0: Ну, вы правда так много. Ну, конечно, я знаю, что я великий, но куда еще больше, ну что вы.
1: Так я и хотел преувеличить твое величие до безобразия.
2: Ну что вы так размерничались?
0: Да что такое?
1: Бракованную игрушку и Самоделкина.
0: Ну и что, вот тебя так волнует Самоделкина-то?
1: А вот там патология скрытая.
0: Конечно, скрытая.
1: Два болта, это ходит на ногах.
0: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
1: Но почему тогда нет там ходящих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
0: О, я объясню тебе, это уже связано с
1: уникальностью, эксклюзивностью.
0: Нет, это уже использование. На стуле сидит задница.
1: Угу.
0: Вот, и стул, он не может быть романтическим героем. Вот, это очень важно. Так же, как и штаны.
1: Брюки.
0: И брюки.
1: Ты имел в виду.
0: Может, уйдем пока?

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания. Они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга. Это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел. Он сейчас вернется. Сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца. Но у нас осталась Софья. И вот...
1: Подождите-ка, я тоже пока пересяду.
0: Да, давайте.
1: Да, вот здесь мне будет удобнее.
0: Ага. Вот скажите, пожалуйста, 8 марта планируете ли вы вводить какие-то льготы для женщин, попавших в отрезвители?
1: Да нет, вряд ли. Вы знаете, причины-то они одни и те же. В будни и в праздники. Просто в праздники вот как-то же уже вот сложилась такая традиция не сидеть дома одному. В данном случае одной.
0: Да.
1: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
1: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
0: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй. Неля Матвеевна. Спасибо, спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым. В следующую субботу с полуночи часов ваша программа будет транслироваться на всех улицах города Москвы из громкоговорителей. Вы довольны? Спрашивает Матвей Игнатьевич. Матвей Игнатьевич, большое вам спасибо за такую заботу. Мы вообще...
1: А этот Матвей Игнатьевич, он вообще это что, он с воображаемыми друзьями разговаривает или он в самом деле?
0: В самом деле, конечно. А у нас... Вот, ну, проверите, Софья, проверите. Ну, сейчас я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Но прежде, сейчас, извините, я вас выключил из эфира, да. Прежде еще хотел зачесть, пришло письмо от Зинаиды Георгиевны Ветвь. Я уже 5 лет как на пенсии, и все эти 5 лет только мысли о вашей программе согревают мою жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну, а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло?
0: Что же вы так орете?
2: Да мы не орем, мы разговариваем.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую. Потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Ну, хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот. Это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет. Это был Федор.
0: Да, я помню как вас, бы, Федор, да.
2: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
0: Извините, Алексей, да.
2: Вот.
0: Спасибо, и спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо. Вы просто теплее, ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
1: А что такое вот он сказал?
0: Что Антон сказал сейчас?
1: Др там было.
0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа — это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
1: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
3: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений.
0: Или я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
1: вы
0: мне?
1: Вы у меня хотите спросить?
3: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там по-странно вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрали в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются?
3: Нет, там прям какие-то осуществлялись прям перемещение.
0: Это приезжие из Киевского вокзала. Мы собираем, сдаем им комнату. Они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье. Они и тут собираются.
3: Да,
0: люди всегда...
3: В связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
3: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Так вот, я хотел...
3: Ну, я чуть не простудился, фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы оделись. Вот скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой...
3: Надуло щеку.
0: Ну, щеку надуло, еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
1: А вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... предупредить.
0: Не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
3: возвращаясь к моим бесконечным этим
0: поискам,
3: повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регресса, инверсивный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть,
0: ну, это отдых даже своего рода.
3: Да.
0: Не можем все время идти.
3: Да. И его кутать необходимо, иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. Тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушедшие.
1: У них там еще есть и такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать.
3: Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются один-два, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
0: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовой. Бывало так, к концу
3: закут
0: дня трудового уже...
3: Малый закут уже и большой закут.
0: Сил нет, уже такой, уже к концу дня рабочего, ну, никакой, укандохаешься.
3: Я смотрю, у них руки такие. Ну,
0: и типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
1: Свил.
0: Нет, они по-другому это самое, вот эти, уличинил, ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8, вот один бодренький попался, сбег все-таки, надо идти искать. И вот идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам, найдешь его, начинаешь объяснять. А он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь. Давай,
3: а вы
0: его,
3: манок используете?
0: Вот пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит.
3: Да.
0: Он у нас один на три бригады.
3: У нас вот три муляжа используются. Один колбасный, сырный.
0: Они-то сейчас уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут и не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаном его вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сытого-то берем кого-нибудь ресторации, приводим, ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Мы обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в тем, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю
1: ну
0: у него
1: что,
0: опять пошла
1: много,
0: амплитуда.
1: Да, вечером.
3: Нет,
1: ну,
3: я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле.
0: Ну,
3: раньше
0: жуткий,
3: же вам
0: жуткий.
3: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбатиться, там, пеленать, да?
0: Кутать, ну, во-первых, кадры не идут никто, дело в том,
3: да,
0: что
3: потом, потом старуха, она более проницательна, у нее конечно инстинкты до последнего сохраняются, она, конечно, более ловко в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там.
1: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
0: Нет,
1: старушках.
0: Нет, я если позволите от Тихона сообщение прочитаю. Александр, все сообщения вы придумываете сами, потому как мы его ни одного не прочитали, а их было уже три. Тихон, вот сейчас прочитал, поэтому два осталось. Вот сейчас такой вопрос, касающийся... Да, но я про куколки не договорил, про личинки. Дело в том, что хищение началось. Вот почему? То есть персонал не сам разбежался. Персонал, он готов быть работать. Он непокусанный персонал, он сытый. Значит, родственники личинок приносят постоянно, чем-то подкармливают. а просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорят, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
3: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело
0: лучше,
3: в том, что
0: лучше,
3: вот,
0: лучше
3: ты используешь эту ссылку на академика Тутова. Тутов Щелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот эту систему пеленания и кутания, когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве.
0: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта,
3: да.
0: Естественно. Потому что вдруг чтобы ветер, еще что-то. Да. Но
3: чтобы,
0: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова и снова еще один виток, да?
3: Да.
0: А он думает, нет, думает, да, я буду крепче.
3: И он отказался от подгузников, самое главное.
0: Так правильно.
3: И собирал.
0: А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожником, да. Или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае. Все, пропаганда чисто, сухо и свежая.
3: Там вот на этом дереве, названном в честь этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись. Обеспечить как бы... безотходное производство, чтобы никаких подгузников не использовать.
0: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
3: Интервенция.
0: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелковую. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует. И вроде ароматизирует.
3: Главное, уборы, чтобы были свои.
0: И уборы, все. Сейчас нет, что-то выдумывают эту синтетику. Или чай в пакетах. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, что были индивидуальные сигареты. Значит, ты куришь и бумагу, они ссыпали табачок в скирду, садились вокруг него и дышали постями, как ни попадя, алчная. Да, ну ладно, не будем. А грустно, давайте сейчас я обращусь к нашим тут письмам, которых приходит огромное количество. Спасибо вам, вы прекрасные творения природы. Мы наслаждаемся вашей программой. Сейчас тут какие-то...
3: А вот, кстати, прочитает сообщение о женщине, которая обрела счастье.
0: А, женщина, которая обрела... Да. Сейчас я найду. Угу. Уважаемый Александр, я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
1: Спасибо вам, за это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная
0: по себе.
1: Тут очень
0: много. Вот, например, Александр, внучек.
3: Тщеславный какой он.
0: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Робиншмойц заслушаемся вашей программы. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо, Изи. Да, все, что вы там говорите, это просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает. Пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный звонок.
3: И что он еще говорит?
0: Хвалит.
3: А и же с ними. Там же их несколько собралось.
0: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи.
3: Федор. Прямо коллективу Монмаранси.
0: Всему коллективу Монмаранси. Ну, ты проще, я читаю. Так, далее. Ну, про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже Тутовый.
3: Он действительно не член?
0: Ну, тут про это не сказано. Так, сейчас. Ну, чего вы меня отвлекаете-то? Угу, вот. Спасибо вам. Вы прекрасные творение природы. Мы наслаждаемся вашей красотой. Да? Да. Тогда новое прочитаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
1: Это тоже ты читал уже 2 раза.
0: Там звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Это передача, да?
1: Нет.
0: Это квартира.
4: Саш.
0: Да.
4: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
0: Да.
4: Ну там не нашел ни ГОСТа там.
3: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен.
4: Ни градусов, ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
0: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
4: Наверное.
0: Я там лежал. Ты отнеси назад.
4: Бегаю всю ночь.
0: Анализы это мои. У нас там нововведение.
3: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
0: Ну а как? Это везде принято.
3: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
0: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
1: да
0: вот
1: не то фотографии. Тут, знаете, как вот раньше было так вот.
0: Софа, это я смотрю, как у нас оправозавело.
1: И, чтобы стать храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет,
3: жирные все станут.
1: Эту нельзя рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
3: Никакой нам не надо. Зачем?
0: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще Севильский цирюльник или Гамлета давай тут рекламируй.
1: Ну,
0: пирожное Гамлет.
1: Ну и не буду.
0: Да, ну вот, еще такое. Александр. Вы остроумны, как никогда. Только не засыпайте. С праздником, вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Краснохарьков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, базитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Между тем продолжают приходить письма на наш адрес, на почтовый, и на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа, по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы вашего, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости. К суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок – это начало чёса. Начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, у одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы. Третьи собирают, четвертые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размерзлось. То есть раньше все было замерзшее, сейчас оно все размерзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит Нива? Что Нива? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю. Вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить, это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот
0: корейских,
2: это значит
0: корейских.
2: Удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в тех, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот и не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так, собственно, это... Вот знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальш-березы в этот период и делать фальш-почву, значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому
2: да,
0: что
2: они,
0: даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а скорее всего сам результат, полученный вот в результате освоения вот данных факторов, вот он как раз раздражает, то есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: так детство... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда
2: а
0: и вернулся.
2: Ты ходишь как бы свои
0: научные мысли. Заткнули мы все, заткнули все. Сводил, ты знаешь, вот...
2: А так, если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча. Куча, понимаешь, ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он говорит да. Не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение, по-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так.
2: Угу.
0: Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты считаешь, вот да. Эту самую березу следует трясти?
0: Конечно, конечно.
2: А в каком количестве?
0: Ну, ты имеешь в виду то есть, с амплитудой и так далее?
2: Ну, или как? Да, какая должна быть бригада, из кого состоит, чтобы потрясти?
0: Главное, тут, понимаешь, тут главное без переменно этот потряс должен быть бесперебойный. То есть, если, например, потряс прекратится хоть на там, пару минут, то смысла в этом нет. Пусть трясут, но слабые. Предлагаю проверить
1: вот
0: всех
1: вселян. Видите, уважаемые, все. Что да. Тут произошло.
2: Совершенно ненормальную, совершенно интерпретацию вот этой самой образа.
0: Вот да. Тут, кстати, тебе, знаешь, обвиняют
1: они,
0: тебя.
1: Весь эфир, значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
0: Нет, сейчас вот на А тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
1: В общем, да. По большому счету, да. Но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не придет.
0: Не всякую. При наличнике скворечника.
2: Да. Определенного заноса яйца туда.
0: Это во-первых. Во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя. Первый – скворечник, и второй – скворечня. Это же разные вещи.
2: Совершенно другая вещь.
0: Да, скворечня,
2: их
0: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечники.
0: Да, да, и такие...
2: В которых жили древние люди.
1: Вот,
0: вот. Да. А там поди уже так
1: я
0: потряси.
1: Чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно... но он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представьте себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, на ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Совершенно это... другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась бы с позитологом Андреем.
0: То есть люк — это что? Люк — это дырка, прикрыта.

0: Туда-сюда я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает. Множество предметов.
0: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
0: Александра.
1: А там еще гнездо было?
0: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство, искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
2: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они всегда боком входят и боком выходят.
0: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делали сквозное отверстие, потому да, как вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
2: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
0: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
2: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно, твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирает, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что. Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, бац, когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот, а так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, если... когда гнезда, кошки тоже заняты вот созданием семьи.
2: Все вот заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Ну вот и ей некогда как раз охотиться.
2: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей,
0: вот ты знаешь, какая это произошла? В общем, по оказе я включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, и в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, на, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую совершенно другую. Представляешь, какой облом? И, знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то там, например, ты, я, или там вот там, Маха, например, коренастая, наша новая подруга, ну, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке? Ну, как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все а ты, заливает.
0: Ну, подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как, даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется, а получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, вот представь себе, вот люди прячут, там везде, знаешь, как у нас вот Маха-то коренастая, она вот мне по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. А она не врубает, что сейчас все это переворачивается, на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло, и уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Сам достает, сгнило, бабки вложены. И для этого и придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. Кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как вот как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме. Поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население. Потому что на женщины они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается?
1: Но нет, только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться? Как предохраняться? Может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему?
1: Вот, ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда,
0: да,
1: в общем-то,
0: да,
1: и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным, в том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно, поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных, то есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидасом».
1: С каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, ПНР генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Ну, ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не осознанно. Дескать, вот генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, в конкретном источнике, он представлял матрицу 3 на 3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
0: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, такими плохо пропеченной выпечкой также гоняли, ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
0: Безусловно, и к тому же баба у него была визгливая. Вот о бабах Геннадия подробного следовало бы остановиться поподробнее, потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
1: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на «ика», потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуры их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня,
0: например, Кристина.
1: Да, например.
0: Вот. Тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
1: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно, не ежечасно, он решил, значит, все это изложить в своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано, но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается, и приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер Бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержится, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественную защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну, просто бы не заметил.
1: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
0: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
1: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспускания каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых... в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
0: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Uh-huh. Вот, ведь известный факт, что, например, известные всем растения камыш тщательно изучал биолог Анора де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Анора самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свое открытие. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да!
1: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
0: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
1: Да,
0: вот,
1: и я вижу... она даже запах сохранила.
0: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращаются, так сказать, в такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНСов. Ну, тех времен тогда не было еще аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
1: За которую брались руками.
0: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь камыш, он самому Анора был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
1: Да-да, должны.
0: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
1: И чем быстрее, тем лучше.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо. Вот.

0: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, неинтересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно что? Что вот эта матрица 3 на 3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологией это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия Подробного просто из-за отсутствия такого вообще явления, как электрический ток, многие знатные персоны и богатые люди тоже возили с собой, так сказать, бегунцов, то есть мальчиков, девочек, которые, в общем-то, при необходимости дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне, то есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров. И...
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там, основа кремниевая или какая-то.
0: Вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то визирю, ну, или яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти. Так. А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у Дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к бюджетологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да, алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике. Но вот изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Mm-hmm. Вот. И поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете?
0: Понятно. Но это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому что...
3: Да-да, Андрей, ответьте.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там, в их там гнезде, или как это назвать. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другое. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, то в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унтпола?
1: Да, у нас это проще делается. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантш, которые тоже испытывают, вернее, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательно будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие... вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень-то лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не просит его слова монстр психологии.
1: думаешь, нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно вести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две как бы женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равном напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение... Вот,
1: ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, вот у меня такой вопрос. Это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касательно темы передачи в голову пришла. Это вот почему до сих пор птицу не могут клонировать ученые? То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали. А вот птицы, какие-то проблемы. Тут видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот... вы ее называете?
0: Меж собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешена.
0: А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от да. И все это исследовал и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз, я вижу, это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Чёрт, рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя. И называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура де Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это... Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персонали быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, Сколько людей ходит, так скажем.
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже
1: песни, вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, например, их записывает и дальше со стервенением
0: продает.
1: Да. Да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная. Никогда не известно. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И поэтому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать, и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
1: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
1: Нет, но живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей, сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии, это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он больше не сидел, да.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
5: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Угу.
5: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь... И психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это просто-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы,
1: да.
0: Же, там, мы же уже вот где? У нас котлован глубокий, мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика, Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
6: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля.
3: Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
3: Вот.
0: Да. То есть и это поэтому... не совсем генетика.
3: Простите, да.
0: Да ничего, ничего, продолжайте, да.
3: Вот по этому поводу я бы хотел выступить, я хотел бы спеть песню, можно?
0: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей?
1: Да, конечно.
0: Конечно, песня — это
1: народное творчество.
3: И сейчас, как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопена, тихо там. Так, давайте.
3: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с Цаплиной тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо. И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первой причины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши, и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться. Изменять свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано, удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или, наверное, все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в какой...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третий там, скажем, какую-то военную там или среднюю, созидательную, исполнительскую там функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановой своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную. Вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают. Там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационно обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такое не совсем видимое, незаметное.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования, и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну, это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Ну, да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана это с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у иммигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышник, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Туда, да, прошу прощения, вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипов пернатых? Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот таковая навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
1: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся, скорее соотносятся так, с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которые предполагают под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, ну, психики или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
0: Ну вот, насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
1: Но это относились, да, к домашним птицам, то есть у которых, да, собственно, да, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там, или там, шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть, ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенных МСП.
1: А, вот. Это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически.
0: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот, ну...
1: Ну, системы как таковой нет, она постоянно, она находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
0: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
1: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
0: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
1: Да.
0: Вот, а затем, значит, мелкие там бы куда ни попали, часть померла, вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там одна так и осталась, другая, значит, улетела.
1: Угу.
0: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
1: Да.
0: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
1: Нет, человек – это химера, то есть это, да, вот наше вот представление.
0: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей, угу, с аквапарком, с зимним садом, к вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
1: Вот так он, ты видишь, они же приезжают, это рефлексия, то есть вот попытка вот этой виртуальности приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравится больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
0: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже ну, огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
1: Да.
0: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
1: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
0: То есть все-таки ты хочешь сказать, что...
1: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
0: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас, ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
1: Я думаю, больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он...

0: занять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужно было. Мы вызывали виднейших специалистов, но...
1: Ты путаешь здесь между эксгибиционизмом и капрофагией.
0: Нет,
1: например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
0: Вот мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием вот уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да. Ну,
1: подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. Да, ну, так скажем, вот, например, кто-то...
0: Ну, то есть ты считаешь вот нашего вот пациента неискренним в своем стремлении, но он же стыдится, и то есть сейчас ему 60 лет, он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было.
1: Угу.
0: Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
1: Угу.
0: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
1: Ну, это один из признаков как раз.
0: Это
1: запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает две стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, но не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть проекция человека, она является, в общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже... как-то трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
0: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
1: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее, там, разжиреть как-то или еще что-то такое.
0: Нет, это
1: вот
0: разные вещи немножко.
1: Разжиреть. Нет, это вот как раз то, о чем я говорю.
0: Подожди,
1: это вот как раз связано с недовольством, там, например, собственным видовым происхождением и стремлением расширить возможности. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь
0: червем.
1: Лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, ну не постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни. Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция полностью довольна собой. Ну, как бы она...
0: А есть вот такие? Есть такие случаи?
1: Конечно.
0: Ну, вот как пример.
1: Да.
0: Ну, вот, например.
1: Да. Объединенные общие идеи, там, например, они меньше как склонны, вот, например, каким-то видовым таким колебаниям. То есть они меньше склонны. Но это зависит от эпохи.
0: А мы, кстати, вот тут искали вот ответ на вопрос, что же все-таки вот разъединяет. Вот потому что что объединяет, нашли многое там. Это начиная от колбасы, заканчивая рок-концертом. А вот что разъединяет, не нашли. Даже пожар, казалось бы, когда давай все разбегайся. То есть мы, например, клали баллоны газовые, поджигали и вешали таблицы. Лежат газовые баллоны, возможен взрыв. Все равно все объединялись, сбегали и смотрели, и снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
1: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия. Плавые. Ну, можно сказать, что, например, невозможно... питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидовость существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединяющие начало.
0: Ну, а вот если, к примеру, на уровне, скажем так, политическом, я знаю, что ваш институт...
1: Внутри муравейника вы, например, не видите различий каких-то разъединяющих. А если, например, муравьи

0: Это и муравьи взять вот как разные виды, там, конечно, они будут, в общем-то, совершенно... Ну и с другой стороны, у них питательная среда очень взаимозаменяема.
1: Я думаю, что им друг без друга будет очень одиноко.
0: Да.
1: Так же, как, например, кастрированному коту без мальчишки. Вот.
0: Да.
1: Вот. Поэтому здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
0: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
1: Объединяющего, вы сказали, да?
0: Да.
1: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезное разъединяющее, в общем-то, вот...
0: Разъединяющий. Национальный вопрос.
1: Тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
0: Да.
1: Я так что.
0: Было бы скучно.
1: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
0: Да.
1: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, ну, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
0: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко увести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
1: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
2: Очень радостно мне, что дозвонился. Во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
1: Да.
2: Во-вторых, потому что как раз вот отсутствует здесь практик и теоретик.
1: Да.
2: Не вопрос.
1: Говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
2: Так нормально?
1: Да.
2: Понятно. Ну, я, наверное, должен представиться или не надо?
1: Да как хотите, собственно, все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
2: Понятно. Да. Не, ну вы-то меня знаете, так для слушателей есть только.
1: А, ну да, чтобы они как-то тоже...
2: Вот, ну я грудничище, в общем.
1: А, да.
2: Тоже в прошлом спортсмен, как и вы.
1: Да.
2: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. В последнее время вот... Много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого. Вот. И в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, ну, я имею в виду циклические виды спорта, появилась такая теория, которая уже стала почти что практикой, что вот, спортивная подготовка, ну и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, ну и гиперплазии митохондрий в быстрых мышечных волокнах.
1: Да.
2: А причем интенсивность аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога. Вот. Но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там, свободных радикалов, ну и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, как бы сказать, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
1: Да, да, понятно.
2: Вот,
1: да.
2: То есть, за исключением беговой дорожки, ну, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
1: да.
2: Невозможно добиться, воссоздать, как бы, динамический стереотип, ну, с точки зрения биомеханики.
3: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с, попросту говоря, с сокращением мышечных функций необходимых, да, он теряет это массу, да?
2: Ну нет, я совсем не об этом. Я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя да, и к тебе тоже, Таня.
3: Да, вот, да.
2: А вот в свете всего вышесказанного, как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну вот, к примеру, мышца крыла кузнечика, на снимке электронного микроскопа, она, ну, как бы нашпигована митохондриями. То есть он может длительное время работать и не уставать, ну, грубо говоря.
3: Угу.
2: Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там, в дальнейшем, в будущем обозрении создавать таких спортсменов, которые могли бы...
3: Понятен вопрос. Спасибо, спасибо.
1: Андрей, как ты считаешь?
0: Я думаю, если по этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения, и по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большей площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов. То есть там приделать ему ноги
1: кузнеца.
0: Да.
1: Да.
0: Ну и так далее.
1: Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
0: Ну, спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные совершенствования видов.
1: Типа произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению. Вот. Ну, по сути.
0: Ну, она пока что однобок так вот происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
1: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно ее отрывали и смотрели, то есть там какие-то палки торчат и белые штуки, то есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
0: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшать, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже, ну, там, за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он заинтересован сказал, да, буквально в преодолении там, вот, завтра, чтобы он лучше пробежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачи решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как там, я не знаю, а если мы там добудем где-то, еще найдем больше там на килограмм золота, они скажут, ну оно там понизится на одну копейку и будет, ну и так далее.
1: Ну слушай, тем не менее, вот позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно.
3: Угу.
1: Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован вот этот вот репортаж. То есть там были были перебивки из чемпионатов мира аналогичных в прошлых лет, причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да, вот, и то, что делали вот там, то есть, ну, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после 5 кружек пива, да, смотрится какими просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, ну, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать. И, может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот, мне кажется, так.
0: Ну, мы, например, то, что, о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, ну. А как, речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть в чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться, как бы результаты не улучшались.
1: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского поданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он, ну действительно, у него была такая мутация, что у него была нижняя часть морды, как от бобра, то есть бивни не били жар. Благодаря вот этим своим физическим данным, он, естественно, всех остальных, то есть перегрыз гораздо больше деревьев, чем его вот коллеги по Канаде.
0: Да, вот ты знаешь, почему, например, а это действительно является истинным видом, ну, не спорта, а развлечения, потому что шоу-бизнес не успевает за такими явлениями, как вот, например, экстремальные виды спорта, которые внезапно появляются,
1: да,
0: но
1: да,
0: только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже два появляются участника, три и так далее. Вот когда их становится уже три, там, скажем, или четыре, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
1: То есть практически стать салонным видом спорта,
0: да,
1: для,
0: да,
1: всех. И,
0: да,
1: делать, например, но... девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде.
0: Да.
1: Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свою отдали вот на экстремальное катание на велосипеде.
0: Угу.
1: А стремление людей как-то, да, вот выделить, чтобы вот, ну, вот, оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с
0: мы
1: этим...
0: Мы еще, например, выделяем некоторые виды, ну, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики. Ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается. То появление, внезапное появление того или иного вида спорта, ну, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
1: Синхронное плавание.
0: Да,
1: то есть такое, да.
0: Ну, по аналогии с лягушками, в общем, провел. У них, у нас в исследованиях это называлось фигурное,
1: да?
0: Потому что никакой синхронизации там не было.
1: Вот. Но в дальнейшем как-то вот, чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Тетки так. Ну, да, ладно, речь не об этом. Да.
0: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел там.
1: А, ну да.
0: Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системой и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали.
1: И приняли,
0: то есть,
1: да.
0: В какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть
1: участников.
0: Да, участников.
1: В какую сторону можно бежать, в какую,
0: да,
1: нет.
0: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта. То есть от внезапно появившегося спорта, там, например.
1: Ну, кстати, вот бег трое пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт. И вот,
0: ну, а, да, а трое пчел, он имеет много разновидностей. То есть там лазание.
1: А, то есть, ну, а кстати, укрытий пчел только там не должно быть, я вот насколько знаю правила.
0: Ну, укрытие... на самом деле, укрытие от пчел единственное, это вода.
1: Воды поэтому... на пути нет. Там нигде.
0: Ну, например, а все остальные, они, в общем-то, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно вертикально как-то решить.
1: Нет, на трассе, вот,
0: на,
1: типа в туннеле. Их запускают в туннель, команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
0: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма, о чем мы, собственно, и говорим, когда обрастает все это формализм.
1: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые
0: я
1: на
0: знаю,
1: скорости... Кто выйдет из туннеля?
0: Ты продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому я, скажем, ты так заинтересован.
1: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство. То есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там, вот там, ну, то есть, сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
0: Да.
1: Ну, кстати, бег от роя пчел, это все-таки не коллективный вид спорта, потому что если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там...
0: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь, много опять же, вариантов. Нельзя сказать, да.
1: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем?
0: Может быть, да,
1: потому
0: еще.
1: Что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к базитологу Андрею Орлову.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
1: Да.
5: Я работаю в Мосочистводе на коллекторе.
1: Да, это известный.
5: Вы знаете, да?
1: Конечно, конечно.
5: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось с ней? Она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
1: Понятно. Этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
0: Я хочу сказать,
1: очищать
0: что
1: намеренно,
0: сейчас
1: да.
0: существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да. Выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы она совершенно была бесполезна.
1: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то, что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию. и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи, когда, значит, эта баба, она с Пратова приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит: лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот что, повелся на это дело? Вот она срубила там несколько там сотенок денег, и вот до сих пор переворачивает там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но с другой стороны...
0: Как будто не живая природа.
1: Да.
0: А вот скажем, что твои американцы, например, сначала, значит, работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие, очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна использовались, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
1: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
0: Генетиков. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себе из воды вытащить за волосы.
1: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там... приделать. Да. Вот. Поэтому что, они, в общем-то, где-то
0: похожи. Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг» называется. Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
1: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
0: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
1: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево, да. Вот.
0: Ну, как в любой организации, всегда они должны происходить. Иначе она стала бы мертва.
1: То есть там тоже будет выживать сильнейший. То есть тот, кто громче крикнул, это мое, или тот, кто больше пометил?
0: Да.
1: Нет, а что да? Это вопрос был.
0: А ты буквально спрашиваешь, кто громче кричит или метит?
1: Да. Вот тут важно, кто больше метит или кто громче кричит.
0: Ну, это, кстати, серьезный вопрос, на него сходу не отвечу.
1: Угу. А вот еще такая тема – женщина в генетике.
0: Женщина в генетике как раз в самом начале говорила, что она совершенно неуязвима. Это все распространяется только на мужчин. Женщина может пользоваться только благом вот этим, который генетическая, ну, как бы генетика дает. С ее точки зрения это вообще все хорошо.
1: То есть, когда, например, они вот тут собрались, и что-то там говорили, там бредили там про генетику, сидели с умным видом, звонки тоже были. Потом, знаешь, мы выходим все, я типа спрашиваю: а скажите, а вот такая, ну, называю имя женщины, да, которая, они такая, это выскочка. То есть они, в принципе, дают вот так вот сразу выскочка им, да, всем. Угу. Ну, то есть, если бы я, например, привел даже неприятного им, но все-таки представителя мужского пола, они бы как нон там, они бы сказали, например, он, как это называется-то?
0: Вот задача генетики, попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
1: Да.
0: В общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины, у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
1: А женщины читают любовный роман.
0: тоже прописано генетическим языком.
1: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
0: Я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции. Конечно. Наверное, приходилось сталкиваться с какими-то вещами репродуктивными. То есть, когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть, это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле, это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, ну, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляют людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, ну, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
1: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, ну, каких-то предметов, да?
0: Ну, там имелось в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. В общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, вот, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом приводится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
1: Здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, ну, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, ну, влепить от себя. Тем самым это так называемое, ну, скажем так, неявное соавторство. То есть, ну, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Мелочь. Но он хранит бережно вот эту, значит, данный литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
0: Да, но главное, чтобы этому «и» придать значение соответствующее. То есть нужно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый, можно даже какую-то войну приписать этой «и». Ну и таким образом повысить статус ее.
1: Угу. Ну, а есть ли, вот, вернее, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, скажем так, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали вот такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой? И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
0: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушечников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контактит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там намеками в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяет все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
1: А вот, например, такой вид, как там беспристрастная женщина на красных BMW. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчиваются.
0: Ну, это просто повышается мобильность да. среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то. А так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
1: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, не беспристрастных женщин на красных БМВ, сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
0: И которому кажется, что это антрекот.
1: Да.
0: Встречались, конечно, такие.
1: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
0: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
1: люфтуют.
0: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
1: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого вот вообще вот это само название «Тайный агент распространения», то есть «Тары», это они себе взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
0: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
1: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они да, сами шли на попятную, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
0: Да.
1: Кстати, вот еще тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, а что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
0: Оно огромно.
1: А чем это объясняется?
0: Ну, причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
1: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
0: Кто всюду ходит.
1: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный BMW? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы.
0: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
1: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
0: Как ты удачно подметил это? Безусловно.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все... Каким образом она сделала себе такой промоушен?
0: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась своим прямыми обязанностями винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну, как традиционно ритуальные такие, в общем,
1: то есть пляс. Практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
0: Да.
1: Так любимым белорусами вообще.
0: Насыщала, одним словом, энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
1: Жующие бороду или вот обычные?
0: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
1: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жующие...
0: Причем некоторые, да, были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезные осложнения у них.
1: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
0: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
1: Ну, выставить всех, да, в один ряд, то есть в разные часы, и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует, ведь Елена Ловня, она тоже как-то, поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долог и тернист, она срывала то тут, то сям, то есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли, а следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за, как раз за Ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности и внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
0: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
1: Но это, тем не менее, реальность тут.
0: Полагаю.
1: И тут, да, тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те и се, которые по бокам вот давали, то по рукам, то сорвать.
0: Да. Если ну, там и сям все понятно, то те
1: вот и как се. Раз непонятно. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто? Откуда они?
0: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
1: Но они же могут и переменяться, то есть, так сказать, как-то взаимно так это, как это называется, интерференция, турпыр. То есть те
0: сейчас
1: это
0: сями, получило, да, какой-то даже в виде каких-то средних полов, то есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
1: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем, тут как раз Елена Лавня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и семи, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появление впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
0: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы. А ты предлагаешь наблюдать это все в динамике. То есть когда это... взаимная, когда эта диффузия будет происходить в движении. Этим мы не занимались.
1: Ну, а я знаю, что у вас был лаборант, который уволен по непонятным мне причинам. Он пытался менять их местами постоянно. То есть, значит, давать роль Елены Ловни, значит, сперва там одному из жующих, там не жующего делать тамом, а тама, соответственно, делать жующему, сяма там делать Елены и так далее. То есть менять психотипы на разные роли. Вот. И из этой модели, вроде бы, по слухам, получилось нечто совершенно такое непредвиденное, из-за чего лаборант был уволен.
0: Ну, у меня таких нет сведений.
1: Ну, ты просто скрываешь, вот ты не хочешь, так сказать, ссоры из избы выносить, да. Вот Лена тут интересуется. Уважаемый ведущий, скажите, какой прототип ходоков существует в наше время?
0: А почему Лена только обращается?
1: А я всех женщин, звонящих к нам в эфир, называю для простоты Лена.
0: Ходоки почему называются...
1: Ну вот современные прототипы ходоков — это кто? Ну, имеется в виду, конечно, одушевленный предмет, потому что я бы назвал там пейджер, он соплю сотовую, но имеется в виду вживую. Курьеры тоже вряд ли.
0: Ну, это как раз, наверное, та ветвь генетическая, которая, в общем-то, не усвоила вот эти матрицы, модели, которые, в общем-то, способствуют развитию там, общения с помощью новых технологий, как то телевидение, радио и прочие информационные средства общения.
1: Вот я вижу, ты принес карты, вот эти мощные карты, да. И здесь вот опять же насчет ссоры из избыта, так скажем, лукавишь немножко. Я вот тут вижу эллипс нарисован, то есть эллипсоидные формы. Это очевидно, что вот Елена, она поспешила немножечко, такая вытянутая, там и сям сузились, протянули, уже поздно, когда она прошла. Также я вижу, что тут квадратные схемы, это когда они все встали ровно. Даже бывают треугольные, когда там и сям сходятся к Елене, суют, а ей, видимо, не лезет. А те, значит, ждут. Значит, то есть все-таки, значит, еще и были разработки, касающиеся вот геометрической схемы, общей построение, вот перемещение вот этой схемы, значит, Елена Лобня, значит, жующий, не жующий, там и сям.
0: Да, только ты ошибся, Лобня и Ловня, потому что это два существующих персонажа, и ты их как-то взаимозаменяешь по ходу нашего разговора.
1: Я, конечно же, извиняюсь, да, я сделал ошибку. Естественно, Лобня — это совсем из другой области. Да, и немножко я запутал, конечно, наших радиослушателей. Естественно, речь у нас идет о Елене Ловне, о белорусской, конечно же, поэтессе. Перепутал я с Сергеем Лобня, который тоже движется, да. Ну что же, я тогда предлагаю сейчас послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то хочет подвести черту под этим абзацем нашей беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Во-первых, хотел поправить предыдущего радиослушателя, который звонил. основателем генетики является вовсе не Егор Кузьмич Цапля, а Грегор Мендель. Вот. А во-вторых, мне хотелось бы спросить...
3: Это, кстати, извиняюсь, что вас перебиваю, он болгарин.
4: Кто?
3: А, неважно, Мендель? Продолжайте, да.
4: Мендель чех.
3: Нет, я имел в виду вот про человека, который сейчас рядом с вами слушает нашу программу.
4: Это его не освобождает.
3: Ну, в общем,
4: от
3: да.
4: От ответственности, которую... Ну, в общем, он сделал ошибку очень серьезную.
3: Да, да.
4: Ну, ладно. Хотел бы спросить. Вот, Александр, у вас где-то год назад была программа, в которой принимал участие руководитель группы «Точка расы». Вы помните, наверное?
3: Да.
4: И вот хочу спросить вообще, кто таких людей культивирует? Ведь их достаточно много сейчас на современной вот этой сцене.
3: Ну,
4: подобных ему, вы понимаете, да?
3: Понятен вопрос. Спасибо. Но тем не менее, как человек, да, вот он весьма неплохой и внушает симпатии. Тут, конечно, речь идет, я так понял, о художественной части, да, по части искусства. У вас какие-то были проблемы. Андрей, может быть, ты как-то объяснишь это или не объяснишь?
0: Я их не знаю.
3: Да, ну я, в принципе, тоже не особо много слушал. Видимо, разрабатывается какая-то определенная пашня, которая до недавнего времени, в общем, туда барана вот это не попадала, а сейчас попала так наглухо и прочно, что уже и пашни самой не осталось. Они все баранят, он баранят. А еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Идите нахуй,
3: да.
6: Блядь, суки, нахуй, блядь.
3: Сергей Львович, ну что же вы... Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Алло, Александр.
3: Да, здравствуйте.
7: Ну, во-первых, хочу спросить, до которого часа вы сегодня в эфире?
3: Да я думаю, что часов до 7 следующего утра задержимся.
7: А повтор будет сегодня какой-нибудь программы?
3: Посмотрим, как пойдет. Все будет зависеть от того...
7: Хотелось бы спросить, возможен ли повтор программы
3: нет,
7: с пауком?
3: Нет, пока нет. Да.
7: А еще хочу спросить, у вас была программа на базе железных ягодиц. Еще будет выходить?
3: Посмотрим.
7: А Angel Setorsion, как в эфир, слабо его позвать?
3: Посмотрим. Опять же, все еще впереди. У вас есть какие-то по существу замечания или вопросы уже наконец?
7: Подумают.
3: Хорошо, тогда перезвоните. Ну что, я так понял, что несколько ошарашены наши радиослушатели тем объемом информации, которая на них сейчас вот свалилась в эфире. Я предлагаю вам, конечно, немножечко подумать, сформулировать ваши вопросы, позвонить, и уже тогда мы с вами пообщаемся. А сейчас, соответственно, ненадолго прервемся.
0: Песня.
3: Да! После такой многозначительной музыкальной паузы мы успели, кстати, выйти на улицу, провести экспресс-опрос по нашей теме людей, которым дали прослушать буквально краткий аудиоконспект всей нашей беседы. Так сказать, конспект из 10 слов ключевых. И как вообще эти результаты опроса?
0: Да все отлично, только вот агрессивно публика относилась к нашим лаборантам. И отправились трое, вернулся один только.
3: Да.
0: Видимо, беготня где-то продолжается.
3: И мы будем регулярно в течение всей этой ночи знакомить вас с новыми, так сказать, поступлениями. Но, тем не менее, я вижу, что ты пришел с какими-то выводами бумаги, и тебе вот эта женщина по имени Мила Рафтадиновна, подвезла чертежи.
0: Чертежи еще не успели подвести.
3: А, ну вот тогда вот эти коробочки, что же в них?
0: В коробочках у нас собраны образцы, по мнению опрошенных людей, которые являются наиболее как бы вот генетически измененными продуктами, на их взгляд. Хотя туда попали какие-то фрагменты, в общем-то, и нельзя назвать съедобными. Там какие-то пивные пробки, многие вещи, совершенно не относящиеся к нашей эпохе. Вот какие-то окаменелости положили нам.
3: А вот мне
1: мне всегда было интересно, ведь существует искусственное старение, окаменелости с целью как-то вот ввести. Ведь, понимаешь, очень много людей, да, практиков, вот мы направляем их на раскопки, говорим, привезите то и все. Они привозят какой-то чугунок, который купили там в соседнем селе и через своих знакомых, в общем-то, реставраторов, просто искусственно его состарили. Ладно, они нас вводят в заблуждение, но они вводят в заблуждение большую науку, так сказать, БН.
0: БН вводится в заблуждение.
1: А это чревато.
0: Чревато.
1: Да. И что тогда, как вот быть?
0: Нам главное определить этап. Вот, известно, что все рождается из воды и превращается в камень. Но всегда это происходит при участии как бы воздуха и огня. То есть вот когда есть окисление и когда есть тепло. Но когда этих двух составляющих они отсутствуют, то происходит вот, в общем-то, какая-то линейность. То есть окаменелость не происходит окаменелости. И мы просто наблюдали вот эти вот в тех средах, где отсутствует как раз тепло и окислительный процесс с помощью воздуха. То есть много, в общем-то, явлений таких совершенно не поддающихся никакому научному описанию. Например, люди, которые, в общем, фактически они из поколения в поколение не меняют ни образ мышления, ни антропологически они не меняются. Они могут биографически как-то изменяться. То есть у них там, например, они как будто бы там умирают, как будто бы опять рождаются, но они очень похожи. И даже такой конкурс был двойников исторических. То есть кто-то похож там на Ивана Грозного, кто-то еще на кого-то там, ну и так далее. Там вот, например, Сальвадор Дали, он очень похож на Ивана Грозного.
1: А вот почему, например, считается, что окаменелость все-таки, да, какая-то, это признак, ну или одеревяшенность тоже, да?
0: Да.
1: Это признак вот как раз старости, причем старости благородной. И вот ведь история знает огромное количество примеров, когда наоборот происходило размягчение.
0: Как ты себе представляешь неблагородную старость?
1: Ну, посмотри на подвешенную.
0: Да.
1: Вот я просто хочу сказать, что размягчение. Меня, вот, например, гораздо более интересует такой фактор, как размягчение, а не окаменелость.
0: Давай лучше о старости поговорим.
1: Ну, хорошо, то есть ты хочешь произвести прямо сейчас вот пульпацию подвешенной, я так понимаю.
0: Нет, я...
1: Я бы просто не хотел, скажем так, заставлять тебя в нерабочее время заниматься консультационными вопросами. Я думаю, мы и так справимся. Единственное, нужно надеть на нее сетку от москитов, потому что, в общем-то, она широко дышит, что твоя рыба струями воздуха высотного.
0: Это, наверное, чтобы от нее москиты к нам не летели.
1: Ну да, поскольку она сквозная. Вторая у нее кличка сквозная, так прозвище такое. Сквозная, подвешенная. Но все-таки, вот давай вернемся непосредственно к генетике. Много ли современные ученые взяли от насекомых для человека? И вообще, скажем так, от простейших? Обладающих мощным иммунитетом. Ведь мы же проводили эксперимент, то есть подвешивали насекомое, какое я не буду называть, на сильном сквозняке, где оно, в общем-то, висело энное количество времени, достаточно для того, чтобы человек уже, в общем-то, погиб от воспаления легких. С насекомым не случилось ничего.
0: Ну, например, очевидная связь с насекомыми – это наличие количества лап. То есть вот у человека наличие, вернее, в таком количестве не представлены лапы, но у него существуют ложные лапы, которые к определенному возрасту дают о себе знать. Если, например, человек жалуется на боли в боку или же вообще на какие-либо боли, то, возможно, это ложная лапа, как бы имеющий ненормальный рост внутрь или вдоль тела, она где-то, возможно, застревает и бередит его. израненную тошку.
1: То есть это то, что вот называют защемлением межреберных мышц, по сути говоря, почему происходит защемление? А с какого, спрашивается, да? Вот...
0: Это, например, наиболее распространенная причина, когда человек пытается или занимается физической культурой, или, например, он вынужден как-то прибегнуть к помощи вспомогательной конечности, например, он падает неожиданно, внезапно, и рефлексы внутренние, ну, как бы его противные рефлексы, да, заставляют, да, как бы эту лапу на помощь, в общем-то, призвать. Но поскольку лапа, она уже вросла и находится, ее рост просто внутри происходит, то внезапная вот такая реакция может вызвать какое-то смещение.
1: А вот какие существуют исторические, например, подтверждения? Ведь бывали же наверняка внезапные выкиды вот этих, ну, назовем их так.
0: Ну, удаление аппендикса, например, это одно из удалений ложной лапы.
1: А, то есть вот такие моменты. Как-то, например, вот если грыжа какая-то, это тоже, в общем-то, лезут лапы.
0: Да, лапы лезут.
1: А скажите, а вот если проводить аналогию с такими, с более сложными представителями, в общем-то, животного мира, как то там, например, опять же, ну, с птицами возьмем, да, то бывали ли случаи такие в вашей клинической практике, когда, в общем-то, лезли клювы и какие-то вот...
0: Ну, почти все боли в позвоночнике представлены...

0: ластообразные свои конечности вдоль тела и извиваются, что вот твой угорь.
1: А такие вот предметы, как, скажем, плавники, ведь наиболее характерны. Потому что, ну, понятно, что горизонтальное положение, оно, да, присуще рыбам, но это вовсе не значит, что тот, кто тут лежит, или вот, например, подвешенный, он тоже больше любит горизонтальное положение по причине того, что кто-то ей сказал, что вот у животных не бывает пониженного там давления и повышенного, и поскольку они находятся в горизонтальном положении. То есть, в принципе, не основной признак. Вот. Более такой, более серьезный признак, это когда вот все-таки лезут плавники. Причем ведь многие пытаются их как-то скрыть любыми путями. Там надевают вот такие на спинные рюкзаки какие-то. И так далее. Ведь желание носить рюкзак, это не что иное, на мой взгляд, как, в общем-то, начало, так сказать, вырубцовки вот спинного плавника.
0: Да, спинной плавник тоже может давать боли в спине. Потом многие водители, вот кто водит машину, собственно, они фактически тоже таким образом, как бы таким постоянным почесыванием водительское кресло тоже, в общем-то, снимает этот стресс, вызванный как бы активностью этого сегмента, соответствующего плавнику.
1: Ну, а может быть, вот этот, скажем так, зов природы, я иначе не могу это назвать, может быть, стоит к нему прислушаться, может, вот эта попытка людей и хирургическими часто вмешательствами, да, бороться с этой вот, ну, скажем, трансформацией природной, просто преступно. Может быть, если бы мы увидели человека, рыбу, да, человека, насекомое на улице, это было бы естественней.
0: Да, естественно. А мы иногда их видим в период крупных переворотов или же каких-то социальных явлений. Мы можем наблюдать эти тенденции. Например, насекомые, они очень отличаются согласованностью и массовостью поведения. Потом не специфичным зрением, то есть они не всегда способны различать какие-то детали, то есть они видят какую-то общую цель, ну и так далее. То есть масса признаков, по которым можно объединить целые группы людей, отнести к тому или иному роду вот животных.
1: Скажите, можем ли мы, например, считать вот родившимся в рубашке человека, у которого генетическая предрасположенность или вот прямая генетическая линия, например, с каким-то теплокровным существом, вот перед человеком, который...
0: Нет, родившийся в рубашке – это изначально икроносные какие-то, это уже, ну, максимум это утконос может быть. Но никак не к теплокровным относится.
1: Нет, ну, например, мы же знаем, что некоторые люди скрывают в себе, ну, каким-то образом пытаются, по крайней мере, спрятать от других какие-то части коровы. Ну, вот...
0: Да.
1: Исходя из этого, мы можем предположить, что они все-таки несут в себе вот этот... атавизм, да, генетически более совершенный, нежели вот этот же атавизм у человека, который генетически связан с рыбой. Или я не прав? Вот я не могу понять. Или, например, у одного режется плавник, да, а у другого, например, вот язык становится размером с коровий постепенно и приобретает такую вот характерную форму. Ну, вот говяжий язык. Так может ли с говяжьим языком считать себя все-таки более, так сказать, высокопривилегированным вот, по сравнению с плавником?
0: Ну, язык и вот этот процесс жевания, в общем-то, это он представлен наиболее широко сейчас. Тем более они контактируют между собой путем рекламы там, вот этих средств, которые способны, там, например, приобщить их к тому или иному виду.
1: То есть ты хочешь сказать, что любой вот этот атавизм какой-то индивидуум может, ну, попросту говоря, по заказу получить, что ли?
0: Они объединяются в группы по некоторым признакам. Вот, собственно, и существуют лозунги, например, средствах массовой информации, реклама жевательной резинки, это относится

0: сородичам, которые относятся к виду коров, там, например.
1: Ну, подожди, в таком случае мы приходим к такому, ну, по крайней мере, выводу, да, что любой человек, ну, независимо от его, скажем так, веры, исповедания, возраста и так далее, он несет в себе, в своей генетике вот эти атавизмы, присущие, скажем так, всем живым видам.
0: Да.
1: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит: я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
0: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны. Потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигают эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов. Mm-hmm. И обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
1: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? Ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал, ну, практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
0: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они, им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
1: Ну, понятно, это что, естественно.
0: Да.
1: То есть.
0: А вот, извините, на уровне исследований? Да,
1: извини, что я перебиваю. А вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли. Ну, вы пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны. И как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
0: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого вопроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существует масса там теорий, там, например, похожести человека на дельфина, там, и дельфина на человека, человека на медведя, медведя на человека. Ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
1: Да, да, это.
0: Да, птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
1: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
0: Да, потом вот только что приходились человек-червь, червь-человек.
1: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же вот как же вот человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина. Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Ведь это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли. Вот где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
0: Гуманизм — это вообще дело темное.
1: Да.
0: А, например, если говорить о рефлексиях, например, какому виду соответствуешь, то даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином, там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом, но на самом деле существуют некие железы, расположенные там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, да. Там, например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития, по которой он, например, тот или иной вид человека развивался.
1: Ну,
0: И они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьян, человек там червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем-то, проживание некоторых видов. И не всегда они там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
1: Ну, а браки вот между ними как-то возможно?
0: О, браки — это всегда наши излюбленные темы.
1: Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там птицей, ну, как-то вот...
0: На самом деле...
1: Они же едят друг друга. Извините,
0: да,
1: но... я разволновался.
0: Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть да. Там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем, и это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
1: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это и есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять же, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица, их опасно рядом друг с другом.
0: Ну, это на самом деле, что твоя рыба — это сохранение и ревность. То есть это поедание, это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
1: Угу, угу. Предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну, это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флетовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди. Сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, чего бы ты хотел, вот какой бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть, потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу попозже, рассказать, по какому поводу это вообще собрание.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней то же, что вот видишь, там
1: вот лежат щепочки вот эти. Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня с песни, которая называется «Мама».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев. Как тебя по батюшке?
3: Васильевич.
2: Васильевич. Скажи ему, Филиппыч, скажи мне, Васильевич, так ради чего же мы собрались здесь? Не просто же так вот песни послушать. Хотя я считаю, что дабы послушать песни, повод особо не нужен. Но повод сегодня есть. Значит, как бы вдвойне мы сегодня главные. Что будет происходить? Расскажи об этом в ближайшее время.
3: Саш, мне очень приятно быть у тебя здесь в студии. И вдвойне приятно пригласить всех желающих поздравить группу и вообще послушать на презентацию альбома.
2: Вот этого самого, да. Который на кассетке.
3: Это альбом записан в 1994 году. Угу. Ну вот вышел он сейчас на элите.
2: Ну это на самом деле всегда так. Все происходит очень вовремя. Вот я не могу не сказать пару хороших слов про себя. Вот у меня, например, буквально недавно вышли альбомы, которые были записаны 10 лет назад. То есть все всему свое время, Васильич.
3: А у тебя нет такого ощущения, что вообще все возвращается на круги своя?
2: Ты знаешь, хочу сказать честно, что, на мой взгляд, вообще формируется какой-то новый, ну, не андеграунд, а новый индепендент. То есть вот, судя по официальной там музыкальной прессе и по многочисленным там роликам, видео, да, вот, которые гоняются сейчас, существует в нашей стране всего 10-15 групп и исполнителей, более-менее молодежных. Вот, остального ничего нет. И поэтому, вот, как бы, мне кажется, что сейчас, ты прав, вот именно происходит не то, что возвращение, а такой новый виток своего рода. Ну, посмотрим, собственно, во что это выльется. Еще должны появиться еще, на самом деле, новые самоздатовские какие-то журналы в ближайшее время. Мне так кажется. Вот, несмотря на полную коммерциализированность всего этого печатного дела. Вот. Ну, давай все-таки скажи поподробнее, где будет происходить эта презентация.
3: Так вот, да. Презентация этого альбома будет происходить в клубе «Не бей копытом» 30 июня. Начнется это все в 19:00. Будут наши друзья, которые собрали, будут играть и поздравлять тоже группу. И сами с удовольствием поиграют для пришедших. А пришедших, вот я не знаю, опять же ситуация, видишь, какая.
2: Да.
3: Много концертов, много, ну, вообще даже. Но я думаю, что ты-то придешь.
2: Ну, если вот мне не нужно будет класть плитку, просто сейчас меня просили вот в Бутово, там новый бассейн маленький в детском садике, меня просили плитку там выложить. Ну, понимаешь, все же для детей. Вот, если как бы я управлюсь быстро, то обязательно подъеду.
3: А ты так это, перенеси немножко, скажи, что...
2: А как же будут приниматься роды, Толик?
3: А мы сделаем бесплатный концерт для детей, для рожениц, чтобы ускорить.
2: Ну, тогда
3: или
2: я,
3: замедлить
2: тогда,
3: процесс.
2: Тогда
3: мы
2: приду,
3: поможем, Саша.
2: Тогда я приду. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты заготовил какой-то вопрос, я знаю, нашим уважаемым радиослушателям. Они могут позвонить по телефону 203-19-22 и ответить на него. И вот...
3: А вопрос очень простой. Я думаю, в конце вот нашей беседы или программы, там, mm-hmm. не знаю, как это все это назвать, или концерта, мы поставим песню, и пусть слушатели отгадают название этой песни.
2: Чего то есть, как называется песня?
3: Да, мы не скажем.
2: Хорошо, не будем хорошо. То есть, тот, кто...
3: И первые 7 человек, которые дозвонятся...
2: Даже 7?
3: Вот у меня тут 7 флайерсов.
2: Понял.
3: Выделено клубом, «Не бей копытом», специально для таких счастливчиков.
2: То есть, как бы вы пообщаетесь с Анатолием Погодаевым, и он...
3: Бесплатно,
2: да,
3: попадете на
2: бесплатно
3: презентацию.
2: Бесплатно попадете на презентацию.
3: Но мало, больше, тут даже не мало, а больше.
2: Дальше, а
3: больше
2: как же, того, они же будут в прямом эфире.
3: А мы сделаем как? Наверное, просто составим список. Вот он дозвонился и сказал свою фамилию.
2: Ну вот он скажет ответ,
3: да.
2: А остальные будут звонить и повторять. Так что я думаю, наверное, с 7 человеками... Да, ограничимся, наверное, 2 на 2 лица. Это будет разумней. Ну, скажем, один позвонит, тот, кто угадает, тот пройдет вдвоем.
3: Верно, да.
2: По-моему, это разумней. Вот, хотя можно сделать прием звонков не в прямом эфире.
3: Ну вот мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. А я хотел добавить, что кроме нас еще будет... вот про тех друзей, которые нас будут поздравлять. Это группа будет «Реставрация», «Авантюра», «Оркестровая яма», город Хабаровск. «Нормальный ход», Коломна, Най Борзов, Ну вот, возможно, еще кто-то будет из тех, то что там как бы список немножко пополняется. Здесь вот...
2: Практически фестиваль такой будет.
3: Ну, вот, ну, дружеская вечеринка, я бы назвал.
2: Понял. Ну что же, давай-то следующую композицию.
3: Слушай, у меня что-то интересная мысль пришла в голову. Mm-hmm. Вот я посмотрел оркестровый «Яма Хабаровск». Мы, значит, из Владивостока. И вообще такое ощущение, что скоро не надо будет ездить там за 10 тысяч километров куда-то слушать дальневосточную музыку. Достаточно будет прийти в клуб. Вернее, уже сейчас достаточно прийти в клуб «Не бей копытом». Сэкономив столько денег.
2: Кстати, я, знаешь, хочу сказать, такое, у меня тоже мысль пришла интересная. Вот там Бунзёрин, группа из Владивостока, действительно, там есть группа там, вот, из Хабаровска, ты перечислил. А вот московские группы, в основном, особенно группы вот, нового поколения, они играют так называемую клубную музыку. Кстати, я хочу сказать, что после того, как мы простимся с Анатолием Погодаевым, я буду крутить вам диски. То есть я буду крутить вам записи самых разных отечественных исполнителей. Вы услышите там и старые вам известные вещи, и кое-что новое. Так вот, практически все это новое, оно похоже, как, извиняюсь, письки новорожденных. Это клубная такая какая-то музыка. И мне кажется, что именно вот люди из таких вот регионов, как твой, они как-то превзносят что-то более, на самом деле, свежее, нежели вот, вот это какое-то болото странное. Почему оно образовалось, мне сложно понять. Может, дашь какие-то рекомендации московским коллегам?
3: Да я вот, собственно, сам думаю, как бы...
2: Ну, давай ты опей.
3: Как бы песни попей. Рекомендации, да это трудно дать. Каждый свой путь ищет. Вот это я аккорд такой взял. А песня, которую я хочу сейчас вспомнить, называется просто «Посвящение России».

0: Амаранси и опоссум частенько делали.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев, и пришел он сюда, потому что 30 числа в клубе «Не бей копытом» состоится презентация и, соответственно, концерт группы вот «Бунт зерен», презентация новой кассеты, которая называется «Воздушный змей». И мы тут посовещались, пока Толик пел с ним, и решили, что, собственно, первые, наверное, все-таки два человека, вернее, тот товарищ, который первый дозвонится и угадает название композиции. А композицию, я так понял, ты сейчас будешь петь, да, это?
2: Можно сейчас петь, да.
1: Ну вот я думаю, да, что уже сейчас.
2: А что оттягивает?
1: Да, сейчас прозвучит песня. Песня в исполнении Толика Погодаева. Тот из вас, кто угадает ее название, получит, так сказать, право бесплатно пройти в этот клуб «Не бей копытом» 30 числа. Причем не один...

0: Ну что же, уважаемый, тот из вас, кто дозвонится и назовет название этой композиции, вот я уже догадался.
1: Может, подсказку, Саша?
0: Да ну прекрати. Ну зачем? Зачем? Давай попробуем. Никаких подсказок. Подсказка будет в том случае, если первые двое не угадают. Вдруг они сразу угадают. Ну давай попробуем, как ты смотришь на это. 203-19-22. Мы ждем от вас версии названий только что прозвучавшей песни. Тот, кто угадает, тот, как я уже говорил, будет иметь возможность попасть 30 июня в клуб «Не бей копытом». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Дмитрий Невнимательный.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я думаю, что вообще раньше эта композиция называлась «Ветер», насколько я помню.
0: Ага.
2: А сейчас, я думаю, так же или...
1: Ну, все верно.
0: А что?
1: Да, так и называется.
0: То есть человек угадал сразу. Ну вот, собственно говоря, переговорил Анатолий с Дмитрием, договорились там насчет там рыбешки взять, курушки беленькой, и встретиться 30-го на презентации, так сказать, новой пластинки, вышедшей на, так сказать, кассете, понимаете ли, как я путанно говорю, группы «Бундзёрин». Ну и пока у нас еще время терпится, я предлагаю продолжить акустический твой концерт в прямом эфире, прямо здесь. Я бы и сам спел, но поскольку у меня голос осипший, я просто перед тобой вот встану на стул, когда ты будешь играть, и спляшу, чтобы тебе было веселее, хорошо? Таким образом, это будет поддержка. А вы, уважаемые радиослушатели, представляете себе, как это будет выглядеть. Потому что в движении я очень красивый.
1: Вот я специально танцевальную такую песню
0: сыграю. Конечно, диско.
1: Нет, регги.
0: Еще лучше.
1: Но она будет звучать не как регги, потому что я играю сейчас без басиста и без барабанщика.
0: Но я в мозгу дорисую рисунок.
1: Окей.
0: С вами в воспаленном мозгу.
1: Договорились. А песня называется «Мальчонка молодой».

0: сам-то любишь или нет? Радость и свет.
1: Ну вот, сразу тебе покажу, тут пока ты пел, я вот танцевал, правда, в середине упал, ну, потому что равновесие плохо держу после того случая. Ну, тут вот сейчас покажу тебе фотографию, Прохор сделал на кодек моментально, вернее, на полироид. Вот видишь, вот меня танцующего, вот посмотри повнимательнее, поближе. Вот.
0: Саш, какой загар,
1: да, ну,
0: в таких лампах такой
1: ты
0: загар.
1: Ты как думал, там же какая радиоактивность, да. Я работаю. Вот, ну что же, Толик, смотри, в принципе... Мы сказали про концерт, мы сказали про то, про сё, про пятое и десятое. Вот. И вопрос, который Генриетта Шерсть обязывает нас задавать каждому гостю отныне. Вот он даже тут начерчен сзади тебя на плакате. Не забудь задать вопрос. И вопрос, вопрос, конечно же, о творческих планах. Все понятно. Можешь не отвечать. Ну, тогда это уже хороший ответ. Тогда слушаем следующую песню.
0: Чё-то...
1: Ну, это просто наша Прохора, она иногда все заходит, и как бы ты относись спокойнее, не пугайся так больше. То есть это она, это вот то, что она тебя так схватила, это не агрессивный жест, это не жест агрессии, наоборот, так сказать, миролюбивый. Просто вот место такое она сегодня что-то выбрала.
0: Хорошо, по-легкому отделался.
1: Да. Ну, мы ее вывели уже вот в угол там. Ну что же, следующая песня.
0: А следующая песня будет, наверное, баллада. Ну, длинную песню спеть или короткую? Саша, вот как лучше?
1: Ну, давай длинную, но тогда она будет последняя.
0: Если длинная, да?
1: Да. Но, с другой стороны, баллада — это же хорошая песня.
0: Но баллады, они же длинные такие.
1: Да.
0: По 9 часов пели раньше, говорят.
1: О. Я помню, мы по 8 у станка стояли.
0: Ладно. Я не буду длинную тогда песню петь. Хотел балладу про разбойника Степана. Но вы ее еще слышите на концерте. Так что другую спою песню.

0: Шумная песня. Ну что же, Анатолий Васильевич, остается 4 минуты времени, 4 минуты до того, как, так сказать, твои слушатели разойдутся. Ну, мы же как бы, типа, флутовый концерт, понимаешь? Вот. Я предлагаю тебе исполнить ту композицию, которую, так сказать, на твой взгляд, ты бы вот посвятил бы...
1: уходящим.
0: О, правильно, да, хорошо. Спасибо, что выручил. А то у меня нить рвется после того случая.
1: Есть у меня песня такая, «Сам себе истома» называется.
0: О.
1: Вот это, наверное...

0: чекай.
1: Ну что же, спасибо тебе, славный геройский орел Цолик. Я желаю тебе удачи 30 числа. Напоминаю, что 30 июня в клубе «Не бей копытом» в 19.00 презентация новой кассеты группы «Бундзёрин», которая называется «Воздушный змей». И в гостях у нас сегодня был командир этого коллектива Анатолий Васильевич Погодаев.
0: Спасибо, спасибо, Саш, вам. Спасибо тебе и всем радиослушателям.
1: Ну а сейчас, после маленькой заставочки, новости.
2: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Просто уже невозможно работать в прямом эфире. Так теперь я...
4: А это потому, что ты выступать не одел наушники и в силу... А. Вернее, ты их одел, но одел не на ту часть тела, на которую положено.
3: То есть сегодня другие наушники выдали, а рекламки никакой на двери и в лифте не повесили. А что это за заставка еще из «Спокойных ночи», Кагирка? А... Понял, я вспомнил, нам же из Лондона прислали заставку «Спокойной ночи», которую там показывают. Вот, так что вот у вас очень уникальная возможность есть, только вот у слушателей «Эхо Москвы». Теперь каждый наш эфир, вот каждый день будет передаваться музыкальные заставки всех «Спокойной ночи» мира. Вот вчера малазийские были. Вот они были в стиле хардкор.
4: Кстати, самые интересные «Спокойные ночи», они вот во Вьетнаме. Там очень любят группу «Напалм Дэс» почему-то.
3: Ну, это понятно, потому что от их музыки немножко глаза расширяются, а вьетнамцы всегда хотели быть похожи там на страны, у которых широко открытые глаза. Вот, опять же, ну, как-то модно там. Вот у них тоже вот это очень влияет.
4: Вот это он красиво рассказывает сказку.
3: Получилось, да. А вот, а еще... Сейчас я еще тут забыл мальца. Вообще все эти «Спокойные ночи», они... Вот у нас только для детей бывают, а за рубежом они также и для взрослых. Но как это так? Что это вообще за дискриминация взрослых, так сказать? Ну... Детям, значит, пожелали спокойной ночи, там, и одеяльцем их укрыли, там, и игрушки рядом уложили. А взрослые, так сказать, и не спали всю ночь, просто простояли около телевизора в ожидании. Ну, конечно, мир бизнеса на Западе не стоит на месте, поэтому спокойные ночи вели для всех. Даже в тюрьмах есть особые спокойные ночи. Вот, там им на ночь показывают, ну, что такое свобода. Ну, то есть не совсем свобода, а как хорошо спать на свободе. И все это делается для того, чтобы сократить преступность в самой тюрьме. По статистике, вот в Америке, в тюрьмах всяких вот штатов ихних, за год было продано 500 тонн кокаина. Только в тюрьмах. Вот, но на самом деле мы сюда не за этим пришли. Это просто вот предисловие, как бы, ну, почему вот такую музыку мы поставили, откуда она вообще? Так, передача о другом. Не понял еще раз, как-то информация прошла вскользи.
5: Вот на экране дублируется, пожалуйста, можете туда посмотреть пока.
3: Да я же с компьютера не умею считывать информацию.
5: Да там буквы аршинные. Чего там считывать-то?
3: А я аршинного языка, кстати, и не знаю.
5: Ну, в общем, вы хотите нам навредить, я так поняла.
3: Это ты компьютеру говоришь?
5: Нет, сейчас я говорю это вам. Вам вот обоим. Вам и вашему перпендикулярному. Вы что, хотите...
3: Это компьютеру, что ли?
5: Да нет, но он даже вот покраснел от возмущения. Средства-то куда пойдут? Фонд мира — это что такое?
3: Ну как, там в фонд мира входят такие организации, как Красный Крест.
5: Так.
3: Greenpeace.
5: Так, зеленый крест.
3: А это кто?
5: Это рядом с Greenpeace.
3: А, ветеринары, я знаю. Общество защиты животных от насекомых.
4: Как правило, они именно приезжали к вам вот по вызову, когда у вас какие-то были проблемы со здоровьем.
3: Ну да, это вот для арабского скакуна все дела-то были. Я-то сам чуть-чуть по другой ориентации. У меня хоть и есть какие-то органы от животных, но это не страшно. Это особо не влияет. Они работают в режиме автомата и нормально. То есть там ничего не происходит. Такого казуса, но так иногда вызову. Ну, заодно, вот когда скакуну, так и ко мне.
4: А плавники не беспокоят вас?
3: Кто?
4: Плавники вас вот эти не беспокоят?
3: Так их обрезали еще 3 года назад, чтобы я не уплыл куда-нибудь.
4: А что же это тогда, собственно, вот это вот у вас там?
3: Это декорация. Я просто вчера был на карнавале, и вот костюм до сих пор не успел снять. А там я как бы, ну вот, пучеглазой рыбкой был. Вот, то есть у меня вместо 2 голов были 2 больших глаза. Вот, ну как эти, скафандрики такие маленькие. Вот, ну и чешуйчики. То есть 5-копеечные монеты, я ими был весь обклеен 5-копеечными монетами. Вот, а хвост был сделан из вот монеток, посвященных 60-летию метрополитену российскому.
4: Вот эти вот зеленые.
3: Да, да, прозрачные такие. Вот. И все подумали, что я почти раздетый пришел. Пытались, так сказать, заглянуть мне под юбку. Но это не все. Вот, только отдел нравов этого карнавала. То есть не всем, то есть не для всех не секрет, что... То есть для всех не для всех все-таки не секрет, что на карнавале всякие там фишки случаются. Ну там все же пришли туда за одним, друг друга снять. Ну это в простонародье так говорится. Вот, а отдел нравов блюдет все это дело. Ну чтобы... Все было чин-чинарем. Ну, если вы хотите чего-то, то занимайтесь этим дома. А нехрен на карнавалах там.
5: А вот мне очень понравился человек, которого вы с собой привели. То есть вы, наверное, боялись не дождаться выхода этой программы в прямой эфир. Вот за вами шла девушка, она, значит, вас снимала в костюме рыбки. А тут же рядом, неподалеку, шел человек с монитором, то есть вот с огромным телевизором, и вы сами себя вот там видели. Это заранее продуманная концепция или так случайно получилось?
3: Не, ну я люблю себя побаловать такими штучками. Ну, просто мне нравится идти и смотреть, как я иду. То есть, ну, кайфно вот так идешь, и так, когда народу нет никого на улице, ну, вот это вот меня пугает отсутствие толпы. Вот. Ну, вот сегодня был один, а в основном там до 10 человек вот так идут и несут передо мной мониторы, чтобы мне казалось, что мне на встрече идут много народу.
4: А, тогда, наверное, есть смысл вам ходить все-таки, вот, ну, стараться перемещаться в наиболее такие пустынные часы, там, когда уже все

0: Вообще 10 было. Мы про китайских журналистов же не договорили. Вообще все китайские журналисты, они ходят без очков. Вот, вот у нас вот как, вот если журналист, то обязательно в очках. Вот, вот любого возьми журналиста.
1: Да, я, пожалуй, не знаю вот ни одного журналиста, который... Кстати, я даже вот могу сказать от себя, что мы получили секретную информацию достаточно от одного из серьезных агентств, которое сообщило нам, что вместе с удостоверениями журналистов журналистам прилагаются и очки. Ну, то есть сразу вот тебе выдают удостоверение и сразу очки туда же вкладывают. В эту папку. И папку дают еще. Папку.
0: Не, а в Китае вся проблема в том, опять, из-за зауженности глаз. У них вот, ну...
1: Кстати, от них, наверное, пошли вот эти узенькие очки такие.
0: Не, конечно, от них. Это...
2: Да
0: их
2: почему
0: и делают
2: же,
0: прям там.
2: Почему же вы так думаете? На самом деле Китай...
0: Почему ты по-другому думаешь? Не, они вместе с нами. Кто не с нами, тот против нас.
2: Дело все в том, что если вы успели заметить, то наша страна, она в смысле развития средств массовой информации вообще самая
0: сильная,
2: гуманитарная,
0: да?
2: Держава. У нас не только люди, плохое зрение имеющие, журналистами становятся, но вы включите любую радиопрограмму, любую телепередачу. Там же обязательно человек, у него либо тик очень серьезный, либо он что-нибудь не выговаривает, хорошо, если что-нибудь одно, а то и, знаете,
1: массу,
2: как
1: да.
2: бывает, да.
1: Либо с бодуна.
2: Да, либо вот синий весь. Так что в нашем
1: либо
2: отечестве...
1: Либо сиамский близнец тоже вот это.
2: Да,
1: но это в хорошем, как бы,
2: всем
1: конечно, да.
2: дают возможность заработать себе на жизнь. А в Китае... Ну, Китай просто наиболее населенная страна. Там ярче это можно пронаблюдать. То есть там это заметнее. Вот. Там, если ты хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь ущербен, тебя, конечно, на работу не возьмут. Катайся на велосипеде в свое удовольствие целыми сутками.
0: Да, ну тут с зубами за руль, так?
1: Есть еще один момент, что на самом деле у китайцев, у них как бы гораздо сильнее есть и больше возможностей для развития, так сказать, системы взаимозаменяемости, поскольку, скажем, если, ну, какой-то там очередной Чао Сунь, там, скажем, заболел неожиданно нервным тиком, то вместо него сажают другого любого персонажа, и, собственно, его, как бы, внешние данные нисколько не отличаются визуально вот, для зрителей от внешних данных вот этого предыдущего товарища. То есть получается, как бы, ну и также, кстати, они поступают очень часто и с тур поездками, да, и, в общем-то, ну как бы да.
0: Не, ну вот просто мне нью-йоркские друзья говорили, что создается впечатление, что, так сказать, в бывшем Советском Союзе, а в нынешней стране Россия, работают одни инвалиды. Вот, ну не только
2: везде.
0: Там, везде, да. Либо хронь, либо пьянь, либо вот как тик, да, болезнь такая.
2: Тик,
0: есть.
2: Тик.
0: Вот, тик. Тик. Ну это от часов все дело-то идет. Есть болезнь тик, есть так, то так, то сяк.
2: Есть тук-тук.
0: То есть это вот когда... Вот,
2: это инфекционное.
0: Да, мания вот ходит и
2: стучится в дверь, да.
1: Да. да.
0: Вот, кстати, проходил сейчас парень один тут вот стучался. Я ему сказал, чтобы он шел домой.
1: Кстати, да, у нас сейчас новый человек появился. И иногда он ходит по радиостанции, и у него обязанность такая, это стучать во все двери и спрашивать, разрешите войти. Это делается для того, чтобы как-то, во-первых, создавать у гостей радиостанции ощущение, что и ночью здесь происходит напряженная такая бухгалтерская деятельность. И, во-первых, чтобы не давать скучать нам. Поэтому ты зря ему сказал, иди домой. Он сейчас уже наверняка с радостью убежал и завтра будет оштрафован.
0: Да не, дело в том, что прогресс радиостанции «Эхо Москвы» зашел так далеко, что около двери сидит охранник, который не выпускает никого. Вот, просто-напросто без каких-либо надобных подписей. Ну, то есть, сделали еще одну такую конкретную бумажную волокиту, чтобы мне сейчас, вот сейчас закончится эфир, да, вы ляжете спать, я вам буду сидеть и злостно завидовать.
1: Да, ну вообще, конечно, ты раскрыл еще один секрет, что да, действительно, если раньше мы вам рассказывали, что за нами постоянно приезжал автомобиль, потому что мы не в состоянии были сами найти место нахождения радиостанции после того случая, то теперь действительно, как каждому ведущему

0: здесь выделены такие, ну, как бы комнаты ведущего называются, набиты такие, типа, ну, настилы многоярусные, где указывают, вот табличка, например, моя, вот я ее сейчас вижу, вот Катина, вот там сиамского близнеца тоже, кстати, тебе прибили такую одну перпендикулярную полочку. Об нее, кстати, постоянно ушибается головой один наш коллега, скажем так. И мы тут живем, ночуем, мы все дружно обсуждаем планы.
1: Вообще на «Эхо Москвы» очень кардинальные перспективные изменения. Теперь ведущие не сидят в одной комнате, вот как это было раньше, и не глазеют друг на друга живьем. Все это происходит по-другому. Ну, каждый ведущий сидит в своей комнате. Вот он занимается там чем хочет и никому не мешает. Он может там курить, там, ну, принимать наркотики, там, делать все, что угодно, что ему нравится. А, ну, чтобы, так сказать, работать визуально, у него стоит несколько мониторов, но в зависимости от того, сколько ведущих передачи, он включает нужный ему монитор и лицезреет своих собеседников, вот, вот как мы сейчас сидим. Вот я прекрасно вижу твое изображение, я даже могу немного
0: так
1: повеселить себя, там, допустим,
0: растянуть меня в длину или...
1: Да, или пустить вот эту моргающую полосу все время. То есть, ну, тебе это явно,
0: смотри,
1: не понравится.
0: Намекнул на мое подмигивание.
2: Да, бестактно совершенно. Ну, раз уж вы взялись выдавать секреты, то нельзя обойти стороной еще и такой момент, что на самом-то деле вот с какого-то периода времени весь штат сотрудников «Эхо Москвы» работает без перерыва, круглые сутки, и каждый ведущий в своей комнате. А зачем выходить-то куда-то? У них там есть еда, питье, все, что им нужно. А главный, а редактор, вот, ну не то чтобы главный, редактор, а редактор на свое усмотрение выводит то одного, то другого, то третьего,
0: да,
2: в прямой
0: то есть как
2: эфир.
0: Это делается,
2: вот
0: скажем, это аналог программы «А». Вот у них там сидит
1: Антипов. Звукооператор. Да, и все время так
0: нужную камеру он выводит, скажем, нужную камеру. У него как бы на мониторе
1: а
0: все.
1: А я думал, у него что-то плохо вот со здоровьем. Он все время эту ручку вот вперед продвинет. И у него сразу в жизни все классно становится. И он так обманный, и сразу что-то появилось в передаче. А так вроде сидел, говорил, а потом бах, ручку вперед, и появился. А еще на здании «Эхо Москвы» есть, мало того, что огромная табличка «Эхо Москвы», вот, еще есть огромнейший вентилятор. Вот, его специально предоставила, ну, вот, авиакомпания «Аэрофлот».
0: Вот. От самолета, да, кусок вот двигателя, да.
1: Вот для того, чтобы, ну, как бы закачивать свежий воздух в комнаты радиоведущим, потому что, ну, вот эти всякие кондиционеры, которые вот эти вот еврейское изобретение, они все очень дорогостоящие. И... А тут вот так свежий воздух почти на халяву. Вот, и если вы будете мимо проходить, то вы можете знать, где мы находимся. Там огромный пропеллер стоит, который всасывает воздух, и табличка «Эхо Москвы».
0: Кстати, в плане гуманности тут очень хорошо. Там стоит сетка, которая не позволяет там птицам, прочим млекопитающим...
1: Людям, летать, опять же, да.
0: Да, которые сверху, бывает, падают иногда, они комоют тут окна. Ну что, 3 минуты до новостей, композиция.
1: Да.
3: Здравствуйте, это «Эхо Москвы»?
4: Да.
3: Будьте добры, я бы хотел поговорить с Александром Лаэртским, но вне эфира.
4: Увы, это не получится. Он уже, к сожалению,
3: Саша,
4: сейчас...
3: Да. Это
1: он
3: вы...
1: уехал.
4: Да, он уже отбыл.
3: Да, вот. Он уже уехал. И там...
4: Нет, он не уехал, он просто...
1: Вообще, я хочу, Саша, добавить сразу всем радиослушателям, что 30 секунд сегодня только вот, на телефонный звонок.
3: Одну минуту. Я, да, к вам.
1: Какая минута?
3: Пытаюсь зазвониться, и это невозможно практически. Вот 12 ночи я пытался звонить.
4: Потому что Лаэртский делает хитро, он снимает трубку, якобы, дескать, вот очень много звонков.
3: Ну, Александр?
4: Да.
3: Александр?
4: Да.
3: Просто я неделю назад пытался дозвониться, и тоже не получилось. У меня к вам короткий разговор, буквально минут на 3.
2: А вы сейчас анонсируете его, может, Саша, согласиться?
3: Анонсировать?
4: Да.
3: Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь, все присутствующие сейчас в студии, и Екатерина, Александр, и брат-близнец...
1: Какой вам брат?
3: Ой, извините. К Аркадию Северному как вы относитесь?
4: Это весь вопрос, да?
3: Алло.
4: Да. Это вот весь вопрос, который вы хотели задать.
3: Это немного не вопрос. У меня вопрос и предложение.
4: Угу. Ну, в принципе, что до меня, я очень уважаю творчество этого исполнителя.
3: Тогда дело в том, понимаете, я что хочу сказать.
4: А 12
3: апреля этого года... Да. Исполнилось 15 лет со дня его смерти.
4: Да.
3: Ни одна из радиостанций, я слушал и BBC, и Свободу, не обмолвилась ни слова.
4: Угу.
3: В общем, дело. А то, что сейчас происходит, сейчас начали выпускать более-менее...
4: Компакт уже стали.
3: Компакт-диски, кассеты. Это то же самое повторяется, что и с серии на концертах Владимира Высоцкого.
4: Ну да, да, да.
3: Его безбожно корнают. В общем, дело. Мне просто хотелось бы, но это именно вам, Александр, я бы хотел вам передать кассету. Скажем так... На мой взгляд, лучшая из его вещей.
4: Ну, это не обкорнанные версии, имеется в виду.
3: Ой, ну, вы начинаете шутить опять. Это категорически неиспользованные компакт-диски, а только оригинальные альбомы.
4: Угу.
3: Записи с оригинальных альбомов. В общем, дело. Просто, понимаете, мне кажется, что к его творчеству... Отношения у нас несколько однобокие. Если бы вы могли, ну, скажем, ночью, прокрутить нон-стоп хотя бы минут на 40, мне кажется, отношение многих людей к нему бы изменилось абсолютно.
4: Ну, понятно. Можно договориться так. В принципе, ваше предложение нам подходит, скажем так. Если вам как бы не сложно, вы знаете адрес от радиостанции?
3: Я знаю адрес. Скажите, в следующие выходные вы будете видеть, Александр?
4: Да. Скорее всего, если...
3: Тогда я оставлю на ваше имя.
4: Да, вы... Да, и напишите тогда ваш там телефон, как бы ваши координаты, чтобы сделать...
3: Только одна маленькая просьба.
4: Да.
3: Просто, может, разговора больше у нас не получится, только передать. Предварительно вы кассету прослушаете.
4: Это само собой, мы всегда...
3: Да. Только просьба не выбирать из этой кассеты отдельные вещи. Это я постараюсь вам передать в записке.
4: Хорошо.
3: Хорошо, до свидания.
4: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
4: Следующий звонок, поскольку парность, она свята.
1: Да.
4: Не получился. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
5: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
5: Здравствуйте, близнецы. Здравствуйте, тетя Катя, дядя Саша.
2: Здравствуйте.
5: И все там присутствующие.
4: Да.
2: Всем привет, вы слышите?
4: Да. Ну, как-то они все очень вяло сейчас реагируют. Дело в том, что только сейчас закончилась наклейка обоев новых.
5: Вселились в новую комнату.
4: И еще тут один, вот он, значит, клейстер допил. Да.
1: Ну, не пропадать же, не выкидывать.
4: Там все-таки из него же варят и кисели. Ну да ладно. Что вы хотели нам сообщить?
5: Да, в общем, ничего.
1: Чисто просто привет. Позвонить хотели, да?
5: Да.
1: То есть мешаете людям работать?
5: Помогают.
1: И зачем же вы помогли, интересно, мне знать.
5: Ну, позвонил.
1: Честно, я говорю, мешаете людям работать. Нам вот делать больше нечего, как ваши телефонные звонки выслушивать. Это вам не Европа Плюс. Как ее там, передача-презент. Дарить мы ничего не будем, это точно.
5: А почему? Что-нибудь блокметальное.
1: Блэкметальное?
5: Да.
4: Будет, у нас сейчас стоит, кстати.
1: Всю ночь и так блэкметаль. Ну, сейчас лидер блэкметал вам споет.
4: Спасибо.
5: Да, брутально.

0: «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, это ку-ку.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я вот что предлагаю.
1: Да.
2: По поводу скукунов и скукуниц. Или как они там?
4: Скукуниха.
2: Да. У меня тоже была скукуниха.
4: Но скукуна у вас не может быть просто.
2: Ну, да. Сначала она была маленькая. И ну, она жила правильно. В квартире, а потом мы ей купили ракушку, а не ясли.
1: А то есть, кстати, замечательное средство, да.
2: Да,
1: а потом... А вы сделали ей там прорезку для вот, ноздрей и глазов?
2: Нет, мы ей для головы сделали прорезку. Вот. А потом ее угнали вместе с ракушкой. А милиция говорит, что у нее не было номера. И поэтому они ее разыскивать не могут. А вот охранную сигнализацию мы не поставили.
3: А вот вы знаете, я сейчас хочу Саше напомнить, он, может быть, забыл, кто такая Ку-Ку.
1: Я
3: Саша,
1: помню,
3: это основной претендент, если ты помнишь, вот на...
1: Да. И, кстати, поэтому...
4: На что?
1: А тебе это не волнует.
4: А, и, кстати, я вот... с вами, да, типа того?
2: Что-что?
1: Это мы между собой, да. Это мы тут
4: спорим.
1: Да, мы тут спорим. А, давайте сделаем так вот сейчас.
2: А я вам еще хочу рассказать.
4: Давай.
1: Давайте.
2: А лучший друг нашего одного всем знакомого... Ой, даже не знаю, как сказать.
4: Ну, прямо правду говорите смело.
2: Блин, Клинтон.
4: Так.
3: Так.
2: Он никакого скукуна не подарил.
4: Никому?
2: Никому.
4: И мне не дарил тоже.
2: Только на саксофоне играет.
4: Не, ну это... У всех президентов свои заморачки. Я вот скукунов собираю.
2: Вы не расслышали.
1: Вы знаете, я хочу вас попросить сейчас об одном таком как бы деле. Мы сейчас поставим композицию, а ты, Катя, подними, пожалуйста, телефон белого цвета и запиши координаты претендентки на пост. Что, вы не возражаете? Сейчас Катя с вами поговорит, как говорится, очно.
2: Удовольствие.
1: Поднимай. Вот. А ну и тем временем, пока происходит нежная беседа двух дам, коневодок, я бы так сказал.
4: Мы выключим ее монитор
1: и включим музыку.
4: Да. А вы, наверное, с луны упали, да? Что вы не знаете, как эти команды называются?
5: Ну вот не знаю.
4: Ну а зачем вам это?
5: Нужна такая информация.
4: Не будет. У меня эксклюзив на все это дело, я никому это не рассказываю.
5: Это подло.
4: Нет. Это достойно меня.
5: Достойно близнецов?
4: Ну, конечно. Воплощение зла и всяких непорочностей. Алло.
5: Алло.
4: Это все, что ли, на сегодня?
5: На сегодня это все.
1: Следующий телефонный звонок.
4: То есть вы не коневод?
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот тут вы как-то... Делали такой заказ Владиславу, стихотворение про груди лапчатого хвотуна.
4: Ну, то есть это повтор уже идет передача, по-моему. Или это второе стихотворение?
6: А он все-таки зачитал, да?
4: Он?
6: Какое-либо стихотворение.
4: А это не вы, что ли, были?
6: Нет, я не Владислав.
4: А кто вы?
6: Я Дмитрий Неугомонный.
4: Ну вот надо представляться.
6: Ой, ну простите, я вот действительно...
4: Простите. Забыл. Что за самовольство?
6: Да. Так вот, может быть, я зачитаю. Тут, правда, с поэтической точки зрения оно хромает. И последнюю фразу я так и не написал как-то. Вот просто давно у меня замысел вертелся в голове.
4: Довертелся, я смотрю.
6: Да, но лень была осуществлять, и вот я тут на ходу, понимаете, только что
4: Но я вам сразу говорю, авторских прав мы вам проплачивать не будем, и ответственность за тиражирование нести тоже.
6: Да, ну ладно.
4: Ладно.
6: Значит, ну зато короткое, что, в общем-то, тоже очень полезно.
4: Хорошо, да?
6: Да. Хватон в груди лапчатый, редкая птица, но сволочь каких не видывал свет. Схватил он за грудь молодую девицу, вот тут вот, с поэтической точки зрения, и начал тянуть. Хотел я набить его гнусную морду. Ну, в общем, а вот последние строчки я так и не нашел рифмы никакой. В общем, по смыслу, что не нашел я его морду, потому что нет у него такого органа.
3: Морда гордо есть, рифмующее слово.
4: Да.
6: Ну,
4: а может, откроем курсы молодого поэта?
6: Ну да, я, пожалуй, запишусь, конечно.
4: Пожалуй, а вы в зоопарке давно были?
6: Ой, к сожалению, давно.
4: Вот, а надо сходить и посмотреть на грудилапчатого ходуна. Не бросается он на девок и не тягает их никуда.
6: Да, но название...
4: Название. По-моему... Это птица пенсионера. Какие девки молодые. Где увидишь сейчас девку-пенсионерку? Я бы себе парочку взял бы.
6: Нет, ну...
4: Чего нет?
6: Может
4: говорю,
6: быть, я невнимательно слушал рассказ вот про грудилапчатого.
4: Невнимательно?
6: Да, но мне показалось, что вот он как раз что-то такое, какие-то такие действия осуществляет. Ну, видимо, я действительно...
1: Нет, просто действительно это как бы птица грудилапчатый хватун, это птица, которая как бы относится все больше к...
4: грудям.
1: Да, ну что же, вот спасибо
6: да,
1: вам
6: кстати,
1: за...
6: Вот, да. Вы знаете, я хочу вас обрадовать, по-моему... Круг ваших радиослушателей все ширится. Я, по-моему, уже пятый. Или нет?
4: А вообще, как ваша фамилия?
6: Дмитрий Неугомонный.
4: Вам надо поменять ее на невнимательного.
6: Да.
1: Срочно. Спасибо.
6: Ну ладно, я буду по этой радиостанции невнимательным, а по другим неугомонным.
4: Ага, так вот что... так вот.
6: Я же тоже на много радиостанций звоню.
4: А то есть про грудилапчатого вы звоните на «Эхо Москвы», да?
6: Ну, естественно. На другие радиостанции по другим поводам.
4: Ну, например. Понятно. Выводи его.
1: Ну что же, следующая композиция.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло.
1: Алло.
7: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: А, я хотел бы сделать заявочку, если возможно.
4: Давайте.
7: На следующий эфир.
1: На следующий эфир?
7: Да.
1: Ну, попробуйте.
7: А, если можно, Стрэнглер в нон-стопе.
4: Да, они будут живьем.
1: Хорошо, спасибо. Катя, это, по-моему, к тебе. Ты, по-моему, с ними занимаешься. Связи со Стрэнглерс.
3: Я приведу, да, они как раз
4: только
3: сейчас...
4: Только не надо вот этих бомжей, которые ты в прошлый раз приводил. А то
3: это выдаст... были Мэднес.
4: Да, а тут будет Стрэнглерс.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
8: Здравствуйте, спасибо, что я в прямом эфире.
4: Пожалуйста.
8: Не дозвонился в то время, когда у вас был представитель телевидения, вот Лиля.
1: Да. Ну, в следующем эфире она будет в первом часе в ночь субботы на воскресенье, в следующий вот уикенд.
8: Ну, тогда можно задать тот вопрос, который я хотел ей? Вот мне тоже интересно, как вы об этом думаете.
1: Ну, попробуйте.
8: Вернее, даже два вопроса. Первый вопрос, это вот относительно к телевидению. Вот как не включу, допустим, на какую-нибудь музыкальную молодежную программу.
4: Что тут не разобраться, куда и как. Это я тут только ни на кого не похожий, а все остальные похожие.
3: Саш, ты будешь отвечать?
1: Я вообще не знаю, я затрудняюсь. Ну да, опять же, тут, наверное, зависит от вульгаризма персонажа. Скажем, всем известно, что Дэвид Боуи как бы грешит. Вот. Но, однако, его внешний вид совершенно разяще отличается от внешнего вида вот этой, как его...
3: Ну, не будем произносить фамилии,
1: да,
3: наши...
1: Да, да, конкретно, да, который а вот на нашей сцене отечественной. Так что, здесь как бы, в общем-то, да.
4: Же.
1: А у тебя какие
3: а
1: мысли?
3: А мне тоже надо ответить.
4: Ну, конечно, ты как, в бригаде или не в бригаде?
3: Ну, дело все в
1: вот
3: том,
1: как что... он тебя ловко.
3: Вот по поводу второго, мне кажется, это хорошо в смысле очищения организма и в смысле антибазитического подхода к чему бы то ни было. А вот на практике я не могу судить, потому что не пробовал, не знаю. Но, так сказать, чем свободнее твой мозг, тем оно лучше во всех смыслах. А да, вот по поводу...
1: Все, сколько ей лет, а все в демократию играет.
3: По поводу...
4: Катька-то?
1: Ну да.
3: Я играю в базитизм, а не в демократию.
4: Все игрушки до бирюльки.
3: Да, вот у меня он тут стоит, и почему нет? Вот, ну а по поводу его как бы голубизны, это, понимаете...
4: Не к тебе,
3: вот,
4: да,
3: как в бы? Чем дело? Нет, ты как раз...
4: Как раз к тебе, да?
3: Вот как, по-вашему, почему так много разных названий, связанных с, на телевидении с голубым цветом?
1: Голубой огонек.
3: Огонек, голубой экран. Так что вот думайте, какое тут может быть отношение?
4: Надо руководство брать за рога.
1: Ну что, следующий еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, доброе утро.
9: Здравствуйте, я.
4: Здравствуйте.
3: А, привет.
9: Знали?
1: Да, да.
9: Я вас тоже знаю. Вот я вас сейчас слушаю. Слушайте мою передачу.
1: Ага.
9: Ложись спать, слышите. Новости ваши, какие-то маленькие видео.
1: Ну, кстати, она ничего так, да.

0: Да, да, Татьяна Николаевна, можно.
1: Только погромче, Татьяна Николаевна, погромче говорите, да.
2: Можно, Юрия Ивановича, шлеж, Татьяна Ивановича, с полчищем Дудаева. Вот туда жить какой, как клещ у нас сидит на Земле России. Да, вот я дальше читаю.
1: Да, да.
2: На гараж стреляла какая-то машина. Был ранен какой-то мужик. Не сильно ранен был. Наверное, больница лежит. Чужие воюет, воюет. Да, я дальше считаю. Вчера мэр жена уехала в Сочи. И отдыхать они туда ездят. Мы тут работаем, они отдыхают. Вот, сволочь.
1: Это вообще несправедливо, согласен.
2: Вместе ездить, значит. И зарабатывало туда хорошо. Завалили страну-то. Паразиты несчастные. А теперь в Сочи те уехали. А мы тут должны мучиться. Значит, я забыл правду. Вообще новости вам дальше читаю.

0: на своей. Ты хочешь ему там встречу? С каким же поздравлением ты встречаешься? А с каким мне надо не сообщил? Температура завтра высокая. Ведущую вашего уволить пора. Вот как я хорошо прочла.
1: Замечательно.
0: Теперь я вас улыбаюсь, что научу читать.
1: Хорошо.
0: Как к вам записаться?
2: Да, собственно, надо будет как-то... Мы вам сообщим, Татьяна Николаевна. Отдельно мы с вами свяжемся и сообщим. Вот, у нас буквально осталось совсем немножко уже. Вот, мы сегодня уже все, мы уже как бы... Все уже мы.
3: Уволены.
2: Нет, мы еще тут, но уже все.

0: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект, это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
1: Добрый
0: гитарист, ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт слово, оно поэт, вообще... Не... Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот как я сегодня пришел.
1: Или пуль, или веревка.
0: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
2: Добрый вечер.
0: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так, соответственно, Павел Аксенов на барабанах, вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть, мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим, то есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз, вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы Александр вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
1: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Краскова, это в сторону вот тех самых Люберец. Где неприветливо когда-то было. В детстве с Сергой очень было плохо. Ох. Мы там мерзли на станции, приехали обратно. Здесь уже, слава богу, не мерз с ним.
0: Ага.
1: Но, тем не менее, доехали.
0: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли, значит, а летом обратно делают.
1: Да, практично.
0: Вот, так что, в принципе, я как бы вот, видишь, все сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
1: тебя
0: немножко...
1: Ну, тебя там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
0: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все, то есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
1: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
0: Да.
1: Я вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все, замерз.
0: Ну что, с композицией?
1: С композицией.
0: Поехали.
1: Давайте.

ангел пост босоногого детства дает. В красном галстуке забытом, со святостью в глазах и водкой в кармане, с бороды, но в тележке, он хотел всем сделать кайф, только...

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче не делать?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Да. Вот так вот. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас очень, нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально говорят.
1: За окном там
0: Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще новости, что... Концерт.

я пью за Майка и падаю под стол. Но в объятиях судного дня ты не вспомнишь про меня, я не вспомню про тебя. Делай, что должно, спи спокойно.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Ну, Unplugged.
1: Типа, Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция, большей частью, или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред.
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я, ну, думаю, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится. Ну, там. А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колок вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да? Сейчас не модно, а вот эти в шестером там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть. Играют, еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным школам.
0: Андеграунд.
1: То есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени год. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить в утренней смене.
0: Так она, ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты душ. Ну, да,

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке спеть в защиту «Лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там типа, это, там, типа... Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения. Ну, Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, простите за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни тоже. Я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: А что хорошее?
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатало, все. Только этим. Правда.
1: У «Лето красное» любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классика.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет... Она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуально «Минает».
0: А, это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, ее так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти всего подходит. Но это не рок-н-ролл, это «Минает».

где из пены выходит блондинка и грациозно уходит обратно. Там нормально, и воздух там чистый, здесь гудит телефон мерзко очень. Там, наверное, меня ты полюбишь, здесь навряд ли, сестренка.

А происходит-то все как-то глупо, даже можно сказать как-то странно. Не спасти мне, наверное, душу грешную, безутешную, безутешную, что уйти от настроения мерзкого. Я, пожалуй, выпью пиво советского и послушаю Сашу Лаэрского, улыбнусь.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунда московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, ну, насчет клубов...
1: Особенно волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их?
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем еще не агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируется, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Табула Раса, или в Край Бэйби.
0: Ну, то есть ты сразу это самое в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохор.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. Вымя дороже, лопатки дешевле.

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено.
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил, на волынке дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли. То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь, играл на банджо дяденька, и ногой стучал по хэту, играл на контрабасе дяденька, и ногой стучал по бочке. Вот, и потом уже, в общем-то, джаз-ба... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен быть. Прошу прощения. Да, в гостях

0: во-первых, у нас группа 24 декабря, концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта, или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву, или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как?
2: Дум.
0: Дум, да.
2: Дум.
1: Два.
3: Я источник проблем. Мой месяц февраль.

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, это... какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я видел, то ли где-то кого-то кто-то пел.
1: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или тут какой-то особый
0: совершенно. Я понял. Это насчет названия, это Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо
2: за звонок. Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, это еще раз сам. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один главное, большой день что... такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, красна.
0: Задом.
3: Так скажешь. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период на Новый такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это может быть, да, полоса. Как-то исторически сложилось. И ну, Новый год все равно даже в красна задом. Детство было все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Ну, кстати,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные даты.
3: Надо думать о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-ромбатическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч – это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот... такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть...
0: Ну вот, я же говорю большая.
5: Такое пожелание. Вот. Алло.
0: Да, вы говорите.
3: Я только сказал, что на АМ радио звонит.
5: Я хотел бы поздравить Марину Бабылеву как бы с днем рождения предстоящим.
0: С днем рождения.
5: Музыка очень скучная, что-нибудь хотелось бы, транс какого-нибудь.
0: Транса.
4: Давай транс. Давай транс. Сейчас транс сыграем. Давай.
0: Транс?
6: Транс.
0: А что его играть-то? Поплясали, нормально.
4: Это был транс.
6: Давай.
0: Ну что, остается буквально 6 минут до новостей. Может быть, какую-то композицию мы прослушаем.
4: Трансовую. Композишн.
3: Композицию, она у нас как традиционно последняя была композиция.
0: А нет, да. А почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
3: А.
0: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, но как бы Федора отвлекает Сиамский.
3: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, вот видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог бы диджеем в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство у нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость. Там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может, он того.
1: Хрен знает. Давай не будем о грустной да. песне.
2: Он все-таки... там не один спит, поэтому мы как-то...
0: А, не...
1: решились. Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73,82 МГц.
3: 73,82 МГц.
0: Хорошая память.
1: А у нас как быдло,

а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами.

Мотаясь под бубен громогласная на сущном хлебе любви и морозе. Сожаленье пули, пролетевшей мимо, тупое созерцание конопли.

ладошки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то един, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношения неба, земли и педуза, взял свою канистру,

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Задник — это я.
3: Ты имеешь в виду...
0: Ну, такая простыня.
3: 5-киловаттные порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
2: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
2: Кто сказал?
3: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездным

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано «Напомнить». Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем, слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучала новая, я так понял, сейчас все будет что исполняться, и вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранчик.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композиция грустная, но концептуальная вполне.

прости, бэд, только что с него взять, ядрит твою мать. Так выбери меня, да птичка счастья.

0: подруг, скорость я мог доснуть своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, самсара.
1: Опоссум. Соло на барабане.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси большой.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы» группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было. То есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

уходили от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, то уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это нелегко.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиция,
2: посвященная классическому произведению, которое я так и не читал.

Вася, да вот, ребята, что это как на поминках? Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте, вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Каренина, да можно ли так, нам никогда не узнать, и это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной.

Твой трактор. Мой трактор гудит мелодично гусям на забаву, а я между тем

0: сердце смолкают, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет, страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Нашу землю плоской, исторические викторины, этнические танцы, неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненные им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку, неизвестные нам жидкости и выделения организма, как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись, рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще, в ком находится стрелец и близнецы, и многое другое в программе «Поршень».

0: института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович, здравствуй, Нелли, я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет, где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, его называем лесной цветок, да, как-то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюра, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают воле-поневоле. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора плодов, которые... Ну, вы понимаете вообще, что такое грибы? И грибы — это... Вот, понимаете, Александр, мицелий, что это? Мицелий.
0: Ну, честно говоря, я пока...
1: Мицелий, Александр, это сама грибница. А грибы это от мицелия отрастают, ну, что-то... Я извиняюсь за сравнение, но это очень похоже на половые органы, на самом деле. Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, я просто подумал, может быть, мы тут сейчас, мы же вправе, да, вообще, никто у нас наших прав не отнимал, дать какой-то совет, особенно вот молодым, которые... Ну, собственно, только, в общем-то, у них родиться, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фалоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие нео логизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетические предки пращуров, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки времен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча.
1: Вот, да, потом все вот эти легенды о грибе Теуны на катле. Ну, на самом деле...
0: А вот, извините, пожалуйста.
1: Псилоцибин, да. Извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр,
0: почему? Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокроха еловая называется. Так. Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. То есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот, и...
0: А извините, пожалуйста, Олег Германович, да. Тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас оглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят, да. Ветер. Ну, все как у людей. Все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа. Я правильно понимаю?
1: Ну, я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую. Да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому
0: на
1: что...
0: На вкус совершенно, я бы сказал, на это вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то да, вы не будете ничем болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш, вот скажем, мягких взгляд официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке, это вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенные НЦ, и прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести, что не попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И, так называемый, вы помните, да, прекрасно, у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь «Однодневки». Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: человека днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим
1: знаю.
0: Быть? Да.
1: Как быть? Арестовывать? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, эту вот мокруху еловую, которую вы сейчас съели.
0: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
1: Я видел, Александр.
0: Да.
1: Я видел.
0: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь. Я новичок, и поэтому...
1: Вот не опасайтесь, потому
0: что... Нет, у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
1: Художник есть Александр Шепеленко.
0: Так. Он... Есть или был? Извините, Олег Германович.
1: Неважно. Неважно.
0: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу. Вот в данный момент позе у меня упала бутылка.
1: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
0: А насчет чего?
1: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
0: Ага, вот. понял. Это вот
1: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. Мне поэтому и смешно.
0: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
1: Так вот, дайте мне договориться.
0: Конечно, простите, пожалуйста, Олег.
1: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, ну, товарищ у него Daimler машина.
0: Так, да.
1: Jaguar 4.0. Вот, мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога. Единственное, что вообще загазованность здесь большая. Вот.
0: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
1: Не перебивайте меня.
0: Простите, Олег. Да,
1: вот, и мы... извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
0: Да, простите, я понимаю. Да.
1: Про него можно часто, про одну мокруху говорить.
0: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
1: Так вот, я Александру дал попробовать.
0: Ну, это гриб. Вы мне, меня имеете в виду?
1: Нет.
0: А, который на красном BMW.
1: Да, и не сказал ему ничего.
0: Вот. Это совершенно правильно.
1: Да, но он потом нормально все... Обычно, ну, я 12 часов подождал нормально все. И так, ну, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
0: А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
1: Шепеленко.
0: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
1: Очень талантлив.
0: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вы будете искать его всегда... долго.
1: Да-да, Александр, вот, вы правы. Именно вот в этом и смысл. Это правильно сейчас говорят молодежь. Угу. Говорит молодежь экстрем или экстрим, как это правильно?
0: Экстрем говорят. Иногда говорят круто. Еще
1: вот в этом и вся крутость и экстрим. В том, что ты ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь, что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда я это все рисовал.
0: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
1: Фиолетовое? Сейчас, какое? Покажите.
0: Ну вот, это или, может, мне кажется, может, оно и не фиолетовое.
1: Ну, не фиолетовое.
0: А,
1: это...
0: да.
1: Ой, это цвет кофе.
0: А, да. А что это такое за гриб?
1: Свинушка.
0: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничество не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие...
1: Не верьте, Александр, это все ерунда.
0: Ну, конечно.
1: И вот эти вот все вот статьи, особенно то, что в Германии случилось с сморчками, там же запретили сморчки.
0: В Германии?
1: Да. Немцы начали умирать от сморчков. Вот, и там какие-то токсины нашли, абсолютно аналогичные, как в Аманита фалоидис, бледной поганки. Вот. И после этого... эти все разночтения, ну, по-нашему, свинушки или дуньки их еще называют.
0: Дуньки, да,
1: вот,
0: дуняшки.
1: Потом вот эта история с...
0: В некоторых еще называют матрешкой, их вот в Смоленской области, а мы их называем
1: я
0: сейчас...
1: Я не знаю, я слышал дуньки и свинушки.
0: Это что, матрешки?
1: Есть толстые свинушки и тонкие.
0: Есть еще плоские свинушки и узкие. А вот скажите, пожалуйста...
1: Подождите.
0: Извините.
1: Вот эти разночтения, они вызывают скандалы среди грибников. При мне два начинающих грибника вот из этих разночтений, мы тогда выпили прилично. Такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, переборка.
0: Свежий воздух.
1: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
0: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес. Потому что у меня тоже есть один
1: переборка
0: товарищ.
1: Переборка не автомобиля, а грибов.
0: Простите.
1: Да. Потом мы этот Даймлер Ягуар 4.0, это очень хорошая машина. Это не «Жигули», Александр.
0: Да.
1: Ее прибирать не нужно.
0: То есть вы имеете в виду BMW, который...
1: Какой BMW? Ягуар.
0: А, красный Ягуар, конечно.
1: И не красный, а черный.
0: Простите,
1: я же вам уже говорил.
0: Да, я запамятовал.
1: 220 мы ехали по кольцевой дороге за грибами.
0: Это вот по нашей, по Пензенской, да, конечно, дороге. Да, ну и что
1: и
0: дальше?
1: И вот драки бывают, я же говорил вам.
0: Вот, кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
1: Ведь... Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
0: Арчера, да.
1: Да.
0: Читал этого автора, его работы видел, да.
1: Там...
0: Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
1: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
0: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготную. То есть, прячут, не побоюсь этого слова, бельишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы быть меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
1: Да, да.
0: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили? Ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
1: Полно историй, знаю.
0: Знаете,
1: полно.
0: Ушел в лес,
1: да,
0: и не вернулся.
1: И не вернулся.
0: Что с ним происходило? Нашли ли?
1: Или идешь иногда... А там велосипед лежит, вот. И сверху лапников заложен, понимаете?
0: Да-да-да. Или, вот, например, потом... я вот шел, смотрю, корзинка с грибами. Грибы все разбросаны, кругом плохие, да? А хороших нет. И никого.
1: Такое тоже бывает.
0: Вот
1: я в 72-м году, Александр, когда приехал по, да, Савеловской дороге, вот ваш лес.
0: Да-да-да.
1: Не туда не надо ходить, понимаете? По 72-й год или 73-й горит торф.
0: Было, было жарко, жарко. У нас на Истре тоже, я помню, пожары были.
1: И Нелли тогда еще не было.
0: Нелли, да,
1: вот,
0: не,
1: да.
0: Нелли, вот она появилась недавно, я знаю вас.
1: Нелли гимнастикой занимается. Кстати, вот мы недавно в лесу тоже были на, сейчас скажу, 50-м километре, это в сторону Волоколамска. Ну,
0: да, да.
1: Хотели подальше отъехать, но что-то раньше ушли.
0: Вы не брали там
1: турник,
0: молоко?
1: Турник
0: по пруди.
1: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же, она гимнастикой занимается.
0: А, и то есть, в полный рост пришлось.
1: Четыре раза потянулась.
0: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
1: Это от охотников, может быть, осталось. Так. Или
2: а то, что грибник... Там цыгане стояли.
0: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад.
0: Угу. А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестящая, или там Нелли, там, например, Пухлогубая, ну, что-нибудь такое, что сейчас модно, или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот?
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему.
0: Угу.
2: Мы с папой посоветуемся.
0: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
1: Это Нелли, Нелли я представлю, ладно?
0: Конечно, представлю.
1: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе... Мы решили спеть песню про грибы тоже, вот про то, как мы собираем грибы. И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли Пухлогубой.
0: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
0: как в качестве псевдонима.
1: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы. Губы. А грибы это называли только белые. Так.
0: Угу.
1: А все остальные назывались одним словом губы. Вот. Поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубой Нелли не будет называться, но
0: в общем, я
1: какая-то связь присутствует.
0: Ну, я же рыба.
1: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
0: Да, Неллечка, милости просим, не стесняйся, все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер. Рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой. Но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать, прежде всего, человеку, который отправился в лес на промысел? Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, ну, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: То есть, а границу вот вы обозначили?
1: 80 километров, я считаю, 80 километров. Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда, туда везут. Туда, понимаете, в ближний лес. Потом я всегда 140 километров. Вот мой совет. Это первый совет.
0: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
1: Нет, грибы же это и есть вот пожиратели.
0: Пожиратели.
1: Всего, что, вот, всего, что сделала природа, что уже не нужно.
0: Да, целиком. Вот. Дальше, извините, я
1: вас перебил. Вот, это первый совет. Потом... Или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают или в горячих точках по три раза.
0: А то и по четыре.
1: Потом в лесу, когда хрюкают кабаны, они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
0: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек, они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
1: Это мелочи же.
0: Конечно, мелочи. Мелочи. Говорить, да.
1: Хотя женщины боялись.
0: Очень.
1: Вот. И, ну, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь, я брал с собой друга в лес. А он, понимаете, такой, он работает, занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно, вот, вы арендовали под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
0: Или, например, под мясобойню.
1: Ну, под мясобойню, да.
0: В общем, помещение.
1: Помещение, вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз-раз все оформил.
0: Да.
1: А он перед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем, и все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? Меня смотрит после этого.
0: А как это же...
1: Я не езжу с ним больше. Несколько раз съездил, все.
0: Вы, например, видите гриб. Он подбегает, просто хватает, видит, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто...
1: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
0: Да, да.
1: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
0: Да.
1: Вот он за мной идет. И получается, в результате мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
0: Это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, по репе отнять?
1: Зачем? Ну что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, его руководителя. У них частная организация. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают. отпускать. А, все.
0: То есть, чтобы...
1: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
0: А, так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы — это не досуг, не развлечение, это промысел. К примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимые уже орут. Вот, у них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь может закончиться обычной бытовухой, он поножовщиной.
1: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? О, чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто так... Да. Взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, ну, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы. Да, промысел, да. Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
0: Идут, потом, по ягоды, помните, потом... наша песня такая, сходим,
1: нет,
0: по ягоды.
1: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды это другое, совершенно другое.
0: Березовый сок.
1: Орехи.
0: Орехи.
1: Если грибы собираешь, какие ягоды?
0: Раки, опять же.
1: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось в одну, ну, и ничего.
0: Ну ладно, ладно, извините, к грибам вернемся. А...
1: Ну вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше был, потом одно время, это была мода и развлечение для
0: вот,
1: бабушек.
0: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
1: Вот модно сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
0: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это, из-за того, что в стране пенсию
1: правильно,
0: не платят.
1: Вот да. В Воронеже такое было, когда 18 человек отравилось.
0: Это в Новом Воронеже.
1: Есть начали грибы, люди, белков-то не хватает, едят. А там же все в них, в грибах.
0: Все вообще есть. Все таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
1: Нелли, когда постится, она грибы ест.
0: Да, а многие когда постятся, и цыплят, и грибы.
1: Ну, это во всех книжках написано.
0: Да, да, да.
1: Но рыбы еще она есть.
0: А вот морковь, говорят, тоже.
1: Морковь, да.
0: Морковь тоже. Можно есть. Потом постные плюшки всякие. Блины нельзя.
1: Нет, нравится. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
0: Пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как бутузик нехилый.
1: Пухлая. Почему пухлая? Нормально.
0: Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил.
2: Я думаю, что пошла бы.
0: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
1: Бывает.
0: Да.
1: Знакомиться в лесу, да, Александр.
0: Да. Где вы познакомились? В лесу.
1: Да, бывает такое,
0: да,
1: сейчас.
0: Да, да,
1: понимаете,
0: да.
1: Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. Да. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, курточка красная.
0: Сотовый телефон.
1: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
0: Да, с подружкой.
1: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
0: Безусловно.
1: Потому что женщины, они какие? Вот она костер разжигает,
0: так.
1: А за собой не тушит. А за собой не тушит.
0: А, то есть вы...
1: А зачем? А вы спросите ее, зачем?
0: А лесник как все пьет.
1: А вы вот спросите, нет, зачем женщина в лесу костер жгут? Я вот сам не знаю. А
0: может
1: бывает
0: быть,
1: такое?
0: Романтика или
1: бывает
0: что-то?
1: Такое.
0: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
1: Да эти чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
0: И унткнедлики.
1: Навозники, знаете такие грибы?
0: Да, да.
1: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у
0: чехословачек. Да.
1: У них это самое изысканное блюдо считается. Они
0: сокращенные
1: до тех пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники. А другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции Нивсамха. Монморанси.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мягких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, я неправильно сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
1: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит с грибами больше 5 лет, выдает значок «Грибник». Ну, вот, читайте, что ниже написано. «Грибник». А дальше что?
0: Ага, «Грибник-ветеран».
1: Правильно. Угу, обычный такой вот значок белый.
0: А вот,
1: как белый гриб.
0: А скажите,
1: в форме...
0: ведь в принципе, известно, что, скажем... есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты, поскольку это промысел. Количество животных, в общем-то, в последнее время особенно серьезно ограничено в наших лесах. Грибы тоже, если вот сейчас они все ринулись, как ополоумевшие, в общем-то, собирать.
1: Что творят?
0: Вот, да, да.
1: Что творят, Александр, в лесу? А когда гильзы находишь красные, думаете, приятно?
0: Конечно, неприятно.
1: Неприятно. Я поднимаю гильзу, и сразу хочется оглянуться по сторонам.
0: Что это было,
1: дядя? Да, что эти охотники где-то рядом, понимаете? Вот они же вооружены все.
0: Может быть, имеет смысл ввести, скажем так, и, ну, так, ну, как охотничий, да, билет, также ввести, в общем-то, грибничавый, в общем-то, билет. Как вы считаете? И какие-то лицензии?
1: Главное, Александр, не переборщить. Не переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
0: Да, да, да.
1: А лес рубят, щепки летят, понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
0: Я об этом не подумал, конечно.
1: Да, да. Да, потому что вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
0: Да, ну я из лучших
1: фабрик. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
0: Может. Может. Согласен.
1: Ну и в следующий раз, Александр, тоже...
0: Так, подождите.
1: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
0: Извините.
1: Потому что я в этом разбираюсь.
0: А вот каковы отношения, насчет грибников и грибниц, кстати, я знаю, что вот вы ученые...
1: Грибница это мицелий, Александр.
0: Мицелий. Ну, я знаю, что вы так шутя называете.
1: Они женщины.
0: Не надо скромничать. Я слышал ваш разговор. Смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
1: Да. Знаете, почему?
0: Нет.
1: Грибницы костры не тушат, Александр.
0: Ну, я догадываюсь.
1: Почему?
0: А почему? А вы скажите.
1: Неля.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок, и пусть скажет наш
1: радиослушатель. Я при Неле здесь не буду говорить.
0: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
1: Потому что, да, ну, объясню, ладно, это же понятно.
0: Нет, пусть звонок.
2: Потому что... Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос.
3: Да, говорите.
0: Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Не захотел. Ну, говорите вы тогда, Олег Германович.
1: Да. Про грибницы или про что?
0: Ну, в общем-то, можете.
1: Давайте я лучше расскажу, как, что делать, если заблудился в лесу.
0: Вот это интересный вопрос.
1: Вот если вы шли группой и чувствуете, что...
0: Отбились.
1: Что солнце не видно.
0: Да.
1: Солнце, например, туча. Да. А один нервничает в группе.
0: Угу.
1: Нужно подойти к нему и приблизить свои глаза к его где-то на расстоянии 5-7 сантиметров.
0: Так.
1: И сказать ему что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что... Вот вы смотрели фильм про «Титаник»?
0: То есть это...
1: Чтобы паники не было, Александр.
0: Вы имеете в виду вот... этого режиссера, как у Кустанаева?
1: Ну, я не помню.
0: А вы, так простите, а хорошо, если, значит, вы отбились от основной группы, это я могу понять. А если то же самое...
1: Я вам про панику, Александр, говорю сейчас, про панику.
0: То есть, если вы кого-то... Нет, хорошо.
1: Самое
0: если...
1: главное, избежать паники, вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами, понимаете?
0: А если, вот если нет никого, кому заглянуть в глаза, ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
1: Понял, понял.
0: Да.
1: Понял вас. Компаса нету? Нету, да? Нет,
0: нету.
1: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там на березе мох, мох какой-то растет. Да, какой мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
0: Если
1: Александр.
0: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
1: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
0: Безусловно.
1: А змеи, змеи на тепло идут, что тогда?
0: Змеи.
1: Змеи. А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
0: да, да.
1: Он, знаете, как грибами увлекался, он верил, ну, вообще, вот он мне такие вещи говорил, вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
0: Вот интересно
1: тонн.
0: Было бы стать.
1: До 25 тысяч тонн.
0: Это вот на...
1: То есть до 400... Сейчас, подождите.
0: Это на Липецкой губернии.
1: 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
0: Это вот каких грибов? Которые...
1: Да каких? Промысловых. Белые.
0: Унт-рыжик.
1: Рыжики, да, рыжики были.
0: Да.
1: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
0: Так вот, в честь чего названа улица...
1: Не знаю, что вы хотите сказать.
0: Нет, я, есть улица Каргопольского.
1: Я могу вам, Александр,
0: в
1: сказать.
0: Москве.
1: Я человек компетентный в этом.
0: Ну, я деле, ни в коем случае вашу компетенцию.
1: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
0: И то есть даже вот в зимнее время года?
1: Нет, нет, то что вы.
0: Ага.
1: До первых заморозков.
0: До первого заморозков.
1: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Дальше. Кстати, поздравьте меня.
0: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
1: Приезжайте мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь. Да. Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
0: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественная деклама.
1: Хай-тек.
0: Как это что?
1: Это называется сейчас хай-тек.
0: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
1: Нет.
0: Извините.
1: Хай-тек это...
0: Типа хай-энд.
1: Типа хай-фай.
0: Ага. Ну что, предоставим...
1: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы.
0: А
1: хай-тек это мебель.
0: Мебель. Ну что?
1: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем. А то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
0: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
1: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, что вы поможете...
0: Да. Слово Нелли. Слово
1: поможете
0: Нелли.
1: Раскручивать Нелли.
4: Тише, Бисмарк.
5: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
0: Извини, Нель, свое, то есть это ты написала?
5: Да.
0: Хорошо как.
5: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб, боровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, беленькой рубашке».
0: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он-то про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про бегона и про бибигули, писал это тоже в детском возрасте. Но писал в стол. А затем, когда повзрослел, его приняли, в общем-то, в члены. Он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет это, да, дескать, это... Ну, как о графомании, дескать, что вижу, то там пою, да, да. Ничего подобного. Какой них, образ сильный?
1: Да для них все, что если деньги не платишь, все, да, графомания.
0: А так
1: да.
0: Какой образ?
1: А деньги
0: гриф
1: заплатил,
0: беленькая рубашка.
1: А деньги заплатил, и сразу, да. И сразу искусство.
0: И сразу Маяковский, да.
1: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
0: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вот правила по ходов за грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
1: Главное, я понимаю, Александр, да, о чем вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да, или, например, удивляются. Вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, да, я не называю их имен, потому что экономлю эфирное время.
0: Конечно, да.
1: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
0: То есть настолько увлекается...
1: Настолько сама увлекается, Александр.
0: Да.
1: Один взял, второй и пошла. Сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок... Он где-то остался уже, понимаете, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше, как он называется? С ним же как на экскурсии идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается, и у нее только на килограммы, на вес работает.
0: А вот скажите, тут сразу мы подходим...
1: Не надо путать промысел, и когда с ребенком идешь, понимаете, Александр?
0: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
1: Ну, давайте, конечно, это же как занятие, как... Господи... Александр, сами даже.
0: Да я понимаю ваши чувства.
1: А вот я и объясняю, она ничего не.
0: Вот бесполезно.
1: Это, конечно, такой человек. Нужно только на вес работать.
0: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, срезая, и забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели на картине вашего художника, которого уже обозначили, да, не думая о том, что, в общем-то, есть у грибов такие недостатки, как червь.
1: Вот
0: а потом домой приходит.
1: Нет, вы не правы.
0: Извините, да.
1: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
0: Да.
1: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
0: Нет, я не то имел в виду, что все... там, вот, как, например, мне вот этот синий
1: старые
0: нравится.
1: Старые грибы не берите.
0: Какие?
1: Правильно, старые, которые уже расползлись.
0: То есть вот слезяха.
1: Таким, слезяха.
0: Слезяха.
1: Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
0: Я возьму ее в ладонь.
1: Вот грибы.
0: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
1: Это то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
0: а почему такой цвет?
1: Только он не фиолетовый, а кофейный.
0: А, можно я чуть-чуть?
1: Вы ешьте, сами Александр, тоже.
0: Нелли как реагирует на грибы? Что... Дайте ей попробовать грибы.
1: А что я? Она ела сегодня уже их.
0: Ела?
1: И на обед мы ели. И...
0: Для детей
1: и
0: вообще вредно на ночь есть, да. Но поутру мы покормим.
1: Нет, Нелли следит за собой. Вы не думайте, что она вот...
0: Но я вижу, она постоянно в себе.
1: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
0: Да. Ну так потому вот вы начали об этой, об слизнях.
1: Ну вот, да. И грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
0: Мясо.
1: Не мясо, это мухи. Но
0: белок.
1: Это обычные мухи, белок. Просто они еще не развились.
0: А рыбы, кстати.
1: Вот.
0: Потому
1: но
0: что
1: безвредные.
0: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
1: Да.
0: Да.
1: В рыбе, например, если идешь, смотришь рыбу, одна, вторая, третья. Это...
0: Потом целый косяк.
1: А, это значит что? Это...
0: Значит, будут мухи.
1: Это у рыбы глисты.
0: Да. Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В Московском пруду видел рыбу, вот такая
1: забыл,
0: выскочила.
1: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называется...
0: Пучит ее, да.
1: Пучит, да.
0: Как же он такой длинный.
1: А потом эту рыбу грибники многие домой приносят. И говорят, что ее поймали...
0: В лесу.
1: Да, на донку.
0: Это ужасно.
1: Так вот, да. Просто я говорю, когда по лесу идешь, грибы собираешь. Мне вот это не нравится, когда это я возьму, это я не возьму.
0: А вот такое, дескать, ерничание по поводу добычи, да?
1: Ну,
0: да. Дескать, вот.
1: Ну, давайте.
0: Типа, а, нет, мне вот больше всего, знаете, что не нравится. Когда ты идешь, например, ой, такие я не беру. То есть, получается, что, дескать, я лох, там, такие беру, а он, видите ли, морда барская,
1: мбоса, да, конечно, такие. Да, вот это мне не нравится.
0: Свинство, я с вами согласен.
1: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
0: В лесу уже.
1: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
0: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка, она и ночью ищет.
1: Тетка.
0: И находит.
1: Вы знаете, тетка у меня, я вам если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13. А джаз-кафе когда было, где это, ну, мне не нравилось это место, честно вам скажу. Вы знаете почему.
0: Да.
1: Вот. Так она там с утра до вечера, и муж купил шубу за 7 тысяч долларов. Она напьется... И то драка устроится со студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге около джаз-кафе.
0: Это
1: в этой
0: ужасно,
1: шубе.
0: Я помню.
1: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
0: Но,
1: а
0: правда,
1: потом
0: там...
1: все за спорт, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
0: По плаванию, да, у нее плечи, как вот это вешал.
1: Не, ну это мне вот такие женщины нравятся, которые.
0: Ну, кому очень нравится, потому что под нее можно руку но положить и не затечет.
1: Она, то есть, понимаете, я же не. Ну, она-то родственница.
0: Родственница. Вот. Вот как не повезло с родственниками.
1: Блондинка. Но вот этот все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
0: В смысле, вот. С вышки в
1: ну,
0: воду?
1: Ну, с вышки, когда уже возраст ну, подошел.
0: А она... вот тут ого, она как прыгала.
1: Ну, обычно прыгала.
0: Понял, да. Извините.
1: Не с мостика, но как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
0: Там они с мостов все.
1: Согнулась и раз пошла.
0: Сразу. А, вот так. И то есть там не важно, в какую сторону.
1: Ну как, вдоль этих
0: палок.
1: Я не знаю, которые... как Александр.
0: Рельсы мы их плавцы называем между собой.
1: Я сам лыжник. Вот. Я
0: ну, я даже знаю, что знаю. У вас есть такое звание лыжник вселенной.
1: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
0: Простите, вот, простите, как... Олег Германович, а что тут за порошок такой
1: фиолетовый? Про дочку сказали, вот что он... она пухлогубая.
0: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
1: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как в мухоморье.
0: Понял.
1: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
5: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. И его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, ну, в общем, мы остановились на дождевиках.
1: Но Неля плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
0: Лоси не дохнут.
1: Нет, смертельных случаев не было, а и главное, не есть 4.
0: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
1: Нет, 4 мухомора не есть.
0: А 8? Это ну, маленьких.
1: Вы понимаете, что...
0: Ну, то есть там...
1: Понимаете, что
0: понял,
1: грибы?
0: Понял.
1: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
0: Полтора ешьте. Можно.
1: Ну, вот эти викинги, они 3 гриба ели.
0: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
1: Давайте.
0: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с Олегом Германовичем, извините, Мехких, ректором Липецкого. Ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ. И его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах. И, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
6: Вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно, ну, за Малинкой ходил в Смоленскую область.
0: В Смоленскую область, да.
6: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
0: Да.
6: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если говорю.
0: Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным, как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
1: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас, да?
0: Безусловно.
1: Ну, во-первых, безусловно. Я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр. Понимаете? Потому что такого не может быть.
0: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
1: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
0: А вот в чем
1: так
0: причина?
1: Не советую есть грибы в
0: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. Вообще в уксусе.
1: Нет, в уксусе, понимаете, как кетчуп. Что вот как спагетти, детский.
0: То есть неестественный вкус получается продукта. Вот на самом деле я вот попробовал.
1: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах, да я сам, у меня у друга Jaguar 4.0 Даймлер.
0: Да, темно-синий металлик, я видел.
1: Черный, Александр. Колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдают, потому что таких колес нет широких.
0: Низкопрофильная резина.
1: Ни у кого широких таких нет. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дач, едут, ну, семья, да? Мама там, дочка. А мы в метры приближаемся. Так им страшно, Александр, понимаете, они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
0: То есть, я даже знаю, что...
1: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
0: Да, ну давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
0: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
1: Не знаю. Ну, по-моему, не его голос был.
0: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
8: Вот у меня такой вопрос. Понимаете... Вот я недавно был в лесу,
0: так.
8: Видел очень интересные грибы, я первый раз такие грибы видел. Их мало, форма как пальца, и на конце такой вот ярко-красные, как бы, ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот, как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
0: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
1: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, да. На самом деле. И я считаю, что просто он вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди-грибы, не Ленин, что гриб – это... не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
0: Потому что белок.
1: Нет. Потому что нету вот реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как вы понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
0: Происходит озеленение.
1: Понимаете, да?
0: Да,
1: понимаете?
0: Конечно.
1: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы – это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек – это и есть гриб.

0: те 6 грибов, которые нельзя есть.
1: Угу. То есть, которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
0: Да. Ему нужно просто, в этом случае я советую молодому человеку ходить, брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
1: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку, может быть вы как-то визуально вкратце опишете, ну какие-то, может быть, характерные особенности, присущие всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
0: Ну, наверное, вот вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидис. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели, у вас или у вашего знакомого? Ногти посинели, руки и ноги, похолодели, судороги. Только не путайте с судорогами, которые от мухоморов, там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
1: То есть потом, нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
0: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
1: Нет.
0: Ну, в общем, это, не, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть... Ну,
1: я... Да, но тем не менее наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Дай пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора. Да.
0: Происходит, Александр, жировое перерождение печени, почек и сердца.
1: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
0: Я не хочу сейчас об этом говорить.
1: Хорошо, дальше.
0: Что дальше?
1: Ну, что там дальше?
0: Я же сказал, что я вот знаю только этот гриб, бледная поганка. Остальные 5 мне неизвестны.
1: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
0: Не ешьте незнакомые грибы, вот еще забыл. Которые не знаете, те просто не берите в корзинку.
1: Кстати, я знаю...
0: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
1: Да, с ногтями он был.
0: Пусть он лучше их не берет. Раз не знает.
1: Раз не знаешь, не бери.
0: Да, хотя я бы их съел бы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Отличная передача, вы задумали, господа.
1: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
2: У меня не вопрос, у меня сообщение.
1: Да.
2: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник.
1: Так.
2: Буквально последние 40 лет, в мои 42. Собираю... Ну, не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Главное знать, что брать нельзя.
1: Так.
2: А что нельзя, все остальное можно. Это проверено моей собственной опте и на опте моих знакомых. И очень даже вкусные грибы получают. И даже очень большие корзинки собирают.
1: Так. Продолжай.
2: И очень вкусно получается, и... Могу даже принести их в Москву, угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые я пробовал на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
1: Спасибо, спасибо. Это будет очень приятно. Вот не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста.
1: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
0: Да, да.
1: Сейчас прорвемся, буквально.
0: Да. Так.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелли. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы? И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо.
1: Ну, это

0: мне кажется, я не верю в его
1: привлекательность.
0: Да, вот Чага, говорят, лечили эту болячку на губе у какого-то царя у нашего. Не болячка у него, там что-то не такое злокачественное.
1: Проблема с губой, в общем.
0: Да, и говорят, что лечили лечагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
1: То есть второе поэтому название это лечага, да? Вот,
0: ну, чага, вот, ну, который на березах, такие, знаете, полукруг.
1: Да-да-да, вот это вот.
0: И нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот, как японский называют его некоторые, который японский. В банках.
1: А, чайный гриб.
0: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
1: Чайный гриб. Угу. А, ну и еще тут очень многие наши...
0: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
1: Да, вот и хотелось
0: не, бы. То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
1: И про хай-тек давайте расскажем.
0: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
1: Да, это было хай-тек не совсем вежливо по отношению к
0: хай-теку. Целое направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, дягильские сезоны, архитектор Шехтель,
1: известный
0: художник Врубель.
1: Да.
0: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
1: А, ну вот ладно, сказали, а то мы... было, а что-то сейчас
0: хай-тек пришло. Вытекает из Баухауса, да. Понимаете, Александр?
1: А, вот я как раз услышал, да.
0: Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
1: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
0: а кубизм, да. А вот, хай-энд, да, Александр, есть, то, что да, вы да. говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
1: Неважно, какой ценой.
0: Качество, результат, понимаете?
1: Да.
0: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
1: Ну,
0: хотя
1: да,
0: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слушают лучше. Ой, ну ладно.
1: Ну это да, это уже так называемый.
0: Долби Сурант.
1: Долби Сурант.
0: Или
1: да.
0: потом. Или вот Dolby Pro Logic.
1: Вот интересно, а про
0: я это... просто... У меня такая аппаратура, Александр. Вот если приедете ко мне на дачу...
1: Посмотри... Да я видел у вас в машине тоже автомобиль.
0: А вы, если вы видели, какую я студию забабахал для, да. для дочери. Понимаете?
1: А, кстати, я так понимаю, что это
0: вы знаете,
1: вот
0: сколько
1: опять
0: она стоит?
1: Такой тонкий подвод к тому, чтобы дать слово, наконец, вашей дочери. Нелли, как? Ты не против, чтобы наши глубоко уважаемые радиослушатели что-нибудь такое послушали в твоем исполнении?
2: Я могу спеть отрывок из одной известной песни, которую раньше исполнял Александр Барыкин, но мы тут немножечко с папой ее переделали.
1: Это называется ремикс. Да, извини. Да.
2: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет той девушке, которую люблю.
1: Вот что мне понравилось в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович?
0: Да, вы если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте, потому что очень сложно для нее говорить, она же еще не понимает ничего.
1: Я понял. Нелли,
0: задайте ей какой-нибудь простой вопрос, простой. Александр.
1: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
0: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
1: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Нелли.
1: Здравствуйте.
3: Это вас
1: Здравствуйте.
3: Беспокоит.
1: Здравствуйте.
3: Вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. Значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы, я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И вы знаете, вот когда они вот в деревне, вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие, их прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытарасывать. Вот. И, значит, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер вовсе не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
0: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали, и не успел мысль закончить.
1: Простите, я просто очень импульсивно.
0: Да. Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. Вот, недавно ко мне друг заехал, привез форель. Понимаете?
1: Рыба такая.
0: Рыбу, да, голландского. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
1: Так.
0: Пахнет она, знаете, чем? Бройлерами.
1: Курами.
0: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
1: Угу. И кормят курами.
0: И кормят комбикормом. Понимаете? Так же, как и кур. Вот. И в результате, вот какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
1: Но тут есть еще один момент.
0: В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
1: Угу.
0: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
1: Вешенка, да. Вот,
0: опионок. Правда. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
1: Я целиком с вами согласен.
0: А мне вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую. Она на вкус очень нежная.
1: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, под водочку.
0: Так же, как белые грибы.
1: Так же, как белые.
0: Белые грибы можно тоже есть. Так.
1: А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов, там...
0: Нелли, вот когда... Да, Александр.
1: Да, я слушаю.
0: Нелли,
1: да.
0: Вот когда тоже, она дождевики то съест их, да?
1: То выплюнет.
0: Нет, то, когда палец обрежет, кровь течет у нее, и она берет этот дождевик, прикладывает, И вот пройдет.
2: Это уже называется «Дедушкин табак».
1: «Дедушкин табак», да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория — так называемые поддорожничники, вот лопушники. То есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да. И были люди, которые лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои. То есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба, да. На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону, и наблюдатель, да, просто вдумчиво. Я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями. Все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
0: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее, Александр.
1: Кто из них прав?
0: Правы те, кто за грибы.
1: Понятно. Потому что я не ожидал иного ответа.
0: Я вот эти вот с лопухами, я не верю в лопухи.
1: Нет, ну еще шевель. Знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески. Вот.
0: Шевель.
1: Да, шевель. Шевель
0: нет,
1: едят.
0: Нет, шевель, крапива, не то все.
1: Я согласен. Крапива, шевель. Чертополох. Также.
0: Есть...
1: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
0: Растения разные есть, Александр. Ну, да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы — это не растения.
1: Не растения.
0: Не надо, не путайте.
1: Так вот, у них-то конфликт-то
0: что
1: было. Что
0: все
1: вот...
0: в одну кучу-то складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
1: Конечно.
0: Я не говорил.
1: Не было этого. Не было. Хотя нет, вы сказали,
0: я
1: что
0: начал
1: не
0: говорить.
1: Ешь шампиньоны. Это я...
0: Ну, я начал говорить, а вы меня перебили. И...
1: Ну, простите, да, я, конечно.
0: Дело не в этом, Александр. В конце концов, я у вас в гостях, а не вы у меня.
1: И, да, простите,
0: и
1: я видел.
0: И вы мне помогаете Нелли раскручивать.
1: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста. Олег.
0: Какой?
1: Вот этот... который, да. Потом,
0: который
1: а то,
0: ели.
1: Что они дают... Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
0: Она ела их уже днем сегодня.
1: Ну, пусть
0: ты
1: сейчас...
0: Будешь? Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
1: Да, можно попозже, но тогда много.
0: А то подумают, что я, понимаете, Александр,
1: да мало ли вообще, что они подумают.
0: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
1: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
0: это она так думает, что тяжело, не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы тяжелые, пища абсолютно не тяжелая.
1: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
0: Нет, нет.
1: А похудеть
0: нет.
1: Можно?
0: А я вам могу, знаете, как сказать?
1: Да, да, да.
0: Для
1: да.
0: мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
1: Нет. Понимаю. Ну,
0: да.
1: Так бы и сказали сразу.
0: Я точно, имею в виду, да.
1: Показали
0: это,
1: батуа, да.
0: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
1: витамины.
0: Мужчин. А витамины? А кроме белка, это еще...
1: витамины.
0: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что у вас от грибов будет... у них... забыл, как это называется. В общем, танцевать вы будете, и дискотека вам понравится.
1: Витамины в грибах есть?
0: Есть. Витамины есть, железо, кальций, магний. Очень много всего. Кислоты всевозможные. Это целые... Я бы, например... Нелли, вот я ей даю, она, правда, сейчас... Ну, начала уже, так сказать... Ну, бывает такое, что она не отказывается есть грибы. Но, правда, я ее, может быть, сам часто слишком заставляю это делать.
1: Ну, а вот скажите, вот то, что...
0: И вы сейчас, Александр, не предлагаете ей есть?
1: Нет,
0: потому что
1: я
0: уже и на завтрак она ела уже, и на обед ела.
1: Ни в коем случае больше не
0: буду. А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
1: Котлет, то... макарон.
0: Она сейчас, он никак, ну...
1: Извините, я болею. Да, ну, у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать. Но, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Очаровательная.
1: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
4: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Олег Германович.
1: Здравствуйте.
4: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну это же бледная поганка. А они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные. Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях, они называются грибы тутовик. Вы знаете, я тоже их собирала. Но я из них хотела делать, ну, собирала я, старалась брать, ну, конечно, не с целой сумки набирала, а специально пошла, чтобы взять их, ну, 2-3, срезать грибы со ствола дерева. Я хотела для дизайна, для своей квартиры сделать такие полочки. На них очень красиво, их очень красиво, если можно обработать, отполировать, это же дерево практически, и ставить на них свечки или же какую-нибудь там, ну,
1: баночку там можно, да.
4: А, баночку, да, да, скляночку, да. Чего-нибудь еще интересненькое.
1: Понятно.
4: Слоников, если хотите.
1: Черепашек можно тоже.
4: А, да, черепашек, да.
1: Понятно.
4: Тоже можно.
1: Спасибо.
4: У кого какая фантазия.
1: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
0: Без комментариев, все правильно.
1: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Доброй ночи вам, да.
5: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
1: Будем рады вам помочь.
5: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук. Понятно. Чем нужно бить?
1: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
1: Доброй
6: вот
1: ночи.
6: Я хочу рассказать одну историю.
1: Рассказывайте, конечно.
6: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы. Ну, вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
1: Да, понимаю вас.
6: Ну, и вот, ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, что работаем, все-таки, понимаете.
1: Конечно, конечно.
6: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти в темноте, там по лесу еще. Ну и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну вот, очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, и вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по всякому варенице, знаете. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички. Ну так. Ну, обращали к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали, это феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
1: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
0: Ну, да, ну, про грибы много рассказывать, в том числе и всяких чудесных историй.
1: Например, в банях очень часто после их посещения казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
0: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
1: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы вот не стал бы сейчас делить шляпочные, не шляпочные.
0: О, тогда...
1: Простите,
0: Александр,
1: извините, я не прав. Да.
0: Про Теона накатал, я могу рассказать.
1: Расскажите.
0: Это. Да ну что вы, не буду. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин, это в Мексике. Когда туда приехал один американец, у него жена была, как Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
1: Русская, да. Да. Овсиенко фамилия.
0: Ну, не знаю.
1: Нет, вот я читал эту книжку.
0: Овсиенко — это певица. Так.
1: Нет, я имею в виду...
0: Это вот, у меня вот Нелли поет песню Овсиенко.
1: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
0: Ну, сейчас она вспомнит слова. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
1: Людмила, да? Овсиенко.
0: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга «Анархиста» начнется. Все это вот, я знаю все это.
1: К чему все это приводит, молодежь?
0: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки. Да. Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наша вот эта вот Галина Петровна, как здесь была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
1: Причем занималась челночеством, занималась. И вот такой резкий
0: Нет,
1: переход.
0: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю, в 50-е годы псилоцибин открыли. Знаю, потом открыли это вещество, которое было в теононакатле. Теононакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
1: Ну, давайте сейчас попробуем вот это.
0: Есть эти грибы? Нельзя.
1: Не будем.
0: И у нас
1: нет, а вот этот, я вот этот
0: растут.
1: Хочу.
0: Трифиля вот еще. Знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки, когда свиньи есть?
1: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мехких и его дочь Нелия, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджерунд. Просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
2: Папа, расскажи про дядю Витю.
1: Да.
0: Что тут много... Да, понимаю. Ну, я сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень, ну, неприятное и опасное.
1: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное
0: сам,
1: только для
0: Я сам да, был извините. Пьяный в лесу.
1: Я видел.
0: Да. И грибов, конечно, не соберешь. Потому что хочется... Я вот когда... Про дядю Витю даже. Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
2: Помнишь, начинает? Как он за грибами ходил? Расскажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, сейчас он пьет не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Децла.
0: Она с этим Децлом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне вот не нравится.
2: Но я тоже считаю все эти молодежные веяния. Да? Хип-хопер, он это не очень, конечно, хорошо.
0: Просто вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Ну вот, да, Нелли нравится.
2: Ну что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный. Сам. Может быть, просто он ей
2: может
0: нравится.
2: Может быть, у них что-нибудь и получится.
0: Да нет, нет.
2: Думаете? Но
0: вы были у меня дома?
2: Ну вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор хуже, да. Он пропил все, что у него было, понимаете. И вот я не могу про него говорить, у меня прям сердце кровью обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям, вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, половину подавили, потоптали.
1: А мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будить с толку? Пусть спит. Вот, потом... Потом уже утром, когда это пришли, я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял, ну, где-то от пита был где-то грамм 150, наверное.
1: Да вот. Ладно, больше, наверное.
0: Вот, и Нель, прекрати, занимайся своими делами, пиши.
2: Раскрашивай картину.
0: Что Саша сказал, да. Вот, и это для взрослых разговоры. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки у меня червивые. И играли. Играли, потом эти пришли с рыбалки. Ну, у нас там еще... У нас 107 участков. Все вместе. В общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут. Кроме Виктора. Вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них они ничего не поймают, ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали, понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь, вот, одну выкурил сигарету, вторую, третью, вот, кто курить любит, тот рыбак, вот. И потом, если рыбы нет, они эту селитерку внесут. Селитерка, которую вот мы раньше говорили, где в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селитерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается санэпидемстанция. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селитерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Ел один раз.
0: Ели, да, у нас. Я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селитеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и снял, и все это хозяйство выкинул. туда, в этот, ну, раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, ну, не уха, а заливную. Уха, не уха, фух, заговорился уже совсем. Заливную получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно, понятно, понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести вся, прежде всего, какую-то познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый, Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор, послезавтра фиолетовый поджиг, к примеру.
0: Рядовка.
2: Рядовка, да. Это, вот, на мой взгляд, эффективно.
0: Женщина звонила перед этим, вот она про рядовку рассказала.
2: Да,
0: хорошо.
2: Да, да.
0: Которая действительно курицей пахнет рядовка. Думаю, что она... Я сначала подумал, что... Не пахнет, а сейчас, думаю, пахнет.
2: А вы знаете, кстати, что птицы тоже потеют и вот пахнут? Вот у меня, например, сейчас содержится несколько тоже в коттедже. И когда баню там топишь, еще что-то, они рядом прям. Вот. Потом бывало, что выходишь, они под ногами путаются, берешь так одно, смотришь, мокрое, думаешь, может, изморозь там или как вот это конденсат. Нюхнешь, и прям потом пахнет.
0: Птицы.
2: Знаете, я так прям удивился.
0: Думаете, пахнут?
2: Да, конечно, пахнут. Вначале они не сильно потеют,
0: хотя
2: подушки,
0: да,
2: пахнут.
0: У них же, да, у них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним птиц.
2: Ну, это если уже повысить,
0: вот
2: еще они потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
2: Потеют?
0: А у вас будет, если 40 за 40 зашкалить, думаете, не спотеете?
2: Но мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру тела.
2: Ну, конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, сейчас скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в городе, все это потом прорвалось.
2: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, стоматит, не стоматит, в общем.
2: Это ужасно,
0: приходил,
2: это в жару, конечно.
0: Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
1: Да, папам было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказала, представляете? Вот разве врач так может говорить?
2: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Доброй ночи, да.
5: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
2: Мы полны к вам просто-таки внимания.
5: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
2: Спасибо. Спасибо за вопрос. Олег Германович.
0: Да, да, да, готов. Готов.
2: Например, вот у нас тут растет на грузовике. Вы видели грузовик вот наш?
0: Видел, да.
2: Видели,
0: да,
2: на нем березу?
0: Видел.
2: Ну вот, пожалуйста, проросла. Стоял всего лишь год.
0: Год, да.
2: Вот, это очень живой.
0: Урал.
2: Урал, да, да, да.
0: Ну и что?
2: Ну и что? То есть, значит, и береза, и грибы – это одно и то же.
0: Нет. А хлорофилл?
2: А, ну, согласен, нет, да. А может быть, кстати, хлорофилл…
0: Нет, нет, нет, Александр, уже думали об этом. Понятно. Уже умнее вас люди думали, Александр, извините.
2: Ну, вообще, резко таких встретить.
0: Я же не лезу, вот, например, в музыкальную программу, когда вы компакты ставите.
2: Да.
0: Я же не пытаюсь свой компакт поставить, или Неллин, например.
2: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет, сейчас выпустим. Студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает. Все, во всем разбирается. А ты не лезь. А я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают. Они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
2: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить, мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорила, правильно все. А вот этот вот, он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
2: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
2: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
2: Бывает, лопаточный грибок.
0: Тапочки, может быть, одел бы они чужие.
2: Чужие,
0: ну... Да. Ну, вот так он просто
2: вообще, это, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посередине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
2: Рукой просто неосторожность.
0: Рожа, говорю, ничего страшного, говорю, как
1: все. А у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Нелли. У нее волосы все побелели. А Нелли, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
2: Да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать
0: ветку. Да, было такое.
2: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
2: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да, на самом деле их нету. Это просто грибница, когда... вот знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них, потому что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу так вот получается, вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
1: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
2: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что... надо что-то одно,
2: да.
0: Понимаете?
2: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать это то же самое, да. Как в жизни.
2: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
3: Это, в общем-то, не шутка.
2: Очень приятно.
3: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот. А у нас что-то в этом роде то есть... Это первый вопрос.
2: Да.
3: А второй вопрос.
2: Будьте здоровы.
3: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай, старообрядческий, топтание грибами.
2: Что еще раз?
3: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
2: Это имеется в виду топтание борщевых тряпок, есть обряд. Перекидывание выпечкой. А, видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
0: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
2: Да я уж тоже забыл.
0: Нет, нет, подождите. Нет, вспомним.
2: А, что касаемо пропаганды...
0: Перезвонить он не может уже, да, никак?
2: Ну, давай послушаем.
0: Нет, подождите. Да-да-да, пропаганда.
2: Пропаганда, да.
0: Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
2: Так.
0: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
2: Тему грибов?
0: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Вот, у нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
2: Ну, это, видимо, делается вот действительно с той целью, чтобы сократить приток в лес.
0: Конечно.
2: Да, чтобы
0: конечно,
2: не породили кто-нибудь.
0: Конечно. Люди перестают идти в лес.
2: Да.
0: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
2: Да, кстати, почему они их не тушат?
0: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
2: Правильно.
0: А? Ну как?
2: Как может это сделать женщина?
0: Ну вот, поэтому не тушит.
2: Да. И, ну, может быть, еще тогда телефон.
0: Я тушу.
2: За все.
0: Анели не тушит.
2: И вы поэтому вот и ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
0: Что, ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
2: Да, на самом деле это...
0: Потому что, говорит, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет, курите, и плащ у вас, ваш с капюшоном офицерский. Я говорю, да у меня просто этот, ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
2: Безусловно, он, может быть, например, достался от первой жены.
0: Да.
2: Может быть, у нее муж моряк.
1: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку, и когда махаю тряпками над костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
0: Да.
2: Да, непосредственность детская.
0: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдет в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
2: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
0: Да.
2: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, вот, грибницам нашей страны?
0: Сейчас я эту, на секунду, книжку посмотрю. Да. Обращение есть. Сейчас. Вот я разговаривал с бабой Машей. Вот, мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что зашли во двор. Кирпичный двухэтажный стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
2: Да.
0: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот, ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот, заснул около пилорамы. Не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что... Не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

0: этот раз звуки, издаваемые руками мужчин и женщин, которые, в общем-то, держат в себе палки с натянутым конским волосом, водят ими по жилам убиенных животных, действительно означают, что у нас в студии появился гость. И гость этот Сергей Жариков, лидер группы ДК. Кстати, хочу сказать, что сразу тебе, Сергей, что вот сколько существует наша программа, по-моему, один раз ты только в ней был, очень давно, периодически, и достаточно часто, кстати, вот с частой периодичностью, я бы так сказал, приходят от людей письма и просьбы, дескать, когда же снова появится Жариков у нас в эфире. Вот, собственно, он и здесь. Здравствуй.
1: Доброй ночи.
0: Да, соответственно, ты понимаешь, не хотелось бы говорить в такую прекрасную ночь 9 апреля. Ты помнишь, что произошло 50 лет назад в Звенигороде. Это было замечательно. Фейерверк, я бы сказал, феерический. И говорить даже о такой прекрасной музыке, которую играла и будет еще играть группа ДК, все равно не хотелось, потому что в сравнении с теми событиями все меркнет, попросту говоря, да? Хотелось бы поговорить вот о терминологии мне с тобой. Вот ты знаешь, о чем я в последнее время часто думаю? Вот, во-первых, если ты заметил, в средствах массовой информации появилось огромное количество шаблонов. Один из этих шаблонов дословно звучит так. Даже старожилы уверяют, что они не помнят. Дальше следует, в общем, то, чего они не помнят. Вот. И второй шаблон – это из области философских рассуждений, когда собираются молодые люди, причисляющие себя, так скажем, к художественной элите или там, ну, в общем, к думающим людям, вот тусовка собирается. А у них есть такое выражение, которое называется «место художника в обществе» или «роль художника в обществе». Вот понятно, что это явление одного уровня, и то, в общем-то, базитизма, проявление слабоумия. А вот, но давай все-таки начнем с вот этого клише «старожила такого не помнят». Ты же прекрасный аналитик. Может быть, мы, подобно врачу, который вводит катетер, так сказать, вводит катетер, вот внедримся туда, так сказать, назад, назад в прошлое, и проследим, кто же был тот первый демон, который использовал это выражение, которым сейчас бездумно пользуются вообще все, абы что сказать.
1: Ну, я думаю, вообще вся эта терминология, она идет как бы от осознавания себя как бы таким корнем, корнем на земле. То есть человек, который себя считает корнем, он как бы говорит, вот я старожилы помню, то есть он себя считает старожилом. А человек, который не считает себя корнем, то есть как бы считает себя отщепенцем в каком-то смысле, или, как говорят по науке, номадом, то есть кочевником, тот и говорит, как бы, что ой, я это увидел или услышал в первый раз. Поэтому вот эти клише, это как бы как две партии. Две партии. Есть партия корней и партия как бы вершков и корешков.
0: Извини, что перебиваю. Я иногда буду это делать просто. Ну. Мне сразу пришла в голову мысль о том, что тут еще вероятность существует и следующей коррекции, что вот, значит, приезжают ну, скажем, какие-то одни корешки в местность, где, в общем-то, правят другие корешки. И чтобы, значит, не получить по щам, они так вот в разговоре между собой начинают говорить, а давайте поговорим с местными старожилами. Ну, попросту говоря, вот, то есть вполне возможно, что они сами себе и дали это определение с тем, чтобы на них ссылались, и, может быть, даже с кого-то берут дикий прайс за право называться старожилом, потому что вот те люди, извините, я болею, которых показывают на телеэкране в момент, когда идет вот на озвучке реплика «даже старожил, он не помнит такого», лица у них, как правило, очень довольны и сытые. То есть, очевидно, они заплатили прайс за то, чтобы считаться старожилами и служить фоном для вот подобного рода озвучки. Ну, извини, если я перебил твою мысль.
1: Нет, нет, я бы как раз... Ты хорошо меня навел. Это, знаешь, архетип дембеля, который приходит на танцплощадку в какой-то деревне. Да, вот дембель приходит, а его старожилу как бы мочит фейс, что называется. называется. Ну, причем это настолько типично, и как бы... То есть этот архетип работает везде, не только в деревне, но и в городе, и в средствах массовой информации. То есть как бы старожилы мочат фейс новичкам, и наоборот, как бы бывает, приходят новички и мочат фейс старожилам. Поэтому это все очень четко как бы устоявшийся архетип, и как бы он настолько абсолютен, как бы, как вот 2×2=4. То есть это, опять же, парадигма двух яблок плюс две груши. Вот всегда люди, интеллектуалы, собираются и говорят, ну сколько будет 2 яблока и 2 груши? И говорят, некоторые считают, что будет 4 фрукта. И вот начинается дискуссия.
0: А вот тут, кстати, так очень плавно. Слушай, если ты не против, я выключу мясорубку сейчас.
2: Где от нее пульт-то?
0: Вот пульт. Просто дело в том, я сразу поясню для наших уважаемых, что мы сейчас тут все на хозрасчете. И, соответственно, для столовой, которая открывается в 7 часов, недорого, кстати. Вот тут периодически ночных ведущих заставляют крутить там мясо из черти чего. Сейчас я решил сделать перерыв, потому что ну, воняет очень. Вот тут мы незаметно подошли к теме, касающейся как раз вот творческой молодежи. Вот ты знаешь, помню, однажды делал я полиграфию для какой-то пластинки собственного производства. И человек, который, ну, должен был там вот мне вот там помогать, потому что я-то глупый сам и вот очень слабо соображаю. Ну, вообще, по мне это очевидно. Ну, то есть сразу можно сказать. Вот на пейджер мне пишут «дебил», «дебил». Ни одного ласкового слова не прислали. Да. Вот. Он как-то раз и, ну, что называется, задинамил в какой-то момент. Я, значит, звоню нам... Подходит его босс. Я говорю, босс, дескать, где там такой-то? И вот у нас вроде работа стоит. А там дословно телега следующим. Ну, ты же, Саша, знаешь Женю. Он же человек творческий, ему на мозоль не наступишь. Вот парадокс этого выражения меня убил. Потому что, вообще творческий человек – это шизофреник. Значит, творчество может проявляться, ну, в чем угодно. Например, даже в трении ладони об ладонь до того момента, пока оттуда дым не пойдет или там кости не появятся, да. Но это уже мозоль. То есть я являюсь тоже шизофреником, признавая это. Знаю, что обострение по весне, если, например, что-то делаю там в музыке или здесь, то я покрываюсь мозолями, ну, приблизительно, ну, скажем так, что твой автомобиль ржавчиной. И тем не менее, вот это выражение «ему на мозоль не наступишь». Вот я просто хотел бы, наконец, начать докапываться до истинной сути тех шаблонов, которые как-то, с которыми мы свыклись и воспринимаем их как само собой разумеющиеся. Если ты не против, я включу мясорубку, а то что ты...
1: Давай, давай.
0: Да.
1: Ну, опять же, продолжаю, так сказать, вот эту концепцию вершков и корешков, я бы просто вот что сказал на этот счет. Дело в том, что всегда как бы общество, социум делится всегда на две партии, поэтому. Или как в армии, опять же, так сказать, дембеля, да, молодые. Поэтому здесь есть носители клише партии, и есть партия как бы разрушающих эти клише.
0: Извини, вот я просто сразу хочу. Вот цель разрушения клише – это создание каких-то альтернатив или просто, так сказать, вот жажда вот так разрушить, как бы, потому что надоело?
1: Нет, здесь как бы две стратегии. Значит, mm-hmm. Одна из них – это разрушение клише ради создания новых клише. А вторая стратегия – это как бы попасть в междуклишовое пространство, так скажем. Вот, грубо говоря, сейчас уже новое понимание искусства, как бы музыки, да, текста – это как бы эрозия клише, как бы вообще эрозия всех клише. То есть музыка начинается там, скажем, искусство начинается там, поэзия начинается там, где клише, как бы, так сказать, ну, загнивает. Вот это междуклишовое пространство и называется…
0: Межрамье искусство. Даже вот можно назвать.
1: Да, да.
0: Межклишовое рамье.
1: Да, вот здесь, как бы, так сказать, и находится как бы настоящее искусство. Это то, что сейчас называется постмодернизмом.
0: Слушай, а не выдашь ли ты это, тем самым фишку бездарем? Потому что ведь огромное количество бездарей, обладающих огромным количеством также времени свободного, они просто ищут фишку. То есть дай им вот нишу, так они бессовестно в нее влезут. Ведь сейчас, я думаю, что ты тоже отслеживаешь.

0: относительно. То будут думать, что мы здесь какие-то истины вещаем. Конечно, мы никаких истин не вещаем.
1: Естественно, мы их держим при себе, потому что и продаем. Если, например, нам принесут дикое количество американских долларов, то мы можем часть истины рассказать, и то только часть, чтобы заставить мозг покупателя немножко как бы работать, а иначе он не сможет воспользоваться истиной. Кстати, продажа какой-то идеи под ключ — это преступление. То есть, потому что человек не сможет, в конце концов, ее грамотно реализовать. И придет к тебе же с претензией, как часто со мной было. Сколько идей я уже, так сказать, по глупости своей распродал за большой прайс. Потом возвращаются и говорят, мы вот сделали. То есть я-то им одну идею, так сказать, одно ноу-хау, они мне приносят какую-то там, не знаю, козяву совершенно другую. Я говорю, что у вас получилось, идиоты? Вот поэтому всё нужно давать продукт чуть-чуть недоделанный. Вот.
0: Я бы даже больше сказал, надо кодировать эти идеи, ну, как во всем мире. Или иногда даже, может быть, некие смыслы даже, может быть, и переворачивать. Ну, то, что когда-то называлось пародией, сейчас это, опять же, называется, так сказать, какой-то такой эстетикой, или смеховой культурой, как Бахтин говорил, что-то карнавальное, карнавальной культуры, как раньше говорили еще даже в советские времена.
1: Мне кажется, это карнавальная, она сейчас не покатит все-таки уже.
0: А карнавал...
1: Дискредитировали немножко ее. Вот демона уже дискредитировали.
0: Я думаю, здесь работает закон двойного отрицания. Карнавал на карнавал. Вот мы сейчас в туалете сидели, вернее, стояли.
1: Нет, ну там и сидели, и стояли.
0: Ну кто как, да? Кто по-маленькому, кто по-большому.
1: Причем я хочу сказать, что вот это нововведение мне очень понравилось в нашей редакции. И, наконец, убрать все перегородки и поставить все четыре, так сказать,
0: очка.
1: Вот, очка, собственно говоря, в круг, чтобы сотрудники могли сидеть или там, в общем, ну, смотреть друг другу в глаза. Видел большой плакат у нас над дверью? Смотри в глаза. Знаешь, чьи глаза на плакате?
0: Нет.
1: Ну, догадайся.
0: А я как-то даже не...
1: Ну, очки вот эти приспущены вот вниз чуть-чуть.
0: Селёв?
1: Написано «смотри в глаза», да.
0: Угадал,
1: мне эта идея,
0: да?
1: Угадал. Мне эта идея очень понравилась, потому что это как в армейском туалете. Помнишь, у Эрих Марии Рюмак, где они в кабинках, ну, да, их, да, сдвигали, да, и играли в картишки. Извини, что я перебил тебя, да, о чем там у нас?
0: А, про кодировку, да.
1: Про кодировку.
0: Про кодировку, да. Идей, да. Ну, опять же, вот мы сидели и стояли, и вспоминали как бы вот эти все вещи по поводу, скажем, альтернативы. Тут недавно был разговор по поводу, что считать альтернативой? Может быть, вот какой-то аутентичный блатняк считать альтернативой? Или, например, матом не ругаться считать альтернативой? То есть двойная альтернатива, как бы по закону двойного как бы действия. Поэтому я считаю, что то, что, может быть, сейчас очень серьезно, оно и является, собственно, карнавальной культурой. Ну, грубо говоря, включаешь телевизор, да, или радио, и там кто-то, некто, большой человек начинает серьезную речь толкать. Все тупо начинают смеяться. Понимаешь, вот это карнавальная культура.
1: А вот как ты считаешь? Ну, просто я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но в данном случае, скорее всего, вот эта серьезная фигура, которая, в общем, толкает речь, она все-таки является результатом длительной работы там имиджмейкеров каких-то. То есть очевидно, что за этим человеком кто-то стоит. Вот, и очевидно, что эти кто-то преследует свою какую-то цель. Вполне возможно, ну, я, вернее, в программе тут мы неоднократно высказывали такую мысль, что просто проводится гигантский эксперимент по, скажем так, оценке уровня слабоумия у граждан. Ну, то есть начинали с религиозных сект, значит, и, к примеру, если вот сейчас мы скажем, ну вот видишь, колонка JBL висит, да, мы сделаем из нее, скажем так, башка, скажем, будет секта колонки JBL, которая вот тут справа висела, в нее, если запишется 5 человек, то эти 5 человек мы сможем легко контролировать, сказав, мы сейчас эту колонку разобьем, или вы пойдете и взорвете всех талибов, или как их там, вот к примеру. То есть,
0: ну, понятно, да, да.
1: Кто же вот эти люди все, которые занимаются...
0: А вот... я думаю, здесь проще, то есть, может быть, имиджмейкеры, они и пытаются это сделать. Но те люди, которые играют, как бы, то есть те, кто как бы репрезентирует себя, они, может быть, сами не понимают, что им говорят имиджмейкеры. Опять же, работает закон двойного отрицания. То есть, грубо говоря, у нас, кстати, ну, я уже такой немножко... В одном альбоме старом, «Лирика», который назывался, там как раз сюжет был о том, как там, значит, это самое... Какой-то некий человек, но это был давно еще при 82-й год, когда там выступает какой-то коммунист,

0: очень важные. И в нужный момент сидят люди, которые должны быть хлопать в определенный момент. Ну, а в некоторых моментах надо было смеяться. Но он как бы шутил.
1: Типа, надо.
0: Да. Ну, и там перепутали, в общем, где надо смеялись, где шутили. В общем, вот на этом, как бы, вот этой путанице как раз весь юмор был построен. Это вот как раз пример из того, что, как бы, люди... Вот эта цепочка от тех, кто эту идею изобрел, от очень, может быть, крутой имиджмейкер, какой-нибудь там, ну, не Глеб Павловский, ну, типа того, как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, тоже Глеб.
0: Ну, такой, да, скажем, такой химерический Павловский с маленькой буквы.
1: Потом... Нет, в принципе, вообще имиджмейкеров, то есть ты просто, может быть, не знаешь, вот имиджмейкеров, ну, в определенной среде называют Глеб, типа, я себе такого Глеба там сейчас... То есть это у них так, ну, серьезно, там, в политике, в бизнесе, там, Глеб, значит, собрать Глеба, да я просто отберу сейчас твоего Глеба, и все. Вот так.
0: Я думаю, что даже, опять же, не он же, собственно, пишет, а у него какие-то ребятишки есть, которые все это придумают.
1: Конечно.
0: То есть, да. От одного, так сказать, парнишки переходит до его руководства, как бы начальника, от начальника к Глебушке, а Глебушку уже накачивает, допустим, своего хозяина. И получается, так сказать, испорченный телефон. И когда, так сказать, человек выходит с какой-то, как мулькой, что называется, все тупо вот начинают смеяться. Потому что мы вот тут недавно включили какой-то канал, да, буквально вчера или сегодня, на полном серьезе, это как бы не шутка. И Катя, жена, вот она сидит и говорит, а он что, всерьез? По российскому каналу, да. Он всерьез гонит? Кучер, да. Вот программа какая-то была. Что-то про то, как, значит, вот как бы выступил президент, как бы фокус показал, и все изменилось. Все вот сейчас. Вот он выступил, сказал, и все в стране поменялось. Все раз, раз, раз. Есть вот...
1: Представляешь, если бы это в 83-м году такую телегу. Вот.
0: Ну да, и как бы мы думаем, что это прикол. Может, это какой-то, знаешь, концептуализм такой. Может быть, такой, знаешь, такая, как сказать, экзистенциальная перцепция, то есть воздействие, ну, знаешь, как научно.
1: А я сейчас, знаешь, кого вспомнил, вот этого перца, которого уволили. То есть у нас же есть категория уволенных, вот которая да, Доренко. Да. Вот это вот гнал человек конкретно. Даже вот я анекдоты дико не люблю, но вот этот вот анекдот, типа, там, 1000 лет назад упал Тунгусский метеорит, казалось бы, причем здесь Лужков, да? Тупейший анекдот, но очень такой он в тему и жилистый. Действительно, много гонщиков появляется вот на телевидении, ты знаешь, меня терзают смутные сомнения, что в этом, в общем-то, виноват ты. А, немножко и я, понимаешь? Ведь все эти люди, они... Ну, приблизительно одного с нами возраста. И, может быть, наверняка большая часть из них слушала группу ДК, взяла оттуда какие-то вот основы и, так сказать, получив беспредельную совершенно свободу слова, не понимаю, зачем за нее, еще раз могу сказать, не понимаю, зачем за нее надо бороться, ее здесь беспредельно много. Вот, а вот на этой ниве пытаются, так сказать, самостоятельно развивать, вот, вернее, взрастить ту кукурузу, семя, кой накидал ты там повсюду. Но у них-то вот получается в такой форме, то есть может быть хорошо, может плохо, происходит синтез вот их идей, их кукурузы, так сказать, с потоком современного сознания, к примеру.
0: Нет, а это может быть и так, потому что, скажем, ну, такой живой пример по поводу масонской мульки, что вот там масоны, власть захватили, мировое правительство, и идет негр, скажем, ну, надпись «Масонский храм номер 666», да, заходит, ну, там стоит, значит, секьюрити, говорит, ну, давайте бабки там 50 тысяч баксов, там, ну, будете все. Он платит бабки, ему фартук, молоток выдают, знаешь, там, как вот именные часы там, типа, он снимается, ну, все, и уходит. Ну, вот как бы вот так это все и подается. И как бы все смотрят, вот оно, как бы, мировое правительство. То есть, я думаю, что и Доренко, и все остальные, как бы, они примерно это люди такого же плана. Они, им не хватает немножко вкуса. Ну, то, что у нас называется провинциалами. То есть, да. Вот, да, вот провинциализм, они немножко попадают в город, в Москву, где как бы все амбивалентно, все двусмысленно, все как бы, так сказать, имеет как бы, как вот язык сейчас современной молодежи, как бы, типа того.
1: Это же, по идее, это же запрещено, это такие выражения, это же не просто считается, что слова все, что поразить. Сказал до этого, нет, это очень серьезное заявление. Если я вот после длинной телеги говорю как бы, это означает, что все, что я говорил до этого, я врал. То есть я отнимал у человека время, и я должен ему прайс. То есть реально, если, к примеру, кто-то тебе после длинной телеги, которую ты внимательно выслушал, говорит как бы, ты можешь ему сказать, давай там, ну, сколько там, столенчик гринца, к примеру. Тут, а что такое? А что ты мне мозг полоскал до этого?
0: Да, то есть, но с другой стороны, да. Юридически, когда я говорю якобы и как бы, это не является...
1: Нет, якобы — это другое, а как бы — это даже не слово паразит.
0: Якобы — это же на самом деле перевод, если перевести со старославянского, получается как бы.
1: Ну, в принципе, да, но якобы — это можно иметь в виду как дополнение, как приложение.
0: А, то есть
1: как сравнительное, а как бы оно все-таки уже конкретное.
0: Другое понятие.
1: Другое понятие совершенно. Так же, как еще там ряд есть вот выражений, которые... Вот,
0: ну, я хотел другое сказать. Я хотел сказать, что вот эта эпоха барокко или необарокко, ну, то, что называют совком, когда четко красивая фраза, все, так сказать, истина, она ушла. Она ушла, и когда люди занимаются так называемым пиаром или черным пиаром, пытаются там вдолбать какую-то, значит, идею на полном серьезе, то, конечно, люди, кто поумнее, они, конечно, гогочат. Конечно, это уже смешно. Потому что здесь нет вот этой, так сказать, как бы якобы этого смысла, понимаешь? Я думаю, сейчас бабки там, надо бабки нас там
1: разведут. То есть сразу так шуршать. Просто держи их в руках всегда, я буду вынимать нужное количество, да? Вот. Слушай, подожди, извини, пожалуйста, хотелось бы зацепиться вот за пиар. То есть, например, сегодня я тоже включаю первый раз диапроектор, телевизор, смотрю, что-то там, ну, происходит интересное, ну, какие-то действия, там, демонизм, короче. Дай, думаю, включу звук. Уже забыл, как это делается, тут включаю. А там, короче, новая девка появилась у англосакса содомийного принца Чарльза. Вот, и к ней, короче, под видом каких-то арабских там шейхов проникли...
0: Слышал, да.
1: Вот, и, ну, и дико ее там осрамили, вот, опозорили, и началась вся эта история с того, то есть, ну, рассказ там, вот она такая-то, она такая-то, она там, значит, бизнес у нее, она там свою фирму, которая занимается пиаром, связями по общественности. Я еще не знаю, в чем дело, понял, что дело пахнет дерьмецом, что просто так вот, потому что, на мой взгляд, вот это понятие пиар, связь с общественностью, это что-то идет от лукавого, простите за шаблон, но люди, которые серьезно считают, что они серьезно этим занимаются, заранее обречены на провал, это неудачники, они всегда будут жертвы. Даже если у них будет много прайса, а прайса у них немерено. И действительно, смотрю там в конце, то есть девку так это...
0: А я думаю, это она сама все придумала.
1: Да нет, почему? У них же это самое... А ты понял, какая содомия на острове? Нет, вот, то есть там...
0: Нет, я думаю, это...
1: Извини просто, этот перец ее, который корешок по этому пиару предложил нам... Ну, типа, дескать, вступить в гомосексуальные связи. То есть, все-таки, как были англосаксы уродами, так они и остались. Надеюсь, в английском посольстве меня не услышат, потому что мне скоро со спецзаданием в туристическую поездку туда ехать.
0: Ну, я думаю, все-таки со мной я настаиваю, что это ее инициатива, это все мульки, которые она создала.
1: А ради чего?
0: Есть, ну, скажем, есть теория информации, есть приемы. Вот приемы, как бы, по информационной войне или информационной защите. Это, кстати, вот проблема НТВ. Это та же самая история. Если ты помнишь, при Совке была радиостанция «Свобода», да?
1: Да, она и сейчас существует.
0: Да. Все думали, что говорят, вот, ЦРУ там, да, и прочее-прочее. Конечно, это наша была радиостанция, но в идеологии, в пропаганде есть две стратегии. Одна такое пролонгированная пропаганда, это вот все официоз. И есть как бы вот этот черный пиар, то есть как бы их называют козлиным телеграфом на жаргоне. То есть нужно вбросить какую-то мульку, которая быстро должна сработать. И быстро, и как бы всегда, как ты помнишь, радиостанцию «Свобода» всегда глушили, но где-то в одном месте ее можно было поймать.
1: Причем очень хорошо.
0: Конечно.
1: Слушай, я честно тебе скажу, вот искренне, да, то есть что то, что для меня сейчас сказал, ну прям ну как-то глаза открыл, то есть я... Просто даже не так, ну, мне в голову не приходило то, что можно прогнать такую телегу. И я, кстати, только сейчас начинаю понимать, вот сейчас, мне нужно, конечно, время, но я начинаю осознавать некоторые вещи.
0: Я могу добавить.
1: С глушилками, да. То есть это же вся байда. И почему, к примеру, давай-ка так, почему, ну, например, даже сейчас остатки «Свободы» находятся там не где-то там, а в некогда дружеской Праге.
0: Да.
1: Вот. И, кстати, почему так дружелюбно вот сидящий вот на твоем месте месте однажды. Марио Корти вот у нас был, так со мной беседовал обо всем этом. Слушай, наш человек.
0: Нет, ну, во-первых, у меня, на полном серьезе, у меня был документ, кстати, 48-го года, когда я многим, правда, это рассказывал, я думаю, это не секрет, про то, как, скажем, значит, англичане написали телегу в ЦРУ, что мы больше не можем финансировать это, типа, эту радиостанцию, потому что там 80% агентов НКВД. Пусть этим занимаются американцы. Американцы взяли на свой баланс, и ничего. То есть не обязательно агентура, это как бы то, что называется двойными тройными агентами. То есть люди такие, ну вот такие вот особого типа, скажем, особой психики, особого, скажем, которые быстро делают нужное дело. И я, кстати, начал, почему я про свободу вспомнил, то когда наступил 91-й год, умные люди, я думаю, там наверху, поняли, а зачем нам свободу иметь вообще за границей? Нам такую радиостанцию надо иметь здесь. И вообще телевидение такое надо иметь здесь. И я думаю, что вот образовалось НТВ, как ты помнишь.
1: Да, практически.
0: Да, это очень, скажем, телевидение специфического формата, более свободное, оно действительно более профессиональное, но оно нужно было властям, чтобы создавать имидж демократии, да? Там Ельцин демократ, все да, у нас да, демократ, да. Демократия процветает, или там Ельцин засранец, он такой сикой.
1: Слушай, кстати, ведь вот это вот, извини, что я тебя перебил, это испортило коллектив, то есть вот, как я называю, взорвавшиеся дикторишки. То есть они должны были прекрасно осознавать, в общем-то, происходящее. Они сделали сами себе культ личности. Сейчас получают по щам вполне справедливо.
0: Конечно. Они не почувствовали этого формата.
1: Да,
0: формата.
1: Да.
0: Конечно, никто бы их и не тронул. Смысл такой, что пришел, крыша сменилась, грубо говоря. Пришла крыша, а борьба идет не за официоз. Не за вот эту, так сказать, пропаганду пролонгированную. Идет за козлиный телеграф борьба.
1: Конечно.
0: Там именно за возможность черного пиара. Это то же самое, что вот эти газеты, там, типа, ну, патриотические газеты, «Русская правда», знаешь, вот эти все газеты, где там ужуды там захватили мир, там, или там как его, Лужков-Кац, там, ну, такие. Они существуют для чего? Ну, потому что нужно было Лужкова как-то обосрать, да?
1: Да.
0: То, ну, естественно, он Кац. Причем, ну, понятно, здесь смысл.
1: А люди, естественно, за это цепляются.
0: Конечно.
1: То есть это очень серьезная такая идеологическая, в общем-то,
0: я
1: подготовка.
0: Я могу такое сказать. Вот здесь, ну, у нас недалеко, да, у музея, когда патриоты, когда продавали газеты, я говорю, ребят, давайте вот неделю не походим. Они говорят, вот, менты нас гоняют. Давайте вот неделю, вот никто не придет. Как это? Вот, представляете, не придет. Вам будут звонить домой, чтобы пришли.
1: Случилось?
0: Ну, нет, ну, конечно, мне никто не поверил в это. Там же, ну, такие бабки.
1: Так бы именно
0: конечно.
1: И было.
0: Это пиарное место, где нужно вбросить какой-то вот, так сказать, это так и называется, кстати, информационный вброс.
1: Или я бы сказал по-другому, что это надключичный катетер.
0: Да, может быть так.
1: Слушай, а вот хотелось бы немножко вернуться все-таки опять вот к этому раскладу со свободой. Вот я просто не помню точно по времени, но в чем уж тогда причина, что вот американский конгресс в какой-то момент дико урезал их бюджет? Это было реально.
0: Ну, я думаю, здесь опять такая интересная игра. Дело в том, что есть как бы внутренний круг интересующихся. Есть внешний круг. Ну, вот даже по истории с телевидением, с радио, это видно, что совершенно есть разные, как бы, ну, люди, посвященные в проект. И я думаю, что Конгресс тоже урезает какие-то вещи. Это вот такая наша... У них ведь тоже такая же шара, как у нас. Ну, то есть, грубо говоря...
1: Чтобы показать, что мы, типа, работаем.
0: Мы работаем, в то же время хорошо бы, если бы они бы сами бы на себя все это повесили. Ну, вроде идет все спокойно, идет нормально, идет вброс, там, так сказать, демократии и так далее. Она же демократия, вот, Саш, она же всегда должна восторжествовать. Обратил внимание? И она всегда торжествует. Вот за что бы ты ни взялся, любой факт в истории, в политике, вот проанализируй. Посмотри, демократия всегда, в конце концов, торжествует.
1: Всегда.
0: Всегда. Вот причем... хоть раз она не восторжествовала.
1: Причем...
0: Что бы ни произошло, кстати.
1: Да, что бы ни произошло, и каким бы образом бы вот это торжество бы не достигалось.
0: Правильно. Поэтому держат людей, которые это объяснят людям. Ну, что-нибудь такое про этот дом взорвали в Москве. Демократия восторжествовала.
1: Восторжествовала, да. Послушай, а как вот, ну, как все-таки
2: Вот я, меня действительно это мучает. Мне страшно стало, искренне тебе скажу. Вот вчера, буквально вчера, двух вещей, они меня дико испугали, я был в шоке, говорю искренне. Первое, это вот, как я уже говорил, это до твоего прихода, это когда вся вот эта публика, вот эти гримлины, значит, стояли на сцене, так, держась за руки на этом митинге, и под песню «Чайф» что-то подпевали. Жуткое зрелище совершенно. Я был конкретно испуган, причем толпа собралась. То есть я... Вот. И уже вечером меня окончательно добило, значит, это я зашел в магазин купить, в общем, беленькой. Нет, ну шучу, на самом деле просто еды для птиц. Вот. И увидел телепузика. В общем, я нажал на пузо, он стал, ну, действительно ужасное создание, то есть совершенно для меня четко ассоциирующееся вот с этими демонами, которые стояли, в общем-то, вот там и в толпе. То есть эти телепузики какие-то ужасные. Но одни из них все все-таки являются инициаторами вот этого, а другие жертвами. Вот сейчас вот у тебя есть... Меня не слушают, меня вот оскорбляют. Да. Может быть, у тебя есть возможность как-то тактично объяснить людям, что они жертвы, что нельзя бороться за чужой интерес, что надо себя уважать, что в конце концов после работы надо отдыхать, а не собираться на тупые митинги, чтобы на следующий день снова выйти на работу. Нет, расскажи им уже, потому что я начинаю нервничать.
0: Я понял, да. Я сейчас попытаюсь в двух словах объяснить. Во-первых, первое, что люди не учитывают формат. Это политика, но не в том плане, как это подается. И это не собственность. Понятно, что «Газпром» — это государство. Конечно. Понятно, что сначала Мосбанк разорили, потом Гусинского ввели в долги, а потом его отстранили. Это все было сделано умышленно.
2: И очень грамотно. Ну, а если какой-то человек умнее, то нужно это предугадать, понимать. И нужно относиться к нему с уважением.
0: Конечно.
2: Да, не сидеть, как вот эта свора овечек, и лаять на несчастного коху. Не знаю, хороший он человек или плохой, но вот в сравнении со всей этой тусовкой он просто умнейший дядька. Он вызвал лично у меня симпатии.
0: Ну, да. Он действительно, это единственный человек, который говорил по понятиям.
2: Да, и причем очень грамотно.
0: Грамотно. Да. Разводил, что называется.
2: Со страшной силой все это.
0: Это была распальцовка на 5 с плюсом.
2: Красиво,
0: да. Но если бы, мне кажется, журналисты, кстати, действительно талантливые, хорошие ребята, но если бы они понимали формат...
2: Они ничего не понимали. Особенно беленькая с короткой стрижкой, дурень такой вообще хочешь. Вот это, кстати, вот это вот войду, надо было записать. Можно прям тиражировать.
0: Саш,
2: вот,
0: а ты обрати внимание, ведь что Горбачев говорил? Что Путин на вашей стороне. А почему он говорил? Потому что Горбачева, когда снимали, ты помнишь, ведь его ошибка, у него не было ни одного средства массовой информации своего. Ни газеты, ни радио. Я всем говорю, что такое НТВ? Вот что сейчас история с НТВ? Это великолепный пиар канала, но какая цель? Это будет абсолютно оппозиционный канал, лично путинский
2: оппозиционный.
0: Это та же радиостанция «Свобода», которой пользовался Андропов в борьбе с брежневской номенклатурой. Это тот же самый механизм. Это грамотно. Это, ну, с точки зрения, если я бы, скажем, оценивал власти, это грамотно,
2: так
0: правильно.
2: Так должно быть.
0: Да, так должно быть.
2: И непонятно, почему вот эти не могут этого понять. И тем более, зачем будоражить народ. Вот это для... Это вообще, по-моему, им должно, ну, лет через 5 быть дико стыдно.
0: А я думаю, да. А почему канал не отключают? И, кстати, и Кох же сказал. Слава богу, что они имеют возможность, ну, потому что все это работает.
2: Извини, а ты заметил, то есть он же вот им дает действительно грамотно как бы выпутаться из этой ситуации. Типа, ребята, ну вы вот какашки из штанцов незаметно выложите, оденьте их снова и работайте, все нормально. Ну, то есть, а они ничего не понимают, тупые, как вообще конченые какие-то.
0: Ну, это как бы есть как бы в темную, как бы, ну, играют в темную, понятно. Кто-то, может быть, знает. Но, с другой стороны, как бы здесь, я думаю, ну, в принципе, вот ты пойми, ну, кто проиграл в этой ситуации?
2: Ну, кто проиграл? Только люди, которые мерзли, как Дауны вот около Останкина.
0: Не, ну, люди, подожди. Ну, люди, они как бы... А почему мерзли?
2: А, ну, им весело вообще было.
0: А
2: да,
0: ты знаешь...
2: То, значит, никто не проиграл.
0: Пришел тогда человек вечером и говорит: Мань, а у я вон с зонтом стоял.
2: А, вот так.
0: Во! А вот я здесь батлу видал из кармана, достал, во, хлебаю, а? А холодно было. Ну... пол-литра там, ну там.
2: Нет, ну некоторые это заметил, когда там интервью были, некоторые базитические тетки, эндогенно пропотевая, чуть ли не на истерические рыдания срывали, что у них отбирают, да у нас отбирают, как будто кошку у них любимую, понимаешь. Ну,
0: а представь ситуацию, берут. В Мухосранске все это транслируют. Сидит человек. О, что там делается? Понимаешь, да? Свобода, правда. Вот сейчас, вот увидишь, через месяц, ну, через два, по этому каналу будут гнать всякую мульку. Просто лапшу вешать.
2: О Путине.
0: Ну, вообще, все что... Вот ты представляешь, любое. Ну, вообще, что земля плоская. Слыхал, по НТВ сказали, что земля плоская. Значит, плоская.
1: Значит, плоская.
0: Понимаешь? Все плоское, и все. Вот для чего все это. А Путин скажет, нет, вот там, знаете... Там, типа, я не согласен. Как он будет это делать? И вот тут НТВ говорит, что земля плоская. Все тупо включают НТВ.
2: Короче, знаешь, это типа будет что? Типа газета «Московский демократ». Ну, давай сейчас буквально на секунду прорвемся, хорошо?
0: Да, хлебнем тут водички.
2: Мне нужно просто выйти, проверить там пару торговых точек. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. И поскольку речь у нас зашла вот о ситуации с телепузированием мощнейшим, я уже опять же упоминал в самом начале программы о достойном, на мой взгляд, поступке господина Парфенова, который всегда мне нравился и выделялся вот как-то на фоне всех этих телепузиков в положительную, в общем-то, сторону. Но есть одно «но», которое многие... И, кстати, вот эти самые телепузики НТВшные привели в довод вот, газпромовцам, что, дескать, ваш же корешок уволился в знак протеста, что, дескать, он знает внутреннюю кухню, и вот вы, дескать, действовали нечестно. Господа, никому из вас не приходила в голову мысль, что человек, который уволился из «Газпрома», вот на тот момент, на момент своего увольнения, уже был в Мишраме, и уже был, так сказать, на игле у своего шефа за какие-то проступки. Может, проворовался, может... И решил, попросту говоря, так сказать, уходя, создать себе еще такой ореол героя. Это одна версия. Если это не так, то он просто попутался, молодой и глупый еще.
0: Ну, я бы еще добавил.
2: Да.
0: Во-первых, вот о проектах. Ну, во-первых, заставочка мне очень твоя понравилась, да, прикольная. Ну, это так, так, слово. В этих проектах всегда есть еще такой, есть оперативный аспект. Вот если кто нас слушает, может, какие-то опера там ментовские или там ГБшные, очень важно, я думаю, они подтвердят. И, вот эта спецоперация, которая ведется, или как бы спецмероприятие, то, что называется там активной разработкой, всегда в этих вещах используют люди определенной психики, определенных как бы таких вот антропологических качеств, определенных вот как бы даже, скажем, в какой-то степени сексуальности, ориентации. И это очень специфическая публика. Руководят этими проектами, скажем, посредники, всегда люди с большой папкой компроматов. Где-то действительно проворовался кто-то. Кто-то где-то... кстати, я не знаю насчет бывшего руководства НТВ, но почему вот, скажем, новое руководство типа Иордана? Ну, то есть понятно, что за люди и как, откуда берутся, но именно их и ставят. Кстати, как Радио Свобода. Радио Свобода. У меня приятель один был, знакомый дедушка, он был ветеран ЦРУ. Вот он рассказывал, как на радиостанции «Свобода», значит, в женском туалете, значит, у них были камеры специальные, они там подсматривали лесбиянок всяких. Говорит, такой альбомчик был, будь здоров.
2: А это, извини, что перебиваю, еще и у Гитлера присутствовал.
0: Совершенно верно.
2: Но
0: да.
2: Там один певец, он отмазался так, говорит, чем я буду, так сказать, заниматься сексом с неполноценными, с представительницами неполноценной расы, а в бункере это, в общем-то, как бы только пленницы были там всякие. Вот, я, говорит, лучше буду вот со своими товарищами по работе.
0: Да-да-да.
2: С истинными арийцами, дескать.
0: Правильно. Поэтому я думаю, что здесь как раз и вот эти, так сказать, почему их, кстати, называют такие вещи козлиным телеграфом? Потому что именно как бы другие люди как бы не будут этим заниматься. А отсюда как бы и идет проект. И обрати внимание, что это везде, это не только у нас. Это не наша как бы проблема. Это возьми любую страну, кстати, даже Америку, возьми Англию, Германию. Всегда есть какие-нибудь, так сказать, вот эти точки, где который даже журнал, вот, ну, например, вот, я уже не помню название как бы издания, но помнишь, где-то в одном итальянском, в итальянском журнале где-то была, так сказать, какая-то статья про каких-то коррупционеров, один и тот же обычно «Фокус», как-то он там назывался, итальянский журнал, или еще как-то. В Германии то же самое. Какие-то есть журналы, которые как бы желтые-не желтые, так сказать, не пойми что, но там всегда, всегда вбрасывают вот эту информацию. Или там какой-нибудь канал какой-то. Это везде работает одна и та же система.
2: Причем сразу надо сказать, что в этой системе существуют свои, так сказать, авторитеты, признанные. Да. То есть такой-то, такой-то, там Рональд Фридман, например, сказал, что вот и все типа таким, раз сам Фридман сказал, так это бубен, не шутка.
0: Вопрос только, скажем, даже международный или междугородний звонок, да, или как бы внутренний, да, так сказать, да, оплаты. Конечно, удобно, если это было под боком, что можно позвонить, рядышком, да, позвонить и что-то
2: сказать. Из любой будки, так сказать.
0: Вот, да. Поэтому здесь как бы вот ничего в этом как бы странного нет. Мне непонятно, что вот люди на НТВ, ведь действительно канал был талантливый, и журналисты талантливые.
2: Но кстати, мне... еще, извини, что я перебиваю, то есть, ну, все-таки не все же их сливать. Надо отдать должное, ну, я, так сказать, подхожу с художественной стороны к цветовым параметрам, вот, не знаю, как это называется, то есть там очень хорошие, приятные для глаза цвета подобраны, вот. Это немаловажно, потому что, простят меня, вот люди, работающие на СТС, там включаешь, ну, может быть, тоже такая стилистика под старое телевидение, да, но как-то вот эти блеклые цвета все они...
0: Ну, я думаю, там такой изумрудный цвет, да, цвет, вообще, так сказать, у них архетип воды, воды, вот символика воды, все время идеи, кстати говоря, дистиллятор. Сам, это, да, в алхимии дистиллятор. Кстати, да, говоря, да, они изначально заявили о себе. Вот, кстати, тоже любопытно. Ведь НТВ заявил себя даже логотипом, как канал, как бы, ну, в алхимии, помнишь, так сказать, там, сера, ртуть, там, и прочее. Вот. И я думаю, что здесь канал сам себя заявил, как бы, такой канал дистиллятор. То есть, канал, водяной канал. То есть, это в противостоянии огня и воды, то есть то, что растворяет, как бы очищает и как бы, ну, знаешь, как в химии, да? Да?
2: Но здесь тут нужно сразу, видимо, сказать, что он заявил себя так с точки зрения, опять же, пиара для привлечения внимания, конечно, людей, но ни в коем случае не функционировал в этой области, а скорее наоборот.
0: И что меня поразило, и что вот меня, кстати, обидно за них, то, что они оказались вот такими глупыми. То есть вот этот миф НТВ. Ведь что такое журналист, да? Человек, который, в принципе, как бы не видит. И вдруг люди начинают себя показывать. И то же самое, что начинают показывать оператора.
2: Или диджея.
0: Да, или показывать, да, или показывать вообще студию, да? А вот наши лампы. А вот у нас какие лампы. А какие у нас микрофоны.
2: А я всегда говорил, что там вот их главный вот этот дяденька, он не лишен такого нарциссизма нездорового.
0: Ну... О, какой хороший, какая, да, да, поп круглый.
2: Не, ну он же дико себя любит. И все они себя любят. Ну вот, вот если разобрать, мне просто принесли запись вот этой вот как раз стрелки с Кохом. Вот, где вот этот господин Кричевский, то есть,
0: да, да, да,
2: это,
0: да,
2: с молодым человеком вы погорячились, то есть, ну, сидит пацан. То есть это то же самое, что, к примеру, вот мы с тобой сейчас, да, пойдем и купим очередной ларек. Вот. И женщина, которая будет там убираться, будет сидеть и что-то с нами вступать там так. То есть, ну, просто пацан.
0: Ну, это говорит...
2: И тот ему сказал, извини, даже Кох ему сказал, типа, дружище, ну, ты веди себя для начала как мужчина. Это, в принципе, было предложение заткнуться. Этот даже этого не понял. То есть наглухо кончитос.
0: Ну, здесь, ведь Кох действительно, он приехал и начал, так сказать, такой заниматься распальцовкой. Он ведь правильно сделал, по большому счету.
2: Иначе с ними нельзя.
0: Разговор по понятиям. Как бы бабки. Другое дело там, как все это было, что там за, как бы... Но вместо того... Чтобы формат выставить, я бы что бы сделал на месте Киселева или вообще этих ребят, выставил формат. Формат. Ребята, да, давали деньги, да, звонили, значит, Ельцин звонил, значит, Гусинскому и просил, чтобы...
2: Прайс.
0: Да, и «Газпром» выдавал. Ведь Кох сказал, вот, нас тут тоже заставляли. Надо было что сказать. А для чего канал создавали, ребята? Для чего вы создавали канал? И сейчас для чего вы его хотите себе взять? Ведь явно не бизнес, да? Вы хотите радиостанцию «Свободу» под боком, чтобы мы вам квакали, вы вам разжевали кое-какие вещи другим языком. Понимаете, да? Ну, раз так, так и бабки на стол. Вот что должен стать Киселев и вот эти ребята. И еще давайте. Не мы вам должны, а вы нам еще.
2: Давайте прайс.
0: Да.
2: Но тут есть, знаешь, какой момент, что, во-первых, конечно, они еще груднички, то есть, очевидно, по этим всем вот раскладам. Это сразу было видно. И второй момент, что, может быть, мы-то знаем с тобой, что так оно и есть, поскольку обладаем соответствующими, так сказать, документами реальными, но, может быть, они попали в руки кому-нибудь из, так сказать, телепузиков. Дело в том, что, вероятно, у Koch & Company уже заготовлено, ну, как они их так называют, штрейкбрехеры, ничего подобного. Просто не менее достойные журналисты, которые смогут попросту выполнять те же абсолютно функции, только без такого понта и вот этого вот всего ужасного.
0: Я думаю, здесь как раз это и не нужно. Если человек все время говорил, что говно — это конфетка, вот, и хорошо бы, чтобы он со мной работал и дальше продолжал это говорить. Ведь канал для этого держит. Да что такое вот НТВ?
2: Но он же не мог, понимаешь, тут есть еще момент. Если бы они были совсем пацанами, он бы прям взял там бы, из-за стола бы встал и пристрелил. А поскольку все-таки они, ну, уже взрослые люди, то есть, ну, определенный, ну, скажем так, они легализовались. И уже в легальном разговоре нельзя человеку дать понять, что ты нам, собственно, не нужен. Хотя по логике там это прозвучало со стороны вот...
0: Смотри, Кот все-таки к ним приехал.
2: Ну, а что же не приехал?
0: Значит, они ему нужны. Объясняй, почему.
2: Жалость.
0: Нет. Вот жалость. Вот давай моделируем ситуацию.
2: Давай.
0: Вот у нас война с Чечней, так? Так сказать, наши войска там, ну, берут, зачистку делают, там, все такое прочее, там, кого-то, может, ну, по случаю, там, ну, случайно, там, не того, в общем, что называется. Да, да. В общем-то, не того.
2: Да.
0: Взяли, да. Чеченцы обижаются, там, возмущаются, имперская политика, Москва. Что мы с тобой делаем? Мы подключаем НТВ, передачу про гордый чеченский народ. Понимаешь, вот для чего эти каналы, вот. То есть, как бы, от обратного, понимаешь? И что делает, что я делаю? Допустим, я президент или я Касьянов. Ох, это опять это НТВ. Ну, опять. То есть я не выключаю ни передачи, ни рот не затыкаю. Вот гады, а. Это что ж такое? У нас политика, у нас русских ребят, да, убивают, а они бандитов. И что мы делаем? Звоним, да, Киселёву, говорит, ну давай еще передачу. И он говорит, бандиты, они ведь не бандиты. Они такие вот, на самом деле, мягкие, и детей любят. И они такие хорошие. И
2: даже дают потрогать себя за бороду.
0: За бороду, да. Понимаешь?
2: Да.
0: А потом, так сказать, они расслабляются, мы прямой наводкой с авиацией их мочим. И все тупо молчат.
2: Да, да.
0: Понимаешь?
2: Да.
0: И говорят, права человека, вы же видели. Мы этому НТВ даже не можем рот заткнуть. Они ведь сволочи, что, никакого патриотизма, этот самый, как его, сионизм, правильно? Этот вот, как космополитизм.
2: Кстати, здесь нужно еще сказать, что вот те товарищи, которые тоже, ну, а такие присутствуют, это заметь, которые, типа, купим всему коллективу, значит, телепузиков, билеты до Израиля, это, в общем, другая сторона медали, не менее глупая, чем та, которая, давайте сохраним телепузиков. То есть и те тупые, попросту говоря, и те вредят.
0: Да.
2: Это тебя забирать пришли, смотри, нет... Давай сейчас снова прервемся, потому что сейчас тут мне нужно срочно выйти. Ко мне там это приехали из Саранска, деньги привезли. Хорошо?
0: Хорошо, да.
2: Давай. И для тех, кто только что подключился к нашей волне, как я красиво иногда говорю, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Жариков, лидер группы ДК. Речь у нас зашла волей-поневоле о телепузионных раскладах. Мы, конечно, сегодня поговорим о других вещах, о разных, но, тем не менее, раз зашла, мы эту тему и продолжим. Вот тут на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Кстати, Сереж, тебя тоже попрошу его прокомментировать. Ты же знаешь истинное положение вещей. То есть вот как я тут сижу, хотя на самом деле я на стуле не сижу. Наверное, твоя супруга не знает, и Саня тоже не знает. Я на стуле стою сейчас.
0: Ну да, да.
2: Вот. Александр, вы мне не ответили. Кстати, вы у меня не спрашивали. Ладно, да, это с пейджера сообщение. Александр, вы мне не ответили. Значит, за свою карьеру вы не боитесь. Быть может, Венедиктов, поясняю, это главный редактор нашей станции, вас специально придумал таким, чтобы не казаться сахарно правильным. Очень прошу вас ответить, а то буду думать, что вы подобны НТВ и в вашем изложении. Ну, то есть, да. Может, зашутишь?
0: Ну, что я могу сказать? Я думаю, не совсем так. Дело вот в чем. Ну, для меня это как бы очевидно. Я сейчас попытаюсь подобрать, на самом деле, слова.
2: Да.
0: Дело вот в чем, что проблема с НТВ, вот здесь и Кох прав, она, на самом деле, виртуальная проблема. Как бы ее и нет. Дело в том, что это проблема понимания. Кто-то понимает побольше, кто-то понимает поменьше. А есть такой закон, что тот, кто понимает больше, управляет теми, кто понимает меньше. И использует тех, кто понимает меньше. Здесь, кстати, вот пример того же самого. Дело не в свободе слова, и дело не в каких-то, так сказать, пиаровских вещах, а дело в очевидном. Есть некие рамки, некий формат как бы действий, который предопределен как бы изначально самой, скажем, постановкой вопроса. Вот я еще раз хочу повторить, что НТВ было создано как... Вот, ну, может быть, это тавтология, но именно как зеленый шарик системы, как дистиллятор. И поэтому, когда люди начинают охать и ахать и устраивать вот эти, скажем, митинги или воспринимать все эти действия как некую, так сказать, некую истину или, наоборот, некий спектакль по там... То есть знак можно ставить любой, как плюс, так и минус. Как бы сумма от этого не меняется. Все именно, так сказать, упирается в саму как бы задачу, постановленную задачу. И дело не в том, что здесь кто-то что-то пытается кого-то поставить, чтобы как-то здесь чего-то по мелочам что-то говорить. Здесь сама, так сказать, постановка. Раз, так сказать, канал предназначен для того, чтобы как бы, так сказать, отражать. Вот, кстати, помнишь, передача «Новоженов сидит» и с кем-то разговаривает, да? Слушай, старый телевизор.
2: Вот это, прости, пожалуйста, но это и вот еще... Когда... Извини, я очень волнуюсь. Я очень четко заметил период, не знаю, как ты оценил вот тот порог, да, за которым Лев Гурич Новоженов, если я не ошибаюсь, резко стал казаться интеллектуалом по сравнению с остальными не только телепузиками с НТВ, но и вообще вот со всех этих самых. Хотя до того выглядело очевидно, вся эта любовь к ласкательному, это, в принципе, признак слабоумия. И очевидно, что человек не в себе, вот, то есть, ну, конкретно фрик-культура прет со страшной силой. Но наступил какой-то момент, когда хлынула на телевидение волна совсем уже конченных даунов, и на их фоне вот упомянутый тобой господин стал, ну, просто каким-то Ницше, что ли.
0: Ну, я хочу еще продолжить мысль. Да.
2: Конечно, извини, что я перебиваю, просто я очень волнуюсь.
0: Ну, конечно, стоя вести передачу.
2: Да, всю ночь стоя, причем на стуле, он еще, видишь, крутится.
0: Да люди не верят, я могу вот подтвердить просто 100%.
2: Я тебе скажу, знаешь, как плохо быть такого роста.
0: Ну, ужасно, да. А Михалков, наверное, про тебя написал, да, стихотворение «Дядя Степа», помнишь там такое?
2: Да.
0: Ну, наверное,
2: все,
0: да.
2: Вы все дядя кажетесь Саша. Мне дядями Степами.
0: Да, теперь дядя Саша. Ну, вот я продолжу. Новоженов ведь сидит на Луне. Вот этот старый телевизор, вы обратите внимание. Это, кстати, слушайте.
2: Извини, я чихнул, болею.
0: Он конкретно сидит на Луне. Если будет повторение, посмотрите. То есть здесь четко, так сказать, сам дизайн подтверждает. То есть изначальная установка. Лунный канал, так сказать. Канал отражения. Канал-дистиллятор. Он должен быть таким. Ребята, если кто-то не понимает, то я не виноват. Люди должны выходить, устраивать митинги, орать, что президент нас подставил, там тра-та-та. То есть, с одной стороны, президент плохой, и мы тут же пишем письмо, чтобы он нас защитил. Это одно другому не мешает. Да, это установка, да, такая.
2: Слушай, а вот я просто еще так немножко безотносительно от нашей темы, но тем не менее скажу. То есть в свое время, когда наша радиостанция располагалась еще на улице Никольской, как раз
0: я
2: вот
0: помню,
2: где,
0: да, да, да,
2: где ты был. И как раз начиналась вся вот эта разборка и туся, извините, венесуэлянец с Эльцином Унтекомпанией. И звонило нам то дикое количество, в общем, базитирующих теток и женщин среднего возраста, которых так и прозвали вот все журналисты в своей среде. Я-то не журналист, поэтому, кстати, отвечаю вот все-таки на вопросы насчет карьеры. Мне абсолютно наплевать на журналистскую карьеру, и то, что я тут делаю, это мое хобби, как для некоторых журналистов стихи. У кого-то они лучше выходят, у кого-то хуже, да, вот это мое стихотворение, то, что я делаю на «Эхо Москвы». Так вот, их прозвали, этих вот тетенек всех, теток, эльцинистками, да, они дико бились за него, то есть это была какая-то волна паранойи, то есть, которая меня тоже сильно испугала. А спустя какое-то время, то есть, когда вот Борис Николаевич, так сказать, привык к своему положению, те же самые тетки, те же самые голоса с той же яростью говорили абсолютно обратное.
0: Ну, это либидозные тетки, это совершенно ясно. Тем более, это базедовые люди.
2: Базедовые,
0: конкретно. Твой термин, да?
2: Да, да. Знаменитый. Это не мой термин, Андрея Орлова, базитолога. То есть, да, все происходит от недостатка йода. Невозможность генерировать мысли, невозможность генерировать идеи, доводить их до совершенства.
0: Ну, это либидозные, конечно, либидозные тетки, это совершенно ясно.
2: А вот эти, кто сейчас на митинге, они что, тоже либидозные? Там же молодые ребята, девки красивые. Нет, чтобы шли потомство делать новых воинов для России. Что они там толкутся? Там что, концерт? Там что приехало, я не понимаю, Дэвид Боуи или Шаде? Если бы Шаде приехал, они бы там толпились, я бы тоже, может, пришел там посмотреть. Что такое? Что с вами, люди? Вы чего, с коня упали?
0: Нет, я думаю, большинство пришло просто себя посмотреть.
2: Ага.
0: Тем более,
2: это просто добрый, ты заступаешься.
0: Да нет, ну почему? Ну а что? Ну почему так? Не
2: а вон, смотри, сообщение, знаешь, мы прислали. Мудрое. Ты, знаешь, был такой тупой, но очень смешной фильм с пистолетом наголо.
0: Да-да-да.
2: Вот там вот такого плана, то есть вот такая тема идет, и вдруг неожиданно кого-нибудь из героев говорит телегу из серии. Вот как нам сейчас нельзя варить козленка в молоке матери его, Лидия Александровна, телегу. Если можно, побольше таких. Ну, вот прям, знаешь, так вот.
0: Козленка раз нельзя варить? Ой, Саня, а мы тут недавно, знаешь что, хотели купить баранину на праздник, да, и ага. Нам козла подсунули.
2: Фу.
0: Да, ужасно.
2: А вы потом не поехали нахлобучить?
0: Нет, ничего, съели нормально, в молоке сварили его.
2: Не, ну, в принципе, как еще?
0: И говорят, его со сладким соусом как-то едят, очень, говорит, хорошая еда. Ну, типа сопли, представляешь, вот сопли, да?
2: Ну, такие, да, да, да.
0: Сваренные с медузой, и вот, значит, там вот все. Ну, ничего, съели
2: нормально. А что сделаешь?
0: Да,
2: не
0: да,
2: пропадать
0: да,
2: же да. Все-таки животное. Это не...
0: Ну, да потом что... может свобода слова пострадать из-за этого.
2: Да, да, да, да.
0: Кстати говоря.
2: И к тому же, опять же, скоро предстоит весна, посевные
0: зябь,
2: работы.
0: Зябь. Поднимать зябь надо,
2: зябь, кстати. Поднимать. Яровые, опять же, начнут мычать.
0: Хлеба налево, хлеба направо.
2: Ну так а вот все-таки, да, вернемся. Вот сейчас вот тут парень приходил и такую новость принес, что, в общем-то, усы унта очки, то есть человек с половым органом под носом, обозвал, в общем-то, господина Парфенова предателем. Представляешь, до чего докатились?
0: Ну, я думаю... Прокомментируй, пожалуйста. Я думаю, здесь как раз... Не понятно, что он предал кого. То есть, в каком смысле предатель?
2: Ну, дескать, вот коллектив предал. Они там, дескать, бьются, как рыба об лёд наглухо, а он, типа, во всем идиотизме.
0: А, то есть, пиарят дальше?
2: Они пиарят, а он, типа, сказал, да что, да не хочу я.
0: То есть, пропиарил, да, сам да. Себе.
2: И еще вот эта вот женщина, как ее фамилия?
0: Как?
2: Тоже.
0: Такая с короткой стрижкой, да?
2: Тоже ушла с
0: ней. А, как ее? Меткова.
2: Тоже да. Достойная. Уважение женщин.
0: Ну да, да, да. Да я думаю,
2: остальные
0: что это...
2: телепузят все там.
0: Нет, а потом, это же, знаешь, это как вот фанаты. Помнишь, драка вот недавно была? Там Спартак, ЦСКА, да? То же самое, передрались. Ну, то есть, кто кого предал, кто с кем. Кто вообще, что за партия? Кто с кем вообще воюет?
2: Вот, кстати, это и есть еще. Вот, они же сейчас, это заметь, призывают сами к тому, чтобы к ним вызвали чебурашек. И дико нахлобучили. Вот за этим, в принципе, мы не постоим. Если просите, пришлем. Но дело в том, что чебурашек насылают на, скажем так, преступников или людей социально опасных, или на террористов. Если вообще речь об этом у телепузиков уже зашла, то есть есть если они готовы признать себя, причислить себя к таким категориям, то есть это уже ну, не просто как, какая-то оппозиция, а это как дети, которые стреляют по кремлевской звезде из рогатки, что ли. Ну, то есть для меня вообще даже определения нет. Что это такое? Это вообще, что это взрослые люди или где они? Мама, это мама телепузиков, это вот мама вот этих, кто остался. Надерите им задницу, скажите, что дитя, хорош уже, работай, хватит это митингов. Мама... Нет. Мама.
0: Я думаю, нет. Я думаю, как раз пусть еще немножко поговорит, потому что...
1: Ну, весело. Понимаешь, если перестанут говорить, скучно будет.
0: Горбачев сказал, что президент Путин не избавился от своего окружения. Значит, президенту нужен свой канал. Для того, чтобы... Но канал должен быть раскрученный. Вот что, чем занимается Киселев и вот эта компания как бы революционеров? Они раскручивают канал для президента.
2: Вот сейчас.
0: Конечно, в чистом виде. Может быть, как раз в этом смысле Парфенов кого предал? Президента предал. Вот что имел в виду Киселев. Он предал Путина.
2: Интересы с тем самым типа... российского пиара в дальнейшем.
0: Да.
2: Слушай, так получается, что вот сейчас в данном случае мы заглянули с другого бока самовара, и мы тоже, так сказать, не совсем справедливо оценивали до того ситуацию.
0: Конечно.
2: Тогда по-другому резко менять. Господа, что это происходит? Люди создали прекрасное телевидение. Прекрасно с ним управлялись. Дикий большой рейтинг. Вдруг приходит какая-то лохня со стороны, все это забирает. Достойных журналистов у нас на глазах попросту унижают и обижают. И еще некоторые нахалы имеют наглость, попросту говоря, чрезмерную, предательски покидать в самое трудное для коллектива время этот самый коллектив. Да биться надо, да мы все за НТВ, да что вы.
0: А я объясню, почему.
2: Не, ну сейчас нормально. Ну, но мало ли, потому класс. Что там они как будут монтировать, чтобы можно было как-то...
0: Да.
2: Ну, а ты тоже что-нибудь, чтобы... Ну, нас же, ну... А то против президента стрёмно пока.
0: Да?
2: Да.
0: Ну, я вот как сказал. Да. Значит, был у нас 3 общенациональных канала. Московский не считаем, да?
2: Да.
0: Да. Чем они отличались друг от друга? Вот вопрос, да? Ну, так вот, если честно. Ну, один должен какой-то быть, который бы за правду. Да. А то у нас получается 3 канала, никто не за правду. Ну, давай сделаем один, который будет за правду. Ну, дадим ему в репу, да? И будем водить его по улице. Смотри, ему в репу дали.
2: По щам.
0: Да, а он будет орать. Меня в репу! Там свободу, там, ну, понимаешь, да? И сразу, так сказать, возникает у нас некий, так сказать, продалец, некий канал, который выступает за свободу. А так у нас до этого не было ничего за свободу.
2: Ничего не было.
0: Да, все смотрят. Америка кстати, смотрит, Конгресс США смотрит.
2: Слушай, а вот еще такой вопрос. Вот меня всегда удивляло понятие, типа, пришло время тебе, сынок, родину защищать, ну, в армию идти. Кто на нее нападает, от кого защищать? Так же и здесь. А за какую, опять же, за свободу и какую правду? Что надо-то вот им? Ну, вот хорошо, вот возьмем сейчас среднестатистического человека, вот меня, да, вот. Мне, например, я прекрасно, честно, искренне тебе говорю, да, прекрасно живу без телевидения. Самым великим праздником вот за прошедшее время для меня, это вот когда вот эта вот байда вся загорелась. Если бы не погибли люди, к сожалению, да, то я бы, наверное, отмечал бы каждый год этот праздник, как там 3 дня без телевидения, к примеру, да. И живу прекрасно. Мне не нужно, правда, никакой от этих людей. Я сам вижу, что делается.
0: А помнишь, была передача, кстати, во всем мире считалась лучшая совковая российская передача «Знак качества». Первый что, вариант.
2: Тоже прикрыли.
0: Вот, ее-то и прикрыли. Вот удивительно, да? А что такое телевидение? Да, это коммуникация, вот как мы с тобой разговариваем, между собой. То есть общение одних с другими. Что мы имеем на так называемом авторском телевидении, на НТВ? Мы все время видим толмача. Мы не общаемся друг с другом, а нам человек показывает, человек начинает нам рассказывать. Это надо понимать так, это надо понимать. Вот Киселев.
2: То есть втюхивает нам
0: дело. Да.
2: То есть...
0: А разве это телевидение? Это не телевидение.
2: Это называется, попросту говоря... Ну, а вот там, помнишь, еще была такая программа, вот это «Нас по запаху все находят, корабли в нашу гавань заходят».
0: А, там,
2: да, это черт такой мир, да. Вот, который годами пишет одну детскую книжку. Прекрасная передача. Какие люди, с каким юмором. особенно вот там один пел песню, я чуть штаны все не описывал. Так, такой тонкий юмор про то, как он женился на девке. У него была нога деревянная, он решил ее отпилить, а отпилил ей нормально. Я так смеялся, так смеялся.
0: А все плакали. Страна плакала, а ты смеялся.
2: Нет, вся страна тоже смеялась. Это прекрасная была программа. Мне больше всего из-за нее и жалко.
0: Если может, они, наверное, все плакали.
2: Я
0: прочитал. Ты, кстати, ты молодец, вспомнил, да, чумовая передача.
2: Да.
0: Уважаемые люди, авторитетные. Да.
2: Я предлагаю обратиться к звонкам наших уважаемых. Если у вас появились какие-то комментарии по поводу всего нами тут высказанного мысли, пожалуйста, звоните. Номер сейчас я вам напомню.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: И, соответственно, еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы основные вопросы были адресованы к нему, поскольку я тут пока всегда сижу. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Здравствуйте, доброй ночи, Сергей. Это мама Грудничка?
2: Да, не могли бы вы, простите, вот не могли бы вы погромче говорить?
4: Я говорю, это мама Грудничка.
2: Да, вот, да, да.
4: Вот, я слушаю вас 8 лет. Нет. Вот, у меня какие-то есть основания считать, что я не божетка, да? Вот. А вопрос у меня, ну, у вас чистая душа, вот, поэтому какие-то вещи... Ну, в общем, вопрос у меня будет к Сергею, потому что он очень точный человек такой, аналитик. Ну, в общем, вот что я хочу сказать, что Кох, вот вы похвалили Коха, да? Ну, я говорю, что я не божетка, надеюсь. Вот, но я записала даже 2 года назад Чеха, его выступление в Америке, беседу. Но там жуткие антирусские вещи.
0: А я знаю, да, в «Новой газете».
4: Я сейчас вам скажу, значит, Россия банкротившая страна. Люди все в 70 лет, которые умеют думать, они копать, уедут. Если нам, это вот к Сергею вопрос, если нам не простят долги, то России конец. Вот, и идиотизм возится с Югославией, Сербии. То есть, как бы, вот, этот человек, бог с ним, с НТВ. НТВ уже не будет, ну, и манипулировать никогда. Но вот Кох придет и будет опрять политику. Ну, то есть, я серьезно сейчас уже
2: понятно,
4: говорю.
2: Понятно. Давайте вот. Сейчас позволим Сергею...
4: А вопрос еще можно?
2: Да, конечно.
4: Вот. Телепузики еще одни. Я чуть со стула не упала на днях. Значит, эти телепузики. Радио, которое ведут журналисты «Перспективы», газеты «Завтра». Вот. А у них вообще, ну, тоже они мне там показались очень такими.
2: Кстати, я хочу сделать... Извините.
4: Вот такое вот.
2: Извините.
4: Немцы нам правительство, так?
2: Извините, пожалуйста. Вы... Алло. Такой небольшой просто анонс. Мы планируем в одном из ближайших эфиров вот здесь в гостях увидеть главного редактора газеты «Завтра», господина Проханова. Давайте вот эти вот все вот темы по поводу вот его газета, все-таки ему будем адресовать. А сейчас вот Сергей ответит на ваш первый вопрос. Спасибо за звонок. Да.
0: По поводу, я читал интервью с Кохом, да, в «Новой газете» печатали, был большой шум. То есть я в курсе, как бы.
2: Я тоже.
0: Я считаю, что, вот скажем, Кох, кстати говоря, вчера мне он понравился.
2: Именно, мне тоже понравился,
0: тем, красавец. Именно тем, что он сегодня сказал, и что он, кстати, написал в газете. На самом деле, есть вещи, которые, скажем, не все проговаривают, но все это прекрасно понимают. Если вы смотрите, скажем, ТВЦ, буквально 2-3 дня назад Млечин говорил то же самое, просто другими словами. Не так резко, может быть, не так жестко, как Кох. То, что у нас из 100 новорожденных 2 нормальных, что практически треть населения фактически сумасшедшие, если не больше, и так далее, что вымирает, это все уже, и Путин об этом говорил в послании.
2: Да, говорил, я тоже слышал.
0: И, собственно, мужество Коха и как бы его вот как бы позиция, которую он озвучил, может быть, слишком прямо и слишком откровенно. Я думаю, вы понимаете, у нас как бы страна немножко византийская, у нас многие вещи просто не говорят прямо. Коха, если он, скажем, человек, может быть, по крови немец, он, может быть, просто вещи сказал, в общем-то, ну, как это называется, назвал вещи своими именами. Действительно, что люди у нас уезжают. Вы знаете, вот что, кстати говоря, если можно, можно я немножко так разовью мысль?
2: Конечно, только еще я буквально вкратце хочу сказать, что в звонке, вот, который только что прозвучал, ты заметил, так антироссийское типа выступление Кохана. Почему, если человек констатирует факты, да, к примеру, я могу сказать, что идя сюда, я видел двух дебилов конкретно. Вот двух дебилов я видел, но встретил на пути. И они живут с нами в одной стране.
0: Я думаю,
2: и что это антироссийское выступление? Мне больно от того, что они тут живут.
0: Я бы вот этой, кстати, даме вопрос бы задал. Ну, так сказать, она поймет меня.
2: Да.
0: По поводу того, скажем, вот как она считает, какая у нас в России самая конвертируемая валюта? Вот есть три, скажем, да, ответа. Скажем, доллар, да? Mm. Второй ответ. Свобода. И третий ответ – интеллект. Вот все страны в мире, они делятся на три категории. Скажем, на три сорта. Вот самые низкие страны, самые неразвитые страны – это те, у которых валюта является свобода. То есть рынок свобод. У нас на самом деле не рынок, не в тот рынок, о котором говорит Чубайс, который все боятся. У нас никакого рынка нет. У нас есть рынок свобод. Сначала, так сказать, конвертируется свобода, а потом свобода зарабатывает деньги. В странах первого сорта валютой является интеллект. Там деньги вторичны. Даже в той же Америке, которую там патриоты не любят, вы можете спокойно получить просто 50 тысяч баксов на какой-то музыкальный проект или, скажем, художественный проект. С одной единственной просьбой, там, чтобы фамилия, скажем, того человека, который дал эти деньги, была озвучена. Понимаете, да. В России это невозможно. Там, да, там интеллект дороже доллара. Поэтому Кох, на самом деле, сказал о том, что если у нас страна так и будет торговать свободой или, так сказать, конвертировать рубли в валюту и обратно, то действительно у нас перспективы у страны нет. И все умные люди уедут, останутся одни дураки.
2: Ничего антироссийского еще

0: А это знаем, в принципе, только мы. Вот. Причем по нашей традиции, как бы, всегда не договаривать немножко, чтобы не давать людям полностью халяву, не подстелить им перину чересчур мягкую, что вызовет в дальнейшем геморроидальные проблемы, мы должны, я так думаю, дать несколько направлений вот, перспектив развития данной ситуации. Естественно, одна из них так или иначе сработает, но чтобы люди немножко вот этими вот думали. Я предлагаю, может быть, тебе сразу и начать вот с самой первой версии. Да, кстати, хочу предупредить, что во всех версиях, каждая из предложенных нами версий содержит в себе не меньше 20% истины.
1: Да. Ну, я как бы уже озвучил ее, так сказать, частично по поводу этого. Дело в том, что когда я крутился в Госдуме в свое время, в Комитете по геополитике, так там у меня были действительно на руках материалы, это может быть 98-го года, такая аналитика по поводу НТВ, ОРТ, проблемы Гусинского-Березовского, о котором сейчас говорит Павловский. Но я просто не ожидал, правда, что все это как бы вылезет именно сейчас, и, скажем, вся эта группа аналитическая станет, так сказать, помогать как бы власти, в общем-то, станет основной. Поэтому я думаю, что все было как бы заранее ясно, и надо здесь понимать всегда прекрасно одну вещь, что как бы ничего, в принципе, по большому счету, количественно в системе никогда не меняется. Может быть, качественно что-то поменяется местами, что-то как бы будет по-другому называться, но как бы элементы системы, они всегда остаются теми же. И вот в этой истории, скажем, вы заметили, что история с НТВ – это вторая часть. Первая была история с ОРТ, она очень быстро, так сказать, очень тихо была разрешена. Ведь Березовский сейчас держит ТВ-6.
0: К ним же даже приходили телевизор отбирать.
1: Да, уже поэтому там, он быстро, так сказать, всех своих, так сказать, всю эту как бы компанию, ну, вы знаете, так сказать, там, все он забрал к себе на ТВ-6. И канал стал хуже намного, но зато стал, так сказать, типично, как был раньше у РТ. То есть проблема Березовского была очень тихо решена. Но я, может быть, немножко резко скажу, но, как знаете, есть в блатной среде, есть, скажем, петухи, а есть козлы. Вот, скажем, вы видите, проблема с петухами была решена очень быстро. Не зря, скажем, там Борис Моисеев почти каждый день, почти, так сказать, вся эта вот публика, она на этом канале как бы присутствует по полной программе. Ну, а проблема с козлами, конечно, естественно, решается проще, потому что, как бы, как всем известно, это немножко другой тип, как бы, уголовника.
0: Психотип.
1: Психотип, да. Ну, и немножко посложнее он и решился. А вообще любая, так сказать, все эти оперативные, так сказать, мероприятия, они проводятся именно, как правило, с людьми вот этих двух типов. Ну, что могу сказать, что вы увидите, опять же, так сказать, тоже свой любимый канал. Я думаю, там те же самые будут люди, может быть, так сказать, процентов на 80, они будут вещать сплошную правду, опять, как вам кажется. Потому что понятно, что если вы себя поставите на место того же главного редактора какого-нибудь телеканала, то вещать истину или, скажем, вещать ту правду по полной программе просто не сможете. У вас даже не будет ни денег, ни, скажем, корреспондентов, которые могут быстро и моментально осветить те или иные события, которые произошли в России. Поэтому имидж, скажем, правдивого канала, имидж оппозиционного канала, понятно, что этот имидж можно только закавычить. Но это надо, так сказать, отдать должное, так сказать, пиарщикам, которые все это устроили. То есть тем же самым, скажем, Киселеву, и как бы, что они очень грамотно, так сказать, в общем-то, ну, подыгрывают власти, я бы так сказал. И здесь надо честно признаться, что, может быть, вся эта история с Парфеновым и с вот с этой, как, с Гулькиной, как ее?
0: Ну, с Митковой,
1: да, да, да. Вот, что, может быть, это вообще как бы часть пиара, потому что, как бы, ну, результат-то очевиден, результат мы как бы вот-вот уже, так сказать, получим. И я думаю, что, может быть, вот эта апатия, которая недавно была, так сказать, в стране, вот эта апатия, неинтерес к политике вообще, так сказать, никому ничего не надо, всем до лампы, немножко канал подогрел. А для чего нужны экстремисты? Для чего нужны, скажем, крайние маргиналы? Они должны так будоражить, так сказать. Ведь что такое маргинал? Это иголка в задницу, правильно?
0: Да.
1: Кольнули, так сказать, кто-то там кричит, а-а-а! И все слушают, да, все слушают, где-то что-то.
0: А не то все будет

0: похож. А он так... такое летнее солнечное поле, и только шмели жужжат.
1: Конечно, конечно.
0: Вроде да. и лето, а спать хочется, называется.
1: Поэтому, я думаю, мы все, так сказать, получим, что хотели. Я думаю, может быть, и как бы... Я просто здесь не вижу как бы людей, которые проиграют от этого. Просто ну, как бы, проблема, общем, да. Общем, мы да. как бы я о ней сейчас говорим, ну так, так сказать, с юмором, потому что здесь проблемы нет. Здесь
0: даже
1: нет...
0: самое главное, извини, что перебиваю, выиграю я немножко, поскольку те ларьки, которые находятся вот в районе Останкино и принадлежащие мне, в общем-то, имеют сейчас сверхприбыль в эти дни. То есть...
1: Ну да, да, да, да.
0: Ну, ты знаешь
1: ну,
0: об этом.
1: Да. Ну, кстати, правильно, сейчас же не может журналист существовать только как бы на одну передачу.
0: Ларьки, а да, вот, вот ты знаешь, ты меня журналистом назвал?
1: Извини, Саш.
0: Ладно, да, тебе простить. Вот слушай, смотри, тут можно еще как бы, извини за слово, как бы, ход... Ход событий вот этих до их окончания проследить. Есть вероятность такая, потому что ведь некоторые демоны призывают к тому, что давайте скинемся, отдадим там долги НТВ, да, то есть такие безумные совершенно утопические идеи со стороны граждан, то есть, ну, как бы сыграть там в рулетку с новым Мавроди, да, то есть похвально. Кстати, я бы на месте вот телепузиков этих вот дико бы сейчас обосновал бы фонд, набрал бы прайсы, и тогда бы уже смылся. Это было бы по-взрослому. Но они даже на это не годны. А смысл в другом, что они могут в ответку предпринять такое действие, что мы, вот честные телепузики НТВ, распродаем сейчас свое имущество, автомобили, квартиры, купленные под кредит, с тем, чтобы отдать Коху хотя бы часть вот этих долгов. То есть попытаться сыграть на такой благородной вот струне и вызвать к себе такую вот жалость. А затем отсюда и в дальнейшем может действительно быть образован какой-то счет в каком-то банке. Туда граждане все скинут, значит, телепузы это все дело поделят, снова купят все тачки, мдхаты и тихо, мирно свалят.
1: Ну а кто сказал, что они кому-то должны? Это, кстати, чепуха. Это ерунда. Я думаю, они никому не должны.
0: И нет, изначально да, но для продолжения игры в пиар.
1: Ну вот представь, ну, представь себе, какой-нибудь Анкл Бенс. Вот есть какой-то противный Анкл Бенс, который ты не любишь. И тебе говорят, Саша, давай, вот, так сказать, каждую неделю говори, что Анкл Бенс – это святая святых, это наше все. Понимаешь, да? Это стоит денег, как ты считаешь?
0: Конечно, ну, стоит.
1: Кто сказал, что они кому-то должны? Я думаю, им должны еще. Им должны. Вот мне этот разговор непонятен. Кох говорит, вы нам должны. Они говорят, да, мы вам должны, но... Да не должны они ему ничего. Не должны. Они же продали, как бы, так сказать, что называется...
0: Ну, только дело в том, что... Подождите, я с тобой согласен. Я тебя понимаю. Они изначально вот на этой стрелке провели неправильный базар.
1: Вот.
0: Но смысл в том, что слово было сказано. Слово не воробей.
1: Да,
0: теперь, исходя из этого, им нужно крутиться, так сказать, вот от той позиции, на которую они сами себя опустили. Они признали. Они сказали, что да, мы должны прайс. Все. При многочисленных свидетелях. И там неважно уже, там должны они или нет. Теперь все их следующие действия должны идти вот от этой фразы. Все, что было до того, это уже не существует. По всем понятиям. Извините.
1: Ну, значит, эти бабки, так сказать, базедовые бабки придут, скинутся, или, скажем, мужики базедовые. Ну, базедовые,
0: вот,
1: да,
0: вот
1: партия
0: думаю,
1: базедов. Вот
0: да.
1: Она придет и...
0: Отдаст денежек.
1: Да, которые они не дадут Коху, а просто по карману положат.
0: Я вот об этом тебе и говорю.
1: Но,
0: так я к тому и говорю, что надо ожидать появления такого счета в ближайшее время.
1: Я думаю, он уже есть.
0: Ну, пока нет. Он официально не объявлен, но я думаю, что еще пара-тройка дней, и вот там начнется вот этот фонд помощи телепузик.
1: И вот тогда они все и перессорятся из этих бабок.
0: Вот, вот это будет вторая их ошибка.
1: Вторая,
0: а
1: да.
0: Даже уже не вторая, а там... Ой, какая уж даже их считать сложно. Вообще, по идее, конечно, надо было бы помочь ребятам, но уж больно они зазнались, взорвались. Давай послушаем телефонные звонки еще.
1: Давай.
0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Сергей Жариков. И ваши вопросы к нему, какие-то комментарии, если они, конечно, есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну вот, уж извините, но вопросы не к Жарикову, а вот лично к вам.
0: Ну, давай.
2: Лаевскому.
0: Давайте, давайте.
2: Ну... Я уж изо всех сил стараюсь, чтобы вопросы были все-таки... Ну, ночь там, да, я понимаю, все равно, чтобы было прилично.
0: Угу.
2: Вот, ну, собственно говоря...
0: Да вы так не волнуйтесь, говорите. А то время-то идет.
2: Ну,
0: да.
2: Ну, я волнуюсь. Ну, понятно, что волнуюсь.
0: Нет, ну, может, тогда вы перезвоните попозже. А то, понимаете, нет, как было. Нет, один человек волновался, а потом, типа, с ним было плохо.
2: И нам... Вы уж отвечаете.
0: Да, давайте.
2: А при чем здесь вообще компания НТВ? Угу. И при чем здесь вообще Киселев этот? Он... Нет, с моей точки зрения, просто он здесь совершенно ни при чем. Вопрос состоит совсем не в этом.
0: Я с вами целиком согласен. Спасибо за звонок. Дело в том, что позвонивший только что имел в виду ремонт теплоцентрали в Северно-Восточном округе. Действительно, они ни при чем. Я не понимаю, что вы хотите от меня. Если бы я не взялся ремонтировать этот теплоцентраль, еще через год половина жителей Отрадного осталась без горячей воды.
1: Но вообще отопление отключить должны где-то, наверное...
0: Да я ремонтирую, там сейчас трубы кладу. И непонятно, человек теперь ругается, что видите ли, у него гараж там снесли, я узнал.
1: Это пробка, наверное, скорее всего, пробка какая-то попала в
0: трубу. Нет, нормальный человек, почему ты пробкой его обзываешь? Просто, ну, гараж, твой бы гараж снесли, ты мне бы тоже возмущался. Вот.
1: Да нет, я имел в виду пробку.
0: А, да. Пробку, ну да.
1: Да, в трубе. Воздушная пробка в трубе.
0: Ну, я в этом не разбираюсь, я сказал это рабочим, говорю, друзья, снимайте все, ставьте, делайте уже. Ну, потому что надо, надо. Какой вообще вот вопрос, да, человек сформулировал, а при чем здесь, да, при чем здесь? Действительно, ни при чем. Но мы сейчас снова ненадолго прервемся, потому что мне надо пойти позвонить в Нью-Йорк это. И мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, у нас остается совсем немного времени. Так уж получилось, что сегодняшняя наша встреча практически целиком была вот... Разговор, вернее, был посвящен теме телевизионной. То есть поддались-таки мы все-таки на общую газетическую тему. Хотя начали хорошо. Начали вроде бы с роли художника в обществе, вообще о творческих людях. Вот. К примеру, для меня до сих пор загадка – это женщина-художник. Да? И почему, например, женщина-певица, женщина-художница, и вдруг женщина-врач, женщина-секретарь, вот этих вещей я никогда не понимал. Если у тебя сейчас как-то есть желание их обсуждать, давай. А если нет, то мы можем послушать телефонные звонки. То есть ты, так сказать, сам можешь выбрать, что мы сейчас будем делать.
1: Давай лучше звонки.
0: А с женщинами типа?
1: Ну, тут все понятно.
0: Да. Хорошо, тогда я сейчас напомню телефонный номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: А, начинаем?
1: Да.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Саша и молодой человек, который присутствует с вами.
0: Да.
4: Вот я, конечно, извиняюсь, но я, может быть, опять возвращаюсь к тому, о чем мы говорили.
0: Ничего страшного.
4: Ну, хорошо. Я думаю, мне простительно, я пожилой человек. Сашенька, вот такой вопрос. Ну, НТВ там защищают себя, может быть, Киселев недоволен, что ему не досталось там в Испании дачи, еще не успел сколотить. Это их дела. Но я удивляюсь за народ. Так дружно вышли защищать. И все время правительство твердит, долги надо платить. Долги платить Франции, там всем государствам, кому Россия должна или не должна, я уже запуталась в этих делах. Но кто же будет платить нам, простым смертным, когда вот в 92-м году нас обобрали и про наши долги замолчали. А народ-то дружно не пошел вот так требовать свое. Понимаете, это маразм.
0: Понятно,
4: маразм,
0: понятно.
4: Народный маразм.
0: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Просто сразу хотелось бы ответить. Вот все-таки давайте опять же откровенно скажем, да, что вот эта игра в пиар, вот, она тоже ведется не совсем профессионально. Хотя бы потому, что даже вот события вокруг НТВ освещаются действительно однобоко. Я, например, заметил вот это, естественно, это чья-то там из этих этих грудничков идиотская была затея, это посылать сообщение вот на экран с электронной почты. Я откровенно заявляю, что выплывали, то ли начинали показываться на экране сообщения, так сказать, очевидно негативного характера, то есть, что, дескать, мы, да, опускающие, скажем так, престиж телепузиков, которые, в общем-то, быстренько исчезали, то есть очень активно их резали. Также я уверен, что далеко не все люди, которые вот там были, все-таки собрались именно в поддержку. И это, кстати, опять же, ошибочное, вот, ошибочное ведение этой пиаровской компании. Если хочешь разжечь костер, то нужно его разжигать посредством трения, подлива бензина. Для этого нужно показывать все точки зрения. Даже здесь они оказались глупые.
1: Лучше бы они, кстати, наоборот, давали, скажем, на экран отрицательное мнение о себе.
0: Конечно.
1: Провоцировали бы защиту, да.
0: А у них получается, что какие мы хорошие, нас обижают. Вот, так что в данный момент, вероятно, есть единственный такой хороший совет, как избавиться от данного зомбирования, это просто стараться вот не смотреть именно сейчас хотя бы НТВ, видимо.
1: Ну да, но с другой стороны, понимаешь, ведь люди сходили к твоим киоскам все-таки за товарами.
0: Забрались, да, забрали, да. И заметь, кстати, ни одной драки не было там. Да, еще да, культурные да, покупатели.
1: Да.
0: А, ну что, следующий звонок. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Василий Солнцев.
0: Здравствуйте, Василий.
5: Да, вы правы, Александр, действительно полный маразм, что было вот вчера и сегодня. Да, хотелось бы сказать, что вчера, помимо вот этой акции, на Останкино показывали противоположное мнение, где-то там на Тверской, которые против НТВ были, и показывали в таком наилучшем виде, они там дрались, ругались матом.
0: Нет, ну дрались, это я не люблю. Одно дело пострелять, там, а драка, это какой-то нецивилизованный уже способ решения проблем.
5: Да, ну, по крайней мере, матом ругались, это уже...
0: Ну, они разговаривали или ругались, это разные, это уже вещи, поймите меня
5: вот
0: правильно.
5: По-моему, ругались.
0: Угу. Тогда это им простительно.
5: Да, да. Вот Александр, к вам вопрос вот, посредством НТВ. Вот как вы относитесь вот, к Деброву, который вот, яростно отстаивает права НТВ, говорит, что это все ну, безобразие там, и так далее?
0: Вот. Понятно, Василий, спасибо за вопрос. Ну, мне не хотелось бы так, вот, как говорится, за спиной говорить про человека, но с другой стороны, если мне когда-нибудь он сам спросит, то я это же ему тоже скажу. Мне совершенно не нравится Дмитрий Дебров ни как ведущий программы. И также он по одной причине, которая для меня веская, но я, так сказать, из чувства такта не буду ее сообщать в эфире, потому что это не придаст популярности данному персонажу. То есть он во мне вызывает даже, попросту говоря, с некоторого момента отвращение. Вот все, что я могу сказать. По крайней мере, я искренне. Сергей, ты будешь как-то комментировать или воздержишься?
1: Ну, я не знаю, что сказать. Вот. Я могу только процитировать Деброва. Типа «Тю!» Знаменитый его «Тю!»
0: Да, это тоже многое говорит. Следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Приветствую вас, Александр.
0: И вас также, мы тут все.
6: Что-то вы мне поздно звоните.
0: Извините, но я послал ребят, чтобы они привезли. Они еще не подъезжали?
6: Да нет, пока нет.
0: Но я звоню сказать, что вот-вот подъедут и все внесут тогда. То есть хорошо. Подождите еще минут 15, они... Да, спасибо.
6: Конечно. Да. Что я хотел спросить?
0: Кстати? Да, конечно, да.
6: Вы мне, да, насчет Сергея правильно все, по-моему, рассказал. Я так считаю, что это, в общем-то, пиар-акция, направленная как бы на активизацию нашего общества.
0: На что?
6: На активизацию.
0: Ну, ага, понятно.
6: Мое мнение вообще такое, что, в общем-то, в последнее время происходит большая такая кампания, начиная с Второй Чеченской войны. И вот заканчиваю вот это вот.
0: Ну, вам понятно, да. Нет, ну то же самое, что говорил Сергей Жариков, вы сказали, я с ним согласен, да.
6: Нет, мне кажется, что даже вот Киселев и его компания, они просто не понимают, что они попали на пиар.
0: Алло. Ну, это вот...
6: Они искренне защищают.
0: Давайте сейчас дадим слово вот Сергею Жарикову.
6: Давайте.
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, это очевидно, конечно, конечно. Ну, собственно, эти каналы для этого и создаются. Я же не зря там пошутил насчет там козлов и прочее. Это действительно так. Это люди как бы специально берут людей, которых легко использовать, легко шантажировать, легко чем-то, так сказать, вывести из состояния равновесия, ну и так далее. Это, ну, для спецслужб это лучшее, как бы, так сказать, тесто для вообще работы.
0: Так ты считаешь все-таки, что они не понимают, или они, наоборот, профессионально, так сказать, вот...
1: Актер играет тогда, честно, и тогда ему веришь, как тоже был разговор насчет этого, насчет актерства, тогда, когда у него есть собственный интерес. Угу. Я думаю, лучше, так сказать, недаром, кстати, приглашают современные дирижеры, вот, непрофессиональных музыкантов, или работают с детскими хорами. Угу. Дети, они стараются, у детей получается, да, честно. Профессионал всегда сфальшивит. Вот профессионал, он как бы попсовик. Ну, Саш, не мне тебе объяснять, ты знаешь, чем отличается попса от, так сказать, от просто, так сказать, андерграундной рок-музыки. Именно этим...
0: Согласен.
1: Да, не веришь. Ну, это, может быть, приятно слушается, это, может быть, как-то нравится, но никогда этому не поверишь до конца.
0: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
7: У меня вопрос к вашему гостю хотелось.
0: Говорите, пожалуйста.
7: Вот почему не выходят на кассетах другие альбомы вашей группы?
0: Спасибо.
1: Ну, на кассетах «Колокол» издает эти кассеты. По-моему, там выходило штук 10. Но на компактах вот уже, наверное, сейчас 17 альбомов вышло. Вот сейчас, может быть, еще, дай бог, деньги появятся, выйдет. Может быть, летом мы вообще запишем новый альбом, как бы со старым составом. Но это опять в проектах. Что касается кассет, я думаю, что это носитель не очень удобный, потому что, когда делают, скажем, кассеты, часто скорости не совпадают и прочее, прочее.
0: И нельзя подобрать песни под гитару, потому что там плывет все.
1: Все плывет, да, и просто не хочется, как бы. Но я считаю, что это уже ушло. Сейчас, кстати говоря, обычный CD-аудио, вот уже как бы вчерашний день, сейчас уже работает 96 кГц, 24 бита и прочее. То есть как бы обычный вот этот диск, которых уже заводов настроили, там, да, у нас в Москве десяток.
0: В ближайшее время все могут дико пролететь. Вот.
1: Да. Поэтому кассеты, это уже 19 век. Я думаю, вообще надо как-то забыть про эти кассеты.
0: Ну, ты знаешь, я хочу предложить, опять же, если ты не против, чуть-чуть прерваться и послушать одну замечательную тут композицию. И продолжаем беседу с Сергеем Жариковым, лидером группы ДК. Соответственно, мы тут посовещались и решили дать все-таки вам возможность побольше высказать ваше мнение. Уважаемые, звоните. Телефон вы помните. Хотя сейчас на всякий случай все равно я его еще разок напомню.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы, просто говоря, переполнены вниманием к вам.
8: Алло. Здравствуйте, Лаэртки. Здравствуйте, Жариков.
9: Здравствуйте.
8: Вот интересно было бы спросить у Жарикова, будет ли группа ДК выпускать альбомы в том же формате, что «Пожар в Мавзолее», вот такого плана, той же тематики. Вы понимаете меня, да?
0: Понятно. Это все вопросы?
8: Да.
0: Спасибо.
1: Дело вот в чем. У нас есть на дате два таких такого типа альбома, но мне кажется, с ними надо немножко подождать.
0: А вот что ждать-то?
1: Ну,
0: извини, конечно, что я...
1: Во-первых, эти альбомы, они 35-минутные. Я вот сейчас думаю, то ли их на один загнать, то ли все-таки по отдельности. Тоже, кстати, вопрос серьезный.
0: Я считаю, что нужно по отдельности, потому что получишь больше денег, в общем.
1: Ну, я согласен, да. Вот. Ну, с другой стороны, их коммерческими не назовешь, так уж откровенно.
0: Тогда можно сделать двойной сборник, это тоже все практикуется.
1: А они такого плана, вот специально товарищ сказал, это действительно радиотеатр. И
0: я понял, о чем
1: да,
0: речь.
1: И я пока еще не понял, как их надо все-таки мастерировать. То есть понятно, что просто аналог в цифру перевести это не так, не совсем однозначно.
0: Ну, да, да.
1: И что с ними делать, пока я не знаю. Вот, я думаю, здесь вот. Ну, я думаю, они выйдут в конце концов, как бы. Есть еще два альбома, да. Один на музыку Прокофьева, кстати говоря, назывался он «Зеркало-души». То есть это как бы душишь зеркало.
0: Зеркало, да.
1: Да. Души свое отражение. Угу. Ну, выйдет, не выйдет. Но пока в ближайшее время мы пока, так сказать, не планируем. Может быть, на кассете только.
0: Ну, кстати, вот литературные такие приложения, то есть текстовую информацию на кассетах вполне реально тиражировать, потому что особых претензий к качеству ни у кого не будет, видимо.
1: Ну, они качественно записаны, но вот пока, так сказать, я думаю, сейчас не совсем актуально это все.
0: И еще тут видишь, как сейчас такой поток пошел разных, правда, не знаю, может, он как пошел, так и схлынул, всяческих вот этих вот там частушечников, стихи на кассетах, то есть все, кто не попадет, сейчас с ним начали заниматься. Причем получается это у них, честно тебе скажу, крайне бездарно, на мой взгляд, у большинства, по крайней мере. И вот в этой общей волне как бы люди тоже ведь понимают, что это все лажа полная, да, и вдруг ты выпускаешь свои вот эти вещи, и под эту, скажем так, раздачу негативную можешь конкретно попасть тоже.
1: Ну да, с другой стороны, их не так много сейчас выпущено. В общем, ладно, пусть пока эти. Надо что-то еще оставить. Под запас. В архив, что называется.
0: Следующий звонок нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы просто полны внимания к вам.
9: Здравствуйте.
10: Саша, да?
9: Да.
10: Молодец, умница. А вот это Сережа.
9: А вы, какое у вас интересное имя?
10: А?
9: Какое у вас...
10: Алексей.
9: А, нет, вы сказали молодец, нет, а умница, это вы, я думал фамилию.
10: Я вас похвалю, да.
9: А, спасибо, вас спасибо, Леш, спасибо.
10: Вот,
9: как я люблю, когда хвалят меня.
10: Вот этот вопрос, Сережа, да?
9: Давайте, конечно.
10: Вы понимаете, вот раньше, в смысле, ну, до этого времени, даже в Ирине Герцен, ну, очень понятно, определенной личности, национальности в правительстве, ну, большей части они остались. А сейчас тенденция, так сказать, немцы, так, вверх берут, там, ну, Греф, там, Пох, ну, вот это сейчас генеральный директор НТВ, ну, очень понятно, да? И, как говорится, у меня такое мнение сложилось, что, как говорится, революция продолжается с 17-го года, чтобы постоянно настроение было нестроение, буза, а при этом народ нищал, страна рассыпалась, а эти, как говорится, у власти при бабках, ну и, понятно, корреспондентов, вот, на варе всегда остаются. А народ так смотрит на это, значит, свистопляска, ну, еще возмущается, ох, и тахует. В общем, какая-то ерунда идет.
9: Понятно. Спасибо вам за звонок. Сейчас Сергей, наверное, ответит. Хотя я с вами абсолютно согласен. Да.
1: Ну, я здесь что бы сказал на этот счет. Не надо забывать, что президент Путин, он не просто из Питера, он же из Германии. Вы знаете, что в нашей системе полуфеодальной существует тейповая система. То есть семьи. Не просто семья, а большая семья. Скажем, Днепропетровская группа, скажем, Московско-Орловская группа, Уральская группа. И, скажем, Путин представляет собой не питерскую группу, а именно ее называют германской. Кстати, куда входил министр Грачев. Они все из Германии и связаны, может быть, в какой-то степени, ну, скажем, наводящие, так сказать, наводящие информации. Вы знаете, что фактически вся Европа пропитана агентами Штази. Это агенты
0: бывшей Восточной Германии.
1: Восточной Германии, да. Одна из самых профессиональных разведок.
0: И... Кстати, вот, извини, что перебиваю, как-то у нас отношение было к восточным немцам такое тоже немножко пренебрежительное, вроде как бы.
1: А зря.
0: А совершенно зря. У них была самая сильная вот разведка. При этом, хочу еще сказать, что, как ни странно, очень серьезно работают вот и чешские их, ну, коллеги, да, сейчас. Да, нет, на самом деле.
1: И я думаю...
0: Не знаю, к чему я это, правда, извините.
1: А это к деньгам партии. Есть,
0: а, да. Да-да, вот я что-то думаю, что-то... Я же никогда не говорю так, вот просто что-то случайно.
1: Конечно,
0: если в слабом мозгу что-то всплывает, то это не просто так, какие-то ассоциации.
1: Ну, понятно, что деньги партии, так сказать, скрывались через Штази.
0: Да.
1: Но они сейчас потихонечку возвращаются, как бы. Понятно, что преемственность власти сохраняется. Поэтому ничего здесь такого фантастического не бывает. На самом деле, вот это конспирология, потому что вот куча там инородцев, там немцев, я считаю, не совсем как бы, ну, адекватное, так сказать, восприятие. Немножко пассивное, я бы так сказал. В принципе, народ, ну, сам народ как бы имеет то правительство, как, на которое он рассчитывает. Когда люди бегали за Ельциным и орали, что это наш Боренька, А потом его же обвиняли в том, что нас там типа предал, и вот гад типа настроил всяких дач. Ну, кто заставлял людей, вот этих бабок базедовых, так сказать. Когда и так было ясно, когда гарантом демократии и свободы у нас оказался там кандидат в члены политбюро. Совершенно было ясно, что это за человек. И, кстати, тот же Лигачев, которого все ненавидели, собственно, об этом и говорил, и прямо об этом говорил, что это человек, который недостоин. Ну вот и получили, что, собственно, и... Кстати, недавно Коротич, выступая, кстати, на том же НТВ, признал, да, что, дескать, Лигачев был очень порядочный и хороший человек, и, видите, он оказался прав. Помните, Борис, ты не прав, который сказал, да, Лигачев. Да. Ну, вот оказалось, Лигачев действительно прав. Я думаю, может быть, Проханов к вам придет, тут расскажет более подробно. Это его как бы кореша.
9: Да, я думаю, что к тому времени, когда он появится здесь, а мы планировали там на следующей неделе, если все будет нормально, уже вся эта свистопляска и клоунада уляжется, и мы сможем, так сказать, ее, ну, разглядеть уже по делу. То есть сейчас мы смотрим на то, как лепится кувшин. А вот через неделю мы будем разглядывать готовый кувшин, понимаешь?
1: И, да, наполненный. Так,
9: наполненный даже. Давай сейчас снова...
1: Следующий.
9: Нет, прервемся на секунду. Мне тут надо. Там девчонки пришли, да, вот деньги принесли. Ну, выручка. И потихонечку подходит к концу наша беседа с лидером группы ДК Сергеем Жариковым. Оставшееся время мы хотим все-таки посвятить вам, ответам на ваши телефонные звонки. И посему я поднимаю трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Алло. Доброй ночи.
9: И вам аналогично.
11: Вот я хотел спросить, а вот Венедиктов вообще как-то курирует ночной эфир? Как-то прослушать то, что вы говорите.
9: Ну, вы знаете, я таким вопросом не задавался, скажу вам честно.
11: Ну, просто интересно, потому что Венедиктов ведет одну политику, вы в эфире совершенно другую политику.
9: Я, простите, не веду никакой политики, я высказываю свое...
11: Нет, ну, вы
9: свое...
11: скажете мнение, но все равно главный редактор, как вот все говорят, все равно он как бы редакция под его функции, работает под его как бы...
9: Я могу сказать одно, да, вот я могу сказать одно, что за все время существования программы «Монморанси», а это порядка 9 или там 8 лет она существует, ни разу не было никаких, скажем так, эксцессов по этому поводу. Каждый волен высказывать свое мнение здесь, а я тем более, потому что еще раз поясняю, что для меня это просто место встречи с приятными людьми, это в первую очередь.
11: Тогда понятно.
9: У вас есть какие-то вопросы к нашему гостю?
11: Что?
9: К нашему гостю какие-то вопросы есть такое у вас?
11: Ну, в принципе, есть вообще.
9: Он вас внимательно слушает.
11: Есть вопросы, но в каком плане? Мне бы хотелось, чтобы вот так вот люди говорили, там, Базедова и так далее. Я врач-психиатр, понимаете? И не хотелось бы вот этих выражений. Это больные люди, понимаете?
9: Значит, давайте, извините, сделаем сразу так, договоримся. То есть, конечно, со стороны это может показаться несколько грубо, да, вот то, что, ну, так, такие выражения, да, но для того, чтобы они не казались вам столь колючими, нужно эту программу было слушать, ну, хотя бы лет 5, поймите правильно. Вот тогда вы поймете, что речь идет не о... Ну, в общем, речь идет совершенно не о том, что вы, так сказать, себе представляете. Спасибо за звонок. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
12: Доброе утро.
9: Аналогично.
12: Меня как бы Вася зовут.
9: Здравствуйте, как
12: я
9: бы Вася.
12: Я не пойму, Москва вся в говне, в собачьем.
9: Есть
12: а
9: такое.
12: Народ прет слушать эту лохудру из 600 секунд. Фантастика какая-то.
9: Кстати, я могу вам сказать, что Париж тоже завален собачьим дерьмом, по самой не балуйся.
12: А потом вот Венедиктов, вот из того фонда, который вы предлагали создать, может ему выделить, чтобы он зубы поправил?
9: Мы уже предлагали.
12: А когда он говорит, брызжет слюной очень.
9: Ну вот вы опять переходите на личности. Давайте все-таки я заступлюсь за милого моему сердцу главного редактора. Это не подхалимство, да? Вот, а все-таки я, например, считаю, что, ну, не хочу вас обидеть, как бы, Вася, да, но тем не менее, вот, выполнять функции Венедиктова для того, чтобы их выполнять, нужно обладать определенными способностями, которые есть далеко не у каждого человека.
12: Не, ну он безобразно выглядел, надо сознаться.
9: Ну, знаете, на вкус и цвет. Я вообще люблю лысых людей. Спасибо вам за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
13: Алло, здравствуйте, Саша.
9: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Сергей.
14: Здравствуйте.
13: Я хотел бы задать вопрос, соответственно, Сергею. Ну вот, пишете ли вы по-прежнему стихи ваши замечательные?
9: Да, кстати, может, какой-нибудь стишок, Сереж, это зачтешь?
13: Вот, потому что, ну, вообще фантастические стихи, конечно. Дело в том, что я давно знаком с творчеством группы ДК, вот знаю даже некоторых ее, ну, скажем, одного из басистов, и одного из исполнителей песенок. Вот. Ну, в общем, это, конечно, здорово, здорово то, что было. Вот. А еще бы у меня такой вопрос господину Лаэрскому. А куда делся сиамский близнец?
9: Спасибо, Сергей. Ну, значит, да, давай сперва я отвечу вкратце. Значит, этот вопрос для меня слишком труден. Я не готов сразу на него ответить насчет сиамского близнеца. И прошу у вас небольшой отсрочки. Обязательно дам ответ. Сереж,
14: ну, по стихам.
9: Ну, а может быть, ты правда что-нибудь такое нам бы это... Или тебе претит, собственно?
14: Сань, мне вот как бы под утро не хочется.
9: Не по кайфу.
14: Нет, такие стихи в голове вертятся.
9: Я понял. Ладно, без проблем, то просто на вопрос как бы наших уважаемых ответь хотя бы.
14: Спасибо, конечно, что там люди помнят и знают. Я, конечно, так сказать, рад стараться. Ну, может быть, как-нибудь, так сказать, вот в следующий раз.
9: Без проблем. Следующий-то звонок, да? Ну, правда, тут уже, видимо, под утро, и все такие уставшие, и даже девчонки, которые нам делают массаж в ходе программы, уже обломали все коготки. Кстати, я всегда запрещал, вот, Лис, ну, я тебе говорил, когти вот эти состригай. Ну, хотя бы.
14: Действительно. Ну, кстати, вот, видишь, человек правильно говорит.
9: Ну, да, надо Сереге тоже не
14: оставить. Ладно, тебя спина царапит.
9: Ну, конечно. То есть я костяшками немного не то не сё. А увольнять жалко. Да, увольнять жалко, понимаешь, все-таки девки хорошие. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
15: Алло. Алло, здравствуйте.
9: Говорите, да.
15: Меня зовут Игорь.
9: Здравствуйте, Игорь.
15: Я хотел, ну, просто сказать то, что мнение. Вот как бы в последнее время слушаешь, ну, любые программы, радио, там, телевидение, и на самом деле, кроме жесткого и сопротивления, ну, ничего не испытываешь. И поэтому на самом, ну, как, телевидение уже почти не смотрим, ни новости, ничего. Ну, радио так иногда вот когда что-нибудь такое. Вот сейчас вас услышал, и огромное спасибо вообще, что вы есть. И обязательно, конечно, всем расскажу, что такое есть. Ну, просто даже не знал. Спасибо.
9: Спасибо вам. Да, совершенно мы забыли. Времени немножко остается. Тут спрашивают через пейджер все-таки, что такое пиар. Сереж, может быть, ты объяснишь, почему? Потому что ты знаешь, что я читаю лекции. Вот по любому вопросу за мелкий прайс. То есть ко мне приходит, говорит, Саня, нужен там о звездах. Платит мелкий прайс, я читаю. Надо о пиаре, я читаю. Вот. И, честно говоря, я очень подустал. Выручаю.
14: Ну, пиар, это как бы, так сказать, это две буквы, P-E-R, то есть public relation. То есть, ну, грубо говоря, это, ну, представление для народа, как бы образ, создание образа для людей. То есть и берется нечто, берется какой-то огурец, да, потом, так сказать, его так приукрашивают и делают из него как бы дыню, вот. То есть пиар это вот некая, так сказать, ну, раскрутка или как бы создание некого имиджа, образа для публики. То есть, скажу, что касается политиков, это попытка сделать, ну, извините за выражение, из говна конфетку. То есть из обычного человека, может быть, с большим количеством недостатков, сделать святого.
9: Или такого рубаху парня.
14: Да, свого в доску, так
9: да,
14: сказать.
9: Да,
14: который на самом деле миллионер, так сказать, и жулик.
9: При этом, действительно, вот самое интересное, что ведь они зарабатывают приличные бабки,
0: и их работа столь же высоко оплачиваема, как работа каких-нибудь непонятных таких, как это называется, ультрамариновых клипмейкеров, да.
14: Ну, я бы добавил, что вот таких людей, к сожалению, в зоне не очень любят, потому что это называется мошенничество на доверии.
0: А почему, к сожалению? Я считаю, что каждый получает то, что он заслужил, особенно в таких местах, вот, где люди находятся, скажем так, в состоянии вынужденного экстремального проживания.
14: Ну, тогда, значит, к радости.
0: К радости, конечно. Конечно, к радости. Следующий звонок.
14: Следующий.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Просто говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте, Саша.
0: Приветствуем вас.
16: Я, наверное, не открою сегодня Америки для вас в том числе. Что вы поразили сегодня нас всех своей самостоятельностью.
0: То есть, действительно, я спасибо, подождите, спасибо, я сам смог залезть на стульчик, слезть с него и даже вот, ну, сходить по коридору и дальше.
14: Не выпуская
0: при этом вот салфетки, которые стекают мои медузы из всех щелей, из своих рук.
16: Да.
0: Да. А как вы видели это? Через окно, что ли? Я не понял, признайтесь. Нет, мне просто стыдно, потому что хорошо, что вы добрая девушка. А вот, ну, к примеру, какой-нибудь злой человек увидит это или папарацци там как-нибудь сфотографирует. И... Как же быть-то?
14: И по НТВ поставить.
0: Ладно, извините, да, говорите, пожалуйста.
16: Да, и вы знаете, разобрало, хотелось бы все-таки узнать ваше мнение. О роли Венедиктова вот в этом шоу, ну или хотя бы как он вам, как оппонент.
0: Понятно, спасибо за вопрос. Поймите правильно, это не боязнь там, каких-то санкций со стороны там, Венедиктова или кого бы то ни было. Но просто я, во-первых, честно говоря, видел какую-то бородатую рожицу, которая тут тусуется на эхо Москвы постоянно. Вот. Но это явно был не Венедиктов. То есть он тоже там тряс руками, что-то распевал на этой сцене, выглядел очень смешно. Вот, какую роль играет Алексей Венедиктов здесь, я с трудом себе представляю, я не слышал его высказываний, понимаете?
14: Может быть, это двойник, кстати, его был.
0: Что, кстати, тоже вполне вероятно, потому что настоящего его, может, сейчас и нет. Вообще и не было, непонятно, сколько их. Потому что все время вот они приходят, а запах разный. Нет.
14: Кстати говоря,
0: как-то дует, я болею.
14: Он похож на Сергея Летова, и говорят, что это одно и то же лицо, на музыканта, который в «Гражданской обороне» играет.
0: Они вот могут так взаимозаменять друг друга.
14: Да? Рядом вдвоем не видел никто.
0: Да.
14: Кстати, ведь говорили, что Троицкий и Гребенщиков — это одно и то же лицо. Был такой слух. Потому что рядом их никто не видел. Вдвоем.
0: И так же никто не видел.
14: Может быть, это был человек, который выступал? Это был Сергей Летов из «Гражданской обороны».
0: Вполне возможно. Вот. И, кстати, еще хочу сказать, что это и совершенно не важно. То есть Венедикт вправе думать о ситуации так, как вот он считает нужным. Я вижу ее там со своей стороны. Да? То, что никакие тут ко мне санкции не применяются, это говорит только о том, что сохранена, скажем так, чистота вот этих отношений, да, вот, комментировать я даже, ну, не могу, если бы я слышал что-то, я бы прокомментировал. Совсем немножко времени, остается еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы просто так беспредельно уже слушаем.
17: Очень приятно. Доброе утро, господа.
0: А уж как нам приятно. Да.
17: Вот, я хотела бы к Сергею обратиться. Вот, Сережа, к Виктории Иванишкина.
14: О, да-да, вот,
17: привет. Хочу прежде всего тебе поздравить со свадьбой.
14: А, спасибо. Вот, кстати, и жена тут рядом. Катя.
17: Ну, замечательно. Я тоже поздравляю.
0: Это недавно, что ли, случилось?
14: Ну, почти.
0: Вот меня вот очень удивляет это. То есть, к примеру, зная о существовании такого парня, как Саня Лаверский, не позвать пожрать салат, сплясать там это самое со свидетельницей, типа там эту тангу, летку, Янку лучше. Да ладно, извините, я замолкаю.
17: Да, прошу. Сергею хотелось бы задать вопрос.
0: Давайте, да.
17: Как там начал журнал «Атака»? Вот. И, во-вторых, там про концерт вы говорили.
0: Про концерт отдельно объявим еще раз.
17: Объявите еще раз.
14: А, Вика,
17: да.
14: Значит, у нас...
0: Спасибо за звонок.
14: Новый проект, журнал «Контркультура», 15 апреля. Будет попозже объявление в клубе «Точка» в 19:30. Вот. Я думаю, когда Саша даст указание, прикажет, и мы выполним, так сказать, роль диктора как раз жена Катя и исполняет.
0: Да. Ну и, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Сергей Жариков, лидер группы ДК. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
18: Алло, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
18: Мне к Сергею вопрос такой. Значит, он вроде бы имеет отношение к Думе, как депутатской, да, правильно?
14: Ну, имел.
0: Да ладно, Сереж, ну что ты скромничаешь, имеешь.
14: А?
0: Имеешь.
14: Вот как раз я только помню, думаю, только буфет. Я помню буфет хороший.
18: Ну, тем не менее, наверное, в буфете вы так как-то встречались там законодательно. У меня вот такой вопрос. Вообще идет такая тенденция, значит, к уменьшению телевизионных каналов? Это... к запрещению радиосигнала, потому что радиосигнал уже как-то, знаете, мешает сотовой связи.
0: Понятно. Спасибо за вопрос.
14: Я коротко попытаюсь ответить. Дело в том, что у нас действительно ходили в комитете по геополитике материалы по поводу, зомбирования и так далее, по поводу, вреда, который наносит, скажем, советскому, российскому слушателю, скажем, каналу РТ и НТВ. Но, если честно, положа руку на сердце, я сам по профессии системный аналитик, математик, и мне показалась вся эта аналитика, которая, может быть, сейчас и пользуется президент, она не совсем как бы все-таки качественная, не совсем серьезная. Все-таки сводить это все вот опять к старым делам, что там враги, что там нас опять кто-то там зомбирует. Ну, это то же самое, что спаивает русский народ. Конечно, никто этого не делает. Это все вопрос профессионализма и, вот этих всех, обычных человеческих, человеческого говна. Кто-то кому-то завидует, кто-то ушел, кто-то там не ушел, кто-то сильный, кто-то слабый, ну и так далее. Это все, конечно, совсем несерьезно. Ничего этого не происходит. Я думаю, чем больше каналов будет, тем лучше. Чем больше, свободы будет на каналах, тем, в общем-то, никто от этого не проиграет.
0: И я думаю, демократия восторжествует.
14: Как всегда.
0: Да. Сергей, большое спасибо тебе за то, что ты нашел время и пришел в нашу программу.
14: И
0: надеюсь,
14: тебе,
0: Саш, что эта встреча не последняя. Через какое-то время, когда снова там начнется вот эта вот анонистическая буча вокруг
14: чего-нибудь,
0: я позову тебя снова вживую, и мы, обсудим новый глупый кувшин.
14: Спасибо.
0: Спасибо
14: всем
0: тебе.
14: Спасибо.
19: Из дневников опоссума.
20: Этот кобель Монморанси большая.

0: музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокие круги, а вы понимаете, что...
1: Ну, какие там высокие?
0: Ну, тем не менее.
1: Такие уж мы и высокие.
0: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
1: Не без этого.
0: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и в общем-то, я думаю, что более...
1: Театром,
0: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть... на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее, находите ли вы кого-то интересного в творческом плане, или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого, то есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение, не прет в плане искусства, в плане души, просто такой галимый попс.
1: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь интересное мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он, в принципе, интересен. Только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов, а это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением, это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам, мне было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот, тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой. И на самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то и к тому же алкоголика.
0: Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит... Да, оно попросту кишит людьми, вот людьми импозантными, людьми в костюмах. И вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с пятью, сотовыми телефонами. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
1: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 500 телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человека из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане, достает он его. Смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами, ну красные это рубины, да, или?
0: Да.
1: И ну, вот этими зелененькими, как они?
0: Изумрудами.
1: Называется, да. Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать, но там такая примочечка, вот какие к черту 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни, вот бывает и такое. А то, что касается 500-ых телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
0: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
1: А, да, это...
0: Непонятных, да.
1: Да, это... Программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
0: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.
1: Этот да. Лаерский, что ли?
0: Да. А. Матершинник и, в общем-то, не совсем честный человек в плане там каких-то финансовых отношений.
1: Позвольте, насчет матершинник, ну, это наш с вами родной, так сказать, русский язык. И то, что вырублено этим каменным топором нашего народа в нашей душе, в нашем сердце, так сказать, в наших мозгах, от этого никуда не денешься. И мне кажется, это на самом деле ханжество не употреблять определенные выражения. Тем более, что... Без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно. А вот я, например, матерюсь.
0: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем...
1: Нет, фракции? Он был не из нашей фракции.
0: А как вот общение? Вот вы подошли, у него так попросту спросили. То есть считаете, что у вашего политического противника вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
1: Не, на самом деле немножко не так. Не все хорошие друзья. Кто-то друг друга любит, кто-то не любит. Это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или агрария. Ну, не важно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
0: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например, вот мы же тоже, и вы наверняка застали это время, как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И ну, так далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут-то и начинает все кипеть.
1: Но это все внутри фракции. А то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов, в конце-то концов. Сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите, вам интересную вещь расскажу?
0: Да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность. То есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там тоном Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
1: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
0: Безусловно. Ну, мало того, одна часть уже была.
1: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
0: Да, ну это как случай.
1: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
0: Да-да-да, конечно.
1: Насрал кто-то.
0: Прям вот наложил.
1: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
2: Так это же не первый раз уже.
1: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
0: Нет, это да, но это, и случай, это тоже это не ирония, это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы, то есть как «Молния» и так далее. Как-то это предложение не было встречено. А на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может, он решил. Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина.
1: Вы знаете, я думаю, что это коммунист.
0: Чего греха таить?

0: Док Серафим мог насрать. Он же крупный на самом деле. Его все любят, все кормят. Он наглухо уже ожирел и совсем бегает такой по думе. Ну, иногда кучку-то нет, навалит. Нет. Но на диване никогда еще не было. И тем
1: это
0: более...
1: ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
0: И тем более я экскремент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
1: А знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната, а ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, нет, вывалил.
0: Нет, нет, это не так. И сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... Ну, это было вот, в общем...
1: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
0: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть, сами понимаете.
1: Да.
0: Ну, есть у нас такая... Так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
1: Которая вот вполне подходит под...
0: Ну да, да, да, да, да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
1: Ну, я вот что предлагаю. То есть, вот, во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас. А потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции. У вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда в легкую, а вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы тому, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
0: Вы этому военному на самом деле палец в рот не кладите.
1: Ага. Ну, тем не менее, это же...
0: Это вот очень интересный на самом деле вопрос, ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле для меня нынешняя сейчас моя работа, это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там типа... Искусство фриков.
1: Да, да, да, да.
0: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших, к сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
1: Да, да, да, это было.
0: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы,
1: конечно,
0: быть,
1: конечно,
0: его прочитал.
1: Вот. Мы, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, ректорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То есть я же видел вас несколько раз на метро «Динамо». То есть, когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
0: Третью,
1: да. То есть видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями. То есть вы в общении...
0: Соседи такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
1: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который сюда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом.
0: Ну,
1: а везде крутят вот тут по телевизору.
0: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаю,

0: Если мне государство дает какие-то льготы и преимущества, грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кегельбан. Ну, Кегельбан, вы там, меня да. представляете без Кегельбана?
1: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... То, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимые вещи. Иначе... Ну, я понимаю. Да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени, наверное,
0: не
1: тактичен.
0: Я уже не могу, как все.
1: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
0: Ну, значит, это вот, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть. Чиганя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана мглой, всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой, раскрыто объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам, целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам, дай же мне руку Смирнова Наташа, и поспешим, дурак каждый на миг, там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг, ключи от коптерки из недр карманов, спорхнув свое жало, вонзают в замок, распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень, мимо окна, дальше налево, садись на кушетки, на кушетку тапки одень, выпей вина, закуси шоколадкой, баунти съешь, распахни двери в рай, хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед бегом в заоблачный край, бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат в туре танцу свечей, богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распет. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь я устало в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену, шершавый асбест, и кровью отмечусь. Здесь был Алеша, что я не доел, то Аркаша доест. Ну, понимаете, да, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так. Потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
1: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдателем к вашим коллегам, да? Вот.
0: Я тренируюсь, на самом деле, тренируюсь. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это дума? Сами понимаете, я человек творческий. Для меня искусство все-таки на первом плане. Я опять-таки хочу сказать, я благодарен своим избирателям. Ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно. Хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун и так далее.
1: А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых,
0: да, нет.
1: Да, ну, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте себе, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменную обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
0: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь, за мудака держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... Что бы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
1: Оба.
0: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то. Это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
1: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
0: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну...
1: А ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот, мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там дикое количество кактусов, стали их везде расставить. То есть так, такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
0: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих. Безусловно. Пластмасса была.
1: Безусловно.
0: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
1: А это о чем говорит? О том, и что зажали они.
0: Вот водка такая есть, текила, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
1: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят и за всем этим наблюдают?
0: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, вот там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, мы в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называются. Вот один мне говорит, ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю, ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит, я не педик, я, говорит, гей.
1: Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть протекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там, гомосексуалист или там...
0: Нет, портрет... будет табличка, гетеросексуалам вход воспрещен.
1: Да, или такая вот, то есть, в принципе, значит...
0: Да, в легкую.
1: А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там, или у думских женщин это...
0: Я не знаю, с чем это связано, ну, или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, под одним из кресел нашел вибратор. Вы представляете, это значит, какие у нас женщины? Как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в думу войдут. Вот, вот где поэзия, вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
1: Ну, правильно. Ну, вот. Мало ли там что, и непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд, не исключено.
0: Навряд ли, навряд ли.
1: Я слышал, что они применяют некоторые.
0: Серьезно?
1: Вот. Да.
0: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе с шекелей на доллар, естественно, на рубли, то сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
1: Вот именно эта модель, да?
0: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну это все как бы некрасиво, так и нечистоплотно, это все было выяснять, но я когда цену увидел, я как раз вспомнил, ну, этот лежал и... Тот же лежал на витрине. Очень забавно было. Очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
1: А Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
0: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
1: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем,
0: нет,
1: на 15 минут арендует.
0: Нет, по фракциям.
1: А, по фракциям.
0: По фракциям. У всех свой.
1: А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо, горло, нос, доктор, и даже зубной?
0: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то,
1: ну, универсальные,
0: типа, не с помойки подобраны,
1: да.
0: врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
1: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории, так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы. То есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать. Там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены второй карликовый пудель, и вот он, ну, знаете, как их выстригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шар, и это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва. Или
0: сейчас,
1: третьего.
0: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора. Ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
1: Да, была немецкая.
0: Вел ее такой мужчина по имени Ади. Ну, Адольф по-русски.
1: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
0: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город, и устраиваем вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче. Они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают, бывают заплывы по Клязьме.
1: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
0: Но самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки, это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку, может, видели, вот как бы тарелочки кидают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
1: да,
0: поймать.
1: Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
0: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
2: Ну, вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
0: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
2: Но я можно я расскажу, как критерии. Вы меня выбрали? Дело в том, что я давно знала...
1: А, это будет интимно?
2: Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот, заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался, и всей семьей при свете
2: свечей
1: читали.
2: Чем это кончалось, читали. Мы все знаем.
0: Я видел Геев, словарь Брогауза и Фрона.
1: Вот, то есть тоже человек, да, человек
0: книга. Группа да, людей, потому что объем большой достаточно.
1: Да. Были такие вот это самое. Да, извините, я вас перебил, просто мне показалось, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
2: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
0: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
1: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
0: Не по памяти.
2: Нет, давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
1: Давайте, вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
0: Ну, соберемся. Силами, так сказать.
1: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
0: Ну, давай,
2: Маша. Машенька, у вас уши.
0: Ольга, у вас колени. В обе не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
1: Да,
0: каково?
1: Вы смотрите, замечательно как. А
0: ну
1: еще,
0: понятно,
1: давайте.
0: Что как топором рублено, но...
1: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
2: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
0: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный, с болью, по Москве иду пешком». Тогда еще пешком ходил, тогда еще.
1: А вот скажите, вот понятно, что это вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
0: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился. рвало меня. Ну,
1: ну в общем, на работе за... прям это случилось. Вы нашли все силы добраться на заседание?
0: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я взорвал слегка косяк, вот там дубовые, вы видели, вот с этими, с непозолоченными, как это, с медными, начищенными ручками.
1: Ну, вы, кстати, вот это только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
0: Ну, естественно. Все свое уносим с собой.
1: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. Да, то есть, да, ну, да, как бы конкурс. То есть человек не может даже, может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат проезжал на автомобиле, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
0: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы первого попавшегося пальцем. А на самом деле они часами стояли из автомобиля, выбирали себе, так сказать. А потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Но вот так-то все и
1: то есть,
0: происходило.
1: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
0: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Ну, потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
2: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
1: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. Я просто прошу, может быть, как-то вы Ирина. Меня выручите этим, да.
0: Да, Ирина — это забавное имя.
1: Это очень.
0: Это покорело-греческий Ирина, это же Аэлита, одно и то же.
1: Да, ну, в принципе, еще это Коломяки-Йо эстонское, это тоже аналог Ирины.
0: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широким полем, песню гордо напевая, меня встретит хлебом с солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить и дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут, даже рюмку чистой водки я отвергну благородно. И красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая на земь. Тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди, жену же ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой. Закружись в моих объятиях то орлом, то круглой решкой. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат? Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
1: Очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но да, к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
0: Ирина зрелая женщина.
1: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок. От имени Ирины большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного, мы в прямом эфире вещаем, и ну, естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, помощник, извините, видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому там... если вам неприятно, можем задернуть шторы.
0: Да или... нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Вы что думаете?
1: А это может быть снайперы, вполне возможно.
0: Вы что думаете, спецслужбы наши дремлют?
1: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
2: Нет.
1: Ну, грубо говоря, вот, например, к примеру, вы второй раз замужем.
2: То есть, у кого-то был муж.
1: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
2: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
1: А с какой целью это делается?
2: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен, что значит с какой целью. А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
1: А в квартиру нового.
2: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
1: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
0: С квартиры.
1: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку. Подождите,
2: нет. Муж да жена. Да. И получили они квартиру в совместное пользование.
1: Да.
2: А потом жена полюбила нового мужчину.
1: Да.
2: И привела его к себе жить.
1: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
2: Нет, ну мало ли где у него было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране,
1: ну,
2: а черт
1: что?
2: Его знает.
1: Тут уже это самое.
2: А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
0: Это шкурничество, на самом деле.
1: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
0: Я тоже не понимаю.
1: Не понимаю вообще.
0: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
1: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму. Новый, откуда он пришел-то?
2: Он из любви.
1: Он же не Чебурашка, он же не из будки, понимаешь, телефонный.
2: А вдруг он жил с мамой, престарелый, в одной комнате?
1: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же, если она...
2: Если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем.
1: И он... Зачем мама? Мама пусть остается там.
0: Мама это святое.
1: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет густо...

0: Держава скорби за дві і низкоріща.
1: Моє отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар, подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпить в живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томим и ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в дерьме.

0: mor, more, cărvi, prolele, zăbrașcu e din sunt așinat. E nece-mo nicume dozvolme de la
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того...
2: За кулисье,
1: или по-другому там за форточкой тоже так это. Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот, в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйной, какой-то там дурацкой, потому что что-либо сносить вообще — это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический, и пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно.
1: А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот доводы, что, дескать, это история. Но давайте его установим. Да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте. Это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
2: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то, наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но, наверняка, вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент. Вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
1: Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот там подземный ход или что-то.
2: Не угадали. На самом деле форма-то тарелочки, и вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
1: Да, спутниковая такая у меня стоит.
2: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз и так в 100 побольше.
1: Не, ну на мою лоджию может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установился.
2: Понятно. А у, у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор. который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников, ну, из космоса, и для передачи информации.
3: Чтобы всегда был перед глазами.
2: Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячешь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
1: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович, что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только какую-то верхушку айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
2: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
1: Да, это восьмая.
2: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там я в этом просто плохо разбираюсь, там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
1: Чипы еще есть.
2: Ну, наверное, это я вот не в курсе.
1: Но это я недавно вычитал,
2: и
1: что есть там
2: такие. Вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
1: Ну, да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
2: Да.
1: Скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автандилович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь?
2: Нет, он, конечно, был серьезный, подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. Ой. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, как, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень. Так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они на себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта, как бы. Ну, у тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро, то есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые состоят на страже наших, так сказать, границ, идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, и, ну, если на самом деле вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому.
1: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Кто он? Знак вопроса. И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да, вот, естественно, это не могло остаться без внимания власти. Они отреагировали следующим образом, что просто, поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
2: Пытался. Это все, ну, он на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое вот псевдотворчество, вот, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
1: Ну, замученный уже.
2: А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6000 вольт?
1: Безусловно, нет. Что же я?
2: Птицы — это...
1: Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
2: Птица же на самом деле тоже птица рознь.
1: Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто... Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете? То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А, все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус... Да, так вот... вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.
2: Знакомая проблема, знакомая.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственная единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря, то есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
2: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
2: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень... много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики — это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, да, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
2: Это, во-первых, вот. А во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но... когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
3: Голландский опыт нужно перенимать.
2: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как, а потому что иначе получается смычка с преступностью.
1: Да, практически клиентура.
2: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках, да, на самом деле. И можно вот... Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
1: Клизму, я знаю, тоже.
2: Клизму, там. Да. В общем,
1: причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодная.
2: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
3: Ну, на самом деле, просто у нас упущен
2: происходит.
3: Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
3: Вот.
1: У нас на даче
3: вот, вот,
1: стоит
3: вот,
1: такой.
3: Вот. И решается вопрос о том, чтобы в доме значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания высшей степени. То есть если там, например, солист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
2: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда... Это...
3: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
3: Ну что, что делать? Но все равно кристально чистый
1: человек. Ну не вывели,
3: человек.
1: Ведь видите, все-таки перьевой-то так...
2: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Но поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
2: Неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с Перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником. То есть я помидорчики, огурчики, вскопать что-нибудь, починить. То есть летом я, например, езжу халтурю, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее. То есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь. Вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли, трудовые руки. У вас у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду, но у вас все готово, то есть вот вам дача, вот там вам кабинет, вот, и, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Ну, я в шоке был.
2: Он спешил, побыстрее хотел.
1: А ну а так-то, вот, в принципе, я просто думаю, может, это вот
2: не
1: тяга...
2: знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работать я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что на самом деле работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не шаг я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает, тот, кто двух слов связать не может, кто тупой. Он. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это тексты, комплимент. Все вопросы, все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто считаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот тушью, видите, вот, нарисованных. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так, вот вы бы ответили на...
2: Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
2: На самом деле для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
3: Раз в день.
2: Свиным жиром, как он называется.
1: Ну, сало.
2: А, жир вот такой вот они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, там, типа, иногда картошечки. И... Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все это. Так что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе. Конгресс, ну, кончится, меня отозвали. Короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось. И у меня выпала неделька свободного времени. И думаю, никуда уж я не поеду. Махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали. Над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так это, видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не при Зинаиде Дверь, все.
2: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Говорят, еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирала бы виноград. Тоже.
2: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Евелина звали, дружил я с ней одно время очень. И вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение.
1: О, да,
2: я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю, под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
2: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси, угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси, а когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей, это мой небритый дух, угорев, на волю просится, не томи, поторопись, отпусти его скорей». Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы, что ли, округло, как бы более поэтично. И вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки. Эти крючочки попадают в петельки, как бы, вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта. И такие стихи оседают у вас глубоко в душе и... влияют на положительные как бы импульсы, уже в свою очередь исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только, если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это же тоже непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще.

0: разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то да. Назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все как косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
1: Я бы вот даже сказал, что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусством.
0: Безусловно.
1: Да, потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то вот это и есть эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики». В общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали и все такое. Недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
0: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. Но это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
1: Я с вами согласен.
0: Согласитесь, что
1: на самом деле Госдума — это тоже институт власти.
0: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
1: Кощунство.
0: Кощунство. И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучий на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
1: вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства.
0: Давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
1: Да,
0: и, кстати, мне
1: это
0: именно
1: хобби.
0: Такую книжку вот подарили.
1: Мне очень приятно, что вы вспомнили.
0: Да. Вы знаете, только, правда, я сам был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я прям... Ну, я в ближайшее время обязательно выйду.
1: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего уж греха таить, не надо нам ложной скромности. В общем, уходят они по рукам, и вот даже в таких извращенных видах появляются, так сказать, на всяких магнитных носителях, там, компакт-дисках.
0: Вот, кстати, только что тут пришел факс нам следующего содержания. Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алла Эрцкий. Так что скоро приедет.
1: А зачем он?
0: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
1: Я не знаю. Дело в том, что я с вами разговорился. Если новый человек, я не знаю, как это
0: разговор. Да я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
1: Его не били? Если били, можно оформить депутатский запрос.
0: А мы посмотрим. Осмотр тушки, сделаем пульпацию и поставим клизму.
1: Клизма, я думаю, лишняя.
0: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. В сценарии Зинаиды Двери этого нет. Ну, видите, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот да. У вас сперло. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Ага, так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат. Написан.
1: Плагиат?
0: Да.
1: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
0: А тут просто большими буквами выделено, потому что это...
1: Это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня. Вот.

0: станции быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну, в принципе, да, я, конечно, встречал какие-то, как их называют, вот, авторы, исполнители молодежных рок-ансамблей, как это, кавер-версии, да, там, на музыкальные произведения. Что касается стихотворений, я сейчас посмотрел, вот, оригинал, конечно, от оригинала тут весьма далеко. Но вы так не расстраивайтесь, Матвей Георгиевич, потому что, в принципе, ну, можно сказать, что все-таки это какая-то, хотя я вижу, автор тоже там не указано. Но все-таки какая-нибудь не есть, но вам популяризация на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот вытворите. Да. Ну ладно, ничего страшного. Вот давайте. Да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
2: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературный. Ну, метание не в ту степь.
1: Ну, да. Это... И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет, то есть там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
2: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
1: Я бы не сказал вообще.
2: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну просто дорогие сейчас, ну во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну мы готовимся, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может ближе к весне, ну проведем выездное.
1: Это кто так? А, извините.
2: Да. Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
1: А вот в Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
2: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
1: Безусловно.
2: Ну, вот. Это, на самом деле, красивый обычай. Это какой ритуал. Вот я, когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры. Я видел один погребальный костер высотой. Ну, что твоя Спасская башня? Ну, вот. А горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очочках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало. Вот мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали, какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну, мрак. И все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
1: Это весело, так, конечно, наблюдать было.
2: Так, что самое интересное, они же, когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилия. У старикашки, видимо, войдя в экстаз, в этот свой, как он называется, этот...
3: Религиозный.
2: Религиозный, да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
1: Я бы, наверное, со смеху умер.
2: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. Муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут у меня мысли сняют. Убьют же сейчас. Что есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
1: Да, особенно с индуистской.
2: Так что я вот стараюсь туда больше близко не подходить. И мы-то об индуизме там думаем, ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как бы педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку, царствие небесное, она зашла в храм, мне горько об этом вспоминать, она зашла в храм, и, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
2: сквернила, потому что
1: нельзя,
2: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя заходить.
2: Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот это.
2: В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. И попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю, может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот эту ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, они приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваших печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Ну, наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посредническая, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование, надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
2: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Ну, большие печки делали, и естественно, там все взрывалось, пучило все это, как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией. Говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
2: Дикари, зверьё.
1: Дикари, дикари.
3: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным. Потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнет, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, наложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. А, и яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина. Да? Ну, представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело, вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот, исторически первую курицу. У нее попочка-то такая. Оно же выходит вот, что канатик твой. А потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает. Понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные. Птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
2: Ну. А это вот, правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком, потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметьте, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка, она знает, как вы будете проверять яйца на годность?
3: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вот будете? Вот...
3: Ну, я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам значит... нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
3: ну, я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной, холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Но, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда не донырнет. Так она может лапками... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. Она все должна предусматривать. И если происходит обратное, то есть нормальные яйца тонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерсти. Вот то есть ситуация в этом, видимо.
2: На самом деле интересно это все очень.
1: Спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот. Может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
2: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу не пленочкой. Сейчас немножечко музыки.
2: Если бы у нас в Думе так работали, не знаю, наверное, бы уже государства не было.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих... скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышлена. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
2: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество... народа заходило. Во-первых, вот Элипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, вот телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Элипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают галиму, вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно, от слова кулек, оно напоминает ножку, вот. По вкусам будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, они отличаются, но не сильно. Вот. Далее. Вот вопрос такой. Использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика, ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая. Ну, в общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю, только нужно спросить, нужно хорошо спросить и подойти с хорошим добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было я не сказал, начало и конец программы. Начинается программа «Монморанс» каждый...
3: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу. Вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
3: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Елена. Я просто забыл, да. Другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни. Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь, там, встретитесь где-нибудь. Я вот что предлагаю. Давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретитесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... О, опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... Гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
2: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот... Посмотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Он не любит у нас в России правительство. Так что, не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: ну,
2: мне.
1: Ну, я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы... в общем-то, в ваших руках нити, собственно,
2: олигарх
1: и канаты.
2: Это ныне ругательное как бы слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
2: Ну, понимаете, олигархами ругаются, но я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, безусловно.
2: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была ну, такая вот волна. Да.
2: А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, это бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и, в общем, ходят такие, у него это, морды кирпича просит, а он на девушек засматривается, и думаешь, такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему это в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые вот преступные элементы. То есть, например, некто вот что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя, и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
2: Да, ради против бога, бы. Ради бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, скажем так,
3: ориентации.
1: Правильно, да.
2: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Дискредитировало. Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что то будет у них там какой-то, в общем, выборный и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
5: И в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка-то и вовсе не выпускать.
1: Да я, вы знаете, я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там Лаэрский, какая-то полувымышленная идиотская.
5: Концерт, он просто жутко себя вел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
5: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там...
1: Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
5: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу. Да. Вот часто показывают по телевидению заседание Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
2: Да.
5: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Угу. Вот кто это? Это самые молодые спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые и безответные люди, которые заставляют это делать?
1: Спасибо.
5: Либо же какой-то график дежурства устанавливает среди этих людей?
1: Вы знаете, я вот вас перебью так. Вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
5: Ну, это не я называю, это они.
1: Ну да, да. Ну, как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
5: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот
5: и вот Максиму, да, отлично, самому вам.
1: Да, это самому, интернет лезет там.
5: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками? заниматься, значит, их распихом, там, нажимом, всем этим делом.
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
2: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить, как бы, нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом, бегают, суетятся, и, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие же себя фракции нанимают людей вот из числа...
3: Двойников.
2: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много, надо их быстро тасовать, надо успеть прочитать фамилию, надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус, вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь. Для общего дела.
1: Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
2: Да,
1: потому что,
2: это есть. Да.
1: Да. Так что...
2: Но у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну, вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы. Там компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда бы делась, не знаю.
2: Вы бы эту цепочку свою почистили. А то сейчас не очень блестит. А ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
2: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примем. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Это мудачье какое-то.
3: Это, видимо, из учебника английского языка этой... Лора Ефимовна.
1: Да, кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает, причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то, то есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий, вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
2: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
3: И вот например, человеческий сероводород.
2: Вот представляете,
1: да.
2: Вы садитесь в такую, да. Это, с позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете. Душевно. И что самое ценное, в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. То представляете, вы... это так что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, вот посмотрите, например... Ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций. Но это об этом умалчивается.
2: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого... старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так вот, типа, проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
2: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Ну, не знаю, вот, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну, и так вот, думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете «Лошадиное лицо». Вот что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну, так, понятное дело, что без фамилии, но в плане, чем он знаменит, «Лошадиное лицо».
2: Это добрый гений, на самом деле, Госдумы. Когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно сказали, думцев. Просто это потрясающий человек. Этот человек, с которым произошла призабавнейшая история. Я не знаю, если хотите, я могу рассказать.
1: Конечно. Мы же ради этого и собрались здесь.
2: Он отдыхал позапрошлым летом в Польше. Значит, его абсолютно бедного ограбили. Так получилось, что привел к себе в номер шлюху. И, короче, перетащили у него там и все и документы, и деньги, и вплоть до того, что до одежды. Ну вот, деваться некуда. Поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пше-пше, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые? Нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, и причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А... оказалось, что он залез какой-то там типа графини этой, как они, немецкий барон. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из этой, из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, ну, короче, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу, ну из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит, в больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени, нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то, лицо какое было, такое и осталось, лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается, но этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов хочется, но сейчас он разговаривает, я не помню его фамилию, вот у нас это в институте этого... репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией какой-то доктор. Вот он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
1: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите...
2: Поэтому все улыбаются, хотя чего улыбаться?
1: На лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно, потому что, конечно, события, которые вот в его жизни сыграли такую решающую роль, они абсурдны сами по себе. Вот. А вот когда вот уже с ним это происходило, он уже был депутатом, да?
2: Был депутатом. А еще что я вспомнил, вот жириновцы, они же едкие. Они его называют буцефалом. А у Буцефала-то, помните, какое достоинство было там в литературе описано? Вот это уже, я считаю, зло, на самом
1: деле. Это уже злые шутки. Да. Ну, видимо, они в разных фракциях.
2: Буцефал.
1: Да. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Зовут меня Саша. Вот у меня такой вопрос. В основном, когда идут какие-то вот заседания, мы смотрим, так сказать, по нашим коробкам современным, в основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот. Ну, то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть. Они, извините, естественно, они назад откидываются. Вот. Так вот я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот заглушить этот треск, потому что трансляция должна идти непрерывно, и вот этот треск, он может быть многочасовой, вот сколько плотников вообще работает?
1: Понятно, спасибо. Действительно, вот меня, вот я думал, что же меня тревожит вообще, это такая тишина, там хлопанье каких-то папок, может быть, они заглушают чем-то?
2: Да, все это очень просто, это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон-то достаточно чувствительно, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее, и, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты, и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место, или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
2: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места. Или местечко. Знаете, как говорят, у пацана не место, у пацана местечко. Ну вот. Короче, в принципе, есть только одно единственное ограничение. Есть такие места, на которых иногда сидят определенные депутаты, и у других депутатов, в свою очередь, считается западло на это место садиться. А так, пожалуйста, садись куда хочешь. Ну, это своего рода опущенные депутаты. Я уже говорил.
1: Скажите, Трофим Пантелеевич, а вот тут интересный момент. А не случаются ли сутолоки и каких-то вот так нервных движений? Потому что ведь наверняка есть места наиболее как-то удобные, где вроде ты всех видишь, тебя никто, или там наоборот. И вот если такая вольная посадка происходит, да, не сталкиваются ли там в дверях, не пытаются ли каким-то образом быстрее занять эти места? Ведь депутаты же тоже люди, понимаете?
2: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот что это, вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал. А около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы?
2: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там типа себе чашку кофе, там десяток кексов, там, не знаю, пару эклеров взять. Ну вот, и вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас на самом деле на экранах телевизора. Ну вот, наступает мне на ногу своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрии на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся, нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь.
1: Немножечко...
2: А с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

0: Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах, гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции. Поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно, что твой Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать, но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам, и вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят, вот, ну, вот, как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже, задницу отклячив, руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Ну, вот то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикколу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами. Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий, ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну вот. И
2: для женщин важнее.
1: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, это все идет чисто на подсознательном уровне.
0: То есть вот, боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
1: Ну да, да, да.
0: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон — это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
1: Ну, в принципе, да, но...
0: Но с нами же это не часто происходит.
1: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... чем сейчас занимаемся. Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
0: Да.
1: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную по этим радиоволнам, по волнам эфира.
0: Отдачу, безусловно. Вот Семен Петрович заходил и предлагал в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете? Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. Известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких Ленинок в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. Жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневые грибки и своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы. Вот, вы как-то замечали?
1: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прямо летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, у человека что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно у него... Он отвлекается, то есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
0: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, но обычно она пролетела. А моль, она раздражает своим этим бяк-бяк, бяк-бяк.
1: Да, между прочим, по Евангелию, по Библии, моль — это символ тлена и умирания.
0: Да.
1: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы, я буду обращаться с запросом, ну, пускай ее вытравят, что ли. Это что у нас, умирающая дума? Разве она умирает?
0: Нет, она, по-моему, конечно, процветает и будет долго еще процветать. Мы как-то теперь забыли вот о вас, о вашей замечательной поэзии. Может быть, как-то вы проиллюстрируете выше нами сказанное каким-нибудь замечательным стихотворением.
1: Ну, я, может, несколько коротеньких прочитаю.
0: А вам мешает музыка или оставить?
1: Да нет, оставьте. Это даже лучше. Вечер, душно, сухо. Хочется водки, общения. Приходите, друзья, на мое угощение. Глухо. Хочется девочку, смешливую, рыжую, с розовыми сосочками. Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно, очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам, это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь, твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать, соси его, соси, мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть, я скоро обкончаю твою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь, слюною похотливой в забвении захлебнусь, пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и сраму. Так, вот еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен, мудаковат, до боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок, ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента, в душе переполняемой моей, тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
0: Ну, я понял. Скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки также.
1: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну,
0: Адская смесь, безусловно.
1: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
0: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел, там, с перевесом, там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка, был, говорят, такой момент, в общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
1: Ну, это... Я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой, обидно на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
0: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно, который по комплекции.
1: Я как вспомню, так вздрогну.
0: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачи как-то. Причем все это было при большом скоплении народа. То есть вы пытались так вот как бы на свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
1: Да денег пришлось дать, на самом деле.
2: Так нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
1: Так это и называется, пришлось денег дать. Деньги, они что... Из воздуха, что ли, берутся. Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые.

0: что у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке. Ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
1: Не, ну у нас в Думе царит полный интернационализм, это, понимаете, это на Пейсах маца, там на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
0: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, перекидывание пельменями и выпечками вот в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уж друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
1: Это на самом деле не запрещено. Это...
0: Ну, не рекомендуется.
2: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
0: А, понятно.
1: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
0: Вот вы знаете, очень интересный вопрос тут, сейчас я целиком его зачитаю, мне принесли только что на бумажке, дополнительно от Союза Ассоциаций Выпускников Старейших Вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай, это о вас идет речь, вы догадались, да, Никита Сергеевич? А если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос, влияет ли как-то на деятельность депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых. Насчет, может быть, как-то...
1: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения.
2: Между
1: какие-то
2: нами это мракобес.
1: Какие-то
2: нами.
1: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
0: А картинки там есть?
1: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно.
0: Ага.
1: Ну, для нас, для думцев, мы-то знаем... Люди-то грамотные пишут, они с подвывертами, со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и типа выпускаете газету и пишете там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как-то вам объяснить. В общем... Что-то не получается у меня.
0: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил уверенность.
1: Ну, это газета между собойчик, скажем так.
0: Ну, то, что я и говорил в начале, стен газета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
1: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
0: Ну, хорошо, тогда, может быть...
1: Придете ко мне в Думу,
0: сразу...
1: я рулить.
0: Оба звонка выведу. Мы так никогда еще не делали. Вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приходит. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: А, ну вот,
3: алло.
0: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
0: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
0: да.
3: Вот он немного на жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
1: Я рад за вас.
3: Чего?
1: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось... Вот, я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что, извините, я немного волнуюсь.
0: Будьте здоровы.

0: Ну, понятно. Там, короче, вот нас, как наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, его вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло. И вот сейчас коммунисты, они все время, так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот в телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
1: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
0: Да, помню.
1: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
2: А насчет, спасибо. Насчет Бориса Николаевича я просто хочу уточнить. Его не два. Его 7.
1: Да, это совершенно четко. Причем все 7 официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
2: Да.
1: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно,
2: да,
1: потому что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там. Ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю». Но про вас я так не говорю, у вас только на «вы» везде.
3: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
1: Да, эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали ничего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
2: Сделаем, сделаем, и баньку сделаем.
1: Отлично. Спасибо. До встречи. Спасибо. В дежурной части.
2: Спасибо вам также.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И я рад приветствовать в нашей студии Андрея Орлова, базитолога, политолога и, собственно, постоянного участника нашей программы. На некоторое время он отошел от дел, поскольку, в общем-то, занимался написанием нового научного труда. Сегодня он о нем, конечно, вкратце расскажет. И, ты знаешь, сейчас стоит особо острая тема. Это даже не тема, а такие волнения, которые, может быть, являются хорошими волнениями. То есть, как ни странно, волнение с положительным фактором. Это тема, вот, в общем-то, извержений и низвержений. Потому что, с одной стороны, если, знаешь, происходит это достаточно далеко, то вот эта далекая опасность создает у них ощущение такой определенной радости. Вот те, кто находится как-то ближе уже, у них ощущение, в общем-то, безопасности и сопричастности. А у тех, кто непосредственно, значит, в низвержении или в извержении, уже ощущение такое геройство, поскольку они наблюдают себя, что вот твоя муха под лупой у модного хирурга. Весь мир, в общем-то, внимание всего мира, сокращенно ВВМ, приковано именно к ним. То есть получается всем хорошо. В связи с этим находится огромное количество любителей, так сказать, создавать искусственные очаги, в общем-то, извержений и низвержений. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Я для начала хочу, в общем-то, поприветствовать всех своих постоянных двух радиослушателей и хотел бы затронуть такую тему вместе с тобой.
0: Ты знаешь, я, извини, огорчу тебя один, потому что один, вот, к сожалению, слег и не может нас слушать.
1: Но второй ему передаст, который и является передаст. Я хотел бы такую, в общем-то, проблему, не последнюю, как потом выяснится, проблема голода в Северной Америке и Европе поднять, сокращенно ПГС и АЕ. То есть проблема голода в Северной Америке, в США, то есть, и в Европе, она, если как-то вникнуть в эту проблему научно, отзовется, в общем-то, на тех актуальных проблемах, которые существуют в нынешней России. То есть вот разгул наркомании, проституции, ну и вообще политические все проблемы, они упираются как бы корнями в некую, некую проблему, которая возникла в США с 27-го года.
0: Ну, даже несколько раньше. Вот предтечи были события 1909 года, когда вот туда впервые приехал Барбулес, тогдашний, не нынешний, а Барбулес, и, в общем-то, достаточно намутил там. Американцы в тот момент были доверчивы, в основном у них было фермерское хозяйство, и появление Барбулеса в такой вот, в такой в триольской папахе, вот с его песнями, как-то немножко их смутило. Все-таки это была такая заноза, от которой пошло все дальнейшее гниение.
1: Да, ну, если не говорить о том, что открытие и заселение, и расселение в Америке людей и есть, собственно, мотив как таковой, это проблема тоже голода как такового. И как оно было, в общем-то, в Южной и Северной Америке голодно, так оно и продолжалось. Другое дело, в каких это формах и как это приходилось им культурологически и политически все это скрывать. И, ну, как бы создавать впечатление у окружающего внешнего мира, что на самом деле все в порядке. По нашим данным, некая научная теория доктора Кремелика и Саца, которая в 27-м году поставила на промышленной основе развитие и производство таких продуктов питания, как попкорн и соевых продуктов, это, в общем-то, является неким знаковым моментом вот в этой проблеме, потому что до того кукурузу поглощали, в общем-то, дико, натурально, початками. То есть собиралась американская семья голодающая и, как бы, положив перед каждым на деревянную дощечку такую кукурузу с деревянной вилкой, опять же, потому как они пытались симулировать признаки достатка и благополучия путем вот создания такой фурнитуры кухонной, то есть деревянных ножей, деревянных вилок, деревянного хлеба.
0: Ну, это такой антураж вот для поедания со самой кукурузины.
1: Да, но поскольку запасов кукурузы, которые индейцы им оставили вот в период вот этого, как они называют, завоевания, на самом деле это, в общем, была просто... такая вполне лояльная передача земель, потому что невозможно было управляться со всей этой безобразной кукурузой, она лезла из всех нор. То есть она была поначалу нечто среднее между растением и животным, и поэтому она, в общем-то, поначалу даже имела некие конечности для перемещения и хорошо мигрировала по стране. То есть там, в общем, где голодающие появлялись, они оттуда, в общем, эти кукурузные поля постепенно переходили в другое место, где им было спокойнее существовать в своем вегетативном смысле.
0: Все-таки неконтролируемое, попросту говоря, вот неконтролируемое расширение зоны влияния, не связанное, кстати, ни с погодными условиями. То есть куда вот голодающий придет, там она, в общем-то, и появляется.
1: Да.
0: А мало того, ты знаешь ведь, что было же огромное количество еще и конкурентов из животного мира, вот у голодающих как-то соболь, росомаха и прочие такие грызуны, которые...
1: Ну, самые известные и самые приятные в дальнейшем в парфюмерии используемый опоссум был, потому что это, в общем, является национальным американский, в общем-то, это как член семьи у них. Да. Он, в общем, в добыче кукурузы являлся не последним, так скажем, не последним лицом, если это можно назвать лицом.
0: Да, и жрал алчный, при этом не контролировал себя. Вполне возможно, что для того, чтобы уже почувствовать нормальную сытость, данному животному хватало просто, ну, пропустить через себя початок, чтобы немножечко вот эти края сгладились. Но, однако, он дико-дико набивался, и мы в результате в общем-то, актов дефекации повсюду, где ни попадя, мусорил практически готовыми семенами. Так и говорил, опоссум семя внедрил. Там, где они проходили, появлялись вот такие скоропалительные кукурузные поля, которые были скоропалительными до момента обнаружения их очередными оголодавшими.
1: Они не скоропалительные, а назывались внезапные поля.
0: Да, да.
1: Внезапные поля, которые на картах даже не отмечались за счет их миграции.
0: Конечно.
1: Интенсивной миграции. А вот эти опоссумы, которые, в общем-то, были специалистами большими по кукурузе, они, в общем-то, приобретали иногда некие экзотические формы, которые могли, например, воплощаться в виде броненосцев, известных в Южной Америке путем даже до прорытия этого канала Панамского, они очень хорошо, эти опоссумы, мигрировали туда. И вот этот вот такой хитинообразный их панцирь, это и есть, собственно, вот эта вот передозировка вот этими кукурузными продуктами, этими початочными передозировки у них были.
0: Но это тоже ведь происходило у редких особей, у особей, которые уже жили непосредственно рядом с человеком и даже были как-то очеловечены, исходя из этого. Ведь многие животные, например, вот домашние коты, которые сейчас у каждого практически есть, как ни странно, пытаются подражать своим хозяевам. То есть съесть тоже количество пищи, потом сходить также, да, то есть всегда быть с людьми. Вот у тех, кто такая же точь картинка, если, значит, средняя американская семья съедала где-то за обедом 18-43, вот по данным историка Олега Постового Початков, то и, соответственно, бедное животное стремилось как-то не отставать. В результате происходили определенные, конечно, изменения состава крови, мощно вырабатывался кальций, бывало даже что ведь шло это вот все излишество не в этот самый панцирь, а окостеневало само животное. То есть оно было живое, но как, вот как из гипса. То есть даже шутили так, фермеры брали, и так был, называлось это кидаться гипсовым опоссумом. Стоял здоровый щит, они его кидали, и он раскалывался, будучи, в принципе, живым. Жестоко, жестоко, но это было и время какое. Еще и индейцев до конца не выбили.
1: Да, вообще-то, в общем-то, миф, навязанный нам американскими голодными американцами, так скажем, об индейцах. Дескать, им приходилось с ними делить вот эту вот территорию, как-то ее решать проблему, кто там будет жить, они или... На самом деле он, в общем-то, совершенно отсутствовал, эта проблема. Эта территория, для начала надо сказать, что ее вообще нет. Мы говорим, на самом деле, когда мы говорим об Америке, мы подразумеваем всемирный капитал, всемирное голодающее какую-то гуманитарную такую вот прослойку или еще что-нибудь.
0: Экономическое некое явление скорее, да. Такое экономическое,
1: если,
0: социальное.
1: Если не вдаваться вообще в глобальное понимание того, что Америки не существует, вот, и на этом вообще-то на самом деле вот этот миф. Ведь всем известно, что когда человек улетает из Шереметьево за границу, с ним проводят огромную работу. И когда он приезжает туда, вот эта вот модель, собственно, созданная где-то совершенно у нас за Урале, вот этого Нью-Йорка, так называемого, Вашингтона, так называемого, и прочих, вообще... Как можно представить, что людей до такой степени заморочили, что, дескать, они летают и реально там существуют? Ведь люди проходят терминал, садятся в самолет, потом не помнят, что с ними было, возвращаются, и, собственно, вот вам вся Америка. Но если брать, в общем-то, проблему этой Америки, ведь человечество развивается, кто-то там живет, ведь там где-то за Гибралтаром уже кто-то живет. Вот. Невзирая на то, что никуда он не ходил, ничего он не открывал. О Христофоре Колумбе, если говорить. Ну, если брать, в общем-то, о том, что все-таки что-то поступает к нам оттуда, и мы туда что-то должны дать. И вот я хочу, значит, призвать общество в составе, значит, партии любителей хлеба и булок, оно должно, в общем-то, откликнуться на то, чтобы заменить кукурузную диету попкорновую на полноценные злаковые продукты. То есть мы собираемся вот те захоронения, которые в период раскулачивания. Всем известно, что красноармейцы с трудом, в общем-то, выкапывали из одного места и собирали в огромную яму.
0: Да.
1: Находящийся под Красноярском, и до сих пор оно там преет.
0: При этом вначале, если еще как-то была налажена охрана, и все это держалось в секрете, то потом был, ну, ты помнишь, такой гуманитарный акт, еще Иван Сноха, такой оперуполномоченный чекат, ну, в те времена, он решил как благо, дескать, для населения внезапно рассекретить информацию об этой гигасилосной яме, так сокращенно она называлась ГСЯ, в надежде, что, в общем-то, голодавшие нуждающиеся побегут туда и разгребут. Но к тому моменту уже никто не дополз. А какие-то доползли, создали Губчака дополнительную проблему в плане того, что, в общем-то, их тушки тоже повсюду были разбросаны, и нужно было их убирать. Особенно тогда уже начались переговоры с Черчиллем и с прочими такими важными людьми. И никак нельзя было им показать вот эти вот разбросанные там и сям крестьянские организмы. То есть они попали в эдакое расперды. Яма так и осталась. Затем после, в момент к приходу к власти тирана, опять это было все засекречено, вот непонятно с какой. Вот. А сейчас только юные следопыты и черные следопыты. Нет-нет, да выкупают там что-то.
1: Да, еще надо сказать, что ямы с пшеном, они более доступны, да, и более эффективны, поскольку период, в общем-то, круговорот пшена в организме происходит, ну, по нашим исследованиям, где-то год-полтора. То есть, поевши пшена, можно потом ходить, там, жаловаться на сыпь на какой-то. То есть, она диффузно, в общем-то, эта пшеничная крупа, она начинает диффузно стремиться к периферии. И вплоть до подкожных покровов. И иной раз выходит наружу. Вот. Такое заболевание было, пшенка распространенная. Когда эти ямы вскрыли, то там не могли понять, где человеческий организм и где, собственно, вот это пшено, которое, оно, в общем-то, совершенно не портится, оно может вот проходить этот постоянный круг, его можно использовать многократно.
0: То есть практически вечный продукт. Вечный. Вот, исходя из этого, кстати, и объясняется феномен вообще китайской расы, потому что огромный же выбор был у всех остальных. У них же было все-таки вот единственная культура, сильно развитая, это вот все-таки рис, который не обладал такими качествами. И на выходе, в общем-то, был достаточно измельчен уже и не держал тех нагрузок, которые до входа ему, в общем-то, были свойственны. В результате те, кто вот были следующие, они дико обламывались, потому что как же так? Вот я-то хотел, я-то думал, а мне досталось. А уже, что говорить, о третьих, о четвертых и, в конце концов, о десятых, которые попросту были вынуждены пожирать уже просто рисовую крупу. Отсюда зависть, отсюда каста, отсюда стремление выжить. А стремление выжить, вот те силы, ну, ты помнишь прекрасно, вот те пограничные инциденты, когда уж мы стреляли, они все перли, они никогда не кончатся, только по этой причине. А чтобы уничтожить Китай, нужно внедрить туда любую другую культуру. Вот пшено идеальней, конечно, да, же, пшено идеальней.
1: И вообще вот это... проблема желтой экспансии — это и есть проблема пшена, поскольку всем известно, в общем-то, из истории некоторые и так видели, что пшено, оно желтое. Поэтому желтая экспансия — это и есть, в общем-то, вот эта проблема этих гигантских пшенообразующих куч. Они, в общем-то, уже стали как-то даже проблем создавать. Они стали внутри себя вырабатывать какие-то энергии, которые постепенно грозят перейти в нечто такое, грозящее катастрофой. То есть там экологи... Большая часть... Почему мы так спокойно здесь живем в экологическом смысле? Ну, там где-то трубу прорвало, где-то что-то. Это, в общем-то, не проблема. Потому что огромные силы зеленых и большая, гигантская, ну, стопроцентно желтая сила задействована на этих пшенных кучах. Они там, в общем-то, с утра до вечера борются с этой статической энергией, которая там скапливается и грозит нам всем вот этой гигантской пшенкой. Вот Курчатов перед тем, как закончить работу над своей водяной бомбой, он, в общем-то, работал над пшенной бомбой. И сейчас, в общем, почему так, в общем, пропагандируют всякие напитки безалкогольные.
0: Порошки и также разные.
1: Да.
0: Ну вот тут есть еще один момент. Это стремление тех, кто шел вторым эшелоном, да, то есть кто поедал уже, в общем-то, однажды кем-то съеденное. Все-таки быть ближе к тем, кто, вот, ну, к этим первым, у которых энергетические поля посильнее. То есть тем самым поедание вот этого вторичного продукта, который уже не звергся, каким-то образом передавал им мудрость, что ли. Ну, это они так считали. На самом деле, конечно, жизненную силу. Мы же прекрасно помним села Беспалова, который, в общем-то, носил отвергнутую царем Иоанном картофельную за щекой в течение почти всей своей жизни, то есть подсасывая крахмал, выделяющийся из нее. При этом села не жаловался на здоровье, и только когда даже его посадили уже попросту говоря, на кол, он на нем вертелся, что твоя балерина Плисецкая, в течение, по-моему, недели.
1: Пытаясь все... выдавить из себя вот эти остатки пшенного.
0: Да. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу историческую беседу. Но, с другой стороны, конечно, было уже огромное количество сторонних наблюдателей, так называемых, ну, в то время не было туристов, это были пасечники, вольные каменотесы, просто вот каменные, которые, наблюдая все это со стороны, видимо, подсознательно хотели попробовать сделать так же. И как великую такую миссионерскую какую-то истину несли это к себе на родину. А поскольку им верили, но все-таки человек везде был, всюду побывал. Вот. Плюс он приносил несколько вот этих, скажем так, волшебных, как их называли, семян. И по диким ценам там, ну, особо там важным так дарил, остальным продавал, там наживал состояние. Вот. А эффекта у тех никакого не было. Разве что, может, прободная язва, которая в то время очень плохо диагностировалась, и все, в общем-то, лечилось пиявками или побоями, а с последующим обматыванием капустным листом.
1: И вот да, вот возвращаясь к побоям, я хотел вообще после перерыва заметить, что мы пытаемся актуализировать проблему голода в Америке, в Северной и в Европе. С чем это связано? Ну, все мы знаем, что что некую разбитную сущность американцев, стремление их к наживе, в общем-то, как психологи и психотерапевты объясняют их, вот эту тенденцию к хорошей жизни, это, в общем-то, состояние либо секс-патологическое, либо, ну, если брать более адаптированный вариант, то есть проблемы голода, то есть вот это вот, например, проблема эмансипации, проблема, там, например, актуализации хорошей жизни. И вот подобных вещей, которые связаны с культом, например, Запада у нас, это все в общем в состоянии голода, который вызван, опять же, вот этим кукурузной экспансией. То есть недостаток вот этих вот ферментов, необходимых нашему организму, который средний американец получает всегда из кукурузы, он сказался таким образом, что сейчас большинство заняты так или иначе бизнесом. А у нас, в общем-то, пытаются подражать этому и тоже впадают в голодные депрессии. От этой депрессии начинают злоупотреблять, в общем-то, теми культурными ценностями, которые завезены из голодной США к нам. Ну и таким образом вот мы можем встретить голодного человека, несущегося в джипе, или же там голодного какого-нибудь гражданина, который что-то хочет доказать там вот по телевизору в парламенте, или же не в парламенте, или просто так.
2: Ну, здесь вот ты имеешь в виду, они испытывают чувство голода физическое, или это чувство голода такое медицинское, попросту говоря?
1: Ага, вот здесь как раз и момент, важный момент. Это, в общем-то, генетический голод, который постепенно перешел на уровень некой психической неполноценности. То есть некомпенсированные участки мозга, которые должны отвечать за такой удовлетворенный достаток, который свойственен, в общем, как мы можем характеризовать, туповатостью, такой неповоротливостью, довольностью жизнью и так далее. Вот. Это все не свойственно вот американцам и людям европейского склада. Они такие живые, подвижные и все время пытаются чего-то достичь.
2: И сохраняют смайл.
1: Да. Вы когда-нибудь видели человека сытого и достаточно удовлетворенного собой, чтобы он так нервно себя вел, чтобы он с утра жрал аспирин, а вечером заливал это алкоголем. Потом опять все то же самое повторял, а потом приходил в совершенно ничтожное состояние.
2: А также сдавал, например, лучшему другу комнату.
1: Да.
2: Ну, в принципе, вот такие некоторые странности вот западного образа жизни у нас принято списывать на вот все-таки экономические особенности. К примеру, если там вот он сдает другу комнату и не берет с него деньги, значит, что у него, в общем-то, гомосексуалист. Да, вот,
1: да.
2: То есть не положено, дескать. Но мало действительно кто задумывается над тем, что практически каждое действие может быть рассмотрено с точки зрения адвокатуры сразу. И мало того, многие действия совершаются с целью от привлечения адвокатуры. То есть какая-то постоянная вот эта нервозная суета вокруг именно не двух субъектов, а созданная этими двумя субъектами с целью вовлечения вот в их этот конфликт всех окружающих уже, то есть в том числе и от судебную систему и так далее.
1: Ну, надо сказать, что этим занимаются люди, в общем-то, по западным технологиям. Вот эти вот, например, пиар-компании или еще как они любят называть. Одним словом, вот это одурачивание через масс-медиа, это, в общем-то, все пришло из голодных стран США и Западной Европы. А для нас это совершенно не свойственно. И вот в этом холестериновом мире пытаются нам внушить, что это совершенно нам не нужно. И лучше находиться в каком-то гормональном дисбалансе и стремиться к самостоятельности персональной. И даже слушать там
2: Шуберта, к примеру.
1: Шуберта,
2: да, или просто слушать, да, вот что. В общем, главное слушать. потому что ведь многие, они просто не любят слушать ничего. Вот, ты заметил, сейчас появляется новое поколение людей, которые любят слушать. То есть, к примеру...
1: Даже шубертомания появилась, да, как листомания, да, в свое время. Сейчас на Шуберте, в общем, многие, конечно, двинулись, по-простому говоря. Но это, опять же, вызвано кукурузной экспансией, попкорновой.
2: Но вот, насколько я знаю, адвокат Гарри Сопло был в свое время серьезно гоним своими коллегами как раз за то, что он выступал против именно вот этого самого попкорна, который, как он говорил, является попросту заменителем вот этого самого продукта, столь необходимого тушкам и желудочным мешочкам всех американцев. А на самом деле реально люди платят деньги за эту пену. То есть он, значит, алчно пожирает, думает, что его организм полностью оснащен всеми необходимыми вот кукурузными, скажем так, да, маслами, а на самом деле происходит обмен. Человек начинает автоматически тратить энергию, то есть ходит в бутсах, в общем-то, заводит большую собаку, чувствует себя уже гордо перед начальством, купил джип, понимаешь, уже вот взял, значит, дом и отдаст долги лет через 50, а выясняется года через два, что он пших и сдувается, вот что твой шарик. И все это из-за чего? По утверждению Гарри Сопла, именно из-за того, что он жрал этот самый попкорн, а не початок, не кукурузину в чистом виде. И вообще, существует ли ныне кукурузина в чистом виде, спрашивают многие. Ведь продукт, требующий действительно такой уникальной среды для того, чтобы он мог отдавать все, что, в общем-то, в нем есть.
1: Да. Но если не учитывать, что кукуруза есть, в общем-то, совершенно разнузданный символ, как бы сказать...
2: Да.
1: В символическом своем смысле, в плане половой имитации. Это же вообще совершенно понятно, откуда, в общем-то, эти мысли приходят, откуда пришел унисекс, и вообще все идет. Высокая мода и низкая мода, и все проблемы, связанные со сдвигами в сознании, как молодежи, так и наоборот.
2: Ну, и не молодежи тоже. А все-таки стоит ли, например, нам вот как-то, ну, так серьезно, что ли, относиться к грядущему вот у них там голоду? Может быть, именно наши спецслужбы и...
1: Я думаю, вот да, партия любителей хлеба и булок, да, она, в общем-то, проявила гуманную такую... Вернее, побуждения их были настолько гуманны, что они вот предложили учинить сбор.
2: Вообще сбор, насколько я знаю, всего.
1: Сбор всего в пользу вот тех людей, которые пострадали от этих вот заблуждений.
2: Ты знаешь, вот что меня в этом немножко настораживало, я помню замечательно эту кампанию, и в средствах массовой информации много писали, дескать, вот, давайте участвовать в сборе всего для отсыла, в общем-то, куда ни попадя. Но затем, как водится, прошло независимое журналистское расследование, и было обнаружено, что вот из этого всего они отбирали все, что нужно, да, себе. А вот какие-то, то есть, в общем-то, все.
1: Но люди упорно не хотят лечиться.
2: Да.
1: Что вот с ними не дело, они лезут туда, куда они нацелились с самого начала.
2: А эти-то несут все.
1: Они не приносят все. Они половину вообще. Не то, что половину. Они берут толику, вот эту малую толику, которая, собственно, у нас всегда присутствует, как взаимообразный мир. Мы, конечно же, тоже пользуемся кукурузными какими-то изделиями, особенно ближе к Молдавии или куда-то еще там. Но это же у нас как фрагмент, а у них как основа жизни. Да. Поэтому вот это вот все эти ненормальности, которыми возмущены большинство людей, которые, в общем-то, являются поклонниками холестерина или же
2: зоба,
1: нездорового образа жизни, они, конечно, сопротивляются как могут, с последних сил. И благодаря тому, что у нас в общем, экономически как-то невозможно сейчас вот повсеместно внедрять вот это бесплодие кукурузно. Да. Все-таки остаются, конечно, нормальные люди, как у нас положено, в общем-то, с холестерином, с
2: прослойкой. Вот
1: да, вот. С прослойками, с жировыми, да. С нормальными. Не
2: ну,
1: с гормональными
2: какими-то должно быть.
1: Эффективными.
2: Но тут еще какая ситуация. Будучи как-то в дирекции одного из модных пляжей, мы специально, скажем так, и набирали таких людей с тем, чтобы остальные обезжиренные чувствовали, так сказать, свое «я». И вот эти вот со складками, они должны были как-то стимулировать своим видом тем хорошее настроение. Потом те это прознали, но только благодарили. Подходили, жали руки, говорили: «Саня, спасибо». И все были довольны.
1: А ты заметил, что опять же с того же 27-го года пошла такая мода на меланиновую такую, в общем-то, тоже эксклюзивность. То есть вот загар. Нужно получить загар, это чтобы, значит, уподобиться вот той мессе, которая ближе к кукурузе, которая участвовала в сборе хлопка и в кукурузных процедурах, чтобы отождествить себя с ними. Ведь до этого же не было, наоборот, считалось дурным тоном, как да, бы да, да. Быть таким.
2: Смуглым. Вот,
1: да. А с какого-то времени, в общем-то, чтобы легче стало управлять людьми, их стали создавать, в общем-то, культурную такую, в общем, тенденцию. И все с удовольствием приняли ее. Ну, не все, а
2: ну, избранные, да.
1: Модники, одним словом.
2: Ну, сейчас ненадолго прервемся, потому что мне вот тут очень надо.
1: Послушаем рок-музыку.
2: Да.

0: И мы продолжаем беседу с базитологом Андреем Орловым. Вот тут приходит сообщение. Такие: появление зеленых великанов вы также объясняете чрезмерным употреблением кукурузы, спрашивает Таня. Я с трудом понимаю, конечно, о каких именно великанах идет речь. Вполне возможно, что это вот эти початки, которые имеют такой перпендикулярный вид и тем самым цепляют, потому что раньше они ходили всегда прямо и не замечали это. Вот, да что люди странно устроены? Вот чуть-чуть стоит отклониться от определенного градуса, чему бы то ни было. Чуть-чуть стоит помешать их продвижению, значит, куда попало, и сразу же это становится заметным. Вот, и многие, кстати, сограждане так и делают. Они пытаются специально, так сказать, встать в какие-то, принять какие-то неудобные позы в момент, так сказать, наивысшего уличного движения, с тем, чтобы привлечь все внимание сограждан. И вы знаете, ну, наверняка многие из вас сталкивались с такой картинкой, вот он стоит поперек, как ни попадя, все на него орут, типа, ты шаг, уйди отсюда! А он, в общем-то, испытывает в этот момент оргазм. Мы сейчас нашли такую новую форму вот именно полового извращения, когда человек испытывает оргазм от того, что на улице к нему приковывается внимание всех окружающих. Это и с автомобилистами связано, которые встают, где попало, как ни попадя, и, к сожалению, с пешими.
1: С пешими. А у меня, как всегда, два ответа на этот вопрос. Либо, значит, потребление кукурузы унижает человека до такой степени, что он остальными, вернее, остальных видит великанами. Это, наверное, это имел в виду заславший вот этот вопрос. А другой вариант – это всем известный галлюциноген, содержащийся в рыльцах кукурузов. А он, в общем-то, всем известен. И то, что американцы большую часть пребывают в состоянии наркотического опьянения, и это не могло не отразиться на генофонде. Вот. Он сродни маскалиновой кислоты, этот галлюциноген, содержится в этих початках. И употребление его в специально непереработанном виде может вот вызвать подобные галлюцинации, что не только что какие-то гипертрофированные субъекты будут мерещиться, а там все что угодно.
0: А вот может ли вообще каково влияние именно на восприятие размеров вот данного вещества? То есть зависит ли, например, размер привидевшегося от размера потребившего, вот, или от количества потребляемого, или от пола потребившего? Ну, какие-то есть взаимосвязи?
1: Да. Всем известно, что существуют некоторые оси, объединяющие наши эпигастральные органы, гастральные, а также церебральные, то есть увеличение мозга, уменьшение желудка, увеличение желудка, уменьшение мозга. И таким образом нарушение этих оптических осей может привести к созданию иллюзии, некого увеличения выбора лидера внезапного, спонтанного.
0: Который... Именно по размеру, да? То есть, вот,
1: да, то есть большинство неудовлетворенных или со смещенными осями, они как бы испытывают потребность в лидере, поскольку он как бы создает надежду на баланс. То есть уменьшить одну часть или увеличить другую.
0: А вот извини, что я перебью. Да. Как таким образом объяснить, что вот усадки хрящевидной пресной, наоборот, лидерство определяется вот минимальным размером? То есть мы смотрели, и самая вот мелкая особь является, в общем-то, вожаком. Вот здоровой вот хрящевидной пресной усадки вокруг нее носит...
1: Ты меня внимательно не слушал.
0: Извини,
1: нарушением,
0: пожалуйста,
1: баланса, а не... То есть уменьшение одного и увеличение, одновременным увеличением другого вот, создает подобные побуждения выбрать себе директиву какую-нибудь в лице или в частности какому-то лидера.
0: Ну, в любом даже органе можно.
1: Да, поэтому всегда в предвыборных кампаниях фигурирует накормим. То есть, если упростить до безобразия вот эти вот все обещания, они выглядят так, что мы вам уравновесим эти оси. То есть, у вас с мозгами будет в порядке все, вы все будете понимать и будете сыты. Вот это самое главное.
0: С другой стороны, есть же и непосредственная подсказка вот этих желаемых, то есть тех, кто алчит, как бы, то есть вот это хлеба и зрелищ. Практически они дают такой определенный вектор, по которому нужно идти в плане
1: обещания. В плебейском смысле хлеба и зрелищ — это как раз вот эти оси.
0: Да, да, да.
1: Это церебральное и гастральное.
0: Вектор
1: этих осей, оно как раз и есть задача вот людей, которые хотят эксплуатировать чувство лидера общественного.
0: Кстати, здесь мы можем смело сказать о том, что очень плохие все-таки аналитики у ряда сейчас вот, скажем так, партий и депутатов, и кандидатов, которые пытаются, например, сыграть на том, что, дескать, отнимем там служебные автомобили, отнимем у депутатов полномочия, наивно считая, что тем самым они поднимут рейтинг своих, скажем так, протеже. То есть реально, что это какой-то третий вектор, который занимает вообще минимальную часть вот в примитивном вот в этом двухпердье, то есть хлеба и зрелищ.
1: На самом деле аналитики, как ты понимаешь, они вообще выходят за пределы наших рассуждений от слова аналитики. То есть они вообще вне нашей компетенции, потому что мы рассматриваем гастральную и церебральную области. Поэтому уравновесить две эти оси. А анальные вопросы уже как раз занимаются аналитики, то есть они занимаются уже мусором, то есть тем, что выходит за пределы потребности или за пределы потребления. То есть они, конечно, заполняют вот этот информационный вакуум, предложения формируют там какие-то актуальные сентенции, там, например, что-то произойти должно, нагнетают, потом создают разрядку, потом зарядку, опять разрядку. Но все это, я говорю, опять же, вне наших рассуждений. То есть это, в общем-то, никак не затрагивает. Ведь всем известно, с тех пор, как директивное руководство исчезло из нашей жизни, вот начиная с перестроечных времен, все же никогда человек не будет доволен. Если он даже и как-то где-то что-то взял, когда ему дали, и с этим должен бегать по всему свету, все равно он недоволен. Потому что у него и собачка может заболеть до полусмерти, и некуда внучат пристроить и так далее. То есть проблемы как бы возрастают как снежный ком.
0: Поэтому при этом вот действительно, ты вот сказал насчет собачки, самый тревожный симптом, это если приходит звонок, например, вы представляете, у Бобса Бог заболел. То есть ужас, который вот в этой фразе передается всей семье, и уже даже телефонистки, которые, в общем, у нас по штату должны, что стыдиться, да, подслушивать, передавать какую-то информацию, сбор информации происходит, они и то начинают в панике звонить и узнавать, как их Бобс, в результате теряют некоторую суть вот их разговоров и что-то более важное упускают. Мы, конечно, штрафуем, увольняем, набираем новых, но вот эта дежурная фраза «у Бобса Бог заболел», она, в общем-то, вполне возможно, что это такой психологический ход со стороны вот хорошо законспирированных попросту агентов, потому что за этой фразой можно смело говорить открыто всю информацию, потому что все бегут проверять Бобсов, естественно, сразу в этот момент.
1: Бобса надо проверить.
0: Конечно. Ну, я предлагаю, может быть, обратиться к телефонным звонкам. Может быть, кто-то хочет что-то добавить. У нас сегодня впереди очень много тем. Темы, которые вы с нами присылаете вот в ваших письмах, посланиях. Просите устно передать их нам посредством главного редактора общения.
1: Записки приходят.
0: Да, также в большом количестве. И также выкрики в мегафон из-под окон тоже мы на них реагируем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. Говорите, вы как-то, по-моему, очень волнуетесь. Да-да. Вы точно волнуетесь. Может быть, вы перезвоните?
2: Это эхо?
0: Да-да-да.
2: Вот что за человека мы слушаем сейчас?
0: А вот вы, кстати, и не представились. Мы бы очень хотели это знать.
2: Меня зовут Владимир Федорович.
0: Спасибо. Итак, мы с вами только что слушали Владимира Федоровича. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Позвольте, я прочитаю вам стихи.
0: Конечно.
3: Я прочту два стиха. Один подлиннее первый, другой покороче.
0: Давайте.
3: Первый – это автор «Моя дрожайшая половина».
0: Угу.
3: А второй – это буду автор я.
0: Угу.
3: Но сначала первый. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если зубы, скажем, у меня повыпадали, к счастью, очевидцев, то мне, к тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаид, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывший спать, не мыть посуду, под телевизором на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А это все стихотворение, да?
3: Да,
0: извините,
3: это первое
0: все. Простите, тут просто дело в том, что я очень извиняюсь, но прошла в эфир только вот последняя часть его. По моей вине, вы не могли бы прочесть его сначала и с выражением?
3: А,
0: извините.
3: Все?
0: Да, конечно.
3: Да, я могу.
0: Да, только с выражением.
3: У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если бы зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне, по тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни.
0: Вот, а что
3: потом,
0: там,
3: забывшись,
0: извините, что там про кокаин было? Вот?
3: На вокаин вам.
0: А не могли бы вот с того места еще раз, и только медленнее, потому что дело в том, что вы как-то очень быстро говорите, и некоторые слова проглатываете.
3: Александр, только потому, что попросили вы,
0: да.
3: И так верно.
0: Или давайте лучше с самого начала, только вот поразборчивее все-таки слова.
3: Пожалуйста,
0: да,
3: пожалуйста.
0: Конечно.
3: А, может быть, давайте я супругу приглашу, и мы вместе...
0: Ну, давайте, можете вот и его пригласить, вот он рядом с вами.
3: Ой, хотя она говорит, что она не пойдет. Все-таки
0: ну, давайте, давайте тогда, да.
3: Так, ну...
0: Ну, прям сначала
3: я
0: только разборчик.
3: Я ваши там, как бы, люди, которые все это записывают вручную готовую, стенографисты.
0: Да.
3: Так, ну, начали. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать? И не учить уж ей язык английский. Вот если б зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне бы, тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизор на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А вот теперь вполне хорошо.
3: Ага.
0: Да,
3: а вот второй стих есть.
0: Давайте, только тоже вот разборчивый, как
3: да.
0: Сейчас. Прям,
3: ну, второй было. Несколько покороче.
0: Ну, давайте. Да.
3: Широко раздвинула ноги и сама предо мной легла. В глаза посмотрела, вздохнула, еще раз вздохнула и умерла. Овчарка, соседская псина, которую я пристрелил за то, что меня укусила, мне денег никто не платил.
0: Спасибо, спасибо. В принципе, вот ты видишь, я очень все-таки поощряю сейчас проявление любого искусства в нашем эфире.
1: Да, жаль, что нам стихи не удалось услышать.
0: Да, вот дело в том, что какие-то заедает отрывочные фразы здесь у нас. Ну, это такая техника. И к тому же снизу у нас тоже еще одна радиостанция, РБЖ. Раньше, это знаешь, мы с ними как-то дружили. Сейчас вот после этого обвинения, что я пополняю им кадры безмерно, у нас вот войны, они, в общем-то, глушат, судя по всему, попросту глушат. Но, с другой стороны, любая стихотворная форма, это что такое стихи, да, это ритм прежде всего. Вот, а что такое ритмическое звукоизвлечение? Это своего рода йога. Вот, кстати, можно ведь не обязательно говорить что-то, можно попросту ритмично дышать. И мы сейчас планируем все-таки сделать такую радиостанцию.
1: Сейчас все, наверное, да, дышат.
0: Да, все дышат. Где будут просто дышать? Ну, мы послушаем еще, наверное, телефонный звонок, если ты не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте.
4: Вот буквально 20 минут назад подходил с мегафоном под ваши окна.
0: Ага, ну да, видел.
4: А в меня какой-то человек кинул что-то такое липкое, вот пришел сейчас, отмываясь.
0: Ага.
4: Не отмывается как-то, примите какие-то меры. Там.
0: Хорошо, сейчас.
4: Спасибо.
0: Да. Ну вот, что касается, все-таки нужно же вернуться к рациону питания. Вот скажи, пожалуйста, насколько вот после...
1: Это же, опять же, да, про западные тенденции. Вся жевательная резинка, которая была здесь накоплена людьми, которые здесь участвовали, она, в общем-то, была выброшена одноразово на шум.
0: Ну, да, да. Вот,
1: но что... не нами.
0: Ну, безусловно.
1: А людьми, которые специально этим занимаются.
0: Я еще хочу сказать, что до сих пор работают пункты по приему от жевательной резинки. Секонд-хенды мы открываем по продаже вот жевательной резинки, презервативов, также ползунков и вот прочих прибамбасов, куда какают и писают дети. Поэтому нам просто нереально выкидывать эти вещи. Вещи могут приносить прибыль. А тут еще пришло вот на пейджер сообщение такое, я не знаю. Вот, расскажите, пожалуйста, о влиянии мамалыги на жизненные процессы человеков. Амалия Викторовна спрашивает. И второй вопрос. Саша, как вы поясните чрезмерный прирост за последние десятилетия популяции североамериканских трудолюбивых грудников с обезьянней ловкостью целую

0: измена, не измена, простите, конечно, изменение их психотипа по мере приближения, отдаления вот, от точки низвержения и извержения. Ведь многие из них, да практически никто, не доходят до самой точки извержения. Почему? Потому что как только он туда дошел, он дважды герой. Вот те же самые, которые вот уже извергаются, резко отторгнут. Им конъюнктура не нужна, потому что они там вроде сидели, а этот еще и пришел.
1: Да, вот. Мы ученые называем это фрустрацией. То есть если ты, скажем, бежишь на автобус, и перед тобой двери закрылись, или же ты хочешь что-нибудь такое продвинуть в парламенте, а тебе там отказали. Да. В общем, накапливается это все дело. И наши братья по разуму на североамериканском континенте, они уже приспособились разгружаться. То есть с утра аспирин, вечером...
0: виски.
1: Да, или наоборот. Ну, в общем, наоборот, бывает у нас, поскольку у нас более такой, в общем-то, гибкий ум и вообще душа. А здесь, в общем-то, в условиях голода процветает, в общем-то, рационализм. И вот это вот то, от чего, собственно, как раз происходит вот этот гормональный сдвиг, сдвиг вот этого в сторону ожирения. То есть от голода люди просто пухнут. Пухнут, причем на глазах мы видим эти лица, эти тенденции модные, когда, в общем-то, вот постепенно унисекс, когда формировался, это, в общем, тоже желание как бы снивелировать вообще разницу половую. Половую и также антропологическую. То есть, чтобы у тебя не существовало там, скажем, проблем в твоей деятельности там по зарабатыванию на пропитание, оно должно, в общем-то, проходить в более-менее нормальных условиях, чтобы тебе ничто не мешало. Для этого, в общем-то, создавался тип такого унисекс.
0: Ну, а вот их общение между собой, оно же ограничивается, ну, вернее, оно даже универсальное, потому что практически всегда присутствует взаимозамена. То есть, если, например, один партнер ушел, я не имею в виду полового партнера, вот один куда-то укатился, то любой другой, он вроде как и обязан вот, ну, и пообщаться, и принять, и дать, и также низвергнуть. То есть так, как будто бы они всю жизнь прожили вместе. Это же тоже сближает людей, вот определенное телосложение. Так вот, например, человек массивный, как правило, и тянется к людям массивным, да?
1: Да.
0: И наоборот. А у них это вообще ярко выражено вот из-за вот этого глобального голода, вот эта новая, ну, порода, плохо говорить, но, видимо, новая
1: генерация.
0: Формация вот людей, она как-то составляет определенную общность с мощной взаимовыручкой, с полным доверием. И мы не исключаем наш аналитический центр, что в ближайшее время появится, скажем так, и вот партия опухших с голода.
1: Да. Она уже давно появилась.
0: Есть уже, да?
1: Да. И за счет того, что контакты налаживаются, мы постепенно помогаем им. Помогаем, причем иной раз советом, иной раз приятием. Вот странные тенденции наблюдаются, что, например, приехавшие из голодной Америки сюда, к нам, в благополучную Россию, они как-то очень душевно отзываются и тепло. Говорят, здесь дураки живут, нам здесь хорошо. А значит, граждане отсюда, отправляющиеся туда, то есть, так скажем, со злаковых культурному малыжной, они как-то возвращаются очень нехорошо отзываются. Вот народная тенденция, она, в общем-то, все-таки имеет какой-то стержень. То есть, если уходить, я не хочу это как-то превращать в научную полемику, там, приводить факты, зачем? Это, в общем-то, все неубедительно.
0: Конечно.
1: Вот
0: конечно.
1: Достаточно сказать, что граждане, когда уезжают туда и приезжают обратно, они очень недовольны. Когда те сюда приезжают и отсюда уезжают, они очень много могут рассказать. Вот это, наверное, суть вот того, что в голодной Америке все-таки чего-то не хватает, помимо голода этого всего прочего. Там, наверное, не хватает какого-то четвертого этого зерна.
0: Ну,

0: Может быть, мы сможем каким-то образом проследить вот путь к этому четвертому неизвестному. А если составим, так сказать, общую картинку посещений, вот имя, не обязательно имя, да, вот всеми, кто не мы, вот нас. То есть, к примеру, ведь когда приезжали вот сюда финские наши товарищи, да, румыны также в большом количестве. Вот сейчас из Молдовы едут, с Украины, со всего мира.
1: Но у них почти у всех отчество есть.
0: Да, вот. Да, да.
1: А там же нет. Вот, это уже недостаток. Как бы можно постепенно дойти до каких-то X-ов и Y-ков, в общем-то, до хромосом и так далее, обозначать себя по белкам или по аминокислотам. И ты там F12, там C13 и так далее. Ну, то есть вот так вот.
0: Ну да, или можно там приплюсовать группу крови и вес. Да. То есть, например, резус положительный, там группа вторая, 89 кило.
1: Почти что. Да.
0: Вот тут пришло такое сообщение: уважаемые Андрей и Саша, зачем вы меня обидели? Я никакая не извращенка, просто хотела поддержать беседу. А зеленых великанов не я одна видела, к вашему счастью. Я больше не буду присылать сообщения. Спасибо, Таня. Ты зачем Таню обидел?
1: Я-то не хотел обижать. Про зеленых великанов у нас существует целая научная концепция, и она совершенно не обидная. По крайней мере, для тех, кто их видит не по средам и пятницам, да, а по вторникам, четвергам и субботам. А они должны являться, да, явка обязательно, для того, чтобы им выдавали, и они чтобы принимали регулярно, чтобы это не мерещилось. Потому что в наших условиях это невозможно.
0: Ну и также они должны, конечно, не просто там принимать что-то, но должны что-то и давать. Вот. А это как раз происходит по воскресеньям, и многие приходят посмотреть, как происходит сдача ими вот всего, да, что при них есть. И вы знаете, я бы не сказал, что люди уходят травмированные или там как-то недовольны.
1: Наоборот, просто... мы им помогаем, конечно, отдавать. Конечно. То, что они отдают, мы все складываем, и будет все это возвращено.
0: Вы просто, Таня, вот в следующий раз приезжайте сюда к 6 утра, тут вот на втором этаже будет глобальная сдача, и вы посмотрите, может быть, найдете как-то единомышленников. Мы также тут будем, где-то это будет проходить до 8 утра, но поскольку народу много, лучше заранее приезжать, где-то к половине 6 утра, то и к 5. И я уверен, что вы получите, ну, скажем так, если не великое удовольствие, то успокоение, потому что у страха глаза велики. Знаете, такая модная наша таджикская пословица. Вот. Ну, вообще дело в том, что все люди, которые славятся с мелкостью определенных органов, говорят, ну, так, к примеру, люди с маленькими ногами, которые японцы, они говорят такую фразу: большая ступня да раздавит рыбу. Вот, люди, у которых маленькие глазки, говорят: у страха глаза велики. Ну, ты заметил, да, как правило, идут от обратного.
1: Да.
0: Да, вот.
1: Тем более, что вот забор того, что нам дают сейчас, что нам давали, у нас доведен до совершенства. То есть мы можем облегчить возможность этого взятия. Да, автоматизм, поэтому никаких хлопот не будет с тем, чтобы взять у вас то, что вы готовы нам дать.
0: Но многие все-таки приходят и боятся, и чувствуют какой-то такой, ну, не то, что комплекс. Мы даже изначально предлагали отдельные кабинки по той причине, что как-то, ну, вот ведь очень стыдно человеку как-то непривычно оказаться в таком месте, где все такие же, как он. Потому что вроде бы на улице он старается выглядеть обычно, а тут вот они все, как говорится, под колпаком у Мюллера. Но, как правило, ко второму посещению уже от отдельных кабинок все отказываются и просто идут в общий зал, где все это происходит открыто. Вот, под конец происходит такое чаепитие с выпечкой и даже танцы. Многие там знакомятся и, в общем-то, даже я знаю, у нас было несколько удачных браков. Люди благодарили. Одни вот из Анапы сейчас, у них девочка уже родилась, двойня. Вот. Так что никакого тут, в общем-то, кошмара нет. После сдачи вы все станете более здоровыми, чем до нее, кстати. Вот. А, ну что, может быть, послушаем еще телефонный звонок?
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел почитать стих.
0: Давайте.
2: Сейчас, минуточку. Упражнения, экскременты, фекалии, они же по-научному кал, который из толстой кишки у нас кодификация у нас наступает. Кал из боевых людей – это смесь. треть из остатков принятой пищи, на треть из остатков желудочных соков, на треть из почти что подохших микробов. А изучение фекального состава поможет докторишкам знать болезни ваши, пока вы сидел параши, тщедушно боретесь за пор. Во время осмотра вашего кала врачи изучают его, внемущие микробов и прочую гадость, на вирусов всяких, кусочки питания, чтоб съесть их на ужин, на завтрак. Последние делают только тогда, когда ученым надо понять, да я на себе испытать, есть ли зараза в вашем говне, холера там, спид или вообще поливрит. И калий-анализ можно проделать. Всяких мучений больного. Ему надо только банку посрать, а после швырнуть в холодильник. В больницу потом принесите его, дадите врачихе, получите чек и станете ждать 2 недели. И к этому сроку вам станет понятно про ваше говно, насколько оно охуенно вредно. Анализом также кишки изучают. Мыщут микробов, что говно поедают. И если микробов в кишках обнаружат, вас будут хуячить диеты паскудной. Чтоб стал после ней самый клевый анализ. Потом, через дня 3-4, ваш каус кишечника докторша вынет и в банку ругаясь положит паскуда. А если с говном вашим что-то химичит, его собирают большую пробирку, кладут в холодильник на 8 часов, после исследуют мощно, ищут там всяких бактерий. А если испражнения хотят обнаружить простейших, то сразу, как только пошла дефекация, следуют кал врачи и врачихи в своих кабинетах вонючих. Если вам будут исследовать кал, то дня за 2-3 до такой процедуры лекарства вы есть не должны, а то кал вдруг цвет поменяет и станет другим. А если в ваших фекалиях будет еще кровь искать, то вы не должны мясо рыбы съедать. По тем же понятным причинам, напишенных выше немного. Во время осмотра вашего кала определяют количество его, а также консистенцию, форму, а также запах, цвет и примеси. Но могут в нем еще искать остатки всякой пищи.
0: Женщина, подождите, вы как-то очень нервничаете. Ну, вообще, да. Спасибо вам. Замечательное стихотворение. Только что вот мы стали как раз свидетелями.
1: Да, вот проблема капромании, она вот сейчас по мере насыщения актуализируется постепенно. То есть как за проблемы берутся? Сначала проблемы питания, потом проблемы, в общем-то, решения проблем утилизации этого того, что надо. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, последовательность нарушена. Соответственно, кого-то пучит, рождается некая сентенция философская на эту тему.
0: Ну, я бы хотел сказать, что в данном случае мы все-таки женщине помогли. Потому что вот...
1: Нет, она не избавилась от того, что...
0: Ну, хотя бы частично ей стало легче. Это уже хорошо. Или ты считаешь, что мы продлили только?
1: Я...
0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Судя по тем отзывам, которые приходят на наш пейджер, на телефон, и вообще просто приходят, эта тема действительно вас волнует. Мы даже не подозревали, что тут будет такой объем отзывов. К сожалению, всем мы, конечно, не сможем досконально ответить, как быть, но постараемся. И вот, ты знаешь, больше всего вопросов такого плана. Вот стоит ли идти по вот этой проторенной дорожке, которую они вот уже вытоптали? То есть, казалось бы, там тебя и ждут, там все уже в сборе. И вроде бы и примут, даже дадут какие-то, скажем так, подъемные, вполне возможно. Ты станешь одним из них, и уже, в общем, далее можешь, так сказать...
1: Ну, если идти по пути регресс, то, конечно, добро пожаловать. Но я хочу сказать, что вот на фоне вот этой экспансии вот моды такой, в общем-то, моды регресса, моды деградации, у нас существует еще куча проблем наших собственных, которые пора бы уж тоже решить. Вот как наш экономический отдел, в общем-то, уже решил и решил уже предоставить эту информацию. Существует актуальная монетарная система, которая находится вне каких-то существующих монетарных систем, то есть там Зачеты, какие-то еще там, например, там...
0: Фейс-контрол, кстати,
1: да,
0: вот тоже.
1: Да, ну, какие-то, это... да. Вот. И эта актуальная монетарная система российская наша, она представлена тоже своего рода валютой. Не всякий, кстати, может ее распознать. Вот, скажем... Иной раз листки, просто так подаваемые на улице, могут быть тоже монетарным некоторым воплощением. Или же, там, скажем, информационный блок какой-то, который подается вам там по масс-медиа, там, скажем, если вы в компьютере заграбили какой-нибудь экран, он тоже может быть разменной монетой.
0: И даже, например, запах изо рта собеседника случайного на улице, то есть даже до этого уже доходит.
1: Ну, это шутка. А эквиваленты, причем, например, до 86-го года существовало актуальный монетарный эквивалент, например, один Борис равнялся там четырем Геннадиям. В дальнейшем Борис с Геннадием приблизительно в пропорции 1:1:8. Сейчас 1 В Путин и 1:8 Геннадий, 1:8 же КВ Путин.
0: Да, да.
1: Помимо этого существует внешняя монетарная система, которая совершенно не вписывается в наши рамки. Например, один Билл равен 9 Франсуа. Франсуа один намного больше, чем один Борис. И сейчас, в нынешних в актуальных условиях, один Франсуа, можно сказать, что это почти 12 Путин.
0: Да, да, да.
1: Вот. Но 12 Путин – это почти 100 кобзоноидов. А 100 кобзоноидов – это 1 000 000 нана. А 1 000 000 нана – это почти 10 полковников КГБ. И один полковник КГБ – это 12 задов. Один зад – это фактически твой эквивалент.
0: Ну, а полтора – это где-то такой эквивалент мелкого бизнесмена.
1: Нет, полтора – это девичий зад.
0: Извини. Ну, в принципе, они все в этой области находятся.
1: Просто зад или зад пенсионера – это половина вообще. Он вообще не учитывается. То есть можно сказать, что твоя задница, которую ты сегодня принес, это одна единица вот этого актуального монетарной системы. То есть один эквивалент, который равняется 1 000 000 нана. А 1 000 000 нана, если его умножить там на 12, получается 1 кобзон. 1 кобзон это почти что 1 Франсуа.
0: Может быть, из-за этого и происходит такое стремление вот задница как-то к объединению, чтобы создать такой естественный противовес, скажем, одному кобзоноиду или вот одному майору.
1: Нет, он всегда со стулом подается.
0: Ну, понятно, так...
1: Ну, а кобзон не может существовать без наны. Потому что нана – это всегда, в общем-то, поддержка кобзона. То есть монетарная система очень жесткое дерево существует. Борис, Геннадий, Путин, нана, Франсуа, Билл и так далее. То есть... вплоть до зада.
0: А вот если там какие-нибудь такие ответвления, скажем так, порочные, такие бородавки дерева, то есть вот как быть с ними? Потому что к нам многие приходят, говорят, я, дескать, бородавка.
1: И, существует.
0: И какой-то себе эквивалент человек присваивает. Что вот мне не нравится в этом, что человек присваивает себе эквивалент сам. То есть знаешь, как очень многие там присваивают себе имя, там я там великий МС, там, а я там модный диджей.
1: Они вот присваивают. IC Cube еще.
0: Да, вот.
1: Нет, существует. Существует еще такое, в общем-то, фига одна, инжир, то есть инжир, персик и я, ну, например, пофигизм, то есть одна фига, один инжир, он совсем ничему не равен. А, например, с твоей задницей можно приобрести, например, два хлеба, одну колбасу и один фаллический продукт на выбор. То есть можешь взять водочную бутылку или бутылку из-под пепси-колы на твой выбор. Альтернатива всегда есть.
0: А вот как зависит тут вот возрастной определенный ценз? Ведь по ходу жизни, он все-таки в себя вбирает, что-то у него на выходе меняется, он каким-то образом фильтрует окружающую среду. В какую сторону вот происходит динамика изменений его вот этого вот, ну, его эталонности, что ли, его уникальности вот в этой стройной системе исчислений, да?
1: Ну, например, я, как я уже сказал, один Борис,
0: да,
1: в 86-м году был равен 4 Геннадиям. В дальнейшем один Борис стал равняться 1,8 Геннадия. Но в свою очередь ВБ Путин. Один тоже.
0: Один, да. Ну, давай послушаем мнение наших радиослушателей по всему выше изложенному.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, да.
4: Здравствуйте, уважаемый Андрей Орлов, замечательный политолог. Это Хадис говорит.
0: Да, добрый день. Да.
4: Здравствуйте. Я совсем вами высказанным согласен, на самом деле. Очень рад, что наконец решились вы на такой поступок, то есть объявить об этом в прямом эфире. Вот. Но я бы хотел зачесть небольшое произведение Даниила Ивановича Хармса.
0: Ну, давайте все-таки, может быть, не будем сейчас заниматься вот такими... У нас программа сегодня серьезная, уважаемый
4: Сарис. Вы решили, что на сегодня хватит?
0: Ну, конечно, да. Вот если все-таки хотите, вы можете, например, спеть или прочитать свой стишок, да, или...
4: Дело в том, что я сейчас в данный момент времени слишком слабоумен, чтобы выдумывать что-то свое.
0: Так, ну, да, давайте, вы, может, наберетесь силенок и перезвоните.
1: Повторяться.
0: Да, спасибо. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый. Я удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зот равен 5 ширек или 10 не стынь колоду.
1: Да.
5: Согласны, да?
1: Да.
0: А я вот не согласен.
5: Да, ну,
0: а я просто не понял, о чем речь. Не могли бы вы повторить еще раз?
5: Не удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зот равен 5 ширек или 10 не стынь колоду.
0: А, да, да. Да, да, я понял. Теперь, да.
5: Это мне...
0: Да-да-да-да, это даже об этом можно и не говорить.
5: Можно прочитать?
0: Ну...
5: Нет, ну ладно, не буду.
0: Да ладно, не надо. Просто мы сейчас тут все в себе, спасибо. И все-таки вот волнует такая тема, каким образом вот ему определиться. Ну вот представь себе, что он так достаточно разумен в плане каких-то выводов, да, уже взрослый, то есть его воспринимают как, так скажем, равноправного соперника во всех этих делах. Вот, но он, скажем так, не искушен, еще и не сведущ. То есть, предположим, вылез только что, вот, но уже вылез взрослый. И вот ты бы, если бы оказался рядом, у тебя вдруг пробило на добро, взял бы его за руку, и в какую бы ты его сторону повел все-таки, вот по какой из этих троп нами перечисленных?
1: Но главное не пытаться обратно его,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что можно попасть вообще не в то место, как произошло с тем парнем. Вот помнишь? Вот, взялись вроде бы опять его... Захотели, ну, как бы повременить. Не время еще настало. То есть он лезет, мы его обратно. И не в то место. В общем, надо в этом случае быть более решительным, более рассудительным. То есть брать то, что пришло, и не пытаться назад это все запихнуть.
0: А вот ведь
1: или,
0: такой,
1: попросту говоря, взад.
0: Да, вот такой ведь есть риск, что вот не одни же мы там ходим, да, и не одним нам попадаются вот такие там и сям, в общем-то, стоящие и, скажем так, ну, нельзя сказать, ну да, в общем, в какой-то смысле такие эмоциональные беспризорники. И ведь кто-то может воспользоваться вот этим организмом для своих личных целей, то есть использовать как буфер для вот проталкивания куда-то вот, скажем, в определенную из этих областей. То есть люди-то есть бессовестные многие, да?
1: Ну, как вот ты относишься к тому, что нагнетается больше страх, больше какого-то серьезного дают вот в области журналистики и масс-медиа? То есть вот, понимаешь, лезет и тебе говорит, что, ты понимаешь, завтра тебе плохо будет.
0: Да.
1: Как ты к этому относишься?
0: Ну, то есть ты, просто ты имеешь вот в виду мой рецепт?
1: Даже не то, что ты делаешь, а просто вообще то, что происходит, это, говорят, очень плохо.
0: Ну, понятно, да. Да. Ну, я и сам всем так говорю.
1: Да.
0: Потому что, в принципе, так, то есть у них же сейчас новая игра, нельзя говорить, что вот, дескать, хорошо. Угу. Если ты скажешь хорошо, значит, ты вроде как уже, ну, как белая ворона, что ли, ты уже не прав. Вот. И, то есть, правило так устроено, что приходится играть в общую игру, иначе затопчут. Ну, ты посмотри на их лица, вот тут они сегодня стояли, вот приходили. Если ты им скажешь, это хорошо, да, что-либо хорошо, ты им же нанесешь, потому что они ждут только, что ты им скажешь, что это плохо. Когда ты им говоришь, это хорошо, они, во-первых, тебя будут считать просто за не человека, за какого-то, не, ну, в общем, да.
1: Ну, в общем, ожидают подвоха.
0: Конечно, сразу же. Это то же самое, что, например, как мы пробовали продавать вот автомобили в полцены, вот, нежели они стоят на рынке, никто не брал, все шли, ну, ты помнишь, да, вот это? Хотя да. Вот это проверка, то есть что дешево, то плохо, что хорошо, то еще хуже, вот. Поэтому вот это как бы формулировка, что, дескать, вот это плохо, да, а это ужасно, как говоришь, это ужасно. Вот в это, на этой фразе они наиболее заинтересованно приходят. Вот мы даже повсюду раскидывали вот куски такие и ставили плакатик, что, дескать, это здесь.
1: А как ты считаешь, вот некоторые этнические меньшинства, они, да, в общем-то, имеют свойство в крови торговать, и если они попадают в изолированные условия, какая компенсация будет психологической или же фактической вот этой деятельности? Вот он один оказался с пальмой там на бикрень, вот, и, как в мультфильме, и вот ему нужно, ну, деть свою сущность куда-то. Чем он займется? Давай викторину учиним.
0: Ну, а мы дадим какие-то хотя бы наводящие, или просто дай выслушаем мнение наших радиослушателей, что он будет делать.
1: Ну да.
0: Ну давай послушаем. Итак, мы хотим узнать от вас, что, по вашему мнению, вот, он будет делать, оказавшись вот, да, один на один с древом, да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
6: Я думаю, если это дерево окажется банановым...
0: Нет, нет. Было сказано, что это будет, скорее всего, вот не плодоносящее, да, дерево.
6: А то есть что-то типа дуба?
0: Ну да, или ольхи там. Да.
1: Это окаменелость.
6: Ну, да, я думаю, он займется вытачиванием деревянных поделок.
1: Так,
0: в дальнейшем... Ну, это же уже, извините, из области, скажем так, ремесленничества, а он изначально был сделан для торговли, понимаете? То есть уже какой-то, на мой взгляд, противоречие, я могу ошибаться, конечно.
6: Ну, возможно, возможно.
0: Ну, то есть все равно ваша версия принята, спасибо, спасибо.
6: Всего доброго.
0: Следующий сразу же звонок, доброй ночи, вы в прямом... Алло,
7: доброй ночи.
0: Да, а ваше каково мнение?
7: Это Михей Зеленоградский.
0: Да.
7: Мое мнение следующее, что он из этого дерева, скорее всего, начнет вытачивать какие-нибудь корабли, пироги, лодки, для того, чтобы посредством водного пространства наладить контрабандную торговлю чем-нибудь еще третьим с сопредельными странами. То есть используют это как...
0: Ну, вы поймите, что опять же вот вы ударились такой в область ремесленности.
1: Ну, тенденция понятна.
0: Ну, тенденция понятна, но я как-то со своей стороны все-таки сомневаюсь, что вот именно этим он займется.
1: Нет, он только этим и займется. Вот понимание этого человека.
0: Да.
7: Алло, вопросик можно задать?
0: Ну, давайте, конечно.
7: Значит, вопрос заключается в следующем. Мы вот как-то рассматриваем, тут говорим очень много про голод в Америке,
0: да.
7: А ведь это именно с евразийских позиций там голод. А если смотреть с позиции атлантизма, то там все тип-топ. И надо рассмотреть следующую позицию. В связи с тем, что с точки зрения атлантизма у них переизбыток питания, они вот во всякие третьи страны, в том числе и в страны евразийского континента, посылают всевозможные продукты питания там в виде гуманитарной помощи или экспортируют их. А это, в свою очередь, так как по евразийским понятиям у них там голод, будет означать то, что экспорт их продуктов или добровольное получение их гуманитарной помощи может грозить голодом для России и для стран, подобных их ей, то есть для стран евразийского сообщества. Вот надо как-то предупредить, развить эту тему.
1: Да. Я согласен.
0: Понятно, я тоже. Спасибо. Вы победитель, можете, в общем-то, куда-нибудь приехать,
1: что-нибудь
0: взять, да. Вот, сказать, дескать, я тут выиграл. Кстати, могу сказать, что сейчас между нами, средствами массовой информации, существует негласный договор, что...
1: Ботва.
0: Да, любой выигравший на какой-нибудь радиостанции, что попало, может прийти куда попало, что, в общем-то, тоже является радиостанцией, и там потребует свое кровное. Ну, слушай, а скажи теперь насчет возрастаний. Вот сейчас уже происходит это потихонечку. Начинает уже и запах, и даже вот эти вновь такие вот заморозки, которые только-только ударили, они все-таки уже не могут скорректировать психику, отвлечь ее от ростков, которые вот-вот полезут, как ни попадя. А там ведь что, аллергия, пух и так далее. Вроде бы для многих праздник, а для многих и трагедия. Вот как там мы будем делить это общество, расколовшееся на две? Одних трагедии в связи с ростками, у других, в общем-то, радость. Животная радость вполне понятная. Все там молоко брыжет и прочие соки. А те вот в унынии будут находиться. Мы предлагали как-то собирать их вместе и сделать так, чтобы двое на трое. Вот такая пропорция. И какой-то кружок по интересам. Например, в общем-то, как правило, это лепка или попросту изготовление свечей, в том числе вагинальных. Но получилось так, что вот в министерстве не подписали, ссылаясь на то, что проект очень дорог, но это обычно, ты знаешь. Вот. Может быть, есть, на твой взгляд, какой-то альтернативный метод примирения, такой вот остановки, вот, скажем так, поствесенней гражданской войны.
1: Да. Вообще, кстати, надо сказать, диалектические вот эти моменты, они всегда побуждают к принятию альтернативных решений, и я полагаю, что наиболее естественный и миролюбивый будет. Это вообще не обращает на это внимания. Ведь заметили, что сложности возникают, когда актуализируют проблему. То есть, когда, ну, с одной стороны начинает выступать, с другой и так далее. Страсть накаляется. А когда это происходит все и естественно, то не, ну, бывает все гладко и тихо проходит.
0: Ну, я думаю, что, вот как показывает статистика, ведь неспроста же, вот начали опять вот обсуждать это везде и так далее. То есть, видимо, по статистике есть определенная опасность от взрываний каких-то и всполохов, и всколыхов. То есть, может быть, уже не то время, когда стоит не замечать. Понятно, что не замечать — это лучшее лекарство. Это то же самое, что, например, антисемитизм был до конца изобретен, в общем-то, и полностью разработан сионистами, да?
1: Да.
0: Все это знают, всем известно. Также здесь, ну, сейчас уже не состыкуются, потому что одно дело, когда вот они идут от точки до точки, их, например, двое, да, вдруг появляется третий. Этот третий немножечко ушел в сторону, дал расперды, там еще двое. Информация искажается. В результате образуются так называемые худые ветви, образуется новое сообщество, целью которой является искажение вот этой информации, исходящей от первоисточника, вот туда к приемнику, да? Вот. Вполне возможно,
1: да,
0: что
1: вот
0: надо...
1: Да, ты, кстати, заметь, что по разные стороны Земли существуют разные отношения, в общем, к этим, в общем-то, как бы сказать, ну, к количественным формам существования. Вот, например, Бонни и Клайд, или же у нас троица. То есть у нас три человека примиряются, а у них, например, два только могут. То есть вот троица в их понимании — это уже не совершенно не вписывающее в их понятие. Поэтому, ну и вообще, может быть, у них там... заметил, кстати, звезды Голливуда, они большей частью левши.
0: Да.
1: Это, в общем-то, такая вещь, которая бросается в глаза. И будь то сознательно или бессознательно, но, в общем, люди с разным развитием полушарий мозга, там, левого и правого. Очевидно. Вот. Поэтому как нам можно, в общем-то, сберечь то, что у нас на троих, и то, что у нас у них на двоих? Вот, собственно, стоит ли нам объединять это все? И каким образом?
0: Ты знаешь, тут есть еще одно. Есть такой эффект подражания звездам. То есть вполне возможно, что многие из них являются на самом деле правшами. Но это как бы является дурным тоном. Как же так? Вот он такой изысканный, там голубая кровь, улыбка такая белая, голливудская, и вдруг на тебе правша. Все равно, что пришел, в общем-то, в ботинке фабрики «Скороход», да? Вот. И мы проводили исследования, кидали им что-то, и вот в этот момент кидали резко и горячее. Ну, например, там бифстроганов, то есть какие-то предметы мелкие, явно опасные. А реакция у многих была все-таки зашититься правой рукой. То есть, исходя из этого, они пересиливают себя, и чтобы как-то удержаться вот в данном обществе. Поэтому я могу смело считать их агентами.
1: А мы выдавали туалетную бумагу, да, и да, снимали отпечатки, какими руками пользуются люди.
0: Подбирали.
1: И это потом наиболее эффективно. Надо сказать, что с нашей стороны, вот на всех известных кинофестивалях, конечно, существовала определенная тенденция. С их же стороны существовала диаметрально противоположная. Так это значит, что, в общем, можно сказать, что это сознательное употребление каких-то специальных фармпрепаратов, или же настолько, в общем-то, запечатленное в мозгу с детства вот это стремление стать кинозвездой.
0: Ну, а скорее всего. И ты знаешь, мы же, ты помнишь, делали момент, когда так называемая школа кавалеристов, когда брали девочек вполне нормальных, и, в общем-то, уже к их коллегам, которые... Вот девочки ни разу и не ездили. Мы их и не сажали на коней, и ничего такого не было. Практически через 2 месяца после вот этих лагерной подготовки они уже ходили, что вот по денщик. То есть практически ноги были колесом. Не потому, что было какое-то искривление костей, а потому, что они подражали старшим. Это не было даже насилием с их стороны. Ну, почему? Вот помнишь, была такая мода одно время в России, когда многие молодые люди ходили, одев 2 свитера, заправленные в штаны, и вот так бычились, то есть делали руки, кого-то им мешают битки, хотя сам он был худенький.
1: Да, это, ну, ты было... два говоришь, это как бы унижаешь наше российское достоинство, как мой оппонент.
0: Нет, наоборот, я пытаюсь показать, что это не является уродством.
1: На самом деле по 6 свитеров носили.
0: Ну, некоторые по 6, на его девочки особенно.
1: Да.
0: Вот. Но это же является просто неосознанным подражанием чему-то мужественному, то есть как если, например, мудрый взгляд героя, который вот-вот, знаешь, прыг на амбразуру, да, вот этот мудрый взгляд у многих детей долгое время культивировался. И когда эти дети в дальнейшем смотрели, например, на таможне, на новых русских, провозящих не, скажем так, задекларированные баксы, то те просто кололись, что твой орех сразу. Разве это плохо? Это все-таки служба родине.
1: Да, но зато это не силиконовые сиськи.
0: Конечно, конечно. Кстати, помнишь вот историю замечательную с Анжеликой Цигель, которая сама себе сделала операцию по вживлению имплантантов силиконовых. Это был уникальный случай. Конечно, у нее это получилось смешно. И ей рекомендовали уже в дальнейшем не удалять, не исправлять вот эту ошибку, а как-то показывать людям. Это было, в общем-то, основным ее, даже, так скажем, средством заработка. Удачно ей повезло. У тебя есть что-то еще добавить по этой теме? Или мы послушаем телефонный звонок? Может быть, кто-то хочет у нас что-то узнать?
1: 2 звонка.
0: 2, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой, ну добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
8: Да. Ну вот хотела добавить, конечно, насчет кукурузы,
0: да,
8: что существует такой очень полезный продукт, как кукурузные рыльца. Да, и это очень полезно для печени бывает. Также вот для детей употребляют очень часто. Вот. Ну, естественно, еще насчет употребления фаллических продуктов, может быть, вот можно не водку и пепси-колу, а кукурузу предлагать тоже в этом отношении. Угу. Вы как считаете?
1: Согласна.
0: Да, мы согласны.
1: Кстати, на эту тему речь была, в общем.
0: Да, да.
8: Да, ну вот как раз я к этому и добавляю.
0: Угу.
8: Ну, вот, спокойной ночи вам.
0: Спасибо, спасибо. Еще ты хотел два звонка, да, все-таки? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
9: Алло?
0: Да-да-да.
9: Добрый вечер, это радиостанция «Эхо Москвы».
0: Безусловно, безусловно.
9: Ответьте, пожалуйста, будьте добры, вас вызывает Междугородняя.
0: Хорошо, конечно.
9: Спасибо вам большое.
0: Да не за что, да забудьте, конечно.
9: Сейчас будем говорить.
0: Да, давайте, конечно.
10: Да, алло, добрый день.
0: Добрый день, да. Здравствуйте.
10: Вы знаете, вас беспокоит из города Серпухова.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
10: Максим, профессиональный переводчик. 8 лет работал в ООНе.
0: Где работали? Извините.
10: Организация Объединенных Наций.
0: Понятно, да.
10: Меня интересует Монмаранс. Что это такое?
1: Это французская провинция.
0: Да, это французская
10: провинция. Нет, подождите, да. Без шуток.
0: Это собачка из романа «Джером Каджером».
10: Совершенно верно, да. Я так и думал.
0: Вот, да, да, именно отсюда и пошло.
10: «Джером Каджером», да?
0: Да, да, да, да, да, именно так.
10: Вы знаете, по-моему, комментарий излишний.
0: Спасибо, спасибо.
10: Спасибо вам большое.
0: А вот замечательные такие звонки, полные радостных эмоций. Ну что же, наш долг дарить людям счастье, радость и какой-то определенный покой. Я напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И мы, в общем-то, беседуем на тему кукуризации и такого глумления, что ли, на продуктом. Вот как, например, шпинат. Ведь изначально люди, которые только-только начинали, если бы они увидели вот это производное того, чем они питались, того святого блюда, да, скорее, возможно, они бы, может быть, убили бы данного повара.
1: Да, вот ты знаешь, вот, кстати, историческая справка такая. Вот наша лаборатория подвела такой итог, что заблуждение вот это существующее, что человек шел по, как бы, по вектору развития, он на самом деле обратно имеет значение. То есть он регрессирует. Ведь состояние ума, состояние души, состояние, в общем, человека определяется не тем, что он ест или как он ест, потому что нам пытались внушить, что мы там мамонтов забивали, ну, чушь всякую, да, что, что ты обезьяной был, вот, собственно, или еще что-нибудь такое. Ну, в конце концов, не... Дело сводится к тому, что ты, как бы, со временем развиваешься и каждый день употребляешь продукты или же вообще там развиваешься и развиваешься таким образом, что тебе с каждым днем все лучше и лучше и лучше. На самом деле происходит совершенно наоборот. То есть с каждым днем тебе все хуже, тяжелее, тебе приходится с помощью там ядерной физики, химии и прочих вещей, наркотиков, там, находить какие-то возможности, чтобы вызвать то давнишнее состояние, которое в тебе присутствовало, в том диком состоянии, когда ты обезьяной ел банан или кем-то еще, и вот отождествить себя с тем состоянием. Но ты его не можешь достичь.
0: А, знаешь почему? Потому что прервана вот эта связь, то есть кем-то, кстати, искусственно, но не хирургическим путем, я надеюсь, хотя мы же не знаем, что с нами делают вот те, кто нас вынимает в момент родов, потому что мама, в общем-то, в отключке. Стоят, да, чужие люди, так вполне возможно.

0: а как же вот быть, скажем так, с неопределившимися, которые вот мечутся оттуда сюда, оттуда туда? Ну ладно, они просто метались, да, а то они ведь, знаешь, придут туда, там что-то наслушаются, или как это вот у ученых принято говорить, наблатыкаются, потом с этой информацией переходят в группу с кардинально противоположными устоями, с кардинально противоположным мышлением, намусорят там вот отрывками из того, что наслушались до того, внесут смуту и бегут куда-то в третий момент. То есть сами они организоваться не могут в какую-то определенную коалицию по причине просто вот, ну, может быть, какого-то недоверия друг к другу даже, либо к такому, к, ну, немножечко к такому, ну, издевательскому, что ли, отношению ко всем, кто не они. То есть такой своего рода индивидуализм. Вот. Но индивидуализм, однако, который не может жить и существовать без какого-то коллектива, на уровне, на фоне которого вот этот индивидуум выпирает, что вот твоя кукуруза.
1: Ну, я полагаю, что вообще наличие таких тенденций, вот, проявление индивидуализма или невозможность существовать независимо от общества, это, в общем-то, есть, конечно, чисто общественная тенденция, то есть желание примкнуть к чему-нибудь или отомкнуть. Одним словом, человек, который не занят этим проблемами, он никогда не будет работать в масс-медиа, или он же не будет там полагаться на общественное мнение. Он будет просто делать свое дело. Он будет там строгать, копать или еще что-то такое производить. Одним словом, предметным чем-то заниматься. А гуманитарная деятельность предусматривает под собой обман. Вот. Опять же, он приехал туда на остров, он с пальмой с этой сотрудничает в надежде на то, что, хотя если ему обрисовать перспективу, что он никогда не увидит ничего такого, с чем он может торговать, вот чем он займется.
0: Но, тем не менее, хорошо, вот такой его, скажем так, труд, да, рано или поздно его может смутить или, как говорится, сбить с панталыку. Смешное, кстати, слово, мало кто знает вот историю этого, кто такой был, в общем-то, панталыка, да, но сейчас речь не об этом. Попросту прийти и попутать человека и сказать ему, например, ты достоин большего, нежели всю жизнь копаться вот в данной яме или стоять у этой пальмы. Ведь такие люди, они легко внушаемы. Вот, а к тому же у них на глазах происходит шикарная жизнь.
1: Очень... Нет, это не внушаемость называется. Они исключительно последователи конъюнктуры. То есть, если ты приблизительно перспектива будет связана с их образом мышления. То есть, если, например, будет продаваться или покупаться, то они, конечно, прислушаются к себе. В ином случае они будут, конечно, говорить совершенно посторонние вещи. Вот что ты.
0: Нет, ну, я, кстати, как раз особо и не говорю так ничего, да.
1: Вот именно.
0: Ну что, может быть, опять обратимся к звонкам? Или вот ты все-таки хотел рассказать вот об этой теории несовместимости двух перетертостей?
1: Ну, об этом позже.
0: Позже, да. Но это будет такой сюрприз. Очень многие, кстати, спрашивали нас об этом. И сегодня вы получите ответ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего.
2: Я понимаю, что такое беспредельно.
0: Да.
2: Но я не могу понять никак, почему пол в заднице равняется кобзону, и почему целая задница не равняется еще кому-то.
0: Угу, сейчас спросим Андрея.
2: Полное впечатление, что вы не в своем уме.
0: Угу. Ничего, нормально. Спасибо, спасибо. Не волнуйтесь за нас. То, что вы что-то не понимаете, это прежде всего я обуславлю, ну, достаточно поздним все-таки временем и отсутствием определенной, скажем так, подготовки. Андрей, объясни, пожалуйста, вот, что касаемо еще раз поподробнее вот про вот эту систему ценностей в определенной ситуации. Да.
1: Ну, в рамках нашей лаборатории, да, проводилась, да, альтернативная монетарная система. То есть не всегда деньги являются эквивалентом денежным. Поэтому некоторые эквиваленты, которые, в общем-то, запечатлены в сознании массовом сознании, они, в общем-то, являются неким стандартом. То есть вы можете сказать там Кобзон вот сейчас, а да, раньше могли сказать там Хиль, то есть когда это было модно, или же там Алла там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, одним словом, вы эквиваленты просто немножко нарушили. Одна задница, это, конечно, это 1000 нана, а 1000 нана, если умножить на 10, это 1 кобзон. То есть это совершенно вы неправильную параллель провели, оскорбительную. То есть, ну уж не говоря там о том, что 1 Геннадий – это совершенно невероятная сумма. Это фактически 1/8 нашего национального...
0: Ну, вообще, багажа, что ли, человеческого, скажем так, да, человеческого, человеческих закормов.
1: Да.
0: Вот. А если, например, вдруг появляется вот еще и Иннокентий, то здесь вообще спорная ситуация, потому что это практически такая золотая статуэтка.
1: Нет, ты уводишь в сторону, это совершенно никакого к этой альтернативной монетарной системе не имеет отношения.
0: А именно поэтому он и будет этим ценен.
1: Ну,
0: вот да. Я только с этой точки. Ну, я думаю, наша радиослушательница поняла, конечно, и уже не будет столь критично относиться к себе. У вас совершенно все нормально с умом, поверьте. Просто действительно, вы несколько не подготовлены, конечно же, к восприятию такой серьезной информации. Вот, значит, ты считаешь, что вот корректировать их на пути куда бы то ни было не стоит. Пусть, значит, интуиция их ведет. Но генетически ведь эта коррекция так или иначе существует. То есть, если раньше он прыг, да, налево, потому что слева нет озера, вот, а только там бугор, да, и все, это запало в память тысячам поколений, а потом он через там, через 5 поколений он родился, где кругом вода, ему, значит, нужно вверх, а он прыг также туда, где якобы воды нет, и все, и погибает.
1: Да.
0: Ну, это же называется генетическая коррекция пути, то есть она уже существует, может быть, как-то нужно все-таки создавать такие геноатласы, которые, в общем-то, давать родителям и всем давать. Вот.
1: Многим, нет, но да, признак чистоты,
0: да,
1: социального,
0: да,
1: эксперимента заключается в том, что мы всегда работали с одними и теми же людьми. Они уже сейчас, в общем-то, потеряли рассудок, но по-прежнему они находятся на автономном вскармливании и под воздействием некоторых нейролептиков и физрастворов они способны давать нам кое-какие полезные результаты. Они, в общем-то, тянутся к нам руками и ногами. Вот вы видите.
0: Да, и вот, кстати,
1: на этих фотографиях очень хорошо заметно, что они продолжают голосовать.
0: При этом, заметьте, у некоторых голосование проводится в какой-то такой форме, что ли, уже, ну, издевательской, что ли. То есть мы, дескать, не просто отдаем там свой голос. Да, вот, например, вот этот вот явно так пьющий мужчина. А, дескать, я участвую в ваших играх только потому, что я как-то вот умнее вас. И я, дескать, ну вот есть эта тенденция, ты согласен, да?
1: Ну.
0: Ну вот, то есть, а хорошо ли это?
1: Это хорошо, потому что, видишь, сколько пластмассовых кружочков к этому времени уже наштамповано, и на каждом, в общем-то, существует своя определенная генетическая матрица. И она программирует наше сознание вот в ракурс того, что надо выступать именно вот так, как надо.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому некоторые вещи, которые не охвачены пока что этими матрицами, они, в общем-то, является чистым раствором, а все остальное является пока что мутным. Мутным.
0: Ну вот, ведь согласись, что, так сказать, тем, кто уже прорвался, ну, не то, что прорвался, а кто перешел в стадию вот чистого раствора, ему нет вроде особо смысла как-то, чтобы в эту чистую струю поступали хотя бы микропротоки мутных.
1: Нет.
0: То есть, ну, происходит ведь, как это назвать, не побоюсь этого слова, такое коррумпирование определенное, коррумпирование чистой зоны. То есть, те, может быть, уже исправились, они, может, уже и потеряли и покров волосяной, и вот они готовы вступить убить. А эти, естественно, хотят расширить свою среду обитания, они, им просто невыгодны вот эти новые члены. То есть это мы тут сталкиваемся с такой проблемой в политике. Это, пожалуйста, присоединение Восточной Германии к Западной, разруха Великой Стены Китайской. Казалось бы, всем выгодно. А вот находятся, вполне возможно, кстати, тоже помутневшие верхушка вот из чистых, которые вот делают такую, это да...
1: Да.
0: Каковы методы борьбы или какие
1: должны
0: быть... Дело в
1: том, что дело науки совершенно не связано вот с этими вещами, которые развиваются в масс-медиа. То есть научный эксперимент, частота его связана с частотой ученого. Вот. А как правило, все ученые стерильны. Всем известно, да, что да. После определенной защиты там, кандидатских там, и так далее, ну, происходит некоторый момент стерилизации. И я, в общем-то, согласен с этим. Потому что невозможно дальше жить, если тебе там коркой хлеба там, или же бутылкой водки будут угрожать. Поэтому частота эксперимента заключается в том, чтобы человек был абсолютно стерильным. Неформально, как сейчас, можно пойти в переход, там, в общем-то, обеспечить себя каким-то, в общем, полиграфическим материалом, а именно вот по сущности, по своим... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, ну, да. По половым, конечно, признакам тоже.
1: Да.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, потому что пришла фура, и ты не поможешь там с разгрузкой чуть-чуть. Хоть просто постоять даже. Не нужно поднимать ничего. Пойдем?
1: Как всегда.
0: Ага.

0: Ну, самое страшное во всем этом то, что люди вот на пути вот в это новое сообщество делают заложниками более слабых существ, то есть домашних животных, престарелых, с которых спрос вроде бы невелик, а смотрят на них уже вот в новом месте, как на полноценных членов вот приехавшей семьи. К примеру, а это собака Дональдов. То есть если Дональды там прославились, ну, скажем, педофилией или еще чем-то, то вот ничем невинное животное волей-поневоле чувствует на себе вот это прискорбное отношение. Как быть с этой ответственностью? Ведь не докажешь же этим, что вновь прибывшие безответственны. Правильно?
1: Да. Надо за основу брать, что вот, например, существовали в свое время конные разбойники. Они сейчас представлены в виде, так скажем, разбойников на автомобилях. Вот. Существовали там еще другие виды одиозных личностей. Опять же, в формате современного восприятия этого мира. Но я хочу сказать, что последним достижением нашего лаборатории исследования макроантропологии является проекция нашего общества на организм человека. То есть, попросту говоря, любое государство, в частности Россия, например, может проецироваться на проекцию, так скажем, человека.
0: Ну, да, безусловно.
1: Да.
0: И наиболее правильным будет то вот экономическое обустройство общества определенного правильнее, чем как-то люди, управляющие этим экономическим, политическим, географическим сообществом, будут проводить параллели между именно строением организма человека и строением...
1: Ну, если говорить об экономическом устройстве, то я хочу сказать, что это совершенно придуманная вещь, потому что насколько вы можете задумываться о ресурсах своего организма, когда вы делаете то или иное действие. То есть вот когда ваш организм там предпринимает какое-то действие, независимо от вашего социального статуса, то есть, скажем так, вашему организму по медицинским классификациям положено столько-то калорий. Но вы можете, например, неделю стоять, бдить, что-то делать, невзирая на эти классификации. Как это рассматривать? И вообще, что, собственно, есть экономика? Экономика – это вещь, приблизительно адекватная в макроантропологии тому, что вы себе придумываете, что вам нужно, например, там принять какой-то гормон, вступить в какой-то там шейпинг-клуб или еще что-нибудь. Ну, короче, свернуть себе мозги на бок в кукурузном смысле.
0: Да.
1: Поэтому надо разделять, в чем смысл, то есть необходимо ли вам это по сути по своей, или же необходимо по жизни. То есть необходимость сущностная, как правило, определяется не рекламой, а тем, что организм требует. Все остальное является придуманным и как таковое там тенденциям моды там или еще чем-то таким, что не может являться, в общем-то, актуальной потребностью вашего организма.
0: Ну вот ты сказал, что, так скажем, не влияет там реклама и так далее, но с другой стороны тут же есть такой момент, что как же так, вот у него есть, у меня нет. То есть ведь, ну, есть же целая плеяда людей, которые вот именно идут на поводу у того, что им, попросту говоря, втюхивают. вот если мы, так сказать, проведем аналогию с государствами, то как вот, что это будет за государство, если человек, с чем мы, с которым мы это государство сравниваем,

0: Ну, вернее, не все. А кто это должен понимать? Например, благоустройство квартиры. То есть необходимое с желаемым, где оно, в общем, граничит. И, соответственно, можно принимать решение с этим.
1: Угу. Может быть, телефонные звонки все-таки сейчас отслушаем?
0: Да.
1: Вот. А вот, кстати, скажи еще такой момент. Вот прежде чем мы начнем слушать телефонный звонок, известно, что сейчас вот в последнее время ученые, наконец, немножко докопались до сущности селезенки вообще. Да, вот зачем нужна селезенка? То есть в сочетании с красным веществом костного мозга до определенного возраста она вырабатывает необходимые для правильного развития особи, в общем-то, вещества. Но после достижения...
0: Я тебе могу адаптированно сказать, что селезенка – это Чечня. То есть селезенка, как, ну, например, человек, который страдает там желчными кольками или еще что-нибудь, ему предлагают удалить. Но, как практика показывает, он через некоторое время умирает. Ну, там, через год, через два.
1: Планды, аденоиды, полипы все различные.
0: Да.
1: То же самое, в принципе. Ну, своего рода такие локальные горячие точки, которые нужно вот, попросту говоря, удалять хирургически.
0: Нет, да. Я говорю по тенденции. То есть, на самом деле, что селезенка и Чечня, я, например, такую аналогию провел. Почему? Что селезенка, в общем-то, в хирургии, в терапии, можно сказать, что... такой орган, к нему относится весьма пренебрежительно, вот в плане в хирургическом. То есть можно убрать, если он очень мешает. Вот. Да. Но с другой стороны, вот убравший этот орган, почему-то я не встречал людей, которые бы долго и хорошо жили, счастливо. То есть надо бы решить эту проблему по-нормальному. То есть существует несколько методов, подходов, вернее, к решению этой проблемы. Один хирургический, один там терапевтический, а третий вообще не возбуждать ее. Вот. Некоторые живут без проблем селезенки. У них там, может, как ты говоришь, гланды болят или еще что-нибудь, но не возникает проблем селезенки. Поэтому вопрос не в том, чтобы ее ампутировать или же как-то избавиться от нее, а в том, как жить с ней. Если организм не задумывается над тем, как жить с этим воспалившимся аппендиксом, возможно. Но я, например, встречал, слухи были, что от перитонита умирают. И даже у кого-то прям на глазах разливались эти пузыри.
1: Да, да.
0: Вот. Но на самом деле наличие этого аппендикса, оно же, в общем-то, не является бессмысленным. То есть бессмысленным не может быть. Вот в таком идеальном, в идеальной субстанции организм не может быть ничего... как бы вторичного или второстепенного, ненужного, оно когда-то начинает давать себе знать. То есть...
1: Ну, подожди, извини, а вот, к примеру, если вдруг появляется какая-то особь на свет, да, человеческая, с рудиментарным таким отростком в виде, ну, скажем, вот, хвостика. Да. То есть есть же такое понятие, как рудимент. То есть,
0: на, да,
1: мой, ну, на мой взгляд...
0: Нет, я полагаю, что это знак, социальный знак. То есть это, в общем-то, если обладателю этого вторичного органа, этого рудимента, никак-то не беспокоит его, то, собственно, и нет проблем. То чисто социально, например, может возникнуть вопрос, что это и так далее, почему мы это не проходили в школе, что это такое, почему вам одежда специальная нужна. Также наличие каких-то там еще дополнительных парных органов,
1: когтей,
0: или...
1: например, узких, да, и длинных, как у нас одна приходила, да, я, говорит, хочу заниматься в бассейне. Тоже, ну, ты знаешь эту историю, я просто радиослушателям скажу, я говорю, ну, милая моя, ну, вы посмотрите, вы же с такими когтями, а стричек...

0: нельзя обычным методом. То есть попробуйте кошки, например, растричь когти. Они
1: их сдувают.
0: Да, попросту. Их либо нужно подпиливать под корень. Она ни в какую, говорит, моя красота. Вот, опусти я ее в бассейн, так она всех женщин там попросту попорит. Ну, зачем это нужно?
1: Ясный перец. Вот у них там ковролином дно выложено, поэтому она результат хороший такие дает, потому что у нее такие когти.
0: Ну и вообще, то есть по вот, скажем так, скалолазанию, опять же, скалопрыганию и вот таким подвижным видом спорта, явно вот где требуется зацеп.
1: Есть такое объединяющее понятие скалание.
0: Да, да, да, да. То есть куда входит, в общем-то, вот сразу все. Ну, естественно, человек с достоинствами, да, но самое главное ее достоинство то, что она не понимает, что это, конечно, перегиб определенный. Вот. И плюс, ну, я ей даже предложил, говорю, ну, давай мы тебе оденем какие-то там, типа, ну, ласты, что ли, какие-то приблуды, которые будут вот все-таки щадить организмы других купальщиков. Нет, ни в какую. Вот печальная история, но тем не менее. Так, сейчас послушаем, видимо, телефонные звонки, если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас, напоминаю, базитолог Андрей Орлов. Он с радостью ответит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро уже.
0: Вам также. Здравствуйте.
2: Так, значит что, я хочу критически относиться к вам. Угу. Во-первых, это самое, Саня, кончай это самое, издеваться над Лешей.
0: Хорошо.
2: Потому что он играет и пианино, а ты еще заставляешь его играть на трубе, не трубе на какой-то.
0: Нет, ну был большой перерыв. Был большой перерыв во время новостей, во-первых, во-вторых, во время вот там, вот весь день.
2: Потом, я не знаю, что ты все перебиваешь всех людей.
0: Ладно, извините, больше не буду.
2: Нет, подожди, говори громче.
0: И больше не буду, да.
2: Так, слушай, дорогой, и самое главное по нашему принципу. Значит, да. Смотри, если пойдешь налево, угу. Так, да, то вот там будет уже другой этот самый человек,
0: да.
2: Который будет говорить совершенно другие вообще слова.
0: Да, да.
2: Так, а вот этот, который рядом с тобою, я не знаю, он меня вообще просто раздражает. Раздражает своей слабостью, по-моему, он принял. Если принял, то надо принимать больше.
0: Понятно, понятно. Сейчас да? спросим, сейчас спросим. Андрей, ты сегодня скольких принял уже? Где? Ну, я, кстати, тебе говорил, что ты можешь перетрудиться, потому что, конечно, служить на благо общества это достойно, но люди, видишь ли, не ценят. Я тебе сказал, что на 18-й хватит, ты уже перетрудился, и шов у тебя получился, скажу прямо неаккуратно, вот увидишь, она придет, что шлифовать будет.
1: Это целый поток.
0: Вот так вот. А я бы ввел все-таки определенные ограничения для людей твоей профессии. Я, например, сейчас принимаю не больше 3 вот за смену. Потому что уже к 4-му начинает отсутствовать такое понятие, как индивидуальный подход.
1: Но после 2 уже адекватность восприятия
0: конечно.
1: Снижается.
0: А ты 18-х. И с каждой поговори. Обласкай. Нельзя, конечно, так надо себя беречь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Харис говорит.
0: Привет.
3: Я вот хочу сказать, что вы вот все как-то на таком глобальном уровне, там, да. Общество, человечество. А я вот хотел вопрос задать о такой вот, о таком сообществе людей, как слушатели «Эхо Москвы» в данный момент. То есть вот обратите внимание, сколько вам уже таких вот гневных таких звонков поступило. То есть люди вот не понимают вас.
0: Ну, естественно.
3: Вот
0: естественно.
3: Я бы хотел вот узнать, как вот это вот... Ну, объясните мне вот это.
0: Понятно, понятно, Харис. Я просто со своей стороны вот что хочу. То есть, естественно, звонят те, кто чего-то недопонимает. То есть, у кого есть какие-то вопросы. Человеку, который, так сказать, в курсе и вот поднятой нами сегодняшней такой серьезной проблемы, которому и так все понятно, действительно, звонить сюда незачем. Он сидит с бумажкой... Ну, и, в общем-то, конспектирует все, что ему говорят, все, что он услышит нового о данной проблеме. А на то наша программа и существует, чтобы люди Мы действительно мы отдаем себе отчет, что очень сложно разобраться вот не специалисту в том, о чем мы говорим, да, и, естественно, возникает определенная такая раздражительность, что ли, да, у людей. Некоторое такое даже агрессивное невосприятие, но это и хорошо, потому что люди звонят, мы с ними беседуем, как-то пытаемся помочь. Кстати, у нас определяются все адреса, телефоны, по каждому будет выслана брошюра с рисунками, чертежами, автографами Андрея и моим, так что вы сможете в дальнейшем продлить свой ликбез уже вот в одиночку, Харрис. Это нас как раз не смущает, хотя, конечно, спасибо вам за вот за такую заботу. Но сейчас давай ненадолго прервемся, потому что тут женщина, и я должен как-то с ней что-то там, хорошо? Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Ты знаешь, очень много приходит вопросов. Все-таки люди пытаются как-то конкретизировать вот определенные органы, находящиеся в тушке человека, с определенными, скажем так, государственными какими-то органами. То есть, ну, вот, например, наша постоянная радиослушательница Т. Буланова интересуется, что же, по-вашему, является аналогом печени в государственном устройстве.
1: Поскольку печень является рудиментарным сердечным органом, то к печени относятся, как правило, структуры, связанные с предшествующим рождением, пренатальным кругом кровообращения. То есть это, так скажем, то, что было задействовано в формировании государства до его появления.
0: Ну, то есть это типа холмы, бугры, зеленые луга, вот видимо.
1: Да, приблизительно вот, то же самое.
0: Удобство обзора и так далее. Вот, а в дальнейшем, когда государство начинает уже существовать активно, да, на этой территории, происходит загрязнение собственной территории, именно то, что мы и называем, в общем-то, мощнейшей токсикацией вот, местности, а в данном случае той самой печени.
1: Ну, например, взять кожу. Кожа является границей нашего тела, то есть границей нашего государства. И, например, охрана ее рубежей и, в общем, является достоянием или, так скажем, вотчиной не только пограничных структур, но и всего организма в целом. Потому что мы говорим, когда страдает, в общем-то, кожный покров, мы можем говорить там гиперемия там, или еще что-нибудь. Мы можем говорить о том, что происходит какой-то конфликт между агрессивной внешней средой и защитными функциями организма. Такой конфликт, в общем-то. Вот. Который мы имеем часто, в общем-то, сейчас.
0: А вот что является, в общем-то, обычными ноздрями?
1: Ну, ноздрями является, в общем-то, вот вдохновение или, так скажем, поступление необходимых питательных веществ, которые необходимы просто для существования вот этого организма в виде тела или в виде государства, это, в общем-то, конечно, внутренние ресурсы. То есть существование, некое сублимационное существование, то есть существование на той почве, на котором находится государство. Например, для Уругвая или для Колумбии это, в общем-то, кокаин. Для, например, для Голландии это, в общем-то, ее среда, которую она создала искусственно. Или же там для Америки это кукуруза, ну и так далее.
0: Угу. Вот такое сообщение пришло на пейджер. Не совсем согласен с вашей системой монетаризма. Слишком однобоко. Предлагаю ввести комплексные числа, в частности, кроме зада, козлов из нижнего.
1: Два.
0: Да, я тоже. Но я думаю, что можно где-то 2/3, чтобы какая-то была хотя бы немножко альтернатива в этом смысле. Ну, а хорошо. Вот человек, в принципе, если он как-то не болен, чувствует себя недискомфортно, то он ощущает определенную гармонию между своими внутренними органами. Как раз вот, скажем так, отсутствие дисгармонии в данном случае есть та самая гармония, которую многие не ценят. Да.
1: Да.
0: Как же это быть, например, с государством? Вот недавно совершенно, например, железные дороги у нас все сломались. Потом, в общем-то, нефтяные скважины поломались. Вот мы, конечно, предлагали, писали, куда ни попадя, на чем попало, отсылали, как придется, чтобы, в общем-то, организовали курсы, чтобы мы там читали за мелкий прайс, дескать, вот, теорию, скажем так, наведения гармонии внутри государства, именно по схеме тушки, да? Вот. Но все нас почему-то приняли ну, не совсем всерьез. Это свойственно людям слабоумным, людям, которые как-то недоверчивы. Им, кстати, выгодно быть недоверчивыми. Почему? Потому что они понимают, что как только приди мы, вот, их функции на этом не кончатся. Ну, в общем-то, спишут их. Но тем не менее. Вот, например, по устранению энергетического кризиса. Какие бы ты посоветовал действия предпринять сейчас?
1: Ну, в первую очередь, я бы советовал, конечно, собрать вот те ресурсы, которые есть, и как бы перенести их на парламентские слушания.
0: Ага. Ну, тогда, может быть, опять же обратимся к телефонным звонкам. А вот что ты сейчас принес за чертежи? Можно я посмотрю? Позволишь?
1: Ну, это секретные чертежи. Я полагаю, что не всех в них разберется, но...
0: Ну, здесь я вижу вот эта красная линия, которая пересекает такую голубоватую полусферу, и тут написано «либидо».
1: Да.
0: Что это за...
1: Вы знаете, это основные, в общем, побудительные мотивы, которые, в общем-то, наши государственные... В общем, устройство сохраняется в том виде, в котором оно есть. И немного еще остается, в общем, таких моментов, когда можно уповать только вот на некоторые гормональные какие-то стимулы организма, сохранять вот это подвижное государство, его способность к размножению.
0: Ну, а где-то все, что... к воспроизводству потомства, да. Просто новых воинов и РСов, то есть рабочей силы, так. Ну вот, а вот на другом рисунке я вижу у тебя вот уже вот эта линия, она более тусклая, направлена вниз, и либидо написано так, что вот первая буква L маленькая, остальные все большие. Что означает вот данная схема?
1: Но это означает, что подобная проекция, она уже не работает, потому что вот те, например, ну, то либидо, которое существовало до того, оно уже сейчас не работает.
0: Угу. А вот где та грань, когда индивидуум может уследить вот начало неработоспособности либидо? То есть я вижу здесь вот этот круг, который как бы вмонтирован в такой светящийся голубой неоновый круг, уже по всему радиусу идет такая надпись «либидо, либидо, либидо». То есть это может быть состояние такое, скорее, которое люди называют дежавю, то есть это состояние, когда истина, вот она, кажется, лежит, именно поэтому никто и не помнит, что с ним было. Вот. А казалось, заставь себя помнить, и вот сохранишь либидо, и, в общем-то, прочее все тоже сохранишь.
1: Я полагаю, что это интервенция вот этих половых стимулов. То есть, опять же, импорт кукурузных побуждений. То есть, когда... В общем-то, замещаются традиционные принципы репродукции, замещаются на импортные. И поэтому возникают такие лозунги, призывы, там, стремление к своим продуктам, к сникерсам. И...
0: Ну, к чему-то, да, такому порционному да. Яркому, заметьте. Да. То есть мы же делали такой вот эксперимент, то есть сажали их в ряд, их было как раз 15, так, чтобы не было четного числа, потому что дебильный эксперимент, который проводится над четным числом, да, значит, перед одними клали, в общем-то, определенную груду расфасованных в красивой упаковке соевых, значит, продуктов, а перед другими аналогичную по весу, просто кучу, скажем так, стружки качественного шоколада. И отпускали вот эту загородку. Смотрели, куда они как ринутся. Знаешь, самое интересное, что вот парадокс меня это удивило, что все равно их к моменту добега все равно становилось четное. Потому что один так метался туда-сюда, но делились пополам. То есть 7 там, 7 там, один мечется. Вот этого одного мы как раз брали и, в общем-то, делали пункцию. Вот. Ну, конечно, без занесения инъекций, всяческие исследования... Вот. И также анализ кала на яйца. Ну, как положено, чтобы каким-то образом вот этот феномен все-таки донести до потомков. Это, знаешь, таких бегающихся, вот нечетных, большое количество. Когда мы их сажаем всех вместе, вот между четными обычно происходят конфликты. То есть постоянно они что-то делят. Вот. А нечетные вот эти, они сидят себе спокойненько, помогают на постельку друг другу разложить, там, да, или там наручники расслабить поудобнее. То есть какое-то спокойствие от них веет. Хотя вот при раздаче они гораздо суетливее, нежели четные. Вот чем ты это можешь объяснить?
1: Гельминтозом.
0: Ну, я, кстати, тоже так думал. Вот Света все-таки просит рассказать, что же такое панталыка.
1: Панталыка — это, в общем, разновидность гельминтоза.
0: Ну, также звали женщину, рижскую правозащитницу Эльза Панталыка. Вот, который, в общем-то, в знак протеста постоянно кончала, ну, с собой, в смысле, и у нее это не очень хорошо получалось. Вот. И, ну, то есть вы знаете, что вот эти люди, вот, рижане, они такие несколько, ну, интересные люди, и когда они говорили, надо сбить панталыку, то есть панталыка, значит, опять залезла на Рижский собор, вот, затем это переросло, в общем-то, ну, чтобы, дескать, оттуда прыгнуть в знак очередного протеста, произошло типа с панталыку, сбить с панталыку. То есть это такой филологический оборот. Сейчас им уже, в общем, достаточно престарелая лауреатка всяких премий и проживает где-то в Лос-Анджелесе, пишет статьи антисоветские, антирижские, и, в общем-то, проживает недурственно. Ну, это я так ответил, как Света просила. Ну, я думаю, пришло время послушать, видимо, телефонный звонок все-таки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Саша, прежде всего, спасибо большое за книгу «Жизнь водолаза». Это
0: да,
2: замечательно.
0: И я, да, извините, что перебиваю, хотел поблагодарить всех, так сказать, отзывчивых москвичей, которые прислали вот этому живущему уже 8-й год под водой человеку, водолазу, вот всякие теплые вещи. Хотя, конечно, они ему не понадобятся. Еду и порно-журналы.
2: Так, у меня такой вопрос. Значит, вот Андрей, вы не можете развить тему атавизма в поступках людей? Ну, к примеру, атавизм в поступках и действиях. Ну, к примеру, в центре города долгое время двое вооруженных людей охраняли дедушку мертвого. Ну и так далее.
0: Понятно, спасибо.
1: Да,
0: ну, кстати, охрана мертвого тела, в общем-то, это...
1: Это, кстати, не проблема, это проблема кучности. То есть есть такая тенденция, в общем, гормональная. Существует еще одна железа, которая вырабатывает проблему кучности. То есть, вот, например, большинство нынешних людей, которые в здравии существуют, они... пользуются вот, например, плодами маскультуры, да? Это, в общем-то, нельзя сказать, что их недостаток. Это, в общем-то, некая эксклюзивная вычка из определенного поколения. То есть, вот, например, родилось определенное поколение, которое имеет некоторый гормональный фон, который требует просто... требует вождя, требует, например, каких-то идолов, которые будут сопровождать их по жизни. А они поэтому примыкают вот к подобным масс-медиа.
0: Да, исчерпывающий ответ. Вот тут пришел вопрос к тебе следующий, тоже, кстати, который мучает многих наших радиослушателей. Что означает выражение «жили-поживали, добра наживали»?
1: Добран вообще был очень плохой человек, и поэтому ритуально всегда существовалось, когда хочешь покончить с прошлым, то нужно как-то жестоко покончить. То, ну,
0: то есть, как
1: в языческом
0: узел
1: смысле...
0: оборвать Гордиев.
1: Да почти что так.
0: Да.
1: То есть они пытались физически как-то унизить, например, этого... вот этого героя мифологического, и они, конечно, его жевали. Они его раскладывали и жевали.
0: А при этом еще ведь и отсасывали. ну, с тем, чтобы как-то он был не просто покусанный, а, в общем-то, в таких подсосах, поскольку потом они, когда отпускали его, естественно, в своем селении он не мог объяснить толком, что с ним произошло. Ну, как можно сказать, так сказать, покусали можно, а что еще вот обсосали, нельзя. Вот только потом, уже когда вот общественное мнение достигло определенного такого уровня развития, вот покусанные, отсосанные, так стали, что ли, ну, уже, ну, своего рода героями. Где-то года два, по-моему, да, это было. Вот, пока их не стали уже убивать. На пути, в общем-то, в родное село. Да. Ну что, еще, видимо, один телефонный звонок примем, да? Здравствуйте, вы... Ой, как шумно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Очень приятно.
0: Здравствуйте, да.
3: Доброй ночи.
0: Вам также.
3: Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, занимаетесь только кукуризацией?
0: Это весь вопрос, да?
3: Вы знаете, в русле кукуризации мне бы очень хотелось кое-что порекомендовать. Дело в том, что великолепная есть вещь, называется кукурузные рыльца. Прекраснейшее средство от аденомы простаты. Вы не находите, что это тоже сакральная связь, вот так сказать, с географией человеческого организма?
0: Понятно, понятно. Спасибо. Да,
3: есть, а также есть, еще да. Тыквенные семечки.
0: Не совсем правильно. Тыквенные семя, мы ученые говорим.
3: Да, тыквенные семя, разумеется.
0: Да, да.
3: Вот очень рекомендую всем женщинам в нашей стране вот как бы вносить это в рацион своих мужчин.
0: Да, да. Мы уже, кстати, в посылках наших, которые вот посылаем всем, кому не попадя от Эхо Москвы, вкладываем по стакану семя.
1: Надо сказать, что вообще поголовно тыквенное семя, поэтому...
0: Оно культовое, попросту говоря.
1: Да.
0: Слушай, воткни вот эту назад ей свечку, видишь, у нее выпало. А ей вот сейчас как раз сколько у нас тут, то есть по часам она принимает. Я говорю, да ничего страшного, вот нормально. Все, ступай. Все. Да, спасибо. А вот насчет...
1: Забрали, да?
0: Насчет семя, да, ты...
1: Я полагаю, что с семенем как раз дело обстоит проще, потому что дело в его качестве. А с качеством всегда связаны какие-то трудности. То есть, например, качество можно всегда придраться. То есть лет через 100, через 200, встряхнувшись, так сказать. А вот обузы прошлого можно посмотреть и сказать, не то было семя.
0: Или, например, сказать по-другому, вот раньше было семя.
1: Да.
0: Вот, ведь изначально такое и было написано, не то, что нынешнее семя. Вот это уже потом был адаптированный перевод как-то. А реально, конечно, конечно, все было наоборот. Ну, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если ты не против. К тому же они все более... Я, кстати, вижу, я предупреждал тебя, Андрей, что нельзя так сразу вот выдавать такое количество информации, потому что вот только сейчас, по прошествии практически 3 часов, да, наши радиослушатели начинают осознавать начало нашей беседы. То есть мы уже давно отошли от кукурузы, от початков, только сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если где-то эфира через 2 кто-нибудь позвонит насчет селезенки. И это правильно, Андрей, потому что ты сразу выдаешь массу информации. Так, поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Минуту, пожалуйста,
0: да, здравствуйте.

0: Все-таки. Алло. Ну как-то связь-то не происходит. Алло. Ну что, будем ждать?
1: Да.
0: Да, вот, наконец-то вы прорезались. Говорите, пожалуйста, Даша, что вы хотели узнать или сказать?
1: Знаете, нет, я...
0: Алло. Алло, говорите.
1: Потрясающий ведущий.
0: А нас тут сегодня двое, и, в общем-то...
1: Нет. Дело в том, что вы так потрясающе парируете. И вы знаете, немецкий философ Лихтенберг сказал как-то... Сколько есть терпения?
0: Ну да, вообще. Многие...
1: Которые не рвет на себе волосы. Вам приходится выслушивать каждого приходящего. Каждого выслушивать. Но это сколько вам терпения хватает?
0: Ну вы понимаете, во-первых, это...
1: Вы знаете, да Господь Бог вам дарует вечную жизнь.
0: Спасибо вам, спасибо. Действительно, порой бывает очень сложно, особенно ведь многие люди действительно не понимают, что им делается что-то во благо. Вот, к примеру, приходит к нам женщина, да, мы им говорим, для того, чтобы тебе сейчас вот стало легче, чтобы ты не чувствовал себя такой, как сейчас, тебе нужно, в общем-то, ну, это был такой необходимый процесс, в общем, провести глобальную эпиляцию всего. Она, да как вы смеете, да вы издеваетесь. Помнишь, да, эту пациентку, Лариса ее звали? В дальнейшем пришлось сделать насильственно это все. И пришла через сколько она, по-моему, через 2 недели с цветами, принесла шоколадку, говорит, спасибо, родные, что выжили. То есть очень поздно люди начинают осознавать, когда вот, что им действительно делают добро. Ну что же.
2: Добро.
0: Да. Сейчас я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а затем мы продолжим нашу беседу с базитологом Андреем Орловым.
3: Комментарий опоссума.
4: Если чё, то в основном да.
5: Что фыркнул?
4: Пью.
0: И я приветствую в нашей студии огромное количество лиц мужского, судя по всему, пола, поскольку оволошенность на их телах говорит за данную сентенцию.
6: Ну, помимо оволошенности еще кое-что.
0: Ну, данного я не вижу, поскольку я нахожусь в специальном кабинете и вижу только ваши, скажем так, да, ваши чиполины. Это, ну, то есть есть новое выражение, сейчас получишь по чиполине. Ну, не важно. В общем, Алексей Заев, гость нашей сегодняшней студии. Здравствуй, Леша.
6: Ну, мне грубо говорить, конечно, но как будто мы с тобой только что увиделись.
0: Не, ну надо же сделать вид, дескать.
6: Вот так. Здравствуй, Саша.
0: Привет,
6: Бим, здравствуй, Бом.
0: Чего? А, ну да. Да, соответственно, на гитаре будет сегодня исполнять партии гитарный Илья Шаповалов. Здравствуй, Илья.
7: Здравствуй, Саш.
0: Ну и сидит достаточно, в общем-то, мрачная личность, демоническая, не побоюсь этого слова. Это Андрей Горохов. Здравствуй, Андрей. Давно мы не виделись с тобой. Что у тебя случилось? Почему, так сказать, вот на твоем челе печаль вышита кружевами?
8: Хотелось бы сказать пару слов.
6: А лучше не надо.
0: Почему? Пусть. У нас же это демократия.
8: На такой вопрос я не могу отвечать локально, нужно отвечать развернуто.
0: Правильно.
8: Вот, поэтому я воздержусь, потому что сегодня все-таки эфир не мой. Я хотел бы сегодня быть таким фоном. Вот если мне дадут слово для ремарки, я обязательно его возьму. А сейчас сольно я отступаю.
0: Ну, вот тут волнуются наши уважаемые на тему того, услышим ли мы сегодня твой райский голос и гитарное звучание.
8: Ну, они новички, и положено волноваться. А мы-то с тобой договоримся, я думаю, правильно?
0: Да!
8: Конечно.
0: Ну что, Алексей, тогда, видимо, слово, как это принято говорить, тебе и гитаре.
6: Чужой.
0: Да. А почему ты сам-то сегодня не будешь? А, ну да, я вижу состояние твоей, да, конечности.
2: Души.
0: Я же говорил, будь осторожен в момент уединения интимного.
2: О мужчинах разговариваешь.
0: Поближе подвинь, пожалуйста, микрофон на эту вот конструкцию. А вот как тебе не... Ты прям ближе к столу двигайся.
8: А пусть они начнут играть, а я попробую это сделать так, чтобы все было слышно.
2: Вот, здесь может протащить.
0: Да, ты не пугайся, ты садись ближе. Все вот так.
2: Садист ближний.
0: Ну попробуй, издай звук как-то. Мощнейший звук. Хорошо.
2: Отлично.
0: Ну что, мы слушаем пьесы. Ты так подальше, Алексей, от микрофона. Ты подальше.
2: Я когда начну кричать, я буду все дальше, дальше. Потом я сбегаю покой.
0: О, упал у вас товарищ. Ну что же, ну... Да.
2: Фотограф.
0: Зато. Ну, почему-то сейчас в моде стали пожилые фотографы. Я заметил, что и пожилые люди, они ослабели, видимо. Хотя такое понятие, как авитаминоз, оно свойственно, насколько я знаю, вот весне, но а по осени он должен был наесться яблок, в которых много железа. А, но, однако, слаб и немощен. Это чей дедушка? Уберите его.
8: Это бабушка.
0: О, боже ты мой. Ну что, Алексей?
2: Насчет боже ты прав.
0: Начинай.
2: Поехали.

0: Я так подозреваю, что это песня об автомобиле, да?
1: Да.
0: Вот ты знаешь, тут
1: жучок такой.
0: Петр Кошкин прислал тут нам письмо, вот такое, да, говорит, Александр, это у меня, как и у вас, есть борода. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за населяющими ее насекомыми. Но я, честно говоря, постепенно готов сдаться и сбрить ее. Вот ты, как древний носитель бороды, я вижу, это уже сделал. А у Андрея, у Горохова, она такая маленькая, в общем, я пытался дернуть, что у тебя не выходит.
1: Поэтому маленькие насекомые.
0: Опыт твой борьбы или все-таки ты рекомендуешь господину Кошкину сдаться и тоже, в общем-то, сбрить всю растительность на луковице?
1: Я не знаю, на самом деле, вот как
0: писал... А ты говори, как ты думаешь.
1: А, да? Да. Как писал Довлатов, у меня жопы-то нету, я поэтому вот не совсем.
0: Ну, я вижу, что, однако, действием ты подтверждаешь. То есть то, что у тебя сбрив произошел, Кошкин, брейте. Растительность, да, и тут это...
1: Нет, одно уже то, что он Кошкин, то есть ему надо брить-то всего... Получается.
0: Да. Маринка Бестыжая тут заходила, пока вы пели, и шепнула, значит, на ухо, чтобы вот ты исполнил песню «Тополиный пух». Ну, знаешь этот «Тополиный пух, весна и осень». Нет, не знаешь? Ну, ладно, тогда песня «Тополиный пух» не состоится. Давай следующую.
1: Да, лирическая начинается.
0: Безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: моя милая Энни.
1: А вот, тем не менее, заходят периодически люди, задают тут всякие вопросы. Вот, к примеру, вопрос такой. Слушал, говорит, Бегемотова по некой милицейской волне, и вопрос, он что, с дуба упал? Поскольку вы, в общем-то, все, так я понял, тусуетесь видным, вам виднее. Потому что последний раз я видел его падающего с коня на Новом Арбате. Он решил тут... Ну, это, конечно, было смешно, но ушибы, полученные данным лицом...
2: Данным бегемотом.
1: Да, ну что там с дубом у нас? И зачем? Вы же бегемоты, желуди не едят. Я подозреваю, что, может быть, с трудом, если вот вы, уважаемый, кто сейчас шепнул мне, вы поподробнее расскажите, в чем там вообще дело? Вот что вас такое встревожило и удивило? И мы тогда как-то сможем, наверное, проанализировать. Да. Андрей, у тебя нет никаких комментариев вообще по... Вот...
3: По поводу чего? По поводу песен или по поводу...
1: Ну, по поводу песен, по поводу дубов. Ну, вообще, по поводу деревьев. Тут вот очень много спрашивают насчет деревьев. Типа, как сохранить зелень зимой? Имеется в виду зелень деревьев.
3: Давай тогда будем говорить сразу о корнях.
1: Вот это очень важно, да.
2: И
1: да.
2: Давайте лучше о зелени. Когда ее много, это хорошо.
3: Значит, у Заева ярко выраженные корни
2: зелени.
3: У творчества Алексея Заева явно выраженные корни андеграунда.
1: Да.
3: Ты не будешь.
1: Не,
3: да?
1: Буду. Не буду.
2: Новенькое, кстати, говорит.
1: Да, ты совершенно прав.
3: Несмотря на то, что он сейчас спел совершенно попсовую балладу, типа Энджи Роллинг Стоунс, тем не менее... все равно какая-то инвекция существует, которая напоминает о том, что все-таки он не прост.
2: Я даже...
3: Или излишне прост.
1: Совершенно верно. Я всегда уважал в тебе вот такой дар аналитика.
3: Да что говорить, отличный дар.
1: А, кстати, вот тут люди волнуются, очень многие говорят, дескать, почему мы не участвуем вот в марафоне «Москва-петушки». Но я могу сразу...
2: Слово «петушки» уже...
1: Я могу сразу сказать, что Андрей Горохов моментально отметил данное событие. Это день рождения Венедикта Ерофеева. Придя сюда, он сразу разбил об стол бутылку водки, тем самым дав салют. Две разбил? А, я вот вторую не видел, потому что он стоял ко мне левым профилем. Вот. И тем самым дал салют в честь великого русского писателя. Алексей, а что ты так все время смеешься? У тебя что как-то...
2: Да
1: вот...
2: У меня грустная песня следующая, поэтому...
1: А до того у Алексея были песни веселые и жизнерадостные. Кстати, вот... Люди, вот, например, подходят постоянно, например, просят «Нечего жрать» исполнить песню тоже.
2: А там, «Нечему срать»?
1: Для железных неких коней просят вот что-нибудь повеселее одновременно как-то. Вот, может быть, про «Нечего жрать» веселая песня должна быть, судя по названию.
2: Я думаю, что не стоит.
1: Не стоит. Ну, да. Все, тогда играй то, что считаешь нужным, да.
2: Ну, вот так вот сразу две подряд без перерыва, да?
1: Да.
2: Будем, не
3: стоп.
2: Будем?

печали, когда его гроб в нее опускали. Аминь прошептала короткое слово, а может, какое другое слово. Но не кричала, вот что бесспорно, да и он ведь тоже молчал упорно.

А это французский поэт Гильвик, перевод Мориса Вахсмахера. И сразу следом тоже совсем грустные песни. Я спросил, мне не разрешили петь здесь.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня Алексей Заев, чей голос вы сейчас слышите, Илья Шаповалов и Андрей Горохов, который сегодня выступает в качестве аналитика. Кстати, анализы не обязательно присылать нам, потому что сейчас у нас лаборатория временно закрыта, но все ваши анализы хранятся, и мы обязательно, в общем-то, пришлем вам уведомление. Вот интересный цыпленыш зашел и интересную тему предложил. Раскрыть просят механизм действия рекламы на сознание рядового потребителя. Реклама, если расположена на бортах общественного транспорта, и вот данный транспорт попал в ДТП. Есть ли у вас какие-нибудь мысли? Дело в том, что...
1: Есть.
0: Давай, рассказывай, Леша.
1: Сразу в 15-ю больницу. Я даже могу порекомендовать кого с такими вот сообщениями.
0: Нет, а ты, кстати, как тут, по-моему, очень несерьезно относишься к затронутой цыпленышем теме. Вот,
1: наоборот, очень цыпленый.
0: Представим себе, вот, например, люди, вот вас я нашел сидящими на автобусной остановке. Мимо проезжает огромное количество автомобилей, там, каких-то транспортных средств, на бортах у которых расположено, там, дескать, там, покупай, или там реклама радио и так далее. Это уже примелькалось. И многие сейчас вот рекламные компании, конторы специально провоцируют, скажем так, ДТП с целью привлечения внимания вот общественного сознания.
1: Саш, я не успеваю следить за твоим.
0: Ну, тогда давай спросим мнение Андрея Горохова.
1: Вот,
0: я
1: да,
0: вижу, как...
1: аналитик уже, да. Психоаналитик еще.
0: Андрей, у тебя есть какой-то комментарий к данному?
2: Давайте так, давайте я вам так. Даю комментарий, вы мне даете успеть хотя бы один раз.
0: Безусловно. А можно прямо сейчас это?
2: Потому что меня немножко ломает. Я настолько не привык сидеть в роли... В роли зрителя, да, но в роли психоаналитика.
0: Ну, ты прокомментируй, может, все-таки интересно узнать твое мнение. Мы, кстати, об этом спросим у нашего следующего гостя, потому что тема затронутая вот с пленящим очень серьезная. Это действительно не шутка, Андрей, на самом деле, да.
1: Серьезно, да. Больше всего волнует вот это вот. Часы, не, ну вот часы это... которые 23, 52, 25 показывают.
0: А у меня 24. Ты выиграл, с меня рубль. Ну что, Андрей, будешь комментировать?
1: Или пойдешь бить бутылки.
2: Я не буду комментировать, я просто скажу с самого начала то, что не ты нас нашел на остановке.
0: В принципе, да, ты меня нашел идущим мимо.
2: Не то, что идущим мимо, я вижу, парень катится по дороге.
0: Я упал, тоже с лошади. Естественно, я пытался смягчить удар, что каскадер ловко перекатится через спину и встать на клумбу.
2: У тебя было немножко глуповатое лицо. Я уже ребятам не стал говорить о том, что Шура совершенно в нелепом положении, и сказал, а вот он идет, его только что подвез Мерседес. На самом деле он выкатился вообще, ну просто из подворотни.
0: Весь пыльник был такой грязный, побил все предметы, которые при мне были.
2: Вот, и все, в конце концов, довольно сносно смотрелось.
1: Предмет что-то перепутал, да. Побил-то другой человек. Совершенно.
0: В качестве амортизатора послужил такого, ну, морального для меня, да, я тебе благодарен. Да. Ну что, может быть, послушаем какую-нибудь композицию в исполнении Андрея Горохова?
2: Можно, Илья? Я немножко...
0: Да, если можно, ты вот данный микрофон, это вот подсоедини туда, пожалуйста, спасибо. Ну вот, когда Андрей возьмет, да.
1: Можно я буду хохотать иногда?
0: Мы тебя выключим из эфира сейчас.
1: Жалко же.

0: Я, например, ее не слышал.
1: Я тоже.
0: Вот постоянно люди волнуются на тему. Вот Илья заходил, сейчас спрашивал, как повлияет переход на зимнее время.
1: Не он заходил.
0: Нет, другой там такой дедушка совсем. Как повлияет сегодня вот переход на всякое зимнее время, на длительность нашей программы. Также меня просят, пользуясь служебным положением, перевести часы на 2 часа назад. Вот мы это, конечно, сделаем, но потом с утра придется вернуть это. И как влиять она никак не будет, потому что я все равно уйду раньше на 2 часа. Вот вопрос к Заеву и Волкову. Ну, Волков сегодня не смог прийти. В каких вес, спрашивает, в общем-то, вы раньше играли? Какую музыку вы слушаете? Читали вы книгу мою, книгу Александра Лаэрского «Хомяки в неволе», спрашивает Ангелина Вовк. Я, к сожалению, не мог вам подарить данную книгу, поскольку сейчас кризис в стране. И
2: тем более у меня день рождения был 21 число.
0: Тогда я тебе преподнесу рукопись, ладно?
2: Будь так, там, бобр.
0: Там, кстати, мои иллюстрации, там нарисованы замечательные хомяки в графике. Ну, вот. Понятно. Но это я что-то хвастаюсь и хвалюсь, в общем-то. Ну, тем не менее,
2: ну,
0: да.
2: В общем, мог бы что-нибудь подарить. Ну, так ты воскресенье у меня был день ангела, значит, в среду день рождения.
0: Да.
2: Да.
0: Когда у человека...
2: Да ты не плачь.
0: Когда у человека день рождения, я чувствую, как к нему подкрадывается...
2: Старость.
0: Во-первых, немощность, нищета, беззубие и, в общем-то, выпадание прямой кишки. Поэтому я никогда не поздравляю людей с днями рождения. Вот. И сам свои дни рождения не
2: праздную.
0: Мог
2: чему, бы сделать
0: хотя бы. К чему приятное пусть и сделает твоя женщина.
2: Ага.
0: Ну ладно, давай.
2: Какая из всех...
0: Композицию, может быть, твою послушаем.
2: Композиция. Ну, а что-то очень болею. Какие-то мрачные.
0: Ничего.
2: Ну, какая разница.
0: Вот я тоже люблю нюхать полиграфии. Вот Андрей Горохов нюхает сейчас полиграфии. Знаешь, нет, я правда. То есть, во-первых, я раньше любил вот в детстве запах свежих газет. Читать я до сих пор не умею, к стыду. Вот, но пишу. Вот да, писать умею, заметил, читать не умею. Знаешь, как бывает, люди, например, по-английски, вот они понимают, что им говорят, а сами говорить не могут. Или там, я говорю, читать по-английски могу, а разговаривать не умею. Вот у меня писать я умею, читать не умею, и только нюхаю. А поэтому вы не обращайте внимания, что у меня такой распухший нос. Это ничего.
3: Да. Слушай, а ты не мог бы добавить высоких на вот этот микрофон? Или ты не знаешь, как?
2: Не, или на любой.
0: А,
2: на
0: сейчас
2: микрофон.
0: Я сделаю. Я просто лучше уберу низких.
3: А то я пел, подумал, что гитара звучит гораздо ярче.
0: Безусловно, потому что гитара сделана руками мастера. Я не то, что в твоего папу как бы кинул камень в огород. Я как-то неловко.
3: Я лучше полиграфии понюхал.
0: Ну что, Алексей...

0: Вот так вот.
1: То есть это такая внезапная концовка в традициях панк-рока.
0: Да нет, это вообще как-то в традициях Марка Болана. Что я тут блеял, сидел-то?
1: А вот тут заходил человек, не представился, передает, говорит, привет Васе и Сереже из Лефортово и из Митина. То есть они как-то дислоцируются, в общем, раскиданы по всем городам. И такая телега, ваше радио, мне очень нравится. Уважаемый, я никогда не куплю радиостанцию, которая не будет не нравится вам. Я покупаю только хорошие вещи. Я петь сегодня не буду, потому что у меня-то времени эфирного хоть отбавляй, а вот наши гости, они, в общем-то, не так им богаты. Вот, ну что тут еще? Вот эротическое просят исполнить в стиле «Дети хоронят коня». Ну, это я так про себя что-то сказал.
2: Да я не понял.
1: Да нет, это не обращай внимания. Александр, с вами сегодня...
0: А с твоей стороны это эротическое вообще про конятка?
1: Все, что я, то эротика. Александр, с вами сегодня отличные пацаны. И даже один врач из 15-й. Не играйте на пятиструнке шестернёй, мы уже спим. Это из соседней просто комнаты прислали, я знаю.
0: Из палаты, я знаю.
1: Да, вот, кстати, тут спрашивают насчет того, странное сообщение было, что, дескать, копытные собираются в МДМ, и как мы к этому относимся. Я со своей стороны очень хорошо отношусь. Дело в том, что у одного средства массовой информации день рождения как раз вот в плане средств массовой информации, я присоединяюсь и поздравляю. Я считаю, что данное средство массовой информации очень, очень хорошее. Я постоянно его слушаю, мне нравится музыка, которую они транслируют. Так что привет копытным данным. Что еще? Что еще? Вот хороший очень заходил тут человек, шепнул, очень хорошо, говорит, спел Андрей Горохов, очень хочется что-нибудь в его исполнении. Он пел интонационно. И дальше шепнул, привет, говорит, любимому Лаэрскому. Я думаю, что это женщина, скорее всего, послала. Они пожимают по друг другу
0: слова.
1: Может быть, ты что-то еще, какую-нибудь композицию? Как ты? Твоя тушка готова?
0: Он уже тут сразу стал двигать микрофон.
2: Нет, я, честно говоря, мне хотелось бы очень послушать Лешу, потому что я никогда до сих пор вживую его не слышал.
1: Ну, я как-то...
0: Обычно в мертвую как-то.
1: Ну, давайте-то Алексея Заева послушаем. Не будем терять времени. Друзья, не будем терять времени. Его у нас очень мало. Нет, я это не к тому, что я вас выгоняю. Мы, конечно, еще будем тут пребывать. Просто я к тому, что чем больше песен, это же история.
2: Так я к тому, что я не отказывался. Я просто... Я хотел сначала про Лешу рассказать.
1: А то есть ты хотел так покапризничать?
2: Да, пококетничать, а потом уже сдастся.
3: Пококлетничать.
2: А тут на тебя обломали.
0: Ты думал, что мало того, что разбил две бутылки водки, а еще теперь...
1: Это ж салют был, Алексей.
2: Девичий, ты че? Безалкогольной водкой.
0: Ну я должен пошутить как-нибудь микрофон. Ты не сильно там себе микрофонов понаставил?

0: Скажи, аутсайд. Не ожидал, да, что так закончится?
1: Хорошая песня, мне она правда понравилась. Андрей, действительно хорошая ведь песня.
2: А ты знаешь, я перевел аутсайд, это как бы на обочине, да, Леш? Да?
0: Ну, можно и так.
2: А как надо?
0: Да вообще... Ну, не, нельзя.
1: Тут,
0: просто,
1: понимаете,
0: да.
1: тут двояк вот сейчас в данный момент вот, смысл, например, на обочине, да, вот слово, он подразумевает расперды, потому что на обочине
2: слово
1: находится...
2: Это, я не понимаю, почему-то слово ты переделываешь мужской род, слово «он».
1: Он.
2: Почему
1: потому что
2: ты
1: там находится, там, потому что на обочине находится он, в том числе, там, скажем, мощный супермаркет. Вот, и в данном случае находиться на обочине весьма нехило. Там можно купить окорочков, водки.
0: Разбив две можно еще.
1: Да, но тем
2: не менее. Я же уже принес свои извинения. Сколько можно? Тем более оплатил следующий.
1: Сколько, во-первых, этих намеков?
0: Во-первых, скажем так, не ты их принес.
2: Я их нес.
1: Дима тут заходил. Дима спрашивает. Алексей говорит, собираешься ты что-нибудь записывать после общих частностей? Ну, так экскурс, знаешь, то есть вопрос сам по себе.
0: Слушай, я несколько в России, а кто, что?
1: Что, не знаешь, значит, не собирается.
0: Собирается немедленно, и... а что?
1: Да
0: а
1: ничего так... страшного.
0: Так мы так их волну... можем просто спеть и...
2: Разволновался?
0: Я просто в неожиданности.
1: Вот тут это, говорит, слип-маты человек забыл некий, его и выкинули из МДМ. Что такое слип-маты, кто мне скажет?
0: А что такое МДМ, интересно?
1: Вот, Саша, когда, говорит, я сообщал о копытных, я имел в виду тех, что в лосинах и свитерах. А если тебе нравится их уровень, то тогда... Сейчас тут ой. То тогда поставь Иосифа Кобзона. Спасибо, Руконогов. Вот пришел сейчас, такую телегу мне прогнал. Уровень нравится. Я что, по уровням? Я же не гиря, там, это, которая там как-то у Галича гиря говномера, покуда это самое. Да, ну что, у нас, кстати, вот радостное сообщение. У нас пошли, наконец, часы. Если вы заметили. Вот.
0: Да, кстати, вот. Уже без 3:12.
1: Есть ли какая-нибудь у вас пьеса, которая длится 4 минуты? Я думаю, что мы еще задержимся, потому что не так много было спета. Еще послушаем Андрея, вполне вероятно.
0: Если захочешь, если не будет больше.
2: Еще надо очень попросить.
1: Или послушаем...
2: Музон. Нет,
1: давайте послушаем лучше тогда.
0: Давай, да.
2: Аудиозапись?
0: Аудиозапись.
1: А у тебя есть аудио?
0: 11 номер можешь поставить?
1: А у меня есть видео, не могу.
0: Ага.
1: Да поставлю. Вот так, вот. Поставлю. Что, мне жалко, вот. Что ли?
0: А то я так обижусь.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым и широчайшим в плане души, что в гостях у программы «Монморальность» сегодня Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов – лидер группы «АДО», Алексей Заев –
2: просто лидер.
1: Просто лидер. Он да. Сегодня в желтой майке. Это такая у меня тупая шутка. Да.
2: Потому что слово «жоу» сразу она как-то...
1: И сейчас готовится к своему выступлению. Мне, кстати, предлагали работать спортивным комментатором.
2: Да выступает, кстати.
1: Андрей Горохов, ты вот...
2: Может, я пока «Битлз» пойду?
1: Послушай.

0: А тем временем, пока пел Андрей, тут заходил человек по фамилии Блумберг и спросил: Саша, говорится, правда ли, что твоя тушка застрахована каким-то крупным швейцарским банком на очень большой прайс? Подтвердили, опровергли. Да, реально, моя тушка была застрахована на 50 тысяч американских долларов, но срок страховки вышел в связи с кризисом.
1: Только что их потратили, по-моему.
0: Да, мне пришлось заняться членовредительством, как раз вот один из его этапов и созерцали вы, когда вот мы встречались на улице, дабы получить страховку эту. Вот Алексей шепнул мне: Настя, у вас очень приятный меццо-сопрано. Я, говорит...
1: Да,
0: ну вот я вот...
1: Это женский голос такой.
0: Да, ну я же говорю: Настя, сказал, я, говорит, полюбила вас навечно, так что она будет ждать тебя у выхода.
1: У выхода где?
0: Ну, где у любого выхода. Что ж ты такой?
1: То есть, откуда бы я ни вышел?
0: Тебя будет ждать Настя. Ну, я думаю, что сейчас мы послушаем твое меццо-сопрано.
1: Нет, слушай, может быть, я уже тогда просто свалю?
0: То есть, кого ты свалишь-то?
1: Пойте петь.
0: К выходу, к выходу. К выходу пойдешь, да? Ну, ты бы из окна сперва выглянул, потому что надо как-то подстраховать свою тушку. Ведь не всякая Настя, она, в общем-то... Ты зачем убил насекомых? Нет, вот приходит человек, да, как в гости ко мне в квартиру. Я тут в радио играю, забавляюсь, понимаешь, это убивает просто насекомых, не спрашивает. То есть, может быть, это вот, я вывожу их, может, специально. То есть, может быть, я член Гринписа. Может быть, я сейчас обижусь и уйду.
1: А знаешь, как... Как эти сказали-то?
0: Эти?
1: Однажды вечером это... Они сказали: член, извините. Ну, короче, сейчас
0: какой
1: мы...
0: Какой каламбур. Ну что?
2: Леш, ты лучше пой.
0: Да.
2: Мы за тебя все скажем.
1: Лучше не разговаривай, я знаю. Для Насти песня.
3: Которая ждет у выхода.
1: А, да, кстати, которая ждет у выхода. И, собственно, неожиданно. Ты не подставляй туда себе, там у тебя тут звуков нет. Песня на самом деле очень печальная и посвящается умершему бас-гитаристу, на самом деле.

0: Сергею Гришину посвящен.
1: Александр, мы просто ваши фены. Ну, это имеется в виду и ваши тоже. Шлем привет от...
0: Видимо, это Алексей имел в виду.
2: Ну, и морда. Он сам сидит, придумает сообщение.
1: Нет, можешь вот прочитать. Я прям дам тебе лист.
2: Бэджер, между прочим, обычно пикает.
1: А у меня он игрушечный. Ну, тут дальше. Громоздкий поцелуй от Ани. Представляешь, от Ани громоздкий поцелуй. Мне нравится эта формулировка. Вот интересный тут... Тема. Вот дядя Федор спрашивает. Саша говорит, у меня начали расти зубы мудрости, а все по-прежнему называют меня слабоумным. Что делать? Но я, со своей стороны, посоветовал бы дяде Федору чаще вот эти бивни мудрости обнажать на людях, чтобы как-то видели, что человек уже взрослый и серьезный, на мой взгляд.
2: Ну, во-первых, иногда люди носят очки.
1: Ну да, да,
2: вы абсолютно ничего не знаете, что там с этим...
0: Я перестал все.
1: Что там как-то что-то есть внутри, да?
2: Лёшка так комплексует, он все, что бы мы сегодня ни говорили, он принимает на свой счет.
1: Защищается, ну, даже когда на него не нападают. Смотри, человек пьет из бутылки, в которую ты, Андрей, сделал это. Попал, да? У нас тут шутка такая.
0: Опа! Ой.
1: Ну что, следующую пьесу, может быть, послушаем?
0: Давайте, какой, прощай. А как она...

0: буду в таких тональностях петь.
1: Ну что, Алексей?
0: Весь я.
1: Ну, мы чувствуем, но мы уже это самое включили обдув. То есть ты не волнуйся, у нас специальные беруши для носа, поэтому запах нас не сильно беспокоит.
0: Я думаю,
1: потей
0: что...
1: на здоровье.
0: Не-не, да. Я думаю, что обдув, но надо выключить. А просто дело в том, что...
1: Выключен, уже... да? То есть ты боишься подхватить, значит, воспаление легких. Значит, мы заботимся о своем здоровье, называется, да? Вот так, да?
0: Не так. Угу. Дело в том, что когда происходит обдув, то пахнет ты еще больше.
1: А, вот об этом я не подумал.
0: Вот я о чем и говорю.
1: Кассета кончается. Кассета кончается. Ну, какая-нибудь, если есть коротенькая пьеска прям. А потом я переверну.
2: Дело не в слушателях, а в кассете.
1: Или давайте сделаем так. Давайте сейчас прям прервемся,
0: давай
1: послушаем
0: пьеску. Да, вот. Заодно.
1: А заодно сейчас обдув.
0: Уберем. И сейчас ты будешь как бы опять врать насчет того, что тебе на игрушечный плеер там приходят какие-то сообщения.
1: Ну, приятно же, знаешь. С песню слушаем в исполнении Алексея Заева. Уже студийно.

0: замок. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов является лидером группы «До». Алексей Заев сам по себе вроде как лидер, певец. Да. Лидер, да.
1: А Шаповалов, он вроде как лидер всех.
0: Да. Ну, сейчас, такое? Я так понял, поэтическая минутка настала у нас. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Пятиминутка.
1: Пятиминутка.
3: Послушай, как-то... Слушай, как нас прет, как из нас прет сейчас, да? Фонетически мы очень сильны. Алексей, хорошо, пожалуйста. Саш, давай посерьезнее.
1: Значит, стих очень серьезный, называется «Милитаристическое».
3: Подожди, «Милитаристическое»?
1: «Ское», да. Дело в том, что, знаете ли...
0: Можно я четверостишие предупреждение?
1: Да, да, да.
0: В маскировочном халате и с большим кустом на каске кто-то жопой шевелит у меня на огороде.
1: Теперь мне вот...
0: Теперь ты начинаешь.
1: Да. Хорошо. На самом деле это очень сложный стих, так как я и так мрачный.
0: Спасибо, Алексей.
3: Попытаемся все-таки понять.
1: Я закончил.
0: Все? Что-то о песне?
1: В мирное время я бы вам всем показал, а нынче война. И не время для пустяков. Вот для отправки на фронт покидают вокзал тысячи тысяч таких же, как я, мудаков. Мы разгромили свой старенький военкомат. Патриотических чувств не сумех избежать. Нам объявил благодарность комбат, йо-комбат. И самолично принялся нас всех снаряжать. Я ухожу бить проклятых, не знамо кого. Жди меня, милая, только не очень-то жди. Это война, это тьма для ума твоего. Так что не жди, если грусть навевают дожди. Сфотографируйся в милом своем неглиже и запиши мне порнушку на пару кассет. С однополчанами спирту глотну в блиндаже. Будем смотреть эти фильмы, встречая рассвет. В нашей печурке так тесно, что бьется огонь. И у бойцов под глазами слеза, как смола. Темная ночь, только пули свистят, да гармонь. Скоро атака. А значит, и куча мала. Отпуск у нас 40 дней. Я приеду домой радовать собственной доблестью вражеский тыл. Выпью сивухи и вдруг залюбуюсь тобой. А в мирное время я бы тебя убил.
3: Ну, слушай, Саш, по-моему, неплохо, верно?
0: Неплохо.
3: Благожелательное впечатление осталось.
0: Очень недурно.
1: Да, главное, это психиатрическая больница все сочинялась.
0: Поэтому... Тут вот заходили братья меньше и сказали, что им не нужно сообщать о переводе вашего и нашего времени. То есть они сами все соображают. Вот Шурик интересуется нас, как я отношусь...
1: Твой игрушечный плеер вот этот.
0: Плеер. Все, что на П, то, в общем-то, у него игрушечный.
1: Ну, другое просто неудобно.
0: Будьте здоровы, это я сам себе. Спасибо. Как спрашивают вы? Относитесь просто к жизни на окраине, на отшибе, и с приятелем мне свежий воздух спрашивают. Я специально завожу канистры такие с воздухом из города Норильска себе, чтобы как-то иногда вот ностальгию по... Что, Андрей, ты потерял чего-то?
4: Мобильник свой.
0: Да, его уж давно сперли. Ты знаешь, и все. Уже позвонили.
1: Саш, есть другое слово совершенно.
0: Да.
1: Ну, мы с тобой потом это обсудим.
0: Ну что, вернемся, наверное, к прослушиванию ваших композиций музыкальных или про свежий воздух порассуждаем. Ну, знаете, Алексей потеет сильно, поэтому ваш вот этот вот вопрос, он как издевка сейчас звучит, Шурик.
3: Да не, ничего, мы как-то еще...
0: Будьте здоровы.
3: Терпим еще. Ну, вообще, он хорош, конечно, в плане попотеть. Это вообще труба.
0: Будет кличка у него теперь «Цыпленок табака».
3: Почему?
0: Не знаю, так что-то в голову вступило. Вы не обращайте на меня. Нет, все, не будет.
1: Огромный привет трубе. Я думаю, что он сейчас слушает. И вся квартира у меня...
0: В кучах мала.
1: Ты ошибаешься.
0: Извините.
1: Даже...
0: Мне очень стыдно.
1: вся квартира в крови того самого трубы, который сказал мне, сегодня позвонил, сказал, слушай, мне так, говорит, так плохо.
0: Я так понял, что у трубы вы просто трудные дни какие-то сегодня, критические, что ли, так? Пускаешь к себе домой кого ни попади вообще. Зачем ты ударил по щекам гитариста? Ты сколько, 4 раза по репе дал? Поднимите его.
3: Ничего, не он привык.
0: А, ну я смотрю, такой мозолистый парень. Мозолистое, мощное лицо.
3: Ты знаешь, Лёшка, он побьет, а потом...
0: Потом какой ласковый становится, да. Заботливый, лечит.
3: И подарок хороший.
0: Ну что, Алексей, песню, наверное, надо исполнить.
1: Теперь-то что за слово такое «песня»?
0: Песня. Пой.
3: Леша, можно заказ? Ты не помнишь сейчас Мондеганду? Я даже попробовал тебе, может быть, построить что-то там. Нет, да не получится, жаль.
1: А понимаешь, дело в том, что он не помнит.
3: В принципе, можно петь один этот рефрен.
2: Она на компакте.
0: Нет. Давайте вживую. Ну, с компактом мы успеем.
1: Идите вживую. Там же есть она записана, может, ее поставить.
0: То есть ее ставим.
1: Конечно.
0: Как ты... А, слушай, кстати, засада не считывается. Он так же, да, вживую. Правда, вот я вот все, не считывается. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, песню, давай вживую. Давай, давай, не капризничай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай.
1: Что там?
0: Это я так просто разговариваю.
1: Да нет, мы
0: О своем, извините. Извините, Алексей.
3: У них просто программа из 283 песен, они выбирают.
0: А какую вы хотели,
1: ты сказал?
3: Мондеганда. Это самая музыкальная песня.
1: Ну, принципе... А вот, допустим, такой стих такой. Ты же знаешь, как бывает, жизнь то лупит, то простит, убивает, убывает, а потом его воскресит. Вот такой.
3: Но опять неплохо.
0: Не дурно.
1: Да, хорошо. Я думаю, что если бы это было дурно, я бы это и не читал.
3: А мы бы и не слушали.
0: А мы бы и не стали слушать.
1: Так вы, главное бы, а там всего 4 строчки, вы бы не успели выключить.
3: Не, мы бы тоже заговорили на втором слоге.
1: Ну, у меня девушка ждет там внизу.
0: Песню пой.
1: Да, перед выходом. Давай.

апатично. Там Андрей Горох какие-то сообщает вещи. Вздрагиваешь с ничего от балды, до дерева дотрагиваешься во избежание беды.

0: тут просто произошли комментарии со стороны.
1: Нет, я просто хотел, чтобы немножко помягче играл, поскольку ты, у тебя динамика пропала, пение.
2: Это во-первых, а во-вторых, ты...
0: Да, я потому что тебя слушал, поэтому, конечно, какая там динамика.
1: Ну, это понятно.
2: Ну
1: сдавили
2: что?
1: Мы тебя.
2: Давай сразу дальше. Песни. Нам же нужно больше песен. Мы же делаем живую историю.
0: А, вот, то есть, вот таким
2: образом. Да.
0: Yeah, come on, everybody.
1: Вот хорошее стихотворение «Я не спал».
0: А вот это вот.
1: Или это песня?
0: А вот такую. А это, я не знаю, если вот сейчас Илья вспомнит ее. Это Альбрехт Роденбах, перевод Евгения Витковского, «Мечта».
1: Обе фамилии хороши.
2: По-моему, он просто издевается над нами.
0: Зато если...
2: Ой.
0: Твой микрофон сворачивает здесь. Давай. Да вот нагни, пожалуйста.

0: Ну, давайте еще спамим до последних куплетов. Я, кажется, въехал в гармонию.
1: А ты возьми себе отдельно вот микрофон, вот тот четвертый, вот который нет, Андрей, вот этот вот бери его, да, потому что нет, ты его, а ты там читаешь, я понял, параллельно человек читает, поет, еще вяжет под столом на зиму носки себе. Кстати, ты, я вижу, научился.
2: Да он не себе, он мне вяжет, потому что у меня же здесь.
0: Да поем или нет, такая приятная песня.

0: такой есть певец, знаменитый Александр Лаэрский. Я
1: все время делал я сделал мне нравится.
0: Я поэтому, да, мне тоже нравится. Я поэтому очень сильно смеялся.
1: Я очень старался. Ну что, может быть, предоставим сейчас Андрею Горохову музыкальное слово.
0: Немедленно.
1: В нашем, так сказать, формате.
2: Мне, да?
1: Да.
2: А что, зэка? Зэка. Это гитара, да?
1: Это клёво.
0: Это круто.
1: Ух ты, фашистский крест у него.
0: Да ладно, там кул написано, круто написано, прям фашистский крест. Кстати говоря, фашисты сейчас нас тоже слушают.
1: Нас кто только сейчас не слушает?
0: Маркашовцы. Я так же...
2: Ампиловцы. Жиринов.
0: Я боюсь, что я только что это произнес, и, по-моему, мне лучше домой теперь не ехать.

0: руках. Что вы смеетесь все время, ребята?
1: Пахнет сильно.
0: Пахнет на своем. Я засунул. Я засунул.

0: это можно поставить крест.
1: Тем более тут заходили поклонники группы «Маша с медведем» и выразили фи вашим гостям. Тут так написано. А Павел вот говорит, какой-то зэк снял с меня часы на Тверской, пока я вас тут слушал. Паша, нечего шляться по неосвещенным улицам. Надо ходить по освещенным улицам, Паша. А на неосвещенных улицах Паша могут не только часы снять, могут Паше и по морде дать. Могут печень отшибить, рубашку порвать.
2: В разговорную речь могут дать.
3: Слушай, ну ладно, не буду я ничего говорить. А я на самом деле насчет Маши и Медведя хочу сказать.
1: Маша с Медведем?
3: Да. Ты знаешь...
1: Нет. Давай-ка лучше послушаем песенки с компакта, Алексей. Что мы будем говорить?
3: Да, зоофилия какой-то там.
1: Совершенно верно.
3: В конце концов. Я хотел спеть одну маленькую очень песенку.
1: Тогда давай быстрее, потому что тут, да, а потом мы уже будем прощаться.
3: Все, да. Она очень коротенькая песенка.
2: Разбежался прощаться. Наивняк, Шура.
3: На самом деле песня была сочинена аж на 86-87 году. Вот, поэтому такие слова, как советские граждане, они внезапно. Потом такие же слова, как вохровцы. Я думаю, что.
1: И волхвы.
3: Не, волхвы. Нет, ну не настолько старая песня.
1: Извини, Алексей, извини, опять я что-то не то сказал.

0: граждане. Вот так вот успел.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
3: Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нью-Йорк. Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И сегодняшние гости нашей программы, ну, я все-таки начну с представительницы женского пола, тем более у них на Дысне случился праздник, хотя и полностью, на мой взгляд, выдуманный, не имеющий даже, не побоюсь этого слова, права на существование, в силу того, что первый день весны – это, прежде всего, хорошая погода, а когда с неба сыпется жуткая перхоть, то делать вид, что у тебя хорошее настроение, бегать за каким-то веником, именным цветами – это, в общем-то, не по кайфу и неприлично даже в какой-то степени. Но, тем не менее, это Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор женского консультационного центра «Инесса Армант» имени Николая Мышкина и лидер неформального движения «Женское достоинство». Да, здравствуйте. И гость в студии – это Владимир Вольфович Жириновский, лидер Либерально-демократической партии России, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
1: Доброй ночи.
0: Вот вы знаете, в последнее время меня, например, и по мне это видно, да, очень сложно чем-то напугать. Но я был нешуточно напуган, включив как-то по ошибке телевизор и увидев там такую агитацию настойчивую на тему того, что, дескать, купите вашим детям неких телепузиков. Причем, значит, этих уродцев 6. На мой взгляд, они одинаково уродливы, но почему-то цены у них разные. То есть там один дороже. Мне стало очень страшно до слез, представляете, на тему того, что когда-нибудь мой ребенок подрастет, придет и скажет: «Саша, а купи мне телепузика». Я считаю, что от телепузика до покупки в школьном туалете героина, в общем-то, всего два шага. Это всего лишь один из таких случаев, когда на девственно чистое детское сознание оказывается, на мой взгляд, весьма профессионально.

0: бегают за дружкой, да. А у них позже батарейки, батарейки на спине.
1: Да, да, да, у них. Позже я узнал, что еще ведь есть, оказывается, видеокассеты выпускаются с данными монстрами. И что самое меня поразило, я проконсультировался у специалистов, то есть эти монстры заведены на определенные монотонно повторяющиеся фразы. Ну, образно говоря, там, к примеру, «Маша пришла». То есть что само по себе является, скажем, зомбированием мощным. Потому что вложи туда потом «иди убей папу» или «иди купи у дилера героин». И вот неокрепший телесный болван ребенка пойдет и это произведет. Вот мне стало по-настоящему страшно, я вот клянусь.
0: Ну, это есть вообще. На Западе вот такая, как бы, культура или такое направление пропаганды, когда превращают в идиота, так сказать, человека. Такое абстрактное что-то, облава. Оно опасно. Вот у нас этого не было никогда. У нас были конкретные какие-то персонажи, сказка это, или мультфильм, или какой-то, в любом случае, положительный персонаж. А это вот как бы совсем что-то отвлеченное. Вот какие-то телепузики, вот они радуются. Какой-то искусственный мир, так сказать. Раз, мир, который может возникнуть в голове уже у наркомана, когда он ничего не понимает, и это как бы с детства приучить и малышей к этому. В этом плане, вы правы. Я считаю, что с этим нужно бороться.
1: А каким образом вот вы все-таки, так сказать, находитесь несколько ближе к орудию, с помощью которого можно кого-то нахлобучить, нежели я. Каким образом вот эта интервенция-то произошла? Потому что буквально недавно по телевидению транслировался замечательный, на мой взгляд, мультфильм «Маленький цветочек» с теплыми красками, да, с реальными какими-то даже людьми. Вот самая настоящая такая добрая российская мелодрама, снятая в стиле, в жанре, вернее, мультипликации. Я не побоюсь этого слова. То есть и вот на грани этого я не понимаю, где этот канал, через который сюда проходит мультфильм про китайских всяких трансформеров, про каких-то черепашек, бдить, вот эти это самые телепузики. Может быть, давно уже пора бы найти этот канал и нахлобучить, отнять у них деньги и поделить попросту.
0: Надо найти, можно найти. Это все должны заниматься определенные органы, так сказать. Это может быть в системе Министерства по печати, это может быть Комитет по информационной политике Государственной Думы, это может быть даже какое-то подразделение Федеральной службы безопасности, это может быть отдел какой-то в администрации президента, это может быть какой-то общественный совет, так сказать, который бы отслеживал, смотрел. Ведь наркотик не только опасен, который вот порошок купил где-то человек или шприц укололся, а это еще вот... Вот такой идеологический наркотик. Мы как бы думали, что холодная война при коммунистах, а сейчас она идет еще в более жутких формах. Она идет через торговлю, когда вроде бы все должно быть снято, не должно быть никаких границ. И когда снимаются границы для любой информации, для передвижения любых услуг, то нам забрасывается специально то, что приводит к деградации человека. С самого начала. Восприятие этой новой информации.
1: Но ведь снятие вот этих границ, они, кстати, не были, так скажем, даже осязаемы. Просто это, ну, на уровне какого-то вот ощущения, может быть, ну, ощущения культурного, да, внутри человека. То есть даже любой, скажем, чиновник, будучи самым там, самым тупым, он понимал, что та продукция, которую через него пытаются продвинуть на российский рынок, она, ну, вот как-то попахивает несвежими креветками. Не знаю, как объяснить это чувство. Вдруг какой-то миг это все прорвало. Может быть, им платят большие деньги.
0: Вот. Самый страшный наркотик в мире – это деньги. Страшнее его нету. И он засасывает человека еще даже сильнее, чем обычный такой вот наркотик. Или даже вот, не знаю, какая-нибудь игра в казино или там фанаты спорта. Самые страшные деньги. То есть человек не может остановиться.
1: А вот вы обратили внимание, кстати, если так проследить динамику вот, развития событий в этой области, то опять же, возвращаясь к телепузикам, то они появились вот спустя определенное, достаточно короткое время после того, как автор «Чебурашки» дико, в общем-то, зажадничал и начал судиться с детьми за своего персонажа. То есть, ну, там, конфеты «Чебурашка», вот все это, типа, как же это так выпускать, на мой взгляд. А при этом цитирую, значит, автора вот этого. То есть, я годами пишу одну детскую книгу, а при этом некоторые, не буду говорить, кто это, эти некоторые убивают в ребенке за один час, все светлое и все это, ну, понятно. И тут же он судится. То есть, практически на российском рынке не осталось своего «Чебурашки», появились импортные адские телепузики, адские, это я не

0: говорю ради красивого слова. Я вообще считаю, что это какой-то сатанизм, попросту говоря. То есть меня это искренне испугало. Может быть, тут еще связано с тем, что внутри нашей страны нет никого, кто смог бы сгенерировать хоть какую-то альтернативу вот этому вот дебиляторству, которое прет со страшной силой. Оно же яркое, оно цветное, да?
1: А все дурацкое и все такое противное, оно всегда как бы сразу впечатляет. Как пьяный человек. Уже производит впечатление. Трезвый такой, он серый человек, молчит, а максимальное впечатление производит пьяный или хулиган на улице. Все идут, не замечают, сколько там гениев мимо проходит. Стоит хулигану что-то начать делать, сразу максимум внимания. Это все действительно вот, воздействие на мозги молодого поколения. Потому что старшему не втемяшить это, и оно закаленное. А вот чтобы выросло инфантильное совершенно поколение. Я уже вижу по ним, 20-летние уже, они тупые до упора.
0: Они грудничками называют.
1: Они ничего тоже, не хотят, ничего не хотят. Только интересуют деньги. Сколько платят? Сколько платят? То есть он будет делать любую работу, лишь бы там была бы зарплата там, ну, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, все. И он будет делать, не задумываясь.
0: А
1: не задумываясь.
0: О последствиях.
1: И ничего не хочет. То есть уже выросло это поколение страшное.
0: А вот вы
1: то
0: сказали,
1: две крайности.
0: Вы сказали о старших людях. Да. Извините, что вот вас перебиваю. Но тем не менее, к примеру, я наблюдал вот на те безумия, за теми безумиями, которые периодически происходят на улицах. Да, там то, значит, одни бегут защищать Белый дом, там этот, другие. Там, я слабо в этом разбираюсь. Но там при этом участвуют достаточно взрослые особи, причем обоих полов, то есть мужчины и женщины. То есть, видимо, есть какой-то рычаг психологического воздействия не только на 20-25-летних грудников, но и на 40-летних грудничище.
1: Есть, есть. Вот 20-летние, они уже выросли. Это вот как бы горбачевцы. Так сказать, молодые горбачевцы. Они родились в 80-м году, условно. При свержении, как бы, начале свержения советского режима им было еще 5 лет, они не понимали. И уже выросли вот в этой новой эпохе. Поэтому они уже плод, так сказать, новой эпохи. И они опасны. Вот. То есть они готовы будут к любым действиям. Их можно будет повернуть в любую... А если мы, допустим, вот то, что сегодня нас пугает, вот тем, кто сегодня 3 года, 5 лет смотрит телевизор, вот этих телепузиков или еще какие-то там персонажи, эти еще хуже будут. То есть мы дождемся того, что в школах будут стрелять.
0: То есть
1: вот
0: мой сегодня... страх, он не беспочвенный.
1: Конечно. Америка к этому пришла. Это самая страна бездуховная. Они уничтожают собственное поколение. Там нету ничего. Там страшно, что происходит. Там люди... Ну, только у него одна проблема. Дом, машина, бифштекс, так сказать, ключи.
0: Попкорн еще. Ну,
1: вот там какие-то вот все, вот и вот какие-то цифры, цифры, цифры.
0: А вот вы заметили, что меня еще, ну, не напугало, а сперва порезвило. То есть немножко так, я думаю, вот думаю, дебилы-то. А потом тоже такой ужас немножко стал, в общем-то, в мою душу пробираться. Это показывают по телевизору, по-моему, по этому жуткому каналу MTV, какую-то, значит, девку, и типа там вот напишите сценарий для клипа, и вы будете там стоять на одной сцене, цитирую, с перчинкой, и дальше какое-то имя идет. То есть она, оказывается, певица. Вот, а ведь, кстати, через музыку наиболее активно можно воздействовать на мозги своих, так сказать, да, потенциальных жертв.
1: Идиотский канал. И MTV, и СТС. Они сделали клип, например, на MTV, когда максимальный эффект достигается, когда вся группа взрывается, на куске она взрывается. То есть не сводит с ума человека. Что ты достигнешь этого вот эффекта оргазма, когда все сгорит, все лопнет, все, так сказать, одни ошмотья полетят. Это самый лучший у них клип, так сказать, когда все уже, ничего не действует, люди не запоминают ничего, или СТС, там эти чаты, так сказать. Там вообще ничего нет, непонятно.
0: Это
1: там дурацкие
0: то, что
1: имена.
0: Меня тоже дико пугает. Вы знаете,
1: там
0: что
1: имен
0: мне это напоминает?
1: Там закличек нету. Ты приди, ты мне отдай. Где твоя фотография? Ты,
0: да.
1: Уже нету ни человека, ни понятия, ничего. Он просто вот как бы как животное. Так сказать.
0: Помните,
1: как
0: раньше животное, в периферийных газетах еще до того, как появились электронные средства массовой информации, была вот такая там переписка. Ну, то есть, как бы частная переписка. И там можно было посылать приветы там в газету. Mm-hmm. Типа там, Митечка, я тебя люблю, у меня в комодике твои сырнички, там имеется в виду, носочки. Вот такой полный дебилизм он перенесся сейчас в сеть. Вот насчет чатов, кстати, меня порадовало. Так не хотелось бы так в политику, да, ну, как, поскольку я и напуган, то и надо как-то надо это сглаживать, компенсировать. комментировать.
2: Давай это лучше вот... не в политику.
0: Да подожди секунду,
2: люди, дай. Вы уже об оргазме сказали.
0: Нет,
2: я хотела вопрос задать.
0: Я еще хочу вкратце, тихонько, закончить фразу. Да?
1: Давайте,
0: вот насчет рекламы многие говорят, что там ваши вот дебаты насчет рекламы там пустым занимаются. Ничего подобного. Я считаю, это одно из первоочередных дел, да. Вот. А второе дело очередное, это вот эта служба R5, по-моему, которая занимается средствами массовой информации, и в том числе интернетом, попросту прикрыть все вообще эти чаты, как оболванивающие такое место сборища, в общем, потенциальных, причем анонистов, да.
1: И вообще вот по рекламе тут как раз и политика есть. Например, отец Кирилл, владыка Кирилл, он вел свои передачи для православной России, мы же в православной стране живем, по воскресеньям в 9 утра, по субботам в 9. Сейчас его переместили в воскресенье в 7 утра. А в его время выступает зарубежный проповедник. Почему в нашей стране? За рубежом бы никогда не допустили бы, чтобы русский священник вдруг бы по парижскому телевидению в 9 утра выступал бы в самое смотрибельное время в субботу. Это французы возмутились бы. Как это с переводчиком на французский язык к Франции, ко всей обращается какой-то чужак. Знаете, они были возмущены. Это вообще было бы надругательством. У нас элементарно русского священника задвинули на 7 утра в воскресенье. Все спят в 7 утра в воскресенье. А он выступал раньше в 9 утра в субботу, когда еще люди привыкли бодрствовать, еще как бы только начало выходных, дали зарубежного проповедника. Чем они обосновывают? Что он, русский священник, не может платить за это хорошее время. А это зарубежный платит. Да почему он платит, зарубежный? Кто за него платит эти деньги-то? Надо же об этом подумать. Кто-то кому-то выгодно.
0: Англичане, видать, платят.
1: Кому-то выгодно, чтобы зарубежный проповедник оболванивал бы миллионы верующих. Миллионы верующих.
0: А вот, Владимир Владимирович,
1: вот
0: ситуация в русской церкви, она тоже печальная. Я просто своими глазами видел, к примеру, вот на Кропоткинской стоит этот здоровый храм, да, то есть он, ну, я не знаю, выглядит, что мой Хаммер, когда я его новый брал, только растаможил. И в то же время я посетил Нилову пустынь, это вот недалеко от Осташкова, где живут истинно верующие люди в дикой нищете. То есть я считаю, что, к примеру, если есть, пусть это плохое слово, да, но такое слово есть, общак, да, он есть у воров. Назовем этим словом и общую собственность церкви, да, то очень неравномерно распределены эти средства, понимаете? Поэтому...
1: Здесь причина в том, что светское вмешательство. Церковь никогда бы этого не сделала. Церкви выгоднее восстановить уже старые храмы, которые есть по всей стране. Это делает московское правительство. Ему это выгодно было, как бы, вот мы создадим храм. То есть элементарно деньги собрали с предпринимателей Москвы. Поступило письмо, 100 тысяч там, теми старыми, 100 миллионов на такой-то счет. А потом это народ собрал. Да народ ничего не собирал. У народа нет денег. Собрались с богатой Москвы, те, у кого действительно есть деньги, и построили. Это определенная фальшивка опять. Это опять вот, как бы, коммунисты старые, они все учили. Вот к такому-то числу мы воздвигнем храм. То есть они сами разрушали, теперь сами их воздвигают.
0: Да. Именно к числу
1: сама
0: это
1: бы не сделала.
0: Да. А вот скажите, вот на самом деле, ведь там же тоже сидят взрослые люди, вроде как, ну, не дураки, я имею в виду московское правительство, да? Вот когда они создают из такого культурного, да, города, попросту города, говоря, квартиру с евроремонтом, они создают иллюзию, особенно даже вот у западных, там, назовем их так, инвесторов, сокращенно ЗИП, да, что вот вся Россия, она как Москва. То есть тем самым они ходят по какой-то такой серьезной грани. То есть они взяли на себя ответственность заявить, что, скажем, где-нибудь малые ярославцы, люди живут не хуже, как в Москве. Пусть это напрямую не говорится, да, к примеру, но у людей там недалеких, которые жрут свои гамбургеры, такое впечатление складывается по Москве.
1: Ну, Москва...
0: Самоконтроль-то должен быть.
1: Как витрина. Это чисто витринный город. Он чужой город. Он не является такой вот столицей государства. Его искусственно снова создали, чтобы показать, что вот можно так. Но так можно всю страну делать. Нам уже 200 лет. У нас нет этих 200 лет. Нету. То есть это останется как бы как картинка. Как Брежнев хотел сделать Москву коммунистическим городом. Сегодня мы без лозунга действительно сделали Москву капиталистическим городом. Как капитализм в Москве все отлично сделали. Но этого не хватит ресурса на всю страну. То есть остается игрушкой.
0: До Урала, может, долезем. Но
1: и до Урала не дойдет. Не уже дойдет. За кольцевой дорогой все совсем по-другому. Московская область резко отличается. Совершенно.
0: Согласен.
1: Это другой мир. другой мир. Это вот опасно.
0: Вы знаете, у нас в прошлом эфире был Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 600». Он выдвинул, на мой взгляд, очень интересную идею. Я понимаю, что она уйдет, как говорится, в никуда, но тем не менее идея интересна. Он говорит, я, говорит, могу судить о благосостоянии населения, да, это по количеству самозахватов под картошку вдоль полотна железной дороги, являющегося по сути собственностью железнодорожных этих самых, да, железнодорожного хозяйства. Вот, говорит, после вот того всем печально известного кризиса резко увеличились эти вот, скажем, самозахваты, а затем пошли на нет. Вполне возможно, что имеет смысл какого-то отдельного чиновника, назвав его, например, ну, не знаю, там, картофельник, неважно как, сажать в поезд или несколько, и направлять, и смотреть, чтобы он снимал на камеру вот это все. Ага, вот там что-то стало много самозахватов, значит, в стране не все в порядке, значит, надо принимать какие-то меры, потому что есть опасения, что вот из-за кольцевой дороги скоро придут и начнут, в общем-то, дико рубать нас тут штыками, топорами, прочими острыми предметами. В общем, начнется это очень неожиданно.
1: Да, это как стихийное бедствие внезапно. Вот, да. Едут, нормальная дорога. Раз лавина, да, через полчаса дорога занесло, и 200 человек оказались под снегом. Так сказать. Хотя они прекрасно понимали, что это лавиноопасный участок. Каждый год там сходит лавина. Так и здесь. Мы как бы вот страна, где вечная революция. Сейчас богатая Москва, все хорошо, но провинция все беднее и беднее живет. Благодаря тому, что богаче наш город. И это кому-то всегда выгодно. Это вот разделение страны вот по такому принципу. То есть география сегодня. Сегодня нет уже классовой борьбы. А именно география, когда определенные точки живут великолепно. То есть там Москва, Петербург, там вот еще какие-то несколько точек по стране. А остальное все в таком в ожидании и с тяжелыми последствиями. То есть это все делаются деньгами. Все деньги. Помните, у нас шахтеры стучали на горбатом мосту?
0: Помню.
1: А что сейчас не стучат? Условия жизни у них сейчас сегодня хуже. Вот у них есть совесть. Все оплачено было.
0: Ну, вы знаете,
1: как революции все оплачены. Значит, все революции оплачены.
0: Конечно,
1: Никто на революцию никогда не подымется.
0: Ни один нормальный
1: сегодня
0: человек.
1: В Москве и Петербурге куда больше людей обездоленных, голодных и жаждущих революции. И никакой революции не происходит. То есть нету группы товарищей, которые вы прислали бы, которые мы заплатили, и они бы сказали, вот вчера рано, завтра поздно, сегодня мы, 7 ноября 2001 года, мы будем брать Кремль. Нет таких. То есть вопрос искусственный. То есть условия есть, нету группы захвата. А в 17-м условия были лучше жизни, чем сегодня.
0: Ну, видимо,
1: но смогли поднять. Имеет большое значение вот такой вопрос.
2: А вот смотрите, в Приморье еще на самом деле революцию сделали даже без денег. Просто людей поморозили для того, чтобы на Здратенко снять. Ведь да? Это же вообще просто садизм какой-то вышел.
0: Ну почему? Это политическая борьба. Извините, я волнуюсь.
2: Но люди-то мерзли.
0: Ну мерзли, так мерзли.
2: И горели, потому что печурки топили, и что-то не успевали следить там.
1: Новые технологии. А даже вот в этом происходит
2: причем,
1: сегодня.
2: Видите, да,
0: да, кстати, новые технологии революционные. Действий. Да. Да.
1: Чтобы убрать какого-то губернатора, такую могут акцию провести, что люди сходят с ума и уже рады, наконец, что, допустим, он ушел. Хотя он может быть хорошим быть. И действительно, он плохой. Но чтобы добиться результата, иной раз совершаются действия очень, так сказать.
2: И теперь у нас рыбу поглушат, потому что он главный по рыбе. Рыбу поглушат,
0: главный
2: рыбы не будет.
0: Рыбе.
2: И его оттуда, да, он главный по рыбе теперь, на Здратенко.
0: А вот хотелось бы тут немножко отследить спираль. Вот эту вот вы спросили, вспомните ли вот там шахтеров, которые касками стучали, да? А я вот вспоминаю еще более ранние времена.
1: Не только касками стучали, им туалет дали. Забастовка.
2: Так они бы загадили.
1: Им баню предлагали. Им предлагали, как будто бы вообще приехали отдыхать в Москву.
0: Готовы были
1: взять полностью на обеспечение. Вот до чего доходит. Это же так дико, это же искусственно.
2: Посмотрите. А, им из ресторана возили еду еще.
1: Да, посмотрите, какие забастовки на Ближнем Востоке. Люди погибают в течение дня. Это сидят весь день, стучат. Ну, поехали в баню.
0: На тепле причем.
1: Их отвезли, все нормально.
0: А еще им приносили люди пирожки.
1: Люди, то есть люди отдыхали. И потом моментально свернули все свои, так сказать, и уехали.
0: Кончился прайс.
1: Да.
0: А
1: или
0: вот
1: захват железнодорожных путей. Еще сейчас не захватывают. Те же проблемы. Но кто-то не подталкивает к этому. Кто-то не говорит, что, ребята, давай. А знаете, почему делали? Только наметилась возможность использования Транссиба для переброски грузов с Тихого океана в Европу. Все стали подсчитывать. Дешевле, лучше, удобнее. Раз, начались захваты. И западный инвестор говорит, нельзя, опасная дорога. Мы на нее переместим грузы.
3: они перекроют пути, захватят, мы больше потеряем. Mm. Сейчас западные инвесторы не собираются вкладывать деньги в эту дорогу, никаких захватов. Никто не выходит на железнодорожное полотно. То есть все то, что происходило 100 лет в России, все было оплачено. Все, до сих пор. И уже будущие войны оплачены, понимаете? Мы пока сидим здесь, где-то уже идут переводы денег на совершение каких-то акций.
0: Кому-то уже греют
3: сердца. Вот война в Средней Азии, да. Вот она уже готовится. Мы пока сидим, кажется, все только там статую Будды разрушают. Это уже набат.
2: Уже
3: это
2: вроде уже... все разрушили. Да.
3: Это уже набат. Скоро будет гореть Ташкент. Там Дюшанбе, Бишкек, Алма-Ата. То есть уже это оплачено. То есть это будет 2002 год. А может быть даже в этом году. То есть мир стал сегодня весь как бы вот капиталистическим в этом смысле. Действительно, капитал правит миром. Капитал. И духовность, она нигде никому не нужна, потому что человек задумается, ему станет страшно. Как же так? Так что это происходит?
0: Кто а вы согласны вот с таким утверждением, что в мире, с утверждением Яна Густавича Бортновского, политолога, что в мире существует всего два типа денег. Первый тип денег — это американские, или они же англосаксонские деньги. И второй тип денег — это деньги, сворованные у американцев и англосаксов.
3: Ну, это в определенном смысле да. Да, да. То есть это англосаксы, это как бы правители мира.
0: То есть... И причем они не рассчитали. То есть сейчас Америка-то она немножко расправила, пиджак купила помощнее, уже, в общем-то, лупцует и нахлобучивает самих несчастных англосаксов. Я там побывал, они уже такие опущенные все ходят.
3: Да, потому что это бумеранг. Такой механизм, который разрушает их самих. Их самих тоже разрушает. И это опасно. То есть они могут ради денег и на это пойти. То есть какая-то кучка дельцов в самой Америке приведет к тому, что Америку будут разрушать. Но они где-то заперевшись на высоком 108 этаже где-то с последним банком их денег, они будут продолжать эту линию проводить. То есть на полное такое вот самоуничтожение. Это вот опасен мир бездуховный, когда кроме денег никаких тормозов нету. Это очень
0: вот
3: опасно.
0: Вот если бы действительно это осознавали все, а вот не только вот мы тут присутствующие в студии и еще небольшая часть людей, то давно бы Россия, например, порвала бы все отношения с Интерполом в силу полной глупости этих отношений. И каким-то образом даже пыталась бы поощрять, например, похищение оттуда дорогих автомобилей. То есть пригнал оттуда ворованный джип, здесь получает к нему сменные диски. Или, например, там зарезал там банкира, ограбил банк, приезжай сюда, здесь, значит, положи немножечко там в наш национальный банк этого прайса, остальное возьми себе, живи. То есть ну, грубо говоря, да, это можно назвать второй Мексикой. Но, с другой стороны, это схема, опять же, по которой действовала Америка вот на заре своего становления. Зачем изобретать что-то новое? И что вообще за ерунда такая, этот Интерпол?
3: Вот это нас только и спасает. То есть они бы с удовольствием нас бы уничтожили, но они просчитали, что если Россию разрушить как государство, то здесь именно это и будет. То есть такая неуправляемая масса, хаос. И столько опасных вариантов, что это пойдут наркотики. Вся Россия начнет заниматься наркобизнесом. И всю Европу мы уничтожим именно чисто наркотиками. Потому что появятся бешеные деньги, потому что наркобизнес самый дорогой. Контрабанда оружия, это второе, на втором месте, так сказать. И все остальное, там золото, нефть, газ. Все это пойдет до контрабанды. Не будет государства, будут сплошные убийства. Вот это как раз и будет. То есть Европа погибнет. Если не будет России, Европа будет уничтожена. И Америка на пороге огромного кризиса. Там тоже все вот-вот держится чуть-чуть. Это может уже кризис начаться в этом месяце или через год. В любом случае, в течение пяти лет эти страшные события могут произойти. И сегодня дилемма у Америки. Или способствовать уничтожению России и напугать весь мир, и Америку пролить существование. Или естественным путем, пускай все идет, Америка рухнет естественным путем. И у России появится шанс. Не потому, что мы набрались здоровья, и у нас много талантливых людей, и мы поднимаем свою страну. А именно в результате гибели Америки. Финансовой, экономической гибели. В этом смысле лишь. Именно денежная масса долларовая, она обрушивает саму Америку. Ибо уже количество долларов необеспеченных так привалило все.
0: Фальшивки.
3: Любая страна может предъявить все доллары эти вот собранные в этой стране только. Америке начнется страшнейший финансовый кризис, из которого Америка не выпутается никак уже.
0: А вот в связи, скажем так, с территориями, вот приветствуете ли вы мнение господина господина Дугина, касающиеся единой Евразии. То есть, что, ну, образно говоря, что немец может котомку за плечи положить и пешочком пойти за Урал, а какой-нибудь сибиряк пойти в Швейцарию. То есть смысл в том, что, по идее, что есть, например, Англия? Небольшой островок. То есть, по идее, и раньше до армии я мог просто, так сказать, пух, и его нету, да. Вот. Япония также, Америка, как ни крути, тоже остров, да. Вот. А люди, они, ну, не имеют, мне так кажется, права делить на границы землю. Это могут быть какие-то границы, например, там, вот лес там посажен. Ну, не более чем административные. А то, что существует серьезная граница между, например, нами, там, или вот и Чехией сейчас, да, там, это уже заведомо сатанизм какой-то. Живя на одном куске земли, нельзя его дробить.
3: Вот это как бы возврат бумеранга в Европу. Она все время обвиняла нас, что мы за железным занавесом, а сегодня от нас отгородилась шенгенской зоной.
0: Да.
3: Шенгены, где
0: тут надо это ломать как-то.
3: Поэтому будущее человечества только за этим. Никаких виз, никаких таможен, никаких границ, никакого понятия национальности. Это же самое страшное сегодня.
0: Причем унизительная и какая-то,
3: да,
0: непонятная вообще.
3: Да, и вот теле, пытаются, да, нам навязать какую-то половую, так сказать, дискриминацию. Что такое 8 марта? Это же дикость какая-то.
0: Дикость.
3: Женский день. Представляете, был бы мужской день. Мне было бы неприятно. Если был бы мужской, нет, день.
2: Да какая разница? Главное, что это еще один выходной.
0: А это вот тоже неправильный подход. Потому что, значит, свою работу не любите.
2: Слушайте,
0: я дико злюсь о празднике.
3: Не должно быть их. Это разврат.
0: Вот только день рождения может быть.
3: Собственный.
0: Да, собственный. Еще один каждый человек имеет право. Это когда, ну, на праздник. Это когда он встает с утра. Это один раз в году ему дается. И чувствует, что сегодня у него хорошее настроение. И он не в силах идти на работу, потому что у него праздник. Он звонит,
3: отдыхает.
0: Да, пусть отдыхает. А все календарные праздники — это дебилизм.
2: Мне политическому вопросу. Дело в том, что я, как уроженец Прибалтики, хочу спросить, почему вот русским, да, вот в этих самых республиках, сейчас называемых странами, да, не заплатили тот же прайс, как ты говоришь, да, вот как тем шахтерам, чтобы удержать эти территории. Ведь там столько русских было. У меня мама с бабушкой до сих пор там живут, их невозможно сюда перетащить, потому что цены на квартиры несравнимы.
3: Это будет, это будет, это будет. Это еще как бы
2: так
3: запасной
2: вариант.
3: Так
2: там чем дальше, тем больше они увязают именно, да, в Запад.
0: Птички, коготок увяз,
2: нет,
0: всему клюву кранты.
2: Они увязают как раз в западном влиянии и стремятся в НАТО. Так чем дальше они туда там увязнут, мы-то их оттуда уже не вытащим.
3: Никуда они увязнут. Дорогая штучка НАТО.
0: Они
3: НАТО
0: там полы будут мыть, нет, если пойдут.
2: Ну почему тогда, 10 лет назад, нельзя было их как тех шахтеров купить? Ну то есть заплатить там кому-то,
3: можно
2: тем
3: было,
2: же русским. Почему?
3: Можно было, можно. В Кремле были другие.
2: Предательство.
3: Предательство. В кремлевские не хотели чиновники, им было не до этого. То есть у русского правительства столько вариантов, полмира можно купить. Даже сегодня мы можем на нашу оружейную иглу посадить полмира, на нашу нефтяную иглу. У нас столько изобретений сегодня. У нас золото лежит в стране на 2 триллиона долларов. Оно отравленное. Его нужно очищать. Можно несколько миллиардов в год иметь. Элементарно. То есть денег иметь можно огромным количеством. Не хотят. Слабые, слабые. У нас среду будет вотум недоверия. Но оно противное правительство. Оно слабое до упора, понимаете? Оно не вызывает никаких положительных эмоций. Люди...
0: Ну, в основном за счет возраста вот оно как-то...
3: Они,
0: так...
3: знаете, не
2: у
3: могут
2: как-то,
3: они.
2: У нас, когда правительство что-то делает, оно плохое становится. Ничего не делает, тоже плохое. Как-то вот у нас...
3: То есть очень много у нас ресурсов и богатейшая страна. Я думаю, у нас время впереди очень интересное будет. Просто жалко людей. Многие не выдерживают, умирают, и продолжительность жизни меньше. Потенциал 100 лет жить. 100 лет. У нас же несколько москвичей дожили до 100 лет. Это уже реально.
0: 100 лет. Кстати, как это
3: будет? Вот Моисеев, 95 сейчас будет. Ну, Игорь Моисеев. И он еще танцует на сцене. 95. Он на 40 лет старше меня. Все, целое поколение. То есть элементарно нам сделать жизнь до 100 лет и красиво жизнь. И хорошую жизнь. И все это можно будет сделать. Все можно сделать. Все в наших руках, но пока какой-то стопор у всех.
0: Вот вспомните, например, себя совсем маленьким. Кого-то вот вам типа, ну, 10 лет. Ну, да, предположим. И вдруг, например, не дай бог, конечно, амнезии, вдруг вот раз сейчас очнулись, да, и видите вот все, что вокруг происходит. Каковы эмоции у вас будут бурлить? Все-таки положительные в первую очередь или отрицательные?
3: Я
0: имею в виду все и природу там, и людей, взгляды, кстати, тоже очень немаловажно на улицах.
3: Конечно, совсем такой резкий мир. 40 лет назад, я помню, мне было 11 лет, 57-й год наступал, я запомнил такой
1: зримо. То есть другие года я не помню. Вот 57-го чего-то у меня перед глазами стоит. Помните цифры? 1957 год. И погода была другая, так сказать. Как-то люди были другие. Были подарки там настоящие, какие-то конфеты вкусные, эти мандаринка. То есть, конечно, если бы вот можно было восприятие сегодняшнее заложить в голову того 11-летнего, 10-летнего мальчика, через 40 лет его кого пробудить, то очень тяжелое, конечно, восприятие. Другая страна уже, другая карта, другие границы, другое отношение. У нас вообще сегодня сложно, так сказать, ну как-то человека сделать спокойным. Мы бы очень волновались.
0: Да,
1: а вот новое поколение, оно не волнуется. То есть мы бы даже это хорошо. С одной стороны, они неприятны, что они такие какие-то тупые, инфантильные, не во что не воспринимающие.
0: А с другой стороны, самозащита.
1: Да.
0: Иммунитет выработался.
1: Если им дать наше восприятие, то они все будут сумасшедшие просто.
0: Да. Наше поколение. Не выдержат, башню не посрывает вообще.
1: Наверное, это какое-то действительно внутренняя защита.
2: Вот насчет поколений и долгожительства. А как вы считаете, Владимир Вольфович? Вот,
0: Извините, Лилия Витольевна, давайте уже после новостей. Ладно, а то мы не успеем. Сейчас на песню прервемся. Ну, вы запомните вопрос, хорошо?
2: Да вы меня, как всегда, перебьете, Александр.
0: Естественно, перебьют. Праздник кончился женский. Что я говорю?

0: напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Вольфович Жириновский и Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева. Мы, когда заканчивая предыдущую беседу, прервали практически на полуслове, наступили, я бы сказал, модной кроссовкой на нежный кадычок нашей очаровашки. Да. А продолжайте, скажите, пожалуйста, что-нибудь, уважаемая
1: Лилия. Полезно выступать, полезно.
2: Но мы просто говорили про долгожителей, про поколения, да, там разные, да. Вот. Я как лидер неформального движения «Женское достоинство» хочу задать вот первый вопрос. Наконец-то мне дали слово. Вот как вы считаете, Владимир Вольфович, молодая женщина и пожилой мужчина – это альянс или мезальянс?
1: Да как хотят, как получится. Вопрос, так сказать, чистоты отношений.
2: А почему
1: если
2: тогда
1: молодая женщина? Если молодая женщина с пожилым мужчиной дождаться его смерти и захватить имущество, то это плохо. Если она действительно уважает человека, хочет ему помочь в старости, действительно быть просто помощником, это хорошо. То же самое бывает наоборот, молодой человек и пожилая женщина. То есть, наверное, здесь везде все-таки корыстные побуждения.
0: Или геронтофилия.
1: И это нормально все. Нормально. Ну пусть люди живут, пусть они существуют. Самое страшное – это одиночество. Даже с корыстным побуждением, пусть кто-то будет рядом, пусть там за ручку держатся, что-то там они делают. Но это неизбежно. Это опять деньги. Мы говорили про идеологию. Там культура, там эти все эти карапузики, пузики, телепузики, это деньги, мультики и все остальное. Здесь тоже деньги. То есть человек этим опутан всегда и постоянно. Даже находится чудак, который уехал в путешествие, там какой-нибудь Коняхин, куда-то там уплыл куда-то. Извините, сколько денег стоит его яхта? Все, посчитайте, сколько стоит. Восхождение на Эверест.
2: А,
1: вроде бы один.
2: Коняхин, да.
0: Причем там, да, еще
1: да, это огромные деньги. За ним вся страна за ним следит. Это же дурдом. Поэтому...
0: Согласен, кстати.
1: В нормальной ситуации человек не может оторваться от общества, от людей. И все это материально все равно... Материальное все...
0: Висит на обществе.
1: Висит на нем. Как он... Я не хочу есть. Он все равно проголодается, что он захочет есть.
0: Мне нужна какая одежда. Потом в пять раз больше.
1: В том-то и дело. Да. Одежду он не хочет. А сам хочет какие-то модные, сверхмодные кроссовки. В конечном итоге ему подавая это он не хочет. Он походил в грязном, рваном какое-то время. То есть человек все равно тянется к хорошему, к благополучию. Заболел, тебя будут лечить. Нужны деньги опять.
0: Доктор,
1: ты никуда не денешься.
0: Конечно.
1: Никуда не денешься. Нет, поэтому достойно.
0: К тому же тут еще, Лилия Витольевна, вы, так сказать, свой вопрос несколько не уточнили. То есть речь идет о каком возрасте. То есть если, скажем, там женщина там, ну, до 30, мужчина там до 70, это одно. Если речь идет действительно там этой геронтофилии, или как он называется, как глубокая древность и розовая юность. Это уже психологическое такое, психическое
2: нет,
0: отклонение.
2: Мне кажется,
0: собственно,
2: что как раз мужчины, переступая порог, допустим, там
0: так,
2: 55
0: так,
2: лет,
0: так.
2: Ну, даже иногда 60, это ближе к правде, они всегда выбирают себе в спутнице жизни
1: правильно.
2: Молодых, красивых девушек,
1: правильно.
2: Тем самым показывая обществу, что они еще ого-гось.
0: Но это понты называются.
2: Еще детей любят.
0: Это называется понты.
2: В этом
0: потому что на самом деле нормальный мужчина должен выбирать себе в жены женщину, но немножко старше его. Это потому что у любого мужчины внутри, как ни крути, как ни верти, есть...
2: Ты сейчас хочешь сказать про Эдипов комплекс. Главное, маму любить.
0: Ну
2: да?
0: А что, мама земля наша тоже. Вот это отсюда идет. Земля наша, мама.
1: Не, молодые мальчики, они как раз любят женщин старшего возраста. Им легче с ней. А мужчина старшего возраста, ему нужна молодая девушка, чтобы это продлить его молодость.
0: Вампиризм.
1: Это все нормально. Это все нормально. Это все хорошо. Так должно и быть. Я очень не понимаю людей, которые, допустим, им по 60 обоим или по 70, вот они за ручку ходят уже 30-40 лет. Я не знаю, на чем основываются эти отношения. Неужели такая глубокая любовь? Возможно, чтобы в 30-40 лет и самой дряхлой старости уже они все еще не могут друг без друга. Это
2: нет,
1: хорошо,
2: а вообще
1: это
2: люди,
1: есть,
2: люди по природе свои полигамны, что мужчины, что женщины. Ведь это же ненормально, действительно, 40 лет жить с одним человеком.
0: Ну почему ненормально? Во-первых, не жить, а вести совместное хозяйство. Если вы имеете в виду жизнь всестороннюю, там, включая сексуальные отношения, то они могут быть на стороне, просто тактично сделано все это красиво, так что вот половина и не узнает. А если узнает, то, исходя из вот вашего же недоумения, в общем-то, чтобы снять его, будет это принимать как должное, видимо.
1: В общем, у нас экономика в тупике. Демократия в тупике и семья в тупике. Мы встречаем 21 век, когда все пришло в тупик.
0: Под знаком большого кирпича.
2: Да. Который, говорят, будет веком матриархата.
1: Не надо. Какой матриархат? Тоже вы опять возвращаетесь.
2: Нет, тут тетеньки недавно собрались в пресс-клубе и стали выяснять, и выяснили, что, оказывается, 21 век это будет век матриархата. И очень доказывали так вот прям...
1: Ну, правильно, в больнице медсестра лучше уберет там все, подотрет, все сделает. Если бы мы превращаемся в больницу, все мы сошли уже с ума, и все мы больные, то, конечно, пускай женщины ходят, там, подтирают, наливают, отклопят, там, где-то все. Пойдут что-то сделают. В этом смысле матриархат, но не в смысле развития. Творческий мозг только у мужчины. Только у мужины.
0: А вот он скажите, Владимир Львович, не чувствовали ли вы никогда, то есть, кстати, к вам в полной мере это относится, вот, скажем так, генерация идей, некая такая живость, самое главное, энергия, она чувствуется, это факт. То есть энергетика, в общем-то, прет, и, естественно, вам приходится общаться порой с людьми, ну, конкретно безмозглыми, то есть, ну, так, с дохлыми уже, то есть они там перемещаются, но они дохлые, да, вот. Мало того, что происходит постоянное отсасывание энергии вашей, вот, но вы тут должны вести какую-то определенную политику общения с ними, да, то есть варианта два. Либо вы прикидываетесь одним из них, то есть поскольку они, ну, я имею в виду, скажем так, эмоциональные и психические инвалиды, то есть вы тоже должны сесть вот в это виртуальное инвалидное кресло и также вот ездить, чтобы... И постепенно, кстати, сжиться с этим образом. Либо вы должны бегать, значит, сперва среди них, дико их раздражая, а потом уже от них, потому что они поймут, что вы здоровы, что вы полны сил, и надо вас, в общем-то, нахлобучить. Вот как вы выходите из этой ситуации?
1: Вот у меня самый тяжелый период сейчас. Мне легче было при коммунистах. Я видел их тупизну. Видел их враждебность развитию человечества, общества. Я заряжался от них, понимая, что они тупик человечества. А я не был в их среде. Когда их нет сейчас, то у меня идет разрядка. То есть нет подзарядки. Я все отдаю тем, кто нормально воспринимает меня. Они со мной согласны, у меня нет обратной связи. То есть я боксер, который некому наносить удар. Потому что у меня тяжелые перчатки на руках, а бить некого. Когда были коммунисты, это было нормально. Я бил их, все хорошо. Я видел, что мои удары меткие, что я поражаю цель. А сегодня, это вот, я считаю, что вот как бы для Америки это страшная ситуация. Вакуум, нету врага, противника нету. То есть Америка будет погибать не потому, что мы, Россия, будем подниматься. Потому что нету противника. Идет самодеградация. Как только человек поднялся куда-то высоко, как у меня сейчас. Нет коммунистов, я деградирую. Демократ мне не могут ничего сказать.
0: Большой папочка Зю.
1: Ну вот он ничего, он согласен со всем. Я вижу его красное лицо, я понимаю, ему неприятно. И вот я вижу его, как бы, вот глаза какой-то, вот как девки с панели, понимаю. Ей нужно заработать, это девки, и все. Я понимаю, что они женщина, которой нужна любовь. Так и тут. КПРФ осталось как бы для бизнеса.
0: То есть там не идейные уже.
1: Конечно. Понятно. Им просто нужно остаться. Ну что им делать сейчас? Вот их там несколько сот тысяч осталось, просто а реально в Москве сотни их. Да. Ну, куда им идти? Вот от них можно было бы откупиться. Я бы на примере Кремля просто дал бы им деньги. Сказал, ребят, у вас 100 человек, вот на тебе послом поезжай, вот туда пойди, на тебе это.
0: Вот,
1: и
0: да,
1: все.
0: Правильно.
1: Элементарно, да, от них откупиться, они сами распустят партию. Все закончится. Они столько в Москве, их нет нигде уже. Вот и сотник, там Лукьянов, Зюганов, там еще несколько человек.
0: Еще вот этот, Илюхин. Такой, с таким лицом все кричит. Старичок.
1: Шандыбин.
0: Нет, Шандыбин, я с ним встречался, он классный. Все, он...
1: Да, элементарно с ним договориться.
0: Ампилов.
1: Ампилов
0: вот,
1: тоже.
0: Да, вот мне подсказали. Точно, вот очень там, он что, он нормальный, там машет руками всегда, и его бабушки любят.
1: Совсем можно с ним договориться, и легче было бы стране. До сих пор не можем с землей разобраться. Представляете, 100 лет обманывают. Вон наркотик, чего же телепузики? 100 лет говорим, земля народу, и ничего не даем.
0: А может быть и правильно, кстати, потому что это как можно дать на народу, любому народу, так сказать, то, что является, ну, не просто даже не общенациональной собственностью, а вообще мамой. Но я вот этого никак не понимал, как кто-то там говорит, это мои деревья, они растут на моем участке, хочу их и вырублю. Я говорю, ты скотина, я говорю, ты не имеешь на эти деревья никакого права, потому что я житель данной планеты, не думайте, что такой-то Гринпис и так далее, и мне эти деревья нравятся. Я говорю тебе сейчас бородавкой все родинки посрезай, если ты их это спилишь, эти деревья. Я считаю себя правым. Не должно быть частной собственности на землю. Должна быть аренда на землю. И инспекция раз в месяц.
1: Пускай будет аренда на 50 лет с правом наследования. Прошло 50 лет, если мой сын способен дальше управлять хозяйством, конечно, автоматом нотариус ему на 50 лет продлевает этот договор.
0: Да, но не постоянный.
1: Ради бога. Но мы должны дать возможность человеку развиваться. чтобы он развивался, чтобы он не был временщиком. Пассажиры. Меня раздражают пассажиры. Мы все пассажиры?
0: Нет, вот мы-то автобус, нет. Мы не пассажиры.
1: Я имею в виду большинстве. Вот Россия, есть такой большой автобус, заскочил и едет человек. Все, ничего не делает. Он ждет, что кто-то что-то ему сделает. Вот мы сделали людей пассажирами и издевенцами. Это сделали коммунисты. Они виноваты. Да, говорят, да. Мы строим. Ну, кто-то думает, ну, вы строите, я подожду. Вот мне было, когда 15 лет, объявили программу построения коммунизма. 61-й год. Я и ждал, думаю, вот они построят коммунизм, я приду в магазин, возьму конфет, сколько я хочу.
0: Или есть, знаете, такое понятие вечные дембели, АВД сокращенно, которые в 50 лет говорят, да как мне было хорошо в армии, с утра встанешь, покормят, скажут, что делать. То есть попросту боясь взять на себя инициативу. И вот эта поговорка совершенно идиотская, любая инициатива должна быть наказуемой. То есть,
1: да, да, да.
0: Тоже, кстати, пришла, я думаю, из какого-то красного такого вот это
1: вот почему
0: ящичка.
1: У нас полно идиотов в стране, они большинство были в армии. Понимаете, армия? В армии отупляет. То есть она нужна. Но она от человека отупляет. И вот я служил всего 2 года. Но эти 2 года до сих пор у меня остались в голове как провал. То есть я бездельничал. Ну, мне было 200 рублей, столовая, комната, все было. Я 2 года ждал конца рабочего дня, недели, месяц, год ждал, когда это кончится. Это страшно. Теплый южный город. Но армия, она только для войны нужна. А война-то бывает очень редко.
0: И причем помните, как все это подводилось? Страшно. Типа, защитники Родины. А встает резонный вопрос. А от кого ее сейчас защищать? В данный момент от кого ее защищать?
1: Да,
0: кто
1: да,
0: нападает?
1: Да,
0: что
1: да,
0: за фикция? Вот, что пугать-то все время?
1: Вот
0: да?
1: Это вот проблема. Это проблема, как бы, вот врачу нужны больные. Знаете, он внутренне ждет этого. Ему приятно это. Привезли больного,
0: да,
1: человека,
0: да,
1: он балдеет.
0: Да, да.
2: А где на всех зубов найти, значит, безработица.
1: Можно начать работать, понимаете?
0: Да,
1: человеку
0: да.
1: тяжело, он умирает, а врач радуется. Наконец-то дали ему клиента, он может им заняться.
0: А знаете, как хирурги толкаются около стола, кому-то разрезать? Нет, серьезно. То есть там главный хирург, он не подпускает второго. Да, самый слой
1: он
0: смерти.
1: Это же очень дефицит для них. Это
0: конечно.
1: Скорее
0: конечно.
1: Подойти к телу и начать так там кромсать, что-то делать.
0: Да.
1: Что, это профессия его. Он, если полгода не работает, он уже боится войти в операционную. То есть это тоже, как бы, ну, опасная профессия. Вот. Солдат, должна война, иначе он ненужно разлагается. Хирург, нету больных, он разлагается. Сцена. Уберите сцену от Пугачевой, она же умерла давно бы уже.
0: Или, например, не дайте женщину рожать, и все.
1: Тоже загнивание организма
0: сразу
1: женского.
0: Сразу сгниет в 5 минут.
1: Вот большинство всех женских болезней, это только от неправильной половой жизни и отсутствия детородного периода.
0: Да.
1: Отлично, когда женщина, например, начала в 14-15 лет половую жизнь и родила 5-6 детей, нет проблем. У нее,
0: ну, кстати,
1: труба, все
0: у
1: идет.
0: Нее нету при этом и какого-то такой социальной адаптации чрезмерной, которая порой вредит. Потому что там, например, также вот тут показывали одну какую-то совершенно некрасивую, она тоже певица, поет мерзко, дерет все Светлицкой. Ну, в общем, тьфу. И у нее спрашивают, ну, чем же ты, кума, будешь заниматься, когда наконец все просекут фишку, что ты никто. А она вот отвечает, дословно говорю, как есть. Я бы хотела стать бизнес-вумен.
1: Да.
0: Вот, кстати, тоже меня дико напугало. Я чуть не заплакал от своего бессилия. Я думаю, ну как же это так? И вообще ненавижу людей, которые вставляют в русский язык английские слова как-то yes, или там окей. Okay, вот. Или вот это oh my darling. Вот если бы вам женщина, извините, шепнула
2: oh my
0: darling.
2: О май гад. Это
0: да,
2: американский.
0: Да, гад. Да, да. А вот скажите, Владимир Вольфович, была благоприятная, на мой взгляд, для России ситуация в Америке вот с выборами, когда эти, значит, тупаки не могли между собой там перетереть, значит, кому достанется, да, поделились почти 50 на 50. При определенном усилии, грамотно направленном, да, при определенной, скажем так, постановке, можно было бы чиркнуть небольшую искорку, и там была бы мощная гражданская война. А почему этой искоркой не чиркнули? Для меня до сих пор загадка. Причем тянулось это, типа, ну, нате, ребята, нате, вот уже бензин мы разлили, ну, чиркните кто-нибудь. Это же был гигантский шанс. Ни один человек мне на этот вопрос не может ответить.
1: Ну, мы в пассиве сейчас, понимаете? В пассивной ситуации государство не проявляет инициативу. Мы ждем, что произойдет. Сами ждем. Я давно предлагал Кремлю провести ряд активных акций. Наверное, не ждать на Балканах, а самим что-то там сделать. И сегодня мы бы там господствовали.
0: А теперь они спрашивают разрешение у НАТО ввести ли им там солдатиков.
1: Значит, за Кавказье можно было бы такую заваруху устроить. Сегодня какая Чечня? Сегодня Баку бы горело, там, не знаю, могли бы там господствовать сегодня. Средняя Азия. Мы бы давно там уже сделали. Сейчас бы не Будду разрушали бы. Сейчас бы весь Кабул бы горел бы. От того, что там они бы не могли бы, так сказать, договориться друг с другом. А сегодня они запросто, в тупую разрушают эту великую буддийскую культуру. То есть мы в пассиве. Это нам как бы месть или нам, ну, бумеранг коммунистического режима. Тогда все было в активе. Мы создавали режимы в Мозамбике, Куба, Вьетнам. Десятки тысяч километров от Москвы. То есть мы были слишком активны.
0: Ну почему слишком? Сейчас? Кстати, не слишком.
1: По всему миру мы. По всему
0: миру не слишком,
1: везде.
0: Это нормально.
1: Везде были наши флоты. Это было хорошо, но конечно. Теперь как бы компенсация. Мы отдыхаем.
0: Это как с шахтерами. Помните, были времена, еще так называемые советские, когда они приезжали с гигантским прайсом в больших шапках и прогуливали тут в кабаках деньги. Ну. Затем по спиральке хлоп, платить перестали, вот у них голод. Да, то есть все так развивается. А как вы считаете, все-таки каковы вероятности того, что вот... опять же, начнут наконец нас, я не побоюсь этого слова, кстати, мне не стыдно именно бояться, потому что уважение все-таки в том положении, в котором мы сейчас находимся, уважение к нам должно все-таки начинаться с чувства боязни и страха.
1: Конечно, только это и нужно.
0: Да. Ты
1: почему
0: как
1: нужна
0: этому?
1: Армия, подводный флот? Вот надо, чтобы не Курск лег бы на дно Баренцевого моря, а несколько американских лодок.
0: Ну вот одна протаранила япошек.
1: Расколошматить, допустим, там турецкий подводный флот. То есть мы должны все это делать.
0: А мы закупаем турецкие эти мерседесы сюда, кстати. Кто закупает? Вот ответьте. Вот. Товарищ, который закупает турецкие мерседесы.
1: Или автобусы?
0: Автобусы, да. Вот.
1: Мерседесы. Это сборка. Это куда хуже, чем немецкие. Они
0: почему закупают? Хуже. Ответьте, вот. Если или, вы нас сейчас слышите.
1: Или карусы. И карусы, они же гадят. Да. Это же очень тяжелый автобус. Тоже очень много плохого этого делается. Это вот тоже вот такая вот слабость. Чиновник творит, что хочет. Ну где наши эти зеленые ведь? Ну где, что они не выйдут на улицы Москвы?
2: Так зеленые, это же тоже мафия, их все покупают.
1: Вот именно. Наших зеленых некому заплатить им, чтобы они подняли этот шум. Вот это в этом проблема. То есть везде деньги, везде сценарий, так сказать. Ведь можно было много акций провести. Вот сейчас попытались закупить мясо отравленное в Баварии.
0: Еще
1: я единственный поднял шум в Государственной Думе. Вроде приостановили, но ни один же москвич ничего не сделал. И впечатление, что москвичам, да, отравленное мясо, они сожрут, сдохнут, и никто ничего не сделает.
0: Ну, доверие, во-первых, определенное, наверное, присутствует.
1: Должно быть такого доверия.
0: Хотя, скажу по себе и по своей
1: должна
0: семье, я принципиально не покупаю замороженное, не французское мясо, вот, и вообще вот эти
2: ты
0: все...
2: Ты соевое, что ли, только?
0: Почему соевое? У меня есть своя ферма, где люди работают, и я только туда приезжаю, говорю, отрежешь мне сегодня, Федор, ту-то ляжку от той-то коровки. Буквально так. То есть, а вот эти покупки вот этих вот брикетов, они сами по себе опасно, естественно. Мало того, есть у меня все-таки такое мнение, что большинство поставляемого сюда товара, оно принципиально слегонца подпорчено. Начиная, кстати, от оргтехники. То есть не говорю, что вся партия бракованная, но, по крайней мере, если из всей партии какая-то одна там штуковина бракованная, ее надо на списание. Они типа, дай в совок, давай. Вот я...
1: Да, а тут... продовольствие чем опасно? Не только само мясо, которое может быть от бешеных коров, но ведь полно добавок.
2: Субпродукты
1: добавок
2: еще.
1: Волну.
0: Да, химия
1: даже всякая. Возьмите косметика, крем. Сколько женщин покупают крем,
0: они.
1: Мажутся, а они травят свою кожу. Это не сразу проявляется. 20 лет использования этого крема, и потом эта женщина будет мучиться, страдать.
0: То есть, или знаете, они как делают еще вот, делают такие штуки. То есть, к примеру, это действительно факт, мы проверяли. Некоторые шампуни, то есть вот, ну, женщина начинает мыть голову, да, вот волосы становятся там симпатичнее, пропадает перхоть, все вот это исчезает, да. Затем вдруг неожиданно вот это средство пропадает с рынка. То есть это, кстати, регламентируется фирмой, поставщиком. Сразу же у бабы там вообще чуть ли не рога растут, комья падают, она бегает с вытаращенными глазами.
2: Это как таблетки для похудения. На них подсаживают, и потом всю жизнь приходится есть.
0: Затем возвращается вот этот же вот, это же байда в три раза дороже, там, в другой упаковке. То есть практически это происходит не лечение, а попросту как бы, ну, тонирование болезни.
1: Мучаем, калечим людей.
0: Да, да.
2: Владимир Вольфович,
1: это очень опасно все.
2: Я все опять про женские, про женское мужские отношения. Ну вот известно, что женщины всегда падки на известных людей, а вы вообще такой импозантный мужчина. Я думаю, что даже если бы вы были не политиком, а просто вот просто мужчиной, на вас бы прям женщины гроздьями вешались бы. Я думаю, так оно и есть. Но...
1: Заблуждение. Только потому, что я известный в политическом смысле, какое-то внимание оказывают. Если бы этого не было бы, полное бы безразличие было.
2: Ну, да нет, нет, неправда. Ну что вы, я прямо рассыплюсь в комплименты.
0: Лидия Витольдовна, она физиономист хороший. Да. Я просто, так сказать, могу ей доверять. Она может, так сказать, человека четко отделить от рода его занятий.
2: Да-да-да, так вот жалость. А вот не кажется ли вам такой высокой ценой, что вы не можете себе позволить некоторые шалости в личной жизни, а то ведь получится как со Скуратовым? И вот вынуждены себя вот прижимать.
1: Естественно. Это. Многие завидуют известным людям, но у них самое мерзкое существование. Я мечтал, например, побыть один. Нигде невозможно мне побыть. Даже в самой глухой деревне тебя может узнать человек. У нас же нет такого глухомания. Все, телевизоры ездят, газеты. То есть нельзя остаться самим собой. Мало того, что узнать. Про меня просто хочется, чтобы вот зайти в магазин и быть покупателем. Нельзя все уже, так сказать, тебя знать. В пивнушку зайти.
0: Перешептывание.
2: Ничего. А вы знаете, я как-то была на Кипре и встретила. И переходила пляж пятизвездочной гостиницы к пляжу трехзвездочной.
0: Небось, опять сумки
2: и там
0: воровала.
2: Видела Владимира Вольфовича, между прочим. Да, и даже не подошла.
1: Ну и хорошо. Хорошо. Я там, может быть, нашел какой-то кусочек постоять.
0: Нет, а вот
1: две минуты в одиночестве.
0: Тут действительно, если позволите, я, так сказать, озвучу вопрос, который вот Лилия Витольдовна в силу своей, так сказать, половой принадлежности, ну, просто посчитала, может быть, нескромным. Вот, понимаете, ну, я не буду скрывать, что мне приходилось, так сказать, общаться на стороне с разными женщинками. Вот. Я, конечно, не столь известен, как вы. Да, но тем не менее, потом, проходя там или идя где-то, вдруг там идут две девки, одна там другой говорит, вот, типа, это Саня, я там с ним тут. Ну, соответственно, меня срамота бьет и все это, да. Вот как вы выкручиваетесь в такой ситуации? Ну, не может же мужчина быть без женщины. Либо, значит, это должен быть какой-то штат, очень четкий, женщин молчу, которые, в общем-то...
2: Потому что,
0: ну, представьте себе, она всем
2: сразу.
0: Подружкам...
2: За молчание надо платить.
0: Какая разница, все равно. Типа, та спросит, откуда у тебя...
1: Скажут, да.
0: Все. Да, все равно растриндят. Либо они должны быть как-то в заточении находиться, ну, типа, вот, и не выпускать их на волю. Вот. Либо это должны быть какие-то свои, но я вот, честно говоря, допустим, не обидится на меня думские женщины, но я там был несколько раз, но что-то аппетитного ничего не увидел. Либо что-то третье. Нет, если вы
1: тяжело.
0: Не хотите, вы не отвечайте на этот вопрос.
1: Нет, конечно. Что это все тяжело по всем позициям. Быть известным человеком тяжело по всем позициям. И личная жизнь, и общественная, и все контакты, и связи. Все в худшем варианте.
2: То есть, а у вас были какие-то разочарования, связанные с женщинами?
1: Все было, наверное. Но я все уже мне опротивило все в таком в тупом варианте. Я говорю, что все в тупике сейчас, даже это все.
2: То есть, если хочешь жениться на умный, красивый и богатый, нужно жениться 3 раза, это точно, да?
1: Я думаю,
2: нет, я сейчас не по поводу женитьбы, да. Не по поводу вас, а вообще, что вот в одной женщине это вот сложно, да, сразу найти все 3 компонента.
1: Конечно, да никто ничего не находит.
2: Ну, как, впрочем, и в мужчине.
1: Да никто ладно? Ничего не находит. Мучаются все, как бы, всеобщее сожительство, сосуществование. Раньше был такой лозунг мирного сосуществования двух систем. Капиталистическое, социалистическое. Это все лопнуло. Теперь есть сосуществование человека. Мы все сосуществуем.
0: Причем мирно, живем, вот тут слово мирное сосуществование.
1: Мирно,
0: да.
1: Потому что война здесь невозможна. Ибо у всех у нас одинаковые недостатки, все мы одинаково что-то хотим. Немного жадные, алчные, там, скупые и так далее. То есть мы все одинаковые.
2: Но вы говорите, что мужчина творческий человек, это понятно, генератор идей.
1: Да.
2: Но почему-то все генераторы, вот моих подружек, просто живут на диване и ничего не генерируют. Кроме выхлопных газов своих.
1: Это все, так сказать, как бы, ну, не может быть сразу. То есть вся мужская часть общества как бы творческая. Какой-то отдельно взятый мужчина, он может ничего-то не делать.
2: Нет, очень
1: внутри
2: много
1: него.
2: Примеров негативных.
0: Нет, действительно много. Я видел
1: забиваем
0: многих мужей и подружек.
1: Забиваем их. Нужна ли их большая свобода?
0: Это называется обломовщина какая-то.
1: На диване, потому что это его протест. Он не хочет ничего делать. Мы его загнали в эту ловушку.
0: Мы
1: нужно отдельное жилье совсем. Совсем отдельное жилье нужно. Не трогать его нужно.
0: А вот скажите, Владимир Вольфович, да, вот вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
1: да,
0: может,
1: да,
0: не один.
1: Деревья,
0: все...
1: дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда. То есть вы стали обычным таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
1: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера.
2: Вот я бы с удовольствием бы...
1: Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
1: Переводами. Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Так, вот, которые выступают так, у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
1: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, или вот на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое. Потому что чисто религиозная тема не очень может волновать всех. Это узко. Чисто литературная не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни. О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии. Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
1: я бы с удовольствием этим занимался.
0: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом, ну, ангажируют определенных деятелей культуры, да. То есть я не буду там называть имен, но, тем не менее, есть факты, как определенной политической партии или определенный, там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть. Скажите, Владимир Владимирович, да, вот вы, скажем так, ну, вполне состоялись, как вот, скажем, уважаемый член общества, как человек известный, как мужчина, у вас сын есть, да, то есть наверняка дерево тоже посадили, дом построили,
1: да,
0: может,
1: да,
0: не один.
1: То есть деревья, все... дома, все сделали.
0: А вот представьте себе, что вдруг в какой-то момент вот вы вернулись на, скажем, рубеж, с которого все это начиналось, и путь пошел не туда, то есть вы стали обычным таким вот обывателем. Mm-hmm. Но так как-то, опять же, обстоятельства сложились, что вы, вот как нынче модно говорить, при бабках, да? Вот в какую бы вы сейчас область вложили эти деньги? Ну, то есть, что это? Ночной клуб открыли, были там продуктовый магазинчик. Или, если, например, сейчас, знаете, наша жизнь, она штука хитрая. Вот сейчас мы с вами тут беседуем, а завтра уже не знаем где, да? Вдруг, например, завтра все прекратится вообще, и вы перестанете вот быть тем, кем являетесь. Что в запасе? Что вы будете делать? На какой почве функционировать?
1: Ну, у меня в этом смысле как раз очень тяжело. Я не люблю торговлю, не люблю строительство какое-то. То есть мне нужна духовная сфера. Духовная сфера. Вот я бы с удовольствием бы... Нет, не хочу я.
0: Чем, извините?
1: Я бы с удовольствием перебил бы этих проповедников. Так, вот, которые выступают так, у нас по воскресеньям. Я бы с удовольствием на хорошем русском языке, без всякого перевода, бы обращался бы к миллионам и к миллионам. И, так сказать, находил бы путь к их сердцу, к их душе. То есть общение с огромной аудиторией. Это мне доставляло бы удовольствие. Это было бы вне политики, допустим. Это было бы,
0: ну, да, да.
1: Это преподавательская деятельность, там, допустим, литература, там, история человечества, или вот на религиозные темы. То есть я могу взять все это вместе взятое. Потому что чисто религиозная тема не очень может волноваться. Волновать всех. Это узко. Чисто литературная не всех. А вот общее взять, так сказать, о жизни. О жизни, так сказать. Человек и жизнь. Человек и общество. И здесь подать вот все, что есть в этом нашем мировосприятии.
3: Вот такой вот вариант проповедей. Это бы меня устроило.
0: А вот
3: я бы с удовольствием этим занимался.
0: Вы сказали, что вас вот, в принципе, так волнует духовная сторона как-то вопроса. Многие, например, состоятельные, известные люди, политики, да, они каким-то образом ангажируют определенных деятелей культуры. Да? То есть я не буду там называть имен, но тем не менее есть факты, когда определенная политическая партия или определенный там, скажем, банкир выдает прайс какому-то музыканту или содержит театр, да, то есть попросту. Причем это делается по старинному русскому рецепту.

0: средство для осуществления собственных функций. Поэтому это нужно, чтобы делал тот, у кого есть вот именно свой бизнес. И тогда он сам решает, куда направить. То есть он производит деньги. А я деньги достаю, так же, как их ждет, допустим, какой-то деятель культуры от мецената, так я не жду, а выпрашиваю для осуществления своих функций. Мы еще закон не приняли, по которому, может быть, какие-то копейки будут давать парламентским партиям. До сих пор же наша страна единственная в мире, которая считается, что есть партии, но деньги им не нужны. Тогда на что они существуют, эти партии?
1: То есть... На членские взносы.
0: Так вот, взносы никто не платит сегодня, потому что люди бедные, так сказать, или жадные. Это все ушло, это было в КПСС, но... там прямо на работе собирали по ведомости.
1: А как же идеология? То есть сейчас идеология на первом плане, вступил, например, в ЛДПР, свято веришь в эти идеи и там не заплатить какой-то мелкий прайс, это уже предать самого себя как-то.
0: Ну вот, к сожалению, сейчас в основном вот такие люди, они не до этого им.
1: Ну а среди вот ваших ближайших помощников, я понимаю, что это уж так, может быть, и такой вопрос, на который и отвечать не принято, но тем не менее, часто ли случаются разочарования? Ну там, тот-то напился, тот в офисе посуду побил, то есть, ну какой-то попросту...
0: Конечно. Конечно, конечно. Полно, это же люди обычные, наши, с нашего общества, они со всеми теми же недостатками. Это же десятилетия пройдут, прежде чем в какой-то партии сформируется ее постоянный состав, и уже дети вступают в эту партию, внуки, то есть идет семейная традиция. А сейчас 10 лет, что это 10 лет? Это же как бы первые шаги,
1: да,
0: еще.
1: Да, человечество
0: дети, вообще дети, ничего. Дети, это еще дети. Поэтому это все только еще на пути. И созреванию, и обычно мы опоздаем уже. Уже будет интернет, уже не будет нужны ни партии, ни избирательные комиссии, а из дома люди будут голосовать и решать все проблемы.
1: Слушайте, кстати, вот еще, прежде чем мы сейчас начнем звонки телефонные принимать, такая утопическая идея, но, на мой взгляд, не лишенный интерес. Вот я, например, считаю, да, что я, как гражданин Земли, имею полное право участвовать в выборах американского президента и любого другого президента. Теми же правами я бы наделил даже тупорылого вот американца или его тетку жирную, которая вот жрет курицу, вот и кричит «О май гад», да, то есть по отношению к своему президенту. Я считаю, что я имею право влиять вот таким образом на мировую политику. Если бы это было осуществимо с точки зрения технической, материальной, как вы считаете, идея хорошая или она просто дебильная? Если дебильная, вы так и говорите.
0: Нет,
1: я
0: нет,
1: не обижусь.
0: Да. Будущее за этим, я уже говорил. Мы уберем границы, уберем понятие национальности, гражданства, и в том числе вот эти вот вопросы. Это действительно будет всеобщее избирательное право. Голосуйте, ехать с Новой Зеландии, с Японии. Давайте ваши отношения. Ведь жизнь людей одинаковая везде. Все хотят безопасности,
1: конечно,
0: надежности,
1: да,
0: благополучия, спокойствия, нормальных детей. И везде одинаковые негативные процессы. Везде разрушается семья, экономика, идеология. Везде всеобщее отупление, преступность, наркотики. Все везде одинаково. Только пока мы в искусственных этих национальных государственных клетках. То есть язык. Нам нужен единый мировой язык. Мы и к этому придем еще. И к этому придем.
1: А еще я, знаете, хочу чего
0: это
1: еще...
0: Это и будет всеобщий коммунизм. Вот в чем беда,
1: да,
0: была,
1: да,
0: Ленина.
1: Да,
0: ведь,
1: да.
0: Маркс был умнее его. Он сказал, одновременно во всех странах мира возможно создание какой-то новой общности.
1: Этот в отдельном...
0: Этот взял, как вор, взял и все. Вот, да, здесь я сделаю. Ты здесь можешь украсть.
1: Ох, не
0: он украл
1: сейчас
0: власть.
1: Шандыбин нас.
0: Он украл власть в 17 году и все. И сам написал, а удержат ли большевики государственную власть.
1: То есть тихонечко,
0: и он понимал,
1: так это самое...
0: Украл
1: и сам
0: надо
1: сделал,
0: отдавать.
1: Сам сделал. Он такой, типа,
0: и
1: я понимаю.
0: Тут же вел НЭП. Смотрите, что сделал. Тут же вел НЭП. Он тоже понял, что нельзя рабочим и крестьянам отдать экономику. Пускай снова собственники ею занимаются. Тут же, года не прошло. В 21 году с трудом разбили они.
1: Типа он окснился такой,
0: и тут же
1: что
0: вводит
1: я
0: НЭП.
1: Да,
0: вводит,
1: да,
0: НЭП. Ну что это такое? Для чего брали-то власть? Вот это беда.
1: Вот насчет телевидения еще хотел выступить. Я постоянно тут насчет телевидения выступаю. Уж больно я его не люблю во всех его проявлениях. Вот как вы считаете, вот телевидение будущего, в моем представлении, да, это, во-первых, никаких политических комментаторов. То есть я имею в виду вот этих мудрых в очках,
0: да,
1: и склянках.
0: Да, да,
1: да,
0: да,
1: вот.
0: Да.
1: А второе, это если новости и будут, то они будут в стиле, скажем так, ну, назовем вот так, тоталитарном стиле. Это диктор, который строго отбирается по внешним данным, никаких бород, усов, вот всей этой, вот, всех этих безобразий, который читает холодно новости, без всяких своих комментариев. А все остальное время это не художественные фильмы, а это прямая трансляция, значит, которая будет идти через спутник на телеэкраны с нескольких камер в каждом городе мира. Камеры могут быть установлены

0: спине или голове негра, неважно где, да, но я, сидя дома, так и хочу побывать сейчас, например, в Амстердаме, там, щелкаю, и типа там вижу, что данный амстердамский негр перемещается там по такой-то улице, и я как бы вместе с ним иду, я слышу живые звуки города реальные, вот, это реальная жизнь, потому что ее нам активно телевидение сатанинское пытается подменить на какую-то сценарную жизнь. Сколько вот заметили, даже среди милиционеров уже идет подражалово их западным коллегам, которых они увидели по телевизору. Недавно тут меня брали. Вы бы видели. Это смех. Это смех. Они, во-первых, друг друга называли там Джо и Гарри. Гарри, дай наручники. И так картинно махали кольтами, что это с нами ПМами, что одного даже упал прям. Вот. То есть сплошное подражалово. Вот. Я считаю, что телевидение нужно для того, чтобы показывать реальную жизнь других стран.
1: Это можно остановить только тем, что телезритель будет отключать передачу, где она фальшивая. Вот там мы уберем всех комментаторов ненужных, потому что они поймут, их не смотрят и не слушают. А смотрят
0: все
1: там,
0: равно
1: где...
0: будут, для себя будут.
1: Это нет, же... нет, но они увидят, владельцы телекомпании увидят, что там, где появился комментатор, и он там лишний, вот. Люди переключают на другой
0: а
1: канал.
0: А как, кстати, это не делается? Хотят. Это, конечно, может быть, несколько не
1: связью. С обратной связью.
0: То есть не звонят
1: видно.
0: Просто им?
1: Да нет, будет просто видно, мониторы будут стоять. Все видят, что вот началась передача, все хоп, ушли с нее. С
0: вот
1: передачи.
0: Я не понимаю устройство этих счетчиков.
1: Счетчики, во многих странах мира это уже есть. Да. Счетчики стоят, и телекомпания моментально определяет, сколько миллионов смотрит эту передачу сегодня. У нас этого нет. Нас сегодня обманывают. Что делают? Допустим, ставят датчики в определенном жилом массиве. Условно, допустим, в Перми есть...
2: В домах повышенной элитарности.
1: Да, вот и все. И есть, говорят, что Пермь хочет это. Да не Пермь хочет. А вот группа чиновников Перми этого хочет. А вы что поставьте в разных точках Перми, там узнаем, что хочет город Пермь. Вот эти рейтинги дурацкие. 1600 опросили. Кого вы опросили?
2: Да, да, да. Это,
1: кто опрашивал?
2: Это, вы знаете,
1: где?
2: Как Жванецкий сказал, рейтинг — это послание тупых тупым.
1: Вот страшно это дело. Это страшное дело. Поэтому эту фальшивку техника разобьет. Не будет больше этой фальшивки.
2: Владимир Вольфович, а вот каково ваше вообще настроение, когда вы выходите там с кучей всяких законопроектов, инициатив и так далее, и там нервами своими, ведь видно, как вы выступаете, да, пытаясь что-то там кому-то доказать, а выходит какой-нибудь Шандыбин или еще что-то такое,
0: да
2: который
0: ладно,
2: по бумажке...
0: Шандыбин, нормальный
2: не,
0: Шандыбин.
2: Ну хорошо, но кто-нибудь,
0: у него глаза очень хитрые,
2: и
0: вы скажите,
2: никому
0: скажите
2: ничего не доказать.
0: У него хитрые глаза.
2: Ну, это же просто ужасно. Я
0: почему ужасно?
2: Состояние, да, вот когда вы никому ничего не можете доказать, и вы не можете что-то такое протолкнуть. Ну вот, да, а как с этим бороться?
1: Да,
2: и все время топчет, все топчутся на одном месте. А как с этим бороться? Что,
1: да, это...
2: что делать-то нужно?
1: Как бы впечатление расстрела. Здесь стоит офицер, допустим, я белый офицер, это Красная гвардия, по мне стреляют, все. Я ничего не могу сделать, меня обезоруживают.
2: Но состояние-то это ужасно.
1: А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Вот, вот с этой тупизной ты должен смириться и ждать снова.
2: То есть
1: снова.
2: Радикально у нас ничего, радикальные методы мы вроде от них отказались, да? А без них тоже никуда.
1: Ну что делать? Ждать другое поколение придет.
0: Или, ну, пойму, да, хотя бы показывать.
1: Пока животных инстинктов больше всего у нас. В политике пока животные действуют у нас.
2: Ну это страшно.
1: Пока интеллект не действует, к сожалению, это вот наша беда. Нету среднего класса, понимаете? Вот он, его погубили коммунисты. Он сейчас сегодня был. Средний класс.
2: А договориться
1: ультрабогатые и ультрабедные. И они все портят. Ультрабогатые консерваторы, не трогайте мое богатство, ультрабедные отобрать. Чем быстрее, тем лучше.
0: Это, кстати, контингент. Вот
1: средний
0: этот,
1: провал.
0: Очень хорошо наблюдать у церквей. То есть я вот посмотрел, насколько сменилось, вот, сменились верующие, их вид. То есть туда, значит, либо подъезжают на модных автомобилях, я даже марок порой не знаю, хотя у меня их перебывало 1000. Да, вот. Либо это совсем какие-то бедные, больные, убогие люди. То есть, как вот правильно вы выразились, именно средний класс, то есть там человек, который там, ну, на котором и должно, кстати, общество все стоять.
2: А
0: его
2: мне кажется,
0: там не
2: что
0: увидишь.
2: Можно просто договориться иногда, чтобы не тратить нервы.
0: Ну, как договоришься? Ну, с кем?
2: Ну, с кем-нибудь можно договориться.
0: С кем?
2: Чтобы так потихоньку, так приглашая в гости на хорошие разговоры и договориться. И тогда вот можно.
0: Нет, как, потому что как только потом договоришься, вот получится какой-то, ну, скажем, пирожок, то вот самый хитрый попытается от него оторвать самую часть.
2: Потом к тебе самый хитрый придет.
0: Понимаешь, договоренность любая, это тоже ведь правильно, договоры и переговоры, это своего рода тоже такая, тоже политика, тоже шпионаж.
1: Ну, торг, да.
0: Торг, вот, именно.
1: И у каждого слово. Свои мысли. То
0: да.
1: есть, на какой-то момент договорились, а мысли совсем другие.
2: И все равно предадут в какой-то момент, да?
1: Конечно,
2: да,
1: как конечно. Обмануть. Если... Временный договор, согласие, а потом искать вариант, как его компенсировать и с другими заключить союз и так далее. То есть все построено на обмане в этом мире.
2: Саш, мне кажется, человека. Да, вот может быть, а то мы все беседуем.
0: Да, я предлагаю дать слово нашим уважаемым москвичам.
1: Кто не хотят, а то, может узнаем, быть, да. Тема их не интересует, то, что мы говорим.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Да. Рассказывайте только громче, уважаемый.
4: Вас... Хочу, чтобы вы вели передачи на моей любимой радиостанции и убирайтесь.
0: Непонятный голос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: И вам аналогично. Рассказывайте.
5: Мне интересно узнать прогноз Владимира Вольфовича, чем закончится котерьма сейчас с разговорами о перевыборах Думы и смены правительства. И, пожалуйста, не нападайте на Шандыбина. Колоритная фигура. Спасибо, Галина.
0: Спасибо. Я думал, Галина спросит что-нибудь такое, например. Ну, что-нибудь там, ну, не знаю, там. Ну, вот, да, опять...
1: Политизированная наша женщина.
0: Политизированная Галина.
1: ПГ. Тоже, то есть, как бы, ну, тоже, ну, что делать?
0: Ну, не значит, хотите, давайте следующий звонок.
1: Нет, я обязательно отвечу. Да. В конце года обязательно будет Дума распущена. Будут новые выборы в Государственную Думу или уже в декабре, или в начале марта. В любом случае, там год остался. И обязательно будет новое правительство. Обязательно. Это нормальная процедура, как во всех странах мира. И Дума не подходит уже новой России, и, значит, и правительство будет новое. Поэтому одним ударом двух зайцев, как говорится. А Шандыбин колоритная фигура, но с этим колоритом мы 100 лет мучаемся. Дело не в Шандыбине, а дело в коммунистах. Это страшная болезнь. Я приезжаю в регионы, до сих пор люди говорят, при них было лучше. Представляете, Сонша говорит, что вот жулик мне вчера дал пирожок, я это, за этого жулика буду голосовать. Ну тебе же жулик дал. Он у кого-то украл, тебе дал. И люди этого не могут до сих пор понять. Никак не могут понять.
0: Но они потому что страшные. Пьяные в большинстве.
1: Это колоритность, своем. Это да. То, что до сих пор дурман стоит. Самый страшный политический наркотик – коммунизм. Фашизм быстрее проходит. Вот в психиатрии есть понятие значит, буйного помешательства и тихого. Вот буйное, оно страшно, опасно, но оно легче поддается лечению. Буйного успокоит. Тихое на всю жизнь остается. То есть тихий шизоид, он всю жизнь.
2: Еще можно не еще можно да, не распознать. Да.
1: А буйный пошумел, побил, даже кого-то избил, даже убил, его можно вылечить. Тихое помешательство. Вот коммунизм – это тихое помешательство.
0: Ну, там тоже могут быть рецидивы неожиданные, в общем-то. Да. Ну, следующий звоночек. Да. Да? Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам просто беспредельно.
6: Здравствуйте. Это Федор беспокоит.
0: Здравствуйте, Федор.
6: У меня вот вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, вот та ситуация, когда была в преддверии выборов, когда вас там пытались снять с голосования и так далее, там Верховный суд вмешивался... Все-таки, вот если честно, это была все-таки пиаровская акция ваша? Или это действительно была вот такая вот против вас организованная какая-то кампания?
0: Спасибо,
1: кампания
0: Федор.
1: В чистом виде. Это сумасшедшая пиаровская акция. Зачем нужно человеку становиться самоубийцей, так сказать? Это в чистом виде, если бы в нормальной стране бы... Большинство людей проголосовали за ЛДПР. Они поняли, что как нападают на партию. Единственную партию. То есть законы готовились против Примакова, против ОВР. Чтобы их убрать. Предполагалось по сценарию, Примаков, у него, помните, нашли машину? Mm-hmm. Вот за это, за эту машину, которую нашли у него под окном, и он забыл про нее, убрать ОВР с выборов, чтобы лужковских депутатов не было в Госдуме. А прицепились ко мне, потому что влияние левых. В Центризбиркоме в основном левые сидят. И Вишняков сам левый. То есть они мне мстят за импичмент. То есть они думали в 99-м году захватить власть. Был готов дворцовый переворот, как Хрущев. Хотели Ельцина убрать, как Хрущева. Совет Федерации, Госдума, Верховный суд раз и убрали. И привести к власти других людей. Поэтому это месть. То есть я остановил вот этот вот приход коммунистов к власти. Еще это не оценили должным образом просто. И это за это мне мстили и ударили по партии. Вот,
0: ну, мощно,
1: октябре.
0: Мощно.
1: Ну, страшно.
0: Я,
1: страшно.
0: Кстати, хочу сказать, что там, как бы, невзирая на свои политические пристрастия, вот я бы назвал все тогда происходящее конкретным галимым свинством. Попросту говоря, то, что происходило с ЛДПР. Ну что, следующий сразу звонок. Владимир Вольфович.
1: Да, я готов, пожалуйста.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, собственно, беспредельно. Алло. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Это
7: из Санкт-Петербурга беспокоит.
0: Только говорите, если можно, слегка погромче.
7: А, я вот просто сюда. Ночью боюсь громко кричать.
0: А вы вместе можно, с трубкой можно. Свестись в окно, собственно.
7: Хорошо, спасибо, так и сделаю.
0: Да.
7: А, Владимир Вовлевич.
8: Да.
7: Так, к вам вопрос.
8: Да.
7: Я вообще первый раз вообще общаюсь с таким большим политическим деятелем, тем более в прямом эфире. Вообще, я на самом деле в политике не силен. Но вот вы меня сегодня шокировали. То есть я думал, что вы человек такой, ну, извините, недалекий.
8: Вот, вот, вы видите, как
7: делаете? Сейчас я думаю, что вы очень умный человек. И спасибо, что вы есть. То есть это какая-то, наверное, как это сказать?
8: Ночь пробуждения.
7: Антипод некоторым нашим партиям.
8: Спасибо. И вот это,
0: спасибо.
8: Не только от вас закрывают меня. Весь мир блокирует меня.
2: Приходите почаще.
8: Я предложил Бжезинскому. Говорю, давай выйдем в эфир. Ну пусть планета послушает. Вы же главный идеолог Америки. Я не претендую быть главным идеологом России, но я как бы лидер одной из парламентских партий. Ну давайте вместе обратимся к планете. Пусть планета скажет, кто прав. Бжезинский или Жириновский? Тем более у нас фамилии как бы польские корни. И мы оба боится. Боится. Зюганов предлагал эфир. Боится. То есть все боятся выйти со мной в элементарный прямой эфир. Я не знаю вопросов. Я не знаю аудитории. Давайте, боятся. Не играйте эфира. Едем в любой город России. Выбирайте. Я плачу поездку в любой город России. Выступаем перед любой аудиторией. Вы за рабочих? Идем на завод. И Зюганов боится этого.
0: Не, ну он же...
8: Явлинский демократ? Идем в интеллигенцию. Идемте. С любым писателем, художником. Не хотят. Боятся.
0: Но они же, поймите, они же, во-первых, как... Они же не музыканты, они скучные. Буквально так. То есть, к примеру, я тоже не вышел бы на одну сцену там с Фрэнком Заппой играть музыку. Это вполне естественно.
8: Но они обязаны. Они претендуют на голоса избирателей. Избиратель хочет их слышать. Если что, женщина отказывается лечь в постель. Ты вышла замуж, выходила, ты
0: да,
8: свадебная ночь, да? Так и тут. Он как отказывается прийти к избирателям. Твои избиратели. Выходи к ним,
0: вообще,
8: и отвечай на их вопрос.
0: Стороны,
8: он обязан это делать. В искусстве можно. Я жду свою роль, я жду свой театр, своего кинорежиссера. Но здесь ты обязан выйти. Вот чем мне нравится Америка. Они заставляют прямой эфир. И почему там выборы быстрее проходят? И почему там голоса как бы всего 0.5% отличаются? Там действительно максимально честный выбор. Максимально честный, потому что люди слышат этих двух человек.
0: Ну, тоже у них там, видите, какие-то были...
8: Есть. Но это...
0: И к тому же, пределах... что меня возмутило, ведь они же засранцы, они же очень, так сказать, свои глаза пораскидали на чужие территории, проверять, как там в России происходит выбор. У себя, да, в своем болоте. И вообще, я, честно говоря, вот что-то не понимаю. Пусть мои слова прозвучат как чересчур молодежно, может быть, там радикально, да, но о каких долгах можно говорить, о возрасте? Каких долгов, когда они нам должны прайс немерено. Вот конкретно этот самый Питер, ты мне должен денег. Вот любой Питер, на которого пальцем ткни, Питер, живущий в Копенгагене, в Германии, в Америке, он мне должен 300 грим. Я это заявляю. Должен их привезти сейчас. Если не привезет, я ему оторву все, что торчит при помощи. Да, пусть потом этот негр, этот Кофор Аннан из ООН, который забздилка Югославию бомбили, орет нарушение права человека, нарушение права человека. А ты где был перец-то? Где ты был, когда бомбили белых людей? Причем конкретно бандитская акция. Извините, я волнуюсь. Конкретно бандитская акция. Да? Скотство какое-то.
8: Да. Все правильно. Мы никому не должны.
0: Никому.
8: У нас воруют уже 100 лет. У нас. На нас нападают.
0: Пользуются
8: вот за Кавказ сегодня. Кавказ-то они подожгли. А нас обвиняют. Завтра Среднюю Азию подожгут они, и нас же будут обвинять.
0: Будут говорить.
8: То есть это постоянно, это вот страшная политика. Это вот разоблачать ее нужно, разоблачать. Сейчас, ну чем страшно? Вот возьмите, техника ушла вперед, да, казалось бы, должно быть выгодно американцам. Нет. 2 марта хакеры взламывают компьютерную сеть ВМФ США. То есть они способны влиять на безопасность США. То есть США не безопасны. Сегодня не наши ракеты им угроза. Их американские мальчики. Хакеры из Швеции и Германии. Они ворвались туда. А это компьютерная система безопасности, это корректировка ракет. Их не только можно остановить пуск, их можно развернуть и ударить по США.
1: То есть США можно уничтожить их собственными ракетами. Достаточно двум чудакам-хакерам ворваться в эту компьютерную сеть. Представляете, какой опасный мир сегодня?
0: Опасный.
1: Это страшно. Когда мы можем проснуться, и нам скажут, что Америки нет, и пол Европы нет.
0: Да ладно, это не страшно, это праздник будет.
2: Для нет, меня. Как насчет мира? А я просто про мир-то вот хочу вспомнить. По нашей про стране, может быть. Я хочу вспомнить про мир, про станцию. Какой подарок подождите, мы сделали
0: подождите,
2: американцам.
0: Подождите, секунду, извините. Давайте буквально...
1: Давайте вот людей послушаем. Да.
0: Нет, сейчас прервемся буквально на одну песенку. Давайте, а то тут давайте. Мне надо пойти проверить торговые точки.
9: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: И для тех, кто только что подключился к нашей программе, напоминаю, что сегодня у нас в гостях лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский, он же заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, и Лилия Витольевна Вьюгина Ноздрачева, независимый эксперт, генеральный директор Женского консультационного центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина. Также Лилия Витольдовна, для меня просто Лилек, поскольку мы знаем уже друг друга почти 30 с лишним лет, является лидером неформального движения «Женское достоинство». И вот в связи с этим хотелось бы такой небольшой вопрос. Все-таки как сейчас обстоят дела вот у твоего неформального движения «Женское достоинство» и насколько вот это вот понятие «женское достоинство» все-таки динамично меняет свои рамки и само понятие, насколько меняется в ходе времени. Потому что я знаю, что на прошлой неделе ты совершенно иначе, нежели сейчас, определяла вот женское достоинство.
2: Ну, дело в том, что я хотела бы переадресовать этот вопрос Владимиру Вольфовичу, потому что мне очень интересно узнать, каковы, по его мнению, каково, по его мнению, главное женское достоинство и главное мужское?
1: Я считаю, что идет война полов. То есть вот все войны могут закончиться, но эта война будет вечная. И никогда мы здесь найдем примирение. Всегда будут неравные браки, всегда будут слезы, всегда будут расторжения, всегда будут рождаться дети, уроды. То есть это вечная война. Вот здесь ничего нельзя сделать. Ничего абсолютно нельзя сделать. И ненависть будет расти. То есть будет расти ненависть между мужчинами и женщинами. И вот это будет способствовать тому, что, в общем-то, семья в тупике. Все меньше и меньше молодых людей будут желать вступить в брак. И будет какой-то вот... не воспринимать будут женщину. Вот почему растет, допустим, количество импотенции среди мужчин? Это не физическая импотенция. То есть он может, он не хочет. Не хочет. То есть он не хочет унижать себя, просить кого-то, он не хочет пользоваться услугами проститутки. То есть невозможно найти здесь гармонию.
2: Да и лень, наверное, в общем тоже.
1: И лень есть. А самое главное, если по-настоящему заниматься какой-то работой, то человек практически не может. Ту жизнь, у него не хватит жизни, потому что она требует какого-то героизма даже. То же самое у женщины. Или она должна замкнуться в семье, она не хочет этого, потому что она же развивается. А раз она развивается, она не может понять, как это она должна обслуживать мужчину, допустим.
0: А зачем потом еще ребенка, к примеру.
1: А потом ребенок, это же крепостное право, это страшнее. То есть мы идем к периоду, когда просто не нужны будут никакие там медицинские вмешательства, люди просто прекратят контакты между собой.
0: Им ну, кстати, может быть, вот отсюда происходит инстинктивно там такие вещи, как-то, так сказать, антибожественные, как-то гомосексуализм и лесбиянство, то есть...
1: Это как выход,
0: да.
1: Как протест, так сказать. Но это своего рода революция.
0: Может быть, не протест, а вот именно как коридор, знаете,
1: как коридор, единственный уйти, открытый. Да. Уйти, так сказать, в какой-то коридор, а потом что-то еще новое появится. В любом случае,
0: это уже будет, наверное, вообще страшно.
1: Ударим по детородному периоду. То есть человечество прекратит развиваться.
0: Это с другой стороны, человечество вряд ли, поскольку, вот, например, вот эти наши, так сказать, мусульманские собратья, они плодятся не бей лежачего. Вот. А вот, в общем-то, у нас как-то дела идут совсем плохо. И я, вот опять же, не сочтите меня параноиком, я очень волнуюсь, правда, я уверен, что это тоже определенный, так сказать, маленький монументик вот в очередной победе вот англосаксов в холодной войне над Россией, не более того.
2: Но вообще, кстати, считаю, да. Вот утверждение, унижающее женское достоинство...
0: Это... А мы сегодня ни разу нет. не унизили, я попросил бы.
2: Нет, нет, конечно, да. Мне просто приятно, это бальзам на раны, что Владимир Вольфович как раз и говорит о крепостном праве, там, что нужно обслуживать мужчину, а потом, как ты говоришь, ребенка и так далее. Почему-то некоторые утверждают, что главное предназначение женщины это родить ребенка и все. То есть больше, а в остальном ей как бы отказывается.
1: Но это отдушина. То есть каждый мужчина, он воин. Он революционер. И поскольку на большое уже мы не поднимемся, то мы-то ударяем мы по женщине, ударяем по молодежи, ударяем по старикам. То есть внутренняя такая вот дедовщина. Дедовщина, да, так сказать, да. Вот как бы найти все-таки виноватого, так сказать. Кто виноват? Кто моложе меня, я могу его там обвинить, что он еще малоопытный, слабый. Это вот молодое поколение, там, от 5 там, до 25 лет. Кто они такие еще? Ничего еще не смыслят. Или по женщине, так сказать. Ударить по женщине, кто, ну, хоть здесь какой-то найти отрыв, солидарность. То есть люди ищут точки солидарности. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Старший возраст со старшим, молодой с молодым. То есть мы к этому будем еще идти. Это еще будет бои, так сказать, эти вот студенческие выступления в Париже 40 лет назад, это ерунда. Вот что будет дальше, когда молодежь будет громить, так сказать, дома престарелых, интернат, так сказать, там на учителей будут нападать, это еще нам предстоит впереди.
0: А на флаге у них будет нарисован Тургенев.
1: Да. И вот это вот отражение мужчины и женщины, когда, например, я и сейчас стараюсь этот процесс смягчить чем? Нужно вводить снова раздельное обучение. Отдельно мужские школы, отдельно женские. Кстати. Оторвать мальчиков и девочек.
0: Да, да.
1: Тогда у них будет хоть какая-то тяга. А где эти девочки? Вы же это женская гимназия. Где эти косички? Где какой-то образ? Сегодня мы их вместе сплели. Они уже вместе, они ненавидят.
0: Они друга. Даже курят вместе, расширяются вместе,
1: да,
0: сортиры.
1: Да,
2: и так же, как жена и муж должны обязательно жить в разных квартирах. Я уж не говорю, ну, конечно, на худой конец можно в разных комнатах, самое. Но вообще, правда, приходящие...
1: Хотя бы разная кровать должна быть.
0: Да, вот да. Это да, это уже страшно. В разных квартирах это перебор.
1: Это нет, идеальный вариант.
0: Ну,
1: вот как, посмотрите, мусульман, да. Женская половина дома и мужская. Давайте дадим две квартиры на лестничной клетке. Но чтобы он мог уйти в свою квартиру.
0: А то он, как они правило, будут... на горшок
2: не, ну,
0: уходит,
2: садится близко. И нет, сидит.
0: Нет,
2: а шалить как же, ну как?
0: Ну ладно, ты хорош уже. Типа шалить.
1: Чем реже будем видеться, тем будет лучше.
0: Ну, тем будет лучше. Разлука
1: лечит. Все конфликты, скандалы, это когда вместе день и ночь они все видят, все слышат.
0: И, кстати, приедаются. Уже нет никакого, да, никакой изюминки. Хотя, как мне один тут сказал, говорит, а изюминка это всего лишь засохший виноград. Да? Люди говорят, изюминка. Есть в ней какая-то изюминка. А это засохший виноград. Виноград конкретно. Вот вы знаете, тут на пейджер для всех пришло сообщение. Я бы даже сказал крик души, если позволите, зачитаю. Да, да. Да. Владимир Вольфович, посоветуйте, пожалуйста, мне, как мне жить. Я живу у храма Христа Спасителя 55 лет. В общем, она живет там. Сколько ей лет физических тут не написано. А, значит, она ветеран труда. Живет в антисанитарийных условиях. Без ванны, представляете? Без горячей воды. А, денег нет. Приватизационный чек, это, видимо, ваучер, я так помню, да, был, обманули. Как мне действовать, спрашивает Лиза, и даже оставила вам тут свой телефон. Вот. Кстати, я не хочу, так сказать, на эту тему ерничать, но не исключено, что если мы позвоним то и приедем после эфира к Лизе, то увидим там евроремонт и роскошно накрытый стол.
1: Но если даже действительно эта вот проблема есть, она может быть.
0: Может,
1: коренные старые москвичи иной раз живут еще сегодня очень плохо. Кто-то мучается в джакузи, он там уже надоело, эти перепады давлений, а у кого-то нет этой ванны даже в доме, и холодильник там не в чем подключить. Поэтому пусть он напишет нам письмо, вот мой телефон в Думе 292-92-42. Мы постараемся как-то помочь, найти какой-то вариант, но в принципе большинство людей живут плохо, даже в Москве. Это красивая Москва, ветреный город, но есть миллионы москвичей, которые ютятся даже в отдельной квартире, там очень много людей,
0: и
1: туалет какой-то гадкий, это маленькая кухонка, так сказать, в холодильнике не то, что ходит. То есть проблем много. Мы постоянно в мучительном процессе, так сказать, вот, осуждение жизненных функций.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю, но если Лиза действительно, так сказать, там евроремонта нет и все такое, судя по всему, по месту, это там, в общем, типа Карапоткинский бульвар, недалеко здесь, мажорное место,
1: да,
0: то можно ей, видимо, посоветовать сдать эту квартиру вот так, как она есть, за большой прайс каким-то людям, которые ценят центр, да, вот они сами там сделают ремонт, поставят горшок, ванну, вот, а ей снять где-нибудь, пусть даже маленькую, однокомнатную.
1: Не будет делать этого, не будет.
0: А почему?
1: Она так привыкла. привыкла видеть из окна.
0: Но идея-то хорошая.
1: Идея хорошая, но неосуществимая. Понимаете? Она лучше умрет в этой квартире, в этих антисоциальных условиях, но попробуйте ее куда-то перетащить в Митино, в новенькую квартирку там со всеми удобствами, она не поедет. Потому что она хоть из окна хочет видеть этот храм Христа Спасителя и набережную Москвы. То есть она умрет. Судя по всему, ей за 70, то есть она уже 55 лет там живет, то наверняка она себя помнит, видимо, ей уже было лет 20, как там она живет. То есть это пожилая, старая московская дама, так сказать, вот, и ее нельзя перетаскивать. То есть она... Другой вопрос, что какой-то вариант можно найти, там, попробовать, посмотреть, но, к сожалению, тут как-то есть какая-то обреченность. То есть она за выбирать или центр Москвы, или вот приятный Митина, взгляд, да, или она переезжает, но тогда ей будет неприятно, как бы, другое будет впечатление для ее души. Я уверен, что ей захочется остаться в этих условиях, но вот в этой этот старой московской квартире.
0: Я не учел. Кстати, вы знаете, ну, не знаю, есть ли там вот у Лизы дети, да, но, к примеру, мне кажется, что нужно еще проводить такую политику, то есть как-то стимулировать деторождаемость в семьях, которые живут в центре, и вокруг которых там лесопарковые зоны, потому что я уверен, что те образы, которые запечатлевает ребенок через вот эту периферийную часть мозга, то есть через глаза, потом непосредственно влияет на его развитие, на его психику в дальнейшем. Если он видит перед собой какие-то монстрилы девятиэтажные с загаженными, заплеванными, он вырастет подонком. Или, по крайней мере, велик риск, да, этого. А если он, ну, увидит, конечно, там пряничные домики Праги, он тоже может вырасти каким-нибудь не вполне нормальной, там, по крайней мере, сексуальной ориентацией. Должно быть что-то среднее. К примеру, вот мне подходит, например, Кропоткинский бульвар. Человек, который вырос там, вот здесь, вот, да, вот, мне кажется, он будет красив душой, телом, и мозг у него будет достаточно нормальный. Ну, то есть запретить как-то в таком в жестоком порядке красить дома в некрасивые цвета, запретить самострой, убрать, наконец, садомийные ракушки. Пусть лучше будут красивые автомобили стоять, которые хоть покрашены там в разный цвет, нежели. Только из-за детей, я заметьте. Мне-то он наплевать, у меня психика нормальная, железные. Мне хоть там это, хоть рыбу там под нос повесь вонючую, я никак не отреагирую. А дети видят это. Конечно, и растут уродами,
1: конечно,
0: из-за этого.
1: Конечно. О них нужно думать, но здесь трудно повлиять на процесс деторождения, как бы их, они не будут все равно иметь детей. Чем ближе к центру города, тем более культурная семья, то наступает вот этот процесс, что они не хотят иметь детей.
0: Пожить
1: вся
0: для
1: эта
0: себя.
1: Красота, и вся эта красота уходит в пустоту. А рядом вырастают в Капотне, Бирюлево отъявленные хулиганы, так сказать, будущие наркоманы, бандиты, и мы, получается, в вечной войне.
0: Сужается вот, кольцо. Вот,
1: вот то российское
0: такое
1: общество при царе, оно было хорошо тем, что, да, если жена не может родить, служанка родит. Потому что в доме были еще женщины. Это можно было процесс рождения осуществлять. А сегодня мы зажали человека, вот, жена, да, она не может рожать, да, они не хотят, и получается у нас тупиковая ситуация. Рожают на окраинах, там, где плохая социальная среда. И это опять проблема. Опять проблема. Поэтому здесь нужно обязательно богатство. Нужен допинг социальный, чтобы мужчина мог содержать и жену, и служанку, и еще какую-то женщину, иметь несколько квартир, несколько офисов. И там у него наверняка кто-то забеременеет обязательно.
0: Ну вот было, например, у Гитлера при всех его отрицательных, скажем, сторонах, и, так сказать, положительный один момент, это как программа, посвященная именно вот детовоспроизводству, когда...
1: Да, он заставлял. Говорил,
0: причем с отборными эсэсовцами.
1: Да. Вот, да. Сегодня ни один наш министр об этом не говорит. Никто не говорит.
0: Хотя это факт.
1: Это можно говорить. Если бы президент страны и премьер-министр обращался и говорил, мы хотим, чтобы женщины наши были в состоянии беременности. Если 8 марта дать цветы только женщинам беременным.
0: Да. Вот. Да, ну, я так считаю. Я считаю, что
1: марта,
0: если она еще не рожала, это не женщина,
1: все,
0: это пробирка
1: зачем?
0: С чисто вымытым стеклом. Да.
1: О ней говорить.
0: Согласен,
1: мы приветствуем,
0: да,
1: только женщину, будущую мать.
0: Мать, да.
1: Все.
0: Вот.
1: Вот это вот.
0: А что
1: ты
0: так морщишься,
2: Лилия? Нет, просто женщина,
1: это
2: будущая мать, она похожа вот для меня,
0: да,
2: она ассоциируется с таким тараканом, с такой тараканьей самкой.
0: Внешность не важна. Речь о том, что психики все равно
10: давно нет.
1: И мэры городов вручают им ключи от квартиры от новых.
0: Да.
1: То есть вот это стимулировать, пожалуйста. И мужчины перед ними преклоняются, становятся перед ними на колени. То есть показать, мы эту женщину боготворим.
0: И она, просто за нее побьем любого, если кто
1: обидит. Она нам даст нового потом. Гражданина. Да. Он нам нужен. Мы не знаем, кто ее муж, как она, что.
0: Она общая считается.
1: Мы приветствуем.
0: Случае, да.
1: Это новый гражданин. Мы хотим, чтобы пришло новое поколение, доброе, хорошее, культурное. Вот этим нужно заниматься. Но никто этого не делает. Ни депутаты, ни министры, ни власть, никто. Одна и та же гадость идет из их уст. Какие-то слова, какая-то инфляция. Добавим пенсию. Почему есть пенсия? Пенсия — это умирать уже.
0: То есть бредят вообще.
1: Да, да, да. Да. Пропаганда вся совершенно пустая. Я им всем говорил, Черномырдину, всем премьер-министрам. Ну, наладьте пропаганду. Ведь вот армию возьмите. Вот дурь. Ведь может такую пропаганду поставить, что будут только добровольцы. Оставьте в этих парней, кто не хочет служить. У нас полно тех, кто хотят. Очередь станет. Может так поставить пропаганду, что в военкоматы будет очередь. Даже при нашем низком жаловании. Не как у американцев. Ну, пропаганды нет.
0: Вы знаете, я просто буквально недавно закончил просмотр документальных хроник о поездке, опять же, того же пресловутого Адольфа Гитлера вот на 6-й съезд их партии, да, и вот посмотрел, как немножко наивно, но насколько сильно работали пропагандистские органы, да, уже тогда, уже в фашистской Германии. То есть там есть чему поучиться, я серьезно говорю.
2: А у них была Лени Рифеншталь вообще, женщина, которая, смотри, какие красивые фильмы делала.
0: То есть,
2: тоже немаловажно.
0: Это попробуйте же сейчас, попробуйте сейчас в нынешней России силой убеждения доказать, что, например, труд чернорабочего, да, ничем не позорнее, нежели труд банкира. А вот они смогли это сделать. То есть вот эти вот дауны, извиняюсь, с лопатами, там они маршировали. Это сюжет был в фильме, который меня вообще убил. Я его отсматривал раз пять. Думаю, ну как же, как лица у них. Вы знаете, как вот они Гамлета играют, они с лопатой идут.
1: Если бы Гитлер и вообще немцы убрали бы нацизм, а оставили бы только пропаганду, чисто государство. Германия, государство, они бы достигли бы огромных бы успехов. Ошибка была вот то, что они поставили свою нацию выше других и удар по евреям. Не надо было этого делать.
2: Так в ремесле пропаганды они у нас учились, ремесло пропаганды, кстати.
1: Да, да, да. Но они научились и нас обошли, так сказать. А мы, победив их, сегодня считаемся побежденными. Понимаете, по истории мы их победили. А по реальной жизни и в экономике, и в пропаганде мы сегодня побеждены. Нам немцы говорят, что мы им должны. Представляете, мы сегодня больше всего должны оказываться Германии. Вы представляете, что говорят?
0: Вообще.
1: При этом это долги ГДР.
0: А вообще, так, вот знаете,
1: страшно.
0: Да?
1: Мы вложили в ГДР столько денег, это не считалось, долгами. А когда ГДР нам решили поставить товары, это оформили как долг. Ну, это же идиоты наши министры. Что они сделали?
0: Нет, да? Вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да. То есть, к примеру, живут здесь вот евреи, там, дедушку тому, скажем, Холокост.
1: Сделали.
0: Нет, вот такую вещь хочу сказать. Вот в ФРГ существует программа, ну, как, в общем-то, и в Израиле, да, по вывозу, так сказать, пострадавших якобы от геноцида, вот это, и от Холокоста евреев. То есть, или их потомство, да, то есть, к примеру, живут здесь вот евреи, там, дедушку тому, скажем, Холокост, труба сгорел. Значит, внучек может подать, апелляцию, да. И его там в какой-то земле принять. Да. А я, простите, что, то есть, я-то что, извините, мой дедушка воевал, вместо того, чтобы сидеть дома пшеницу растить, я не считаюсь, да еще я должен им какой-то прайс выплатить. Фигу с маслом.
1: То есть продолжается гитлерская политика.
0: Абсолютно.
1: То есть люди второго сорта. Русские, славяне, все, кто погиб, все, кто мучились.
0: Это типа
1: так. Им ничего не положено.
0: Как бы фуфел.
1: А теперь, оказывается, положено только евреям. Представляете, что сделали?
0: Ну, а кто согласился выплачивать долги?
1: И этим снова вызывают антисемитизм.
0: Конечно.
1: Они опять провоцируют антиеврейские настроения. Тем, что евреев ставят в привилегированное положение. Сперва они немцев поставили и вызвали этот нацизм, который человечество отвергло человечество. Теперь они евреев поднимают выше других народов в каждой стране и вновь вызывают антиеврейские настроения. А цель какая? Чтобы они снова ехали в Израиль. Уже Израиль говорит по-русски. Еще 10-15 лет, и Израиль будет практически...
0: Кстати, евреям тоже подстава мощная.
1: Русское государство. То есть это вот они делают специально. А для чего это конечная цель? То есть это в первую первый этап был создать Израиль как государство. Второй – доукомплектовать еврейским населением. Третий этап, который начинается сегодня, чтобы там говорили по-русски, чтобы вызвать ненависть у арабов. Чтобы поссорить Россию с арабским миром.
0: Смотрите,
1: какая страшная операция идеологическая. И это никто не видит, об этом никто не говорит. То есть евреи – жертвы этой политики. То есть они снова евреями играют. Тогда они их гнали в газовые камеры. Сейчас вся, вся Палестина – это газовая камера для евреев. То есть арабов 200 миллионов. Что мы будем делать? Как спасти евреев? Их будет всего 5 миллионов. И 300 миллионов арабов. 400 миллионов арабов. То есть они закидают песком. Кстати, не нужно никаких ракет. Они просто песок будут кидать и засыпят Тель-Авив.
0: Да.
1: И у них смертники будут. 50 миллионов смертников пошлют туда, и израильские солдаты ничего не сделают. Вот что страшное готовят для еврейского народа в Палестине и в Израиле. И они еще об этом не знают.
0: И, кстати, это все не, уже обладает.
2: Поскольку
0: не
2: я
0: понимают.
2: Знаю, что многих беженцев из Европы, допустим, которые хотели переплыть на кораблике в Америку, их обманным путем все-таки переселяли в Палестину.
1: И это делалось, то же самое. То есть специально разрешили Гитлеру взять антисемитизм как государственная политика, чтобы напугать всех европейских евреев, сжечь их миллионы в камерах, чтобы заставить в 1948 году под страхом уехать в Палестину. То есть определенным лицам еврейской элиты хотелось, чтобы воссоздать это государство. Им хотелось. Вот наркотик какой. Знаете, это сверхнаркотик. У коммунистов хотя бы наркотик 100 лет. А у сионизма наркотику уже 4000 лет. 4000 лет бедный еврейский народ хотел иметь свое государство. Это правильная мечта. Они имеют право на это. Но путь, каким это делалось, это жестокий. Представляете, евреев всего 15 миллионов, чтобы человек миллионов 4 переселился в Палестину, 6 миллионов уничтожили в газовых камерах. Чтобы 4 миллиона сегодня жили в Израиле.
0: А существует еще и другой народ, который тоже как-то сейчас все пытается определиться. Это вот курды. Вот.
1: Курды. Обязательно будет война.
0: Ведь нужно было бы, наверное, тоже... Я не хочу показаться корыстным человеком, но вот в том конфликте, который возник вот в Югославии, еще до введения туда этих демонов всех миротворческих, да, видимо, нужно было вооружить как-то курдское население, чтобы оно на нашей стороне, в общем-то, этих чертей там немножко, так сказать, понахлобучивало. А почему-то тоже не воспользовались. То есть есть очень много каких-то вещей очевидных.
1: Курдскую карту можно было разыграть нам, и сегодня бы мы бы господствовали бы на Ближнем Востоке. Их 40 миллионов.
0: Ну а чего же?
2: Ее начали разыгрывать и
1: начали.
2: Помогали.
1: Лидер курдов, турецких курдов был здесь, в Москве.
0: Его сдали.
1: Абдулла Оджилан. Вместо того, чтобы ему здесь остаться, он не просил ни денег, ни оружия. Он просил просто элементарного политического убежища или хотя бы возможности находиться здесь. Нет, опять дурацкая позиция. Раз, вышвырнули его.
0: Вот так.
1: Теперь он сидит в тюрьме в турецкой. Американцы его перевербуют и создадут Курдистан, но проамериканскую ориентацию. Мы получим нового врага.
0: В натовском
1: исполнении. Мы опять получим противника на Ближнем Востоке. Вот наша политика.
2: Ну а почему же мы так все время везде проигрываем?
0: Я еще
2: понимаю,
0: я тебе скажу другую вещь.
2: Почему?
0: То есть, например, человек, который непосредственно, так сказать, отвечал за утилизацию нелояльных, в общем-то, вот этих албанцев в Араховцах, он герой России. Да, здесь он оказался, попросту говоря, в федеральном розыске. То есть он там всех выстрелил конкретно, кто был как-то недоволен и вел себя очень грубо. И это самое, и их, да. Да, утилизировал. Это геройство еще до введения. Опять же, вот вы только еще призывали. А человек уже был там, и я его лично знаю. Почему? Не знаю я почему. Правда, не знаю.
2: У меня вот еще такой вопрос. По поводу населения окраин. Это как Александр Гордон, даже небезызвестный, говорит, что это не культура городских окраин, это культура слободки. Вот я, например, живу в станции метро Пролетарская. Вот это не слободка, это центр. Ну, то есть я имею в виду не окраина, но это та же самая слободка. То есть там посмотреть на лица бабушек, потом их мужей, сыновей и так далее, вот это вот такие династии. Рабочие, алкоголические, там какие угодно. Сейчас из алкоголя выходят там их внуки, этих бабушек, они колются в подъездах. У меня в подъезде там разбросанные шприцы лежат. Спокойно,
0: ты
2: там,
0: гонишь.
2: Запросто.
0: У
2: нет,
0: тебя
2: нет,
0: в подъезде
2: серьезно.
0: Швейцар сидит. Гонит.
2: Так это я к тому... Вот, ну, у меня вопрос такой. А вот
0: есть.
2: К селекцию какую-то... Вот мы должны проводить какую-то селекцию. Как вот нам... все-таки повысить культурный уровень народа и как-то вот... Ну, это нитшанская теория, конечно, тоже какая-то фашистская, но как, какую-то селекцию-то надо проводить.
1: Опять нужны деньги. Нужны деньги, чтобы были особые школы, особые какие-то культурные центры, спортивные центры. И запчасть требуется. Ведь социальный организм тоже требует запчастей. Мы могли бы завести население более здоровое из других регионов планеты, особенно мужскую часть. Создать возможность их спарования, так сказать, с нашими свободными женщинами. У нас женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. То есть проблемы никакой нет. Нужно только завести еще 10 миллионов мужчин, мы получим какие-то дополнительные браки,
0: из-за Урала, контакты.
2: Да, но, нет, ну уровень, да, уровень культуры-то надо
1: уровень
2: как-то
1: культуры, конечно,
2: интеллекта повышать.
1: Конечно.
0: Это вторично, можно. То есть сперва нужно повысить
1: физическая
0: уровень
1: масса.
0: Физической,
1: люди,
0: да,
1: чтобы были,
0: да.
1: Чтобы эти люди, а потом уже, на них соответствующее воздействие. Конечно, нужно, но это же все пролетариат. Ведь поймите, что такое пролетариат? Это слово расшифруйте. Летальный исход, так сказать, как бы это к смерти нас звал Карл Маркс. Ведь кого призвали к объединению? Бомжей, получается. Вы знаете, сегодня кстати, лозунг «Бомжи всей России, соединяйтесь». Скажут, ну сумасшедший. А чем марксовский лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? То же самое.
0: Абсурдно.
1: То есть самые бедные.
0: Кстати, во имя чего соединяйтесь?
1: Чтобы
0: непонятно.
1: Отобрать богатство у тех, кто их заработал.
0: Вместо того, чтобы создать что-то. То есть, понятно, там объединяйтесь ради создания. А то типа объединяйтесь и кого-нибудь нахлобучить. Бред.
1: Вот это вот как бы у коммунистов это страшные эти лозунги.
0: Страшные.
1: Два лозунга у них страшных. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и превратим войну империалистическую в гражданскую. То есть они призывали к убийству людей.
0: То есть, причем своих же.
1: Своих, собственных.
0: Внутри, да.
1: Самая страшная революционная партия.
0: Конкретные преступления.
1: Хоть немецкие фашисты хотя бы говорили, что плохие там чехи, словаки, поляки.
2: Они своих хотя бы жалели, да.
1: Хоть про немцев собственных говорили хорошо, а эти уничтожают собственный народ. Вот чем самая опасная партия коммунистов, что она готова к уничтожению собственного народа.
0: И звезда у них пятиконечная, что наводит на определенные нехорошие мысли. Ну, давайте, может быть, опять же к звонкам вернемся.
1: Что, может быть, наша тема им не очень интересна, что они хотят.
10: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Хочу приветствовать Владимира Вольфовича.
1: Спасибо. Чувствую, человек в кровати сидит, нежится на сезон, так, полусонный.
0: Под торшером, типа.
1: И
0: да.
1: У него там ручка. Не надо стесняться. Все делай, что ты хочешь, и говори, что хочешь. Раскрепостись, расслабься.
11: Я вас
1: свободная
11: очень уважаю,
1: да.
11: Владимир Вольфович.
1: Да.
11: Вот такой вопрос. Вот все-таки ваши высказывания вот насчет кавказцев, они такие.
1: Ну, я понял акцент. Это грузин или армянин говорит? Как я определил? Правильно?
11: Армянин.
1: Вот. Значит, он добрый должен быть ко мне. Армяне любят меня.
11: Да, я знаю. Я бы хотел узнать, все-таки вы вот к армянам, вот просто к армянам на бытовом уровне, не вот не таком политическом, а вот бытовом уровне, как к ним относитесь? И как вы относитесь к тому, что Турция все-таки по большому счету кормит Россия? И нравится вам это или что вообще можно против этого сделать? И вот Аджалан все-таки на вашей даче жил или как? Вот по телевизору там по-всякому говорили.
0: Извините, а как ваше имя?
11: Меня Алик зовут.
0: Да, Алик, вот такой вопрос. Вот вы знаете ли о существовании в Армении русской диаспоры? Что вам известно?
11: Да, русские есть.
0: Нет, я имею в виду именно диаспору, которая, так сказать, оказывает финансовое мощное влияние на внутреннюю политику от вашей республики, на внешнюю, да. Там есть ли конкретно хотя бы один банк, председателем которого является русский человек?
11: Да, есть. Там, ну, вот русский алюминий, группа такая, вот Абрамович, там они заводы покупают, потом Потанин активно работает в Армении, и у нас есть старообрядцы, их очень много, и они живут очень хорошо в Армении, так что в этом плане, может, этого не видно, может, видно, что только у армян есть здесь диаспоры, там банки и все такое, но в Армении русские есть, и им всегда рады в Армении, это я могу сказать однозначно.
0: Понятно. Слушай, если я приеду, скажу, ребята, я от Алика. Спасибо.
1: Я отвечу.
0: Конечно.
1: Отвечу Алику на вопрос. В бытовом отношении, я нормально отношусь к армянам, я знаю, что наш союзник, партнер, и нам выгодно всегда это цари учитывали. Но в бытовом отношении, допустим, в Краснодарском крае или еще где-то, к ним отношения как бы не очень хорошие. Они об этом знают, потому что они сплочены, они в хорошие места занимают, и где-то бывает такое вот отчуждение, может быть, к ним, потому что их сравнивают в целом, как кавказцы, так сказать, как бы. И из-за чеченской этой войны и других проблем общее отношение может быть иногда отрицательное. Вообще это, вот, скажем, четыре народа есть. Евреи, армяне, цыгане и русские. Сегодня мучаются. Они как изгои по планете, путешествуют, их как-то не все любят. Это вот четыре народа. Но если цыгане еще как-то, они уже всегда так были, как бы это, выходцы из Индии, они разбились по всей планете, то евреи и армяне из-за того, что их лишают родины, вытесняют. Евреев 4000 лет назад вытеснили, а армян сейчас сжимают до сих пор это вот кольцо. А русских то же самое получается сегодня. У нас тоже сжимают, просто у нас пока еще большая территория. Поэтому насчет курдов мы уже говорили. Я считал, что нужно было помогать лидеру курдских повстанцев, но это наше руководство пока не сделало. А вот в плане отношения к Турции, прав Алик, мы сами сегодня вскармливаем своих будущих противников. Мы оказываем активную помощь Китаю и Турции. Это единственные две страны, которые когда-либо смогут начать войну против нас. Больше никто не пойдет против нас с войной. Только Турция и Китай. Это может случиться. И сегодня мы им помогаем, как в свое время мы Германии помогали. Давали им, так сказать. Но это было вынужденная мера, это с Германией. Единственная страна с нами сотрудничала с 22 года по 41. Сейчас у нас есть выбор, возможность выбора. Давайте с Ираном сотрудничать. Вот сегодня прилетает к нам в Москву президент Ирана. Вот нужно скорректировать политику. Но дипломаты слабые. Дипломаты не могут. Они могут понять, давайте про иранскую линию, она безопасная. Про турецкую, она опасная. Про корейскую, про японскую менее опасная, чем про китайскую. Это ну, вот проблемы большие.
0: Хитрые они очень хитрые.
1: Хитрые, но мы должны быть еще хитрее. Еще хитрее должны быть наши дипломаты. Они пока слабые тоже, к сожалению.
0: А потому что в посольствах Козыревский. Разруха. Вот так вот.
1: И в посольствах за мизерные деньги не стоит специалистов. Потому конечно, что в Москве конечно. Любой специалист заработает куда больше или за границей. Козырев уехал зав. Аптекой, да, в Америке. Он получает больше, чем наш дипломат, который сидит в нашем посольстве в Вашингтоне там или
0: да сейчас даже при ООН. У них в среде выгоднее типа, поехать куда-нибудь там на Украину, там, к примеру, послом, потому что тот прайс, который он получает, на Украине что-то стоит, нежели да, быть где-нибудь в Непале да. послом. Или...
1: Это проблема, проблема.
0: Вы знаете, тут на пейдж еще приходит да. сообщение, тут хотите вот телегу зачитаю, но она хвалебная.
1: Давайте.
0: Хвалебная. Нет, я
1: люблю лучше, когда меня критикуют, когда нападают.
0: А я тоже, кстати, не в кайфе.
1: А когда неудобно хвалят, так. Это приятно.
0: Не, ну зачитаю.
1: Давайте.
0: Знаешь, так, Жириновский пророк в своем отечестве, но люди поймут это гораздо позже, пишет Валентин. Вот
1: правильно, телега. Да, да.
0: Так, а вот вопрос от Оксаны.
1: Да.
0: Да. Тоже к вам. От каких человеческих радостей вы испытываете удовольствие? Чем будете заниматься на пенсии, спрашивает Оксана.
1: Ну, до пенсии далеко. У нас новый закон, по которому нужно иметь стаж 45 лет и возраст 65 для мужчин. Поэтому практически нужно до 70 лет работать. Ибо только к 70 годам у нас будет стаж 45 лет, ибо раньше было 30 лет. На пенсии я уже говорил, с удовольствием буду на какой-то преподавательской работе там, или найду какой-то вариант общения с нашими гражданами, чтобы помогать нашему поколению молодому. Вот. А радости, очень трудно мне сейчас какие-то радости испытать. Я все перепробовал, у меня все было, все переживания, все эмоции, я всю планету исколесил, я все перепробовал в смысле пищи, в смысле одежды, каких-то там сексуальных развлечений, культурных, так сказать, все переслушал, пересмотрел, переодевал, так сказать. То есть, ну все. Поэтому вот люди, которые, у них есть желание куда-то полететь или... Некоторые вообще джакузи не знают, что такое. Представляете, вот он мечтает побывать в джакузи.
2: А может,
1: как бы...
0: Праздник. Съездим а в джакузи, такое, вот да. так вот они, да.
1: Да, джакузи, что такое, что, или там какая-то вкусная пища тоже для него, это еще как бы загадка. Или там купить вторую рубашку, человеку радость доставит.
0: Поэтому а некоторые, знаете, как даже, вот меня это, честно говоря, убивает. Типа, например, звонишь там куда-то, но у меня сейчас все меньше таких знакомых, почти нет. Их, типа, где он там, там или она? А она, типа, вот что, сегодня же суббота, она моется. То есть, человек, суббота такая.
1: Да, суббота, день помывки.
2: Ну, там по тетёшка цена.
1: Ну, чтобы ответить, я все-таки отвечу. Внуки, это все надо. надоедает, и дети. Самое хорошее, это когда какие-то есть откровенные, чистые отношения, просто духовные. Когда кто-то кому-то сказал добрые слова и сказал это без всякой корысти. Как вот написал там Валентина, да, эту строчку, да, что там есть пророк в своем отечестве. Вот. Просто какое-то доброе отношение, еще когда не видят друг друга. Это вот. Потому что все материальное, оно надоедает. Все, я заранее могу сказать всем молодым. Бесполезное количество половых контактов, бесполезное количество съеденных там блюд. Некоторые до сих пор много едят. У меня есть работник, у меня сегодня вилка, он сегодня ел. Ему уже 60 лет, он продолжает как свинья жрать. У него как бы наркотик. Он съест целое ведро пищи.
0: У него такая...
1: Нет, нет, нет. Это чисто как бы уход человека от действительности. Хоть на этом себя доказать.
0: Ну, вообще-то вот еда, это интимный
1: съест
0: процесс.
1: Ведро. Кстати, а ему это... приятно это. Вот он ведро съел при всех, как-то он чувствует себя человеком. Вот он в этом получил удовольствие.
0: Я тоже отвращение испытываю.
1: А вот он, нет, для него это как бы вот такой вот...
0: Нет, вариант... я имею в виду видя
1: да,
0: людей,
1: да, да,
0: вот, которые...
1: Когда он пожирает, даже свинья останавливается.
0: Я поэтому не хожу в кабаки, в рестораны, тяжело, никуда, да. Потому что...
1: Поэтому вот это радости очень мало у людей. Очень мало людей радости, когда действительно им что-то так суть приятное. В основном прикидываются. Да. Здесь мне играют, надоели уже дети. Он прикидывается, о, какой-то там хорошенький, какая-то...
0: А сам думает о своем.
1: Быстрее, кстати, бы они ушли, бы эти дети, бы ушли, так сказать, да. Выросли и так далее.
2: То есть, я с вами совершенно согласна.
0: Вот тут еще сообщение на пейджер такое. Это звонит к вам, причем на ты, да, Володя. Это звонит твой коллега по военной службе в Тбилиси, Шашков. Ответь, пожалуйста, если ты меня помнишь.
1: Помню. Помню даже его национальность. Чуваш.
0: Ну
1: да,
0: вот.
1: И он занимался Персией, так сказать. Все помню его.
0: В смысле Персии?
1: В смысле, он, я как тюрколог там был, мы вместе, Турция рядом. А в Тбилиси мы служили, а он занимался Ираном, так сказать. Он иронист. Подполковником был, сейчас уже, наверное, полковник, и на пенсии. Ему уже, наверное, под 80, уже прошло 30 лет, так что ему под 80 лет. Хорошо, что он еще жив. Что он хочет?
0: А он просто передает привет.
1: Я помню его.
2: Видите, тоже чисто.
1: Помню
0: а вот,
1: его.
0: Скажите,
1: вредный был, кстати.
0: Вредный?
1: Был, такой вот, педагог. Дан такой, знаете, все такое...
0: Он сейчас нас слышит.
1: Да, ну так зато, в принципе, это правильно было. Хорошая дисциплина, все выполнять. То есть он... В этом смысле мы всегда же злимся на людей, которые заставляют все делать хорошо. Это вечное отношение к любому учителю строгому, к любому там...
0: Не, ну с другой стороны, бывает так, что... Вот
1: ну надоедает прям... просто это, когда человек не может расслабиться. Вот он не мог расслабиться. Служба.
0: Я лейтенант. Мне
1: 23 года, молодой лейтенант. Дай мне как-то немножко какую-то нишу занять. То есть он не понял разницу в возрасте. Как сегодня я не понимаю тех, кто не хотят работать. Мне это нравится работа. Я
0: тоже
1: наслаждаюсь. Потому что я все испытал, все надоело.
0: Ну вот праздники злят вас. Вот, например,
1: конечно.
0: Эти восьмые. Я дико,
1: конечно.
0: Я говорю, да ненавижу я. Когда же закончится все это?
1: Да.
0: Или вот оправдание. Вот Лилия, ну, тут она сообщила, говорит, ну это как выходной. Ну не ходи ты на такую работу, на которую тебе не в кайф
1: ну,
0: ходить.
1: Ну посмотрите ее мысли. Какое достоинство? Ну какое достоинство?
0: Да никакого достоинства.
1: Ну какие достоинства?
0: Вообще.
1: О чем говорить? Какого-то лига женщин каких-то
2: за что-то. Вы не ответили, кстати, что является мужским достоинством главное.
1: Я знаю, что вам нравится. Но не должно быть ничего этого. Вы не должны об этом думать даже. Так сказать. Это должно быть
0: мозг
1: все вслепую. Вслепую, так сказать. Вслепую.
0: Только на чувствах.
1: А вам вот именно нужно это толстый кошелек и другие какие-то толстые места.
0: И вон она вся в золотых украшениях сидит.
1: Вот, все, видите, все обвешано. Сколько у нее колец. У нее чистые руки, ничего нет.
2: А как вы относитесь к татуировкам на тельце женщины?
1: Так сейчас у всех татуировки. Это страшно, какая-то мода пошла.
0: Портит скафандр.
1: Дети
0: на прокат,
1: плечи, спина, все везде, так сказать.
2: Да у них переводные картинки у детей.
1: 40 лет назад это считалось плохим тоном. Значит, человек сидел в тюрьме. Как минимум во флоте 4 года служил, а сегодня это все
2: а 2000 лет назад это считалось принадлежностью к какому-нибудь культу?
1: Может
2: там,
1: быть, пусть делают.
0: Да ладно, я сколько, 30 лет назад,
1: все
0: может, пеленки писал.
1: Не хочу.
0: Давайте звонок послушаем.
1: Давайте, да. Прямое общение.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте. Меня Алексей зовут.
0: Здравствуйте, Алеша.
12: У меня вопрос, Владимир Вольфович.
1: Да.
12: Во-первых, должен сказать, что, на мой взгляд, ЛДПР является самой народной российской партией.
0: Какой партии... вы сказали?
12: Самой народной партией, то есть партии русских патриотов, действительно.
1: Спасибо.
12: Но про такие вот партии, как СПС, Яблоко, у меня лично складывается такое впечатление, что их создали спецслужбы США с их непосредственным финансированием.
1: Все правильно.
12: Целью развала и порабощения Великой России. Вот что вы по этому поводу думаете?
1: Абсолютно правильно вы говорите. Как нам забросили большевиков в 1917 году,
8: также забросили некоторые демократические группировки сейчас. Вспомните фразу Немцова. Хотите жить как на Западе, голосуйте за СПС. Но мы никогда не будем жить как на Западе. Такой же призыв коммунистов. Давайте построим коммунизм. То есть обман. Идеологический наркотик.
0: Причем с такими глазами, вот он это, у него так пучит их, ему бы лучше взять фамилию не Немцов, а Смирнов.
8: И потом, посмотрите, он же обманывал нас, говорил, Волга машина, а теперь будут там делать опять итальянцы Фиат. Ну где же Волга твоя? Ты же орал год назад еще. Волга, отличный завод.
0: Он же зацепился за Москву. Давай. Цель-то все, свой парень все, выполнил. Все, все, теперь его отсюда как зубочистка не выдернешь.
8: Отсвертировали выборы ему. Всю ночь же считали. По его выборам, по автозаводскому, рабочие не хотели за него голосовать никогда в жизни. Но сделали, и Пугин сделал. Теперь Пугина нету, там другой директор, Беляев. И его там, и он там никогда больше не победит. Но он орал, Волги, Волги, но не рассыпаются эти Волги, они холодные машины. Всем же понятно, что Мерседес лучше, Фиат лучше, и Вольво лучше.
0: А вот тут, кстати, действительно, ведь какое количество там рабочих рук, рабочих сил, да, обычного железа, которое вот из земли, руды достают, тратится на изготовление этих монстров по типу там Москвич, там, и это...
8: Все впустую.
0: Полный бред.
8: То есть у нас самолеты отличные, давайте да, все на самолеты. Да.
0: На самолет.
8: А внизу пускай немцы, шведы все это делают.
0: А мы будем ездить на нормальных это и BMW. Все, вот, все. Да, я вот сам.
8: И чище, и проще, и быстрее. Нет, да. Давай свое. Так свое давай вдруг там, где хорошо, где получается.
0: Где умеешь, чтобы срама не было.
8: Должна быть ниша. Вот танки отличные, делайте танки. Они лучшие в мире танки.
0: Или пускай... шоколад бабаевский тоже
8: вот
0: классный.
8: Вот, тоже, вот. Где-то что-то мы можем хорошее делать. Блины. Вот давайте блинами закормим весь мир. Не гамбургеры эти идиотские, не Макдональдс. А блины русские, это отличная
0: вещь. Будем поставлять им туда.
8: Наши пельмени. То есть мороженое возьмите сегодня. Мы же холодная страна. У нас самое лучшее в мире мороженое, но даже у нас продают этот дурацкий, этот, как его, реклама его.
0: Ну, это да, не будем их называть.
8: Да, даже не буду рекламировать их. То есть мы можем, должны заниматься тем, что у нас хорошо получается, и весь мир будет это все делать.
0: Как называется рациональный подход.
8: Тельняшки, нигде в мире нет тельняшек. Давайте тельняшки эти везде экспортируем.
0: Нельзя.
8: Ну, к примеру.
0: Ну, есть вещи, которые я бы не стал торговать.

0: Парамол, она отработала. Слушайте, самолеты летают некоторые с отработанным режимом еще лет 20.
1: Извините,
0: а эта станция ничего не отработала.
1: А могу я вот, да, вот как гражданин, то есть я уже старый парень достаточно, и когда строили станцию «Мир», мои родители, естественно, там, отрывая от меня прайс, платили за эту станцию. Я не знаю, кто вот этот Коптев, о котором вы сказали, но если он сейчас меня слышит, дружище, я против, чтобы ты мою собственность топил. Если ты это сделаешь, нам придется тебя нахлобучить.
0: Да,
1: нет,
0: да,
1: ну а как? Я имею право быть против.
0: Враг, конечно.
2: Американцы будут первыми в мире и не дадут даже нам места на
1: да у нас в космосе не останется
2: станции.
1: Даже калоши ни одной. Уже вообще все.
0: И никакой опасности не было. Никуда бы она не упала. Еще лет 5 у нее был ресурс, а со мной она можно было продлевать и продлевать.
1: А сейчас одно утешение, если упадет, то на Японию.
0: Да, вот чтобы она можно было бы здесь какой-то выигрыш сделать.
1: Да, хоть чего-то.
0: Поставить с них, где опасная зона падения, взять с них деньги срочно, что мы отведем эту опасность.
1: Да, да.
0: И они бы заплатили сейчас. Бешеные деньги заплатили бы. Бешеные. Но опять ничего не делают. Вот, мы гарантируем падение в Тихий океан. Наоборот, сказать уже, мы не можем
1: на
0: гарантировать.
1: На Токио упадет.
0: Что
1: мы
0: падает
1: можем
0: на Токио или на Сидней падает, допустим, на Йоганнесбург, а может быть даже на...
1: Типа, спасайте кенгуру.
2: Сказал, что мы не гарантируем безопасное затопление, сказал Семенов так. Ну, в никуда.
0: И вообще должны все восстать. А что за станция? А что там находится? Откуда вы знаете, что там находится? Может,
1: это
0: вообще океан вообще отравим.
1: Может быть, ну там, кстати, что какой-то был репортаж о том, что там какие-то грибки, какие-то там не
0: поймешь. Там может быть полно вредных веществ. Это может привести к экологической
2: реакции. Вы знаете, летчик Серебров, с которым я недавно разговаривала, он сказал, что когда полгода не было на станцию людей, и он туда вошел через полгода, там, говорит, пахло так, как будто куча трупов прямо была. То есть она
1: живет.
2: Да, там что-то такое живет, да, оно.
0: И потом мы будем все есть отравленную рыбу и купаться на курортах, где это отравленная вода. Мировой океан соединен вместе, поэтому его в любом месте отрави, и все человечество. Не хватает воды сегодня. У человечества, треть человечества не может получить нормальную, сырую, хорошую воду.
1: Несмотря на наводнение постоянно.
0: Топят ледники, растапливают. Представляете, морскую воду превращают в нормальную воду, питьевую. Только мы сегодня еще наслаждаемся нормальной водой, а весь мир мучается.
1: Ну что, еще один звоночек.
0: Давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Доброй ночи.
1: Аналогично.
3: Я вот по такому вопросу звоню. Значит, вот говорите, евреев там, значит, 200 миллионов задавят. Ну, исторически возьмем пример такой. Значит, сколько там миллионов китайцев на Вьетнам полезло в свое время?
0: Китайцев?
3: Да. Так там всего 10 тысяч пограничников их... задержали. Это
0: на том этапе, да. На том этапе это, может быть, и произошло. Но время-то меняется. Времена не меняются. А посмотрите, сколько албанцев. Вы что не творят на Балканах? Вот на Балканах что не творят албанцы? Их очень мало. Сербов куда больше, славян. А что не творят? Ну?
3: Так, идем дальше.
0: Ну, чтобы вы правильно поняли, мы не хотим этого. А то, может, вы решили, что мы хотим, чтобы так было. Мы прогнозируем, что так может быть.
1: И мы предупреждаем в какой-то степени. Да, дальше, продолжайте.
3: Значит, второе, говорит, артисты, когда они вот переигрывают, это называется фальшивит. Политик, когда переигрывает, называется демагогия. Это я не подумать, что оскорбляю вас или еще что, но вот очень часто у вас, может быть, просто своя публика или еще что-либо, и у вас сквозит демагогия очень сильно.
1: Да ладно, извините, тут я исступлюсь, потому что я, скажем так, профессионал своего рода, и я прекрасно отличаю, когда человек по делу выступает, а когда просто гонит. И как раз вот Жириновского можно отнести к наименее гонящему человеку, то есть он свою, извините, что я так в третьем лице, но тем не менее, свою политику держит постоянно в течение уже нескольких многих лет. То есть он постоянен, в отличие от всех этих там вот перебежчиков туда-сюда, которых по настроению мотает как это. Так что тут я с вами не соглашусь.
0: Ну пусть закончит.
1: Ну пусть.
0: Что же хочет?
3: Нет, ну давайте так, значит. Вот великолепно он выступал, значит, там прочее. Вот сегодня просто я думаю, ну что, человек исправился. И все равно срывается где-то.
1: Ну, понятно, то есть где-то срывается, где-то там нельзя. За туманами называется.
0: Нельзя да. быть, ну, как бы удовлетворять всех людей.
1: Безусловно.
0: Вот ему какая-то тема не понравилась, допустим. Вот наверняка еврейская тема не понравилась. Я не имею в виду, что я хочу этого. Упаси Бог, пускай живут и в Израиле евреи, но угроза есть. Уже идет шестая война между евреями и арабами. Она же идет.
1: Причем она
0: войн.
1: Как-то ну, вот начинает раз, да. вот с этого вот раскрутка идет.
0: И самое главное, что этот виток, это же в конечном итоге

0: по нам ударит? Имеется в виду резкое повышение цен на нефть. Конечно. Или падение? Вот сегодня мы живем на нефтяном наркотике.
1: Ну, я даже...
0: Через год, через два он рухнет, и что мы будем делать?
1: Извините, я мельче, конечно, затрону тему, но как конкретный пример, да, вот лично меня касаемый. То есть моя, например, поездка вот в Израиль сорвалась реально, потому что там, типа, какие-то черти бегают и стреляют. Вот, вот пример. Уже как отразилось на мне, русском гражданине, вот, хотя...
0: Но возьмите Ирак. За 10 лет блокады погибло 1,5 миллиона иракцев. Почему мы об этом молчим? Что? Ирак
1: потому
0: третьего
1: что далеко,
0: сорта.
1: Потому
0: нет,
1: что далеко. Третий,
0: может, третьего сорта.
1: Далеко, да.
0: Про русских молчат второго сорта. И вспоминают только, когда гибнет европеец. Поднимают шум.
1: Там причем несколько... даже если он там просто погиб в каком-то туристическом самолетике.
0: Все. А посмотрите, вот несколько солдат только заболели какой-то болезнью, не умерли.
1: Понос
0: сколько шума
1: да,
0: на
1: да.
0: всю планету. Но когда гибли русские солдаты, до сих пор гибнут.
1: А вы знаете, кстати, что вот этот шухер, который они поднимают по поводу поноса у своих солдат, на самом деле их, он не искренен тоже. Это просто такая политика. Это инструкция, по которой они, видимо, действуют, чтобы, так сказать, поднять свой приоритет в глазах остального мира.
0: Да,
1: но чтобы... не заботятся они искренне о них. Я не верю в этом.
0: Вообще, это подготовка ухода их оттуда. Им нужно будет основание, как уходить оттуда. Вот условия, как бы тяжелые условия для натовских солдат.
1: Да.
0: И пора уйти с Балкан. То есть ранее да, готовят да, идеологическое да. обоснование. Чтобы было обоснование операцию свернуть и уйти. Ибо успеха не добьются. Там будет продолжаться конфликт всегда.
1: Конечно.
0: Потому что,
1: конечно.
0: Как нам говорят, силой нельзя людей к чему-то приучить. Вот к коммунизму. Сколько было у нас КГБ, кое мощное, какая армия, сколько погибло. И все равно этот коммунизм отбросили все. Так и на Балканах. Все равно натовцы уйдут, и там будет та же ситуация, будет, как да. она и была. Так, как на Ближнем Востоке. То есть везде процессы будут продолжаться. Силой ничего не остановить.
1: Давайте
0: бесполезно
1: сейчас...
0: бомбить Югославию, бесполезно бомбить Багдад. Все останется, как было.
1: Давайте прервемся на музыку, если вы не против.
0: Хорошо. Нам очень выгодны ядерные отходы. Мы можем посадить на иглу, связанную с тем, что только мы будем держателями этих отходов, всю планету. То есть все атомные станции мира будут к нам привозить ядерные отходы. И мы можем регулировать процесс. Мы можем отказаться в принятии ядерных отходов, и эта страна погибнет. Куда она их повезет? То есть она не сможет, у нее не будет могильников, не будет складов. Это одна сторона. Вторая сторона, мы можем дальше использовать это. Это будущее человечества в смысле энергоносителей. Нефть кончится, нефть кончится, газ кончится, уголь. Все кончится. Останется только атомная энергетика. А ядерных отходов еще огромное количество энергии. Их можно продолжать использовать. И это военная безопасность наша. Мы можем это использовать для создания оружия.
1: Или они даже будут бояться количестве. Сюда стрельнуть.
0: В том-то и дело. Потому что взрыв всей России приведет к уничтожению всей планеты. Это наш щит. Это мы себя защитим. То есть и нам это позволяет в плане безопасности для нашего населения. Именно у нас огромные пустые пространства, где люди просто не живут. Можем там, где сегодняшние склады существуют, отследить людей, если сегодня там проживают. То есть полная безопасность. Но при этом мы, ключик у нас будет в руках. От всей ядерной энергетики всей планеты. И будем иметь огромные доходы от переработки этого топлива. Вот это все. Это же отлично. Это мы спасем себя.
1: Ну,
0: это
1: а
0: вперед
1: вот,
0: на 50, на 100 лет. Для нас будут хорошие источники для обогащения.
1: В принципе, все правильно. Но я думаю, что вот приславшего или приславшую данное сообщение волнует не, так скажем, не сама судьба земель, где будут вот это вот захоронение произведены, а волнует попросту прайс. Как он будет поделен, достанется ли что-нибудь автору послания. Потому что, ну, сами понимаете.
0: Конечно. Имеется в виду, что все население получит доходы. А испуг такой же, как первого паровоза. Всем казалось, дымит, дорогу строить нужно, железо, как это так? Вот лошадь, она как бы, даже навоз ее идет на поля, как удобрение. От паровоза только плохое. Самолеты как испугались. Помните, железная птица. Якутск смотрит там или Чукча.
1: Да.
0: Птица железная летит. Шум, гам, все это ему тяжело, воздействие. То есть то же самое ядерные отходы. Это просто, ну вот, восприятие такое. Все боятся еще Чернобыля, боятся там Хиросимы, Нагасаки, но это будущее человечества.
1: Как
0: это будет
1: крути.
0: В наших руках. В наших. Поэтому бояться не надо. Надо быстрее все это использовать. использовать, чтобы быстрее стать богатыми. Быстрее отдыхать. Мы все должны у себя хранить ядерные отходы, а жить на Багамах, на Кипре жить, в Арабских Эмиратах. То есть наслаждаться жизнью далеко-далеко от этих отходов. Но получая деньги за их захоронение, мы сможем отдыхать, жить и учиться, и лечиться, и культурный досуг проводить в самых безопасных местах и собственной страны, и за рубежом.
1: А вот чтобы впредь не возникало таких вопросов, опасений, вот касаемых там отходов и так далее, вообще утилизации, проблем утилизации, не приходило ли вам в голову мысль, скажем так, ввести какой-то законопроект, там, я не знаю, как это называется, но он должен быть очень жесткий, да, чтобы там человек, который, значит, что-то изобрел, обязательно как отдельное приложение к своему изобретению прикладывал также вот методику утилизации вот, результатов своего изобретения, потому что повсюду валяются эти покрышки от 600-х мерседесов, повсюду, ну, в общем, честно говоря, да, вот давайте откровенно скажем, загадили все, то есть как говорится, после меня хоть потоп. Я изобрел там трактор дизельный, он там везде нагадил, трава не растет, зато я прайс свой срубил, купил маньки, шубу и все. А ты должен был подумать о том, об этих пятнах, как их вывести. Вот это надо узаконить как-то, видимо.
0: Это тяжело сделать.
1: Да просто.
0: Потому что...
1: Платить деньги за те изобретения, которые...
0: Тогда становится прогресс.
1: Да и пусть.
0: Да, но...
1: Уже же надо его как-то...
0: Но да. Это неизбежный спутник. Это невозможно остановить, потому что всегда сперва вред, потом мы начинаем с ним бороться. Сперва Хиросима и Нагасаки, потом мы построили атомные станции. И будущее России — это огромное количество атомных станций. Еще, может, будет 1-2 Чернобыля. Но мы всегда будем обеспечены энергией. А кто-то предпочитает умереть в хорошем воздухе и замерзнуть от того, что не хватает энергии. Вот в чем проблема. Не надо.
1: Я пугаюсь,
0: может, часть
1: например,
0: людей будут станции. Инвалидами, но мы дадим возможность... рывка резкого вперед. И родится новое поколение, но оно будет жить. А потом... самое хуже, это замерзнуть в собственной стране, когда якобы не хватает энергии, или умереть от голода, когда тоже не хватает энергии для воспроизводства продовольствия.
1: Ну,
0: поэтому это спутник
1: быть.
0: Чести. Ну, возьмите автомобили. От этих автомобилей ежегодно на планете Земля гибнет 10 миллионов человек. Это же целая мировая война.
1: А знаете почему?
0: Мы осуждаем мировую войну, допустим, Первая мировая. Погибло всего 10 миллионов. Сколько людей было осуждено? Что это преступники, да? А от автомобилей каждый год планета теряет 10 миллионов человек. Но мы не останавливаем автомобили. Иначе
1: человечество остановится. Это потому, что происходит этот прогресс. Я, например, искренне считаю, да, что не нужно, и, кстати, Генри Форд также считал, что не нужно человеку перемещаться на автомобиле со скоростью больше 70 километров в час. То есть, если это не спецмашина, я имею в виду медицинская, да, или какая-то машина там спецслужбы, то есть надо ставить, да, ограничитель конкретный.
0: Закон торговли. Не будут покупать. Торговли. Закон. Как алкоголь.
1: А не будет выбора.
0: Давайте алкоголь.
1: А выбора не будет.
0: Да, будет
1: не
0: выбор.
1: Будет, не будет.
0: Другие будут. Подпольно будут производить. Вот в чем дело.
1: Подпольно. Расстрел.
0: Вот
1: достали? Нету такого.
0: Расстреляем всех.
1: Расстрел.
0: Вот то же самое.
1: Да, да,
0: аборты. Давайте их запретим сейчас. Аборты запретить.
1: Да,
0: алименты
1: легко.
0: Отменить. И отменить наказание за изнасилование. И мы решим демографическую проблему. Но все женщины будут насиловать каждый день туда.
1: Что это правда, Лилия Витольдовна?
0: Лилия, она согласна? Будут насиловать всех.
1: Ты согласна?
0: Все. Ну, она согласна.
2: Ну,
0: она
2: нет, потому что какой-нибудь вонючий там паршивый попадется.
0: Ну, что?
2: Зачем
0: ничего,
2: же?
0: Ничего,
2: нет,
0: ничего.
2: Нет, ну, неприятно.
0: Потом забеременеете. Забеременеете,
1: да.
0: И мы решим демографическую
2: упаси
0: проблему.
2: Упаси Боже, нет.
0: А вас спрашивать не будут.
1: Да.
0: То, что предлагает наш Александр, он же говорит, запретить, расстрелять. А здесь мы предлагаем, чтобы вы забеременели, вас не убьют.
1: Да.
0: Вы еще удовольствие получите.
1: Да,
0: может, вас здесь человек изнасилует, только 11, от 11 вы забеременеете. Представляете, какое удовольствие?
1: Радость для
0: женщин. И вы будете реабилитированы, то есть вас насилуют. Это же удовольствие для женщин. То есть государство разрешило вас насиловать.
1: В законе.
0: Без вашего разрешения с вами вступают в половой контакт. И вы должны молчать.
1: И радоваться.
0: Чуть поплакала,
2: нет,
0: и опять
2: нет,
0: ждет
2: но
0: следующего.
2: Если я детей не хочу даже добровольно,
0: а
2: зачем же мне...
0: спрашивает. Ваш биологический организм готов забеременеть.
1: Вы должны это
0: стране
1: сделать для
0: нужен,
1: нации.
0: Стране нужен человек.
1: Да.
0: Вы должны породить человека, а потом отдыхать.
1: Вы живете на территории этой страны. Вы обязаны
0: вы
1: родить
0: сегодня.
1: Этой стране грудничину.
0: Вы потребляете. Вот
1: вы только едите свитер.
0: Кто вас повезет сегодня?
1: Кто для вас кольца эти выплывет?
0: Нам нужен человек. Нужны запчасти.
1: Да.
0: Запчасти нужны.
2: Ну что-то вы на меня напали. Я сейчас подумаю, как на вас напасть.
1: Ну
0: и ты
1: пока думай, а мы звонки будем принимать, да?
0: Да, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
1: Говорите, как-то вас там двое.
0: Пускай двое будет.
3: Алло.
1: Да.
3: Это Нижний Новгород.
4: Давайте,
5: это Георгий.
4: Давайте, знаете, так, извините, уважаемый, простите, давайте так, сперва говорит Нижний Новгород, а потом, Георгий, поскольку...
5: Хорошо.
4: Да. Говорите Новгород. Да.
6: Его отключили.
4: Да, Георгий, тут еще.
6: Давай, Георгий.
5: Да, я здесь.
6: Давай,
5: да,
6: ты быстрее.
4: Давай, Георгий,
6: а ты. Значит, тебя
5: у меня одно пожелание к Саше.
4: Да.
5: И вопрос к Владимиру Вольфовичу.
4: Готовы, слушаем.
6: Давай.
5: Значит, Саша, к вам пожелание такое. Вот вы много говорите о патриотизме. Я предлагаю вам сделать одну конкретную вещь. Просто во время своих передач по воскресеньям.
4: Программ.
5: Да, программ. Начинайте и кончайте гимном Советского Союза. Ну, то есть России сейчас.
4: Угу.
5: Как вам такое предложение?
4: Я посмотрю, я просто не слышал новой версии гимна, если она мне
5: поможет. Нет, слова совершенно здесь не обязательно, они не важны.
4: Просто музыкой.
5: Одну музыку, часть А, часть Б, достаточно.
4: Я подумаю об этом. Да, теперь
5: это конкретное дело. Говорить можно много, а дело раз...
4: Ну, это не дело. Давайте так, это не дело. Вообще, трансляция, это не дело. И, да, конкретное дело я делаю вне работы, когда стою с полосатым жезлом на перекрестке, понимаете, и обеспечиваю ваши водители безопасность. Давайте теперь вопрос к Владимиру Вольфовичу.
5: Алло. Вопрос такой. Владимир Вольфович.
6: Да.
5: Значит, в свое время, когда исполнялся тот же самый гимн Новой России в Думе, два человека не встали. Это был Юрий Рыбаков, да?
6: Да. И Юшенков, по-моему, да. Ну?
5: Почему вы не предложили проголосовать за то, чтобы их лишили, там, скажем, месяца на три голоса в Думе?
4: Понятно, спасибо.
6: Я согласен с вами. Какой бы гимн ни был, кому он нравится, не нравится, это неуважение к стране в целом. Раз принят сегодня этот гимн, этот флаг, эта атрибутика, то есть это должно быть всеобщее уважение. Потому что это государство, как есть флаг Европейского Совета, есть флаг ООН, то есть это общее. Униформа солдат, униформа полицейских, ГИБДД, врач, белый халат, кому-то это, может быть, не нравится. Я с вами согласен.
4: Это вот даже своего рода позерство.
6: Они разгильдяйство. Они хотели обозначиться. Как Шандыбин не вставал никогда при гимне России на музыку Глинка. Это просто, ну, это революционеры, левые эсеры, это экстремисты. Это...
4: Причем, если бы они знали, что, например, по выходе из этого здания их нахлобучат, они бы встали. А тут
6: и обязательно
4: как...
6: нужно наказание за это, хотя бы моральное осуждение, я в этом плане согласен. Нужно обязательно их морально наказывать за это.
4: Следующий звонок.
2: Давай. Ой, простите, а я придумала, ничего. Как на вас напасть.
4: Давай.
2: Ну, по поводу изнасилования. Ну, если меня каждый день будут насиловать, или Владимир Вольфович, или ты, тогда я согласна.
6: Не надо, ваше согласие никого не интересует.
4: Вот в том-то
6: весь
4: и
6: смысл
4: дело.
6: Насилия, это когда пришли, увидели, так сказать,
2: нет,
6: и сделали.
2: Ты
4: захватил, да, пальцем показал.
6: А когда вы
4: там...
6: будете выбирать кого-то, это уже не насилие. Какое это, насилие?
2: Это... Вы же не будете этого знать, это... что я вас выбрала.
4: Ну, так, нет. Так никто не будет
6: так
4: выбирать.
6: Так и насиловать не будут. Весь смысл, конечно, насилия внезапно, когда появилось желание,
2: да,
6: и напали. Как желание поесть. Нет. Я же не буду заранее заказывать какой-нибудь ужин через 8
4: месяц,
6: часов.
4: Там,
6: можно
4: или
6: захотеть,
4: когда...
6: вот увидеть эту лапшу лагман. Не люблю там узбекскую.
4: Напрыгнул.
6: И тут же я ее съел, так сказать. А если сказать, что вы будете кушать, тогда мне не хочу на эту тему рассуждать.
4: Так что...
6: Как и женщина. Вот захотел и получил, что надо. Вот тогда будут только дети рожаться. А если будете готовиться к этому половому акту, вы никогда не забеременеете.
4: Да, кстати. Да, так,
2: если женщины будут знать, что их все равно будут насиловать, но не будут знать, кто.
4: Они будут в ожидании. Они... Во-первых, да, они будут лучше следить за собой, чтобы не осрамить.
2: Да. Нет, тогда это хорошо.
4: Конечно, хорошо. Ну так, победили.
6: Я уверен, что большинство этого хотят.
4: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу.
6: Да, пожалуйста.
7: Владимир Вольфович. Алло.
6: Да, я вас слушаю.
7: Владимир Вольфович.
6: Да.
7: Вот я к вам как к юристу,
6: да,
7: очень, как вам сказать, очень опытному, умному.
6: Да.
7: Вот у нас имеет такое место такое явление, как рост преступности.
6: Да.
7: Тут очень много причин, вы их знаете.
6: Да.
7: Но, однако, имеют место и многочисленные случаи, когда сажают невиновных.
6: Да.
7: Избивают. Пытки. Это я, в частности, Нижний Новгород.
6: Угу.
7: Пристегивают наручниками, бьют вот этими резиновыми палками. В конце концов, фальсификация. Причем даже и следователь прокуратуры принимает участие в этом. В суде всякие жалобы бесполезные. Выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
6: Да.
7: В суде прокуратура поддержит обвинение. Судьи вот на эти нарушения смотрят сквозь пальцы. В частности, вот член областного суда Волков вот в процессе такой был. Я адвокат по специальности.
6: Да.
7: И поэтому говорю уже, вот и волнуюсь немножко. Вот сейчас, почему я к вам обращаюсь? Сейчас говорят много о судебной реформе, о повышении зарплаты судьям. Надо, я не возражаю, но ничего не...
4: Я ничего не делал.
6: Нет, это чисто телефоны. Телефоны не выдерживают.
4: Понятен вопрос.
6: Я понял вопрос, да. Я отвечаю. Я согласен абсолютно. Очень много мы издеваемся над нашими людьми. Я когда выступал в одной школе милиции, говорю, ребята, вы подумайте, когда вы кого-то задерживаете. Вы лишаете человека свободы. Ведь он самый главный. Наш гражданин, подумайте, даже на 3 часа вы задерживаете, а когда вы на 2-3 суток сажаете его в СИЗО, вы понимаете, что такое ночь в СИЗО? Человек может сойти с ума. То есть вы виновники его будущей трагедии. То есть обязательно относиться бережно к человеку. В любом случае не бить никогда. То есть это культура наших милиционеров. В полицию, я бы вот переименовал бы нашу милицию, именно в полицию, новая российская полиция. Надо...
8: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Во-первых, с прошедшими вас праздниками, со святкой, с масленицей и с пельменницей. Я видел, как вы все, в общем-то, топтали большевые тряпки, перекидывались выпечкой. Это было торжество. Да никогда еще Москва так не веселилась. Но я, прежде всего, конечно же, хочу попросить у вас извинения за свою дырявую память. Дело в том, что вот в пятницу, то есть, это получается, на сегодняшний момент уже позавчера, я имел честь, скажем так, а не то, что справа подумали, вот выступать в клубе «Драйв», который находится в Раменках, но забыл вам об этом сказать. Не потому, ну, вроде бы и мне выгодно, да, чтобы там как-то вы об этом знали, но вот, ну, старый я уже, я имею в виду старый мозгом, а не телом. Тело у меня молодое, здоровое и розовое. О чем вы сможете убедиться через 2 часа, потому что я покажу свою тушку в окне радиостанции. Можете подъезжать, в общем-то, вот на Новый Арбат, вооружиться биноклями и прочей оптической лабудой и созерцать меня вот на 14 этаже. Я буду в трусах с американским флагом, с гирей и весь розовый вам показывать свои молодые мышцы. Да, ну и, соответственно, поскольку это было действие в этом клубе, я, естественно, после этого не попал на место с обычной дислокацией своей тушки и не мог добраться до своей фонотеки. Поэтому все ваши музыкальные заявки сегодня, как говорится, в общем, не будет их, а будем мы слушать то, что у меня под рукой. Под рукой у меня тут кое-что есть. Да, и еще о гостях нашей студии. Где-то с часу ночи у нас будет, так скажем так, наш коллега в гостях с другой радиостанции, занимающийся совершенно иной музыкой. Но, на мой взгляд, данная радиостанция, вот она является в эфире одной из наиболее слушаемых, особенно после прикрытия НСН. Ну, не самой даже НСН, а вот этого жанра замечательного. Вообще, конечно, это большая утрата. А мы будем слушать всяческую музыку. Номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поет Юрий Марочкин. Ну и, в общем-то, я периодически буду сейчас тогда... Вообще должен был быть у нас и в первом часе гость, но, опять же, из-за отсутствия меня на обычном месте моей дислокации, он просто-таки до меня не дозвонился, поэтому я вот сегодня без музыки, эдакий весь расслаблен. Но это хорошо, потому что обычно я таскаю с собой мощный кейс, в общем-то, с набитый компактами, которые я ворую в музыкальных автомобилях, и из CD-чейнджеров модных автомобилей, чьи багажники я взламываю спецломиком. Вот. А также пишу потом на их полированных боках всякие слова русские. Вот. Ну, сейчас будем читать, что тут к нам приходит. Да, вот, кстати, я что-то сегодня не объявил. Сегодня же 14 марта. И 1999 год, и сегодня 300-й выпуск нашей программы. Но я не сторонник юбилея, сами понимаете, и вообще юбилярства. Поэтому хотелось бы, чтобы это великое событие не было как-то освещено никем. Далее. Вы же ответственный музыкальный ведущий. Где песни молодых композиторов Макаревича, Матецкого, Лады Дэнс, ответственный работник культуры, персональный пенсионер на Тамзон? Вы знаете, дело в том, что я вот только что лазил по фонотеке, ни одной песни. Ну, конечно, Макаревич есть, извините, Матецкий, я просто не знаком, мне очень стыдно, я не знаком с творчеством данного певца. Вот, а «Танцующие Жигули» песню я нашел, но какую-то глупую про там, где сравнивается беременная женщина с яблоками, в общем-то, я чувствую себя не в силах попросту ставить ее в эфир, потому что меня это травмирует. Чем руководствовалось тайное жюри комитета уважаемых людей, когда выдвигало вас название «Человека тысячелетия»? Интересуется Сэм. Ну, Сэм, как вот правильно написали, уважаемых людей. Дело в том, что слово «уважаемый», вернее, этот эпитет, насколько вы знаете, все права на него имею я. Вот, он, например, если к вам милиционер говорит, уважаемый, ваши документы, то он самозванец. Он должен просто отдать честь и посмотреть вам в глаза выразительно. Вот, если он говорит слово «уважаемый», все, самозванец, только я могу. Ну, это как MC Hammer, понимаете? Поэтому я им раздал, вот, эти погонял «уважаемый», и они все, дабы мне как-то отплатить, люди-то у нас все благодарны, и выдвинули меня вот... на человека тысячелетия. Но это ведь действительно правда. Ну, согласитесь, да? Александр, почему налоговая инспекция не платит вам деньги за честность, спрашивает Штык. Дело в том, что она их с меня не берет. А вы знаете, есть такая пословица, да? То, что не приобретено, то есть потеря. А то, что не отнято, то есть прибыль. Вот. Они, конечно, знают о моих многочисленных доходах с публичных домов, с заказных изнасилований и убийств. Вот. Я просто честно прихожу и говорю, да, я вот получил сегодня 100 тысяч долларов, но вам я ничего не дам. Они говорят, ну, ладно, ну, я отпускаю от меня, потому что мои пронзительные, честные, голубые глаза вызывают у них вот чувство уважения и желание быть такими же, как я. Меня вообще-то радует ваша внимательность, вот такая определенная. Вот, например, присылают, типа, поставь что-нибудь из своего или из Кирилла Немоляева. Ну, уважаемые, я же вам сказал, что я сегодня, понимаете ли, не обладаю своей собственной фонотекой. Так что давайте не будем капризничать. Дальше. Что тут у нас дальше по делу? Сейчас. Вот такое сообщение. Здравствуй, Александр. После каждой твоей хорошей передачи я выплачу тебе гонорар в виде приобретения твоей музыкальной продукции. Но в этот раз мне не хотелось этого делать, так как я был сильно озабочен тем, что уже второй раз в этом году повторяюсь начало встречи с гостями в конце программы. Я не понимаю, в чем тут прикол, так как я слушаю передачу от начала до конца, и мне это не тяжело. Так я потом отсыпаюсь спокойно днем, пишет Олег. Видишь ли, Олег, ну не ты один выплачиваешь мне гонорар, просто есть еще Серафим у нас, Серафим Пяточка, который говорит, Саня, я буду тебе платить гонорар, потому что, говорит, не успеваю прослушать начало программы самой. Вот я приезжаю, говорит, с дежурства, он банщиком работает в женской бане, и, говорит, вот застают, то есть как раз полчаса не вмещается, поэтому теряю суть. Я, говорит, буду тебе выплачивать гонорар, если ты будешь повторять хотя бы иногда вот начало. И, Олег, это, в принципе, себя оправдывает, потому что действительно многие люди задерживаются. Это не потому, что моя там лень какая-то, мне несложно ставить музыку, понимаешь? Просто кто-то, вот, послушав начало беседы, после того, как уже она прошла вся целиком, начинает понимать, о чем шла, собственно, вообще речь. Так что... Александр, почему такие малоизвестные радиостанции, как «Азия Минус», «Минимум» и другие, боятся ставить ваши песни? А дело в том, что мои высокохудожественные произведения можно гонять только в FM-диапазоне с хорошим качеством. А эти радиостанции работают в диапазоне даже не средних, а длинных волн. Поэтому я не отдаю туда свои фонограммы. Очень много почему-то в этот раз вопросов, касающихся пива. Я со своей стороны призываю всех, в общем-то, по возможности употреблять бочковое пиво «Драфт». Вот, но в связи с последними финансовыми событиями в нашем городе и в нашем государстве наблюдается некоторый его дефицит. По вполне понятным причинам появились неплохие, скажем так, отечественные сорта. Самые распространенные, это, я опять же говорю о бочковом пиве, а не о бутылочном. Это все-таки, на мой взгляд, «Балтика» самое доступное бочковое пиво, по-моему, «Десятка» номер. А вот бутылочную брать ни в коем случае нельзя, ибо от нее пучит и сода там. Ну и вот, в принципе, советские сорта. В моем любимом пивном кабаке «Ангара», который тут поблизости. Сейчас, в общем-то, люди обезумели и сделали цены на пиво отнюдь не народными. Я считаю, что это преступление. Пиво — это народный напиток, и цены на него должны быть, в общем-то, в ведении государства. Это должна быть жесткая монополия, потому что пиво — это жидкий хлеб, понимаете? Если сейчас алчные люди поднимут цены на хлеб, мы все помрем. Так же, в общем-то, и с пивом. Ну, самоварное пиво там действительно было хорошее. Да, из бутылочных. Что из бутылочных, например, я предпочитаю и вам тоже советую. Это обычное пиво Останкинское. Не надо путать с Очаковским. Останкинское пиво с зеленой этикеткой, с надписью 50 лет. Оно минимум пастеризовано. Хотя вот семидневного пива, к сожалению, уже не осталось, как утверждают специалисты. Далее. Дорогой Саша, под каким именем ты шаришь по интернету? Дело в том, что я не подключен к сети и в данный момент не собираюсь это делать, потому что я, ну, пугаюсь а, вирусов, б, это дело увлекательное. Я использую компьютерную, вернее, как ее принято называть у нас, политика, форгтехника, только по прямому назначению, то есть это музыка. Прокомментировать сейчас телевизионную программу я не могу по той причине, что у нас вчера, в общем, срезали телевизор, и один человек прицепил его на пояс, чтобы всех убеждать на улице, что это новый пейджер. Его мы сейчас ищем и, думаю, найдем, потому что приметный телевизор все-таки. Panasonic, Panasonic, Bubenti, они какая-то там ерунда. Найдем, и тогда с радостью прокомментирую. Что тут еще? Много чего-то всяких вопросов, я уже теряюсь. Кассеты, да, какие-то кассеты пришли. Вот одна беленькая, другая вся в сургучах. Ну, только сегодня я, естественно, смог забрать ее. Как, Александр, как... Так, сейчас, извините, тут просто постоянно приходят телеги, поэтому приходится... Александр, как ты относишься к идее забрасывания яйцами деятелей искусства, в частности, Никиты Сергеевича Михалкова? Алексей Фисюков спрашивает. Ну, дело в том, что, конечно, Никита Сергеевич заслуженный очень человек. Чего стоит вот его бессмертное творение про гигамента дядю Степу. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что наша страна, ну, вполне могла бы обойтись. То есть искусство бы ничего не потеряло без переделки севильского цирюльника, собственно. А вот Лимон Грина можно было потратить, например, на строительство детского дома. Я вот знаю даже место, где можно было это сделать. А закидывать яйцами тоже плохо, потому что яйца продукт съедобный. И кидаться ими в пустоту, собственно, не следует.

0: Продолжаем далее зачитывать телеги вашим. Сейчас. Голубоглазый про дядю Степу написал Милхалков, старший Никита. Ошибочка вышла. Привет, Женя, кто-то пишет. А мне по барабану, кто написал. Главное, что фамилия одна у них русская, Кончаловский. Так, далее. А сегодня в дорожном патруле показали операцию захвата студии звукозаписи «Озон». Их качество, как я отмечал, в общем-то, ну, это я сообщение читаю, это не я отмечал, не лезло ни в какие рамки, пишет батька Махно. Ну, мне сложно прокомментировать это событие. Если это пираты, то хорошо, конечно, что... Ну, вот, а с другой стороны, это... пиратство, это укор официальным студиям звукозаписи, потому что нужно как-то приспосабливаться, извините, к условиям, да, нынешним экономическим, и наполнять рынок официальной продукцией. Ну, почему пираты это делают, а вы не можете? Вы что, глупее, спрашивается, да? Саша, у тебя очень классный сайт в интернете, очень хорошо оформлен, только у меня один вопрос. Неужели ты отвечаешь на все эти дебильные вопросы, которые тебе посылают недобитые акселераты? Злобствует хомяк. Нет, дело в том, что вопросов приходит очень много. Мы специально как-то с человеком по имени Вебмастер, да, решили не... открывать целиком вот этот поток вопросов. Ну, как обычно на сайте, там ты послал вопрос, он сразу же на мониторе появляется и висит. Потому что там очень много их и повторяется и так далее. Мы все это, в общем-то, конечно, тщательно фильтруем. И затем вот этот самый вебмастер передает мне те вопросы, которые, по нашему с ним мнению, опять же, ответы на которые будет интересно прочитать всем посетителям сайта. Вот, видимо, так. Далее. Александр, почему в ваших песнях нет ни одного положительного героя, а только отрицательные, вызывающие неприязнь, отвращение люди? Посмотрите вокруг, много хороших людей, ну и так далее. Вы знаете, дело в том, это пришло письмо такое от Евгения. Женя, дело в том, что, например, послушайте песню «Сабля». Там вот человек несет под мышкой свою подругу. Он положительный герой, да? Ну, согласитесь. Далее. Ну, у меня масса ответов на эти вопросы. Например, песня вот «Аптека». Человек, который работает в аптеке, он всех спасает. Строитель замечательный, замечательная личность. Да все это люди положительные, понимаете? Все они положительные. А Саша, как ты относишься к возвращению черного кофе в Москву, спрашивает Дмитрий. Видимо, Дмитрий Варшавский. Ну, и вообще музыка, она любая хорошая. Я, честно скажу, я не являюсь большим поклонником музыки такого рода, но вот в прошлый раз у нас был Владимир Марочкин в гостях. Он рассказывал, что на концерте много было людей, и что музыканты играли очень классно. Ну, хорошо, что классно. Я рад. Далее. Александру с элегантной фамилией Лаэрский. Вы могли бы определить стиль? Сейчас, извините, тут перебили другим вопросом. Да. Стиль, жанр или музыкальное направление, в котором вы творите? Пишет Шпакельман. Нет, не могу. Это дело журналистов. Я же попросту музыкант. Да. Композитор, поэт, танцор. Гениальный. Здравствуй, Александр. Недавно я получил вашу книгу «Кактусы и кошки» и не нашел там ответа на вопрос. У меня гибнет кактус. Помоги, ежик. Ну, что же гибнет у тебя кактус? Видимо, ты его переливаешь. Тут я так не могу ответить без прощупывания и осмотра. То есть любой рецепт, он будет, ну, скажем так, неправилен. Понимаешь? Вот постарайся его не поливать, во-первых, и дышать на него почаще с утра. И перед сном. Так, что тут еще? Ну и к тому же, это же книжка о другом совершенно. То есть о бронетанковых войсках. Как ты там можешь найти о кактусах каких-то? Если вот, кстати, странные вы люди. Вот книжка называется «Кактусы и кошки». Значит, у вас представление, что там о кошках и о кактусах, да, все. А то, что это о бронетанковых войсках, вам и в голову не приходит. Александр, я сейчас на Кумаре. Я знаю, что ты знаешь, где можно приобрести это. Дело в том, ну, я понимаю, о чем идет речь, что я не приобретаю это никогда. Это действительно так. Ну, потому что это очень глупо. Ну, представьте себе, да? Вот радиослушатель. Ну, как на ваш взгляд, я буду выглядеть, приобретая это? как дебил совершенно. Я и так, собственно, вот в окно вот когда встану, сейчас увидите, что не в самой лучшей форме. Саша, когда же, наконец, закончится мерзотная зима со своей перхотью бизнес-вумен? Этот вопрос бизнес-вумен, дорогая, меня тоже дико мучает, но по своему печальному опыту я знаю, что нам еще точно вот придется ждать недели две, то есть где-то за неделю до окончания месяца март, который сейчас на дворе, начнется вот это вот течение, значит, со всех сторон будет все там течь у всех, прилив мощный начнется, почки всякие набухнуты. Вроде бы мы вздохнем всеми своими мощными грудями, скажем, вот она весна, вот оно случилось. Но не нужно себя обманывать, это фальшстарт. Так мы, ученые, называем вот этот период, это фальшстарт природы. Начиная где-то с 1-2 апреля, зима последний раз мощно ударит по нам. Я просто это знаю, как то, что вот я там, скажем, с Сашей, что на мне сейчас костюм тройка, понимаете, и сигара во рту, в общем-то. Поэтому я думаю, что вот, дабы избежать этого фальшстарта, нужно настроить себя еще на месяц купания в данной, вот, в общем-то, как вы правильно выразились, перхоти. Лаерский, почему ты так презрительно относишься к человечеству, пишет художник Вирский. А я, например, считаю, что я отношусь к человечеству очень хорошо и с большой любовью, что я великий гуманист. Почему презрительно? Александр, почему Лужков не посоветовался с вами, когда создавал свою партию, пишет Сэм. Ну, вы знаете, Сэм, дело в том, что вы знаете это, и это знают все политики известные, что со мной советоваться насчет создания партии бесполезно, потому что я специально буду давать советы, которые приведут к краху данной вот партии в перспективе, поскольку я только за свою партию радею, понимаете? Вот, и они уже научены опытом, просто и не лезут ко мне с такими вопросами. Ну зачем им это надо? Песня. В нашем дивном городе уже без 10 час. Далее продолжаем отвечать на ваши... Я продолжаю. Я так о себе на «вы» все время, сами понимаете. Да, так вот, был вопрос, касающийся альбома «Пощечина жизни». Как я уже говорил, он требует серьезной доработки в плане мастеринга и прочих дел. Мне удалось только вот буквально 3 дня назад поставить вот эту программу. Она очень сложно инсталируется. Это, ну, те, кто вот немножко с компьютерами имеет дело, знает, что это такое. И сейчас я вот на следующей неделе вплотную им займусь, и к тому же есть предложение реальное по его выпуску. Так что я думаю, что он появится. Все зависит только от работоспособности моей тушки. Александр, не планируете ли вы в будущем сделать на вашем сайте чат для общения со своими поклонниками, пишет Харрис. Вот дело в том, что если в день на этот сайт заходит, ну, скажем, не менее 50 человек, тогда имеет делать это, о чем вы говорите. Скорее всего, мы это сделаем где-то через месяц, потому что количество заходящих на сайт где-то раз в 2 больше, чем то число, что я назвал сейчас в день, да? Вот. Другое дело, что сам я по причине отсутствия у себя вот этой сети не смогу там принимать участие, но пусть будет чат, пусть те, кто заходит, общаются между собой, всячески прикалываются. Это несложно. Так что, скорее всего, мы это сделаем. Далее. Если ничего не скачивать, то занести вирус из интернета нереально, пишет бизнес-вумен. Да, но я же, поскольку тупой, то меня же будет интересовать информация, которая там есть, и я наверняка попробую что-нибудь скачать. Хотя это и вредно. Ну, в общем-то, не хочется мне пока с этим связываться. Лаерский, не пытайся казаться умнее, чем ты есть на самом деле, пишет Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, ну, вот все вы пытаетесь меня обидеть. Вот вы меня так типа Лаэрский, да я просто Сашок, да. Вот если бы я, например, говорил, я Александр Алексеевич, вот тогда я пытался, вернее, можно было сказать, что я пытаюсь казаться умнее. Вы поняли, да, меня, Евгений Николаевич? Александр, есть мнение, что вы поспорили на крупную сумму денег, что станете в окне станции в голом виде на обзор всей Москвы. Ну, естественно, без денег там не обошлось. Это не спор, это просто гонорар. Да и мне приятно покрасоваться. Так. Алиса интересуется, с кем мне приходится Диоген Лаэртский. Очень... Есть ли у меня внуки? Ну, внучка присутствует у меня. Диоген Лаэртский – это очень человек, которого я очень уважаю. И, ну, представьте себе, да, то есть человек писал анекдоты про мудрых философов. Это же круто. Очень круто. Так, Александр, видел вас вчера в приемной 53-й городской больницы. Что вы там делали, спрашивает Фисяков. Алексей, работал, Леш, работал. Дело в том, что жить сейчас тяжело, я подрабатываю сторожем. Летом, как я уже говорил, строю дачи. И там я принимал всех, отправлял потом. Александр, как в домашних условиях собрать компьютер? Игорь Волков спрашивает, имея магнитофон «Комету». Игорь? Ну вот ты хочешь, чтобы я пошутил на эту тему. А меня это ввело в печаль. Вот то, что мне напомнило о магнитофоне «Кометы». Александр, у меня к вам три вопроса. Первым, получили ли вы письмо за мою подписью? Второй, видели ли вы фильм «Бивис и Батхед уделывают Америку»? И в третьем, как избавиться от боли в ногах, когда лопаются на них вены? Спрашивает экс-финансист. Фильм я смотрел, письмо я от вас тоже получил. Кстати, как прям целую программу посвящу ответам на письма, потому что почему-то писем очень много приходит. Вот. На третий вопрос, я же не хирург, я не могу ответить. Понимаете, может быть, там в снег сунуть их там куда-нибудь или наоборот грелку положить. Вопрос к вам как к поэту. Не могли бы вы прочитать небольшое произведение в эфире? Олег пишет. Олег, сложно мне это сейчас сделать, потому что в голове крутится только стихотворение с определенной лексикой, да. Ну, к примеру, вот такое. Нету сил терпеть обиды от озлобленных людей, потому возьму оглоблю, всем отвешу. То есть это начало великой большой поэмы. Вот я ставлю в эфире песню Цоя. Это говорит о моем сугубо уважительном отношении к данному артисту. Значит, адрес в интернете моей тушки www.laertsky.com. Значит, в середине буквы Е, на конце Y, через точку. Сейчас у нас будут уже новости. Затем, может быть, придут гости. Если не придут, мы с вами продолжим еще немножечко общаться. Ну, а придут, будем слушать «Кислоту».
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Ну, пока что наших гостей еще нет. Ну, это неудивительно, потому что сами знаете, что опасности подстерегают на наших улицах в такое позднее время всех. В том числе и животных домашних. Но это я не про гостей, я так. Риутвиц интересуется, как в домашних условиях можно записаться на пластинку. Никак, дорогой друг, потому что будет сильно вонять. Насколько я знаю, производство виниловых пластинок – дело достаточно вонючее и сложное. Вот раньше на юге стояли специальные конструкции. На юге, я имею в виду, на курортах разных, где там записывали на такие гибкие какие-то пластиночки, поздравления и так далее. Вот на такую вы, может быть, сможете еще записаться, если найдете оборудование. А так я бы не советовал вам этим заниматься. Доброжелатели вот интересуются, откуда в моем лексиконе слово «тушки». Значит, я, видимо, поясню это так. Дело в том, что тушка или по-иному, по-научному скафандр, это есть совершенно отдельная субстанция от мозга. Вот, я думаю, вы теперь поняли, какой смысл я вкладываю вот в слово «тушка». Ну, а вовсе не то, что вот бабушки покупают курочку и так далее. Лабораторно-практические занятия по разбору дискографии группы «Блэк Угуру». Это начальник главного управления ГИБДД города Москвы интересуется, вряд ли состоятся, потому что, поймите правильно, я не являюсь великим там искусствоведом каким-то. Мне очень сложно там заниматься исследованием одной группы. У меня есть такой гигасборник Black Uhuru. Это я очень сам люблю эту группу. Единственное, что я могу сделать, как-нибудь посвятить целую программу прослушиванию их музыки. Это, кстати, хорошая идея. Александр, вы много времени посвящаете встречам с достойными людьми, но пора вам посвятить творческий вечер с самим собой любимым. Олег, ну вот сейчас-то я этим и занимаюсь, вот уже почти битый час, я только о себе. Александр, скажите, пожалуйста, на какой срок вы оплатили мой пейджер? Дело в том, что он работает полгода, работает абсолютно бесплатно. Меня это очень радует. Большое вам спасибо, вы самый добрый человек на земле, пишет девушка Мила. Девушка Мила, мы не досмотрелись сегодня уже вряд ли. Завтра мы его, конечно же, отключим. А всем сотрудникам нашей компании я сделаю мощный втык в плане дыни. Будучи в подавленном и больном состоянии своей тушки, я вчера утром отправился в поликлинику, где мне повели операцию по удалению когтя. Александр, помогите добрым советом по избавлению от моего подавленного состояния. Харрис. Видишь, Харрис, ну что, ноготь? Зачем тебе ноготь? Вот, кстати, Александр, вы далеко не гуманист, пишет Кирилл, видимо, услышав про ноготь. Но я, Кирилл, не то имел в виду, что зачем, дескать, ноготь. Конечно же, ноготь нужно там в носу ковырять и так далее, но отрастет он у вас, Харрис. Ну, что я еще могу сказать? Ну, чего, не знаю даже, как вас утешить. Посуду помойте, к примеру. Если у вас она вся чистая, о, соседям позвоните, скажите, есть грязная посуда, и помойте им. Может, настроение улучшится. Надя интересуется, какие праздники я признаю. Из календарных никаких, кроме Нового года. А так я праздники назначаю себе сам. То есть, к примеру, с утра солнце светит, пивко в холодильнике есть, настроение хорошее. Вот этот день для меня праздник. И, кстати, того же желаю всем, чтобы календарную всякую вот эту... Байду, не принимать близко к сердцу, поскольку это попросту шантаж. Это тоже восьмое. Ну, что это такое? Первый день весны там придумала. Вообще подумайте сами, да? Человек, у которого имя Клара, фамилия Цеткин. Ну вы что, вот взрослые люди. Константин интересуется, знаком ли я с кем-нибудь из питерской рок-тусовки. Но дело в том, что знакомство и дружеские отношения — это, согласитесь, разные вещи. Вот, скажем так, поддерживать или, ну, тусоваться, как вот принято говорить, ну, я не люблю, потому что я считаю, что все люди, которые заняты делом, просто не имеют на это времени, да? Вот. А так, естественно, что я со многими знаком, хотя бы вот в силу того, что многие из музыкантов были здесь в эфире. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек напротив меня стоят. Но это не гости, это просто, видимо, пришли посмотреть на меня. Ну что, все, ушли. Да. Далее, сейчас будем далее зачитывать номер пейджера, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, кстати, я думаю, а вдруг гости не придут? Че я как идиот, как последний диджей буду сидеть, что ли? Я-то выключу радио, да уйду, ну, домой пойду. Я. Дорогой колючий, если я буду сейчас перечислять всю свою дискографию, то будет, так скажем, похоже на самолюбование. Я и сам ее не помню. Вернее, помню, конечно, но это, поверь, скучно. Ну, вот зайди на этот сайт там от товарищей или сам, посмотри, там все есть. Ну что же мы будем зачитывать? Это безитизм. Ну, прости. Риутвиц интересуется, не хочу ли я первый час одной из своих передач посвятить прослушиванию присылаемых тебе кассет. Дело в том, дорогой Риутвиц, что практически 80% присылаемых кассет имеют, ну, не эфирные качества в силу того, что люди не следят за уровнем записи, записано это все на плохой ленте, не говоря уже о качестве самих музыкальных произведений. Все-таки, как-никак, я отвечаю за ваше здоровье, если кто-то из вас получит нервный удар, там, стресс или просто канат отдавит вот от ужаса, который будет твориться, то я же сам себе этого не прощу. А набрать действительно сколь-нибудь стоящего материала на целый час, поверьте, очень трудно. Поэтому вряд ли, наверное, у нас это получится. Далее, что тут еще пишут? Фамилию Бориса Николаевича я сам не помню, к своему студу. А, вспомнил, Симонов фамилия. Вспомнил. Александр, ты злой, коварный и жестокий человек, пишет Настя. Настя, ну вот откуда ты знаешь? Ну вот я нежен и добр, что бобр. А кто такой Цепкин? Явно фамилия какого-то мужчины, пишет девушка Мила. Ты знаешь, я тоже полагаю, что раз Цепкин, значит, он мужчина. И я вообще не понимаю, это, а почему он там имеет какое-то отношение к Дню Победы. И там вообще непонятно. Далее. Служил ли я в армии? Естественно, на подводных лодках, на всяких там. Ну вот, туда-сюда мы там, оттуда-обратно, консервы там нам давали. Знаете, в то время, когда я служил на подводных лодках, мы такие компоты жрали там. Вот, и потом после каждого заплыва полугодового нас в дом отдыха направляли. Вот так-то, Настя, а вы говорите жестокий. Я, можно сказать, рубеж защищал, пока вы тут на пляске ходили и на дискотеке. Харрис говорит, пока нет гостей, огласите список музыкальных произведений, которые имеются у вас в наличии в данную минуту. И будет делать легче музыкальные заявки нашим радиослушателям. Харрис, ну не надо делать из меня демона какого-то. Чего хочу, то и буду ставить. Я же все прихожу не работать, а отдохнуть, послушать музыку, которая мне нравится. Сергей сообщает, Александр, ко мне только что зашел парень без ногтя и попросил помыть посуду. Вот, видите, замечательно как. Прислушивайтесь к советам меня, умного. Что тут еще? Ага. Саш, чем вы занимаетесь в гримерной, в перерыве между вашими концертами? Какие напитки употребляете? Ну, прям так перебивают меня круто. Извините, что такие паузы, просто пейджер тут один. Сейчас дальше дочитаю. Как происходит ваш отдых, пишет Протагор из Конькова. Видимо, это имеется в виду, что я должен ответить за всех музыкантов, да? Но я могу ответить, скажем, за себя в данном случае, там, за Ящера, или там, за Анжелику Почем, или за танцующие Жигули. Я сказать не могу, чем они там занимаются у себя в гримерках. Я в последнее время не употребляю спиртных напитков перед концертом. Ну, редко, когда пиво. Скажем, водку я не пью уже 3 года вообще. Вот. Ну, хотя, ну, это не важно, да. Что касается отдыха, то сам концерт — это тоже отдых. Все нужно делать в жизни легко и радостно. Если вы, знаете, как вот слабоумные говорят, типа, мы работали на этой площадке. Но если для тебя музыка – работа, что ты можешь вообще? Ну, как можно говорить, типа, или там спрашивать, а вы когда работаете? Да не работаем мы. Мы не работаем, мы лобаем, да, не стыдно, лобаем музычку для людей. А работают ишаки, собственно. Как-то я разволновался. Тут много чего-то приходит. Почему вот вас так пробило именно сейчас, после часа присылать? Георгий вот заказывает что-нибудь из старых африканских музык. Свинг. Ну и чего, я сейчас побегу свинг вам искать, Григорий. Ну вот как вы думаете, вот взрослый человек, присылаете мне эту телегу, да? Вот Саша сейчас встанет, побежит искать африканский свинг, да? Ну, вот подумайте сами, ну вы же взрослый человек, я же объясню, сижу я тут, где я предпочитаю отдыхать, спрашивает Мускат. Вот, это интересно. Ну, Мускат, в принципе, так сказать, вне пределах нашей великой и могучей, потому что иногда, конечно, нужно отдыхать от военных действий, то есть я выбираюсь из этого окопа, ну, как бы недели две где-нибудь там парюсь, а затем залезаю снова в окоп. Вот. Правда, вот уже 3 года, как я сижу в этом окопе, никуда не выбираюсь. Это сказывается на моей психике. Ну, кстати, пришли наши гости. Сейчас через энное количество времени мы начнем с ними общаться и слушать музыку совершенно другого плана. Сегодня будет лекция. Еще раз, пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.

0: 107FM, также музыкальный корреспондент, как там, журнала «Птюч», да, что означает «птица».
1: Да.
0: Сергей Кошеверов. Я пригласил тебя вот с какой целью, дорогой друг. Сам я в музыке подобного рода не искушен. Я даже имею в виду не музыку, а стилистические названия и всю эту паутину журналистских мудрствований. Вот так я бы даже выразился. Но, конечно же, безусловно, я уже говорил в самом начале нашей программы, что в эфире московском можно слушать только две вещи. Во-первых, ну, конечно же, меня. Ну и второе, радиостанция, понятное дело. Музыка, которая там крутится, на мой взгляд, является очень интересной. И ты сегодня будешь нам зачитывать лекцию, попросту говоря, и ставить образцы лучшей, на твой взгляд, музыки подобного плана. К тому же я сразу хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что ну, как это всегда бывает, даже вот в эфире любой радиостанции. Исключение, кстати, опять же, наверное, только программа «Монморанси». Я завожу ту музыку, которую хочу заводить. В этом плане мне очень повезло. Чего нельзя сказать об остальных моих коллегах. Все-таки есть определенные рамки, определенные какие-то, видимо, стилистические привязки. То есть не все зависит от ведущего, к сожалению. Вот сегодня у тебя, Сергей, есть возможность крутить не только ту музыку, которая постоянно фигурирует вот у вас в эфире, но и то, что ты хотел прокрутить, но по каким-то причинам там, от тебя независимым не можешь. Представляешь, какое счастье на тебя свалилось вообще, или не представляешь?
1: Да, представляешь, я обалдел. Я вижу. Учитывая того, вижу. Что всем, конечно, привет. Я еще, по-моему, не поприветствовал уважаемых радиослушателей, ну и тебя, Саша. Я, честно говоря, вот в роли такого просветителя выступаю. И уже был в такой роли как-то. Мои друзья года два назад решили устроить в театре на Таганке, но в таком служебном помещении театра, значит, устроили лекцию и пригласили меня. Причем устроили даже два раза лекцию. На первую пришло человек 15, на вторую человек 40. После этого мы подумали, что надо либо превращать это в какую-то коммерческую лавочку, но на нас напала сразу же нам наслед налоговая инспекция. Нас хотели всех арестовать, и мы это дело прекратили.
0: Ты вот, догадываешься, что это не от меня шло? Я имею в виду налоговую, что я не звонил.
1: Ну, в общем, да.
0: Да, потому что, да. Ну, мало ли, что люди падают. Ты тоже можешь наушники одеть. В них, во-первых, удобно, а во-вторых, ты не слышишь вот этих стуков от ремонтных работ, которые у нас в коридоре происходят. Я просто расширяюсь. Хочу сделать тут маленькую свинофермочку, лошадку поставить.
1: Так, да, я видел, там рельсы уже носили, да, чтобы
0: ну, для
1: ремонтных,
0: да,
1: работ. Да.
0: Да, ну.
1: Угу. Ну, хорошо, возвращаемся к электронной музыке.
0: Но!
1: Да. Я не знаю, надо начинать, наверное, с таких вот философствований.
0: Я думаю, надо с истории, да. Вот, во-первых, смотри, получается странная штука. Когда я тебе позвонил и сказал, зашити, говорю, привези вот какие-нибудь музыкальные носители, ты сказал, что только виниловые пластинки. То есть практически альтернативная на сегодняшний день музыка, единственная, звучит на источниках 30-х годов. Вот этот парадокс хотелось бы как-то объяснить. Почему?
1: Ну, да. Во-первых, аналоговое звучание, а его представляет винил, оно все-таки для людей, которые уже сейчас вторглись в цифровой век, оно является таким, такой ностальгией по старым временам. И, во-вторых, оно очень тепло звучит как-то. Вот это аналоговые записи. Вот, поэтому даже такой с философской точки зрения винил, он ближе народу. Ну, а что касается, не знаю, там ты сказал, альтернативная музыка. Не знаю, я думаю, что сейчас...
0: Ну, модная даже, я бы сказал.
1: Модная, да.
0: Модная.
1: Наверное, модная.
0: Ну, а представляешь, вот смотри, что, например, сейчас модно, да? Ну, там, ну, ты видел, да, мой новый автомобиль? Ну, я видел, да. Модно, да? Там CD-Change, я тебя засветил, потому что красиво, там, модно.
1: Серебряная, знаешь, полосочка.
0: Видел ее, да?
1: Да.
0: Вот, видишь? И вдруг, понимаешь, на тебе вот виниловая пластинка, как бабушкин граммофон, вот эта байда мандула, ну что такое, говорим мы.
1: Ну, вот это как-то стильно. Говорят, модники.
0: А, понятно.
1: Кстати,
0: а дома вот такого рода музыку люди, вот, которые в этом мире существуют, в параллельном мире, они

0: тоже слушают с винила? Или все-таки это профессиональный подход, вот винил?
1: Ну, в принципе, любой человек может... Люди вообще делятся на тех, кто слушает только ту музыку, которую играет, если я имею в виду диджеев, вот, и на тех, которые слушают самую разнообразную музыку. Ну, вообще, конечно, дома удобнее слушать не с винила, потому что виниловые пластинки, как известно, короткие, заканчиваются быстро, надо менять. А если занимаешься каким-то процессом, который, ну, как бы, ну, ради пластинок отрываться от этого процесса как-то не гоже. Поэтому уж лучше поставить какой-нибудь компакт-диск, его поставить на повтор, а потом можно что-нибудь даже записать на кассету или на какой-нибудь мини-диск или на CDR. Сейчас столько возможностей существует. Вот. Я, правда, как всегда, оперативно не смог вот сделать по высшему качеству. Вот. Не обессудьте, кстати, за качество. Немножко будет с кассет звучать. Но все делалось, тем не менее, очень оперативно и вот, как бы сказать, эксклюзивно.
0: Ну, это хорошо.
1: Ну,
0: ну что, к истории, видимо, менее, да. Мы как-то
1: возвращаемся к истории.
0: Но.
1: Я вот все время думаю, что вот вся эта электронная музыка, которая сейчас есть, вот эта электронно-танцевальная музыка, хотя на самом деле она не только танцевальная, это просто как-то условно, что основные все стили, они все танцевальные. К сожалению, вот я сегодня не смогу, наверное, все обозреть эти вот уголки, залезть в эти все лазейки, дырочки, они же появляются каждый день, новые стили. Не секрет, что многие солидные издания на Западе, журналы, радиостанции, имеют в своем штате людей, которые каждый день занимаются тщательным вот этой классификацией каждый день появляющихся новых стилей, заносят их в большие, скажем, отделы и получают за это деньги. Это очень кропотливая работа, потому что каждый день появляется до 10 новых стилей в современной музыке. Вот. Так вот, это
0: каждый
1: электроника.
0: День?
1: Да, каждый день, да. Специально люди нанимаются, чтобы вот отслеживать это и классифицировать.
0: И... Послушай, извини, я сразу так буду поправки такие. Вот, ведь вот вся эта модная музыка, о которой мы сейчас говорим, но она не живая в том плане, что состоит из сэмплов. Как правило, сэмплы сами люди, вот, и их использующие, очень ленятся делать. То есть люди, которые создают сэмпл, на мой взгляд, настоящие художники. А те, кто пользуется готовыми сэмплами, пользователи талантливые там, или менее талантливые. Но, тем не менее, вот как ты сказал, до 10 новых стилей в день. Это не является ли просто вот там по-другому склеил сэмплы, и вот новый стиль, готовые сэмплы. Ну, что есть там акаевские эти библиотеки, там и прочие дела, где там до 1000 этих петель, лупов. Даже этот, как он называется-то?
1: Грувбокс.
0: Грувбокс смешной. Да, на,
1: меняешь для... паттерны и все туда-сюда гоняешь. Да.
0: Всякие Dance Master программы, этот Rebirth, это Beatbox. Ну, то есть, как можно сделать что-то вот новое на том, что есть у всех.
1: Ну, кстати, вот эта электронная музыка, она хороша еще не только тем, что она сейчас стала модной такой, она еще хороша тем, что она дала людям возможность заниматься вот этими делами, не имея музыкального образования. Правда, это привело, в общем-то, к обратному, что зачастую электронной музыкой занимаются люди, которым лучше бы ею не заниматься.
0: Да.
1: Вот. И поэтому вот у этих людей получается, что они гоняют туда-сюда одни и те же сэмплы, а все-таки самые интересные музыканты, они, в общем-то, не гнушаются использовать живых музыкантов. Сами даже что-то берут в руки, какие-то инструменты. И вот именно интересна музыка от тех музыкантов, которые, в первую очередь, музыканты, а не пользователи компьютерных программ или всевозможных вот этих коробочек.
0: Вот практически вся вот эта, будем такое условно называть, ММ, модная музыка, да? Ну,
1: да.
0: Чтобы пока что, да, она все-таки создана на основе ритмов таких, ну, даже вот этот, ну, этот другой немножко, но тем не менее, основном пахнет рэпом. Все-таки можем ли мы с уверенностью сказать, что эта музыка родилась в черных кварталах Бронкса? Ну, извините, что у меня такой акцент, я болею.
1: В этой музыке не только черные корни. В принципе, я вот все пытаюсь это сформулировать эту идею, хотя она очень банальна, что, в принципе, электронная музыка, она ассимилирует все достижения века в области поп-музыки, и поэтому источники у этой электронной музыки, они самые разнообразнейшие. Ну, конечно же, в первую очередь, это как таковая электронная музыка 70-х, 80-х годов. Все эти Клаусы, Шульцы, Тенджерин Дримы и даже
0: Телексы.
1: Дядюшка... Да, Телекс.
0: Телекс.
1: Отличная группа.
0: Крафтверк. Кстати,
1: недавно ремикс вышел на Телекс. Очень вышел. Модный. И крутится во всех московских клубах.
0: Это грустно. Да.
1: Почему?
0: Ну, если во всех, то же самое, что куриная окорочка.
1: В модных.
0: А, в модных. Да, норм.
1: Вот, так, значит, да. Во-вторых, конечно, психоделическая музыка, причем в основном европейская. В-третьих, естественно, черная музыка во всем спектре. И джаз, и соул, и рэп, и блюз, и все что угодно. Вот. Ну и, собственно, музыка, которая уже появлялась, соответственно, с конца 70-х, 80-е танцевальная музыка. Тут и диско, тут и фанк, тут и все что угодно.
0: Даже
1: Крафтверк
0: регги.
1: Приложили. Регги обязательно. Но это вся черная музыка, в общем-то, она как-то имеет отношение к регги отчасти. Вот, все же знают это.
0: Да.
1: Ну и, собственно, в электронной музыке регги даже очень получил хорошее продолжение в виде стиля даб. Вот. Кстати, многие ученые склоняются к тому, что даб существовал ранее, раньше, чем стиль регги, что это была изначально корневая музыка. Но вот эти споры, видимо, о том, что первичные курица или яйцо, они продолжаются. Вот. Ну,
0: кстати,
1: опять...
0: ты знаешь, похоже, извини, что я перебиваю, вот сейчас, если проследить, да, то есть вот даб, это такая, ну, практически, как принято называть, психоделика, все эти эффекты, да, выкрутасы и навороты. А регги — это все-таки музыка очень такая гармоничная, то есть там уже существует гармония, аккорды, понимаешь, папа, аккорды существуют. На что говорит о том, что это усовершенствованный даб все-таки, ну, по логике.
1: Да, в общем-то, о. Такой вот более попсовый.
0: Да, попсовый даб, вот, видимо.
1: Вот, ну и, собственно, возвращаясь к нашей вот этой всей классификации, наверное, стоит... В принципе, в общем-то, разделить всю музыку, вот эту электронную, на два типа. Это музыка для танцев, вот, и музыка для слушания. То есть, говоря по-простому, колбаса и интеллектуальная. Вот, вот сегодня вот я попытаюсь показать, как взаимодействует эта колбаса и это интеллектуальное.
0: Ну что, начнем?
1: Кстати, откуда слово колбаса взялось? Я все время думаю, почему так вот как-то вот с подачи кого появилось это слово. Я, честно говоря, с ним столкнулся еще задолго до того, как влился в мир этой всей клубной.
0: Ты имеешь в виду слово колбасить, да, вот даже сам.
1: Колбасить, да.
0: Ну, вообще, по идее, это вот изначально же, на мой взгляд, оно обозначало очень плохое состояние тушки. То есть вот как, когда общеупотребительным было, ну, не общеупотребительным, а все общество, большинство его, невзирая там, на социальную принадлежность и так далее, пребывало в состоянии, в общем-то, постоянного вечного бодуна, да? Ну, то есть как вот профессор говорит там, ой, Иннокентий Петрович, у меня сегодня мощное похмелье, да, там потом, ну, бодун, я с бодунища, да, и музыканты также, вот они созванивались, типа там, Игорек, я с бодуна, с жуткого, а потом, значит, они врубились, что эту же фразу, эту же формулировку для описания своего состояния применяет любой человек, даже там 80-летняя алкашка с Казанского вокзала. Они думают, как же нам это самое, как же... И, видимо, вот было придумано слово «колбасить». К тому же оно универсальное, это же там связано еще с употреблением химикалий, тоже там их колбасят, кумарит. То есть кумарит, по-моему, было перед «колбасить». «Колбасить» — это уже модерн,
1: да,
0: такой.
1: Модное,
0: да, модное слово. «МС». Будем называть условно.
1: Хорошо, в общем, да. Начнем, наверное, слушать эту колбасу.
0: А ты будешь объявлять названия какие-то или без них?
1: Я просто буду, видимо, как-то так вот, может быть, какие-то нюансы стилей, не знаю. В общем-то, я думаю, что названия в данном случае не играют роли. Они играют даже меньшую роль, чем стили.
0: Да, а то есть сейчас мы будем слушать танцевальную байду.
1: Да, мы сейчас будем танцевальную байду и такого техноплана, техно-трансового плана.
0: Слушай.
1: Давай. Давай. Вот такая вот колбаса звучит в эфире «Эхо Москвы». И это сегодня уникальная ночь. Сегодня мы всех просвещаем, или точнее не просвещаем, а призываем в зону электрической частоты, электрической музыки, как говорит известный радиоведущий Мартин Ландерс, зона электрической музыки.
0: О, а у меня о нем спрашивали недавно, а я не знал, кто это, к сожалению.
1: Ну, то есть кочует по разным радиостанциям, вот да? Сейчас на 106.8 осел, кстати. Ну, неважно, человек такой с солидным музыкальным опытом, ему уже за 50, вот, по-моему.
0: А это его настоящее имя?
1: Это, ну, у него было родители, как бы, родные, приемные, вот, родные были русские, вот, русское есть имя, фамилия, вот, и были родители приемные, которые, видимо, из Норвегии или из Дании, вот, поэтому он меняет все время имена, то, да, два паспорта имеет, это же выгодно, в принципе.
0: Выгодно.
1: Да,
0: выгодно.
1: Два гражданства.
0: Чем больше документов, тем лучше, потому что, знаешь, ты простыню вытащил перед гаишником, пока он сообразит, что к чему, ты уже вроде как, вот, они устают же. Это просматривать, а отпускают.
1: Ну, в общем, возвращаясь к техно, могу сказать, что вот с точки зрения диджеев и с точки зрения вообще истории всей музыки, вот эта так называемая кислотная музыка, она вся вот сосредоточилась в конце 80-х годов вот в стиле acid house, который, в общем-то, непосредственно породил стиль техно. И стиль техно с технической точки зрения является базовым, потому что это наиболее минималистичная музыка, с одной стороны. Ее легче всего, как говорится, сводить, эти пластинки все играть, и она вот, ну, наиболее такая, что ли, монотонная. Вот, и, соответственно, оно позволяет очень много вариаций. И вот на этих вариациях строятся смежные все стили. Вот. Ну, стоит, наверное, все-таки сказать, что когда все это вот появилось, еще раз вот так вот экскурс. По сути, вот acid house, как первый стиль вот в танцевальной музыке, который уже связан с нашим вот этим временем, вот, acid house появился где-то в 86-87 год, вот так вот примерно эти сроки. И уже к 89 году он уже был шествовал по всему миру, а уже в 90 году его уже стали отделять этот хаос от техно, то есть хаос помягче, уже стали появляться более мягкие ответвления у хаоса. А вот вся acid, скажем так, культура, она перешла в техно-музыку. И вот техно-музыка начала 90-х, она практически вся, так называемая, кислотная. Вот, кстати, предупрежу сразу, предупрежу вопрос насчет того, что такое кислотная. Вот это все вот эти квакающие звучки, которые вот слышны вот в этом всем так называемом миксе, который сейчас звучит, вот они, собственно, и дают вот это название кислотное звучание, acid звучание. Но эти звучки, они порождаются различными приборами, как классическим прибором Roland TB-303, Bassline, такая басовая машинка, которую можно разными фильтрами выкрутить так, что, соответственно, кому-то снесет от этого голову. Вот, видимо, людям, которые наслушались этого в конце 80-х годов, так снесло голову, что вот преданные поклонники появились у этой музыки по всему миру, и она очень быстро распространилась, даже у нас, если учитывать, что, в общем-то, 88-й год, вот год такого массового шествия, а у нас при общем запоздании в былые времена, там, лет на 10-15 музыки...
0: Благодаря, кстати, модерну с токингом.
1: Да. Ну, кстати, модерн стокинг, между прочим...
0: Ну, сильно подбил по коленкам-то вот в плане образования музыкального, согласись, вся эта байда.
1: Да, европоп.
0: Потом вот это, знаешь, типа срань, там, пошил костюмчик новенький, вот вся эта менталитет вот этот. Остались на суше водка, пельмени и шуфутинский. Это я и старый Москва.
1: Короче, первый рейв в России прошел в 91-м году. А первые техно-вечеринки проходили в Питере еще в 90-м. Но это уже история, все равно надо приглашать, наверное, таких вот прям корифеев этой вот, культуры.
0: Кстати, тут наблюдательная Надя подводит итог этого часа. У нас впереди еще много такой музыки. Вот она пишет, да, пейджер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вам не кажется, пишет девушка, что это уже не музыка? Дело не в том, хуже или лучше, это другой вид искусства. Я вот с ней почему-то согласен.
1: Ну, я смотрю на музыку достаточно широко. В принципе, вот в техно и вообще, в техно я говорю не как стиль, а как вообще музыка. Конечно, очень много не музыки. Это очень, ну, я вот стал там перечислять вот все истоки и не упомянул один очень мощный исток техно, индустриальная музыка. Вот эта вся, как бы вот шумовая, вот эта вся музыка, собственно, индустриальная эпоха начала 80-х, она сильный толчок дала. И поэтому, поскольку, ну, поскольку вот эта индустриальная музыка, она у многих ассоциируется с немузыкой, то, в общем-то, это дает повод и техно обзывать как немузыка.
0: А может быть, это знаешь, что... Я извиняюсь, что тебя перебил, может быть, по-другому. Может быть, это новая этническая музыка планеты Земля. О!
1: Да, я вот, кстати, что-то я только сейчас подумал, что я как-то вот не принес. Вот, вот у меня есть очень хороший пример вот того, как этника и техно сходятся. Точнее, даже вот этника и индустриальная сходятся и образуют вот такую один из витков техно-музыки.
0: Ну, сейчас давай немножечко прервемся. Сейчас придет нам новости, прочитает песню. Да. Вот такая новость. А затем мы продолжим нашу программу.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: Семь минут третьего в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Кошеверов, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которую, в общем-то...
1: Ну, тут редко звучит.
0: Да, спасибо, что выручил. А то я, понимаешь, засмотрелся вот на свою герань, которая тут в изобилии повсюду раскидана. Ну, понимаешь, люди злые, люди завистливые. Вот ты трудишься, делаешь, они приходят и топчут. Приходят и топчут. Ладно, вернемся к музыке.
1: Да. Мы вот слушали техно. Перед этим мы еще немножко, может быть, послушаем техно в дальнейшем. По крайней мере, у нас стоит еще один трек от российского исполнителя в специальном таком накопителе дисков, который тут поставили, по-моему, насколько понимаю, недавно буквально.
0: Да, к твоему приезду я напряг техников,
1: чтобы... Да, потому что специальные диджейские навыки требуются, вот, чтобы работать с этими аппаратами.
0: Я сегодня буду очень стараться крутить.
1: А мне надо смотаться быстрее, пока не пришли люди, которые будут меня требовать консультации по использованию этого аппарата. Ну так вот, возвращаясь к техно, могу сказать, что техно, вот стиль, наверное, единственный, который вот сам по себе, он практически не изменился со времен своего появления. Вот он отделился от хаоса в начале 90-х, и вот он, в принципе, техно остается техно вот все это время. Ну, появляются, может быть, более минималистичные какие-то подвиды, и либо какие-то, наоборот, более такие попсовые, что ли, я не знаю. Но, тем не менее, он всегда так вот идет струей. Это исключительно 4 четверти, исключительно такой ровный ритм, довольно жесткий. В принципе, меккой техно является, изначально являлся город Детройт в Америке. Город индустриальный, город автомобильных заводов, и в принципе, очень много классических техномузыкантов вышли из Детройта. В то же самое время из соседнего с Детройтом города Чикаго вышли хаос-музыканты. Но о хаосе мы все-таки попозже поговорим. Так вот, возвращаясь к техно, значит, и к Детройту, и точнее переплывая Атлантический океан в Европу, стоит сказать, что в Европе техно очень хорошо прижилось в такой стране, как Германия, и в Скандинавии.
0: Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Просто я по ходу так буду иногда спрашивать какие-то глупые вопросы. А вот, вот этот белобрысый дебил по кличке Скутер, он же немец.
1: Да, они немцы.
0: Но это же грустная музыка. Вот как может быть, если, например, эта музыка пользуется действительно такой популярностью в Германии, то вот такой ее попсовый образец, как же у них канает? Они же должны разбираться в этом. Ну, не может, например, на Ямайке нравиться регги и софтбейс. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю.
0: Или вот этот скандинавский засранец Type.
1: Все дело в том, что... Вот когда эти все мероприятия, техно-мероприятия стали проходить на таких больших площадках, Вот, появилась эта колючая словечко «рейв», которое я очень не люблю, потому что оно очень неправильно используется. И всю эту культуру ее называют огульно словом «рейв». Так вот, для меня вот слово «рейв» и для многих других, особенно диджеев, слово «рейв», оно заключается в как раз вот такой музыке, которую преподает, предлагает «Скутер», и же с ним подобные отчасти «Продиджи», и вот, то есть вот такая вот музыка, жесткая, очень такая агрессивная.
0: «Продиджи» со «Скутером», «Продиджи», они, у них энергия, понимаешь, «Продиджи» их прет. Видно, что людей прет. А этот дебил слабоумный.
1: «Скутер» скучно.
0: Да не то, что скучно, просто гуим, понимаешь, на месте вот ансамбля «Кис» я бы набил бы ему морду так, что она бы у него никогда не зажила. Ну, урод. Он без энергии человек.
1: Тогда выкинем «Скутер» вообще из нашего разговора. Это поп-музыка.
0: Да это вообще не музыка. Грабли это. Я извиняюсь, но я вот, знаешь, я редко свои эмоции на так музыку распространяю. Вот. Но здесь у меня вот, ну, такое же отношение, как там, я не знаю, как там, я не знаю, к сделкам дрестящим, вот этот «Скутер», все это в одном ряду. Отбитые мошонки.
1: Вот, вот ты знаешь, скольких людей «Скутер» накормил, сколько людей написали ремиксы на это и получили за это денег. Нормальные, кстати, люди, между прочим.
0: Да? Да. Ну, то простим им.
1: Это шоу-бизнес. Ага. Он кого-то кормит, кого-то под зад.
0: Жалко, что вот нас под зад.
1: Пинком под зад. Ну, в общем, не будем мы обсуждать эту тему. Я думаю, да, что «Скутера» и так хватает на различных волнах различных радиостанций. Ну, я думаю, что, наверное, стоит все-таки послушать российского исполнителя «Техно». Вот этот компакт-диск.
0: Ну, может быть, его-то мы назовем все-таки. Ну,
1: да,
0: наш
1: это
0: все-таки гражданин.
1: Хороший парень с простым именем «Мотор».
0: Слушаем, что ли?
1: Да.
0: Так на меня просто смотришь в ожидании, вот ты ждешь, конечно, чтобы я прокомментировал его имя.
1: Вот такой вот проект «Мотор». Появись эта пластинка, она вышла в прошлом году, в 98-м. Появись эта пластинка году в 95-м, 94-м. Она делала большой фурор, потому что вот такая музыка в то время очень популярна была в городе Детройт, упомянутом нами сегодня ранее. У нас, кстати, очень много таких самобытных техномузыкантов. Вот есть замечательный диджей Компас Врубель, который тоже очень разноплановую музыку, в принципе, записал на свой диск. Мы попозже ее поставим. Но он такой тоже очень правоверный техно-адепт музыки, стиле техно. Ну и стоит обязательно сказать, что в России вообще эта музыка, она больше прижилась в Питере. Вот в Москве все-таки больше хаоса слушали и слушают. А вот техно это, город техно это Питер. 100%. Я просто видел сам, как там люди реально колбасятся под техно неоднократно. И там же был старейший техно-клуб страны «Тоннель». Вот. Что касается российского техно вкратце.
0: Ну, давай вот сейчас на парочку вопросов с пейджера.
1: Да.
0: Может быть,
1: да,
0: ты дашь ответы. Да, еще раз напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, во-первых, Георгий тут сильно благодарит по всем пейджерам станционным. Прям-таки, Георгий, да не за что, забудьте, ну что вы в самом деле. А вот Валентин интересуется что-нибудь о проекте «Мюслим Гаус». Что бы ты рассказал?
1: Проект «Муслим Гаус», проект, который, к сожалению, на сей момент закончен, потому что этот человек умер 2 месяца назад от редкой разновидности какой-то там мутации крови, которая привела к лейкемии, соответственно, и какой-то простуде, от которой он, собственно, и умер буквально за 2-3 недели. Вообще музыкант этот работал, начиная где-то с 82-го или 83-го года, и он адепт исламской как бы культуры в мире электронной музыки. То есть это достаточно радикальный музыкант, который еще при этом очень политизирован. Но ему, тем не менее, удалось очень грамотно совместить вот эти арабско-восточные, ближневосточные этнические традиции с электронной музыкой, и у него уйма просто работ. Вот буквально после его смерти, когда я заглянул на его персональную страницу в интернете, в его дискографии я насчитал 93 релиза. Причем 93 полноценных релиза. То есть там не синглы какие-то, а вот реальные. Этот человек, кстати, один из первых, кто стал выпускать свою музыку в формате MP3, то есть буквально рассылал по компьютерам, соответственно, в формате MP3 свои альбомы. Ну, в общем, за последние годы он выпускал где-то по 8, 9, 10 альбомов в год.
0: Очень любой мужчина.
1: Причем выпускал как и такие очень, как говорится, абстрактные работы, такой некий entertainment, то есть музыка окружающей среды, там, с какого-нибудь арабского базара, вот, там, перемежающиеся крики, там, муллы, какие-нибудь там гудки каких-нибудь транспортных средств, там, какие-то на бонгах, там, вот эти восточные проигрыши, все это там с какими-то небольшими искажениями, вот, и, то есть такие совсем не коммерческие, скажем так, работы, и достаточно коммерческие, очень такие стилистичные, вот, в основном в стилях трип-хоп, о котором отчасти позже, а может быть, и мы даже не успеем сегодня дойти до многих стилей. Я уже даже не знаю, стоит ли говорить про эти стили, если мы даже, может быть, не успеем
0: до них дойти. Ну, мы по ходу будем, если будем к ним приближаться, да. Будем. Вот ты знаешь, ты сказал про данного исполнителя, ныне покойного, что он очень был политизирован. Я так припоминаю, что тоже слышал. Значит, судя по всему, он еще и исполнял что-то голосом собственным, да?
1: Нет, я, честно говоря, не помню. Я даже вот, я никогда не видел фотографии этого человека, никогда не слышал его голоса. Он очень загадочный. Его вообще звали Брин Джонс. Он вообще из Манчестера, коренной причем британец. Никаких, судя по всему, вот этих восточных корней у него не было. Просто что-то его подвигло, видимо, какое-то насилие против исламского мира. И вот он, соответственно, отреагировал на это своей радикальной вот музыкой, защиту прав угнетенных исламитов, не знаю, как сказать, мусульман.
0: Вот, я просто, знаешь, немножечко вот ошибся. Но я к чему подводил? Тут недавно мы беседовали с кормильцем, с Ильей, вот, и то есть он тоже интересуется подобной музыкой, ну, в какой-то степени, ну, как и я. Вот. И немножко были мы в таком в недоумении, почему не используются какие-то тексты, и музыканты, занимающиеся музыкой подобного рода, считают ниже своего достоинства записывать голос, ну, какие-то стихи туда. Вот. Ну, может быть, это оправдано тем, что появились всякие вот эти там космическая девушка там что-то летает на ракете, ужас какой-то, отстрелить нужно голову человеку, который это написал. Потом вот это про лесбиянок, жуткая песня, вот это мерзость. То есть такие эксперименты. Но с другой стороны, все-таки русский могучий язык, он может каким-то образом лечь хорошо на подобную музыку. Или это принцип?
1: Мало того,
0: знаешь, что сказал вот, Кормильцев? Сказал, что он беседовал с некоторыми, и они считают, что это вообще чуть ли не преступление. То есть вот текст на такую музыку. То есть они пришли, говорит, в возмущение?
1: Ну, это, мне кажется, у этих людей, у них какой-то снобизм, видимо, есть по отношению к текстам. Мне кажется, что вопрос вообще песни как таковой, какого-то произнесения какого-то текста на музыку, это, опять же, вопрос, мне кажется, больше коммерческий. То есть, если какой-то музыкант хочет продать свою продукцию, он будет записывать песни, особенно русский музыкант. Потому что в России продать голую инструментальную музыку намного сложнее, чем песню.
0: Если она только не классическая.
1: Ну да.
0: Ну, и то вряд
1: ли. Так что без песен никуда здесь.
0: Никуда.
1: Будь ты супер, там, если джазовый музыкант, но если ты не пригласил какую-нибудь девку к себе на подпевку...
0: Кранты.
1: Никакого вообще популярности.
0: Никакой. И бабок, значит, не будет.
1: Даже клип нормальный тебе
0: не поможет. И узнавать не будут на улице.
1: Да.
0: А как же без...
1: Как же без автографа?
0: Как же без этого? Ну, я предлагаю, знаешь что, послушать телефонные звонки все-таки. Может быть, у кого-то появится более умный вопрос, чем у меня вот по нашей с тобой теме. Да, 203-19-22. Поднимаем телефонную дуду. Напоминаю, что в гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс», которая выходит на станции. Мы поднимаем дудку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хотел немного покритиковать. Вот при всем уважении к вашим всем гостям, которые у вас к вам приходит вашу замечательную программу. Вот сегодня как-то странно. Вот я не знаю, может быть, конечно, у нас в стране демократия, я все-таки имею право. Но мне вот такая музыка, вот, знаете, вот не нравится. Все-таки как-то хочется больше живого. Знаете, а потом мы все сейчас в студии тоже музыкальные люди-то, я тоже. Вот вообще в плане гармонии, понимаете, гармония состоит из множества там, ну, там доминант, субдоминант, ну, это знаете, да?
0: А да, вот, домино как... у нас часто мужики, я знаю, они вот сидят и рубятся так, что у меня дочка просыпается.
3: Ну вот, знаете, а вот здесь музыка, вот это даже просто вот... ну, в плане гармонии, посмотрите. Она же все время на одной гармонии, на ней всякие вот эти вот извращения, типа там, знаете, похожие на то, как будто я там в магнитофоне, крутя кассету, ну, это там головку подстраиваю.
0: Понятно, но тут дело в том, что, например, вот я поясню, я пробовал, ничего, Сергей, что я тогда попробую как-то тоже пообщаться. Дело в том, что я пробовал вот в программе Reverb как-то сделать какие-то гармонии. Ну, то ли там, потому что программа ворованная, как и все в этой стране. Но, скорее всего, в общем-то, вот то, о чем вы говорите, там, доминанты, там, какие-то диезы, ну, и да, прочее, это байда, она там невозможна по техническим причинам. Плюс, я вот что хочу сказать, на мой взгляд, любая гармония в подобной музыке, она как раз обламывает этот, ненавижу это слово, но, тем не менее, медитативный настрой, она отвлекает. Вот то, что мы говорили о песнях, да, любые слова, то есть эта музыка, ее даже музыкой, наверное, не будем называть, опять же, да, это прежде всего как массаж, вот, расслабительный. Ну,
3: да, нет, ну вот видите, как тут не так. Хотя, в принципе, нет, послушать-то можно, в принципе. Но вот, вот знаете, я, к примеру, вот, сейчас на дискотеках же то же самое крутят. Вот я на дискотеке, знаете, ну...
1: Такая у нас виртуальная дискотека сегодня вообще.
3: Ну вот я вот не могу. На дискотеке один раз пришел, просто, знаете, надо было девушку одну то пригласить. Uh-huh. А посмотрите, я же ни разу там не был. Я всегда был там на Горбушке где-нибудь, знаете, да, я сейчас uh-huh. такого плана. Вот. А там как-то, вот, понимаете, ну, не идет. Я вот там сразу пришлось выпить пиво побольше, чтобы как-то прошло. Вот, вот.
0: Ну, мы с вами похожи в этом. Я тоже люблю посидеть, пивка попить.
3: Вот. А вот здесь, кстати, в пятницу уже позавчера. Вот я, например, люблю, кстати, в Большом театре был. Вот. Кстати, сцена впечатляет. Вот, я, кстати, что хочу еще, почему на эту тему так загнул. Дело в том, что вот я заметил, люди, которые слушают вот такую музыку, к примеру, как вот Александр или как я, к примеру, вот, они вот как-то все-таки вот на классику, на то, что вот на нашу основу, нашу историю любят ходить. На Большой театр, там, в Большой зал, кстати, послушать. Особенно вот Моцарт, вот Саня вообще, я смотрю, в программе у него на фоне его бесед идет всегда, особенно часто Моцарт, кстати.
0: Да, я люблю.
3: Это ваш любимый композитор.
0: Да, кстати, очень... один из. А второй Малер, я все на «мы» люблю.
3: Да, кстати, Малер еще есть очень хороший.
0: А есть еще Мюллер.
3: И Мюллер,
0: так да. Так и был, фашистский генерал.
3: Ну да, вот. А понимаете, а вот люди, которые слушают рейв, вот этот техно, вот, они как-то почему-то не любят.
0: Не, ну вот,
3: они считают,
0: извините.
3: Что классическая музыка, это уже устарело.
0: Вот, извините, что я вас перебиваю. Вот знаете, есть такой Дэвид Боуи.
3: Слышал.
0: Ну вот, ну музыкант-то вообще, скажем так, не слабый, да?
3: Да.
0: Вот, и он официально сказал, что, типа, говорит, когда я послушал первый раз рэп-музыку, я был просто поражен, это гигантское поле для экспериментов. И я, например, очень хорошо отношусь к рэп-музыке. То есть рэп-музыка говорит тебе, вставай и иди зарабатывай деньги. Вот так она тебе говорит. Она призывает к действию.
3: Ну, я, кстати, люблю, знаете, музыку та, которая не в финансовом плане решается, а все-таки...
0: Я имею в виду эмоциональное восприятие.
3: Да.
0: Понимаете? Эмоциональное восприятие. Там очень много энергии. Вот можно послушать просто этого корифея, да, Ice-T, к примеру, или Skooly D, есть такой коллектив, вживую играют рэп. Так что там чума, там человек на басу играет, ну, очень мощно, поверьте. То есть хорошие музыканты. И, то есть рэп — это искусство.
3: Ну, рэп — это искусство.
0: Да.
3: Допустим, я не сумею так быстро выговорить какие-нибудь слова.
0: Вот.
3: То же самое, кстати, как вот джаз, к примеру, вот я считаю, в джазе чувств, мне кажется, нет. Мне так кажется. Вот я, например, не понимаю, но вот мне нравится вот техника, вот как игры. Особенно вот я люблю очень быстро, когда на рояле там так классно.
1: А почему
3: играть?
1: Нет чувств в джазе? Вот для меня это вот персональный от меня вопрос. Я не согласен с этим. В джазе очень много чувств.
3: А вот мне почему-то, знаете, не кажется, но я люблю его слушать. Но мне вот это, знаете, как я его люблю, но очень люблю джаз, очень. Но мне кажется, там чувствуется, там как-то вот любовь, нельзя вот...
0: Вам нужно послушать такой польский коллектив, называется Conversation. Вообще польский джаз очень интересен. Вот там состав следующий, значит, рояль, как правило, классический, да, рояль, контрабас и шуршалка. Ну, то есть сидит просто человек и шуршит по барабану вот щеточками. И там столько чувств. То есть джаз же он тоже, его же нельзя вот там, типа, джаз, да, это джаз, это рок. Ну, как там, например, есть понятие фри-джаз, да, вот я его не люблю. Там, я ненавижу диксиленды вообще, вот, не знаю почему. Вот, ну, а, например, там джаз-рок, там Чик Кори, это гениально.
1: Фанк.
0: Или фанк, да, да.
3: Да.
0: Вот, ну, спасибо вам за звонок. Сейчас мы, да, удачи, удачи спасибо вам. Слушайте нас дальше. До свидания. А на самом деле вот человек звонит, а ведь пританцовывает. Я же слышу топот пяточек по паркету. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наши... Ой, вы как-то волнуетесь, по-моему.
4: Нет, совсем не
0: нет, если вы волнуетесь, давайте, может быть...
4: Я вам неоднократно предупреждал, да, что у меня такой голос. Это Алексей Зеленоград.
0: Да, ну, извините. Да,
4: да. Да, у меня вот следующий два вопроса. Во-первых, вот Александр, лично к вам, вот когда вы слушаете такую музыку, типа техно, закрыв глаза, какие у вас возникают образы? Ведь вы человек очень эмоциональный, и на этот вопрос, наверное, вам будет большое удовольствие ответить. А к Сергею такой вопрос. Господин Сергей Курехин, в общем-то, единственный был со своей вот такой музыкой. Как этот стиль назвать, и есть ли у него последователи?
0: Понятно, спасибо. И на первый можно, Сережа, потом ты уже про... Значит, дело в том, что... образы в моей голове постоянно вообще всякие, вот, и мысли тоже. И я благодарен этой музыке, вот, когда я ее слушаю, закрыв глаза, у меня ничего не рождается, и все, что есть, вылетает. То есть в данный момент происходит перезагрузка моей операционной системы, собственно. Вот, не нужно, чтобы образы какие-то под такую музыку рождались, нужно, чтобы их просто не было, чтобы мозг был чист, как попа младенца, извините за каламбур веселый, наш армейский каламбур.
1: Но меня сегодня все время спрашивают про джаз. Отчасти, видимо, Курехин тоже ведь имеет отношение к джазу. Вот. Я могу только... Я не могу сказать про Курехина, как-то его оценить адекватно, с кем-то сравнить. В общем, человек очень, естественно, был уникальный. Причем как, и как эксцентрик, и как интерпретатор академической классической музыки. И как новатор именно вот этой всей авангардной нашей сцены, которая работала на стыке джаза и рока, и классики. Вот в этих всех ипостасях он был, безусловно, очень интересный музыкант. Я не знаю, какой стиль он, в принципе, электронику не использовал вот с той точки зрения, с которой вот мы сейчас ее рассматриваем в этой программе. Вот условно я называю танцевальная электроника. Или модная. Вот. Наверное, назвать модная электроника.
0: Да.
1: Хотя, кстати, вот все, возвращаясь, кстати, вот к этим словам модная, не модная, вот каждое явление вообще, оно проживает несколько стадий своей жизни. Начинается первая стадия андеграундная, никто про это не знает, знают только избранные. Вот потом это превращается в определенного рода культ, потом это становится модным, потом это становится популярным, потом это становится попсой, ну а дальше уже умирает и сходит на нет. Возможно, потом возрождается.
0: Конкретный что пример, я, честно говоря, Василиса Семенова, певица.
1: Да, кстати, она начинала с рэпа, по-моему, с такого, с
0: практически без
1: женского
0: инструментов, просто выходила пьяной, орала матерные частушки, вот, затем, ну, все знают ее судьбу.
1: А теперь на нее Грув пишет ремикс.
0: Безусловно.
1: Да. Так, по-моему, мы уже отдалились от темы нашей лекции.
0: Да, да.
1: Вот. Я вкратце, наверное, вот тему, я сейчас очень много, у меня просто эмоций, мысли в голове одновременно. Я думаю, что есть и свои плюсы, и минусы в том, что начали мы с музыки техно. Плюсы в том, что, в общем-то, показана такая примитивная или нет, на ваше усмотрение уже, это база всей этой музыки. То есть все дальнейшее, оно будет... как бы по усложняющей. Вот. Это с технической точки зрения. Вот. А минусы этого в том, что, ну, каких-то людей это, возможно, отпугивает. Они считают, они сразу прячутся, они выключают приемники, они считают, что все, продались, что радиостанция скуплена новыми бонзами, китами шоу-бизнеса, которые теперь будут новый формат. Вот, выслали вот отряд вот этот разведчиков в виде вот в моем лице, чтобы проводили такую рекогносцировку, первоначальную пропаганду этого. Вот. Но это, конечно, минусы, потому что работаем мы очень так топорно. Начали с самой такой вот немузыкальной музыки. Вот. В дальнейшем музыка будет более музыкальная, но чтобы не возвращаться к вот этой не музыкальной музыке, я бы хотел выделить одно очень как бы музыкальное течение в этой не музыке. То есть техно, само оставаясь по себе неизменным, оно все-таки породило ряд стилей, которые мы не будем, наверное, сегодня затрагивать. Они достаточно, с одной стороны, радикальны, а с другой стороны, неинтересны. Это стили транс и хардкор. В принципе, музыка техно по своей скорости, она примерно составляет 130-140 ударов в минуту. Вот такая вот скорость, значит, композиций классических в этом стиле. Если увеличивать эту скорость, то, соответственно, получится сначала музыка транс, но при этом надо еще добавить вот этих всех кислотных звучаний. Когда жужжалки, эти все квакушки будут доминировать, получится музыка транс. Вот если получится, вот мы еще, может быть, сегодня поставим попозже какую-нибудь околотрансовую композицию. Вот. Ну, а если разогнать количество ударов до там 180, то это будет самый настоящий хардкор. Это просто настоящий бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, сплошной пот с танцующих и очень безумные лица.
0: Практически.
1: Но зато самовыражение у всех вообще отличное. Все, точнее, даже не самовыражение, а самоотдача, вот эта энергия, обмен энергии. Вот я заметил, я был два раза на хардкоровских вечеринках. Невероятно. Я нигде не видел такого энергообмена между диджакеями, музыкантами и вот посетителями мероприятий. Вот, вот такие вот экстремальные отклонения от техно в сторону вот более быстрой музыки. Хотя кое-какую быструю музыку, но более сложную, мы еще коснемся сегодня. Вот. Но это будет в дальнейшем. Вот. А теперь я хотел бы вот так перейти вот резко к стилю, который, на мой взгляд, один из самых перспективных с точки зрения того, что он был, во-первых, базовым стилем для многих вот течений вот этой современной музыки. И не только, кстати, техно-музыки. Вот, этот стиль имеет название простое, название электро. Появился электро намного раньше, чем и техно, и хаус. Это вообще как бы музыка, она определила целую культуру вообще музыки 80-х годов. И многим эта музыка известна как музыка брейк-данс. Сейчас как-то вот те, кто отошли от танцевальной культуры, но увлекались ей раньше, они, для них эта музыка всегда останется музыкой брейк-данса, музыкой вот этих ломаных движений. Но она возникла, тем не менее, в начале 80-х годов, когда один замечательный американский парень, черный по имени Африка Бамбата, взял и стал совмещать вот такие вот футуристические звуки, которые издавала группа «Крафтверк», и смешивал эти звуки с черным фанком, с черным вот этим прото-рэпом тогда еще. Вот так появился стиль электро, который, соответственно, породил весь хип-хоп, весь и рэп. То есть очень много у него было, скажем так, последователей этого стиля. Но сам он просуществовал довольно недолго и законсервировался. А расконсервация его происходит, в общем-то, начиная с начала 90-х годов, когда он скрестился с техно. И сейчас вот начинается новый подъем электро. Появляется вот эта связь между старой школой электро, которая была в начале 80-х годов, и вот современными реминисценциями на этой темы старого электро, как, так называемый old school, и новая уже школа электро, которая уже связана с более модным и современным течением, именуемым брейкбит. Вот на стыке соответственно, брейкбита, хип-хопа и техно, существует замечательная музыка, которую вот я считаю одной из самых интересных и перспективных. При том, что она отчасти набирает популярность, хотя она сейчас популярна, я знаю, очень только пока что в Германии. И условно популярна в Америке. Ну, в Америке все вообще популярно, что, так сказать, на черных корнях основано. На черных корнях, на роке, на всех вот этих постпсиходелических штучках. Естественно, фанк, все. Ну, Америка, она, конечно, не доминирует, как ни странно, во всей этой вот электронно-музыкальной культуре. Она слишком большая, наверное, для того, чтобы быть такой вот доминирующей страной. Все-таки в большей степени вот эта музыка, она сейчас европейская. Ну, что-то я, по-моему, много говорю.
0: Нет,
1: и, по-моему, уже даже заговариваюсь. Наверное, надо стоит поставить все-таки, продемонстрировать, приятно, что такое электро.
0: Давай, вот. Сейчас только прежде, я знаю, что хочу сказать. Я вот только что доел чебуреки, тут передо мной лежали, и под ними обнаружилась бумажка. На ней тут написано, значит, 230-41-41 для абонента «Эхо Москвы». Оказывается, есть еще один пейджер, и тут на него, как выяснилось, тоже приходят всякие сообщения. Я только сейчас это обнаружил, пока всю эту гору мясовыпечных изделий в кишку закинул. Тут вот я просто перечислю людей, тут наполовину сообщений уже поздно отвечать, потому что проехали. Тут...
1: А ведь это же положила бабушка, которая клала чебуреки. Она позаботилась о том, чтобы, да? чтобы звонили. Она, видимо... Наверное.
0: Ну тут вот смотри, от Андрея тут про группу Kiss. Яна вот спрашивает, где отдыхал. Отдыхать я люблю. Вот. Дальше. Какой слух о вас оказался самой чудовищной неправдой? Ирина спрашивает. Ира, ну это уж тоже поздно отвечать. Вот это приятное сообщение, удивительный ваш эфир. А. О себе, чтобы я что-нибудь рассказал.
1: Случайно еще одного чебурека не осталось?
0: Ну, тут я вот кусок остался.
1: Давай поставим музыку, я покушаю немножко. Я на хардкор не хожу. То есть два раза ходил, конечно, в своей жизни, но это было очень давно. Но вот он приезжал, по-моему, год назад. Это Слипмат. А Слипматы — это, собственно, семейство этого диджея, которое приехало вместе с ним и отдыхало в... Я не помню, они в какой-то гостинице поселились, такой крутой, и очень много предъявляли...
0: Требований к персоналу.
1: Швейцарам, да, горничным, вот, портье обслуговал они. Вот. Ну, а еще, ну, некоторые называют этим именем такие подстилки для пластинок.
0: Вот для женщин. Ну, тьфу.
1: Нет,
0: для этого я оговорился. Я имею в виду для этих, которые крутятся брейк-дэнсы. Вот падают попами и ногами вверху вертятся.
1: Кстати, да, это идея. На слипматах тоже можно крутиться.
0: Вот, я вот об этом.
1: Да. Вообще, на самом деле, эта штука, чтобы не сгорало магнитное поле.
0: Чего?
1: Этих самых.
0: А, ну я понял.
1: Магнитное поле, точнее, это называется магнитный привод. Direct Drive в вертушках. Вот чтобы он не сгорал, вот... Ну, крутится пластинка, надо ее взять и остановить рукой.
0: Угу.
1: Вот. А он вот слипмат, который это? Лежит от пластинки, он позволяет, как бы, соответственно, пластинки держаться, а там штука эта крутится.
0: Вот один вопрос только что пришел, интересный. Расскажите, пожалуйста, как крутят пластинки и достигают такого странного звука диджеи на дискотеках? Игорь Крутой спрашивает нас.
1: Игорь Крутой решил стать диджеем?
0: Не знаю, вот, ну, может, там, ну, я зачитываю, что приходит.
1: Вообще, я всегда знал, что поп-звезды тянутся к танцевальным делам. Недаром DJ Groove сейчас имеет очень большую популярность, потому что он как поп-звезда, ему все приносят заказы, и он вообще очень обеспечен на много лет вперед. И если Игорь Крутой решил стать диджеем, тоже, ну, это здорово.
0: Ну, кстати, очень много вопросов вот было. Вот просто этот уже вот сейчас...
1: Подожди, я забыл. Игорь Крутой писал песни или писал текст или музыку? Я забыл.
0: Сергей, я не
1: Пугачевой
0: в курсе.
1: Песни.
0: Я не в курсе, честно. Я же по музыке-то я не соображаю. Давай про пластинки лучше. Чем мы будем?
1: Тогда...
0: То есть, вот вообще, как они крутят, это смысл вот этих всех
1: байды. А чего? Крутят? Ну, как?
0: Ну, а что они
1: кладут
0: крутят,
1: эту пластинку на проигрыватель и
0: крутят.
1: И
0: нет, а что это за пластинки? Тут люди интересуются, в смысле, ну что на них вообще записано? Можно ли их слушать вот просто дома, например, поставив на виниловый проигрыватель? Или там
1: мы же это обсуждали, можно. Надо так периодически это... прерываться, чтобы их переворачивать.
0: Ну то есть там что записано на них? Нет, вот те, которые они крутят.
1: На них записано... А, ну на них записана вот такая длинная дорожка, которая либо...
0: Витая.
1: Либо, да, витая. Либо она к центру, соответственно, идет, ну, как обычно. Но бывают, кстати, уникальные случаи, когда от центра. Вот, кстати, сейчас играет пластинка. Сейчас не пластинка играет, сейчас играет микс. Но записано он с пластинки, которая как раз вот иголка движется от центра к краю пластинки.
0: А, есть такая. А еще есть, которая снизу. Вот, совпало, знаешь, она, кстати, так ее переворачивать не надо. Есть такие, да, были проигрыватели, да. А раз, сама байда перескакивает вниз и снизу, да, считывает. Дорого денег стоило.
1: Да.
0: Но я думаю, мы ответили на вопрос Игоря. Так, что тут еще? Так, вот. Я уже зачту. Расскажите о фирме Reflex, о музыканте Майке Парадиносе, в частности, в музыке которого прослушиваются параллели с творчеством Лаэрского, Валентин пишет. Кстати, я надо могу денег, видать, с него снять, если он с меня дерет.
1: Это обязательно. Вот я думаю, что в следующем часе мы поставим этого Майка Парадиноса. У меня он с собой по случаю имеется.
0: Случайность какая, да?
1: Да. Ну, а фирма Reflex ее основал, среди прочих людей, известный человек, для многих известный как Aphex Twin. Вот он один из основателей. Еще там есть один такой гранд.
0: Диджей Помада, ухмыляясь. Ловко сводит винил.
1: Кстати, мне рассказывали. Нет, между прочим, лейбл Reflex очень веселый лейбл. Вот в названии этого лейбла, в официальном названии, вот буквы, которые согласные, пишутся заглавные буквы, а буквы, которые гласные, пишутся как прописные. Получается, все время неудобство для секретарш, которые печатают какие-то документы, им все время приходится переключать режимы в компьютере, и вот они все время ошибки допускают. Вот, очень неудобно. Они специально создали такой вот специальный шрифт, вот этот, на этом рефлексия, чтобы вот запутывать этих всех секретарш, которые печатают всю эту документацию по лейблу. Вот, усложнили просто работу. Ну, в принципе, люди достаточно веселые. С ними очень дружит наш московский музыкант Solar X, который сейчас живет в Англии. И вот он прислал тут мне письмо, рассказал, что они недавно ездили там на вечеринку в Лидс. Город такой есть в Англии. Вот. И после, возвращаясь, они все там перепились в автобусе до такой степени, что проехали просто...
0: Свою остановку.
1: Лондон проехали, представляешь? Извините. Уехали в Саутгемптон, по-моему, куда-то. Вот.
0: Вот такой вопрос. Сейчас сразу два я зачту. Первая сентенция. А что хорошего в такой музыке? Разве сочетается она с такими исконно русскими понятиями, как матрешка, самовар, валенки, лапы, чьи, т.д.? Конечно, нет. А вот с такими чуждыми русской духовности понятиями, как наркотики, компьютер, интернет, виртуальная реальность, она очень даже сочетается. Я за то, чтобы такую музыку вообще запретить. Подпись Рабинович. И вопрос, соответственно.
1: Очень русский человек.
0: Слышал ли ты английскую группу Old? У них есть отличный альбом в стиле техно.
1: Группа Old?
0: Угу.
1: Не, я слышал только группу New Order.
0: Я тоже такую слышал. Я напоминаю вам номер нашего пейджера. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон, но мы можем перезвонить, куда скажете, и сообщение вместо пейджинговой компании. А что, подработаем денег? Нет, ладно, не хочет. Сергей мрачно смотрит. Ладно, тогда 913-29-29, абонент Монморанси. Да. До конца часа слушаем вот данную музыку, затем новости, затем мы продолжаем разговор.

0: 8 минут четвертого в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». В гостях у нас Сергей Кашеверов, ведущий программы «Импульс» с радиостанции. Мы слушаем музыку и общаемся, кстати...
1: А некоторые говорят, что мы слышим не музыку.
0: Да, вот, кстати, пришло тут даже сообщение следующее. Сейчас я его зачитаю. Месье Монморанси, не могли бы вы объяснить внятно, почему эту электронную дребедень вы называете медитативной музыкой? Подпись «Тута».
1: Вот. Никто ее, кстати, медитативной не называет. Никто, это какая-то спекуляция, по-моему.
0: Так, что тут еще? Больше ничего пока нет. Ага. Так. Александр Власовна вот интересует.
1: Вообще очень вредно иметь столько пейджеров.
0: Вредно, у меня глаза вещи. Александр Власовна интересуется, что вообще такое музыка. Не, ну я знаю, что такое музыка. То есть вот ты знаешь?
1: Музыка это... Я отвечу математически. Это всевозможные сочетания семи нот.
0: А я считаю, что вообще это все, что происходит, и что является делом рук человеческих, это все и дребедень. Вот, а настоящая музыка — это шум листвы, понимаешь, прибоя, ну, шуршание песка под брюшком змеи. О, как.
1: Под тушкой.
0: Под тушкой, змеи. Вот что такое музыка. А все остальное, все, что человек производит, это все лабуда.
1: Ну, вот, кстати, возвращаясь к дребедени, которая звучит сейчас.
0: Нет, это музыка.
1: Хотел сказать я про... Какие образы музыки электро? Вот, уважаемые, заметьте, что не только брейк-данс как бы в этой музыке вот, очень ярко выражен, но и всевозможные футуристические объекты, в том числе и вот кубик Рубика, которому американская группа Drexy посвятила композицию, которая

0: Предлагаю сейчас обратиться к телефонному звонку. То есть та композиция закончилась, да, у нас?
1: К телефонному звонку, да, наверное, можно.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Это Михей Зеленоградский опять беспокоит. Вот вы сказали, что буквально каждый день появляется новых 10 стилей. Но это в мире. А как дела обстоят в России? Какие вы новые имена могли бы назвать? Композиции, в общем-то, как эти стили определить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам связанным вот эта вот музыка, этот стиль с князем мира сего, господином Сатаной?
1: О-о-о. У нас уже появились такие серьезные богословские концепции, которые мы будем сейчас решать. Ну, я думаю, что Россия, в общем-то, она не хуже других стран в плане схватываемости западных течений, но при этом, к сожалению, я не могу выделить исконно русские какие-то направления. К сожалению, у нас по-прежнему так доминирует песня, и без песни так вот получить большую популярность, по-моему, в нашей стране пока невозможно. В принципе, все электронные музыканты, они отчасти как-то копируют все-таки Запад, к великому сожалению. Хотя самобытных музыкантов очень много, которые, я еще раз говорю, которые именно интересны как музыканты, но вот стопроцентно русского какого-то течения в электронной музыке пока не появилось. И я его, честно говоря, даже не предвижу. Вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше копировали какие-то интересные образцы светлой музыки, а то из-под воль копируют какие-то очень такие мрачные, очень замороченные, очень экспериментальные.
0: Так зима же, Сергей.
1: Да, кстати, вот я вообще заметил, очень много вот компьютерщиков, которые, получив там по почте, там купив или взломав, нас же любят взламывать различные программы, дорвались до состояния вот этого музыкантов и уверовали в том, что они действительно музыканты. Вот. И вот произошла какая-то вот произошли необратимые последствия, потому что стала писаться музыка, которая очень, очень компьютерная, очень такая прям вот механистичная, прям такая, именно как раз вот от князя мира сего. И в принципе, она довольно интересна, но интересна на раз. То есть ее слушать долго просто невозможно. И она просто любопытна, как она сделана. И все.
0: Ну, дескать, вот это обмен опытом. Вот как у тебя там, как ты, дескать, там сделал ее, в какой там программе? Да, я вот в этой программе ту ручку повернул. У меня вот так получилось.
1: Кстати, да, я вот заметил, когда вот многие из этих музыкантов объединяются в стиль таком, с таким условным названием IDM, Intelligent Dance Music. В принципе, очень растяжимое понятие, но под него подходит и тот же Aphex Twin, небезызвестный, и тот же Майк Парадинос, которого нас просили поставить, и мы его, наверное, поставим все-таки. Но под это же понятие подходят и, ну, откровенно бездарные музыканты, которые, кроме такого вообще абсолютно неинтересного эксперимента, ничего не могут добиться, в принципе, являются в лучшем случае хорошими компьютерщиками и программистами, никак не музыкантами.
0: Кстати, тут пришел на пейджер.
1: К великому сожалению, вот среди российских вот музыкантов очень много таких вот. Я вот в этом смысле немножко обидно. Хорошие программисты, но плохие музыканты.
0: 913-29-29, абонент Монморанси, спрашивает о нашем отношении к музыке игровой приставки Денди.
1: Ну, просто когда мы не в эфире, мы бегаем в соседнюю комнату и рубимся, просто вообще вырываем друг у друга. Вот, спорим, какую мы будем игрушку играть в следующем часе. Мы все время думаем об этом. Даже когда сейчас я говорю, я думаю о том, сколько голов я забил Саше. Вот.
0: А я вообще хочу сказать честно, что когда я делаю по утрам, значит, в шортах из американского флага пробежку, вот, то в моем плеере на кассете записана только музыка, вот, списанная с Денди, с приставки, из других игровых приставок тоже. Вот, я считаю это великим искусством. А, кстати, вот смех смехом, смешное, кстати, слово, смех смехом, да, вот выражение так. А, тем не менее, вот этот крендель из Дарстрейтс, нет, ну этот, из Квин Мэй, да, Мэй такой. Да. Брайан. Брайно. И он же занимается сейчас поделкой вот музыки для компьютерной байды-то всей этой. То есть это тоже своего рода искусство. А

0: Ну, то, что вот некоторые вместо плееров используют денди, думая наивно, что это музыкальные приблуды, конечно, тоже имеют право на существование, Сергей, согласись.
1: Сейчас очень появилось много маньяков, которые очень любят слушать музыку компьютерных игр. И они никакую музыку, кроме музыки компьютерных игр, не воспринимают.
0: Вот а вот, ты знаешь, мне тут показали недавно, ну, близко-то меня не подпускают к компьютеру, ты же знаешь, вот, а издалека так показали, называется, ну, старая игрушка, Warcraft, по-моему, если не ошибаюсь, там 15 или 14, что ли, аудиотреков записано мощной, тоталитарно такой дебильноватой музыки, но очень такой в оркестровой прям аранжировке такой симфонической, вот, вполне слушаемый ему, ты знаешь, вот, я даже попробовал протолкнуть в Большой театр ее.
1: А знаешь, кто писал это? Кто? Это же группа Лайбах писала.
0: Вот я так, кстати, тоже, я почувствовал по стилистике, да. Ну что, я предлагаю еще телефонный звонок или музыку уже вот сейчас с компашечки.
1: Ну, все-таки интересно мнение слушателей.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо, очень познавательная программа, неожиданная.
0: Да забудьте, ерунда какая.
2: Да, ничего страшного.
0: Да.
2: Вот Сергей, да?
1: Да.
2: Сергей, скажите, пожалуйста, почему так модно среди поклонников вот данной музыки электронной паломничество к атомным реакторам? Но вот сотрудники не могут даже отогнать всех желающих. Вот в Крыму было какое-то паломничество. То есть люди набираются либо впечатлений там, либо после впечатления от данной музыки. Спасибо.
1: Ну, не знаю. Для многих, наверное, атомные реакторы и эта музыка ассоциируется с энергией. И вот поэтому вот эта энергетическая связь прослеживается между музыкой и атомным реактором. Ну, в принципе, все вопрос только к идеологам. Вот, ну, нашлись люди. Мы, конечно, не будем раскрывать их имена. В общем-то, зачем это сейчас? Не стоит давать лишнюю рекламу. Но нашлись определенные люди, которые просто, которым надо было использовать эту, как бы вот эти заброшенные реакторы, как-то раскрутить их коммерчески. И они, в общем-то, внушили молодому поколению, которое ходит на дискотеки, в клубы, что атомные реакторы ассоциируются с этой музыкой.
0: Модно, дескать.
1: Да, и поэтому, да, когда люди приезжают на Казантип, они в первую очередь ищут этот атомный реактор, знают, что он там где-то есть, и потому что иначе бы не появилось бы этого Казантипа.
0: То есть любая акция, да, там под эгидой, скажем, этого атомного реактора, сокращенно АР, вот, да, она, естественно, обеспечена на финансовый, скажем так, этот успех.
1: Кстати, в журнал «Птюч», с которым я сотрудничаю, пришло как-то письмо от краснодарских поклонников журнала и вот этой электронно-танцевальной музыки, в котором они просто требовали от администрации своего края, вот краснодарского, срочно построить и забросить какую-то атомную станцию, потому что у них нет места, где бы они просто встречались бы.
0: Ну, можно, кстати, загрузить им бетонных там, этих самых стружек разных, потому что я сейчас котлован новый открываю, могу продать, у меня есть лом. Так что, ну, обменяемся потом координатами.
1: Вообще жалко, что нет машины времени, а то бы сейчас бы просто бы всех этих людей можно было бы отправлять в 86-й год,
0: да,
1: в
0: мне
1: Чернобыль.
0: Вообще
1: это, же апогей просто был бы.
0: Мне вообще всех жалко. Да, ну что, может быть, теперь музыка?
1: Музыка.
0: Объявляй,
1: да,
0: кто там.
1: Мы продолжаем...
0: Да, о жанре,
1: Продолжаем насиловать тех, кто любит классику. И вот очередное мутантное переложение классики пьесы Дюка Эллингтона. Или даже, я не помню, кстати, ее Дюк Эллингтон написал, или все-таки не Дюк Эллингтон? «Караван». Не помнишь?
0: По-моему, Эллис Фицджеральд.
1: Она пела.
0: А, пела. Ну, послушаем, в общем, какая разница?
1: Ну, в общем, переложил это финский наглец по имени Джимми Теннер, кстати, достаточно известный, и в том числе благодаря телевидению в нашей стране. Вот такой финский выскочка, который подался в Британию и написал много всякой очень мерзопакостной музыки.
0: Вот тем временем, пока шла данная композиция, пришло следующее сообщение. Скажите, пожалуйста, какие предметы кухонной утвари использовались для озвучивания моей композиции? Подпись «Дюк». Да.
1: Я, вот, кстати, знаю одного Дюка, ему сейчас уже, по-моему, 12 лет должно быть. Он сын очень такой талантливой джазовой пианистки. Дюк. Ну, Андрей.
0: А, Андрей, да, я понял. Смотри, Сергей, будем ли мы сегодня слушать Компаса в Рубеле, и что сейчас происходит с лейблом Hard House Ивана Карачарова?
1: Компасы Рубили будем слушать. Вот. Я хотел его в техноблоке поставить, но сейчас я даже не знаю, в каком блоке он у нас прозвучит, потому что все очень расплывчато. Неизвестно вообще, во сколько мы закончим все это. Предлагаю слушать и не отрываться. Много будет интересного. Ну а что касается лейбла Hard House, то там, насколько я знаю, постоянно происходили какие-то пертурбации в связи с тем, что немецкий как бы хардхаус накрылся медным тазом. Там, видимо, их какая-то там налоговая полиция вычислила. Вот. И сейчас хардхаус имеет только лондонское отделение. Вот это все, что я знаю. Вот. Американское закрылось и немецкое закрылось. Немецкое, причем, было основное. Вот, насколько я помню.
0: Телефонные звонки, да, будем слушать?
1: Да.
0: 203,
1: кстати,
0: да.
1: Кстати, хочу сказать, что сейчас вот в настоящий момент вот в этом миксе играет композиция петербургского проекта PCP.
0: Может быть, послушаем, да, чуть-чуть.
1: На виниле выходят российские музыканты.
0: Давай послушаем. Вот следующее сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Ольги Кирилловны. Звучащая музыка английская тоже очень интересная. Она для тех, кто любит танцевать. Под нее просто невозможно спокойно сидеть. Ласкает слух. Это, конечно, не мое шоферское дело, но вот я слушаю вас и тихо сам про себя смеюсь. Неужели Агаты Дристи и Карпов для них мало? Вы все хотите чем-нибудь выделиться, электронную музыку какую-то выдумали. А ведь все, что нужно нормальному человеку, это простые радости совместного распития пива Балтика. Сейчас прошу прощения, тут перебивают. Совместного распития молчаливого опорожнения пива Балтика и счастливые глаза пацанов вокруг. Подпись Макар Дубки. Вот сообщение для Сергея. Ну не могут наши музыканты мыслить своей головой. Вот, к примеру, даже питерский проект BCP содрал аббревиатуру с немецкого техно-лейбл с одноименным названием Planet Core Productions. Будешь комментировать?
1: Ну, для знающих людей PCP имеет совершенно определенный смысл. И мы его не будем раскрывать, потому что это очень, как это называется, засекреченная информация только для посвященных. Ну, а PCP питерский расшифровывается очень просто. Perforated cerebral... Ой, простите. Perforated cerebral patties. Угу. Так вот. И они даже организовали свой лейбл Perforated. То есть они перфораторы.
0: О, ну такие я вот... с ними не спорю, пусть будут. Что известно об отечественном лейбле Only Records в проекте «Весна на улице Карла Юхна»? Биги спрашивает.
1: Only Records остался мифом. У них закрылся магазин. Где они сейчас, я не знаю. Они, по-моему, на Горбунова еще и торгуют иногда. Может быть, и нет, я не знаю, честно говоря. В принципе, хорошие были люди. Хороший был у них магазин. И выпустили даже пластинку вот весной на улице Карла Юхана. Равно как и выпустили Deep House от московского музыканта Михаила Соколовского, он же проект Игниант. Вот. Вот все, что можно сказать про деятельность Only Records. Ну, а что сейчас они занимаются, я, к сожалению, не в курсе. Но если бы они что-то делали, выпускали, я бы знал бы это.
0: Еще вот сейчас, прежде чем я зачитаю сообщение, вот человек по имени или по фамилии Куприян, я попрошу его поставить на запись кассету, ну, какую-нибудь, и зачитаю сообщение. А потом поясню, зачем на запись. Это не музыка, а бред пьяного индюка, попавшего под паровоз. Просто бред какой-то. Вот, Куприян, когда вы повзрослеете, вы послушаете вот вашу сентенцию и, ну, подумайте сами, что является бредом. Ваши яркие, светлые образы, вот эти оригинальные про птицу пьяную, про паровоз, говорят просто-таки о высшей степени, да.
1: Тючами навеяло.
0: Видимо, да. Дальше слушаем бред, да, вот этот?
1: Да.
0: Знаком ли Сергею такой человек, как Алек Эмпайр? Что он думает о музыке подобного плана? Ничего, что я тебе так вот...
1: Просто я разминулся с Аликом в берлинском аэропорту. Мы с ним не пообщались, хорошо была возможность, не получилось. И я остался в прежнем своем мнении, что это просто такой интересный музыкант, который работает в достаточно экстремальных жанрах, таких как брейкбит, хардкор, и продюсирует довольно любопытные проекты. Вот такой немецкий, такой вот радикал. Вот.
0: Жду не дождусь, это не я. Луговой пишет. Жду, ждет, говорит, не дождется он. Там, знаешь, когда ему расскажут, кто такой... Кто такой Тимоти Лири?
1: Тимоти Лири — это гуру психоделической культуры.
0: Сокращенно ПДК.
1: Да.
0: Ну что, телефонный звонок послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом...
3: Алло, здравствуйте.
0: Вы, по-моему, как-то очень нервничаете, нет? Чего, вы как-то нервничаете, нет?
3: Да совсем не нервничаю. Я же вам про свой голос уже 21 раз говорю.
1: Кстати, нет блатных линий. Вот я заметил, я в свое время пытался назвониться на «Эхо Москвы».
0: Я понял, о чем ты хочешь спросить. Дело в том, что...
1: Почему люди прозваниваются по несколько раз, одни и те же, и им везет так?
0: Сереж. Сережа, я...
1: Они проплатили абонентскую плату, я знаю.
0: Нет, нет, не это. Ну, мне стыдно признаться, но на самом деле ночью-то не вещаем мы теперь. То есть это я просто играю в радио. Это мой дом, а звонит парень-то вот снизу.
1: Ну, понял, сосед.
0: Ну, что, ты время плохо проводишь, что ли? Нормально. Ну, что, спрашивай, да.
3: Алло, вот это...
0: Да что ты так кричишь-то? Да.
3: Замечательный был с Индилком, но я продолжу версию, в общем-то, и вернусь к тому вопросу, на который вы, к сожалению, не ответили.
0: Угу.
3: Так вот, этот пьяный Индюк раньше ходил постоянно с плеером, и у него по пьяной лавочке этот плеер другие детей отбили.
0: Ой, ладно, что-то бредите, вот, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у меня с тобой к вам вопрос. Если я не к вам, а к вашему гостю.
0: Да.
4: На шахте 8 постоянно звучит, на мой взгляд, одинаковая музыка. Вот, и вот идя домой, у вас не было такой мысли там напеть своим, типа, ой, я или дети хоронят меня?
0: Ага, понятно. Но имеется в виду, что у тебя по профессии ты вынужден слушать вот все время такую музыку, и не тянет ли тебя спеть там «Вопли Калины», ну или ну что-то такое.
1: Народные песни, да.
0: Да.
1: Честно говоря, я думаю, что когда я все-таки сам сделаю какой-то продукт, это будет обязательно какая-то популярная песня. Вот. Просто хочется заработать денег и сделать хороший шоу-продукт.
0: Угу. Так, далее, вот еще сообщение смешное, сейчас я, ну, тут что-то очень, сейчас, я тут, знаешь, что я прикалываюсь, что вот пейджер — это тот же Тетрис. Сейчас, да, я в отличие от вас, интеллигентнейший человек, кандидат филологических наук, специалист по творчеству Державина, взрослеть нужно не мне, а вам, а ваши наркотическо-кибернетические мысли, образы, вся ваша расщепленная конъюнктивами нарративность мне глубоко чужда. Пьяный индюк — это куда более точный образ, нежели ваш виртуальный бред. Идите в огонь вечный, анафема, пишет Куприян. Куприян, ну, вот вы говорите, изучаете творчество Державина, а что он спел? «Чужая свадьба». Ну и что вы изучаете?
1: Нет, ну, наверное, творчество Гавриила Державина, великого русского поэта.
0: Я так понимаю, к другому жанру музыки.
1: Ну, мы, во-первых, заявку выполним. Мы давно обещали человеку Парадиноса.
0: Да, ну ты вкратце-то расскажи о нем сперва. Не о человеке, а о Парадиносе этом. Потому что я, например, не... А тут написано «Маусрета Бьянка».
1: Не читай, это...
0: А, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это для служебного пользования. Просто, вот, мы потом как-нибудь объясним,
0: я
1: почему
0: ладно.
1: Это.
0: Ты кто вот. Вот этот вот, вот да, которого мы сейчас слушать будем?
1: Миша Парадинов. Кстати, это очень прикольный персонаж, он такой типичный вот ботаник. Ботаник такой, компьютерщик, то есть очечки, такое худое лицо, такое яйцеголовая форма головы, яйцеголовая форма, нет, яйцеголовая форма лица. Или как сказать, яйцеголовый, короче, он. Вот. И я впервые с ним столкнулся, честно говоря, когда увидел компакт-диск с очень интересным названием «Мюзик». Причем не просто вот музыка, а именно вот греческая буква «мю», потом «тире» и с большой буквы «Z», вот «Z-I-Q». Меня очень заинтересовало такое написание, вот название такое, вообще название так очень замороченное мне показалось. Вот я купил этот компакт, послушал его и понял, что мне понравилось. Вот. Проект «Мюзик» — это, в принципе, считается одним из основных проектов человека, который скрывается за еще рядом имен. Его зовут вот Майк Парадинос, а другие имена — это Кит Спатула, Джейк Слезинджер И еще, в общем, очень много-много других там. Я уже даже не помню. Их штук, наверное, 6 или 7 у него. То есть, ну, в принципе, нормально. То есть он подписывает со всеми лейблами контракты, получает бабки и там, и там, и там, и как бы не платит налоги. Все нормально.
0: То есть хороший.
1: Да, хороший. Вот. И поэтому он может играть, в принципе, веселую музыку. Вот сейчас мы это и продемонстрируем.
0: Ну и тем временем продолжают приходить послания на наш пейджер. Вот опять же послание от Куприяна. Саша, позвольте напомнить вам одну цитату из Гавриила Романовича Державина, которая прямо относится к вам. «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должен действовать умом, он только хлопает ушами». Ну, вы так близко к сердцу не принимаете. Дело в том, что мы вовсе не хотели вас обижать и не называть ослом. А вообще, по идее, я так понял, что вы басни любите, сударь, то есть Крылова и так далее. Отсюда и ваш склад ума. То есть вот там «Индюк», «Паровоз», «Лубок» и так далее. Вы бы почитали что-нибудь дельное. Ну, например, книжку «Кактусы и кошки», автором которой является ваш покорный слуга. Да, ну что же, далее. Сергей, это уже к тебе вопрос. А зачем вообще нужен цветной винил? Ведь он отвлекает внимание и не дает диджею сосредоточиться на сведении. А помнишь,
1: да,
0: пластиночка вышла, такой мини-сингл, да, еще в совковые времена, группы «Песняры». Зеленого, прозрачного, да, прозрачный, модный этап был.
1: Да, вообще очень модный был.
0: Модно, да.
1: На самом деле, винил цветной, это, ну, как бы сказать, помягче. Это тоже очередные уловки, чтобы избежать там каких-то таможенных законодательств. То есть как-то вот таможенные сборы с цветных пластинок не снимаются, поэтому эти пластинки более дешевые вот среди вот большой кучи импортных пластинок, и поэтому их легче продать. Вот тоже, опять же, все исключительно один, как бы, один повод для этого — коммерция, а вовсе не привлечение вот цветное для диджеев, которые вот клюют не на музыку, а на цвет винила. Хотя, правда, замечено, что если пластинка, например, ярко-оранжевая, то, скорее всего, там, ну, какая-то очень колбасная музыка. А если она цвета индиго, то это может быть такой небесная такая прям красота. Вот что-то сродни той, которая сейчас звучит за нашей спиной, которую наигрывают тут два музыканта. Вот. Все это время мы пригласили музыкантов реальных. Вы не думаете? Вы, да, наверное, все полагают, что это компакт играет. На самом деле два живых музыканта
0: работают, вот, для,
1: да,
0: вас сегодня.
1: Для вас всю ночь.
0: Знаешь, я почему-то вспомнил об истории наших татуировок. Вот все спрашивают, откуда там, Саня, у тебя во всю грудь якорь такой мощный. Вот, и я прямо говорю, дело в том, что я уже тогда был модный в момент создания, значит, якоря, и когда все мои вот, ровесники, они, ну, в одном дворе, они, знаешь, жгли автомобильную шину от КамАЗа, и вот, знаешь, окунали иглу вот в это месиво, я уже тогда жег виниловые пластинки и вот кололся, в общем, вот ими. То есть, если вы потрогаете мой якорь, то он твердый. То есть, например, мне в грудь гвоздь вбить практически нереально, потому что там этот винил с годами совершенно отвердел наглухо. Ну, модно, модно. Да, что тут еще? Сергей, а вообще сколько в среднем стоят современные пластинки?
1: Очень дорого.
0: Я тоже так.
1: И мне цены.
0: Да. Расскажите про группу «Мышь на Марсе».
1: Да, хорошая группа, на самом деле. К сожалению, ее нету. У нас мы не можем выполнить заявку, позвонить как-нибудь попозже. Вообще, «Маус на Марс» — это «Маус он Марс» — это очень, как бы сказать, это лучшие экспериментаторы среди профессионалов и лучшие профессионалы среди экспериментаторов, если можно так сказать. А вообще, очень, это такой дуэт с очень неординарным мышлением, причем музыка его рассчитана не сделано. Как раз вот именно на достаточно взрослую аудиторию, думающую, которая одновременно как бы с думанием может как-то выплескивать свою энергию. Когда я был в Лондоне на концерте Mouse on Mars, меня поразила вот эта атмосфера того, что под эту музыку танцуют 50-летние. Вот под, я думаю, под Prodigy, под хаус, под техно 50-летних не заставишь танцевать.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно был на таком эксклюзивном
1: концерте. Хотя эта музыка,
0: да,
1: она как бы очень такая вот тоже близка эмбиенту, близка вот такой вот трип-хопу, таким медленным стилем, которые очень ретивые вот эти работники служб, как я вот говорил, вот эти масс-медиа, которые занимаются классификацией стилей, вот эти работники, они придумали для этого слова, для этого стиля понятие «даунтемпо». Просто такой, ну, невысокий такой, низкий темп.
0: Первое слово очень хорошее. Ты знаешь, вот я был тут недавно на эксклюзивном концерте ансамбля «Супермакс», обратил внимание на американскую негритянскую бабушку лета 70, которая, в общем-то, была в мощном колпаке растаманского цвета с помпоном на конце. Это значит, что вся байда волочилась даже по полу, и она вот выплясывала очень мощно регги. То есть все зависит не от состояния, имеется в виду биологического состояния тушки даже, да, там, и возрастного, а от состояния мозга. Вот у бабушки мозг очень такой пёр.
1: Ну, кстати, «Супермакс», я бы уже сказал, больше даже так не как регги, а все-таки я бы их воспринял как именно как диско. Вот. А диско же это вечная музыка.
0: Вообще, да.
1: Мы сейчас, кстати, будем диско слушать.
0: Вот, кстати, я как раз 50-летний. Поставьте мне для танца подпись «Куприян».
1: Вот, видишь, подружились. Вот теперь мы дошли до стиля хаус и будем слушать музыку, по которой танцуют и 50-летние, и 20-летние. Хиты. Все хиты, все свежее, свежак, как говорят. 99-й
0: так
1: год.
0: Как говорят булочники.
1: Да, свежак. Знаешь, какой... Ты знаешь, какое понятие? Свежак.
0: Еще есть понятие карбонат и вырезка.
5: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: 5:06 в нашем дивном городе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы. Я уже забыл, как...
1: Ведущий.
0: Да, ведущий. В общем, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которая в нашем эфире является достаточно редкой. Ну и в том числе вот в программе «Импульсы», которую Сергей ведет, тоже нечасто ее можно услышать. Номер нашей эфирной студии 203-19-22. На двери табличка висит «Заходите», постучав три раза. Номер пейджера 913-29-29. Абонент Монморанси. Снова вот Куприян прислал сообщение. Зато ваших книг в магазинах Москвы не обнаружено, а я автор 16 произведений, в том числе 2 экранизаций. А ваши пластинки не продавали даже в магазине «Мелодия». Но я что хочу сказать, что мою работу «Кактусы и кошки» раскупают действительно очень быстро.
1: Я в «Библиоглобусе», кстати, видел, очередь реально выстроилась.
0: Вот,
1: да.
0: И они не залеживаются, в отличие от вас, дорогой, от ваших произведений, дорогой Куприян, на полках книжных. А что касается пластинок, то в «Мелодию» мы не поставляем нашу продукцию, потому что, да не обидится на меня представитель этой фирмы, но туда заходят в основном одни попсовые лохи, чтобы купить Алену Апинду.
1: Я так и думал, сейчас скажем, что-то у нас Алена Апина мерила какое-то.
0: Ну да. Так что, дорогой Куприян, пишите нам дальше. И вот уже к тебе, Сергей, вопрос. Перейдем к делу. Сейчас, секунду. Сергей, не могли бы вы, как человек сведущий, рассказать о проекте «Субстанции»? Почему все это благополучно прикрылось? Опять же, вот «Зеленоградец», видишь, нас беспокоит.
1: «Субстанция» — это был один из фантомов нашей эпохи. И для меня он остался таким вот приятным воспоминанием. Конечно, подобного не будет никогда. Либо, если уже только новые средства связи и техники позволят создать какую-то такую, что-то заменяющее подобную радиостанцию, я думаю, что не будет страшным нарушением этики вспоминать такие моменты нашей жизни, не существующие ныне радио, и вспоминать его на другом радио. Но, тем не менее, субстанция, для непосвященных скажу, что субстанция это было радио, которое открылось как побочный проект радиостанция и существовало чуть больше полугода на волне 69-26 УКВ. Абсолютно некоммерческое радио, никакой там не было рекламы, кроме там разве что рекламы провайдера, который обеспечивал вещание в интернет, трансляцию эфира. И музыка, которая там была, очень разнообразная, причем, кстати, не только электронная. Такой известный московский музыкант, как Алексей Айги, нашел очень много единомышленников среди диджеев и электронных музыкантов именно благодаря этой радиостанции. Вот один из примеров такого сотрудничества. Абсолютно живой музыкант, абсолютно такой академический и никак уж не электронный.
0: Вот,
1: я, кстати, там тоже вел целую программу.
0: Ну, я в этом не сомневаюсь. Как ты думаешь вообще, реально ли, что появится когда-нибудь действительно вот, мощная некоммерческая станция, вот, которая, ну, скажем, пусть она живет на деньги каких-то вот, даже не спонсоров, а меценатов, но которые крутят...
1: В основном олигархов, кстати.
0: Ну, да пусть. Пусть, но главное, чтобы там не было вот всех этих действительно рекламных дел, которые очень сильно портят формат. Как ни крути, даже пытаются, конечно, они там подладить, все это сделать, все как бы, чтобы все эти рекламные отбивки были, дескать, в стиле, но все равно влом, это грустно. Вот. А хочется вот такой действительно станции независимой. Плюс еще момент, ведь везде в мире существуют специализации, скажем так, радиостанции, специализирующиеся там на прокручивании регги-музыки. Вот, например, у меня бы только на нее, может быть, и был бы настроен приемник. Почему же у нас-то такого не происходит? И когда это будет? Вот, вместо того, чтобы тратить деньги там на, в общем-то, непотребных девок, оружие и наркотики, лучше бы пошли бы, да, сделали бы действительно доброе дело, то есть для всех. К тому же такого рода благотворительность, она на самом деле сейчас является, на мой взгляд, именно вкладом в искусство. То есть это не просто там построить пароход, а чтобы, в общем-то, дети краснодарских рабочих отправились по нему в плавание там
1: по Кубани,
0: да. Вот. А это реально вы вкладываете бабки в искусство, в культуру, понимаешь, в отеле.
1: Ну, я скажу своим браткам, они подумают.
0: Ага. Так, что тут еще?
1: Угу. Мы, кстати, хаус слушаем сейчас. Там где-то на заднем плане у нас играет диско-хаус, фанки-хаус и, в общем, такие веселые и модные направления этого стиля, самого, пожалуй, популярного.
0: Будет ли в журнале «Птюч» статья о программе «Монморанси» и когда? Подпись Тимур Мамедов.
1: Я, кстати, вот заметил, что вот стоило мне только обмолвиться, что про транс я не буду говорить много, сразу приходит сообщение от славных представителей этой культуры. Вот. Я не могу сказать, когда будет про программу «Монморанси». Я думаю, что когда откроется специальное приложение к журналу «Птюч», который будет стенографировать каждый выпуск программы «Монморанси».
0: И называться оно будет «Засранцы в эфире».
1: Да, я думаю, что мы это придумаем такой проект обязательно в скором будущем.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к прослушиванию живых голосов в эфире. 200...
1: А, кстати, а почему Тимур Мамедов вообще в Индии? Что, в Индии ловится «Эхо Москвы»?
0: Не знаю, может быть,
1: Тимур Мамедов вообще в Индии должен находиться сейчас.
0: Может быть, кто-то за него подписывается. Понимаешь,
1: Петя... Может быть, он уже приехал.
0: Может быть. Мы это не узнаем никогда.
1: Да. Хорошо, слушаем «Хаус». Кстати, его Тимур Мамедов ненавидит, насколько я знаю.
0: 20 минут пятого в нашем дивном городе. У нас остается не так уж много времени уже, собственно, прослушивание данной музыки. Но еще время есть. Снова пришла сентенция от нашего постоянного читателя Куприяна. «Играю на 4 музыкальных инструментах», пишет Куприян. «Но вкладываю душу, а не пикаю на компьютерах. Не трогайте поэзию, недоступная обожжет вас». Ну, Куприян, я, в общем-то, могу только сочувствовать вам, что вы работаете вот на человеком-оркестром. Все все-таки играть на четырех инструментах одновременно. Я знаю эту технику, это когда и ногами, и руками, конечно, вы выглядите в этот момент комично. Вот, и на тебе еще и денег вроде за это не платят, что даже компьютер нельзя купить. Но у вас все получится, поверьте. То есть главное поверить в себя, правильно, Сергей? Вот мы поверили в себя, сейчас работаем на станции, деньги нам пачками несут. И организовали
1: специальную компанию по промоушену электронной музыки.
0: Да вообще, вообще по промоушену чего хочешь. Чего хочешь, то и с промоушем. Да, занимается ли ваш гость спортом? Будет ли он смотреть бой Холлифилда и Льюиса? И если да, то под какую музыку? И вот, кстати, интересная тема. Почему бокс идет без музыкального сопровождения, в отличие от фигурного катания? Спрашивает Андрюша Лебедкин.
1: Я, кстати, поставлю в недалеком будущем, уже у нас последний час идет, поставлю
0: это не у нас.
1: Композицию, которая...
0: У нас все только начинается, это у них последний час.
1: Да, мне жалко их. Я поставлю композицию, под которую я очень люблю делать зарядку, бегать. Вообще я больше всего люблю играть в настольный теннис. Вот. Особенно люблю резанные такие вот удары осуществлять по шарику. Занимался лыжами, занимался многоборьем легкоатлетическим. В общем, спортивный, наверное, человек. А какая музыка все это озвучит, я говорю позже. Гимнастику делаю под то, что будет чуть-чуть позже.
0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки послушать.
1: Давай мы поставим, пусть там хаос играет.
0: А,
1: пусть там.
0: А вот это мне нравится, вот этот байда, вот который сейчас.
1: Я уже даже не понимаю, что это играет. Я уже, честно говоря, уже совсем-совсем запутался. Это, по-моему, музыканты опять стали играть.
0: Да, да, видишь, он пиликает на какой-то байде. Ой. Пальцы-то как у него, видишь?
1: Сейчас мы заснем, наверное, надо все-таки взбодриться.
0: Пейджер 913-29-29 абонент Маранси. От сироты пришло сообщение следующее. Ну, просто человек написал сирота, а может быть, не
1: знаю. Фамилия такая.
0: Фамилия, да. Сергей, привязываете ли вы шарик к теннисной ракетке, когда играете в теннис?
1: На самом деле все зависит от помещения. Вот когда я играл как-то на палубе лайнера, который плыл в круизе по Средиземному морю, тогда нам приходилось привязывать, потому что иначе бы он улетал за борт. Ну, от сильных очень ударов, мощных.
0: И бокового ветра.
1: Да, и ветер. Не, ну ветер, в принципе, там гасился, там специальные матросы.
0: Отлавливали. Причем матросы девки, девка-матрос. Потому что, ну, они больше ничем...
1: Были девки, да, стриптиз.
0: Ну, были,
1: но они специально
0: были,
1: такие заграждения ставили из одеял,
0: а как же,
1: чтобы ветер не сдувал.
0: Да, и ушибов, чтобы не было так же. А вот ты знаешь, у меня какой был любимый вид спорта, это кидать по прохожим китайским каучуковым мячиком с крыши 16-этажного дома.
1: И попадать не в тех, кого ветер. Вот, кстати, выползает трек, который является собой связь непосредственно рэп-культуры и хаос-культуры. Это ремикс Димитрия Фрамперис, я не помню точно на кого, но такой хаос-ремикс на одного из известных рэперов. И вышел он на очень рэперском лейбле «Томми Бой».

0: 29-29, абонент Монморанси приходит, далее ваши сообщения, их уже много, поэтому мы их уже и не зачитываем. И под утро уже тяжело это делать. Сергей готов предоставить вашему вниманию уникальную фанатеку нашего роддома, доктор Боткин. Мы приедем часа через два, да, туда, в больничку там приедем.
1: Мы уже заказали такси.
0: Вот тут сентенция на пейджер наш пришла от человека по фамилии Сирота. Александр Сирота – это не фамилия, а псевдоним многочисленных московских пенсионеров. Мы посовещались, пришли к выводу, что это действительно истина.
1: Да, многие пенсионеры действительно сироты.
0: Без 15:05 в нашем дивном городе. Только что зашла Зинаида Дверь, куратор нашей программы, и сказал, что, дескать, мы что-то заслушались музыки. У нас же не музыкальная радиостанция, она, скажем так, интеллектуальная, политическая. Наша радиостанция – это радиостанция политической и интеллектуальной элиты, ты понимаешь, да? И мы вынуждены иногда и говорить с людьми. Ну, не то, что вынуждены, это приятная обязанность, а также выходить на наш маленький балкончик с Липниной и махать.
1: Это миссия.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро. Это миссия Зеленоградска беспокоит. Вопрос первый. Это относительно творчества Игоря Кезля. Что сейчас слышно новенького о нем? Это первое. А второе. Как вы относитесь и как боретесь с теми, кто называет себя рейверами, на самом деле таким не является? Ну, например, буржуйский фертепляс Александра Маленина или группа «Лапы в гору».
0: Спасибо. Ну, насчет кегли, мы, в общем-то, в кегли не играем, потому что мы уже говорили о наших спортивных пристрастиях, вот вроде бы. А насчет вот...
1: Не, просто он всем уже дал. А. Он же дал.
0: Это исчерпывающий ответ.
1: В общем,
0: ответ.
1: Да, дал всем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Меня только что муж спросил, а вот кто им звонит без 15:05? И решил ему сообщить, что звоню я.
0: Спасибо.
1: Это вы хотели поздравить его с наступлением нового дня?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Какой приятный голос. Ну что, на этом, я думаю, мы с Ангой покончим.

Вот пришло сообщение от Геннадия Кузьмича. Он пишет, что пропал сигнал с УКВ, но УКВ нас нет. Это неудивительно, потому что в 5 часов мы отсюда попылим. А что останется после нас? Зачем им УКВ?

0: Ну вот, мы, по-моему, уже совсем все времена уже затянули. Нам уже... Мы ничего не успеваем. Мы не успели рассказать про ломанные стили, кроме вот этого пресловутого электро, которое звучало раньше. Мы не рассказали ни про джангл, драм энд бейс, ни про трип-хоп, хип-хоп, ни даже брейкбит. Я даже не поставил свою композицию, под которую я делаю зарядку каждое утро.
1: Зато у нас есть утешение. Зато мы сегодня, так сказать, очень много говорили о литературе.
0: И о бас-гитаре. Вот мы сейчас послушаем еще раз бас-гитару, послушаем музыкантов, у которых бас-гитарист настолько обнаглел, что считает, что он играет ровнее, чем электронные музыканты в этом трио. И за что его прозвали «Ровный». А группа, которой он играет, называется Moscow Grooves Institute. Так что будем слушать. Ну и в заключение, большое спасибо Вахрушеву, Чижову, Баландину, Рябинину, букве Ижица, телекомпании «Новый регион», жителям города Ижевска в возрасте от 11 до 68 лет. Big thanks, Ptuch System. Спасибо маме, папе, Александру Сергеевичу Пушкину, мой поклон, Даше Пушкиной, мои объятия, Малкову, Сергею Черниковых, Кришталю, Носкову, станции 106.8 FM, Technics 1200 МК, Алкоголю, Юджину, Консерватор, Скрисанову, Чикоте, Цветкову, М&С Демидовым, Solar X, Олегу Сухову, Гараж, Мона, Амберлин, Пирожкам с печенью, Медведеву и Грибоедов Клуб, Женечке, Грину напарнику, Solaris Station, Санчесу, Салмаксову, Янису Крауклису, «Двум самолетам», «Муберятант», «Кубатуре», «Дурмузе», «Васе Мэджик Би», «Сара Янг», «Крафтвер», «Чувству юмора», «Хоккею», «Рональдо», «Шутову», «Саше Бойцовой компании», «Нагваль», «Всем зарубежным коллегам», «Терлецкому», «Марии Митрофановне», «Зорькину», «Рафу Цитадель», «Дашам», «Ему Морфею The Plane Synthesizer», «Программе Саквояж и компании», «Крутову», «Луана Борджа», «Алан Парсонс Проджект», «Диггеру», «Всем клубам и рейвам страны», «Звуком Му», «Ту Анита», Yamaha RX-5, Муслим Гауза, Шталь Плат, Джеку Лондону, Родези, Роланд МС-303, Асаду Меркасимову, Жан Вальжану Церулите, The Stranglers, Жене Черных энд Компани, Автономной Республике Горный Алтай, Мистер Рейн, Ежу, Джон Силвей, Ахтубинску, Мише Ворону, Insonic SQ-2 и еще раз Алкоголю, Николаю Васильевичу Гоголю, Уханову, Каталина Ламур, Сигаретам Прима и Союз Аполлон, Пенелопе, Talking Heads, Дисциплине, Санкт-Петербургу, Сэмплер Эмулятор 4, Алисе Леоновой, Дженнет Джеймсон, Дэну, Андрею Макарову, Шейн энд Джилл Келли, Испанке, Ивану и Маше, Дебора Уэллс, Мирному, Джорджио Мородеру, Блонди, Кальмарам с Рисом, Кинг Кримсон, Анита Дарк Кейтин Эшли, Острову Миконос, Льву Николаевичу Толстому, Барнаулу, Штоколову, Маху Милютенко, Total Jazz Band, Котельникову, Нику Артамонову, Милу Добрачо, супруге, Джанго Юле, Славику и компании, Пол Эванс, Тиффани Миллион, Джейсон BPMF Шосток, Лёлику и путешествия, магазин Дискоксид, Селен Миксмейкер, Ван Вокту и всем, кто дышит кислородом. Peace, sound, порно.
1: От себя я еще, конечно же, хочу поблагодарить финскую писательницу Кала Мякио. Ну и тебя, Сергей, за то, что пришел к нам.
2: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох, и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились. Выдох. Выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: В Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Александр Минаев. Мы начинаем сейчас принимать ваши телефонные звонки и отвечаем на любые вопросы. Мы даем любые советы и консультации. В общем-то, естественно, на те темы, в которых мы что-то соображаем. Соображаем мы во всем. В первую очередь такой пришел на пейджер вопрос. Повторите, пожалуйста, телефон для связи. Подпись Гриши и Иры Самоса. Значит, для связи в прямом эфире телефон 203-19-22. 203-19-22.
3: И еще один телефон, я скажу. 203-19-22. Это третий телефон.
1: Да, или последние цифры можете набрать 19-22. Первые остаются те же.
3: 203, да. 203, можно, да. 203-1. И 922. 2000, да, да. 2031, 922.
1: Или просто набираете последнюю двоечку.
3: Дальше. Лучше вообще ничего не набирайте. Оно тоже неплохо получилось. Тоже импровизация уже такая.
1: Дядя Саша, передай новые координаты рафт-клуба. Загадка полная. Ты что-нибудь знаешь про это? Что такое рафт-клуб?
3: Я не знаю, что такое рафт-клуб. И выговаривается даже неудобно. Вот. Но еще надо... Вы тогда адресуйте кому вопрос, потому что здесь два дяди Саши, которые пялятся друг на друга.
1: И будем переводить друг на друга непонятные вопросы. Да. Еще хотел
3: насчет
1: сказать.
3: Дебильных. Мы насчет дебильных. Ну, говори, ты же начальник программы.
1: Да. Такие некоторые дебильные вопросы, которые приходят на пейджер, мы игнорируем. То есть это будет своего рода эдакая лакмусовая бумажка.
3: Это мы. Лакмусовая бумажка,
1: да,
3: общества.
1: Да, мы. То есть если вы скидываете какой-то вопрос, предположим, ответа на него нет, значит, вам нужно, в общем, анализы, в общем-то, подвели.
3: Задуматься. Мы советуем вам призадуматься.
1: Нет, даже не так, насторожиться.
3: А потом задуматься. Насторожившись, потом задуматься. Да.
1: Мы поднимаем дуду.
3: Поднимай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Удивлен, что дозвонился, на самом деле.
3: Ничего удивительного, мы все подстроили.
4: Спасибо, ребят. Я хотел вас спросить, вы вообще курите?
3: Ну, как сказать, мы выпиваем в основном.
4: Ну, я понимаете, что я имею в виду, да?
3: Ну, естественно, мы же талантливые люди.
4: Я очень рад. Вот хотелось бы как-то популяризировать этот вид.
3: Вид отдыха? Да. Ну, боюсь, что, наверное, это все-таки не к нам. Потому что мы вот выпить, закусить в дружеской компании, это хорошо.
1: Или, например, сходить на каток. Покататься на
3: посидеть
1: катке.
3: Посидеть на катке.
4: В парке имени Горького.
3: Вот. На катке поездить.
1: Шары покатать.
3: Да.
1: Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Спасибо, уважаемый.
4: Ну, всего доброго.
1: Вам всего доброго. Не пересушите гортань. 203-19-22. Любые ваши вопросы. Мы на них отвечаем с Александром Минаевым.
3: Не задумываясь.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Уважаемые Александры,
1: рассказывайте.
5: Вам такое маленькое предложение. Вы вроде как поэты у нас и знаменитые. Я верно говорю?
3: Ну так себе, так.
5: Ну верно, так, верно. А у нас вот поэтический вечер завтра, и никаких знаменитостей не будет. Не могли бы подчалить к редакции газеты «Эль Бимбо»?
1: А у нас это вот реакция газеты такая, да?
5: Да, могу адрес сказать, если заинтересует.
3: Я боюсь,
5: хоть
3: что...
5: один знаменитый поэт.
1: У нас завтра это мы.
3: Не со знаменитыми.
1: Ну мы как, ну подожди ты. Ну сейчас, давай.
3: Я хотел со знаменитым поэтом все-таки, наверное, здесь.
5: 11 часов дня сбор.
1: Во сколько?
3: Это нереально.
1: Нет, в 11 дня. У нас высадка деревьев за кольцевую дорогу Москвы состоит.
5: А за кольцевую, скажите, пожалуйста, в каком районе?
3: В разных. В разных.
1: Преимущественно северо-восточный. Мы, например, будем будочку ГАИ выносить туда вместе с посадкой.
5: Посадкой. А вместе с гаишником тоже?
3: Нет,
1: ну,
3: наверное.
1: Это успеет убежать.
5: То без. Ну, успехов вам.
1: И вам.
3: Спасибо, да.
1: До свидания, уважаемый. Да. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Паша.
1: Угу.
6: А о чем вам рассказывать?
1: Не о чем, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Вот, меня зовут Саша, вы меня, наверное, уже узнали.
1: Конечно.
6: Я вас, наверное, самый первый, самый последний слушатель.
1: Ну вот, с 14-го этажа вроде.
3: Единственный.
1: Нет,
6: Александр, с 3-го, как-то мне сказали.
1: То есть вы 5-й тогда уже сейчас.
6: Да, с 5-го, нет, почему-то, нет, с 1-го.
3: Ну, инфляция сильная идет, и падают вообще... цифры.
6: Нормально еще пока. Средненько.
1: Тем не менее, мы слушаем ваш вопрос.
6: Вот, вы знаете, я просто вас хочу поблагодарить.
1: Угу.
6: Вот, за передачку.
7: Александр, передачка как... в тюрьму обычно приходит, а у нас программка.
6: Да?
3: Так сложилось. Так,
7: спасибо за передачку.
6: Да, дед, ну а что? Вот я вот вам, кстати говоря, на пейдж сообщение послал. Знаете, я с вами хотел поговорить лично.
3: Ну и как?
6: А вы мне перезвонили.
3: Ну что же, если так вот...
7: Я Саше передал, а то к нему все.
6: Нет, да, вы знаете, здесь... вот если вам придет на пейджер сообщение, да, первые да. три цифры, только первые три скажу, вот чтобы телефон никто не звал, 360, вы мне да. позвоните, пожалуйста.
7: Ну, понимаете, дело в том, что у меня пейджер прям по выходу со станции отбирается и да? выдается по входу, поэтому это очень сложно. Вы можете ваши конструктивные предложения сказать прямо сейчас, в этом нет ничего страшного, даже наоборот, пусть это услышат люди, да.
6: Нет, просто мне очень нравится вот ваше творчество.
7: Угу. Вот, вы знаете, ну, я как... через пейджер-то не смогу вам помочь ничем, поэтому вот представьте себе, что мы общаемся вот так вот, да, по телефону.
3: Я
7: вот,
3: помолчу.
7: Да, вот.
6: Нет, это одно дело прибой эфира, я хочу с вами лично поговорить, просто мне очень нравится вот, ваша передача, я слушаю все, вот, абсолютно.
7: А хорошо, программы. Александр, что я могу лично для вас сделать? Вот
6: позвонить это? Мне.
7: И в дальнейшем что? Вот что в дальнейшем?
6: В дальнейшем?
7: Да, ну вот я позвоню. Ну, а смысл этого? Понимаете, дело в том, что там, где я живу, на вырубке, там телефон один.
3: Нет,
7: ну, он есть, но там...
3: Он да, начальство.
7: Ну, да, он начальство.
6: Вот такой, да?
7: Нет, там находится это как песчаный карьер, директором которого я сейчас...
6: Ну, хорошо, если вы мне не можете позвонить, тогда сделайте, так сказать, благородное дело для меня. То есть да. вы мне должны помнить. Помните, я пел, кстати, песни из репертуара Юрия Антонова? Это вот я... тот самый. Помните? У вас был эфир?
3: Вряд ли он помнит, потому что что-то уж больно у него с глазами произошли метаморфозы. Да?
7: Да.
6: Но вы, кстати говоря, попросили меня спеть песню в эфире.
7: То есть вы хотите еще раз спеть песню, то есть мне уже по телефону вне прямого эфира?
6: Ну, в принципе, может. Вы знаете, Александр, ну поставьте что-нибудь свое, пожалуйста.
7: Это уже звучало же только что.
6: Да?
7: Матерные песни были.
3: Ну, в исполнении Моторхеда.
7: Да. Ладно, Александр, спасибо. Извините.
6: Да, кстати говоря, да. Александр, а вы можете подарить свой компакт-диск?
3: Увы, за деньги.
7: Увы, к сожалению, нет. Дело
6: а
7: в том,
6: кассету?
7: Кассету. Мне нужно ее где-то отписывать будет, понимаете? Я же не храню дома вот кассеты. Я так же, как вы, там могу пойти в ларек и их купить. Поймите меня правильно, Саш. Ну как, а у меня же дома не склад. Это...
6: Ну, понятно,
7: и дома-то у меня нет. Да? У меня там вот это действительно стоит сторожка. Я, значит, расписываюсь за приходящий песок и уходящий. Мы делаем кольцевую дорогу, Саша.
6: Ага, хорошо.
7: Вот так вот.
6: Хорошо.
7: Спасибо. Так что ждем от вас кассеты компактов.
6: Ага.
7: До свидания.
6: Пока.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
8: Алло, пожалуйста. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Добрейший вечерок.
8: Добрейший, но скорее уже на утро.
3: Какое же утро?
8: Полярно.
3: Ну, это смотря где, если, допустим, может, в какой-то другой стране, тогда и... Ну, неважно, не будем на этом заострять внимание.
8: Вот у меня к вам обоим, Саша, вопрос как к людям творческим. Вы знаете, вот это вот дико инфернальное явление под названием «Российская эстрада», вот там вот практикуется такое вот... совершенно бесчеловечные действия, как выступление не только под фонограмму, но еще и под голограмму. Это вот я узнал из достоверных источников. Вот вы, как люди творческие, вы когда-нибудь позволяли себе выступление под голограмму?
3: Ну, естественно. Мы, в принципе, вот лично я, конечно, позволял, только я первый раз об этом слышу от вас, но я, если вот это было еще и не было у меня, то обязательно будет, потому что так как мы люди творческие, вот мы все время стремимся к чему-то новому, хорошему, вот, фанера отлично, если будет еще и голограмма, вообще прекрасно, никуда ездить не надо.
7: И даже давайте вспомним, как развивалась вот, ну, эстрада, как вы ее называете, да, вот наряды, да, спасибо вам за звонок, до свидания, собственно, вот, и как развивались наряды артистов, да, манера поведения, да. Вот, например, кто первый вышел с такой, значит, в кожаных штанах на толстых ляжках? Первый вышел фашист из ансамбля «Скорпион», который спел базитическую песню и стряхнул с волос первый.
3: Да. После чего у него волосы стали выпадать
7: резко.
3: И он начал в кепочке играть.
7: Кепочки,
3: но кожаные штаны, наверное, не снимает. Они, по всей видимости, прилипли.
7: Знаешь, вторая кожа.
3: Да. Очень, кстати, удобно, наверное, он себя чувствует.
7: Сразу после этого появилось такое вот течение, когда все стали одевать кожаные штаны. Многие стали выступать в кепочках. Также и здесь пошла волна фонограмм, пойдет волна этих голограмм, да мы
3: да, с удовольствием. Мы же в первых рядах потому что мы вот все новое нам не чуждо.
7: Ничто не чуждо,
3: да. Мы же идем в авангарде.
7: Нет, нам и старые не чуждо.
3: Нам вообще ничего не чуждо. Чем хуже, тем лучше, как говорится.
7: Главное, чтобы было меньше деревьев.
3: Правильно, а потому что... тогда через них голограмму не видно. Ну, если деревья... Правильно, мешают же.
7: Мешают.
3: Ничего.
7: Или какая-то она изломанная получается.
3: Ну, конечно, смысл какой.
7: Будем. И крон должно быть. Если уж дерево, то без кроны.
3: Да, без батарейки кроны. Знаешь, батарейки кроны такие. Вот, деревья будут без них.
7: Без них.
3: Да, будут на аккумуляторах все деревья. Снизу подпитаем, подключим, пусть... растет, зеленеет.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, уважаемый.
9: Смерть мясным.
3: Отлично, очень хорошо.
7: Вы мудрый?
9: Вали свиней, мочи торпеды.
3: Во как, хорошо.
7: А это стихотворение?
3: Нет, это не стихотворение, это как это называется, по-моему, болельческие кричалки.
7: Нет, нет.
3: Нет?
7: Нет, я могу сказать, что это очень тяжело. Можно я правду скажу?
3: Ну, давай.
7: Это как это дядя Прохора. Дело в том, что он раньше играл музыку, у него не получилось. Он решил стать администратором. Тоже не получилось. Вот в результате он просадил там кое-что, пропил. И сейчас очень... Ну, не то, что озлобился, а у него неудача. Ничего, ничего, уважаемый.
3: Нервничает.
7: 50 капель валерьянки.
3: 55.
7: Ну... А не сдохнет?
3: Нет.
7: 55. И все нормально.
3: Да.
7: Дядя 55. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Алло.
3: Что-то тихо. Здравствуйте, очень тихо.
7: Да, говорите громче.
3: Вы можете орать в микрофон, можете, в телефон?
7: Вы, наверное, знаете как?
3: Вот, так орите.
7: Вы, наверное, стоите на балконе пятиэтажного дома, который не обладает телефонизацией, а напротив, в другой пятиэтажке, стоит ваш товарищ, который протягивает вам телефон, и вот через весь двор кричите, да?
3: В свернутый рупор из ватмана.
7: Да?
10: Нет, я стою на крыше, он внизу там, на земле.
3: Ага, лежит.
7: Да.
3: Ясно.
7: Рассказывайте.
10: Можно вам песню заказать?
7: Ну, попробуйте.
3: Ну, да, может быть, и получится.
10: Нам что-нибудь из Металлика.
7: Сейчас будет. Металлика, да Металлика.
3: Виталика. Виталика какого-нибудь. Сейчас будет.
7: Да, Виталика. Да.
3: Ну, сейчас найдем Виталика и поставим его. Google поставим.
7: Дай звонок сейчас еще
3: поймем. Давай,
7: потом
3: да.
7: Виталику.
3: Потом Виталика.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Алло.
7: Да, вот это понимаю.
11: Руки вверх, вы окружены.
3: Давно?
11: Вот недавно.
7: У нас канат уже полез от страха.
11: Стихотворение можно вам?
7: Давайте.
11: Свершилась воля роковая, и над страной под вопли матов взметнулась надпись огневая «Совет народных депутатов». Понравилось?
7: О, я догадался.

0: Я напоминаю вам, что мы с Александром Минаевым в прямом эфире отвечаем на любые ваши вопросы. Вот, в частности, пришел вопрос на пейджер от человека по имени Герасим, такого содержания. Что делать человеку, когда его тянут за канат? Подпись Герасим. Ну, видишь ли, Герасим, тут, как кажется нам, все зависит от того, в какой местности это происходит. Во-первых, если это происходит в городских условиях, то явно то, что тебя тянет за канат, пытается посредством тебя вылезти, в общем-то, из белой телефонной трубки, на которой в данном случае восседает твое канатомечущее великое ухо. Ежели это происходит...
1: Правильно.
0: Ежели это происходит в лесной чаще, то, соответственно, мало вероятность, что кто-то хочет воспользоваться тобой, чтобы вылезти. Значит, кто-то хочет утянуть тебя. В любом случае, что нужно делать? Упасть на карачки и стараться заняться перетягиванием каната, в общем-то, в свою сторону. Единственный...
1: И выиграть.
0: Но в городских условиях нужно вовремя постараться ловким ударом ладони, как это было у Джеки Чана, перебить канат.
1: Карате.
0: Да, когда вот оно уже начинает вылезать. Тогда как в Чищобе, в общем-то, этого делать не обязательно.
1: Ну, палкой можно.
0: Можно палкой.
1: Вот. Или если, допустим, Герасим, вот непосредственно вы, у вас такие проблемы есть, можно сказать, кидай муму. Вот. Кидай муму, и все.
0: Ну что же, а теперь, я думаю, примем.
1: Примем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
2: Здравствуйте. Оба Александра.
0: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
2: Здравствуйте. Так вот, значит, у меня еще парочка вопросиков к вам есть. Во-первых, вашу рецензию хотелось бы на альбом «Ботаника» Армена Григоряна. И что еще новенького «Крематория» выйдет? Это первое. И второе. Вот слышу, вы все время там на общественных работах, то на севере, то где-то еще деревья копаете и так далее. У нас прекрасный музей-ансамбль Царицына, и парк пропадает. Многие деревья гибнут от поражения грибком их. Может, там бы поработали,
1: мы
2: заодно на дворцы бы посмотрели.
1: Вы знаете, я вот сейчас сразу на второй вопрос отвечу. Мы лучше займемся грибком, который жрет все подряд, потому что удобнее разводить. Не надо особо много геморроя, не заработаешь. Он сам, ты только занимай, говоришь, что разводишь грибок, а он сам разводится. Понимаешь, это очень хорошо.
0: А я-то на первый вопрос отвечу, если позволишь. Дело в том, что я, к сожалению, не слышал «Ботаники».
1: Вот, наверное, все-таки это лучше у Армена Григоряна спрашивать. Мы к творчеству его ансамбля имеем отношение, в смысле выпить-закусить вместе.
0: Да, вот.
1: Вот насчет музыки мы слабоваты, наверное.
0: Мы как-то не соображаем, мы пытались аккорды даже подобрать. Вот.
1: Ну, вообще нормальные аккорды у него там, неплохие есть.
0: Нормальные, да.
1: Вот. Вообще мне нравится этот коллектив.
0: Хороший коллектив. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здорово, геройские.
0: Здравствуйте, уважаемые.
1: Наше почтение.
3: Здравствуйте, Александров. Здравствуйте. Другой Александр.
0: Здравствуйте.
1: Вот, и тут вообще Александров как собак не резал.
3: Да. Ну, я, к сожалению, нет.
1: Может быть, это наоборот, повезло. Потому что тут уже... А то пока, скажем, Александром поздороваешься, и вот, собственно, время, отведенное на вопрос, уходит.
3: А, кстати, что это вам не спится?
1: Ну, а что нам делать-то еще? А вам тогда все не спится?
3: Ну, у меня ночной образ жизни.
1: А у нас что, дневной, что ли?
3: Ну, это не важно.
1: Да, это, собственно...
0: Ну, вы давайте к вопросу.
3: Вопрос к Лаэртскому.
0: Да.
3: Господин Лаэртский.
0: Да.
3: Надвигаются выборы 2000 года президентские.
0: Да.
3: И не собираетесь вы свою кандидатуру выставить?
0: А, безусловно, она будет
1: выставить на бабки причем.
0: Она будет выставлена.
3: А вы не задумались, что у вас...
0: А шансы велики, потому что мы же выиграли вот эти выборы. Вы знаете, что реально сейчас партия правит ЗОП, что значит за общественную безопасность. Все остальные марионетки.
3: А как с электоратом у вас?
0: Что-что?
3: С электоратом стоит дело.
1: Нормальные.
0: Все там хорошо, все схвачено.
1: Электорат лекции посещает.
0: Мало того, нам даже не хватило вагона силиконовых зобов, которые мы вшили вот всем членам нашей партии. Вот, пришлось сейчас еще поставка. Даже некоторым мы вшили по силиконовому вымени вместо зоба. Они согласились на это.
3: Что вы говорите?
1: Да, чтобы было.
0: Чтобы, потому что иначе никак. Иначе...
3: Не может быть.
0: Так что в 2000 году даже все эти выборы, естественно, вы как взрослый человек понимаете, они фиктивны. Потому что что мы выиграли уже и 2005 года выборы. Всегда ЗОП.
1: Ну, все уже поделено до нас.
0: Да.
1: Скажем так.
3: А как с командой? Команду какую будете набирать?
0: А вы что, хотите, что...

0: Нибудь это
1: поучаствовать. А предложить просто...
2: Во что играете? Мы будем футбольную команду.
1: Нет, выбирать. Команда в смысле правительства.
2: Ну так.
0: Ну, мы подберем красивых людей, приличных. Разного цвета, приличных, да, разного цвета кожи, разного размера обуви обязательно. Так? Да,
2: чтобы разноплановое все было.
0: Чтобы разного пола были.
2: И разнополые.
0: Да. И посадим их, скажем, говорите то, что мы вам напишем.
2: Сначала надо сказать, сидите, а вот когда вот сядете, тогда будете говорить.
0: Да, да. Да.
2: А то если они будут говорить стоя, то это уже получается не то, что нужно.
0: Правильно.
2: Я так понимаю.
0: Плюс кадыки мешают обычно.
1: Что-что?
0: Да неважно.
2: Да,
0: ну, спасибо.
2: Мы говорим с вами. Да.
0: Спасибо, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я вот первый раз к вам дозвонился. И вообще это очень удивительно, то что я вот вообще себя слышу вот в другом углу комнаты, и вот что-то там говорю.
2: Ну, вы в курсе, да, что в прямой эфир попали, да?
0: Да.
3: Ну, вообще-то да.
0: Что ничего страшного.
2: Это все нормально. Я... Имейте в виду, мы из вас звезду делаем. Да. На полстраны вы сейчас можете сидеть и рассуждать.
3: Я даже, в общем-то... чувствую, что это, в общем, даже и не больно.
2: Ага, что тут больного-то?
0: Говорите, уважаемый. Да.
3: Ну вот я хотел вас спросить вообще, вот да. Как художник вообще рисовать умеете?
2: Не то слово.
0: Безусловно.
2: Ну, и мы не только рисовать, мы можем даже раскрашивать вот эти книжки, раскраски, знаете, такие есть? Вот увлекаемся очень этим делом.
0: Мало того, если вы сейчас нажмете вот 5 раз кнопочку 8 на вашем телевизоре, вы увидите вот интерьер здесь. Вот.
2: Нет, я сейчас скажу так.
0: Ты камеру сдвинул, что ли?
2: Я все сдвинул.
0: Спасибо за звонок вам. Спасибо.
2: Сейчас я разовью эту тему.
0: Давай, конечно.
2: И хотелось бы все-таки немножко мотологии добавить, если конечно, можно, конечно, если позволишь.
0: Нужно.
2: Дело в том, что если у вас есть приемник «Сокол» отечественного производства, «Сокол», повторяю, «Сокол».
0: Это еще птица есть.
2: Это птица, это и она есть, но приемник «Сокол», значит, задняя стенка этого приемника мажется йодом обильно, и после этого вы спокойно сможете не только слушать, но и наблюдать нашу программу в диффузорах ваших радиоприемничков.
0: Только на «Соколе».
2: Только на «Соколе», только «Онли».
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, очень приятно вас слушать.
0: Еще бы.
4: Вот, значит, хотелось бы такой вопрос задать. Во-первых, я хотел бы сказать, что очень люблю и ваш, Александр, творчество, и вас.
2: Александр, да, понял.
4: Вот, и мне интересно было бы, значит, задать такой вопрос, услышать ответ. Не хотели бы вы вместе как бы сотрудничать, дать какой-нибудь такой прикольный альбомчик?
0: Спасибо.
2: Вы, кстати,
0: Попали прямо в теме.
2: Не то чтобы в теме, но вы не оригинальны в своих идеях. Дело в том, что мы уже воплотили совместный проект.
0: Да,
2: это рэп-дуэт.
0: Да.
2: Вот, под названием «Ревущий анус».
0: А пластинка называется, состоящая из одной песни, «Срущая овчарка».
2: Да.
0: Так называется.
2: Сначала она была «Ревущая», по-моему, или «Орущая».
0: «Орущая». «Орущая». Потом цензура зарезала, сказала.
2: Да, это неприлично, да.
0: Вот, кстати, на пейджер еще раз напомню. 956-32-32, абонент 109-279. Пришло сообщение следующего содержания. Чем отличается рэп от рейва? Если отличается, то что вам ближе? Подпись Гусинский.
2: Ну, я тоже могу не задумываться. Это буквами. В рейве больше букв, чем в рэпе. Если вот это... Ну, ты сам посуди. Хватит хихикать. Ты делом занимайся. Значит, смотри, рейв, там 4 буквы.
0: 4.
2: И разные.
0: И тяжелее пишется.
2: Пишется неудобно. Вот. А в рэпе 3 буквы. Рэп, так сказать. Если читать по-русски, яр получается, только я наоборот.
0: Или пёр.
2: Это уже
0: ну,
2: так...
0: рэп, пёр. Рэп, пёр.
2: Рэп, эп. Пэр.
0: Пэр.
2: Да. Вот, пэр из Дакуэли же есть такой.
0: Есть.
2: Сокращенно. Это, собственно, от его имени-то и пошел этот стиль.
0: Вот так.
2: Он его первый заиграл. Еще тогда, в те далекие годы.
0: А как это у него происходило?
2: Ну,
0: в те моменты, когда он срезал опята.
2: Ну, с потому этих, с банановых деревьев.
0: Ведь срезание опят — это весьма ритмичный процесс.
2: Ну, только с шашкой.
0: И он так, первый, второй,
2: вот и
0: первый, второй. Оттуда же и произошло вот это, на первый, второй
2: да.
0: раз считай. Потому что больше 3 Педро не считал.
2: Нет. Он и пэдером-то, собственно, и не был.
0: Не был, да? Ну, я думаю, ему ответили исчерпывающе.
2: Да, естественно. Я даже не сомневаюсь в этом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
5: дорогие мои друзья.
0: Здравствуйте.
5: Абрам Самуилович я.
0: Здравствуйте.
2: Очень хорошо.
5: Я вот, мне 70 лет, и я хотел бы узнать, скажите, а вы еврейскую музыку будете когда-нибудь передавать или не будете?
0: Безусловно, безусловно, будем. Мало того, да, спасибо вам за звонок.
5: Я вот вам, знаете, хотел что сказать. Я вот всю ночь сидел и смотрел, я парализованный, концерт Иосифа А. Кобзона. И вот там выступил камерный ансамбль турецкого. Вместе с Кобзоном.
0: Да, да, да.
5: И он произвел на меня ошеломляющее впечатление.
0: Вы знаете, я тоже был сражен, я глазам своим не поверил.
5: Ага, вот когда они там...
0: Я прям пришел в восторг.
5: Вы знаете, я прям чуть не задвигался.
0: Вот, да.
5: Вот, это... Я прошу вас очень передать опять этот турецкого, чтобы он звучал у вас почаще.
0: Хорошо, спасибо. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Спасибо.
5: Благодарю вас.
0: До свидания.
5: Я с надеждой буду слушать это.
0: До свидания.
5: До свидания.
0: Вот так вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
2: Наше почтение.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
6: Скажите, пожалуйста, правда, что вы снимались...
0: Вы имеете в виду Тверской, что ли?
6: Дюма мать сценарий писала.
0: Я что-то не понимаю. Можно поотчетливый?
6: Да нет, просто некоторые товарищи вот, что вы видели вас на экране телевизора в каком-то. Можете
0: А вы спрашиваете у Саши или у Саши?
6: Нет, у Саши Лаэрского.
0: Вот так. Ну, видимо, были какие-то. Я, правда, честно говорю, да, в «Утренней звезде» я в конкурсе был.
2: Ну, ты ж крутой теперь. Вот тебе и на газеты не подъедешь теперь.
0: Так. Нет, было, действительно, что-то было. Кстати, вот, видимо, нужно сказать, что мы совместно с Александром также приняли участие. Я не помню, все время забываю название этой программы.
2: «Новый год нон-стоп».
0: Да, вот, и там будет композиция «Тайм-аут», и моя тоже будет звучать вот. У вас с нового альбома какого-то?
2: У нас с нового, но старая песня. «Буратино» там будет звучать. Uh-huh. Во всей, так сказать, его красе.
0: А у меня вот совершенно новое. Так что, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет приятно видеть молодые, красивые лица на пыльных экранах ваших этих диапроекторов.
6: Спасибо.
0: Спасибо вам.
6: Нет моего чистого глаза.
0: Сегодня нет. Спасибо. Такой вопрос. Планируете ли вы открыть свой новый сайт в интернете? Подпись «Спасибо, Сплин». А у тебя есть сайт?
2: Это что значит сайт?
0: Ну, вот я страница, хотел узнать.
2: Что ли? Видимо, у нас есть. Но я, к сожалению, не могу сказать, хотя, в принципе, ты знаешь, я сейчас пластиночку нашу разверну, и вполне возможно, что я могу сказать электронный адрес.
0: Ну, посмотри, может, что там сказано.
2: Сейчас скажу. Вот, нет, это не тот. Адрес странички «Тайм-аут».
0: Смотри, не дай случайно свой домашний.
2: Не-не-не.
0: Как в прошлый раз.
2: Электронный. Значит, что еще могу сказать? Есть у нас страница по адресу программы А, там можно найти. А можно найти нас вот здесь, в интернете. Я не знаю, как это правильно читается. Это http://www.apostrof.ru/music/timeout.htm.
0: Вот это и есть рэп, кстати.
2: Ну, а я же говорил, что у нас рэп-дуэт. Если бы мы играли какую-то другую музыку, я бы по-другому читал.
0: Вот, кстати, пришло сообщение хорошее. Камерный ансамбль турецкого будет петь 19 числа в проекте «Голоса родных». Это ансамбль канонического импрессионизма.
2: Как мы в жилу со своими телефонными разговорами.
0: А, кстати, я тоже так в легкую-то отрекламирую. Да, 19 декабря вот в овальном зале вот этих музыкантов вся энтреприза снова будет концерт «Голоса родных», где будет огромное количество классических... Это будут ремиксы пьес Всяких композиторов, да. Подпись «Макароны». Ну, следующий телефонный звонок. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
7: Здравствуйте, я
0: здравствуйте. Здравствуйте.
7: Как здоровье?
0: Вот да, шалит.
2: Да, ну, не то, чтобы шалит, балуется потихонечку, балуется, да.
7: Это «Эхо Исраэль».
2: Как?
7: Это «Эхо Исраэль».
2: Нет, вряд ли это Израиль. Это просто «Эхо».
7: А что вы это так похожи?
2: А, да? Ну, мы, значит, стараемся.
7: Ну, спасибо вам за внимание.
0: Пожалуйста. Да, вам спасибо, бесспорно спасибо. Здравствуйте.
2: Иришка.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Добрейший.
8: Вот, здрасте нафиг.
2: Здрасте нафиг, дорогой.
8: Во-первых, спасибо Александру за чудесную песню, прозвучавшую вот в начале передачи.
2: Какому?
8: Лаверскому.
2: Ну, вот надо конкретно надо говорить.
8: А вот единственная была песня на русском языке.
2: Нет, нет. Еще дело было в том, что была одна как раз песня его, а вторая как раз песня моя.
8: Да. А, вот. Да, точно. Вот. Ну, в общем, та тоже хорошая, но она как бы уже старенькая.
2: Да, она не новая. Новенькая. Она не новая.
8: Да. И вот у меня вопрос к Александру.
0: Вот какому?
8: Лаверскому.
0: Ага.
8: Как-то раз зашел разговор в передаче о вашей записи, вот этой пиратской. Музыка в стиле Кин, которая на Горбушке продается.
0: Да, да, был дело, да.
8: Да. Ну вот вы прошлись по ней так очень негативно, что она, дескать, вам не нравится. Но, по-моему, это одна из лучших ваших записей, собственно. Но не в смысле качества звука, а в отношении вот аранжировок всего этого дела.
0: Да, вполне возможно.
8: Вот я хочу спросить просто. Вот у вас в группе такие чудесные музыканты играют. Вы сами.
0: Ага.
8: Замечательный певец. Вот почему бы вам, вашему коллективу, не выпустить пару-троечку концертных альбомов. И нам радость большая, ну и вам, наверное, выгодно.
0: Ну, понимаете, что это сложно технически. Вот Саша не даст соврать, как они писали вот свой этот концертный альбом. Это работа, то есть это не просто пришел и записал концерт. Вот, типа, и все готово.
2: Это сопряжено с большими финансовыми трудностями.
0: Да, финансовые трудности.
2: Оборудование нужно же вести в зал.
0: Да. Из вот. Зала потом.
2: Из зала потом вести.
8: Ну, можно же один раз сделать.
2: Ну, я не знаю, как вот насчет моего коллеги, сидящего напротив меня, но мы смогли вот такую себе возможность предоставить. Всего лишь один единственный раз у нас есть концертная пластинка одна. Вот, но это...
8: Квачи прилетели, да?
2: Да, квачи прилетели. Это концерт, да, живой, не монтированный, все как сыграно, так оно, собственно, сведено и выпущено. Но определенные трудности, естественно, есть, это технического порядка, поэтому здесь действительно...
8: Нет, а собраться-то и отыграть можно, в конце концов, и в студии.
0: Смысл тогда? Это получится
2: нет,
0: не концертный альбом.
8: Ну, это я понимаю, что уже не концерт,
2: но,
8: групповой.
2: Ну, если опять касается нашего коллектива, то мы так и делаем, собираемся в студии и играем все это дело там, и записываем. Но это совершенно другая энергетика. Ну,
8: а у Александра-то у него альбомы... Его, Александра Лаевского, не группы Лаевских.
0: Ну, да, да.
8: Там инструменты-то электронные всячески, а не акустические.
0: Ну, у меня потому что происходит сочинительство всей этой байды в студии. Вот в этом вся сложность. То есть,
8: а партитура-то у вас есть? То есть, когда в группе
0: что?
8: Играете?
0: Вы же взрослый человек. Ну, какая партитура? А, когда в группе, конечно. Да. Когда в группе потом музыкант вот, переигрывает это, снимают, у них, конечно, есть.
8: Ну, так можно же все это сыграть в студии?
2: А смысл,
0: если это уже записано? Нет, я понял. Будет идея такая, вернее, она уже есть, сделать Greatest Hits, сыгранный вживую, в концертной форме, или, ну, как минимум, вживую. Вот это мы планируем сделать, но тоже пока что есть другие дела. Знаете, вот высадка, разгрузка.
2: Сейчас.
0: Не до музыки, понимаете, сейчас?
8: Уже хорошо.
0: Время трудное. Трудное время.
8: Да.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, классную мостовую бутылку поставили. Я даже не обратил внимания вот на Арбате. Тут ты, наверное, не помнишь ничего, да?
2: Когда?
0: Позавчера, что ли, тут?
2: Конечно, ничего. Она
0: сейчас стоит тут такая здоровая.
2: Да?
0: Да.
2: Это хорошо.
0: Выросла.
2: А к чему ты это?
0: Да просто что-то в голову вступило. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: А вот такую вторую пластинку, вот грачи прилетели, а то бомбы прилетели, или там стукачи у Дзержинского, или ходоки на финишной прямой.
2: Это кому?
0: Спасибо.
2: Кому вы предлагаете это записать?
9: Ну, вот вот вам.
2: Нам. А давайте лучше мы вам предложим записать эту пластинку, и вы принесете на эфир, мы с удовольствием сделаем, значит, презентацию вашей пластинки, вот эти «Ходоки на финишной прямой» вместе с Дзержинским.
0: Да.
2: И вот, и с грачами и бомбами. Вот. А также мы напишем, значит, одну критическую ругательную статью.
0: А другую хвалебную.
2: В очень, так сказать, солидные издания, мировые. Ну, что это? Например, там в «Билборд». Вот, на иностранном языке.
0: Тоже.
2: А в бильярд
0: сходим
2: потом,
0: потом.
2: После презентации, после банкета будем играть в бильярд.
0: Спасибо.
9: Алло, он приснился после прошлой передачи. Вот я у негров всех собрал в Москве и спрашиваю, почему у вас кожа черная, у нас белая? Они говорят, а у вас одного слоя не хватает. Вы биологию знаете? Я вообще 2 класса кончил. И ну, меня по форсочкам запускали. Там.
2: Не, ну биология... Ну, мы по ботанике специализируемся. Мы же вот ботанические академии заканчивали. Один первую, а другой вторую. Вот, я имею в виду мы с Александром Лаерским.
0: Нет, еще я закончил вот студию лепки имени Сечкина.
2: Ну это правильно, лепишь, сечешь. Лепишься, что лепишь-то вообще? Так, вот. А так мы больше все-таки по растениям. Вот он же говорил, что он разводит эти деревья, а я развожу грибок, который деревья пожирает.
0: Да, так что мы целиком при растениях и при делах. А вы говорите,
2: преимущественно на бабки разводим все это дело.
0: Конечно, преимущественно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Добрейший.
10: Очень рад вас слышать.
0: Угу.
10: Обоих.
2: Ого.
10: Ну, главный у меня вопрос такой. Почему передача пропала, где Акакий Назарыч, так сказать, и все остальные квачи принимали непосредственное участие, ежедневная передача, доставлявшая столько минут, так сказать, приятных поклонникам?
2: Понятно.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я не знаю, как на него ответить. Дело в том, что она не пропала, она есть, но она идет на другой радиостанции, скажем так.
0: Да, по средам.
2: По средам, могу время сказать, в 23:00, так что, сами понимаете, покрутите ручку радиоприемника, услышите знакомые голоса и, значит, найдете, если нужно.
0: Да.
2: Программа так и называется «Здрасте, нафиг, квачи прилетели».
0: Я еще раз напомню, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Минаев, один из участников группы «Тайм-аут».
2: Представитель, художественный руководитель и, на секундочку, минуточку внимания, еще и музыкант ансамбля «Тайм-аут», ансамбля модологической музыки «Тайм-аут». Вот
0: и мы отвечаем на любые ваши вопросы в
2: каверзные,
0: прямом эфире.
2: Желательно, да.
0: 203-19-22 – это телефон прямого эфира.
2: Значит,
0: также пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Мы всегда готовы.
2: И еще хотелось бы только добавить такие вещи. Вот вдруг кто-нибудь только что включился, что мы игнорируем дебильные вопросы.
0: Да.
2: Вот, значит,
0: если те вопросы, которые нам покажутся дебильными.
2: Да. Значит, если ваш вопрос проигнорирован, и, значит, мы вам советуем призадуматься и, так сказать, как ты тогда еще сказал-то?
0: Пойти и сдать повторный анализ.
2: Да. Ну и еще сказать такую вещь. На каверзные вопросы мы будем давать каверзные ответы.
0: А также оставляем свое право не отвечать на вопросы.
2: На любые.
0: На любые.
2: Даже и не дебильные.
0: Да.
2: Все равно задумайтесь.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
11: Здравствуйте. Вот потрясающе, уважаемый Александр. Третий раз к вам дозваниваюсь. Знаешь, теперь вопросик у меня такой к Александру Лаэрцку по поводу программы «Монморанси». Насколько я понимаю, это названо в честь персонажа произведения «Джером Каджером. Трое в лодке, не считая собаки». А где же у вас Харрис, где же у вас Джордж и другие персонажи этого произведения? Это первый вопрос.
2: Можно я сразу на него отвечу? Просто это не Лаэрский, я знаю историю этой программы.
0: Да, да.
2: Дело в том, что рассказ «Трое в лодке, не считая собаки» был написан после того, как эта программа первый раз вышла в эфир. И вот именно «Монморанси» содран отсюда.
0: Прототип.
2: Да, писателем великим Джеромом Каджеромом.
11: А второй вопросик такой.
2: Пожалуйста.
11: Значит, замечательный коллектив у вас был в гостях. Это «Франц Квартет».
0: Да.
11: И вы вроде сказали, что как-то с ним сотрудничать будете. Одну песенку уже спели. Что-то ничего не слышно о вашем сотрудничестве.
0: Ну, понимаете, на все же нужно время. Они тоже люди заняты. То есть дело в том, что кто там пудели стрижет, кто ручки полирует, кто памятники чистит от снега. Это же все тоже. То есть люди все при деле сейчас.
11: А еще раз они не смогут появиться в вашем эфире?
0: Смогут.
11: Это такой замечательный коллектив.
2: А вот я тоже можно в это встряну в разговор?
0: Конечно,
11: пожалуйста.
2: Я хотел бы вот вам, так сказать, вопрос. вопросом на вопрос ответить. Вы говорите, что вы не слышали, что там происходит с творчеством Лаэрского и вот этого коллектива. У меня такой вопрос. А где вы слушали?
11: В смысле, где я слушал? Я и на Горбушке довольно часто появляюсь, и в кинотеатре «Авангард».
2: Нет, это вот вы там смотрите. А вот
11: я
2: где
11: имею
2: вы
11: в виду на носителях, на CD, на магнитофонных кассетах.
2: Ну, тогда это другое дело.
0: Это другое дело.
2: Да, это будет, наверное, выпускаться только на видео.
0: Видимо, на видео. Видимо.
11: Хотя бы.
0: Вот. Но мы сразу сообщим же.
2: Но там будет только саундтрек прописан, там
0: видеоизображения не будет, конечно. А это и ни к чему.
2: Да. Зачем? Так что вам придется сначала приобрести видео, хай-фай видеомагнитофон и опять же стереофонический телевизор.
0: Или наушников достать.
2: Лучше наушники, да.
11: Ну, всего доброго. Да.
0: До свидания вам, до свидания. 203-19-22. Ну, все ваши вопросы сегодня тут найдут ответы.
2: Я все-таки думаю, что лучше ему купить телевизор. Он дороже. Я к тому, что, ну вот, к предыдущему разговору. Вот. Потому что наушники стоят намного дешевле, а так, чтобы человек с долги влез, понимаешь, хоть почувствовал себя как-то неуютно.
0: Но с другой стороны, если он будет в наушниках, то можно за его спиной греметь чем-нибудь, тоже свой плюс. Хлопать там.
2: Ну тогда пусть купят телевизор с наушниками.
0: Вот это еще лучше. Тогда телевизор
2: с наушниками. И магнитофон хай-фай.
0: Да, совершенно.
2: Ну а куда же без него делать? Или можно, кстати, будет на видеокассетах в монорежиме выпускать. Это саундтрек в монорежиме. Не стерео, то бишь.
0: Ну тогда нужно будет каким-то образом делать тоньше пленку.
2: Тоньше пленку, правильно. А в другой посторонний шум. А в другой канал посторонний шум, чтобы
0: для сравнения.
2: Чтобы постоянно мешало, чтобы невозможно было слушать.
0: Чтобы нельзя было отвлечься и расслабиться. Потому что расслабление мешает усвояемости.
2: Да, продукт.
0: Расслабляться нельзя. Нужно всегда быть в напряжении.
2: Давай.
0: Пусть шумит.
2: Давай, там, видать, кто-то очень...
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да-да-да.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
12: Саш,
0: да.
12: Хотел поинтересоваться, как продвигается написание твоей сказки. Помнишь, вот ты у Деброва что-то рассказывал.
2: А, это ко мне вопрос, я так понимаю.
12: Да-да-да, Саш, да, к тебе.
2: Ну как, закончить я ее, собственно, еще пока не закончил, но она в стадии близкой к завершению, и как только она будет закончена, естественно, я попытаюсь ее издать. Это так, сказка, это имеется в виду про таракана Бобсона. Вот, будет все это дело издаваться и читаться.
12: Эта сказка безумно понравилась всей семье моей, особенно дочке, представляешь? Умиляет просто.
2: Ну, старался от души.
0: Мало того, я открою маленький секрет, что Александр еще будет ставить кукольный спектакль по этой сказке.
12: Вот это да.
2: В театре Образцова.
0: Да, там от таракана Бобсона будут аж 4 артиста исполнять, потому что у него много крыльев разных этих, усов там, 4 человека. Вот так вот, 4 Бобсона.
12: Ну, да. Спасибо, Саш, за мотологию, всего доброго.
2: Пожалуйста.
0: Спасибо, да. Спасибо.
12: Всему спасибо.
0: До свидания, до свидания. Ну что, следующий звонок.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Вы как бы угомоните вот этого сверчка. Да-да, нет, да. Это не к
0: это
2: вам.
0: Это не вас, да.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
13: Ну вот я звоню по поводу Раста клуба, я на пейджер прикинул.
2: А что это такое, да?
0: Да.
13: Ну, когда-то была передача, посвященная регги.
2: Значит, это не ко мне вопрос.
13: Да, да.
0: Это да, так вы имеете в виду не Рафт-клуб, а Раста-клуб.
13: Да, да, но там... Потому что
2: Раста такая...
13: Сидит, он не понимает, о чем он там
0: я
13: пишет.
0: Я понял.
2: Раста-то мы знаем, что такое.
0: Да, и какая информация?
13: Ну, вот меня интересует. Раньше они были, по-моему, на авиамоторной, а где они теперь?
0: А, этого мы не знаем, извините. Не знаем. Тут и да.
2: Тут
0: да
2: не ничего, до этого. Нам сейчас хорошего. Не до этого. Нам тут проблемы.
0: Да, у нас тут проблемы.
2: У нас надо этот дуэт поднимать, дуэт на ноги ставить. Да. Там, альбом выпускать. Искать.
0: Кредит отдавать.
2: Ну,
0: здравствуйте.
2: Брать. Сначала взять надо, да.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
14: Если вы сейчас выглянете в окно, то вы увидите меня, прицепившуюся к подоконнику студии.
2: Мы это не видим, мы это чувствуем.
14: А, вы меня уже не увидите, я уже падаю.
2: До свидания, молодой человек.
0: Да, да. Ну все, то есть полетел, что ли?
2: Ну нет, что-то еще это...
0: Кричит. Ну уже слышно вас очень плохо.
2: Алло.
0: Алло, все. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
15: Добрый день.
0: Здравствуйте.
15: Вы знаете, очень трудно к вам дозвониться.
2: Это популярная радиопередача.
15: Вы понимаете, Александр Минаев,
2: да.
15: Он такой веселейший, что он буквально нашего любимого Александра Лаэртского чуть либо не зашибет. Мы веселим.
2: Да нет, такого не бывает.
15: Ну, я тоже думаю, что Александр Лаэртский напряжется и выдержит.
2: И вы, конечно, выдержит.
15: Он выдержит.
2: Тем более, что я же...
15: Может быть, можно с этого веселья съехать и спеть какую-нибудь песенку, такую грустную и, знаете, душевную.
2: А в чьем исполнении?
15: О, ну, конечно, в исполнении гостя.
2: Сейчас ну, сделаем.
15: Если Александр Лаэртский споет, мы тоже будем рады.
2: Сейчас я вам найду песенку.
15: Ну,
2: а вот, знаете,
15: Александр
2: номер...
15: Минаев, он найдет что-нибудь грустное.
2: Будет грустное.
15: Такое душесчипательное.
2: Будет грустное.
15: Вот слеза так потечет, потечет, потечет.
2: И потом высохнет.
15: А, и так, ну, соответственно. Привет.
16: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит, дождем холодным.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, причем любые. Также посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Вот пришло сообщение, касаемое песни о лысых.
1: Про лысых. Ну, да. Сегодня она не сможет прозвучать. Я просто не взял эту пластинку, где она записана. Если какие-то вообще из модологического ансамбля интересуют песни, у меня с собой только пластинка, к сожалению, «Жертва научной фантастики». Вот, это наш вроде как последний. И вот оттуда мы сможем что-то... А так вряд ли.
0: Понятно. Расскажите что-нибудь об азедовой болезни и базитизме в частности. Ну, дело в том, что у нас были большие спецпрограммы, посвященные этому тяжкому, ну, явлению, поскольку это не болезнь, а явление. И для этого необходимо присутствие Андрея Орлова, нашего базитолога. Он это сделает гораздо лучше. Александр, можно пожить у вас на радиостанции «Дима»? Да, Дима, конечно, но для этого вам нужно сдать анализы, собрать все справки и также подписать обязательства о том, что вы не будете тут ходить, потому что убирать некому совершенно.
1: А если анализы у вас будут плохие, вам придется пить козье молоко.
0: Да, или просто выйти вон.
1: Ну, вместе с анализом.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло?
0: Ну, не хотите, не говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
3: Это Коган.
0: Здравствуйте.
3: Который голый завтрак и так далее.
0: Безусловно.
3: Вот. У меня к вам одна просьба. Моя дама уже уснула. Она ждала одну вещь. Вы можете ее поставить?
0: Ну, если она уснула,
1: а вы кого вы спрашиваете?
3: Но у вас под рукой есть вещь Rolling Stones?
0: Увы, вот нету.
1: Нет.
0: Под рукой прям нету.
1: Нет.
3: Пожарьте рукой.
0: Господин,
1: ну, шарю,
0: Коган,
1: шарю.
0: Господин Коган, вы, наверное, несколько ошиблись. Дело в том, что мы не выполняем заявок. Для этого есть другие радиостанции. Мы отвечаем на вопросы. Извините, привет жене. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я вот хотел бы... Вот, значит, мы вот задавали вопрос по песне про лысых,
1: да.
4: «Тайм-аут».
1: Да.
4: Вот, к сожалению, она вот не смогла прозвучать в вашем эфире. Нам очень жалко. Мы очень любим вашу программу. Извините, я не поздоровался. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Вот, мы сейчас... самбаню вам.
1: Сам-сам баню.
4: Отлично. Доброй вам ночи. Ну, как бы я вот хотел бы вам задать... Я вот, на самом деле, зубной техник.
1: Угу.
4: Вот.
1: Зубы я по дешевке предложить хотите?
4: Нет, я хотел бы вам задать вот вопрос, вот что вы думаете по поводу протезирования вообще, как бы, стоматологического?
0: Хорошо это или плохо?
4: С точки зрения
1: матологии. С точки зрения матологии?
0: Да-да. Спасибо,
1: но
0: спасибо.
1: Вообще это великолепная вещь, протезы, понимаешь? Я бы даже сказал, это заменители органов определенные. Вот что тебе нужно заменить?
0: А я уже...
1: Моментально. Ну вот если обращаться к предыдущему оратору, можно только зубьев тебе в два ряда напротезировать.
0: А у нас же даже была целиком передача, опять же, вернее, программа, вот, что говорит о том, что вы все-таки не постоянный наш радиослушатель. Когда приходил известный стоматолог, я, к сожалению... А, фамилия его была Геннадий Витальевич Успехов. Вот, он рассказывал о новом методе зубопротезирования. Это когда вставляются вместо зубов клювы птиц, вот, которые очень твердые,
1: нормально.
0: Ноздри отдельно сперва это запломбируются, и потом они...
1: То есть, вот, достаточно... И немецкие пломбы лучше всего использовать.
0: Да.
1: Это я как специалист говорю.
0: С бляхой BMW.
1: Да,
0: там,
1: да.
0: Там такие они.
1: Да.
0: Ну,
1: прям
0: любая там.
1: Полный рот.
0: Полный рот.
1: На этих, да.
0: Даже видно. Да.
1: Очень удобно.
0: Также делаются на передних вот резцах рельефы родных. Вот, например...
1: Можно инкрустированные сделать.
0: Инкрустированные.
1: Инкрустацию.
0: А у нас был товарищ один, вот наш хороший, помнишь, да, Гену? Вот тогда вот он улыбался, когда брался замочку уха, у него два передних резца были сделаны в форме кремлевской стены, и загоралась кремлевская звездочка.
1: Отлично. У него там с батарейками, что ли?
0: Ну, там у него было в ухе какая-то батарейка, потом выбили ему эту байду.
1: Это, наверное, была та самая крона, без которых деревья сейчас вот...
0: Да,
1: без
0: вот,
1: крона,
0: все,
1: без,
0: да. Вот. Ну что же, телефонный звонок. Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, ребята.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы знаете, вы отвечаете на вопросы. Как-то давно был ваш такой материал. Вы помните там про сомиков и про влагалищных ежиков. Вот.
1: У меня
2: не было.
1: Я своим
2: знакомым дамам рассказал.
0: Да.
2: Они не поверили. И сказали, что если бы они знали, они бы с удовольствием не спали, послушали. Мне этот материал очень понравился. Вопрос, нельзя ли его повторить, вот ту передачу?
0: Я понял, понял. Вы знаете, как-нибудь в удобное время, я вам это обещаю, сомик, как же он на У назывался, я, к сожалению...
2: Ну, вы помните,
0: да.
2: Ну, о чем?
0: Да. Обязательно, спасибо, спасибо.
2: И вы знаете, да. Еще одно. Вы большие молодцы. Вы, во-первых, классно ведете передачу, и даже вот когда там разыгрывают между собой, когда вот этот, который сейчас звонил, говорил, что ему 70 лет, ну это, конечно, явная понтяра, у него молодой голос.
0: Не, ну это просто наш референт, он в соседней комнате сидит и иногда разбавляет.
2: Вы
0: понимаете,
1: да. Что... Но вы в курсе, что вы тоже в соседней комнате?
2: Да, да, я в соседней комнате, но только далеко.
1: Да, далеко в соседней комнате.
0: Далеко.
2: Слушайте, ребята, вы честно большие молодцы, мне... 62 года, я старый бабник.
1: Это очень хорошо.
2: И ценю вашу передачу.
0: Спасибо.
2: Уверяю вас, что вы молодцы.
0: Спасибо.
2: Вы, во-первых, с юмором ведете ее, а потом, вы знаете, на полном серьезе. Это, то есть ваша передача стоит эфира. Здоровья вам, мужики.
1: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: И про сомиков еще раз.
0: Обязательно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот на пейджер пришел вопрос к тебе.
1: Я вот, сейчас,
0: тебе,
1: да. Я вот насчет ежиков только могу сказать. Вот, да здравствует ежини черноземья. Еж, капузный, еж. Капуза, немного жира. Покупайте капузу, товарищ Капуздина в Капузина.
0: Пап, что это было?
1: Это про ежей.
0: А, понял. Пишет ли Александр Минаев ортопедическую музыку? Подпись Гусинский.
1: Ну, если надо, я, в принципе, стал писать на заказ. Я, на социальные заказы я написал 2 песни на заказ. Вот. И если Гусинскому господину очень нужно ортопедическую музыку, сделаем.
0: А как тебе понравилось, вот помнишь, я пел таким высоким женским фальцетом «Солита».
1: А, отлично, ну, да.
0: Лучшая моя работа.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, мы полны
1: вот
0: внимания
1: к вам. Вот мы как раз, вот это и был проигнорированный...
5: Здравствуйте.
1: Да.
0: Да.
5: Меня, кстати, тоже Александр зовут.
1: Вообще трое.
5: Да, да, вот а предыдущий вот референт, да, я так понял.
0: Который
5: да,
0: молчал, да, да вот
1: ну, сорвался. Вы тоже, кстати,
5: нет,
1: референт.
5: Вот перед этим звонил.
0: Ага.
5: Он сказал, что с юмором вы ведете, а почему юмор молчит?
0: А юмор, честное слово, сейчас...
1: Он уже, он старенький, раз... он уже спит.
0: На разгрузке он, Саш, на разгрузке.
1: Ну, я просто не хотел на этом акцентировать.
0: Да?
5: Да.
1: Потому что сразу начну спрашивать, что он разгружает.
5: Да ладно, бог с ним. А вот вопрос мне такой интересует.
0: Да, кстати, он скоро будет с ним, судя по его состоянию.
1: Да. Да-да, мы слушаем.
5: У меня один дружок, значит, завел собачку.
0: Ага.
5: Она исключительно человечной питается. Вот что делать? Потому что он вроде убивать-то не хочет,
1: ага.
5: А другой пищи пока она, вот, ну, как бы не принимает.
1: Он женатый?
5: Сложно сказать, по-моему, он разведен давно уже.
1: Да? А то я просто хотел это предложить ему к теще в гости сходить.
5: А может быть, это не собачка уже?
1: Ну, не ладно.
0: А мне кажется, что... Вот я... Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот если бы вы на пейджер это сообщение прислали, мы бы на него не откликнулись.
1: Проигнорировали. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Я одессит из Еревана. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Здрасте.
6: Вчера в секс-шопе побывал и там узнал, что уважаемых в народе педерастов сегодня величают гиперсексуал. А знаете ли вы, что этот самый гипер распространяет сифилис и трипер? И ежели он с вами переспит, запросто получите вестит.
1: Это я... вряд ли.
0: Этого мы не допустим.
6: Я одессит с Азербайджана, здрасте. И я узнал, что в Западной Европе тот может называться педерастом, кто побывал хотя бы разочек в шопе. Ах, наконец-то по разврату догнали все же мы Европу. И за умеренную плату возможно сдать в аренду что-то.
1: Отлично. Да,
0: спасибо.
1: Да, да.
0: Спасибо. Ну, я, кстати, я объявление можно сделать небольшое? В наш секс-шоп, который называется так же, как и наша программа, Монморанси, поступила новая партия поросячих хвостиков, так что всех туда милости просим, пока она хватит на всех.
1: А я вот про гиперсексуалов хотел сказать.
0: Давай.
1: Это, значит, происходит слово от слова гиперболоид. Вот. Только тот лоид... Понимаешь? А этот совершенно не лоид.
0: Ага. Вот тут вопрос тебе на коробочку, пейджер. Следующее. Знаком ли вам новый музыкальный стиль глумкор? Поясню, это почти то, что делаете вы.
1: Да, ну в таком случае знаком, если это почти что. А я думал, это когда, знаешь, там корреспонденты глумятся, глумкор.
0: Да. Глумление.
1: Глумление над корреспондентами, скажем так. Да, знаком, потому что мы этим постоянно занимаемся. Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Кузьма, ты наверняка слушаешь этих двух шутников, позвони мне домой. Спасибо за эфир.
1: Пожалуйста.
0: Да, слушай, а почему бы нам не открыть пейджинговую компанию?
1: Не надо. Не надо. Надо нам какую-то другую компанию это открывать. Потому что, ты знаешь, я бы, если бы человек, допустим, не повесил трубку вовремя, я бы, наверное, ему за вот такую гениальную мысль, потому что очень хорошая мысль, я бы, наверное, ему даже какой-то приз бы от себя вручил. Но... Не складывается у него с призом, потому что...
0: Торопливый, да. Торопливый он наш.
1: А ну, готов что, был, потому что... Ну, меня порадовало вот
0: это. Меня
1: тоже.
0: Хорошая фишка.
1: Да.
0: 203-19-22. Ну, учтите, что бомба попадает в одну воронку один раз.
1: Да, дважды. Один раз, дважды, один раз.
0: Я понял, почему я это
1: ну,
0: спросил. Что,
1: все, призы мы просто не дадим, потому что уже никому. Да, кто вот второй раз, если даже будет перезванивать этот же человек и говорить, дайте приз, шикарный у меня приз, я его тебе отдам.
0: Давай.
1: Вот. Нет, на самом деле, ну я же вот обещал тогда принести.
0: Да, все,
1: вот.
0: Да.
1: Ну нет, не дам. У меня уже теперь жаба задушит. Надо было сразу. Да.
0: Сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Вот, я смотри, это все на стакан напрашиваются, все звонят.
1: Конечно, все выжрать охота.
8: Конечно, а вам председатель не нужен?
1: Да, смотря чего.
8: Ну, компании.
1: Председатель, ну мы сами здесь начальники неплохие.
8: Ну вот когда я Лениным-то был, я же сидел за плату за тройную.
1: Ну.
8: Да.
1: Это хорошо.
8: А когда на воле, так
1: Нет, я боюсь, что, наверное, к нам
0: спасибо,
1: мы сами
0: спасибо.
1: За тройную плату отсидим.
0: Спасибо, спасибо. Да, слушай, как все-таки, конечно, вот экологическая обстановка меня начинает тревожить, ты знаешь.
1: Ну ничего, потревожить немножко, поматросит и бросит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Я все боялся, что не туда попаду.
0: А ну, вот если бы вы попали не туда, вот что бы вы делали? Вот представьте себе, что вы попали не туда, а в квартиру.
9: Вот именно.
0: Да, и что бы, ну, что бы было страшного? Да ничего страшного.
9: А вы до которого часа будете?
0: Вы имеете торговать до которого?
9: Да.
0: Круглосуточную торговлю у нас.
9: Спасибо.
0: До последнего клиента.
9: Спасибо.
0: До свидания.
1: Да.
0: Бомба такая в окно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Спасибо, Сергей. Доброй ночи.
0: Пожалуйста,
1: Вить.
10: Ничего
1: страшного. Алло. Да,
0: Вить.
10: Вы знаете, мне никому не хочется передавать привет. Вот, и не спрашивать, до которого часа работает ваш рынок.
1: Угу.
10: А, мне бы хотелось послушать, и я думаю, так что всем будет интересно послушать какую-нибудь вашу песню.
1: Вашу, в смысле, чью?
10: Сергея.
1: Ну, хорошо, Сергея. Мы бы поставили Сергея. Дело в том, что здесь нет Сергея.
0: Да, а поэтому как бы давайте дождемся. Придет Сергей,
1: да.
0: Он споет.
1: Он
0: и
1: споет.
0: Я говорю, да.
1: Ну, на всякий случай мы намекнем, что здесь два Александра.
0: Александр Первый, Александр Второй. Еще третий вот звонил.
1: Звонил,
0: но он не тот.
1: Не тот.
0: Не тот.
1: Да, так что
0: Сергеем, по зубам не прошел. Я, кстати, знаете, как говорится, Александру в зубы не смотрят.
1: Правильно.
0: Правильно. Песня?
1: Да.
0: Я напоминаю вам, что в Москве 2 часа ночи, и в прямом эфире программы «Монморанси» мы с Александром Минаевым, участником группы «Тайм-аут», отвечаем на ваши вопросы, причем на любые вопросы, связанные не только с музыкой, даже лучше, если они не связаны с музыкой, в прямом эфире по телефону 203-19-22 или посредством устройства, именуемого пейджер, 956-32-32, и ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А также слушаем разную музыку. Например, только что пел Фрэнк Заппа. Ну что, поднимаем свисток.
1: Да, естественно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Здрасте, нафиг.
1: Добрейший вечерок.
11: Я бы вот хотел бы передать вот заявочку, вот как бы вот из того диска, который у вас есть, жест научной фантастики, передайте нам заименную песню, пожалуйста, если вам не трудно.
1: Ну, давайте не сразу мы ее поставим, мы сейчас. Ладно,
11: конечно.
0: А мы запомнили ее.
1: Да.
11: Вот. И еще, как бы, такой вот я хотел бы вам прочитать стишок один. У меня друг есть один. Вот. Ну, стишок, я не знаю, как вот на ваше мнение.
1: А длинный?
11: Нет, не длинный, он очень короткий.
1: Это уже хорошо.
11: Вот, слушайте. Я негров с детства не люблю, и убивать их буду. Достану бомбу, пулемет и нож большой добуду. Поймаю негра поутру и сразу расстреляю. А если жалко вам его, и вам накостыляю. Как вам вот такой вот стишок?
1: Стих хороший, но очень кровожадный.
11: Ну, да, есть немного.
1: Я все-таки сторонник более каких-то мирных таких стихов, там, про ежей, например, ну, про кого там еще?
11: Про влагалищных?
1: Ну, и про них тоже, очень тоже такая занятная.
0: Про ногти, например.
1: Про, да, про что еще там? Ну, про кукушек разнообразных. Так.
0: В общем, про животных.
1: Про животных, да.
11: А, понятно. Вот вы знаете, у меня тут девушка моя рвет трубку, она тоже вам хочет задать один вопросик, если не трудно, выслушайте.
1: Любой каприз.
0: Любой. Не, ну не всякий.
1: Почти любой.
12: Алло.
1: Да-да.
0: Рассказывайте.
1: Здрасте.
12: У меня вот один вопрос такой. Значит, мы сидим,
1: кому?
12: Пьем пиво.
1: А,
12: нам
1: пиво.
12: Пришел друг.
1: Так.
12: И вот мы думаем, заняться ли нам любовью втроем.
1: А, ну, вы знаете,
0: если я... друг не животное, да, то займитесь.
1: А друг-то сам вообще не против? Вы друга-то хоть спросили?
12: А друг стесняется-то, я думаю, что он не против.
1: Ну, займитесь сначала вдвоем, а он потом, когда раскрепостится, к вам присоединится. Я так думаю, что тогда будет сначала парные выступления, а потом групповые.
12: Ага.
0: Вот так. Спасибо вам.
1: Пожалуйста.
0: Удачи.
1: Я рад, что смог это как-то помочь, разрешить эту ситуацию.
0: Да, просто щекотливую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите...
13: Алло.
0: Да-да-да. Рассказывайте.
13: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Ночь.
13: Можно вас вопрос?
0: Вас вопрос.
1: Можно.
0: Давайте.
13: Такой вопрос у меня. Как жить дальше?
0: Ну, спасибо. Как? Спасибо. Хороший вопрос.
1: Можем, значит, что я могу посоветовать для себя? Желательно жить регулярно дальше. Чем вообще размереннее будет и регулярнее ваша жизнь, тем дольше вы сможете ею жить. Скажем так.
0: А еще лучше, например, вот чего-то ждать. Ну, к примеру, если ждать особо нечего, то можно ждать, пока сойдет снег.
1: У моря погоды очень хорошо ждать.
0: Да, или у моря погоды, то же самое.
1: Так добраться что... надо сначала до моря, а потом ждать.
0: О-о-о.
1: Как завернул.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
14: Такой вопрос.
0: Да.
14: Сколько может тушка... средневзвешенные на 60 кг произвести в день кнаков.
0: 60 кг тушки?
14: Да.
0: А возраст тушки обязательно. Возраст.
14: Около 60 лет. Сколько она весит, столько ей лет.
1: Ага, логично. Значит, там
0: спасибо.
1: Килограмм в год.
0: Спасибо.
1: Значит, сколько может кнаков это отложить, я так понимаю. Это уже чисто по моей специальности.
0: Безусловно.
1: Значит, я насчет разведения и... откладывание кнаков, значит, что я могу заметить? Дело в том, что, дорогие друзья, кнаки надо откладывать в строго определенное время и в строго определенном месте. На квачином, естественно, побережье. Значит, что еще хотел сказать? Что кнаки надо откладывать кучками. Два – это не кучка, три – это кучка. Говорят, два ореха – это не куча, а три ореха – уже куча. То же самое и с кнаками. Значит, дело в том, что 60-килограммовая тушка вообще кнаков не может откладывать, если так вот, положа руку на сердце, сказать. Но если вам очень хочется, то еще раз могу сказать, что в строго определенное время, сколько она сможет, столько она и отложит. А вообще этим занимаются квачи, откладыванием кнаков.
0: А вот все-таки, что касается возрастного ценза, то есть 60 лет для 60-килограммовой тушки, это уже такой как бы кнаковый климакс, как...
1: Ну, может, по идее, ты знаешь, все-таки... я все-таки больше по квачам специализируюсь, по тушкам я, не знаю.
0: Да, ну ладно.
1: Да, ты меня насчет климакса поставил в тупик.
0: Приветствуется ли ножной скреб близлежащих кнаков в большую кучу, или все-таки это запрещено?
1: Скреб или сгреб?
0: Сгреб.
1: Сгреб, это да. Значит, когда сгребаешь.
0: Сгребал.
1: Чужие. Это.
0: Все подряд.
1: Конечно, приветствуется. Это вообще хорошо. Мы приветствуем, ну что, значит, подхалимство очень, это взяточничество, очень хорошие вещи. Значит, что мы еще приветствуем? Украл, выпил в тюрьму. Вот, это
0: лоббирование.
1: Да, это тоже нам подходит. Никому помогать не надо. Вот это вот примерно тезисы такие.
0: Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да-да-да, говорите.
15: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Александр. Пятый раз дозвонились, но такого ни разу не было. Я вот тут кроссвордик еще подразгадываю. Тут вопрос. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв, предпоследнее Т. Не поможете?
1: Предпоследнее какое?
15: Т. Предпоследнее всего, букв семь. Задание еще раз повторю. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений.
1: Я другое слово знаю. Оно для кроссворда, наверное, не подойдет.
0: Вряд ли.
1: Вот. А так...
15: Предпоследний ты, а не третий сзади, еще раз напоминаю.
1: Так это, для нас это одно и то же. Что третий сзади, что предпоследний. Это, в принципе, то же самое.
0: Что сверху вниз, что
1: снизу вбок.
0: Да,
15: нам 7 букв, а не 3.
1: Ну, а как вы хотели?
0: Так нет, нам все равно, хоть 5.
1: Нам-то что?
0: Да. Это же вы кроссворд разгадываете. Да, что?
1: А вообще я бы рекомендовал уже, наверное, пора спать ложиться. Время
0: да. тратить.
1: Да, да. 02:11:33. Вот.
0: Это что сейчас
1: это
0: было?
1: Это я время
0: такое. Время, да, что-то.
1: Да, я по-своему.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
16: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Да.
16: Вот вы знаете, у вас великолепная программа сегодня.
1: Мы стараемся со страшной силой.
16: Спасибо огромное. Вот я хотел бы задать вопрос Александру.
1: Какому?
16: Не Лаверскому, Минаеву.
1: Да.
16: Вот вы не можете рассказать про свою работу на СНСИ? У вас было квачи, прилетели, если не ошибаюсь.
1: Да. Ну,
0: спасибо.
16: Как там работалось?
1: Ну, как работалось? Работалось хорошо и весело. Программа была, называлась «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». И что еще? Ну, в 92-м году на соискании Золотого Остапа выдвигалась эта программа, как самая юмористическая радиопрограмма. Потом при переходе СНСИ на частоты FM она прекратила свое существование. Так что мы к развалу радиостанции никакого отношения не имеем. Со Стасом Наминым у нас добрые, хорошие отношения по сей день. И, кстати, по сей день, я вот уже говорил, сохранилась программа «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Она идет на одной из московских радиостанций в диапазоне FM. Каждую среду в 23:00, если вы покрутите ручку настройки вашего радиоприемника, услышите знакомый голос мой и Гагея Сикорского-Конченого, мы сейчас с ним ведем программу, то вы, естественно, сможете все мотологическое, значит, все мотологические новости последние слушать. Так что добро пожаловать.
0: Александр спрашивает нас посредством пейджера, это ко мне вопрос. Угу. Подарите ли вы Александру по окончании вашей встречи цветы, подпись Леонид Супак? Видите ли, Леонид, дело в том, что у нас по-дружески так принято дарить только полезные предметы.
1: Деревья.
0: Деревья, например, да. Вот я, например, подарил Александру щеточку для сметания со стола хлебных крошек. Ну,
1: да.
0: Очень красивую.
1: Да.
0: Гжельской росписи.
1: Ну,
0: и подносик к ней.
1: Да, да, а я ему хлебные крошки подарил.
0: Да.
1: Потому что у меня две щеточки было.
0: Да, вот так что мы предметы должны быть полезные и занятные.
1: Угу.
0: Вот в чем дело. Чтобы хотя бы минут 10 можно было как
1: чем
0: вот...
1: заняться.
0: Да, чем...
1: А еще этой щеточкой можно зубы чистить.
0: Ну, очень осторожно.
1: Причем не себе.
0: А, тогда можно нормально.
1: Да, нормально чистить, да, это не себе. Это, ну, допустим, кому надо почистить, и как начистил зубы ей гжельской щеткой.
0: Получится улыбка широкая.
1: Улыбка
0: человека.
1: Будет, да, да, до ушей, и рот до ушей, хоть завязочки пришей. Вот так вот.
0: Я чихнул.
1: Да это мне, собственно, все равно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте, уважаемый.
17: Я с большим удовольствием слушаю вашу передачу, ну, так, пару лет. Вы знаете, вы напоминаете мне мою молодость. Ну, это где-то порядка 40 лет тому назад я был молодой. И я вспоминаю, знаете, я учился в институте, у нас был такой преподаватель Сопромата.
1: Я проходил Сопромат.
0: Жуткий предмет.
17: Хорошая наука.
0: Жуткая наука.
17: Ну, жуткая, но тем не менее очень интересная.
0: Полезная наука.
17: О.
1: Она нам очень в матологии помогает.
0: Да. Да. А нам в разгрузке.
17: Вот матология, разгрузка, все. И я, знаете, почему вспомнил? У нас, он всегда так говорил, когда мы ему так мозги, значит, пытались закомпасировать. Он слушал, никогда не возражал. Потом говорит, сам дурак, из меня дурака делаешь. И вот когда я слушаю вашу передачу, я вспоминаю этого преподавателя. Сам дурак, из нас дураков делаете.
1: Ну, получается?
17: У вас?
1: Да.
17: Не-а.
1: Ну и хорошо.
17: Вот то, что вы дураки, получается, а то, что из нас сделают, не-а.
1: Так мы же гордимся этим. Мы же гордимся этим. Великий Терладнор Петрович Пуздой говорил, я дурак, этим горжусь.
17: Ну, вот гордитесь.
0: Вот. Ну, так. Спасибо, ну, спасибо.
17: Делаете.
0: Спасибо, спасибо. Ну, вообще,
1: да, собственно, самоцель-то и не была из кого-то делать дурака. Нет, главное, себя выказать в неприглядном виде.
0: Нет, вообще тут даже ситуация в том, что встретились три человека, которые изучали Сопромат. По-моему, ну, это уже говорит о многом.
1: Это
0: да.
1: Уже, да, диагноз,
0: да, диагноз
1: одинаковый.
0: Да. Просто один из нас этот диагноз не признает. Значит, самая тяжелая симптоматика уже. Тут нужно вам, уважаемые, насторожиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
18: Приятно. Доброй ночи вам, Александра.
1: Да.
18: Очень прекрасные люди, понимающие людей. И я хотел бы ответить вот человеку, который Александр звонил, как жить дальше.
0: Угу.
18: Хотел бы предложить, играй в хоккей вместе с Чубайсом в одной пятерке или в одной шестерке.
1: В шестерке лучше.
18: Ага.
0: А, спасибо, хорошая, кстати,
1: все,
0: тоже.
1: Да. Да, возьмем лучше, на вооружение.
0: Лучше-то одевать коньки-снегурки, а то можно упасть и ушибиться.
1: Гаги,
0: такие,
1: гаги,
0: знаешь,
1: очень
0: такие,
1: хорошо,
0: такие,
1: я
0: такие
1: знаю.
0: Кругленькие.
1: На валенки прикручивают веревочки.
0: Да, да, замечательно. По-моему, сейчас они уже не производятся.
1: Они просто не модные.
0: Не модные. Если у кого есть,
1: если ты в снегурках сейчас на улицу выйдешь, тебя не примут.
0: Не поймут,
1: кстати. Ты в крутую тусовку не войдешь, рейв танцевать не будешь.
0: Не буду.
1: В снегурках рейвы не танцуют.
0: Саша, это, видимо, уже меня спрашивают, как передать вам кассету с демо-записью?
1: Вашей, причем.
0: Да, да.
1: С вашими новыми песнями.
0: С вашими новыми песнями. И куда привезти Вася Кустов? Вася, подвози эту кассету на Новый Арбат, дом 11. Точный адрес: улица Новый Арбат, дом 11. На входе позвонишь наверх, там скажешь на «Эхо Москвы». Вот, и тебе, в общем-то, передадут там все, чего надо. Либо просто почтой посылай. Сейчас назову адрес: 121-203, Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, программа «Монморанси». Так что все-все-все посылайте сюда. Деньги тоже.
1: Шлите, да.
0: Шлите деньги.
1: У меня к тебе вопрос. Можно
0: давай,
1: задать?
0: Давай.
1: Почему ты, когда говорил про адрес, бил себя по голове?
0: Это потому что у меня там выпирает шишка. А дело в том, что лучшая борьба. Ну, ты же видел, когда я заходил сюда, как я сильно стукнулся.
1: Ну да, мне кажется, что даже ты специально стукнул.
0: И, безусловно. Ну, вот. И я удивился, что ты этого не сделал, хотя знал, что это, в общем-то, знак приличия определенного при входе сюда.
1: Ну, я же неприличный человек. Я талантливый, но, понимаешь, талантлив, что еще, скромен, приятный собеседник, но неприличный.
0: Тут вот спрашивают, какое это самое, но это тебе не важно, знаете, да? Лучше в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас...
1: Ой-ой-ой. Вот так вот, а вы нас.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
19: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
0: Здравствуйте.
19: Вот, у меня, значит, два таких вопроса, связанные с наступающими новыми годами.
1: Значит,
19: первый вопрос, Акакий Назарыч.
1: Слушаю.
19: Могли бы вы рассказать об истории матологического Нового года и ответить на такой вопрос, существует ли

0: Трагические новые года, как известно, встречаются не первый раз в этом году. Эта история довольно-таки длинная, долгая. И сразу на два буду вопроса отвечать. Там был вопрос про старый новый мотологический Новый год. Все дело в том, что вот сейчас в декабре мы и будем отмечать старый новый мотологический Новый год, который мы отмечаем по просьбам трудящихся. Дело в том, что обычный мотологический Новый год, он наступает 23 июня. А это по старому стилю, вот он по старому стилю плавающий. Если, дай бог памяти, в позапрошлом году у нас был 20 октября Новый год, мотологический, подчеркиваю, значит, в прошлом году, по-моему, 28 ноября, в этом году он, получается, выпадает у нас на 12 декабря. Это плавающий мотологический Новый год, но он старый, по старому стилю. И, опять же, по просьбам трудящихся, так как отметить широко и массово летом не получается, вот эти самые трудящиеся, которые просят, они разъезжаются в разные стороны, значит, греться на солнышке, вот, а потом осенью приезжать. Поэтому мы это дело делаем либо в самом начале зимы, либо осенью. Я думаю, что я правильно изложил. Могу просто про атрибуты сказать, как вот надо вообще
1: важно,
0: встречать.
1: Это важно.
0: Значит, наряжается лимонное дерево разнообразными, причем елочными украшениями. Вместо конфетти используется рыбья чешуя. Так что это очень удобно. Желательно рыбу брать типа леща, покрупнее. Правда, я не люблю лещи, они невкусные и костлявые, но чешуя у них отменная.
1: А можно от соленой взять?
0: Ну, она...
1: Сухая, нормальная будет.
0: Ну, ты такая... знаешь, ну можно от соленой, конечно, можно. Голь на выдумке хитра, скажем.
1: Нет,
0: так.
1: Нет, просто нам сейчас пришла, вот мы сейчас растаможку делаем.
0: Вот,
1: как
0: рыбы,
1: раз вагон
0: это к новогодним,
1: да,
0: мотологическим праздникам.
1: Да, так что...
0: Вот, это хорошо. Ну и вместо шампанского используются напитки сильно газированные, типа пива, но не пиво. Вот мы сейчас, кстати, выпустили мотологический «Эль», «Тайм-аут» называется. И вот на Новом году она, собственно, и будет. Эти напитки при открытии бутылки фактически вся она выливается.
1: Это хорошо.
0: Вот. И выпить-то, собственно, ничего не остается, зато грязи полная квартира.
1: Вот, и приятно очень.
0: И желательно справлять мотологический Новый год в комнату какой-нибудь ковер с длинным ворсом, либо что-то звериные шкуры тоже с длинным мехом накидать, для того, чтобы как можно сильнее втоптать рыбью чешую в этот
1: ковер.
0: А можно
1: ведь обложиться вот такими длинношерстными персами, кошками?
0: Они живые.
1: Живые, да. Я
0: что-то или
1: не подумал.
0: Если убить их и
1: перед
0: съесть.
1: Этим.
0: Да.
1: Перед этим.
0: Кошек убить, съесть, а шкуры разложить на полу.
1: И ну, это как пример. Вот,
0: ну
1: добавил,
0: да, а потом, да, когда... Да. Дело в том, что когда потом все это дело сметаешь месяца через два, знаешь, и находишь что там, то здесь опять чешую, у тебя сразу приятные воспоминания в мозгу возникают. О, типа, да мы же полгода назад отмечали Новый год, а чешуя до сих пор на полу прилипла, знаешь.
1: Светлые воспоминания.
0: Да. Так что вот, все, я думаю, ответил.
1: Уважаемый, пригласите меня к вам на эфир, я работаю на БЦО, это очень обширная тема, ну видите ли...
0: А что это такое? Я вот...
1: Ну, во-первых, мы должны проконсультироваться, что это и не
0: может
1: будет ли
0: главное...
1: Может
0: быть, мы что-то такое сказали сейчас в эфир, что это просто...
1: Что вообще беда.
0: Да. Ты
1: а мы
0: думаешь,
1: отмотаем
0: ты
1: сейчас назад.
0: Ты раз думаешь.
1: Так, отмотай пленку назад и
0: мотай.
1: Все. Режь. Режь с этого. Все, вот тут. Все, ничего не было. Вот видишь,
0: да.
1: Вот видишь, все нормально. Да. Что касается выставления себя там на окна и так далее. Дело в том, что у нас умер человек-сугроб. Который является неотъемлемой частью...
0: Растаял.
1: В общем, получилось, да. Поэтому свободна должность новогоднего человека-сугроба. Если, в общем-то, у кого-то есть желание, звоните, приходите, пишите. Вот. Потому что одна елка, она вот, ну, не может прийти без человека-сугроба в дом, логично.
0: Ну, смысл тогда.
1: Смысл просто.
0: Я же говорю, что три ореха — это куча, а два — не куча. Понимаешь,
1: да.
0: Это даже два сапога — пара. Сугроб и елка, день прекрасный, еще ты дремлешь, друг прелестный.
1: Да.
0: Понимаешь, там все взаимосвязано. Вставай, красавица, ёкси-мокси.
1: А если, понимаешь, без сугроба, так никуда.
0: Ну куда?
1: Как
0: и
1: рыба
0: не упасть,
1: никуда,
0: и не поупасть в него лицом.
1: И не пописать на него,
0: и,
1: что,
0: конечно,
1: в общем, тоже иногда желтые важно.
0: Желтые пятна остаются, красота.
1: Да,
0: очень.
1: Вот, но, в принципе, мы найдем замену, то есть мы будем все-таки катать снежных баб повсюду. Катать и рушить, катать и рушить.
0: Накатал, накатал побольше,
1: накатал, порушил,
0: потом
1: накатал,
0: порушил. Да, у меня трактат есть примерно. примерно на эту тему.
1: А можешь его зачитать?
0: Ну, я, ты знаешь, у меня нет с собой, я на память так примерно.
1: Конечно, попомни.
0: Значит, сейчас. Трактат называется «Если бы я был жуком-короедом». Если бы я был жуком-короедом, я бы грыз кору, грыз побольше, а потом бы ее ел. Я бы ее ел долго, облизываясь...

0: чавкая, брызгая слюной, я ел бы ее до блевотни, до одури, нагрыз бы побольше, а потом бы всю ее съел. Да, жалко, что я не жук короед.
1: Да.
0: Это вкратце, он на самом деле намного длиннее.
1: Ну, по крайней мере, очень аппетитное, очень аппетитное. То есть я советую, когда мы откроем ресторан «Пищеблок» с казино в Име, который будет работать круглосуточно, вот там повесить это на красивой деревянной досочке.
0: Да, мало того, я, значит, сейчас, опять же, на одной из радиостанций в программе «Здрасте, нафиг, квачи прилетели», открыл рубрику о невкусной и нездоровой пище. И несколько рецептов там зачитал. Так что, ну там, да, я сейчас на память тяжело вспомнить, но там типа того, что, например, железнодорожная путейская, это гравий с железнодорожными костылями, тертые шпалы, приправленные криозотом. Знаешь, вот такие вот блюда. Или суп навозно-торфяной протертый. Вот такие вот дела. Я тебе могу просто эти рецепты дать, и желающие просто могут отведать
1: безусловно.
0: На кухне.
1: Безусловно,
0: приличной,
1: потому что я тоже интересуюсь.
0: Невкусный, нездоровый.
1: Но вот буквально вчера я почивал людей влагоприемными катышками.
0: Очень тоже замечательная
1: очень замечательная пища.
0: Да.
1: Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня участник стоматологической группы «Тайм-аут» Александр Минаев, и мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите,
2: алло,
1: пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: У меня к вам такой вопрос. У меня под окном иногда члены правительства собираются и поют песни, козла забивают.
0: Угу.
2: Пробовали звать милицию, они приезжают, подъедут.
0: А что, хулиганы?
1: Отдадут честь и уедут, да?
0: Орут, да.
2: Вообще, козла забивают там, рыбы орут.
0: А сколько же у них козлов-то? Что же они постоянно, что ли, забивают?
2: Вот не знаю. Милиции?
1: Вы знаете, дело в том, спасибо.
0: Мы, значит, вы скажите сейчас адрес, мы займемся этой проблемой.
1: Ну, даже более того, я хочу сказать отдельно. Дело в том, что для... Вы говорите, члены правительства, да?
2: Ну, а как же?
1: Да, то есть, понятно. Дело в том, что для всех членов, ну, правительств всяческих, все вот эти приблуды, да, вот игральные, кости игральные, домино,
0: козлы,
1: бильярдные шары, это все живые предметы. Например, неоднократно на приемах в стенах Кремля я наблюдал, что там такие, ой, бля, ой, я думаю, что такое? Это шары орут бильярдные, а по ним бьют. Также орут и доминошки, вот эти кани козла забивают.
0: Ну, конечно.
1: Все. Поэтому все это
0: все
1: нужно в
0: Гринпис.
1: Все козлы
0: сами орут, знаешь как?
1: В Гринпис. Только в Гринпис обращаться.
0: Да, но адрес вы свой оставьте.
1: Адрес вы свой.
0: Мы проверим, да, мы проверим паспортные данные.
1: Но мы издалека проверим, мы так не будем.
0: Мы не больно проверим, да.
1: Мы так издалека посмотрим, если что, мы как будто...
0: Мы и не мы.
1: А может, не будем проверять. Ну,
0: нет, ну надо сказать, что мы проверим,
1: а
0: сами проверять ничего не будем.
1: А, правильно, да, что-то я...
0: Ну, адрес вы оставьте.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с Нового года повременная оплата за разговоры по телефону будет?
0: Думаю. Вы знаете, да, мы вообще считаем, что давно пора вводить, потому что очень много людей, которые трепятся просто так по телефону, бестолку, занимают телефонные линии. А тут иногда звонишь кому-нибудь и дозвониться не можешь. Я не знаю, мы будем ставить вопрос о поднятии, будем поднимать этот вопрос о того, чтобы взималась плата.
1: Да, вот тут очень хорошее сообщение. Я просто, извини, пропустил всю телегу.
0: Да.
1: Я тоже за деньги. Чем больше денег, тем лучше. Да, вот хороший вопрос. Уважаемый Александр, у каждой популярной группы есть только один хит. Не могли бы вы завтра предложить в Комитете по культуре, ну, ты знаешь, что я там гость всегда, да, в Комитете по культуре назвать группу по названию хита. Например, «Иванушки», группа «Тучи», подпись Татьяна Буланова. Ну, в таком случае, вот у группы «Тайм», вот, например, ну, берем любую песню, где там, ну, где у тебя там, давай.
0: Какую, нашу-то?
1: Да, ну, давай.
0: А,
1: вот,
0: на
1: ну,
0: тебе,
1: давай.
0: Да.
1: То есть переименовывается тогда «Тайм-аут», например, в «Буратино».
0: Нет,
1: типа группа,
0: ну, у нас,
1: «Буратино».
0: Понимаешь, у нас уже есть, мы, в принципе, ты уже переименовались, только «Флегматичные шары» у нас коллектив называется. Вот, «Флегматичные шары». Но дело в том, что никак не можем мы перепечатать. Надо же сейчас...
1: Вынуть тираж весь.
0: Да, надо сейчас, понимаешь, какая штука.
1: Пленки вывести.
0: этот, как он называется-то? Надо сейчас организовать сбор носителей, ну, в смысле, компактов, ну, да, и кассет уже проданных
1: и азимых,
0: у людей.
1: И азимых, да, тоже, потому что они мычат уже.
0: Вот, а мы будем что делать? Собирать наши пластинки, уже проданные у народа, вот, переделывать обложки и по новой им продавать, да, поэтому вот скоро будет.
1: А за эти деньги, естественно, никакие возвращаться не должны?
0: Нет, есть, нет, нет, все, да, мы же...
1: То есть по новой продаже будет.
0: Да. Ну, в смысле, как по новой продаже? Мы будем брать адреса у тех людей. Просто надо, им будут привозить, и они будут оплачивать транспортные расходы и полиграфические. Да. Все это...
1: А я думаю, что еще пусть и кружок тоже за сохранность. Ведь складское помещение там...
0: Ну, естественно,
1: пока,
0: нет, да, там есть... будут все накладные расходы.
1: А,
0: будут
1: вот это важно, да. То есть ты, главное, вот это не проворонишь.
0: Да нет, ну момент, что... Да.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
4: А хотел бы вот сразу вопрос двум Александрам.
1: А извините, я, кстати, сразу должен перед вами извиниться, потому что когда мы начинали наш с вами разговор, я сказал 23-е, а уже 30-е.
4: А, ну ничего, я первого тогда.
1: Угу.
4: А вот, скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к рекламным роликам вообще? Какие вот у вас любимые рекламные ролики? И не отказались бы ли вы, вот особенно Минаев Александр, сняться в рекламном ролике? И в каком?
1: Спасибо.
0: Ну, я в любом ролике могу сняться. Естественно, сами понимаете, не просто так.
1: А снялся бы ты, извини за нескромность, в ролике вот новой женской прокладки.
0: Ну а что? Только не в роли прокладки самой. Хотя можно и подумать. Это все зависит от гонорара.
1: Вот да.
0: Это все зависит от гонорара.
1: Нет, просто так. То есть она вот эту байду раскладывает, там капают этой штукой, там что-то отдирает.
0: Меня раскладывает, да?
1: Нет, а там потом вот эту байду отдирает, там твое улыбающееся лицо.
0: Здравствуйте, нафиг, как мочи прилетели. И уже ничего у нее не будет течь после того, когда и прокладка такую телегу прогонит.
1: Моя самая любимая реклама — это вот такие слюнявые, значит, создания ездят на деревянных лошадках, ковбои. Утверждают, что они ковбои. Я записал ее себе на кассету в лонгплей на 4-часовую.
0: По кругу.
1: Склеила она по кругу, у меня постоянно идет. Да.
0: Вот. А вообще
1: я бы хотел быть одним из них.
0: Ковбоем? Или лошадкой деревянной?
1: Едут они, и вдруг выезжаю я.
0: Да, типа,
1: опа!
0: Да, это вот стоит. Да.
1: Все зависит от гонорара, конечно. Все от гонорара. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло.
1: Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Привет.
0: Привет.
5: Как вы относитесь к хирургии?
0: Ну, смотри, какой, если к микрохирургии, то не особо, а просто к хирургии довольно-таки замечательно. Вот, например, как возьмешь что-нибудь, как отрежешь, красота.
1: Мало того, мы же в свое время наладили, так скажем, набор «Юный хирург» для ребенка, где была птица, скальпель, вот все эти прибамбасы.
0: Ну да, со всеми, да. Вот это, зажим, тампон.
1: Зажим, тампон. Потом пришел министр, погрозил нам пальцем, забрал все это.
0: И сам играет.
1: И сам играет сейчас, да.
0: Поэтому тут...
1: Так что отношение к хирургии у нас самое теплое.
0: Только не к микро.
1: Не к
0: там
1: микро.
0: Ничего не видно.
1: Ничего не видно.
0: Там невооруженным глазом ничего не видно. Надо только вооруженным.
1: Мы вообще микро очень не любим вещи.
0: Макро — это другое дело.
1: Там, вот макрохирургия — это вообще любого.
0: Это топором.
1: Здравствуйте, вы в прямом...
6: Здравствуйте.
1: Что же вы так кричите-то? Подождите, извините. Алло, извините. Простите. Сейчас, значит, вы успокойтесь. Давайте помедленнее. Давайте. Так, здравствуйте.
6: Значит, в одной из передач вы, Александр, я имею в виду Александр Лаэртский, говорили относительно того, что коллектив постоянства памяти распался из-за того, что некоторые люди, в общем-то, отчалили за пределы Родины. И кто-то там встречал одну из участниц этого коллектива на танке. В общем-то, кто отчалил и кто так ужасно попал в такие страшные части? Ведь в Израиле с танком негде развернуться, территория маленькая.
1: Спасибо. Вообще в Израиле есть реально танковые войска. Это действительно факт. Во-вторых, ничего ужасного в этом нет. Там служат все, и для них как в пивнушку сходить. Вот, поэтому они так долго не могут разобраться с арабами и наоборот, что у тех армия вот какая-то очень...
0: Служит не в ту сторону.
1: Не в ту сторону, да, повернуто все. Вот. А кто уехал, понимаете, дело в том, что все...
0: Ну и на этом.
1: На этом мы отдохнули. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Нам реклама ухудшает.
1: Не хочу больше, утомил он меня. Здравствуйте, вы в прямом...
0: А? Ну ладно, все, да, все равно уже.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Напитки будут в вашей столовой?
0: Еще бы. Естественно, коктейль, удар ежом ниже пояса.
7: А кураре?
0: Это я не знаю, что это такое.
7: Когда живот заболит, вот напиток кураре пьют.
0: Да? Харакири будет напиток.
1: Да, но это для особо
0: одаренных.
1: Так, одаренных. Вот следующий вопрос. Много ли вы даете каната, Вова и Настя? Вова и Настя, дело в том, что если вас так встревожил этот вопрос, то, очевидно, неспроста. Вы наверняка мерились как-то канатами, смотрели. Я думаю, у Насти, естественно, он меньше должен быть.
0: Но вот. Это, ты знаешь, это все зависит
1: не факт,
0: от...
1: думаешь?
0: Конечно. Я думаю, что это зависит от питания. Напрямую причем.
1: Нет, еще зависит от передвижения, количества, сколько ты там прошел и так далее, от пола, от возраста. Вот. Поэтому, если мы, например, сейчас назовем точные цифры, сколько мы сегодня с тобой выдали, то поэтому ориентироваться. Да, ну, люди, ложный ориентир.
0: Конечно, будет. Мы же не эталон.
1: Да, ни в коем разе. Хотя я думаю, что.
0: Мы лакмусовая бумажка.
1: Да, мы лакмусы.
0: Это разные вещи. Это разные вещи, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: И хотел бы узнать. Какую вы вдвоем любите песню Макаревича «Две»?
1: Спасибо.
8: И можно ли ее исполнить?
0: Можно было бы, конечно. Но дело в том, что мы больше любим песню нашу совместную из репертуара рэп-дуэта «Ревущий анус».
1: Да.
0: Вот, а барабанов нету, так что петь сегодня, наверное,
1: никак.
0: Вряд ли.
1: Вряд.
0: Мы потанцуем.
1: Мы станцуем,
0: да.
1: Обязательно в конце. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Доброй ночи.
1: Да. Вам так же.
9: Вот я лежу и слушаю вашу передачу, и вам тут позвонила девушка.
0: Угу.
9: Вот она собиралась, ну там...
0: А, я понял, о чем разговор. Вы свою кандидатуру хотите выставить?
9: Я хочу, если она слушает, то пусть оставит свой телефон.
1: На окне напишет. На окне пусть напишет. На своем, да? А вы будете гулять по Москве и ночным тоскливым взглядом всматриваться в освещенные эти... Что-то из меня сегодня поэт не выходит.
0: Сейчас из меня выйдет.
1: Да. Нет, только не здесь.
0: И напевать песенку. Я люблю бродить один и глядеть чужие окна. Кстати, из репертуара группы «Воскресенье».
10: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И я хочу представить наших гостей, которые напротив меня сейчас находятся в студии. Это базитолог Андрей Орлов.
2: Добрый вечер.
1: И его гость, о котором, я думаю, Андрей сейчас расскажет нам сам. Потому что гость, честно говоря, пока готовится в комнате где-то там.
2: Ну, вообще он необычно выглядит. Что, собственно, и привлекло мое внимание к нему еще давно, и поэтому после предварительной проработки я решил пригласить его в студию.
1: Вот я вижу, вот и он появился.
2: Да, надо сразу оговориться, что зовут его Ефим Щуп. Угу, познакомились мы несколько лет назад на одной из автозаправочных станций. Угу. В то время были перебои с бензином в нашем городе. И Щуп, в общем-то, значит, жил тем, что заправлял без очереди автомобили. Вот, и меня, естественно, как специалиста в области паранормальных явлений привлекло, каким же образом он уговаривает оператора АЗС, дабы, так сказать, неоднократно пропустить один и тот же автомобиль, который у него в то время был, чтобы заправить все остальные и нажиться на этом. Но на мой прямой вопрос, который я задал, а было холодно, значит, вопрос мой звучал приблизительно так: «Доколе же, Ефим?» Ефим ответил, что одним только движением глаз он способен заставить оператора АЗС нажать не только нужное количество литров на раздаточной колонке, но и выдать ему сдачу сверхустановленной. Uh-huh. То есть его паранормальные какие-то способности еще тогда проявились, и поскольку бензин был в дефиците, волей-неволей я попытался завязать знакомство. И, ну, это мне удалось, и вот до сих пор, так сказать, хотя уже проблема с бензином отпала, вот, но мы с Ефимом дружим, и подчас вот его эти способности сделать из человека подобие животного, либо же придать ему какие-то необычные свойства, они помогают мне в своей нелегкой работе общения с компьютером. Так, например, вот благодаря Ефиму в сети интернет мне удалось разместить вот новую страничку, которая называется «Москва.операция».
1: А скажите, извините, Андрей, а что вот Ефим держит сейчас во рту за предмет?
2: Ну, дело в том, что это один из культовых предметов, который помогает ему в его непосредственной в проявлении своего дара, как он именует. Предмет этот подарен ему одним из сотрудников ФСБ, чей праздник отмечал Ефим вчера, значит, в колонном зале Дома Союза, в бывшем. И дело в том, что вот этот предмет, он хотя по виду напоминает печенье юбилейное, но это всего-навсего отличная подделка из фанеры. То есть работники ФСБ используют эту подделку для борьбы с террористами. Подсовывают в момент захвата террориста под видом печенья и, собственно, производят последующий захват.
1: А скажите, вы же, собственно, всегда, я помню, сомневались как-то в каких-то вот этих аномальных явлениях и так далее. Вот, может быть, Щуп нам что-то вообще сегодня будет демонстрировать, и будет ли он вообще разговаривать, или он...
2: Ну, Щуп сегодня разошелся. Ага. То есть он готовился к эфиру, я объяснил ему, в принципе, что от него требуется. И сегодня, я думаю, он покажет не только какие-то свои мануальные методы, но и... так сказать, методы непосредственного влияния своего мозга на разум радиослушателей. И радиослушатели по моей просьбе, значит, по просьбе моей, обращенной к Ефиму, сегодня смогут убедиться в том, что действительно некоторые паранормальные явления существуют. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересная передача. Щуп, в общем-то, готов.
1: Ну, я думаю, может быть, сейчас мы спросим у самого Ефима Щупа, в общем-то. Ефим, скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались о, так сказать, вообще истоках вашего такого вот дара, ваших способностей? Или все-таки попытка, например, анализировать их может убить вас, этот дар?
3: Да. А что нужно отвечать? Ну, во-первых, не юбилейное было-то. Оно не юбилейное по названию, а по сути, в общем-то, это была печенинка. Печенинка, которая мне выдана была в связи с изменением, в общем-то, нашего системы, нашей впитывания. Впитывание у нас происходит сейчас как попало. Поэтому, чтобы нормально, например, подпитывать человек и его мозг, в частности, необходимо выдавать компрессированные такие белковые продукты, которые могли бы заменить собой, в общем-то, всю массу и содержание тех продуктов, которые существовали до сих пор в рационе впитывающегося. Вот, собственно, эта мятная постилка, которую приняли ошибочное за печенье, она содержит в себе массу интегральных субпродуктов, которые, попадая в организм, вступают в органическую реакцию с биохимическими элементами моего организма и, как результат, в общем-то, приводит его в особо приятную легкость в теле, такая появляется.
2: Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня базитолог Андрей Орлов и колдун, ну, как можно, Андрей, назвать этого колдуна? Колдун-профессионал?
3: Щуба.
2: Щуба, да, Ефим Щуб.
1: Моя фамилия Щуб, я попросил бы.
2: Да, наши радиослушатели могут задавать
3: причем
2: свои вопросы.
3: Причем не Ефим, а Ифим.
2: Да, но тем не менее, по телефону 203-19-22, да. Вот, и номер пейджер я сообщу вам чуть позже. А сейчас я хотел бы спросить Андрея. Андрей, так все-таки как ты считаешь, насколько радиослушатели могут доверять тому, что будет происходить через несколько минут?
1: Ну, дело в том, что вообще Щуп сегодня, конечно, покажет какую-то часть того, что он может, я так подозреваю, но дело в том, что тут возникают некоторые опасения, что любые заявления о каком-то полном стопроцентном воздействии могут вызвать в рядах сомневающихся полный скепсис, поэтому мы как-то вот настоятельно рекомендуем не рассчитывать на что-то прям вот совсем уж сверхъестественное, безусловно. Вот. Но, тем не менее, если вы как-то отнесетесь к этому, ко всему, с какой-то естественной легкостью, ну, к примеру, как, например, к акту дефекации или акту поедания в голодном состоянии какого-то колбасного изделия, вот, к примеру, да, то есть, ну, как к чему-то естественному, вот, а не как к происшествию, вот, то я думаю, что многие из вас вот реально убедятся в наличии такого рода эффектов.
2: Ну, а я со своей очереди, как колдуна-профессионала, хочу добавить к этому, что я сегодня покажу, не все, конечно, чем я обладаю, но попрошу радиослушательниц подвинуть поближе диффузоры своих радиоприемников, поскольку те из вас, кто страдают запорами, я сегодня постараюсь разрешить эту навязчивую проблему, вот, и... Да, Андрей, что ты хотел сказать?
1: Я просто, извиняюсь сейчас, Андрей, немножко позже продолжим слово. Я хочу напомнить все-таки номер пейджера нашей программы 956-32-32.
3: Поэтому мог бы и Андрей напомнить, собственно, почему.
1: Андрею напомнить?
3: Андрей напомнить мог бы это дело.
1: Ну вообще, по идее...
3: ты напоминаешь, ты кто? Он бы мог напомнить.
1: Нет, подождите, я Ефим сейчас.
3: Если ты не можешь разобраться, то как
1: вот Андрей вообще сегодня почему-то молчит. То есть Андрей привел...
3: Ну, он, видимо, у него что-то болит, судя по напряженному выражению лица. Он сидит здесь в углу и что-то никак не соберет с мыслями, чтобы выступить здесь по полной программе.
1: Угу. Тогда давайте спросим, может быть, все-таки у Ефима. Вот, Ефим, скажите, пожалуйста, вот как часто, сколько раз в день вы принимаете вообще пищу?
2: Один.
3: А давайте теперь у Андрея спросим вообще, на какую тему он собирался сегодня поговорить-то.
1: Сегодня я собирался осветить некоторые вопросы, связанные с магией и со всем, что окружает, в общем-то, в вот это явление. Даже более того, видимо, хотелось тут затронуть не сам процесс, вот этот, а все, что его окружает. То есть, ну, скажем так, антураж и...
2: предпосылки.
1: Да, совершенно правильно, Андрей. Совершенно правильно.
3: Ты знаешь, интересная ситуация была. Может быть, это как-то впишется в нашу канву, нынешнюю программу, вот когда Андрей очухается.
1: Александр, Александр, напомните номер пейджера все-таки.
3: Александр, напомнишь?
2: 203-19-22 – это телефон прямого эфира, а номер пейджер 956-32-32 для абонента 109-279.
3: Александр, а ты обещал сегодня спеть одну из своих знаменитых песен.
2: Ну, я думаю, ближе к концу передачи я это сделаю.
1: Не, ну, я могу, собственно, будучи обладая, каким-то образом воздействовать, или еще не время, Александр.
3: Ефим, ты прежде что-нибудь сказать, что нужно собраться тебе с мыслями, потому что как-то у тебя не всегда в попад получается.
1: Нет,
3: ну только мы сегодня услышим Андрея или как?
1: Андрей, вы будете о чем-то говорить?
2: Да, безусловно.
3: Ну я вот такую иллюстрацию, предвосхищающую нашу беседу, могу сказать, которая, в общем-то, меня лично потрясла, и, наверное, Андрею тоже будет интересно с точки зрения вот нашей темы сегодня.
1: Ну, Андрей вышел вот вообще куда-то сейчас он придет.
3: Да. Так у меня знакомые одни обратились в один из салонов, который мы в дальнейшем отрекламируем, из многочисленных магических. Вот у меня какое-то все время чувство было какого-то жалости по отношению к этим базитическим, которые себя рекламируют. Ну, вот эти вот колдуны и тому подобное, сброд, вот, который выступает. Они, ты знаешь, кого мне напомнили?
1: Видимо, левреток или балонок.
3: Не, не совсем. Новую какую-то, в общем-то, категорию такую деклассированную, которая вот ходит там и говорит, мы люди не местные. Вот они мне их напомнили, ты знаешь?
1: Дескать, поможете нам, дескать.
3: Поскольку чувствуют себя обреченными, или же существует, наверное, какой-то такой простор для деятельности, для последующей, они, наверное, вписываются во все авантюры, которые только возможны. Одна из более емких, которые на нынешний день существует при полном, значит, разброде мозга, вот, и ума, это, пожалуй, вот как раз вот околпачивание такое вот с помощью каких-то стандартных методик.
1: Андрей, ну, по-моему, ты как-то на них сильно обижен. Вот,
3: Нет, обидели-то не меня, а людей обидели, и причем не то, что обидели, их как-то, их, может быть, они этого и хотели, поскольку обращаться нормальный человек в такие заведения не будет. Ну, эти, в общем-то, тушки наглые, они, в общем-то, окончательно, по-моему, вошли вот в систему. То есть, вот знаешь, как при старом режиме, там, продавщицы, они, в общем-то, прежде чем вписаться вот в торговлю овощами, они, конечно, считали, что это серьезное заведение, там нужно вести себя особым образом, как-то удержаться на месте, да, чтобы существовать, в облате существовать там. Вот, то есть они как бы, такие у них предпосылки ментальные были, а когда они вписывались туда уже, они там наглели с каждым днем, и потом уже превращались в стандартную такую хамскую особу, которая там хамила, да?
1: Это практически динамика вот подобного рода развития отношений видна и сейчас, например,
3: да, в каких-то вот даже супермаркетах. Да, вот в этом, в этих...
1: Особенно хорошо прослеживается на молодых гаишниках, это когда он молодой только пришел, он старается
3: поддержать. Нет, с ними вообще сложно, там, по-моему, они все контролируют.
1: Нет,
3: даже
1: не сложно.
3: Запланированное хамство у них, по-моему, даже. Потому что они настолько устойчивы в своих побуждениях, что они, в общем, даже пределы хамства у них какие-то свои. И там вообще своя специфика, мне кажется.
1: Особенно у женщин-гаишников.
3: Люди очень здоровые.
1: Они здоровые?
3: Да, и психически, и физически. Наверное, это откуда-то из алтайских деревень прибывает.
1: Ну, вы знаете, мы, кстати, вот проводили исследования в нашем центре магии.
3: Например, слабонервный, как Ефим, например, такой астеник, он же, наверное, и дня не простоит, ему скажут какой-нибудь комплимент, он там растает, размякнет, или же наоборот, скажет какую-нибудь грубость, он начнет хамить и вылетит на второй день.
1: Дело в том, что я владею определенным тренингом, Андрей, вот я могу вводить сотрудникам ГАИ, как и любого человека, в транс попросту.
3: Владеешь, что можешь там смычок держать ногой, пальцами ноги, или еще что-нибудь.
1: Кстати, да, вот Андрей это действительно демонстрировал, Ефим, вы знаете, демонстрировал.
2: Да. Ну, я хотел хотел бы добавить, что Андрей в какой-то степени прав, потому что и среди колдунов,
3: может быть,
2: и среди колдунов существует так называемый КМБ, то есть, так сказать, конкурс молодого бойца, в какой степени он существует? Да в прямой. То есть, как у продавщицы овощного отдела, так и у колдунов, так и, как и у, собственно, работников госавтоинспекции существует так называемый курс молодого бойца. Что он все подразумевает? Он подразумевает типичные навыки, которые свойственны той или иной профессии. Вот вы говорили о хамском поведении продавщицы. Я вам хочу сказать, что колдуны в быту тоже достаточно хамливы.
3: Всякие бывают.
1: Ну, я бы попросил, все-таки я представитель этой профессии.
2: Да. Нет, ну дело в том,
3: вообще, кстати, мне интересно, Андрей придет, у него надо уточнить, это, вообще он говорил это или нет.
2: Нет, ну, Александр, я все-таки хочу остановиться на том, на своем. То есть тут что происходит? Вот колдун, да? Он, да. У него взаимоотношения со своим коллегой крайне отличаются от взаимоотношений своего клиента. То есть с коллегой он говорит о проблемах того или иного клиента, как говорит продавщица о картофеле, который она получила. Или как говорит гаишник о человеке, которого только что он оштрафовал.
3: Да, у них там свой сленг, своя
2: идея. Да, безусловно. И хотя значит, попытки посадить двух колдунов в одно замкнутое помещение, так сказать, выяснить все-таки, ну кто же кого переколдует, они, как правило, кончаются тем, что эти люди начинают вместе выпивать. Угу. Вот. Либо же, так сказать, дело доходит до драки, то есть каких-либо сверхъестественных они между собой не применяют.
1: А простите, да, Андрей, вы рассказали вот это, вот вы проводили
3: какие-то исследования. Я как ведущий возьму на себя роль, да,
1: извините,
3: вообще
1: Александр,
3: перебить.
1: Проводите, извините,
3: конечно.
1: Извините.
3: Вот. Самое интересное, что устойчивость к традициям самое потрясающее в этом. Вот, например, гаишники вот между собой, они в общежитии или где-то еще, знаешь, наиболее часто встречающийся вопрос какой-то, да, иголку с нитками, да?
1: Да.
3: Вот, чтобы они матрас зашивают, распарывают,
1: Таким образом общаются, кстати.
3: Да. Но это традиционно, как в Англии,
2: нити,
3: например,
2: можно определить
3: дело.
2: Количество денег.
3: Да, то есть они не хотят себе просто пойти и вшить туда молнию. Были такие молодые гаишники, приходят себе в матрас, молнию вшивают, да? Идут, вот, например,
2: в ателье. Зачем далеко ходить за примерами?
3: Да.
2: Они есть сейчас, и я при входе сюда внизу видел одного сменного гаишника, который в плане подработки дежурит вахтером в одном из высотных зданий.
3: Но это, опять же, вот это у них кищ свой.
2: И он у меня просил иголку с ниткой. То есть тут...
1: Может быть, это, Андрей, уже на автомате у них происходит. То есть,
2: видимо, да. То есть перераспределение служебных, да, уже на бытовую идет.
3: Ты
2: то
3: знаешь, есть... вот машины, которые мусор прессуют, вот они в свое село отправляют деньги, вот да. Обращаются. У них там среди корешей есть чувак, который работает на этой прессовочной машине. То есть да. Он бабки эти берет просто за мат.
2: Самодав его кличка.
3: Прессует. Да, Самодав там, Виктор Самодав такой был вообще популярный.
2: Был который это изобретатель, сжигал, в общем, вот,
3: а другой, который прессовал. И вот он прямо в свое село, чтобы это все не лохматить, эти бумажки, он просто их прессует, а там уже селяне, они распаковывают.
1: Смотрят, да-да-да. Кстати, есть даже
3: туалет.
1: Архив специальный, архив вот обклейки вот этих разработок. Mm. То есть это же был целый культ, практически коляда. Попросту говоря, та же коляда,
3: да,
1: оттуда
3: потом
1: началось.
3: Потом этот мацельщик, прессовщик, он, ну, в общем-то, все мы не лишены творческих побуждений в своей рутинной работе. Он стал такие формы делать прикольные, то есть там сделает там какую-нибудь цилиндрическую, потом до сложных форм дошел.
2: Нет, ну Андрей мне рассказывал, что вы, Ефим, любите в плане творчества каким-то образом, не применяя непосредственно физическое воздействие, изменять, так сказать, строго круговую форму кастрюли, придавать ей какую-то эллипсоидность.
1: Простите,
2: или...
1: Александр, я говорил вам, что Ефим может не кастрюля, а небольшой кастрюльки, потому что нельзя тоже переутруждать вот эти возможности.
2: Видимо, кастрюля алюминиевая.
1: Да,
2: да, Ефим?
1: Безусловно.
3: Ну, мне говорили, что в Грузии существует три формата кастрюли. Это каструл, каструлка и каструльчик.
1: Каструльчик.
3: Вот под каструльчик как раз и заточена была вот эта вот прессовочная машина, которая это поначалу все в долларах это прессовывал. А потом под каструлку, и уже когда до капитана доходишь, под каструл делается, то есть такую же серьезную упаковку там.
1: А скажите, Ефим, правда ли, вот просто среди населения ходят слухи такие, что настолько уже коммерциализирована вот магия, да, и все, что вокруг этого связано, что вот вы, колдуны, берете вот все эти вещи, вот магические на прокат в специальном таком салоне, салон магической атрибутики, где просто вот вы на какой-то сеанс взяли эти свечки, потом сдали. Вот, например, по программе вот знак качества, вот вы тоже в ней часто появлялись. Вот я заметил, что одни и те же стоят свечки, только меняются лица, сидя за этим столом, и головной убор. Видимо, у кого-то там башлей хватает на большего размера головной убор, у кого-то на маленькую кепочку.
3: Да, а там причем интересно, знак качества сделано. То есть все это бесплатно. На самом деле делаются бабки элементарно. То есть на входе им запрещают какие-то пожароопасные вещи, там свечки или еще вносить. А когда они уже прошли внутрь, то есть они свои принесли, например, да, а внутри им говорят, хочешь там за деньги, вот тебе дадим штатную свечечку там.
2: Ну, вообще, да, там, штатную свечечку. Своего рода тотализатор такой, который, я не побоюсь этого слова, с моего ведома был в какой-то степени устроен. То есть там...
1: А вы же, Александр, простите, вы же всегда уверяете о своем каком-то негативном отношении к этой программе.
2: Ну, дело в том, что, сами понимаете, выживать-то как-то надо, поэтому деньги-то они ведь не пахнут. И, в принципе, поскольку колдуны в последнее время, правда, Ефим, стали высокооплачиваемыми,
3: да.
2: Вот, то...
3: Нет, сейчас у них пришел какой-то, знаешь...
2: Ну, тут, Александр, вы не прав.
3: Ну,
1: а вот мне, кстати, почему-то молчу. Показалось, что вот Ефим как-то себя немножко отделяет. Вот Александр спросил у Ефима, вот, дескать, правда ли, что колдуны, а вы, Ефим, ответили у них. То есть вы все-таки как-то вот считаете себя в этой колдовской среде индивидуумом. Вот я, например, у нас в программе был Юрий Лонго, я знаю, что вы знакомы с ним достаточно хорошо. То есть вот вы, колдуны, друг друга не любите?
3: Не любим, мы иной раз просто испытываем какие-то профессиональные чувства зависти, и на этой почве бывают, случаются болезни, которые приходится лечить у кого попало, то есть не приходится там обращаться к своим коллегам, поскольку знакомы с методикой. А приходится лечить, у кого попало, у них тоже свои заморочки. То есть так получается, что, например, ежели я не выдался там как-то по своей профессиональной положению там вперед далеко, то мне и направят, соответственно, там лечить там почку не к какому-нибудь почвоведу мощному там, а к какому-нибудь среднему врачишке такому, коновалу. Так что...
1: А я вот
3: сталкиваешься с обратной стороной этой вот, как бы сказать, профессиональной дифференциации.
1: Понятно, понятно.
3: Классовой.
1: А теперь я хотел задать вопрос Андрею Орлову, который вот вернулся к нам в студию. Андрей, а скажите, пожалуйста, как вообще прошла ваша вот эта мысль? Вы же подавали вроде бы запрос в Госдуму о введении в Конституцию статьи, касающиеся вот именно магии вот и всех этих оккультных дел, поскольку они все больше и больше свои щупальцы, подобно грибам, пронизывают в организм нашей системы. Вот на тему упорядоченности их деятельности. То есть, ну, к примеру, скажем, какая-то гарантия должна быть, какая-то проверка именно качества реальная, да? Вот что сейчас, в какой стадии разработки этот закон находится?
2: Ну, если он, да... Вы совершенно справедливо отметили о том, что мицелий разросся.
1: Кто, простите?
2: Мицелий.
1: А, мицелий.
2: Гриба.
1: Мицелий, да.
2: Так да. Вот, попытки нашего института как-то их систематизировать, они наталкиваются на полное законодательное непонимание. То есть попросту на отсутствие закона. Естественно, чтобы не обходить гору и в то же время не наталкиваться на нее, а попросту прорубить в ней туннель, мы решили, значит, депутатской инициативой оформить это и направить предложение своему депутату, который обслуживает территорию нашего института, предложение, чтобы он подал законодательную инициативу о принятии закона о так называемых колдунах и магах. Вот. Да, Ефим, не удивляйся, ты будешь тоже скоро с сертификатом, с печатью.
1: А ну я хотел, кстати, добавить со своей стороны, Андрей, что вот, собственно, вот мицелий, по идее, вот он ведь разрастается как-то пучком. Это заметно на всех вот диаграммах.
2: Шаровыми
1: бывает. Нет, вы посмотрите, вот, пожалуйста, вот диаграмма, видите? Видите пучок?
2: Да.
1: Видите пучок?
2: Да.
1: Вот, ну... то есть понятно, что можно вообще прекратить рост пучка.
2: Да.
1: Можно, с другой стороны, этот пучок каким-то образом закосичить.
2: Да, да, да.
1: И направить, собственно, в том направлении, в котором надо. Например, вверх или видите, как на этом чертеже вправо он уходит.
2: Ну,
1: у нас.
2: Правильно.
1: Видите, вправо.
2: Вижу. Вот, вижу. Пожалуйста. Но закос пучковых, закос пучковых, он в данном случае не может быть произведен каким-то механическим вмешательством.
1: Только без законодательным.
2: Без законодательного подкрепления, да. То есть, поэтому, естественно, в депутатском запросе, в депутатской инициативе, которую мы, собственно, прорабатывали, там и стоит вопрос о том, чтобы собрать представителей ведущих современного колдунизма, вот, и магии, каким-то образом провести семинар, вот, дабы, так сказать, мнение передовых колдунов систематизировать в какие-то замечания, и уже на основании этого составить проект закона, который, я думаю, в третьем чтении все-таки будет принят.
1: По идее, к тому моменту, когда будет третье чтение, уже нужно было бы даже вот закосованные мицелии каким-то образом сконструировать в горяху, потому что, в конце концов, мы так и так придем к горяхе.
2: Ну, горяха, она, в принципе, сейчас как бы обозначена, но в уголовно-процессуальном кодексе. Да. То есть там существует статья, к сожалению, не помню ее номер, которая говорит о том, что незаконные деяния, будучи зафиксированным, оно подлежит, так сказать, пресечению и дальнейшему задержанию подозреваемого в соответствии со существующим законодательством. Так вот, в принципе, поскольку нет закона о колдунах, но и в то же время он отсутствует, значит, тут такая двойная проблема перед правоохранительными органами стоит. Включая программу «Знак качества», они, естественно, видят перед собой колдуна и прекрасно осведомлены о его реальных доходах.
1: Угу.
2: Вот. Но поскольку нет...
1: Да, собственно, ничего нет, по идее.
2: Да, даже, да. То есть, и как бы прищучить-то его, собственно, и нельзя. Хотя дело в том, что проводились в нашем институте базитологии динамические изучения диаметра лицевого среднего колдуна, выступающего в программе «Знак качества». Так вот, за все время, когда выходит эта программа, средний диаметр лицевой колдуна, усредненный, вот, вырос порядка на 1.5 сантиметра.
1: То есть, это к низу или в бока?
2: В бока. То есть
1: в бока
2: морда
1: плохо,
2: колдуна растет.
1: Это плохо.
2: Морда плохо. Колдуна растет. И несмотря на все заверения от Ефима, в частности, о том, что он питается раз в день. Вот вы видите, какой он был. Вот посмотрите фотографию.
1: Да,
2: сейчас.
1: Да,
2: вот Ефим, давай. Так, вот фотография Ефима.
1: Это какой-то ребенок вообще даже.
2: Это
1: вы уверены, что это Ефим?
2: Да, он уже в это время достиг половой зрелости. И вот посмотрите, что сейчас он из себя представляет. То есть диаметр лицевой порядка на 5 сантиметров увеличился.
1: А можно ли верить этим размерам?
2: Можно. Дело в том, что размер лицевой напрямую от рациона зависит.
1: Вот, то есть... Андрей, а вот что вы скажете о последней статье Софьи Баряни, которая называется «От эпидермиса до горяхи». Вот скандальная достаточно статья. Многие наши радиослушатели взволновались, поскольку не всем же суждено перевалить вот этот барьер.
2: Да.
1: Судя по утверждению госпожи Баряхи, извиняюсь, Баряни, вот, то есть достигнуть горяхи, в общем-то, суждено всего 15% пытающимся. Остальные, значит, пытающиеся, но не сумевшие, остаются вот за этой чертой, как бы, междурамья. Это в лучшем случае междурамья. А то могут оказаться слева. То есть получается, что вот мы их, значит, взяли, закосичили уже. Вот. Они вроде как уже закосичены. И зависли, как бы законсервировались. То есть, а те, которые в горяху вышли, они уже, получается, как бы ну, не то, что даже свыше, а вроде они все и имеют, и у них вроде бы с эпидермисом нормально, и так далее. И даже атрибутик, в общем-то, им уже будет выдаваться по скидкам, насколько я понял, по новому закону.
2: Да. Но, учитывая все ваше только что сказанное, надо донести до радиослушателей, что же из себя представляет понятие «горяхи», поскольку обсуждение этого животрепещущего вопроса современности невозможно без его полного представления. А так вот, горяхи называют состояние организма, в которое он... до которого он, можно, если можно так сказать, доводится путем воздействия на него какого-либо мага, либо же колдуна. То есть это создание его, вернее, все-таки сознание его находится в состоянии прострации, финансовые ресурсы исчерпаны, ресурс организма находится... в плачевном состоянии. Да, вот. Это практически, так сказать, человек, выброшенный на улицу, подчас бомж. А колдуны, значит, обращают все его богатство в свою пользу. Да, Ефим, я не побоюсь этого сказать, обращает состояние вот этого человека, который подвергнут горяхе, в свою пользу, и тем самым, так сказать, диаметр лицевых своих увеличивает.
1: Это, Александр, простите. То есть, дело в том, что горяха тоже ведь у каждого поведение разное. Своя, у каждого своя, и по идее тут я что хочу сказать, что многие, они горяхой обладают с самого рождения, то есть это не, то есть горяха у них появляется у этой небольшой части, но все-таки существующая не в ходе какого-то напряженного тренинга, просто в природных особенностях, да, вот я на самом таким, собственно, то есть моя горяха, она у меня была с рождения.
2: Сам человек, который обладает горяхой, который ее испытывает, он не подозревает о своем плачевном состоянии. Он находится в высшей стадии эйфорического забвения. То есть мир ему кажется розовым. Подчас этот человек не замечает смены дня и ночи. Ему кажется, что солнышко находится всегда в зените. Вокруг тепло. И вот те случаи обморожений вот, на прошлой неделе, которые связывали с морозами, действительно, они имели место. Это вот как раз наиболее передовые горяхоносители, которые уже вошли, так сказать, в медитативный транс, они считали, что на улицу порядка 35 градусов тепла, раздевались до трусов и, так сказать, выходили по первому снежку побегать и задавали недоуменные вопросы прохожим, почему травка беленькая.
1: Кстати, я хочу тут сказать, что очень сильные обвинения, обильные в других средствах массовой информации, были вот в адрес Софьи Баряни, опять же, по поводу вот этой скандальной статьи, потому что ее обвиняют в большом количестве вот этих вот замороженных. Вот. Хотя сама Софья была вот вчера у нас здесь, тоже в прямом эфире, она резко отрицает это. Она говорит, что поиск горяхи — это, в общем-то, акция, скорее, благотворительная. И если кто-то неправильно понимает, дескать, вот проблемы с закосичиванием и так понимаете ли... Ну, кстати, я думаю, что еще с мнением об этом с нами поделится и базитолог Андрей Орлов. Вот. Но Андрей сейчас немножечко позже. Дело в том, что мы сделаем совсем небольшую паузу. И к нам на пейджер, уважаемый Ефим, пришло следующее сообщение, касающееся вас. Спасибо. Произошло закосичивание. В результате образовалось два пучка, левый и правый закрученный, с благодарностью Ефиму. Подпись Саша. Так что, видите, все-таки какие-то способности у вас есть. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, а тема — это как, в общем-то, достичь табры. То есть это предстадия горяхи, собственно говоря. Я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, кто-то у вас, Ефим, что-то хочет спросить. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: А как он может тараканов извести из Москвы? Я вот предлагаю Лускову, главнокомандующим Московского округа, договориться, да? Потравить все. Они на дорогу выйдут, а потом танковые учения сделать. Их подавить. Нормально будет?
1: Спасибо, я думаю, нормально. Ну, вот, в принципе, я думаю, Ефим, уважаемый наш щуп, что, собственно, вам часто приходится сталкиваться в вашей вот повседневной жизни, работе,
2: да, с такими... Да, бытовые просьбы, они Ну, я не скажу, что они мне неприятны. Нет, на них я шлифую в мелочах свое мастерство. Ну, что касается всей Москвы, извести для меня это пока сложно, потому что я все-таки, в отличие от основных своих коллег, конкурентов, скромный колдун, вот, и не люблю себя рекламировать так открыто по телевидению, как многие сейчас делают. А я все-таки работаю больше в интимной атмосфере. Работаю с клиентом с глазу на глаз. И в результате своих таких статистических данных, которые я провожу, я могу вам сказать, что наличие тараканов, либо же других бытовых насекомых у вас дома во многом зависит от вас самого. То есть ведется. Вот недаром все, так сказать, попытки с помощью химических препаратов извести их на своей жилплощади оканчиваются, как правило, ничем. В то же время я за два сеанса берусь сеанса с вами. Вот непосредственно.
1: Для этого нужен какой-то контакт, или вы сможете, например, из части каких-то ближайших домов изгнать сейчас?
2: Я выезжаю на дом.
1: А сейчас не можете?
2: Не могу, поскольку я считаю, что наличие таракана в доме — это аномалия, безусловно, и аномалия в развитии хозяина квартиры. Mm-hmm. То есть воздействую на мозг хозяина квартиры, я настраиваю таким образом, что тараканы просто... Ну, будут бежать оттуда так, словно бы их подпалили.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Ефим, вот огромное количество писем приходит на адрес нашей программы. Просто знают уже радиослушатели по анонсам многочисленным, по афишам, что именно Ефим Щуп у нас будет в программе. Вот каким образом вообще, как различить вот эти две стадии организма в момент восприятия? Вот одна стадия, вот она, значит, пишет...
2: Табра.
1: Нет, это либо сердяха и дабы сердяха. Вот поподробнее. Ну, либо сердяхи и дабы сердяхи, различия просто.
2: Безусловно, тут надо охарактеризовать их. Либо сердяха — это стадия ухаживания.
1: Ага.
2: Вот, а дабы сердяха — это стадия уже непосредственно брака. Ну, всем, в принципе, понятно, чем они отличаются. Со своей же колокольни я могу дать характеристику различия такую. То есть первый этап, то есть в либо сердяхе, когда индивидуум находится, он активен, проявляет знаки внимания объекту своих устремлений, подчас делать необдуманные какие-то поступки, как то покупка цветов. Ведь нам, колдунам, известно, что цветы всего-навсего это половые органы растений, и не более, так сказать. Тем не менее, в мировой литературе, да и в сознании многих людей им приписывается какая-то магическая, что совершенно неоправданно, сила. Вот. Это вот такие основные черты либо сердяхи. А дабы сердяха — это уже размеренный образ жизни, который способствует как раз появлению тараканов, муравьишек. Вот. И,
1: Извините, вот дабы сердяха — это является, в общем-то, ну, как стадией, скажем так, закономерной, или ее можно избежать? Или все, кто прошел стадию либо сердяхи, приходят к дабы сердяхи все-таки?
2: Ну, тут в какой-то степени не вы правы, то есть либо сердяха в период своего как бы апогея, она подразумевает дальнейшую дабы сердяху, но умный человек не стремится к дабы сердяхе, и поэтому у него либо сердяха, собственно, отсутствует как элемент, поскольку второе без первого невозможно. А первое же в отдельных случаях, оно может искусственно каким-то образом проявляться, поскольку все мы любим пофлиртовать, вот, как мужчины, так, собственно, и женщины. И тут я еще хотел бы отметить, что либо сердяха, она не всем, собственно, доступна. Это такое высшее проявление половой активности, которым обладают люди, которые находятся уже в такой... достаточно развитой стадии, в которой человек может подчинить себе некоторые рефлексы и, допустим, вызвать у себя агдификации не вопреки желаниям организма. То есть у этих людей, да, отсутствуют запоры и непрогнозируемое извержение кала, которое именуется поносом.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, между либо-сердяхой и дабы-сердяхой находится ли еще какое-нибудь состояние? Как вы можете охарактеризовать? Ведь наверняка оно связано с выделением каких-то мощных выделений.
2: Да,
1: поскольку в момент выделения, естественно, выделяются. Вот. И каких-то волнений, потому что ведь происходит самоосознание, какая-то переоценка ценности. Вот он же, например, уже вроде бы опять же из либо сердяки вышел. Это то же самое, что, в общем-то, уже закосиченный мицелий, который вот не направлен. Ему дана свобода. То есть он вышел из либо сердяки, он свободен, он должен туда-сюда, он может. А вроде и там тоже. Поэтому а дума еще никуда.
2: Ну, у нас между собой это состояние именуется саратовским дождиком. То есть почему? В Саратове очень чистые небольшие дожди, которые свойственны этому климату. И человек, который приезжает в Саратов впервые, он просто видит, то есть, ну, привыкает к этому, и для него это является естественным проявлением погодных в той территории. Так и промежуточные стадии между либо-сердяхой и дабы-сердяхой свойственны тем, что это статичное положение, которое в то же время, как вот этот вот неустойчивый дождь, оно не является точно стабильным. То есть оно может меняться как в ту, так и в другую сторону. У человека могут появляться какие-то неожиданные желания, которые могут... выражаться совершенно в разном.
1: Называется, по идее, это йоха-колебание.
2: Ну, в принципе, да. То есть этот саратовский дождик, это такой между собой, так сказать, у нас у колдунов такой термин существует. Он, в принципе, в открытой литературе не публикуется.
1: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы колдуну Ефиму Щупу и базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Саша.
1: Здравствуйте.
5: У меня три вопроса гостю студии. Вопрос первый. Обладаете ли вы гипнозом?
1: Угу. Да.
5: Вот вопрос второй. Как вы считаете, каждый ли человек может стать колдуном?
1: Нет.
5: Потому что сейчас поговаривают об этом очень часто.
1: Угу.
5: И третий вопрос. О чем вы мечтаете в нашей бренной жизни? Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, на первые два вопроса наш гость ответил прямо в ходе, в общем-то.
2: Нет, ну я могу немножко...
1: Не нужно, ничего. Спасибо, нормально.
2: Да. А что касается мечты, ну, у меня вообще утонченный взгляд на живопись. Вот, и, конечно...
1: То есть вот эти чертежи, я так понял, вы сами изготавливаете.
2: Да, это, между прочим, английская барокко.
1: Угу.
2: Так вот, мечта у меня написать пейзаж залива Белушья губа на архипелаге Новая Земля, видя его своими глазами, а не по памяти.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: У меня вот два вопроса, значит, к уважаемому Ефиму.
1: Да.
6: Во-первых, значит, ну вот известно, например, что сейчас, поскольку трудовые книжки утрачивают свое значение, с одной стороны, а с другой стороны, значит, вот усиливаются монархические традиции, вот, то все большее значение имеют, значит, вот родословные. То есть бывает, что богатые...

0: человека существует над головой энергетический столб. Ну, раньше думали,
1: извините, что он высотой... базитический столб, вы сказали?
0: Не, энергетический. Вот. Извините. Мы раньше думали, что он высотой метра там полтора-два. Вот вы
1: до
0: заметили,
1: пяти
0: что
1: сейчас.
0: Вот крыши, ну, квартиры строили так, что вот от головы до потолка еще какое-то вот пространство. Вот это чтобы энергетический столб не задевал за потолок. Потом, кстати, вот во времена Хрущева, так сказать, когда все, ну, атеизм был, вы помните, да? Ну, вот эти как раз Хрущевы, эти вот коробки там 2,40-2,20 потолки, потому что считалось, что никакого столба нет. Вот. Но сейчас, значит, доказано, что этот столб имеет бесконечную высоту и, значит, касается непосредственно космоса. Так вот, я думаю, что это происходит в тот момент, когда, значит, вот, ну, то есть через этот столб, вы понимаете, да, так сказать, там божественная энергия, значит, вот у человека не сходит. Значит, он выходит из верхней точки на голове, которая называется сахра-чакра.
1: Ну, да.
0: Вот. И, значит, когда, что происходит, когда человек ложится? То есть ведь наверняка столб этот отсоединяется от космоса, и божественной энергии уже человеку не поступает.
1: Нет.
0: Вот. В пользу этой вот гипотезы у меня есть такое соображение, что вот вы знаете, всякие такие вот развратные действия, они обычно совершаются в лежащем положении. Вот.
1: Да.
0: В том случае, когда человек отсоединился, значит, вот энергетическим столбом от космоса, и, значит, соответственно, стал подвержен влиянию там низших всяких сил. Вот. Вот какие исследования вы на эту тему проводили?
1: Спасибо. Спасибо вам за ваш интересный вопрос. Я просто вот что предлагаю. Дело в том, что вопрос достаточно объемен. И Ефим Нагали сейчас выписывает на бумажку какие-то свои мысли и тезисы. Мы сейчас с вами, опять же, совсем ненадолго прервемся, послушаем небольшой музыкальный фрагмент, а после этого Ефим Щуп ответит на ваш интересный, безусловно, вопрос. А в гостях у программы «Монморанси» колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям свои вопросы. А я пока хотел обратиться снова к Ефиму. Ефим, скажите, пожалуйста, мы сейчас разобрались с либосердяхой и дабосердяхой. Да. Вот, но все-таки остался у нас не до конца закончен вопрос, касаемый горяхи. То есть как-то мы его вскользь прошли и закосичивание мицелия. То есть, скажите, вот закосичивание мицелия можно ли проводить вообще самостоятельно? Скажем так, реален ли здесь альтернативный путь? Или все-таки нужно обращаться за помощью к специалистам?
2: Ну, если вы человек состоятельный и имеете недостаток времени, то, конечно, я бы рекомендовал помощь специалиста, в частности, меня, либо же моего коллегу Матвея Оковалко. Его можно найти, он дает рекламу в программе «Знак качества». Вот, поскольку, в принципе, операция дорогостоящая, овладеть ей за какой-то ограниченный период времени очень сложно. Ведь мицелий... как таковой, имеет очень разветвленную структуру, и каждая нить его, она в своей длине и в своей охватности, она не всегда, а попросту даже частенько и ускользает из рук обладателя.
1: А вот, извините, вот то, что эти сами нити мицелия разные по длине,
2: безусловно.
1: Насколько это влияет на вообще направление самой косы?
2: Ну, тут нужен спектральный анализ.
1: Я, извините, Ефим, это спросил, почему? Потому что ведь может быть так, что вероятность погрешности, вызванной вот разницей в длине...
2: Допуск большой, да, может быть, очень большой.
1: И может быть поворот, например, куда-то совершенно не туда.
2: В другую сторону.
1: Можно прийти там не к горяхе, а к октябре. Это уже не
2: безусловно. Так вот, я все-таки хотел бы еще немного пояснить, то есть закосичивание. Зачем оно нужно? У нормального человека мицелий распределен, так сказать. И вот отсюда они, эти нормальные, так называемые люди, и подвержены влиянию массовой культуры, влиянию чрезмерно распущенной рекламы, они не в состоянии ей в какой-то степени противостоять. А закосичивание же, проведенное профессионалом, Матвеем, либо же мной, избавит вас от вредного влияния внешней среды и послужит своего рода барьером, то есть через который будет поступать внешняя энергия положительная, отрицательно же будет отсеиваться. Вот скрут этой косы, он как раз определенным образом устроен, он как раз и служит тем самым фильтром. И неправильно

0: произведенное закосичивание, которое может быть произведено вами самостоятельно по неопытности, либо же некомпетентным колдуном, может повлечь за собой достаточно пагубные явления. Так, например, усилившиеся в последнее время авиационные катастрофы мы, колдуны, между собой объясняем как раз вот этим. То есть предновогодняя суета и в то же время неподготовленность людей к происходящему, а также перепад температур и отсутствие профессиональных колдунов в сфере разгрузки пилотов и наземных служб авиационных, оно вот приводит к таким пагубным явлениям. Значит, невозможность противопоставить внешней энергии какой-то барьер и вызывает подчас вот неадекватное срабатывание, сбои, так сказать, в системе.
1: Извините,
0: и...
1: А вот, скажем так, бункирование. Вот бункирование
0: это практикуется, же, но в критических ситуациях,
1: да?
0: Когда пациент... поскольку этих людей мы рассматриваем как пациентов, поскольку, значит, вот этот пациент может вот дойти уже до такой критической стадии в своем разрастании мицелия, что иной метод, как бункирование, просто будет безрезультатен. Мы можем потерять этого человека. Причем потерять его не в прямом смысле, а потерять его как члена общества. То есть он будет жить, конечно, но пенсии сейчас маленькие, и достойность существования этому индивидууму, который уже будет не способен ни работать, ни, собственно, самостоятельно питаться, будет...
1: А, извините, вот здесь же мы опять подходим к теме, ну, своего рода даже гуманизма. Вот Софья Боряня, опять же, она в своей вот этой скандальной статье как раз призывает к тому, чтобы в каких-то документах подобным людям, бункированным, ставить штамп «бункирован». И по этому штампу, то есть бункированному, ну, обязано оказывать содействие, да, какое-то... С одной стороны, бункирование — это, в принципе, ну, вернее, скажем так, афиширование бункирования и вынос бункированных, значит, бункирование на поверхность — это своего рода неприкрытая форма попрошайничества и дискриминации, вроде бы. С другой стороны, это благородно по отношению к бункированным, поскольку они вправе рассчитывать
0: здесь
1: на помощь
0: мы с вами
1: тех, кто вокруг,
0: к черте...
1: поскольку те, кто там помогает, они как бы, в общем-то, тоже готовы.
0: Здесь мы с вами подходим к той тонкой черте, которая разделяет дискриминацию, да, по-любому, да, будь то национальный, интеллектуальный или же другой уровень нормального.
1: По росту
0: точки...
1: тоже дискриминация.
0: Безусловно,
1: по
0: безусловно.
1: Условно, по размеру. Безусловно. Вот.
0: Да, да, да.
1: Так вот, кстати, вот дискриминация рыжих. Рыжих.
0: Да. Ну, это одна из пассивных дискриминаций. Вот увидите мой окрас огненный. Я тоже в свое время пострадал от этого. Но могу смело сказать, что это послужило в какой-то степени толчком. В хорошем смысле этого слова.
1: А скажите, вот нас спрашивают очень часто пенсионерки особенно, вот надо ли бояться альбиносов? И являются альбиносы...
0: Надо,
1: так сказать,
0: надо. То есть особенно альбиносов животного мира. Значит, альбиносов белых кошек надо бояться, белых хомячков, белых мышек, поскольку ввиду дороговизны насекомых, ну, и животных, которые существуют сейчас на птичьем рынке, в то же время просто непоборимого желания завести у себя живность в тесной квартирке, значит, двигает людей на покупку мышек, поскольку мышки белые наиболее дешевы, ввиду того, что их рассматривают продавцы только как корм.
1: Малые,
0: в общем,
1: корм, да, корм.
0: То есть, кстати, вот это тоже ведь своего рода...
1: Дискриминация.
0: Это дискриминация, во-первых. Во-вторых, геноцид, зоологический геноцид, да, сокращенно ЗГ, и мы всегда выступаем против. То есть, да, мы как-то даже вот пытались организовывать демонстрации, вот, и вот Андрей плакат рисовал замечательный, где, в общем-то, мышка, в одной руке у нее, значит, цветок, в другой там это ветерок, там в третьей, да, в общем-то, какой-то плакатик, в четвертой леденец.
1: А хвостики, потушенная сигарета.
0: Не. Поскольку мыши являются санитарами, так сказать.
1: Безусловно.
0: Безусловно. Замечали выдающиеся животноводы, что если в цеху производственного предприятия имеются мыши, то урны в местах курения не всегда надо чистить, поскольку происходит естественный очист подбирание мышиными бочковых. Вот, и, собственно, тем самым даже одно время была культивация грызунов в цехах, вот мелких, таких как мыши.
1: Называлась она долкизия.
0: Да, да. Вот промышленная долкизия в свое время, в 70-х, она дала очень хорошие результаты, но на рубеже 80-х, ввиду определенных...
1: Ну, скажем так, политических причин, перестройка
0: видимо,
1: настала.
0: Да, видимо, да, видимо, да, и что-то вот...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, что-то хотят у вас спросить. 203-19-22. Здравствуйте, мы и вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны внимания к вам.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я вот из второго подъезда.
3: Да-да-да. Вы знаете, мы уже послали вот монтёры, сейчас, по идее, батареи должны вам поменять, просто не нашли сейчас пока ключ от бойлерной.
2: Ну, ничего. Да. В общем, я хотел по другому поводу высказаться. Я тут на днях буквально приобрел систему Монмаранси Плюс, и поэтому я могу наблюдать вас, в общем, в телевизионном эфире, в прямом. Я такой счастливый обладатель.
3: Ну, перебью вас, вот скажите, пожалуйста, как я вот выгляжу, потому что я с коллеги говорят, не ходи в передачу «Знак качества», ты не телегенича.
2: Вы знаете, вот в начале беседы на меня произвел...
3: Синяки вот эти, да?
2: А?
3: Синяки вот эти, да?
2: Нет, я не об этом хотел сказать, вот ваш фокус с переселением душек просто на меня произвел такое впечатление, что я думал, что я схожу с ума, пока в углу экрана не появился. Значит,
3: субтитры.
2: Да, вот титры объясняющие. Так что, как бы, мне трудно об этом судить. Но вот у меня к щупу, или к щупу, я извиняюсь, там...
3: Ну, они оба сейчас здесь находятся, поэтому, в общем-то, они вдвоем ответят. И щуп, и второй.
2: Да. Вот такие, ну, как бы, просьбы, что ли. Во-первых, предостеречь всех слушателей и зрителей, значит, по поводу вот различных вредных последствий просмотра вот разных целителей, так называемых. Вот вы ведь в курсе, что такие существуют, имеют место, как бы.
3: Да.
2: И вторая просьба, вот как бы показать сейчас в прямом эфире ваш вот знаменитый фокус, когда вот пресловутую печеньку вы поедаете, затем, значит, с сжатыми зубами и с закрытыми глазами проходитесь по канату, и алле-оп, и печенька опять целая.
3: Угу, сейчас мы это сделаем. Спасибо. Спасибо.
1: Действительно, уважаемый Сергей, вот уже канат натянут, поэтому прошу. Осторожно.
0: Да, да, да, да, да. Сейчас, одну минуту.
1: Сейчас вот печенье. Держите? Ну что? Оба. Ой, печенюшку. Вы знаете... Просто
0: ну, ничего,
1: это же фокус показывал Ефим обычно. Почему-то мы попросили Сергея, его брата. А нормально, не уж, нет, нормально, вроде бы встает, не ушибся. Ефим, вы сейчас, видимо, как-то не особо в состоянии.
0: Ну, дело в том, что я сейчас настроен несколько на
1: правильно,
0: другой лад. То есть, удивлять своими физическими данными в прямом эфире радиостанции, я думаю, это не к лицу. А вот блеснуть интеллектом — это всегда пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: А, доброй ночи.
3: Здравствуйте.
4: У меня два вопроса будет.
3: Да, говорите.
4: Первый, господин Щупу. Вот. В принципе, можно ли из обычного человека сделать, если не мага, то как-нибудь подвинуть вот конкретно Прохора? Можно немножко подвинуть?
3: То есть, чтобы Прохор... То есть, попросту говоря, спасти Прохора от наступающего кретинизма.
4: Ну, да.
3: Понятно.
4: Да. И второй вопрос у меня такой общий.
3: Да.
4: Вот наши звезды, так называемые, они часто появляются в помещениях в солнцезащитных очках. Вот. Вот от чего они защищаются?
3: Спасибо.
4: Вроде бы там солнца-то и нет, да, а они в очках.
1: Спасибо. Это интересный вопрос. Кстати, еще Андрей Орлов, бузитолог, поделится своим мнением. Он готовит референт Это референта наряжает. Дело в том, что у референта завтра день рождения, и референт должен, в общем-то, под елкой изображать зайчика новогоднего, и ему сейчас происходит, значит, подклей ушей и так далее, а поскольку только Андрей у нас, в общем-то, умеет это хорошо делать, то его и попросили. А, ну да, вот что касается продвижения Прохора и вообще спасения от кретинизма. Я думаю, кстати, вот наш радиослушатель так волей-неволей неожиданно для себя подошел к теме Табры, поскольку это напрямую связано. Да, то есть кретинизм и Табра — два понятия, которые стоят на разных полюсах, но которые одновременно близки.
0: Да.
1: То есть, в принципе, парадокс в том, что это одно и то же вроде бы с одной стороны, с другой стороны совершенно разные вещи. То есть, ну, как скажем, пятка и макушка. Вроде они принадлежат одному организму.
0: Да, и снабжаются даже тем же самым эритроцитом. Поскольку подсчитано, что один и тот же эритроцит бывает как в макушке, так и в пятке в течение 5 минут до 24 тысяч раз.
1: А, кстати, доказано, что если бы он был вот 30 тысяч раз, то пятка и макушка это было бы одно и то же.
0: Ну, иногда доходит до 29-900, это бывает в периоды, когда происходит либо падение кирпичных на макушечный, либо же потоп на дискотечных пяточный. Вот, но да, мы вернемся все-таки к кретинизму. Действительно, кретинизм в последнее время стал актуален, и мне приходится давать здесь немножко неуместно, проводить благотворительные оздоровительные сеансы в доме малютки, куда нерадивые мамы сдают своих кретинов новорожденных. Поскольку известно, что современная медицина в состоянии в момент появления на свет плода определить его интеллектуальный потенциал, тем более в таком случае, как кретинизм, это видно сразу. Вот. Ну что я могу сказать? Из 100, приблизительно, статистика такова, что из 100 грудных, которых я обслуживаю в тех домах ребенка, где я провожу свои сеансы от коллективного и одновременного оздоровления, у меня эффективность порядка 32-33 на сотню, то есть я их вывожу из явного, так сказать, прострационного состояния, побуждая в них естественное желание, естественный аппетит, вот, и стимулирую дефекацию, причем это делается не мануальными методами, а исключительно методами гипноза и дистанционного воздействия на корку. Вот. Ну, это...
1: Ну, кстати, у нашей Прохор вот в последнее время диатез вот так разросся, что эта корка практически уже даже не впитывает никакие мази и ничего. То есть вы как считаете, вообще вот диатез, какие-то опухлости, опрелости, это такие, ну, частые и, как само собой, разумеющиеся спутники кретинизма? Или все-таки вот у нашего Прохора это уже тревожная
0: дело
1: симптоматика?
0: В том, что, вы знаете, как раз в кретинизме это опасно не это, то есть не совсем это. Дело в том, что проявление внешнее вот кретинизма, как то короста, либо же там зарастание волосяными всего тела, какие-то опрелости, подчас даже пролежни, они вызваны неквалифицированным уходом, который вызван разбросанным вниманием. То есть, видя в новорожденном явные признаки кретинизма, как то, в общем-то, некоординированное движение белками глаз,
1: сопливыделение,
0: да. Естественно, все силы врач направляет на первичную, так сказать, первичную причину, то есть на стимулирование недостающими йодосодержащими соединениями и, значит, как кажется, молодому неопытному врачу, поскольку именно такие проходят практику в домах ребенка, ему кажется, что стимулируя недостаточно какого-либо минерала, он сможет победить кретинизм, и совершенно в этот момент забывает о таких внешних сопутствующих кретинизму проявлениях, как опрелости, коросты и то, что вот я выше говорил. Если бы своевременно ребенок получал то же развитие, что и нормальный, то есть считаю. Ну, например, слышал бы от медсестры
1: стрижка,
0: такие...
1: чистка.
0: Да, и слышал от медсестры такие слова, как «Кути мой хороший», «Аля улю», и чувствовал бы «В имя матери».
1: То есть, по-моему, говоря, Йоха-синдром был бы вот постоянен. То есть...
0: Да, поскольку известно, что вид материнской груди, ни в коем случае не вскармливание материнской грудью, а именно вид материнской груди, показанный грудному ребенку, благоприятно, значит, стимулирует его интеллектуальное развитие.
1: Кстати,
0: то есть мы проводили опыты
1: вот,
0: над 10 кроватками в 7-й палате 3-го дома ребенка города Москвы были развешаны цветные фотографии женских грудей с увеличением приблизительно 1:2. Так вот, я вам что хочу сказать. Вот эти вот груднички в сравнении с контрольными показали интеллектуальный рост порядка 27-30%. То есть без применения каких-либо моих естественных способностей, которые я... практикую.
1: А мы вот тут проводили эксперименты следующие. То есть мы над, в общем-то, кстати, в комнате номер 10 12-го роддома города Саратова как раз мы ставили над одной из кроваток. То есть там, в общем, по-моему, 8 или 80 грудничков. Ну, в общем, с 8 связаны. Четные, в общем, они лежат. Над одной ставили живую женщину, которая...
0: 81, кстати, нечетное число.
1: Нечетное, да?
0: 81 нечетное.
1: А, извините, да. Вот с грудью, с живой. И, в общем-то, она стояла там до практически момента, когда ребенок переставал сам кормиться уже грудью. Вот. И вырастал Илья Муромец. Вот тогда, как остальные, в общем-то, были какие-то прям это, ну, как скажем так, пигмеи на каратных таких кривоногих лошадках практически. Вот. Из чего мы заключили вывод, и практически вот, ну, весь этот год женщины-добровольцы из общества добровольных любительниц беременности, вот.
0: Да, это очень известное общество. Да. Я провожу там бесплатные сеансы по оздоровлению замастиченных грудей, поскольку мастит — это бич.
1: Бич.
0: Бич. Бич. Бич 90-х.
1: Бич.
0: Вот. А я за один сеанс, так сказать, избавляю людей от этого пагубного заболевания, поскольку именно это служит... таким вот косвенным стимулом для развития кретинизма, поскольку женщина с маститом просто не обнажает грудь, не говоря уже о вскармливании грудном.
1: Да плюс еще тут хотелось добавить о том, что, в общем-то, общество защиты животных протестует против того, чтобы заводили в домах мастифов и всех этих прочих животных, практически искусственных.
0: Нет,
1: поэтому...
0: начнем с того, что мастиф — это вообще кормовая порода свиньи. То есть
1: это для
0: китайских дома,
1: ресторанов,
0: да.
1: Свинство. Просто.
0: А все-таки я хотел еще немного...
1: А подождите, мы с Прохором что делали? Мы, значит, ставили этих женщин, они круглый год стояли вот с оголенным бюстом перед лицом нашего Прохора. И парадокс в чем заключается? Что ведь кретинизм, он тоже имеет свою табру. То есть до наступления табры голая женская грудь вполне воздействует лечебно на, в общем-то, кретина.
0: Да, но как только табра наступила, там
1: всё,
0: уже другие совершенно...
1: бесполезно, и даже,
0: методы.
1: Может быть, ухудшение состояния. Да, вот у нашей Прохоры именно такая ситуация. Кстати, может быть, вам
0: регресс,
1: попробовать погладить или показать свою грудь.
0: Дело в том, что, правильно, как вы отметили, в случае с таброй тут кардинально... действует мужская грудь, желательно заволошенная, поскольку от количества шерстинок...
1: Но это уже после, то есть табра, после табра.
0: После
1: или...
0: табра.
1: А вот не пробовали каким-то образом синхронно, вот до табры и женскую, и мужскую, ну, в каких-то пропорциях?
0: Пробовали.
1: И что?
0: И в 18-й палате 3-го дома ребенка города Москвы Добрыня Никитич вырос. То есть, ну, вот в одного с картины. Дело в том, что в прихожей этого уважаемого
1: заведения...
0: Простите,
1: а чем же плохо-то? То есть смысл-то получается в том, что, может быть, каким-то образом...
0: Нет, ну, вы почитайте легенду. Добрыня Никитич, несмотря на свой богатырский рост и неприступную бороду, вот, и дело в том, что у него интеллект был, как у его лошади, то есть
1: как
0: сопоставим, да, сопоставим.
1: А, то есть нам не нужно тогда,
0: нет,
1: это
0: нет,
1: понятно.
0: Нет.
1: А после табры, воздействие после табры, симбиоза, в общем-то, вот и мужского начала, и женского?
0: Ну, дело в том, что после табры тут наступает... как раз состояние того энергетического столба, о котором говорил радиослушатель в своем вопросе. Энергетический столб, которым обладает, в принципе, как человек до табора, так и после, он чем он, собственно, примечателен? Да тем, что чем выше развитие, чем выше ступенька, то есть первая ступенька – это кретинизм, вторая – табра, третья – это более-менее нормальное функционирование всех жизненных сил. Энергетический столб растет также пропорционально. То есть если у кретина он достигает там где-то 70-90 сантиметров, вот, в табре он уже до 2-2,40. То есть как раз с большим количеством таброидов было и связано то, что потолки в 60-е годы достигали высоты там 2,40-2,50. Вот. Ну и, естественно, с дальнейшим ростом прогресса, я думаю, что энергетический столб поднимется, ну не до 5, конечно, но метров до 3, до 3,5. Вот. Что-то, по-моему, Андрей хотел сказать.
1: Да, Андрей, да, тут массу...
5: Хотел, наверное, да. Еще... Помимо энергетического столба есть энергетический стул, который все очень хорошо ощущают. Он связан большей частью с Юпитером, потому что сидячее положение, оно свойственно некоторым процессам, которые определяются духовной жизнью.
0: А вот, кстати, мы, колдуны, считаем, что вот актификации сидя осуществлять это нерационально.
5: Да, по крайней мере, у меня такое наблюдение выработалось, вот наша лаборатория занималась вот как бы совокупностью некоторых вещей, процессов или атрибутов нашей жизни, которые способствуют регрессу человека. Ну, по тем или иным причинам, там множество всяких существует причин, одна из которых нерациональная поза при дефекации. То есть она симулирует рациональную, но на самом деле не до конца. То есть то вот стульчаки и унитазы, которые как бы сделаны вот в том виде, в традиционном, в котором они есть, они, в общем-то, неполноценно все-таки напрягают мускулатуру, мускулатуру тех органов или частей тела. Частей тела нет, у кишечника нет мускулатуры. В общем, тех частей тела, которые...
1: Это имеется в виду у кишечника только не змеи, потому что змея — это, в общем-то, сплошной мускул.
5: Тех частей тела, которые способствуют как раз акту дефекации нормальным. То есть, попросту говоря, например, при нынешней позе кишечник прямой, прямая кишка ощущается не полностью, то есть исключительно за счет позы. То есть если взять, вот, например, если кто-то пользовался там какими-то антисанитарными туалетами на вокзалах или еще, им приходилось такую традиционную принимать позу, когда пятки находятся на уровне анального сфинктера, то есть вот когда они приблизительно по уровню одинаковые, то есть почти как бы у земли, то тогда акт дефекации происходит более полноценно, и очистка кишечника происходит. А поскольку он неполноценен, то, соответственно, остается часть того, что должно испражняться, и таким образом дефекация происходит неполноценно, кишечник не полностью очищается, и то, что остается, способствует дальнейшей интоксикации. То есть вывод нарушен. Так, я слушаю, да.
0: В свете этого вот я как представитель современного магического круга лиц хочу вот задать вам, Андрей, вопрос. Угу. Как, на ваш взгляд, вот, учитывая современные методы дефекации, может ли современный человек написать капитал?
5: А современные методы не позволяют.
0: И вообще связано ли как бы написание капитала с каким-то специфическим видом дефекации?
5: Да, разумеется. Это же вы сами ответили на свой вопрос. То есть при нынешнем положении дефекации и всех остальных испражнений человек уже не способен задеть как бы своей ментальностью тех творческих процессов, которые существовали до того, до появления вот вот этой новой формы дефекации. То есть здесь еще это связано, может, тем образом, что интоксикация дальнейшая, происходящая в результате неполноценной дефекации, она как бы перегружает организм, мозг уже современного человека не способен охватить того круга проблем, который свойственен был натуральных дефицирующих людей. И таким образом человек не может написать
0: капитал. В свете этого у меня родился вопрос, а да. полноценна ли была дефекация человека, автора капитала, собственно?
5: Я думаю, она была, конечно, она была не она была, конечно, искусственная, но недостаточно, вернее, полноценная. Но все же по отношению к нынешним методам она все-таки была более приближенная.
1: Это вы знаете, я как колдун, собственно, я проводил исследования, и хочу вам сказать, что у персонажа, о котором вы говорите, собственно, вообще отсутствовало такое вот состояние, как дефекация. То есть практически вывода каких-то веществ из его организма не происходило. Это редкий случай заболевания. То есть его табра, она достигла, в общем-то, своего пика. И он не нашел выхода из табра. В результате этот человек сам в себе хранил все свои токсичные отходы. Понимаете?
0: Но современная, я еще хочу добавить, что современная как бы история партии, она вообще считает, что, собственно, термин подгузник, он как раз пошел с той поры. То есть первым человеком, ради которого было, так сказать, изобретено это средство, оно вот как, он как раз являлся автором вышеупомянутого произведения.
1: Вот, кстати, на эту тему нам пришло сообщение на пейджер. Слушая вашу программу, у меня начал вылезать канат. Спасибо вам большое. Я только могу сказать, что, видимо, канат очень интересный, он, чтобы лучше слышать, и полез.
5: Я хотел затронуть вот предыдущую еще.
0: Мне кажется, что это моя
5: предыдущая тема.
1: Нет, дело в том, моя что тоже в какой-то степени.
5: Человек, написавший «Капитал», тут еще он как бы создает еще один вопрос. Он же сам, в общем-то, в бытовом плане экономически был очень неприспособленный.
1: Безусловно.
5: Вот.
1: Безусловно.
5: Это показывает еще один...
1: Хотя и владел виноградником,
5: что парадокс. Один интересный момент, что вот написание каких-то основополагающих вещей, будь то картина или что-то еще... Как известно, самую выдающуюся картину написал слепой. Вот. Да, самый выдающийся музыкант был глухой.
0: Да.
5: Вот. И самый выдающийся экономист был, в общем-то, растратчик транжира и мод.
0: Более того, самый выдающийся летчик не обладал ногами, как всем известная школьная программа.
5: Да, и здесь, ну, у летчика здесь, в общем-то, должна как бы больше душевность.
0: Нет, ну что, управление самолетом целиком основано на правой ноге.
5: Ну, если
1: как
5: так,
1: и на арфе, видимо, игра, собственно, тоже самое.
5: Но здесь безусловно. Идет речь не о взаимосвязи постоянной, а о основополагающих взаимосвязях. То есть это не значит, что все остальные, как бы, то есть вот, чтобы сейчас стать экономистом, не обязательно потратить все деньги, которые есть. Но это и не значит, что хороший экономист может как бы вести разумно свои личные дела.
1: Ну, сейчас мы буквально на 2 минуты прервемся, мне просто нужно сходить, и я вернусь сейчас. И я предлагаю послушать телефонный звонок, если вы не против, уважаемый Ефим. Как, кстати, у вас по батюшке?
0: Дело в том, что отца моего, как ни странно, звали Макс, то есть Ефим Максович.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ефим Максович готов ответить на любой ваш вопрос.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, вы очень правильно сказали, что если у вас есть значительные предложения, то говорите их. У меня есть к вам предложение, я вас слушаю уже давно. Александр.
1: Да-да-да.
6: Как ваше отчество?
1: Максович.
6: Александр Максович. Я давно вас слушаю, я люблю вас слушать. Потому что при любой ситуации, какая бы ни сложилась, вы создаете настроение. И у меня к вам есть предложение. Не хотите ли вы написать книгу? Вы знаете, вот я не побоюсь сейчас обнародовать идею. Хотите обнародовать?
1: Давайте, давайте, конечно.
6: Ну, вот послушайте. Вот если 100 лет назад, вот, условно говоря, Анна Каренина... Бежит под поезд.
0: Да.
6: И вот через 100 лет она бежит, а поезд опаздывает или автобус сломался. Вас не интересует эта тема?
1: Ну, вы знаете, собственно, вы предлагаете каким-то образом спонсировать автобусный парк?
6: Я предлагаю вам написать роман.
1: А, роман. Я понял.
6: Вы не вы лично, а вы вот ваши друзья. Ну, еще ведь масса есть таких вещей. Ну, скажем, бедная Лиза не бросается в пруд. И плевать ей на Эраста.
1: Да-да-да.
6: А вот через 100 лет другая ситуация получилась. Понимаете, поскольку вы ваши друзья, и вы очень умный человек. Ну, я уж вам не буду льстить, как говорится. Но ведь это я вам могу устроить такие дела. Вы, пожалуйста, приглушите меня, я вам сейчас свой телефон скажу.
1: Вы знаете, это сложно. Дело в том, что нам-то придется опять делать музыкальную паузу. Понимаете?
6: Давайте делайте паузу, боже мой. Ну в чем дело?
1: Ну,
6: если мы с вами договоримся, если вы будете эти дела выполнять, то это гениальная совершенно идея.
1: Знаете,
6: я
1: давайте,
6: не понимаю, почему к этому никто не пришел. Я, вы знаете, слушаю вас давно и понимаю, что вообще, вы знаете, мы можем пропахать, с моей помощью, пропахать большую целину.
1: Знаете, давайте сделаем так. Просто если вам не сложно, вы же все равно будете нас, я надеюсь, слушать.
6: Да, я вас всегда слушаю.
1: Вот
6: я
1: давайте,
6: слушаю вас, во всем эхо Москвы, если уж так быть честной. Слушаю вас и Бориса Алексеева.
1: Давайте сделаем так. Все-таки, если вам не сложно, вы позвоните сразу после 5, потому что...
6: Хорошо, я позвоню после 5 по какому телефону?
1: Вот сюда же. Здесь уже все будет, я надеюсь, свободно, потому
6: хорошо,
1: что...
6: Хорошо, все.
1: Спасибо вам. Да, а что касается романа, то я задумал действительно написать роман. Он будет касаться, в общем-то, Муму. Вот, но только вместо Муму будут кидать глубинные бомбы туда, вот, дабы, в общем-то, глушить рыбу, поскольку я расскажу тоже подноготную. Дело в том, что город большой, он окажется в голоде, ну... голод и энергетический и так далее. В общем-то, люди уже начнут есть всяких животных. И единственное, что самым главным, в общем-то, оплотом, ну, какой-то дисциплины в этом городе будет местное отделение Greenpeace, которое, в общем-то, свято будет охранять озеро, в котором будут плавать угри, карпы и, собственно говоря, другая рыба, как-то сельдь. Вернее, сельдяха. Рыба-сельдяха. Вот. И отдельное боевое подразделение краснофлотцев, оно выйдет все-таки, ну, это будет революция, и будет бросать глубинные бомбы, значит, эти бомбы будут системы Муму, вот, а лодка, на которой они выйдут, будут называться Герасим.
0: Ну, а я со своей, как бы, колокольни еще хочу добавить, что я во многом учился у известного вьетнамского практика Му, который, собственно, был основоположником восточной медицины, которая сейчас так популярна среди россиян. И основным, как бы, стержневым хребтом идеи великого вьетнамского зодчего являлось то, что...
1: Он был, во-первых, дядей Хошимина.
0: Безусловно. И во многом повторил, кстати говоря, его судьбу.
1: Тоже был повешен.
0: Да. Но его учение не пропало зря. Так вот, стержневым, так сказать, моментом его учения служило преклонение перед растением.
1: О, да.
0: Да, то есть животных он рассматривал как... пагубных истребителей,
1: да,
0: истребителей,
1: да,
0: всего живого, поскольку... А человек он рассматривал...
1: Особенно он не любил носастых обезьян.
0: Да, дело в том, что они просто...
1: поедающих ректальные, собственно, листвы.
0: Да, поскольку цветок в понимании ему он является воплощением, так сказать, всего живого на земле и символизирует в своих распущенных пестиках и тычинках все то многообразие, которое заключает в себе личность человека.
1: Его дочь Чуча, она сейчас преподает во вьетнамской школе биологию. А вот, кстати, на пыль Voyager. К нам пришло следующее сообщение. Уважаемый коллега, это вот, видимо, к вам, Ефим. Рекомендуете ли вы своим пациентам самостоятельную ректальную диагностику губы при беременности? Леонид Жмутский, подпись.
0: Ну, дело в том, что ректальная диагностика губы это очень сложная, сложная очень вещь, которую не под силу сделать одному человеку. Тут необходима помощь какого-то напарника, желательно, чтобы им был профессионал. То есть, если уважаемый Жмутский захочет, так сказать, провернуть это в одного, то я больше чем уверен, что ему это не удастся, поскольку, как известно, ректальные находятся ниже губных. Вот, и каким-то образом совместить их одному человеку до сегодняшнего момента пока не удалось.
1: А вот что думает Андрей Орлов по поводу, в общем-то, ну вот, вот о том, что сейчас мы говорили. Да.
0: О ректусе.
1: Ну вот вообще, Андрей, вот что ты можешь рассказать, какие-то пожелания, может быть, нашим радиослушателям, касающимся вот состояния табры? То есть...
5: Ну, я вот по поводу предыдущего, во-первых, был вопрос шуточный, а на самом деле на него может быть нормальный вразумительный ответ. То есть по поводу диагностики там ректальной сферы там, или еще как-то по каким-то там приводится по губе, а на самом деле это является признаком. И вот интересно, что вообще в женском имидже, как в таковом, в общем, если брать, то много очень аналогий, связанных с, инверсивная какая-то существует аналогия. То есть, например, некоторые части тела как бы зеркально отражаются в, наружу, то есть внутренние, там, скажем, вагинальные какие-то части тела, они могут представлять себе интерес там в качестве рта, там, или, например, украшая каким-то образом, они дают, например, понять, в каком состоянии у них находится та или иная область.
0: Кстати, есть, этим, например, часто пользуются следователи.
5: Например, есть какие-то признаки, как, например, они более все-таки опосредованные какие-то, менее детальные, что, например, там более там гомосексуальные женщины, они предпочитают более холодные цвета губной помады, например.
0: Да, ну, более того, они предпочитают и более холодные цвета на повязке, на рукаве.
5: Имеется в виду холодные, менее естественные, металлические или
1: серебристого
5: там
1: какого-то цвета, синего. То есть, кстати, неестественные, опять же, по отношению к тушке человека, а не к природе, поскольку металл он естественный.
5: Неестественные, не натуральные. Любой спектр натуральных цветов показывает конкретное состояние. То есть в период менструации они, например, используют ту или иную палитру.
0: Система сигналов разработана особая, насколько я знаю.
1: Вот, кстати, извините, пожалуйста.
5: Она не разработана, она существует, в общем-то, даже подсознательно. И когда вы, вот, например, женщины, они действуют подсознательно и выводят наружу, как им кажется, они, в общем-то, загадочные или еще что-нибудь. На самом деле, вот этой подсознательной сигнальной системы, они выводят наружу столько о себе информации, что если бы они знали, они бы вообще перестали как бы там показываться на людях, потому что все это в комплексе, то есть там мало того, жесты, там все признаки на лице, там какие-то детали в одежде, детали в поведении, и голос,
1: осанка,
5: и так далее.
1: Осанка.
5: И
1: тут важно. Осанка.
0: И тут мы еще, кстати, можем привести такой удачный пример, как похожесть системы структуры организации флота и, так сказать, женщины как единого существа, поскольку сигнализация между отдельно взятыми кораблями с помощью флажков и сигнальщиков, она адекватна практически сигнализации женщины в какие-то критические моменты.
1: Вот на пейджер пришло сообщение, видимо, это вопрос к вам обоим. Не пытались ли ваши гости применять свои способности в области ветеринарии? Я думаю, что вот Андрей Орлов первый ответит на этот вопрос, потому что я знаю, у тебя практически вчера ты только, в общем-то, применил.
5: Какие способности-то?
1: Мы любые, но физические. Вот у тебя недюжинные физические силы, к примеру.
5: О исследованиях вообще, о антропологических.
1: Да-да-да, да, безусловно.
5: Любых исследованиях, связанных с кафедрой бизитологии, то они проводятся, в общем-то, на всех, так, на всех во всех направлениях вообще всего сущего, то есть живого, то есть начиная от минералов и заканчивая, собственно, человеком. Поэтому, например, иллюстрация в животном мире, она, как правило, отражает поведение того же самого человека, поскольку все-таки основной целью является изучение человека, то иллюстрации в животном мире отражают, как правило, скрытые эмоции. То есть человек представляет из себя совокупность многих миров. То есть в него включено там 4 стихии и несколько форм жизни. Минеральная, она указывает на поведение хронических состояний, например, на то, что связано со временем. Люди, жалующиеся на лимиты времени, например, или неспособные организовать как бы свою жизнь, ссылаясь на какие-то сложности с хронометражем, они, как правило, у нас проходит по аналогии с изучением минералов. То есть у них, как правило, есть взаимосвязи, которые работают, в общем-то, стопроцентно. То есть состояние костей, скелета, там, состояние ногтей, оно указывает на отношение человека со временем. То есть насколько у него там, например, если какие-то знаки временные появляются, то это уже признак того, что у человека какие-то трудности со временем. Так, например, если говорить о животном мире, то есть тут вопрос был о ветеринарии, но применение, в общем-то, в животном мире таково, что в основном исследуются инстинкты на основе животного мира, поскольку, например, животные являются прекрасной иллюстрацией той компоненты человека, которые являются исключительно животные, такие как голод, секс, в коренном истинном природном понимании секс как размножение, а не как эротическая форма, которая внесена как бы имеет гуманитарный оттенок. Вот.
1: Безусловно, безусловно.
5: Эмоции, безусловно. Сейчас.
1: Тут просто уже показывают, потом... что уже у них все заканчивается. Ему надо перевернуть. Сейчас я секунду, 2 минуты, кстати. Да, так вот, следующий вопрос, который пришел нам на пейджер. Вопрос для Андрея Орлова. Расскажите, пожалуйста, о поэзии смерти. Что это такое и как вы к ней относитесь, если относитесь вообще? Подпись Света и Даша, студентки Медвуза. Видимо, прочли они твою последнюю книгу, Андрей.
5: Поэзии смерти?
1: Да.
5: А я не знаком с ней, к сожалению.
1: Да, ну, не склонен.
5: Вернее, к счастью, наверное. В принципе, мотивы смерти, так или иначе, они всегда являются причиной стремления человека познать что-то новое. То есть символ смерти как таковой, он, в общем-то, для человека свойственен как попытка там переступить какую-то черту. То есть значение символическое значение смерти во всех оккультных науках указывало на как бы на какие-то последующие изменения или там сущие изменения. То есть это не указывает на материальную смерть человека, а указывает на какую-то смерть как этап какой-то трансформации.
1: Да, да, безусловно. А вот, соответственно, я предлагаю послушать, о чем хотят нас спросить жители нашего чудесного дивного города по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Ефим.
8: Да.
7: Ефим. Да. Вот не кажется ли вам, что, значит, такие вот прыщавые, некрасивые девицы, они, в общем-то, наказаны Богом за то, что в прошлой жизни, значит, были развратны? Вот. Кстати, вы тут говорили об этом, об акте испражнения нужды. Вот я бы хотел дополнить, пояснить, потому что, в общем-то, не все это знают. Неправильное положение при акте дефекации связано, значит, с неправильным положением роженицы в современных урбанистических конгломератах. Да еще эти акушерки ходят тут. Говорят там, тужься, тужься. А грудничок, он же глупый, он пока не понимает, кому это говорят, он это на свой счет воспринимает. И поэтому, значит, при акте дефекации принимает не ту позу, которая способствует естественному выходу каната, а вот ту, которая, значит, способствует большему напряжению, там, туженью вот этому. И вообще, вот скажите, как вы относитесь к таким высказываниям? Вот у вас как-то в передаче был Илья Кормильцев, он клятвенно утверждал, что, значит, в принципе, если человек отнесется, в отличие от животных, значит, аналитически к процессу переваривания пищи, то он может ее переварить всю и никакой дефекации не делать вообще. Вот, интересно, вот откуда он это взял и, в общем-то, что это такое?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто хотел, как раз сегодня у нас была пресс-конференция, посвященная терминологии, фразеологии и расстановке запятых. То есть вы знаете, что сейчас выходит новое... В общем, новые правила грамматики в России, и там, в общем-то, запятые сейчас спорят, будут ли они вообще присутствовать как знак или их удалить. И там была интересная фраза сказана: «Бог не наказывает, а просто обделяет своим вниманием». Вот такая была фраза.
8: Ну, а я бы хотел тут еще добавить, что не согласен я с этим, конечно. Не согласен. Дело в том, что прыщавое состояние девушки – это одно из наиболее нормальных ее состояний. Внутренняя ущербность, как правило, сопровождается внешней привлекательностью и наоборот. Поэтому ничего не существует в мире абсолютно совершенного.
1: Красиво.
8: Да, вот. И в свете этого, так сказать, если где-то что-то прибыло, то так же это и убыло. А что касается все-таки
1: аналитического перерабатывания
8: дефекации. Да. Тут, конечно, уважаемый Илья, кстати говоря, недавно был он у меня на приеме. Вот, ну, сейчас не об этом. Дело в том, что немножко он тут, конечно, хватанул. В каком аспекте хватанул? Дело в том, что продукт дефекации на 92% состоит не из переработанной пищи, как кажется многим.
1: А из смазки?
8: Нет, смазка — это 8% остальных. 92% занимает естественные выбросы организма, то есть частички кишечника, ненужные кусочки мышц, костной ткани и так далее. А как раз вся пища, она и идет на регенерацию этих вот органов. Вот ярким подтверждением этого вот является пример Арнольда Шварценеггера, известного атлета, который за один присест как съедает, так, собственно, и
1: выдает
8: да. До 5 килограммов
1: буженины просто на раз.
8: Да. Вот.
1: А вот что думает Андрей Орлов по этому поводу? Я вижу, что он опять достает какие-то чертежи. Вообще совершенно новая, Андрей, теория, согласитесь. Ну, по вот насчет реинкарнации мышечной массы. Ой.
5: Еще раз, какой вопрос-то?
1: Ну да ладно тогда. Давайте послушаем, что нас хотят спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: У меня вопрос злободневный. Вот вы затронули тему присутствия йода в пище. И много сейчас говорят о том, что ее не хватает.
1: Йода не хватает.
9: С йодом, который... Да. А вот я так... Недавно в магазин зашел и смотрю, там продают куриные яйца йодированные. Вот я бы хотел спросить, вот раньше нас кормили в основном капустой морской, чтобы этот баланс как-то поддерживать там всякими бодрослями. А вот нынче вот появился такой продукт. Вот как к нему относиться, кто эти яйца вообще несет, можно ли это вообще есть, и все вот, что делать?
1: Понятно, спасибо. Ну, я думаю, что, как к известному гастрологу, опять же, к Андрею Орлову адресован этот вопрос, у меня почему-то ощущение, что это как раз связано вот с горяхой и, в общем-то, с таброй, вот появление йодированных яиц. Как-то это вот как раз символ того, что мы прошли стадию либо сердяхи. То есть, потому что до либо сердяхи их не было, сейчас между горяхой и таброй. Это достаточно сигнал такой ведь, на самом деле, эпохальный.
8: Саратовский дождик, в принципе.
1: Саратовский дождик, получается, да. Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Эпохальное событие, в принципе.
5: Табра.
1: Табра. Да. Одним... Нет, действительно табра.
5: Действительно. Ну, на самом деле укладчицы просто были йодом смазанные ранки, и чтобы при с таким вот при как-то оправдать вот этот анализ подробный, спектральный, который проводится над каждым яйцом, что, собственно, и создает его ценность. Так, на самом деле, яйца, они ничего не стоят. То есть, по идее, каждому покупателю яйца, по идее, должны выплачивать деньги за то, что он обеспечивает утилизацию этих яиц, поскольку процесс употребления яиц, в общем-то, равнозначен процессу захоронения ядерных отходов, потому как несут их ядреные курицы. И куры, как никто другие, ассимилируют, в общем-то, излучение ядерное, и плоды этих вот куриной деятельности, они являются опасным продуктом, который нуждается в утилизации. Вот продавая яйца, они, значит, выплачивали бы, но поскольку проводится серьезная работа по анализу вещества, там, бензотомии, витамин содержится в яйце, содержится также еще табарин, который в большом количестве, в общем-то, употреблять опасно. Но вот, значит, чтобы контролировать этот процесс содержания этих веществ в яйцах, то существует, значит, спектральный анализ и химический анализ. И вот, чтобы оправдать затраты на эти исследования перед продажей, в общем-то, и создается, набрасывается цена на яйца. Ну и по ходу дела они там находят всякие, то йод найдут, то, значит, кто-то руки плохо вымыл после акта дефекации, еще найдут что-то такое, примеси.
1: Это, кстати, часто встречается в яичной соте.
5: Кто-то таблетки бизнесе принимает, там находит там таблетки какие-то внутри, содержащие, ну и так далее. То есть, и поскольку сертификат поступает на все содержащиеся элементы в этих продуктах, то там в первую очередь так заметно было, видимо, йод, и они решили обезопасить. Ну,
1: самое, кстати, яркое, в общем-то, вещество в таблице Менделеева.
5: Да.
1: А скажите, Андрей, вот все-таки чем закончился, я помню, так широко разрекламированный вами эксперимент социальный по бесплатной раздаче в течение недели вот жителям города яиц в неограниченном количестве? Ведь набирались
5: все равно. Интересно, что яйца, как никакой другой продукт, вот имеет, как бы ассимилируется быстро и вызывает привыкание быстрее, чем там икра или еще что-нибудь. И потребление яиц, конечно, оно в неконтролируемом как бы подаче, в неконтролируемом, она может вызвать сильную зависимость, и организовывались целые банды по перевозке, значит, этих яиц, и злоупотребления происходили, в общем-то, страшные злоупотребления со страшными последствиями. То есть начали уже как-то изготавливать концентрированные яйца, которые вводились внутривенно, внутримышечно, и яйца курили, потом яйца, в общем, делали с ним все, что угодно.
1: Много жидкие подростков, яйца, вот это отдельная, кстати, вещь.
5: Да, и много пострадавших было, и еще интересно, что признаки вот отравления яйцом, конечно, это вспучивание и роговение, в общем-то, приобретение вот роговицы глаза как бы скорлупичного, да, вида. А еще, в общем-то, человек приобретает с немеренным употреблением, когда зависимость переходит в патологическую форму, то Значит, при, становится уже, череп там становится на яйца похож, как бы. Собственные яйца у мужских особей атрофируются, переходя...
1: Ну, за ненадобностью.
5: Равномерно переходя во всеобщую яичность. То есть человек покрывает скорлупой. У женщин яичники...
1: Это как земля обетованная практически.
5: У женщин яичники тоже, собственно, раздваиваются и приобретают андрогенную форму. То есть они становятся как мужеподобными, они начинают вываливаться из влагалища и обволакиваются мошонкой и становятся, в общем-то, как бы гипертрофированным вторичным половым признаком. Вот такие симптомы были.
8: И более того, тут уместен такой пример, как правильно уже Андрей осветил, поглощение куриными, в частности, производным куриным, таким как яйцо, радиоактивности. Ведь известный достаточно факт, что во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции для резкого гашения создавшегося ионизирующего излучения были выписаны куры-несушки просто со всех регионов Советского Союза бывшего. И был им обсажен только что, потушенный реактор. Тем самым удалось предотвратить распространение критического уровня радиации за 30-километровую зону вокруг города Припять. И отмечено это явление было тем, что в значке мирного атома, который знаком многим нашим радиослушателям, в центре, ну, на изображениях мирного атома этого символа, в центре вместо атома урана стало изображаться куриное яйцо.
1: А скажите, пожалуйста, уважаемый Ефим, а почему же тогда вот памятник курицы установлен не в Припяти, а вот в Воронеже?
8: Там же стоит...

0: стоящую, либо бегущую, либо лежащую лапами кверх, либо сидящую. Вот, все-таки остановились на стоящей. Вот как вы думаете, в чем причина этого? По идее, ведь должна быть какая-то динамика в памятнике. Вот, например, посмотрите на Петра Первого, он стоит, когда там динамичная скульптура, видно, что ввысь, дескать. Вот. А здесь как-то вот она стоит, курица тупо, хотя бы яйцо подвесили там какое-то ей.
1: Но она же не тупо, она стоит, в общем-то, в такой позе изящной, балетной. Она на одной ноге стоит, второй она не то что поджала, она как бы вытянула слегка назад.
0: Как будто тянется.
1: Да, но это, опять же, связано все с политическими какими-то амбициями внутри этого художественного коллектива. То есть это не связано никак с рациональностью, потому что некоторые шизофреники, художники предлагали вообще сделать какое-то электромагнитное поле, в котором она должна как бы плавать, то есть как бы в невесомости, и демонстрируя, значит, всем смертным пренебрежение законами гравитации и величию и кур перед людьми и всем сущим. Ну, вот остановились, значит, на этой куриной, значит, опоре, а она на самом деле символизирует перевернутую пирамиду, то есть от достижения дебилизма современной эпохи связано вот с этой курицей.
0: Так, а скажите, вот на примере этого памятника скульптурного, вот этой курицы, ведь мы можем каким-то образом проследить вообще смысл создания скульптурального искусства. Вот, по идее, увековечивание в скульптуре, вот такой странный способ самореализации.
1: Да, вот в базитологии есть определение скульптуры, это стремление формировать, оно связано, опять же, с актом модификации. То есть, когда человек первый раз начал дефицировать, он сразу же пытался применить. Это сейчас не рациональное применение, разбрасывание и удобрение. А поначалу относились очень бережно и складывали все это в кучу, потом из этого формировали.
2: Ярким подтверждением этого факта служит то явление, которое мы наблюдаем сейчас вблизи памятника Церетели Петру Первому. Все кошки из округи, проходя мимо памятника, делают инстинктивное движение закопа. То есть происходит на уровне инстинкта животное осознает, что скульптура и, собственно, то, что получается в результате дефекации, это одно и то же. И вот наши радиослушатели, если им, так сказать, не скучно, могут сейчас посмотреть этот массовый поскреб когтевыми об асфальтовые. Он даже вызвал, по-моему, один из репортажей во многих передачах криминальной хроники, потому что местные жители приняли этот поскреб кошачьих лап, а близлежащий асфальт просто за какой-то предвестник землетрясения.
0: А вот пришло сообщение на пейджер непосредственно Ефиму Щупу. Ефим, расскажите о тех ваших пациентах, которые в прошлых жизнях были замечательными людьми, например, Гагарином или Эйнштейном. Так ли они гениальны в этой жизни или наоборот?
2: Нет, не так, конечно, поскольку природа дает шанс один раз живому организму проявить себя. Даже если он и проявил, то есть выполнил предначертание свое, то в последующем, как правило, это весьма заурядные личности. Так вот, не так давно я обслуживал, вернее, исцелял одного человека от запоя, который он вошел уже порядка полугода назад и находился в такой критической ситуации, то есть с каждым днем было все хуже и хуже, и в результате исследования его кармы я установил ту черту, которая дала возможность судить мне о том, что в прошлой жизни он был племянником уважаемого мной академика Капицы.
0: То есть, а вот эта стадия была Табры или Горяхи?
2: Эта стадия была ближе к Горяхе, но одной ногой этот человек еще стоял в Саратове.
0: То есть, в принципе, дабы сердяха получается.
2: Где-то. Да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Сосредотачивайтесь, тогда уже обращайтесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
3: Здравствуйте, уважаемые. Очень интересная программа. Мне классная программа, очень нужна. Вот, я хотел бы вернуть вас немножко в начало беседы и задать вот такой вопрос. Вот лет 10 назад по центральному телевидению выступали такие первопроходцы, как господин Кашпировский, вот, и по утрам размахивал руками господин Чумак. Кстати, мне кажется, что именно у него перенял это действие ведущий популярного шоу «Угадай песенку». Вот, и первый вопрос такой, куда делись эти люди, нашлось им достойные
0: То есть вот именно вот этих людей, да?
3: Да.

0: Ага, спасибо. Ну, дело в том, что я могу сказать, что Ефим Щуп — это, так сказать, из молодого поколения. Вот, Клодунов, ему всего 13 лет, и согласитесь, что для ребенка практически такие способности — это, ну, в общем-то, уже чересчур, я сказал бы так. Вот, а вот Андрей Орлов, он, в общем-то, располагает какой-то информацией, и сейчас, я надеюсь, вам ответит на ваш вопрос.
1: Да, вот в начале этого всего хаос, который образовался в результате прохождения Плутона через Скорпион, то есть вот начиная с 85 года до 91, символизировал какую-то социальную революцию, ну и со всеми известными последствиями ее. Такая она тихая и бархатная по сравнению со всеми предыдущими революциями. Вот. Так значит, на волне этой революционности появились всякие аномальные такие явления, как вот всякие личности там в ящике и вне ящика, собирающие огромные аудитории, лжепророки и прочее. Так на самом деле это все намного безобиднее, как может показаться изначально, потому как это являются просто фантомы, это неявные, как бы, воплощения. Нет, это фантомы, которые, в общем-то, основаны на современной технологии. Это плод воображения материализованного. То есть это как бы сказать, мумии, которые питались отбросами современной технологии. То есть создавались какие-то дикие энергетические поля там, и в совокупности с ментальной энергией там, общественной. То есть общественное сознание не реагируют однозначно. Там, например, ему говоришь, там, например, Макдональдс, они все сразу вспоминают, начинают выделять слюни какие-то. И вот саливация, которая возникает при упоминании о Макдональдсе или еще каком-нибудь продукте, в совокупности с отбросами энергетическими и также с энергетическими полями дикими и неорганизованными, например, радиоволны, излучаемые радиотелефонами. То есть в определенной последовательности эти волны формируют определенный код. Вот. Этот код, транслируясь, так сказать, пересекаясь вот с энергией, которую излучают человек, выделяющий желудочные соки, он образует определенную субстанцию. То есть там это может быть плазма, может быть фантом какой-нибудь. Вот в данном случае фантом, который как бы отражал побуждение людей, у которых в подсознании был уже зашит образ некого идола. Он, причем, повторяется каждые 300 лет. То есть с последних там ведьминых процессов как раз от первые случаи возникновения очередных вот как бы вот лжепророков и прочих людей, пользующихся массовым сознанием. То есть вот с тех пор как бы их не было, было затишье, а тут вдруг они появились. То есть это плод воображения, попросту говоря. И вот поскольку плод воображения, он должен все равно питаться за счет каких-то определенных свойств энергии, которые его окружают, то эти свойства постепенно истощались и почти что иссякли. Поэтому сейчас это вспоминается как уже как прошлое.
0: Это, кстати, ответ на вопрос, почему звезды носят очки темные все. Я думаю, все догадались.
2: И более того, тут я хотел бы добавить, что мне стало известно в последнее время, в нашей среде стал ходить этот слух, который мы проверили и установили, что это действительно так, что сеть ресторанов «Макдональдс», они располагают штатными колдунами, которые занимаются приворотом, активным приворотом клиентов. То есть пищевые добавки, которые якобы имеются вот в продукции этой фирмы, они на самом деле не так эффективны. Каждый чизбургер, гамбургер заговорен. То есть штатные колдуны, да. И тем самым вот находится работа всяческим, так сказать, людям, которые...
0: А я вижу, вам доходилось, судя по вашей сытой
1: такой... Я хочу сказать,
2: в начальном этапе я заговаривал картошку, вот, ну...
1: Еще такая есть народная примета, что съевшая женщина, вот есть еще венчик безбрачия.
0: Да,
1: и вот,
0: есть.
1: И вот, значит, женщина, съевшая 12 чизбургеров или там 8 двойных чизбургеров, она автоматически как бы лишается этого венчика безбрачия. И если она еще догонится картошечкой...